0: Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хоронили аятоллу Али Хомейни. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж специального корреспондента «Вестей» Григория Вдовина.
1: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщила о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
2: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
1: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикуют в своих соцсетях председатель иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф.
2: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
1: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хомейни, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хомейни погибли и родственники, и годовалая внучка. Шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств, погибших от обстрела 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хомейни городе Мешхеде.
2: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
3: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
1: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
4: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
1: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
5: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
1: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Григорий Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта. спорта. В студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде «Спартак» сыграет с «Зенитом». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанский клуб оценивает в 6 миллионов евро, сообщает АС. По информации источника, Парада подпишется с «Спартаком» контракт до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. Тем временем «Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает «Чемпионат». Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь «Краснодар» рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Но в Международной ассоциации легкоатлетических федераций заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян и решительно намерены отстаивать свою позицию. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По прогнозе на 10 июля в Челябинске будет плюс 30, в Сатке плюс 25, пройдут дожди с грозами, в Петропавловске-Камчатском плюс 18 градусов и без осадков. В Петербурге в пятницу временами дожди, днем будет плюс 25 градусов. В Москве сегодня также временами ожидаются дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Российскому фермерству 30 лет и 3 года. Что пережито, что удалось, что не удалось. Сбылись ли мечты? На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Добрый день, Ольга Владимировна. Сколько в России фермеров, сколько и чего они производят?
1: Доброго дня. Если мы говорим о фермерах, то на сегодняшний день Росстат дает такую цифру 158 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Но дело в том, что многие работают в статусе личных подсобных хозяйств, имеют товарные подворья, достаточное для ведения крестьянского фермерского хозяйства количество земельных ресурсов, и поэтому, наверное, минимум плюс 100 тысяч мы можем сказать, что это личные подсобные хозяйства, которые, по сути, имеют объемы производства на продажу и являются небольшими маленькими фермерскими хозяйствами. Ну, конечно, у них есть отличия. Фермер – это предприниматель, он может быть зарегистрирован в форме юридического лица, может быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства. Личное подсобное хозяйство, во-первых, ограничено по размеру земли, то есть это нормативно закреплено там не более 2,5 гектаров, и причем эта земля целевая для ведения личного подсобного хозяйства. Но поскольку это не зарегистрированный предприниматель и не зарегистрированный бизнес, то, соответственно, они не платят налоги, но имеют ограничения по объемам продукции, по реализации продукции, да, то есть никто не запрещает продавать им продукцию на рынках и на ярмарках, вот, но тем не менее они как физические лица действуют. Фермеры производят, если брать всю валовую продукцию сельского хозяйства, это где-то 14, может, 15% объема продовольствия. Зерновых это более 30% производят фермеры. Подсолнечника, удивительная цифра, почти 40% приходится на крестьянские фермерские хозяйства. Если мы говорим о продукции мясного направления, порядка 13%, молочного, где-то около 9% приходится только на фермеров, те, которые вот 158 тысяч, которых мы определили без учета личных подсобных хозяйств или подворных хозяйств. Кроме того, фермеры занимаются выращиванием картофеля и овощей, то есть в картофеле это 15%, в овощах порядка 20%. Они занимаются садоводством, огородничеством, много ягодных косточковых культур. Это то, чем занимаются именно вот малые формы хозяйства, фермеры в том числе, и личные подсобные хозяйства граждан также. То есть направления совершенно разные. Это может быть пчеловодство, это может быть какая-то нишевая совершенно продукция. Рыболовством фермеры занимаются. Сегодня многие либо основной вид деятельности, либо дополнительный – это агротуризм. Для фермеров это очень хорошее подспорье, а для, соответственно, горожан – это хороший вид отдыха.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Кубань стала уже вторым регионом страны, где в закон о развитии сельского хозяйства внесены поправки, разрешающие проводить мероприятия по управлению неблагоприятными для урожая природными явлениями. Средства на это выделяются из местного бюджета. Схожие меры уже действуют в Ставропольском крае. Так, весной прошлого года в Ставрополе для искусственного вызова осадков были использованы вылеты самолета Як-40 «Амфибия». 130 вылетов обошлись в 38 миллионов рублей. Однако осадков выпало в два раза больше. Эти меры спасли урожай и принесли фермерам и региону существенную прибыль, намного превышающую затраты. Грузия снова увеличивает импорт российской кукурузы. С начала года закупки выросли почти в 4 раза и составили уже 18 тысяч тонн. В денежном выражении импорт составил 4,5 миллиона долларов. В минувшем году экспортная выручка России от продажи кукурузы грузинским фермерам составила более миллиона долларов. В России могут начать использовать лазерный луч для борьбы с распространением борщевика. Об этом сообщили во Всероссийском центре карантина растений. Выжигание опасного сорняка лазером пока уступает по эффективности и экономичности другим традиционным методам, однако существенно снижает трудозатраты и повышает безопасность самих работ. Новый метод целесообразно применять комплексно, то есть наряду с другими. Это поможет остановить наступление вредного сорняка на сельскохозяйственные угодья. По данным Росстата, ежегодно площадь распространения борщевика увеличивается на 10-20%.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Ольга Владимировна, фермер – это семейный человек?
1: Ну, как правило, конечно, фермер – это семейное хозяйство, не только по форме собственности, что все принадлежит членам семьи, все имущество. Конечно, здесь важно, что виды деятельности разделены. Там муж занимается чем-то одним, жена, например, ведет бухгалтерию. И вместе у них вот именно эта экономическая ячейка «семья», которая позволяет минимизировать издержки и быть рентабельными, получать достаточный для семьи доход, даже, может быть, с учетом развития и роста при ограниченных издержках. Почему фермерские хозяйства являются такими живучими, выживающими, потому что они всегда могут ограничить затраты, потому что многое берут на себя. Например, затраты, связанные с оплатой труда, они могут тратить именно на членов семьи.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Племенной центр «Смоленский Головей» — один из крупнейших в России, специализирующийся на этих необычных животных. Головеи уступают популярным абердино-ангусам в темпе прироста мяса, но обходят их по выносливости и неперехотливости. Издали эти коровы чем-то напоминают медведей. Они круглый год живут на свободе. Здесь их около 600 голов. И управляется с головеями семья Кузнецовых. Муж, жена и четверо детей, младшим из которых 10 лет. Рассказывает Екатерина Кузнецова.
5: Я по профессии совершенно далека от сельского хозяйства. Я оканчивала экономический институт, но мало работала по профессии. Потом стала домохозяйкой. У нас четверо детей, растила детей. Мне в свою бытность родные говорили, что тебе надо было либо в педагогику идти, либо в ветеринарию. Очень к животным лежала душа. Всегда была мечта о доме в деревне и о каком-то хозяйстве. И как-то так сложилось, что вот подвернулся вот дом и небольшое хозяйство при нем. Потихонечку входили, осмотрелись. То есть смотрели сначала со стороны. Были несколько людей, которые в тот момент ухаживали за животными. Животных было немного, до 100, по-моему, 70.
6: Мы ездили туда-сюда, потому что на то время кто-то учился, кто-то работал там, да. Савка был маленький еще, то есть я могла здесь побольше быть. Но так вот ездили. Для нас уже теперь эти 3,5 часа от Москвы до Вязьмы, конечно, не расстояние. Конечно, жить на хозяйстве нужно. И мы сейчас стараемся не в полном составе, но кто-то обязательно есть на хозяйстве. Несмотря даже на то, что у нас мясное скотоводство, и, в общем-то, в принципе, оно не так ограничивает свободу человека, как, например, молочное, где вот отлучиться невозможно даже на полдня, да? Здесь не дойка, то есть здесь можно какие-то пару денечков выкроить там где-то что-то. Я имею в виду вот сейчас формат маленьких, конечно, ферм, хозяйств, которые суть являются вот нашими коллегами, нашими покупателями, кто для своих маленьких хозяйств берет животных. У нас уже другая совсем история, но все-таки племенной центр.
4: Коровы разбредаются по бескрайним просторам, и чтобы за ними присматривать, Андрей Кузнецов садится в машину-багги. Стада нужно перегонять с одного гигантского загона в другой, менять поилки, следить, чтобы все были здоровы, время от времени взвешивать, прививать. В общем, все дни там, в поле. И жестокую необходимость садиться за компьютер фермер переживает тяжело.
7: Это сейчас прям такая головная боль для многих. То есть, в принципе, понятно стремление государства все оцифровать, но тут, вот знаете, как всегда, нужно соизмерять возможности.
8: Вы имеете в виду все эти вот штрих-коды и прочие дела?
7: И отчетности, и учет. Это вот все, что связано. Различные информационные государственные системы, куда надо заносить. Как бы одно дело, когда ты оцифровываешь там всю налоговую систему, всю банковскую систему, финансовую. Другое дело, когда ты пытаешься оцифровать хозяйство. Это влечет за собой непомерную нагрузку для простого фермера. Это IT, это специальное знание. Вот кидать навоз лопатой – это одно, а разбираться в программных продуктах, забивать все данные – это немножко другое. Простому человеку, да, это требует серьезных усилий, затрат. Так можно просто действительно отбить всякую охоту. Посмотрите, сколько там у нас одних ВГИСов, ну, это федеральная государственная информационная система, в которой нужно, они иногда перекрещиваются. Мне бы тоже хотелось, чтобы вот так нажать на одну кнопочку, и раз, тут все. Но народ-то ушлый, и он начинает искать сказать, там, извиваться. То есть в результате то, ради чего это все затеивалось, ну, не имеет ценности с точки зрения информативности. Опять-таки, цели-то благие, знаете, ну, как всегда у нас благими намерениями, а уж тем более в нашей стране, это уж точно, это вот, знаете, путь
8: в
7: ад в прямом смысле.
4: А между тем, для бывших москвичей далекая смоленская ферма по-хорошему могла бы быть раем.
5: Вообще, мне кажется, что у большинства людей, у русских людей есть какая-то тяга к земле. И мы как-то вот на каком-то этапе жизни, может быть, пытаемся эту тягу реализовать. И сельское хозяйство и работа на природе – это ведь вот не про бизнес и не про коммерцию. Это идея какая-то жизни, образ жизни. Мне кажется, что за эту идею даже вот заплатить не зазорно. Понимаете, для того, чтобы начать работать в сельском хозяйстве, да, нужны большие инвестиции. Да, нужно сделать эту инфраструктуру, чтобы все работало, нужно приобрести животных, поля. Это все стоит денег. Но люди это делают. Они платят эту большую цену. Да, они, можно, кто-то может сказать, ну, закопал свои миллионы. Да, мы закапываем свои миллионы за это счастье работать на земле. Это совсем не коммерческая история, это история про душу.
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Число фермеров снижается. Что за этим? Иссяк энтузиазм первопроходцев или стало невыгодно работать?
1: Смотрите, падение численности фермеров началось давно. Пик роста был, если я не ошибаюсь, сейчас в 2012 году. У нас было более 300 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Были определенные меры поддержки. Они предоставлялись на организацию деятельности в сельской местности в случае, если ты зарегистрируешь крестьянское фермерское хозяйство. Многие в это вошли, субсидии получили. А вот дальше управиться с ними, организовать какой-то бизнес смогли немногие. Поэтому, если мы говорим о достаточно долгосрочном тренде, то, естественно, поступательное снижение количества крестьянских фермерских хозяйств было в том числе и по этой причине. Что, в принципе, фермерам мешает? Пока не берем цифровизацию, она началась не так давно, да? Конечно, мешает то, что фермер не интегрирован в рынки сбыта. Трудно решаются вопросы с реализацией. Тем более у нас сейчас рынков, на которых можно продавать продукцию, мало розничных, то есть их становится меньше. Оптовых рынков у нас вообще нету. Семимильными шагами шагают сети торговые. А там малый производитель продукцию продать не может. Это вот первый барьер. Кроме того, фермерам достаточно сложно получать льготные кредиты. Трудно заполнять документы, требований очень много. То есть для маленького хозяйства это достаточно тяжело. Только 10% фермеров получают вообще кредиты, не говорим о том, что льготные. Это, в принципе, очень мало. А сельское хозяйство – это бизнес, который имеет разрыв производственного и финансового цикла, и оборотные деньги нужны. А поскольку наша страна сейчас движется в сторону цифровизации, и вообще все процессы цифровизуются, то, конечно, для фермеров это стало большой нагрузкой вот последние 2 года. Это действительно очень сложно, но где-то фермерам помогают центры компетенции, которые есть в регионах. Где-то наши ассоциации фермерские, АКОР, берут на себя на уровне районов вот обслуживание. То есть там работают бухгалтера, которые помогают фермерам заполнять все эти ФГИСы, которые сами... Семейная ферма с этим реально не справится. Это федеральные государственные информационные системы, в которые фермеры заносят данные о своих операциях. Самим обучаться это время, и кроме того, ты постоянно работаешь день, это только если ночью, а это уже, конечно, не жизнь. Административные барьеры, конечно, есть. У нас идет ужесточение ветеринарных правил, отчетности.
3: Взгляд изнутри.
4: Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. С собаками понятно. А вот если у вас есть бык или свинья, и вы, как частное лицо, рассчитываете однажды сварить из них суп, сделать шашлык, накормить гостей, а остатки продать за ненадобностью. Казалось бы, чего проще. Но вот какой разговор состоялся у меня с жителями Липецкой области Сергеем и Иваном. У них маленькое совместное хозяйство, мясные избытки они реализуют в Подмосковье.
9: Поросята рождаются, приезжает ветврач, приезжает, берут кровь, сколько голов забора крови, столько голов и на учет ставится.
4: То есть врач приезжает, грубо говоря, с компьютером, да, берет кровь и заносит у себя в ваше...
9: Врач приезжает со своими инструментами, берет забор крови, анализы, какие ему надо, и уезжает. А все это, что он заносит в компьютер, это уже, да, без нас.
4: И у него там ваш, как бы, цифровой паспорт на этого поросенка существует постоянно на
10: находится?
9: Ну, да? Не только она у него на паспорт, на поросенка. Это она
10: там и его кличка и... дают сейчас. Но да. Это все денег стоит. Дают и кличку. Могут виконтом назвать, как угодно. Он поросенок не знает, а его так называют.
8: Сам решает фермер кличку или ветеринар?
10: Нет, там все, там какие-то компьютеры решают каким-то образом. Там где-то, видимо, у кого как выпадет. И сейчас еще новые придумали, как она, программа. Она то же самое, как Меркурий, только я не пойму, для чего она. Понимаете?
8: Она дублирует Меркурий?
10: Она как бы там, ну, новый, как бы, я так понимаю, Меркурий, может быть, хотят убрать или что-то такое. Вот. И там, чтобы в ней было почему-то написано, ну, мы вроде бы в России живем, а почему-то написано не нашими буквами, не российскими.
9: Не русские.
10: Цифры там какие-то, W, шмабл-ю.
8: А платная история Меркурия?
10: Конечно, все платно. Постановка на Меркурий, она как таковая, наверное, может быть, сама бесплатна. Типа, он как родился его. А потом все остальное, они приехали раз в месяц, там, допустим, взяли кровь. Через месяц там какие-то прививки сделали. Ну, что-то тысячи, что-то полторы.
9: Ну да, все по прескуранту. У них свой прескурант. Они потом только денежку говорят, отдайте сколько.
8: А вы сами определяете, что пора делать прививку, скажем, через месяц?
9: Нет,
8: они сами решают.
10: У них там все как
9: повременное это
10: время.
9: Да.
10: Ну, допустим, вот как от бешенца собак прививают. Они вот есть вот план, допустим, в этом месяце, в июне, к примеру.
8: Ну, у меня собака, если прививать. Я не пойду к врачу, никто мне не скажет, Андрей, а твоя собака не привита.
10: Нет,
8: твоя
10: вы живете проблема. В городе.
9: Вы в городе,
10: вы да. В городе живете, а по частному сектору собак, допустим,
9: да.
10: Они ходят, допустим, прививать коров, у кого там скотина есть, там коровы, там поросята, и они всех там, и кур там, всех там,
9: да,
10: обрабатывают.
9: И кошек, и собак, всех они. Приезжают, делают уколы, ну, название препаратов, как таковым, мы даже
8: вы даже не знаете, что он прокалывает и как это его работа, он приезжает,
9: да,
8: берет деньги.
9: Да,
10: может
9: да,
10: быть, он просто воду вколол, откуда мы знаем. Частник ничего не решает. К нему приехали, сделали прививки, уехали. Все. А если приехали, а
9: и не предоставил
10: и
9: доступ,
10: не отказал, да. Допустим,
8: да.
10: Прививки.
8: Вот не был дома себе там.
10: Ну, дома там или не открыл, или сказал, я не буду делать, то эту свинину он даже съесть не съест. Даже сам, наверное, его будут наказывать, штрафовать. Если, допустим, ну, образно говоря, взять простой арифметик с этими же прививками. Пока поросенок вырос, полтора года, к примеру. За эти полтора года сделают прививок 1015, к примеру. Ну, сколько он съест муки, это больше, чем 15 тысяч. Про труд я не говорю, про человеческий труд, который там надо ухаживать за ним, чистить, там, кормить, варить, готовить. И его, если зарезать и потом продать, и получается, остается в наваре только навоз.
9: И резать.
10: Человеку,
9: самим
10: понимаете?
9: Самим запретили резать.
10: Самим резать нельзя. Чтобы зарезать, надо там...
9: На бойне.
10: Это бойня. То есть, рожки да ножки, как вот в той сказке. А если человек вот сам каким-то образом и не скажет, что он зарезал, и как человек, я знаю, вот зарезал быка себе, ну как, себе там, может быть, не себе там, да, пришли прививки делать, а где бык? Ну, я говорю, себе его зарезал. А почему ты зарезал? Не имеешь права зарезать. Без их согласия, понимаете?
9: Свою собственную.
10: Там, прежде чем его зарезать, врача надо вызвать, привезти. Он померил ему температуру. Уехал. Это деньги стоит. Потом зарезать. Там кровь взял. Он на анализ. Это уехать. Чтобы на анализ у нас в Ельце не делается, допустим, если районный. Надо в областной везти. Это в Липецк. Это делается в течение недели, не меньше. Там такая катавасия сделали.
8: И все платно.
10: И все платно, естественно. Если хочешь побыстрее, вези сам в Липецк. В Липецк возить еще 2000.
8: Это если я хочу семью, например, побаловать рагу с собственного быка, да, то я должен такую простую...
10: Как бы если по закону, типа, ты должен даже для семьи, для себя взять справку, что ты, типа, ешь здоровую скотину. Понимаете?
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Вместе с тем, немало молодежи пытается пройти путь фермера. Сколько сейчас стоит начать фермерскую историю? От покупки земли до приобретения техники, коров, строительства дома, наконец.
1: Ну, на самом деле, вот сейчас достаточно много ребят приходят в фермерство не из сельской местности, а из города. Это, знаете, могут быть ребята, которые работали в каком-то бизнесе, собрали какое-то количество денег и поняли, что они уже не хотят работать за зарплату, грубо говоря, а хотят начать свое дело. Сейчас все понимают, что в задачах продовольственной безопасности нужно производить собственную продукцию, и все понимают, значит, ее можно реализовать. Затраты, конечно, немалые, но одно дело, ты хочешь начать заниматься пчеловодством и купить несколько пчелосемей, там, это 500 тысяч, да? Соответственно, у тебя уже может быть деревенский дом, и тебе этого достаточно. Ты можешь войти в молочное животноводство, тут тебе нужно строить ферму, нужно завозить, соответственно, соответственно, скот, решать вопрос с кормами, да, там, покупать кормозаготовительную технику. И вот мы уже можем сказать, что ну, в 10 миллионов это по-любому уже выливает. С трактором ТЗ у нас стоит около 2,5 миллионов. Да. Скотоместо, у фермера, кстати, скотоместо стоит в 3 раза меньше, чем у крупных комплексов, потому что они используют экономичные средства, стараются сэкономить и оптимизировать затраты, потому что им же их окупать за счет собственного дохода, и они об этом очень серьезно думают. То есть, если ты рассчитаешь затраты, связанные со строительством фермы, на количество скота поделишь, которое ты приобретаешь, вот получается стоимость скотоместа. Ну, где-то вот это 200 тысяч на сегодня в фермерском хозяйстве, более 600 тысяч скотомест у крупных комплексов, если строить крупную ферму. И, соответственно, вот у тебя уже затраты на ферму получаются достаточно высокие. Строительство дома. Если, например, учесть вот по статистике 130-150 тысяч стоимость квадратного метра, 100 метров, то есть тоже вот мы можем представить, сколько это будет. Ну вот я говорю, в 10 миллионов где-то это вкладывается. Но если ты хочешь, например, маленькую ферму на 10 коз, с учетом того, что коза стоит не так, как корова, то у тебя стоимость проекта уже, соответственно, снижается. Ты за 5 миллионов можешь какой-то проект реализовать. Если ты хочешь заниматься растениеводством, что-то выращивать, тебе достаточно купить трактор, тебе достаточно, чтобы были земельные ресурсы и оборотные средства на то, чтобы посеять и там внести средства защиты растений. Это уже совершенно другая сумма. Но, опять-таки, менее 5 миллионов, наверное, это действительно нереалистично на сегодняшний день.
3: Свое дело.
4: Представьте, у вас есть квартира в столице, семья, дети, стабильная, пусть и небольшая зарплата. Зато все отлажено. Молочная кухня, социальные выплаты, поликлиника, детсад. Дальше по схеме. Но моя собеседница Любовь Погонщикова эту схему решила изменить.
11: Ну, раньше я работала поваром, это там с 6 утра до 8 вечера. Зарплата маленькая, мне все это нравилось, но, извините, за такие деньги нет. У меня 8 детей. Они всегда в детстве помогали. Как бы это у нас было в любительском таком сначала формате. Рядом с домом теплица 150 квадратов. Все такое. На учебу заработать надо, на это заработать надо. При зарплате обычного человека, да, там, имея столько детей, вы знаете, это просто не прожить.
4: И тогда многодетная мать продала квартиру в Москве, купила землю под Звенигородом, построила на ней дом и стала выращивать цветы и ягоды.
11: Постепенно расширялись. То есть не сразу. Есть, конечно, которые сразу есть такие предприятия. Вот земля, посчитали, вложили кучу. Я знаю таких. Я прихожу на эти хозяйства, смотрю, говорю, так, у вас 4 теплицы, вложили 8 миллионов. У вас 6 рабочих, значит, платите почти 500 000. Плюс еще там то, все 5-10. Я говорю, ребята, вы в минусе. Они говорят, да, откуда вы узнали? Я вижу, говорю. Понимаете, я никогда не была в минусе, вообще никогда. То есть я могла начать с большого минуса и вырасти уже в приличный такой плюс.
4: В чем секрет успеха? Судя по всему, в энтузиазме, в настрое, в сумасшедшей энергетике, которая была и остается движущей силой этой семьи.
11: Многие боятся детей не рожать там, потому что работа. Я, знаете, и детей родила, как сказать, и коня остановила, да, и избу построила. Один делает это самое, дорожки, вот у нас Антон вышел. Так, Антон, дорожку мы с Верой раз-раз-раз посадили, все. Вот муж выходит, рассада осталась прилично, и сажает кабачки, и говорит, хоть один кабачок с куста сорвем, уже смотри, говорит, сколько будет. Я говорю, хорошо. Со стороны пока рабочих таких постоянных нету, некоторые приходят на месяц и не выдерживают. И сейчас сын перешел ко мне, я сейчас ему буду передавать ягодное дело и даю задание, чтобы он познавал все в интернете, что, чем, как подкармливать, как обрезку делать. Говорю, вот твое направление, давай, работай. А также я свои заработанные деньги до сих пор вкладываю в свое хозяйство. Теплицу сейчас надо закупить, это 1,5 миллиона. Обогреватель для теплицы это тоже 500 тысяч. То есть мы в этом году заработали, вложили, оставили на семью, на зиму, на семена, на все такое. То есть не шикуем, но вкладываем.
0: Вот таким получился разговор о судьбах российского фермерства. Непростой, но откровенный. На крестьянской заставе была вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. Не забывайте включить радиоприемники на частотах Радио России в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
13: Здравствуйте!
12: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
13: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого, и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчивается.
12: Ну да, мы уже понимали, что...
13: И нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии. На год позже кафедра

0: здесь линии сработал. То есть эти люди, они помогли, ну, такому интересному образованию целого ряда кафедр.
1: Ну и как, вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, ну, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
0: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанции в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины, ведь нужно было не так просто, нужно было много рассчитать, посчитать, строительство каналов, растительных систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедре. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр, научный учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическим исследованием, потому что у нас специалисты разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
1: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, но нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске
0: да.
1: части стока. И их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
0: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты, нас как-то уберегло от этих проектов.
1: Мы сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
0: Идея витает в воздухе.
1: Ну вот вы же говорили, что на юге проблема с пресной водой.
0: И идея эта рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом, но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
1: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
0: Конечно, есть.
1: Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
0: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
1: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды
0: на душу населения. Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения, то есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
1: А там
0: гидроэнергетика.
1: Гидроэнергетика, ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках, чтобы как бы они работали,
0: ну,
1: понятно.
0: И, ну, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в среднем. Азия, там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель – это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
1: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае, вот откуда они ее берут?
0: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, и Синзы, и Хуанхэ, там, в принципе...
1: А, всё-таки...
0: Конечно, вода-то есть, и огромное водохранилище, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой-то не так плохо у них.
1: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
0: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
1: Это касается огромного количества.
0: Но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томск.

0: Пермский университет, Пермский университет, там кафедра гидрологии достаточно уже такие, много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
1: Мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
0: Ну, не везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация, водный транспорт.
1: Нет, а потом ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
0: Гидрологи и гидрогеологи.
1: Еще гидрогеологи есть у вас.
0: Коллеги,
1: все поняла.
0: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
1: Любое крупное строительство без вас никак.
0: Конечно, конечно.
1: То есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
0: Ну да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование. Студентов,
1: вот я вам скажу, вот сейчас бы я пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
6: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Сегодня мы продолжим разрабатывать понятийный аппарат русской экспедиции. Нам нужны инструменты, категории, которые позволят нашей экспедиции двигаться дальше. Мы говорили о таких понятиях, как осевое время места, большой стиль места. Сегодня поговорим о, казалось бы, всем известном понятии гении места. На самом деле, каждый представляет себе это как-то по-своему. Я полагаю, что гений места – это всегда некто, а не нечто. И вот это прежде всего. Это всегда живое, это олицетворение места. Ну, вот, например, античность, откуда мы черпаем это понятие, называла гениями духов мест, а также их изображения, например, скульптурные. Церковь оставляет описание низших духов в фольклор, но для церкви гений места – это может быть такой заниженный синоним понятия ангела, небесного патрона, небесного покровителя места, того, кто освящает место собственным присутствием в пору земного подвига или только через имя храма. Это может быть великий общехристианский святой, никогда не бывавший в этом месте, но ему посвящен местный храм. Для церкви поэтому использовать понятие гений места – это некоторое занижение. Но для светской культуры сказать, что тот или иной святой, основавший вот этот монастырь, например, или эту церковь, конечно, гений места, в том смысле, о котором я уже сказал, он его олицетворяет. Такой человек – лицо места и даже лик, святое лицо. И в этом смысле можно сказать, что у гения место может быть и лик, и лицо, но может быть и личина. У него может быть даже морда. Важно только, чтобы это было живое. Скажем, римская волчица. Это гений места Рима наряду с Ромулом и Ремом. И знаменитая скульптура «Кормящей волчицы» показывает нам, что гением места являются здесь все трое. Гением места московской остоженки может быть собачка Муму, а не только Герасим, который ее воспитывает и впоследствии топит. Действительно, остоженка – улица Муму. Вот как только мы говорим на бытовом уровне «остоженка – улица Муму», мы тем самым называем гений места. Таким образом, гений может помещаться в самом нижнем, даже не человеческом регистре, он только должен быть одушевлен. Это не может быть взгляд и нечто. Это всегда некто. Если говорить о высоком регистре, о святых покровителях места, то можно было бы даже задуматься об ангелической географии или топографии, то есть о попытке построить карту ангелического покровительства. О, это был бы труднейший вопрос страноведения. Конечно, это самая сложная карта, которую только можно себе попробовать представить. Я думаю, что пока никакой институт, не то что какой-то единичный исследователь, не может справиться с такой задачей, потому что здесь география оказывается перед порогом метафизики, лишается категоричности, а без категоричности не может быть картографирования. Большие города, столичные города дают новую меру трудности, потому что это сумма пространств, это сумма мест святого покровительства, город, который растет, и в таких городах гениев места, конечно, больше одного. Даже отвлекаясь от темы святого покровительства, мы можем сказать, что в больших городах гениев места всегда больше одного. И даже когда мы можем определенно указать на гений места какого-либо города, скажем, на Петра Великого в Петербурге, поскольку он строитель города, мы все равно не можем сказать, что он единственный гений места Петербурга, потому что гением места этого города оказываются многие другие люди. Не только те, которые своим присутствием олицетворяют какой-то угол города, но те, которые, безусловно, представляют его целиком, ну, например, Достоевский, да и многие другие. Светская культура таким образом принимает вот это античное понятие, но обновляет его смысл. Гением может выступать владетель, основатель или оформитель места. Эти люди часто выступают в одном лице. Иван III – один из гениев Москвы и, конечно, гений Кремля, и он, безусловно, является оформителем, строителем места, не будучи его зодчим. Нельзя сказать, что зодч Аристотель Ферованти является гением Кремля, потому что архитектурный гений Кремля множественный. Это, ну, если хотите, итальянцы во множественном числе, итальянцы конца 15-16 веков. Например, генеральным архитектором Москвы называл себя в письмах на родину вовсе не Аристотель, а Пьетро Антонио Салари, человек из следующей генерации приехавших специалистов. Но вот сам государь, заказчик такого Кремля, безусловно, является его гением места. Гением места делается автор литературного или иного описания. Причем описание может быть и художественным, и документальным, или даже строго научным. Ну, скажем, Владимир Клавдиевич Арсеньев на Дальнем Востоке – это художественное или научное описание? Здесь нет никакого «или», здесь нет противоречия. В этом смысле описание пространства литературой может называться его оглашением. Описание пространства музыкой, что вообще довольно сложно представить, тоже может называться оглашением от слова «глаз». Например, Чудское озеро оглашено музыкой Прокофьева к фильму «Александр Невский». Предположительно, известное нам место действия слова о полку Игореве, несомненно, оглашено музыкой Бородина. В этом смысле такой человек тоже может оказаться гением места. Не только Александр Невский может восприниматься как гений Чудского озера, но и композитор, который создал кантату на эту тему и поразительно передал, ну, например, в сцене движения рыцарей через озеро тему не просто предвоенного, а еще и такого ледяного зимнего оцепенения. А вот для описания изобразительным искусством и кинематографом нет такого же ясного понятия, как оглашение, но это словно бы оглядение. Вот рабочим термином могло бы быть здесь слово «оглядение». Например, «левитан оглядывает плёс». И левитановское оглядение плёса превращает его в гения места этого города. И любовь русских художников к пленэру в плёсе – это любовь, привитая левитану. И тем более видно, что левитан здесь гений места, который приводит за собой целую плеяду художников. То же самое он делает в Удомельском крае, в районе Вышнего Волочка, в Тверской губернии, где написана картина «Над вечным покоем», картина «Март» и некоторые другие. И туда, за Левитаном, приходит целая плеяда художников. Очень многие из них могут быть названы гениями места Удомельского или Вышневолодского края. Например, Станислав Юлианович Жуковский. Еще один аспект гения места – это великий уроженец или житель места, который может оказаться его олицетворением, даже не посвятив ему трудов, может быть, рано его покинув. Тем не менее, если у такого края, у такого места нет более великого уроженца, если этот человек получает здесь памятник, само появление памятника может указывать на то, что человек является гением этого места. Удивительно, что писателя или иного художника способен заместить на месте его герой, фигура вымысла, фигура его произведения. Едва ли в Пятигорске или Кисловодске Лермонтова заменит Печорин. И вообще об антигениях и о злых гениях нужно будет поговорить отдельно. Но уже Бендер и Воробьянинов замещают в Пятигорске Ильфа и Петрова. Пока что монументалистика пятигорская показывает, что персонажи в этом городе замещают своих создателей. И это довольно естественно. Мы могли бы представить себе памятник Бендеру и Воробьянинову на площади трех вокзалов в Москве. Это было бы точнейшее попадание, обозначение гения места этой площади. Очень удобно для свиданий, можно было бы написать на постаменте этого памятника, имея в виду реплику Бендера по поводу трех часов на трех вокзалах, которые указывают разное время. И, конечно, такой памятник стал бы местом свидания. Возможен гений как синоним аллегории, иносказание в персоне неких географических обстоятельств места. Не водяной – это суеверие, а аллегория воды. Не горный дух – это суеверие, а аллегория горы. Когда фольклор впадает в суеверие, заканчивается аллегоризм. Природа аллегории вряд ли суеверна. Возможно, наконец, комбинаторное значение, когда строитель, оформитель места, выступает его телесной воплощенной аллегорией, как Максимилиан Волошин в своей тоге, ходящий по берегу Коктебеля. Или когда строитель достигает святости. Это как раз монашеские примеры. Или когда литературный персонаж оказывается маской ангела. Общее всех значений в том, что гений олицетворяет место, и потому он может быть изваян, облечен, обнаружен монументальным искусством. В конце концов, это означает только, что на имя места первым откликается имя его гения. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
5: «Русская экспедиция» с Рустамом Рахматуллиным. Театр «Радио России» представляет.
7: Трогай! Но пошли!
5: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
8: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
5: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
8: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
9: Понял.
5: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
10: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
5: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.
2: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Укротительница льдов.
9: пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
2: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
14: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российская сторона окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у Запада желания договариваться, заявили в нашем медиа. И пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, говорят в Центробанке. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средства противовоздушной обороны днем перехватили и уничтожили над российскими регионами более 150 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской, Курской, Орловской и Тульской областей, и над Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Азовского моря. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. По его словам, наша страна больше не станет верить Западу в том, что они хотят переговорных решений по Украине. Этот лимит исчерпан.
2: Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, 2015 году, 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад. Открыто и публично. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
1: Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из заявления Центробанка. Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября 2026 года. Также, по данным регулятора, ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили плавно снижаться, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хранили аятоллу Али Хамейни. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж корреспондента «Вестей» Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщил о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикуют в своих соцсетях председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хамени, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хамени погибли и родственники, и годовалая внучка. Шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств, погибших от обстрела 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хамени городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Гори Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с Эзекиэлем Барко о новом контракте. Ранее сообщалось о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» ждет, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». А о нежелании продлевать контракт с московской командой должен был сообщить представитель футболиста, который отправился в Москву на встречу с руководством «Спартака». «Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. В «Зените» считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Он также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что наша команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30-го года, включая чемпионат мира 2030. Финальные переговоры пройдут в ближайшие 48 часов в Нью-Йорке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 10 июля в Петербурге. В пятницу временами ожидаются дожди, днем будет плюс 25 градусов. В Москве сегодня также временами пройдут дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 745 миллиметров.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Мне так страшно.
2: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
0: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
3: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
0: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
3: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
0: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят пони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь... Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Приветствуем всех, кто с нами, и напоминаем, что есть возможность наладить обратную связь. Если хотите поделиться своим мнением относительно тем, которые звучат в эфире, 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры, сюда можно писать. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем в первом часе. Мы будем обсуждать тему стажировок выпускников вузов и колледжей. Введено такое понятие, как стажировка, понятие «наставник», и там какие-то особые условия, и надо разобраться вообще, что это такое. То есть такого понятия, в принципе, не существовало официально. Ну, говорили про стажеров, да, но это немножко другое, а это реально часть трудовой деятельности до полугода, называется стажировка. Зачем? Ну, в общем, интересно, даже интересно. Может быть, что-то дельное, может быть, какая-то глупость. Будем разбираться. А большую часть первого часа мы посвятим событиям, о которых сегодня нам рассказала ФСБ, а Федеральная служба безопасности рассказала фактически о целой сети, группе терактов, да, которые могли произойти на территории России, но были предотвращены спецслужбами. Две истории, они вообще очень такие конкретно из набора событий предъявлены более выпуклые, мы их обсудим. Ну и будем обсуждать их с психологической и с разных других точек зрения. А начнем с совещания, которое Владимир Владимирович Путин провел с членами правительства. Основной темой обсуждения стала работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. Текущими условиями называется вот то, что сейчас мы встречаем на автозаправочных станциях. Давайте подробности этой ситуации обсудим и пути выхода из нее тоже. Начинаем.
0: Наше время.
8: Итак, Владимир Путин провел совещание, как я уже сказал, с членами правительства, и несколько его заявлений с этого совещания. Запас прочности энергетики огромен, Киев не создаст нервозность в обществе. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают с малыми частными АЗС, работа должна дать результат. Вот важные моменты, таких уже более жестких заявлений Владимира Владимировича, где звучала такая тревожная нотка в плане того, что критиковать есть кого. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть, как сказал министр Новак. Трудности с топливом временные, по словам президента. Они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон, а у энергетики России высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха. Ну, и тут были некоторые заявления Новака, были заявления главы Минтранса, но я думаю, что это же отчет, чем мы будем тут их отчеты передавать. Ну, наверное, вот еще только от Владимира Владимировича пару слов добавим. Минсельхоз докладывает, что проблем с поставками топлива аграриям нет, ну и президент поручил Новаку докладывать ему и Мишустину о ситуации с решением топливных проблем. Это вот так важное из того, что сказал наш президент. А мы обсудим ситуацию на рынке с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Сергей Сергеевич, вот прозвучала неожиданная такая новая для нас тема у Владимира Владимировича, хотя, наверное, специалисты это знают, и вы тем более. Малый НПЗ, он сказал, что говорили о том, что нефтеперерабатывающие заводы, один из губернаторов об этом напомнил, но их надо как бы строить побольше и их сеть таким образом распределить по стране, чтобы никакой враг не смог повлиять на нашу топливную инфраструктуру. А почему не строили? Почему вот у нас такие гигантские заводы, которые занимают там по территории, по площади города целые, принадлежат они в основном вертикально интегрированным компаниям, ну, то есть крупнейшим газо- и нефтедобытчикам, а вот частного бизнеса не так много в этой сфере, или много, но мы не знаем, по крайней мере, в любом случае, похоже, что его не особо допускали.
7: Получается, да, как все яйца сложены в одну корзину.
8: В одну, да. Сейчас ударит по одному заводу, бах, и два региона без топлива. Давайте вот это разберем эту ситуацию.
9: На самом деле, вы в своем же вопросе на него же ответили. Именно по той причине, что у нас доминируют вертикально интегрированные компании, они, по сути, с своей деятельностью и политикой государства в отношении именно этих вертикальных компаний и не позволили развиваться этому малому бизнесу, ну, как малый, тоже условный малый, потому что малый МНПЗ называется то, что меньше 1 миллиона тонн переработки нефти в год идет. Вот. У нас несколько десятков таких заводов, просто они абсолютно нерентабельные, они не получили поддержку государства, по сути, что есть у больших заводов, нет у малых заводов. И, по сути, они всегда находились в таком дискриминационном положении по отношению к большим вертикально интегрированным компаниям.
8: А вот объясните, как можно быть нерентабельным на рынке топлива? Ну, нам кажется, это золотая жила.
7: И если сейчас появился такой опыт, резонно ли ожидать каких-то изменений?
9: А, значит, все просто. Откуда берут нефть НПЗ вертикально интегрированных компаний? Со своих же месторождений. По какой цене они берут эту нефть? Они берут нефть по внутренним ценам.
8: Не по цене добычи, да. Ну, то есть по себестоимости.
9: Ну, по сути, да.
8: По себестоимости.
9: А все остальные на рынке по какой берут по цене? По рыночной. Причем рыночная цена для вертикальных нефтяных компаний, интегрированных, это мировая цена. То есть, по сути, предлагается конкурировать одним, который берет по внутренней цене, а другим, которые берут по рыночной цене. Они, мягко говоря, отличаются. Причем отличаются на десятки процентов.
8: Если государство не вмешается в этот процесс, похоже, тогда ничего не изменится. Как вам кажется, государство готово вмешаться? И какие есть инструменты, чтобы изменить эту ситуацию?
9: Ну, надо поменять вообще подход к налогообложению, подход к оценке качества продукции. Потому что, как правило, все-таки мало НПЗ. Они далеки от Евро-5, то есть, по сути, мы приходим снова к условному Евро-2, а то и даже и без Евро. Но хотя отдельная техника работает и на таком топливе, и она применима. Да, это топливо применимо для судоходства, для какой-то тяжелой техники, которая вообще переваривает любое топливо. Поэтому это возможно. Тут надо просто реально менять политику государства, давать те же самые демпфер, то есть вот этот субсидии для этих компаний, работать с внутренними ценами поставки, той же самой нефти на эти заводы. Это целый пласт работ, который просто нужно делать. Не знаю, способны ли сейчас правительство к таким решениям, потому что, по сути, они тогда поменяют подходы, которые были последние лет 20, на совсем другие. Хотя они правильные, да, это хорошая история, но способны ли сейчас правительство к этим решениям, не знаю.
7: Ну, ситуация такова, что надо что-то предпринимать, потому что такой негативный опыт уже получен, и надо как-то подстелить соломку, что ли?
9: Ну, согласен, потому что, по большому счету, в нынешних ситуациях любые распределенные решения, они максимально эффективны. Распределенная генерация, для того, чтобы не было перебоев с электричеством. Распределенное производство топлива, чтобы не было проблем с топливом.
7: Распределенная система дорог, между прочим, тоже и об этом говорят.
9: Ну да. Дороги там. Ну, хотя бы, чтобы была не одна, хотя бы.
7: Не одна М4, как-то какие-то еще варианты.
8: Ну, и, наверное, еще буквально там секунд 30. Скажите, все-таки они, эти компании вертикально интегрированные, которые фактически монополизировали отрасль, они ведь еще, говорят, не особо занимались обновлением своих предприятий. У них, если бы не прилетело что-то, у них и так могло все накрыться, потому что многие предприятия с середины прошлого века, без серьезной реконструкции. Это правда?
9: Нет, это неправда. На самом деле, вертикальные торговые компании подписывали соглашение с правительством о модернизации, и было выложено не 1 триллион рублей в модернизацию. Здесь вот не соглашусь с этой историей. Они действительно модернизировали, поэтому Винки выпускает топливо класса Евро-5, даже подходит к Евро-6. А вот малые МТЗ, к сожалению, даже близко не затягивают. Конечно, можно присадками до этого дотянуть, но немножко это другая история.
7: Сергей Сергеевич, все-таки у меня еще будет один вопрос, потому что слова президента о том, что надо быстрее принимать решения, а не проявлять готовность рассмотреть, нельзя ли чуть-чуть поподробнее об этом, потому что, слышала я много в последние недели разговоров о том, что уж больно неповоротливая система, которая очень долго раскачивается. И на то, чтобы предпринимать какие-то действия, уходит не несколько часов, а неделями это все раскачивается.
9: Давайте простой пример. Когда все это началось, ярко мы с вами максимально почувствовали? Ровно 3 недели назад. Когда было принято решение об ограничении экспорта дизеля? Вчера. Прошло 2 недели и 6 дней. Ограничения, связанные... Это же не ограничение, а поставка импортного топлива. По сути, эта тема поднялась, на прошлой неделе активно. По сути, если бы эти решения были приняты вовремя, у нас бы не было бы, наверное, проблем с дизелем, даже с точки зрения ограниченного объема отпуска на один автомобиль. Наверное, выдавали бы, продавали дизель сколько хочешь. По бензину, если бы импорт начался бы тоже с первых же дней, я думаю, тоже была бы ситуация, особенно в тех регионах, где максимальное напряжение, тоже Забайкальский край, Бурятия. Там от логистики ничего не зависит, в отличие от Крыма. Зависит, но не так сложно, как в Крыму, да? Там
8: был запас какой-то, да. Съели бы запас, а тут и новое.
9: По сути, мы потеряли 3 недели, да. Возможно, президент об этом говорит.
8: Об этом точно, да.
9: Да, мы 3 недели в ежедневном режиме заседали.
8: Это правда. Наконец-то, просозидавшись.
7: Это и хотелось
8: об этом говорили.
7: От вас услышать.
8: Классики говорили. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами. Мы к следующей теме переходим. Она очень большая. Приготовьтесь, послушайте, посмотрите тех, кто смотрит нас в социальных сетях и на сайте смотрим, на платформе смотрим.ру.
0: Наше время.
8: Ну что, много сообщений сегодня было от Федеральной службы безопасности. Сводится все к тому, что ФСБ предотвратило попытку Киева и его западных кураторов совершить с помощью дронов, во-первых, серию терактов в России, а также ряд терактов в отношении высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны. Много-много различных сообщений было, и вот стало известно, что злоумышленники намеревались нанести удары беспилотниками по одному из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, военнослужащим Министерства обороны России. Как отметили в ведомстве, сорвать диверсионные замыслы удалось в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Мы вам две истории расскажем. Одну про одного мужчину, другого про одну девушку. И вот, наверное, с мужчины мы все-таки начнем. Именно с мужчины. Такая вещь. Наверное, сейчас будем рассказывать, а уже вначале мы передадим, да, информацию о том, как это было, а вы параллельно будете смотреть, как этого мужчину задерживали. Накладные усы, 600 грамм тротила и дрон-убийца. Такая была информация. В Краснодаре ФСБ задержала гражданина России 78-го года рождения, который планировал взорвать высокопоставленного офицера. Выяснилось, что фигурант когда-то отбывал срок за разбой. После уехал на Украину, где его и всю его семью под угрозой уголовного преследования взяла на крючок СБУ. Я думаю, что можно вообще показать, как этого человека брали. А, ну давайте, вот они со звуком, тем более у нас ролики, давайте посмотрим.
10: Голову вверх.
11: Так. Машину давай.
8: Ну вот об этом террорист в дальнейшем сам рассказывает. Мы, чтобы сократить время, решили пересказать просто это. Он прошел стрелковую и взрывную подготовку. В Россию добирался по маршруту Кишинев-Ереван. Минеральные воды, обратите внимание. Доехав до Москвы, арендовал квартиру напротив дома жертвы. Установил две камеры для слежки за графиком военного и купил накладные бороду, усы и очки для маскировки. Для финальной стадии привез с собой самодельное взрывное устройство массой 600 граммов с поражающими элементами. Ударный беспилотник должен был атаковать жертву при входе в подъезд многоэтажки. Но задуманному не суждено было осуществиться. Задержанный дает признательные показания. Ему грозит срок за покушение на теракт. Вот такая вот история случилась на юге, в Краснодаре. И мы хотим задать ряд вопросов нашему эксперту, член общественного совета Ространснадзора, но председатель правления Ассоциации межрегионов Автотранс, при этом подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Сергей Валентинович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Сергей Валентинович, ну а вот не знаю, кто тут должен был задуматься, о чем даже вот важнее спросить, о том, как уберечься от возможных терактов, которые ваш сосед может задумывать, да? Или как соседу потенциальному там, или вам не попасться в эти сети? Ну, вот такой вопрос легче первый отвечать на тот, и ответьте, пожалуйста, а дальше продолжим.
9: Ну, что касается возможных действий, чтобы не попасть в такую ситуацию, здесь, знаете, ну, в принципе, террористы и диверсанты имеют цель определенных граждан, им простые рабочие служащие не очень интересны, больше руководящие работники военно-промышленного комплекса, вооруженных сил и прочих организаций, которые куют победу. Поэтому, если вы не из этой среды, то шанс попасть под целенаправленный удар крайне малый. Но можно попасть, к сожалению, под последствия этого удара, поскольку наш противник особо не церемонится, не выбирает методы и целясь в одного, могут попасть совершенно в другого человека, который вообще ни при каких делах. Как от этого уберечься? Ну, сложно сказать, потому что такие люди явно не показывают свои планы. И, наверное, пытаться не находиться, не концентрироваться в тех местах, где могут находиться объекты потенциальных устремлений иностранных спецслужб и организаций. Но, опять же, тоже не уникальный совет, поскольку по последней информации, которую мои коллеги публикуют, нацелены наши противники на поражение, например, автозаправочных станций. Там могут пострадать абсолютно безвинные люди, которые приехали получить топливо, постоять в очереди и заправиться. Поэтому, к сожалению, здесь какого-то уникального рецепта
12: как предотвратить свое участие в негативных последствиях от взрыва, от стрельбы, ну, крайне сложно. Если начали стрелять, конечно, есть какие-то базовые моменты. Если находишься дома, ни в коем случае не надо смотреть в окошко и пытаться выяснить, в кого стреляют и каким образом, потому что шальные или не шальные боеприпасы могут прилететь и поразить человека, в том числе и насмерть. Если есть угроза задымления или подрыва здания, где он живет или временно находится, конечно, ему нужно как можно дальше убежать от такого здания, от такого места, ну и по возможности в ближайшее время избегать мест массового скопления людей, потому что такие места тоже могут быть предметами атак врага.
13: Сергей Валентинович, а вы не уходите никуда, подождите и подготовьтесь к ответу на вопрос о методах вербовки. Вот как все-таки становятся вот такими живыми бомбами или теми, кто эти бомбы отправляет, чтобы понять все-таки, где проходит зона риска. Через минуту продолжим.
14: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной пары.
13: Да, я согласен.
14: Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
15: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
16: Наше время.
7: На радио России с Ольгой Максимовой и Гримшатровым. Мы возвращаемся к нашему эксперту, с нами Сергей Храпач. Вот хотелось бы услышать, на какие слабые точки давят вербовщики и каким образом этому можно противостоять.
12: Ну, в основном вербовочный процесс втягивает людей, которые, как правило, корыстозависимые, либо имеют какие-то компроматериалы в своей биографии, либо идеологически не согласны с действующим курсом нашей власти, ну, любой власти, то есть мы говорим за схему. Соответственно, в последнем случае, когда человек мотивируется идеологией какой-то, с ним очень тяжело бороться, поскольку он фанатик, не боится последствий, не боится смерти, не боится уголовного заключения. Если это профессионал, такие тоже бывают, профессиональные диверсанты, которых готовят долгие годы, они, как правило, в офицерских чинах, с ними тоже сложно бороться, поскольку они имеют весьма серьезную подготовку и делают всяческие действия, направленные на сокрытие своих замыслов. И есть самая массовая, к сожалению, категория людей, которые по корыстным признакам подпадают в поле зрения вербовщиков и становятся либо одноразовыми, ну, как правило, одноразовыми диверсантами, террористами. Таких мы, к сожалению, с вами сейчас в массе наблюдаем. В основном мотив корыстный, хотят быстро заработать легких денег, не понимая, что их действия принесут большой очень вред обществу и конкретным людям, и публикуются очень большой срок. Наверное, даже пожизненный во многих обстоятельствах. И есть те люди, которые в силу разных причин, за счет запугивания, манипуляции, давления на родственников, вынуждены соглашаться на сотрудничество и совершать такие же действия, за которых предстоит очень суровое наказание. Но, как правило, портрет такого одноразового диверсанта-террориста показывает низкий уровень его образовательный, низкий уровень социальной ответственности, вообще ответственности человеческой. Поэтому под ковришку банально в 10 000 рублей такие террористы тоже одноразовые есть. Или там суммы разные бывают. И обещают и 800 тысяч долларов. Разные суммы есть. Люди совершенно под таким условием соглашаются сотрудничать. Если им везет, то их купируют, их деятельность до момента, когда они смогли что-то серьезное совершить. Тогда срок тоже большой, но не космический. А если их ловят уже с взрывчатыми веществами, и не дай бог, если они кого-то успели взорвать, что-то взорвать, для кого-то убить, тогда, конечно, срок будет совсем другой, и другие совсем санкции со стороны правоохранительных органов, вплоть до уничтожения при захвате. Эти люди, как я уже сказал, не имеют критического мышления, не могут свести причинно-следственную связь, поэтому не понимают, чем это чревато, и, к сожалению, соглашаются на сотрудничество с врагом. Потом мы видим вот такие случаи, когда их ловят или когда их не ловят, а просто убивают при задержании.
7: Спасибо большое. Сергей Храпач, член общественного совета Ространснадзора, председатель правления ассоциации «Межрегионавтосервис», подполковник ФСБ в запасе. Еще один случай мы хотим рассмотреть.
13: Да, этот случай, конечно, вот, может быть, уже о них, практически о таких людях и начал рассказывать наш собеседник. Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году была завербована спецслужбами Украины. Но вот здесь я в двух словах расскажу, что происходило, а вы параллельно можете смотреть, как эту девушку задерживают. Дело в том, что какое-то время назад, пару лет назад, она написала, вышла на связь со своим старым знакомым. Этот знакомый жил уже на Украине, и он уехал в свое время на Украину, и она из его разговора узнала, из разговора с ним узнала, что вообще-то этот парень занимался тут такая с разведкой, вот, и он такой успешный разведчик, но вот он сейчас вернулся на свою там родину или на свое место работы, ну, и вот рассказала себе. Она, ну, порадовалась, наверное, этому, потому что она сказала...
7: Я
13: вот
7: хочу... Изъявила желание, да, заниматься тем же самым.
13: Ну, вначале она сказала, что я просто хочу переехать на Украину. Говорит, ну, все нормально, есть... Надо кое-что сделать. И через некоторое время ей позвонил уже другой человек. И вот теперь давайте послушаем, как она рассказывает о том, что происходило дальше.
17: В ходе созвона расспрашивала о моей биографии и готова ли я помогать. Я ответила согласие. В ходе проверочного задания попросил собрать IP-адреса Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Я эти задания выполнила, он был мне очень благодарен. Далее, в середине лета я изъявила желание уехать в Украину, чтобы помогать мирным жителям. Сообщила об этом Дмитрию. Дмитрий спустя некоторое время сказал, что это возможно. И далее, в октябре 2025 года, дал мне задание осуществлять слежку за машиной. На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку, понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Далее, в марте 2026 года, он обратился ко мне с другой просьбой арендовать на длительный срок квартиру в Москве и поставить туда камеры, следовательно, туда переехать. Я арендовала квартиру в городе Москва по улице. Установила камеры, далее переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
13: Все так со спокойным таким лицом. Девушка, ну, может быть, она немножко, конечно, в неком таком загрузе находится, в неком шоке, спокойно рассказывает. А главное, она рассказывает о том, что она хотела, оказывается, поехать на Украину, помогать мирным жителям. Может, она в Курскую область могла бы поехать, помогать своим мирным жителям. Я, конечно, этого вообще, Оль, не понимаю. Мы с Ольгой очень много говорили на эту тему до эфира. Видимо, я с современной молодежью не смог бы найти вот с такой девушкой общий язык. Но мне кажется, многое зависит от родителей, конечно. Давай мы сразу же спросим эксперта, который вот как раз с психологической точки зрения на подобные истории посмотрит и расскажет нам о зонах риска. Михаил Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа, профессор, с нами на связи. Михаил Михайлович, здравствуйте. Вы же, наверное,
7: здравствуйте.
13: Вы же, наверное, слышали, да, что...
18: Добрый вечер, да, слышал.
13: Вот, ну вот прокомментируйте вначале хотя бы вот этот рассказ, а потом дальше
7: будем разговаривать. Вот это что, это слабоумие и отвага, но...

0: Вообще основная ориентация вербовщиков на лиц 20 плюс-минус 5, от 15 до 25 лет. Это считается юношеский и поздний юношеский возраст. Главное, из чего они исходят, у всех людей этих огромный дефицит общения. Как известно из специальных исследований, среднее время общения родителей с детьми не более 5 минут в день. Причем это не заинтересованное общение, а типа поел, уроки сделал, на работе был, ну хорошо. И родители заняты своими делами. Эти вербовщики используют этот дефицит общения заинтересованного. А чем занимался? А кто у тебя друзья? А какие у тебя увлечения? А чего бы ты хотел в жизни? О чем ты мечтаешь? И постепенно входят в доверие. Параллельно идет обработка юношеского сознания, незрелого, естественно, максималистского, естественно, указывают на те несправедливости, которые существуют и в нашем обществе, и в любом другом обществе, и призывают якобы к революционной, а на самом деле террористической деятельности. Причем делается очень постепенно и исподволь. То есть вначале говорят, вот я, например, коллекционирую памятники Ленина, слушай, сделай мне фотографию памятника Ленина в вашем городе, я тебе пришлю 1000 рублей. А у многих детей и юношей вообще нет карманных денег. Ребенок выполняет такую простую работу за 1000 рублей. Потом говорит, вот слушай, мне хотелось бы узнать Wi-Fi в таком-то районе или что-то еще. Это уже будет стоить 2000. Суммы повышаются, задание усложняется, доверие укрепляется. Так вот, самое-то главное, это домашнее воспитание и школьное воспитание. Понимаете, когда наша школа перешла в сферу обслуживания, уровень преподавателя, как социальной фигуры, понизился до уровня горничной в отеле или работника прачечной. Буллинг, шейминг и даже физическое издевательство над преподавателями стали обычным явлением. А еще в 19 веке было доказано, что власть учителя всегда формально легитимна и неограничена. Учитель имеет право наказывать, поощрять, разрешать, не разрешать. Но самый-то главный вывод состоит в другом. Отношение к власти учителя является прообразом отношения ко всем другим властным фигурам на протяжении всей жизни. А у нас школьной власти больше практически не существует. В ней властвуют какие-то, ну, скажем, не вполне социально адаптированные, не вполне психически устойчивые, а иногда просто разбалованные дети. Вот это те проблемы, которые существуют. И еще один фактор. Мы сейчас усилили патриотическую работу на телевидении, в прессе, везде. А война из информационной трансформировалась в ментальную войну. Дети и юношество не смотрят в 90% случаев никаких телевизионных программ, не только новостных, информационных, никаких. Они все сидят в гаджетах. И их вербовка, и их обработка осуществляется в гаджетах и довольно небесталанными психологами, знающими хорошо, на какие кнопки нужно нажимать. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
1: Как-то вы очень хорошо и подробно все это объяснили.
2: Мы вот приблизительно да. Вот о том же самом говорили перед эфиром, что все это из-за семей. И говорили о собственных родительских каких-то примерах, опыте. И ведь это же не заключается в том, что там, я не знаю, сидишь и рассказываешь или поешь песню, с чего начинается родина, да, вместе с ребенком. Но как-то он видит на твоем примере твое отношение, твою идеологию, твое мировоззрение, твою вовлеченность во что-то. А получается, что родители детям не уделяют внимания. Вы очень правильно сказали, поел, уроки сделал, ну и все, и до свидания.
1: Просто меня знаете, что я у Турги сказала, вам тоже скажу, вот вы, может быть, коротко это объясните за минуту. Меня это поразило что? Почему ей не объяснили, что такое родина? Ведь она хочет доброе дело сделать. Поехать помогать мирным жителям. Почему-то на Украину. Езжай в Курск. Езжай в Белгород. Почему она не хочет нашим мирным жителям помогать, даже если она недовольна нашей властью? Вот же ее родные мирные жители здесь. Вот объясните мне, пожалуйста, это и нашим слушателям.
0: Я постараюсь в течение 30 секунд ответить вам, понимая, что время нас поджимает. У нас в свое время были октябрятские, пионерские, комсомольские организации. Идеология в этих организациях была где-то сбоку, на обочине.

0: мы их ликвидировали. А на самом деле это были не идеологические организации. Это были мощные дисциплинарные пространства, где формировалась дружба, взаимовыручка, взаимоподдержка и чувство Родины. И когда мы эти песни пели все вместе, а не дедушка с бабушкой, которые эти слова еще помнят, слегка напевают, это было совсем другое ощущение, другое воспитание. Вот так, если кратко.
1: Да, вот очень четко вы все опять объяснили. Очень рады с вами были пообщаться. Надеюсь, наши слушатели тоже много чего услышали и поняли. Михаил Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа, профессор. Ну да, произошла такая вот, как сейчас говорят, атомизация общества. И все, она уже себя связывает. Ну, она ищет себе, конечно, применение позитивное. Но она, например, в стране в этой, она себя не видит, и она не думает о родине, о
2: матери. Ну, вот эта вот оптимизация медицины, оптимизация образования, и вот к чему мы в итоге пришли, а к чему вы уже поняли из данного выпуска. Вернемся через минуту и будем, кстати, про образование говорить тоже.
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, у нас есть еще одна тема на этот час, и она касается, ну да, образования в определенном смысле, потому что речь пойдет о стажировках в сфере труда для выпускников, которые ввела Госдума.
2: Ну да, вузы и колледжи, как раз вот мы видели только в предыдущей части нашей программы, выпускницу какого-то, наверное, вуза, да, вместо того, чтобы идти на работу, она решила заняться террористической деятельностью, тоже работу себе выбрала. Так вот, Госдума приняла закон, который вводит в трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку в сфере труда, позволяющую заключить выпускникам вузов и колледжей срочный трудовой договор. Это нужно, по мнению авторов закона, для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. И договор нужно заключить не позднее одного года после получения образования. На период военной службы, правда, он будет приостанавливаться. Стажировка не может длиться более 6 месяцев, а работодатель при этом обязан организовать для стажирующегося наставничество. И важная гарантия для стажера, если по окончании срочного договора он заключает трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему уже нельзя будет установить. То есть он у него прошел за эти полгода. Но вот вроде бы все понятно и в то же время непонятно. Как мы раньше без этого... Ну, возникает вопрос, а как же мы раньше без этого жили? Почему же мы до этого не додумались? С нами руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, Илья, а что вы знаете об этом новом законе? Наверное, в вашей отрасли это все обсуждается. То есть это будет какая-то вариант какой-то, или это будет обязательно? И если это будет, понятно, что какие-то возникают обязательства у работодателя. А работодателю-то, извините, зачем это лишняя обуза еще наставника какого-то представить? Вот расскажите о пользе и о перспективах, ну, я не знаю, развития этого процесса с наставничеством и стажировками.
3: Нет, ну, во-первых, это не что-то новое. То есть всегда в высших учебных заведениях, на 4-м, на 5-м, на 6-м курсе у нас было понятие практики. Вот мы подобную практику на базе какого-либо из работодателей уже проходили. Например, я когда учился в первом своем вузе, Академии химической технологии, инженер-химик по образованию, у нас аж две таких практики было. Это Московский шинный завод и еще полимерное производство. И мы прям вот наконец-то на 4-м, 5-м и 6-м курсе видели, во что это все превратится, куда мы пойдем работать. То есть, наконец, могли попробовать это на вкус. Это необходимая вещь при образовании, потому что если ты видишь только теорию и выходишь на рынок без ощущения практики, то ты не можешь, ну, претендовать даже на какую-либо позицию у работодателя. Другое дело, когда на федеральном уровне вносится закон о внесении изменений в трудовой кодекс и появлении такого понятия, как
2: стажировка,
3: да, в сфере труда. Ну, на самом деле, я прочитал закон, сильно посмотрел, сильно пытаюсь понять, но он не вносит каких-то жестких ограничений для работодателя. То есть работодатель может заключать договор с вузом на прием таких вот стажеров, может не заключать, соответственно, он не будет ничего обязан. То есть это его добровольное право.
2: Хорошо.
3: Он может принимать людей, может не принимать.
2: Но если он заключает, он уже обязан этого наставника предоставить. А зачем?
3: А он так хочет. Ну, то есть, это в тех отраслях, где нет необходимого потока людей без опыта работы.
2: Ну, то есть это надо. Работодателям это надо, на ваш взгляд, да?
3: Да, это, да. То есть инициатива этого закона, она не от вузов идет, потому что для вузов это дополнительные какие-то условия выполнения их контрактов с госорганами, с Министерством образования. А это именно от крупных работодателей, кому хочется после вузов студентов, выпускающихся, привязать. Потому что 2 года назад мы впервые увидели очень сильный отток выпускников не по прямому направлению образования, а в те же самые курьерские службы. Например, вот 2 года назад мы зафиксировали, что более 40% Бауманки пошли не по прямому образованию, а курьерами на лето. Ну, то есть вот закончили, и вот на лето несколько месяцев поработать курьерами. Для нас это был шок, что человек вот с образованием выбирает это направление, а потом начали разбираться, что такое платформа иной занятости, почему она так сильно привлекает даже выпускников. Поэтому это инициатива работодателей.
2: Илья, вот скажите, а обязательства потом, по окончании вот этого полугодового договора о стажировке, какие-то возникают? То есть работодатель...
3: Нет, нет.
2: А работодатель не обязан потом его обязательно принять на работу?
3: Не-не-не, там написано в случае заключения трудового договора, то есть если он захочет заключить трудовой договор, то он обязан его заключить так, чтобы не было испытательного срока. То есть на работодателей дополнительные какие-то обязательства не накладываются, если они сами решили заключать этот договор.
2: Если сами не хотят, еще раз, тогда еще один вопрос. А вот этот соискатель, как его назвать, стажер, он зарплату получает такую же, или у него какая-то особая стажерская
3: зарплата? Там написано в соответствии с локальным нормативным актом. То есть каждый работодатель сам выбирает количество часов, которое стажер будет проводить на рабочем месте, объем нагрузки и, соответственно, зарплату. То есть текущие штатки его можно привязывать, а можно создавать новые должности.
2: Ага, а вот наставник, опять же, это какой-то вот специальный дядя Вася инженер. Это все-таки это выше, ну хотя там и о колледжах, ну ладно. Вот именно как раз дядя Вася инженер для меня интереснее, чем дядя Вася токарь. Это я, может, еще понимаю. Вот это дядя Вася инженер, который другого инженера со свежим годом, но нулевым дипломом сейчас будет наставлять. Он за это хоть деньги какие-то будет получать, или это такая у него общественно полезная нагрузка?
3: Нет, все зависит от его мотивации. То есть, если ему самому необходимы стажеры, новички, то он с удовольствием сам их возьмет и будет обучать, потому что ему рабочие руки нужны. Если у него такой мотивации нет, а ему сверху на голову сажают, просто чтобы подвоспитывать новое поколение, то, конечно, у него дополнительные есть какие-то бонусы на эту тему. А есть компании, где все на административно-волевом. То есть, Миша, вот тебя учили, вот и ты тоже передай долг родине. То есть, все по-разному это осуществляется, и все закрепляется локальным нормативным актом.
2: Просто мне тогда непонятно, нам с Ольгой, зачем было придумывать закон, чего не хватало, если, в принципе, он ничего не регулирует. Можно так, можно по-другому. Просто что, для того, чтобы новые понятия внести, не знаю, юридические какие-то, вот типа стажировка.
3: Объясняю. Создание каждого закона – это большие затраты трудоресурсов, и этот закон, он является основой для того, чтобы во многие программы вузовские ввести обязательно стажировки после окончания. То есть, вот поступаешь ты на госбюджет, и кроме того, что ты отучился, ты еще обязан полгода отработать вот там-то. Сейчас такого обязательства нету, есть только у целевого обучения, например, у медиков. Но вот по всем направлениям госбюджета такого еще нет.
2: Илья,
3: вот этот закон является первой ступенькой.
2: Полгода это, ну ладно, вот то самое, как сейчас вот закрепляют, да, 3 года он должен отработать там врачом где-то. Ну понятно, а полгода, что это дает? Это просто какое-то даже где-то, ну, издевательство, ну вот не знаю. Вот он придет на полгода на предприятие и уйдет через полгода.
3: Смотря как человек учился, если ему прям это очень сильно было интересно, свое направление, то он влюбится окончательно. Если стажировка создана таким образом, что она открывает перед человеком не одно рабочее место, а сразу 6, вот, например, когда я работал на одном из заводов, меня по нескольким постам сразу провели, то есть я за первые полгода увидел сразу несколько профессий. И меня это очень сильно цепануло, впечатлило, мне захотелось работать в промышленности. Поэтому тут все зависит от работодателя. Как он себя поведет, как он сделает стажировку, как насытит ее разными функциями, так люди у него и будут оставаться.
2: Ну, наверное, раз вспоминаем все время вашу юность, скажем так, да? А вообще, как это действительно работало раньше? Может быть, мы, как сейчас принято, возвращаемся к хорошо забытому старому, и многие советские практики берем, ведь так же и было или нет? Как было вот тогда, в Советском Союзе? Или в начале, ну да, в Советском Союзе еще.
3: Надо понимать, что в Советском Союзе были разные практики, и не все были широко принятыми. То есть многие практики, которые отрабатывались в 60-х, в 70-х, не внедрялись по всем направлениям, но при этом очень внимательно копировались японскими специалистами, китайскими специалистами.
2: Да вы что? Они у нас учились?
3: Они у нас очень учились. Вот на самом деле наши специалисты тоже учились, и они у нас тоже учились. Например, если мы читаем книгу японских организаторов производства с завода Mitsubishi, они на некоторых страницах очень тепло отзываются об этом советском опыте, который они внедрили у себя. Например, есть такое понятие, как бригадный тип управления. И это позволяет не только на лесоповале по бригадам валить деревья, но и на заводе разделить, например, цех на несколько бригад, и между ними устраивать не только соцсоревнования, но даже подрасчет. То есть, слушайте, люди получают зарплату,
2: как,
3: в зависимости от объема.
2: Как здорово,
3: практик было очень много.
2: Как интересно, что мы вспоминаем старые практики, они сейчас очень нам должны помочь. Илья Варакин, руководитель кадрового агентства «Эксперт по подбору персонала», говорили о стажировках выпускников вузов.
1: Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей.
4: Наше время. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
6: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территории полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Разговор со сценой.
10: Сфера – это театр человеческого общения. Первые спектакли игрались в музеях, в старинных залах. Мама искала поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители.
4: 45 лет театру «Сфера» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
11: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
4: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения СВО, заявили в Кремле. И значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российская сторона больше не будет верить Западу в их желание переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос урегулирования на Украине, отметил двоякость, присутствующую в позиции США. Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается. Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хоронили аятоллу Али Хомейни. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы из Тегерана, репортаж специального корреспондента Вестей Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщила о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикуют в своих соцсетях председатель иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хомейни, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хомейни погибли и родственники, и годовалая внучка. Шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств, погибших от обстрела 28 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хаменеи городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Гори Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде «Спартак» сыграет с «Зенитом». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанский клуб оценивает в 6 миллионов евро, сообщает АС. По информации источника, Парада подпишется с «Спартаком» контракт до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. Тем временем «Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает чемпионат. Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь «Краснодар» рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Но в Международной ассоциации легкоатлетических федераций заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян и решительно намерены отстаивать свою позицию. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 10 июля в Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25, ожидаются дожди с грозами, в Петропавловске-Камчатском плюс 18 без осадков, в Уфе плюс 30, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в пятницу временами ожидаются дожди, днем плюс 25 градусов, в Москве сегодня также временами дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 19 градусов, давление 745 миллиметров.

0: Звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим разговору на интересные темы. 8-925-222-9992 – это наши мессенджеры. Ну и с нас рассказ о повестке на предстоящее наше время.
6: Да, с москвичами мы будем говорить о новой выставке в Музее русского импрессионизма. Репортаж нашего корреспондента Веры Тюриной. Вы с удовольствием уверены, послушайте и побывайте, я думаю, в этом музее, потому что это достоин сам по себе музей даже того, чтобы в него просто пришли. А уж тем более там открылась новая выставка. С Виталием Павловым мы будем говорить о рынке российского онлайн-фитнеса и о залах традиционных спортивных залах. За кем будущее, или зачем, точнее, да, зачем будущее? Конституционный суд принял к рассмотрению, не поверите себе, не поверите, жалобу вратаря сборной России и французского Пари Сен-Жермена Матвея Сафонова. Вот интересно, с чем же он обратился в Конституционный суд? А вот давайте дождетесь и узнаете, и будете очень удивлены. Будем говорить о pet-friendly бизнесе, наверное, так, или отрасли. Это о развитии этой отрасли на отдыхе, в путешествиях, где-то вот в какой позиции находится российский pet-friendly отдых с животными, общение с животными, посещение различных мест с животными. Как это у нас в России вообще устроено? Появилось такое действительно? Но насколько это воспринимается сферой услуг, ну что ли, как должное? Наверное, так. С этого и начнем.
4: Наше время.
6: Мы получили информацию о том, что доля pet-friendly отелей на российском рынке достигла 25%. Ну, неудивительно, очень многие для привлечения туристов и вообще посетителей отелей сейчас позволяют в них отдыхать вместе с кошечками, собачками и прочими земноводными.
5: Ну и надо сказать, что вообще-то практически в каждом городе проходят собачьи выставки. А для того, чтобы оттитуловать собаку, так на языках собачников называется поездка по выставкам, ну чтобы потом родились щенки и сказать, что от абсолютных чемпионов, которые десятикратные там победители выставок, рингов, лучший кобель или это там... Короче, вот собрать все эти титулы. А для того, чтобы собрать эти титулы, нужно кататься по разным городам. То есть привезти свою породу, например, достаточно редкую, в какой-нибудь далекий город, где у этой собаки просто нет конкурентов. Она будет единственная в своем ринге. И если она не на трех ногах, то ей обязательно выпадет лучший представитель породы.
6: И например, насколько френдли, то есть дружелюбно, тебя встретит этот
5: и
6: город.
5: И поэтому в каждом городе все собачники знают гостиницы, где можно остановиться с собаками. А ведь когда везут питомцев на выставку, там же это целая индустрия. Ее нужно там помыть, посушить феном, постричь. То есть там возят с собой оборудование и застилают полы. В общем, там все предусмотрено.
6: Оль, но это, опять же, не в каждом городе проводятся выставки.
5: Да во всех крупных городах, да? Более или менее. Хорошо. Более или... И в Сергиевом Посаде проводятся выставки.
6: Очень крупный город ты назвала, конечно. Очень крупный город.
5: Я как раз наоборот говорю, что даже и в Сергиевом Посаде проводятся выставки.
6: А речь идет о чем? Я, например, не знаю, Ольге-то виднее, она у нас собачница, скажем так, да? А ты про отели знал и вижу, и объявления вижу, потому что приходится бывать в отелях. А насколько вся вот эта инфраструктура от дома до отеля в другом городе, она, ну, как бы работает? Насколько она дружелюбна владельцам кошек, собак и прочих животных? То есть его же надо довезти на поезде, самолете,
5: там,
6: в автобусе. Не, ну не все в машинах, но кто-то, может быть, едет на поезде. В поезд тебя пустят с собачкой, в самолет тебя пустят с собачкой. Раз. В какой самолет, куда пустят и какого размера должна быть собачка. А ты будешь в этом городе, ты, может быть, захочешь в кафе сходить, вот как ты говоришь, в Сергиевом Посаде. А я не знаю, в Сергиевом Посаде много кафе, куда можно прийти с собачкой.
5: Можно в интернете забить, где pet-friendly места. Но я хочу сказать, что я приходила в такие дружелюбные для собак рестораны, и не все посетители были счастливы, потому что со мной была не очень-то большая собачка.
6: Эксперт Российского союза туриндустрии, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Космос Hotel Group» Елена Махрова с нами на связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Игорь, Ольга, здравствуйте.
6: Елена, вот готовы ли? Ну, про отели даже не будем говорить, хотя для вашего для вашей отрасли основной отель, мне кажется, да. Но тем не менее, до отеля надо добраться, и выйдя из отеля, тоже надо где-то общаться. И, наверное, хотелось бы продолжить это и за пределами отеля. Насколько инфраструктура транспортная, не знаю, там отельная, ресторанная и так далее, не только ресторанная, но, может быть, еще какие-то места, где сфера услуг и где хотелось бы, ну, не оставлять собачку, тем более в незнакомом городе. Где там, в отеле ее оставишь, да? Нет, наверное. Вот насколько у нас в целом это развита индустрия в России сейчас?
7: Вы знаете, ну, во-первых, хочу подтвердить ваш тренд. Мы видим и наблюдаем там 24-25 год. Ежегодно, как крупнейший гостиничный оператор, подтверждаем этот тренд, да, на 20-30% растет посещение гостей отелями, путешествующими по стране. Как бы, ну, понятно, зависит от региона, но, тем не менее, этот тренд существует, и мы его видим. И, конечно, вы правильно говорите, что вся инфраструктура логистическая должна этому способствовать. Ну, наши все ведущие и авиакомпании, собственно, позволяют путешествовать животным, и перевозчики, как, собственно, на автомобиле вы можете на собственном перевезти домашнее животное, так и РЖД оборудованы там и специальными условиями вагоны, и как бы все условия созданы. Мы, как гостиничный оператор, также там различные предусмотрели пожелания, требования гостей с животными от наличия необходимого инвентаря по, ну, как бы до подготовленного и обученного персонала. У нас специальные тренинги проходили для того, чтобы гостям с животными было комфортно в наших отелях. Ну, естественно, логистика между номерами, ресторанами. Например, в 2025 году мы с крупнейшей компанией по производству кормов для домашних животных сделали такую коллаборацию, партнерский проект, и предоставляем специальные предложения для гостей, которые путешествуют с небольшими до 10 килограмм собачками, путешествуют по стране, им достаточно комфортно, предоставляют специальные условия и даже корм когда они заезжают в наши отели.
6: Это прекрасно. Вот вы как раз сказали про небольших по размеру собачек. А вообще есть какие-то pet-friendly ограничения? То есть мы принимаем собачек до 20, до 30 сантиметров.
5: Ну,
6: а
5: как
6: вот,
5: в магазинах, да, например, пишут с собакой до такого-то роста.
6: А в отель они до любого роста могут войти, скажем так, да?
7: Вы знаете, есть специфика, понятно, если у нас бизнес-отели в основном, ну, городские отели, то у нас есть определенные ограничения по проживанию, ну, с большими, как бы, питомцами. Но есть очень большое количество загородных объектов, которые с удовольствием примут таких гостей и с большими, да, собачками. Там у них ограничения эти сняты. То есть все зависит от, скажем так, сегмента, той инфраструктуры, там, звездности отелей, ну и решения, понятно, непосредственно руководства той или иной сети.
6: Елена,
7: мы достаточно лояльны.
6: Елена, а вот кроме собачек и кошек, с кем можно путешествовать и кого без проблем возьмут, примут в отеле? Ну, условно говоря, можно со своей любимой змеей путешествовать?
7: Вы знаете, у нас разные примеры, и змеи, и рыбки, и птички, и даже какие-то очень интересные экзотические шиншиллы, я вспоминаю там по опыту. Ну, понятно, что эти все животные должны быть со справками, потому что в любом случае любого гостя любим, естественно, и который приезжает к нам с домашним питомцем, но мы всегда вспоминаем о том, что есть санитарные нормы и есть нормы безопасности. Поэтому гостей с более экзотичными животными мы, конечно, предупреждаем о том, чтобы они с собой имели какие-то документы, чтобы другие гости не пострадали. Для нас безопасность гостей превыше всего.
5: Спасибо за ваш комментарий. Елена Махрова, эксперт Российского союза туриндустрии, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Космос Hotel Group» была с нами. Ну, а что касается гостиниц, ты знаешь, в основном они, те, которые находятся на окраине города или под городом, они чаще принимают постояльцев с животными. Ведь это же частая практика, что вот ездят, например, на выставку из Москвы в Санкт-Петербург или на соревнования из Москвы в Санкт-Петербург. И я помню, что я под Павловском снимала такой номер, и в соседнем номере просто жил человек с тремя борзыми, большими. Ну и точно так же в Нижний Новгород, когда там была выставка, на которую я тоже ездила в свое время, там весь отель просто был забит вот огромными собаками разного размера, от мала до велика. Так что...
6: Смотри, как интересно. Как мир меняется.
5: Все собачники знают pet-friendly места, но не все другие постояльцы рады такому соседству.
6: Ну, есть такое, но это отдельная тема. Сегодня мы ее не будем обсуждать. А вот сейчас перейдем к следующей, очень неожиданной на самом деле теме.
0: Наше время.
6: Итак, как мы уже сказали, Конституционный суд принял жалобу от вратаря сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова. В ней футболист просит признать неконституционным положение семейного кодекса, так как эти положения препятствуют установлению размера алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка. Ну, давайте вот объясним, в чем дело. Сафонов, как установил суды на момент рассмотрения дела, был официально трудоустроен, установил суд на момент рассмотрения дела, а он, понимаете, ну, развелся с женой, да? Он был официально трудоустроен в футбольном клубе «Краснодар», имел регулярный стабильный доход в размере от 8 до 12,5 миллионов ежемесячно. Перешел во французский футбольный клуб, и там у него зарплата уже стала 250 тысяч евро до вычета налогов. Таким образом, ну, то есть 21,7 миллиона рублей. Вот. Ну, по курсу на тот момент. 25 января 2024 года Никулинский суд Москвы вынес решение в пользу матери Сафонова о взыскании... в пользу матери ребенка, извините, да, матери ребенка Сафонова, о взыскании заявителя алиментов в размере 1/4 от заработка ежемесячно, начиная с 18 января 2022 года. Вот такая доля от дохода плательщика алиментов взыскивается на одного ребенка согласно пункту 1 статьи 81 Семейного кодекса. Именно это положение Сафонов просит признать несоответствующим Конституции. Ну, то есть он не хочет, что это получается, 5 миллионов рублей там с небольшим ежемесячно отдавать на содержание ребенка, потому что считает, что 5 миллионов рублей это слишком много для его ребенка.
5: Я считаю, что 5 5 миллионов рублей для того, чтобы вырастить здорового ребенка, это избыточно.
6: В месяц, да. То есть это вот 60 миллионов
5: в
6: год.
5: Ведь очень часто женщины рожают детей исключительно для того, чтобы иметь билет в роскошный мир своих грез, желаний, дорогих сумок,
6: чтобы потом,
5: и прочего, да, за счет ребенка.
6: Чтобы потом, отказав в любви какому-нибудь футболисту. Слушайте, давайте спросим, что думают по этому адвокаты, которые, конечно, наверное, стоят на стороне тех, кого защищают, но все-таки у них же есть какой-то и нейтральный взгляд, надеюсь, на проблему. Наталья Демина, адвокат, с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Ну, а вот ваша точка зрения. Ну, понятно, что вы на стороне закона, да? Но вот нет ли, есть же ведь еще, кроме вот буквы закона и духа закона, есть еще такое понятие социальной или там какой бы то ни было справедливости. Как вы относитесь к этому заявлению в Конституционный суд и считаете ли вы его обоснованным?
8: Ну, на самом деле, я, как человек, который встречаюсь и защищаю и ту, и другую сторону очень часто в судах, я могу сказать одно, что должно быть справедливое все-таки решение. И то, что заявил Сафонов, он действительно в той или иной мере правильно говорит о том, что должен быть определенный потолок, но 5 миллионов – это избыточная сумма для воспитания ребенка. На самом деле алиментные обязательства, они нужны только для того, чтобы ребенка обеспечивать всем необходимым. Это может быть оплата какого-нибудь частного детского садика, если семья была в больше, чем в достатке. Да, это как раз касается тех семей, которые зарабатывают больше, ну, чем обычный, скажем так, слой населения. Да, у них задача-то в алиментах не понизить уровень проживания детей. То есть вот если они были в определенном уровне, посещали этот детский сад, ну и пусть они посещают и платные медицинские учреждения, ну, чтобы уровень жизни у ребенка не упал.
6: Наталья.
8: Но когда вопрос идет о миллионах, да, зарплаты, и 1/4 нужно стандартно, да, по шаблону, по этой формуле отдать, получается вроде бы как у матери неосновательное обогащение.
6: Вот.
8: Ребенок не тратит этот. Но в таких спорах мы очень часто предлагаем, когда сумма большая, 1/4, мы предлагаем родителям деньги вложить на спецсчет ребенка до 18-летия.
6: Вот.
8: Тогда хотя бы папа, который старается, работает, 1/4 перечисляет, он уверен, что условно какую-то часть прожиточного минимума, который родители оба, причем, должны содержать ребенка и вкладывать, но большую часть вкладывать на спецсчет, чтобы 18-летний ребенок сам смог снять и воспользоваться этими деньгами. Здесь еще, знаете, такая моральная сторона. Родители после развода очень часто не хотят платить, потому что понимают, что деньги попадают в руки к матери, а не к ребенку, и понимают, что когда избыточные деньги попадают, это больше всего как-то нервирует, скажем так, особенно отцов,
6: а вот
8: потому
6: об
8: что
6: этом
8: они в основном являются плательщиками алиментов.
6: Наталья, об этом вы хотели как раз спросить. А вот вы уже как адвокат сейчас включитесь, пожалуйста, а не просто как достойный человек. Скажите, ну а вот есть ли какие-то законные методы не позволить матери тратить эти деньги на себя? Ну, условно говоря, вот она покупает колье, да, на эти деньги, ну, все, стоп, нельзя, и ты еще отвечать за это будешь.
5: Или ходит к косметологу, к дорогому, делает себе какие-нибудь там процедуры, инъекции и прочее.
8: Вы знаете, очень часто все, что связано с процентным соотношением, можно заменить на фиксированные суммы. И, как правило, в 90% на фиксированную сумму меняют матери, когда отцы уходят от официального дохода, скрываются, да, на какую-то минимальную зарплату, и мы прекрасно понимаем, что, получая эти копейки, матери просто не поднять ребенка. И тогда мы обращаемся в суд с заменой вот этих процентов на фиксированную денежную сумму. Суд даже при самой низкой зарплате просто прожиточный минимум делит пополам на обоих родителей, чтобы оба содержали ребенка. Ну, хотя бы, чтобы прожиточный минимум на ребенка выходил. Когда вопрос касается больших сумм, отцы точно так же, по такому же принципу должны действовать. Они могут обратиться в суд с просьбой о замене процентов на фиксированную денежную сумму, обосновав тем, что излишне уплачиваемые деньги просто идут не на ребенка, а уже куда-то.
6: Ну, на мать, да.
8: Можно
6: на мать.
8: Да,
6: будем следить за процессом в Конституционном суде. Может быть, вообще вопрос будет снят, когда Конституционный суд действительно посчитает эту норму неконституционной. А вообще, конечно, у кого по этому поводу есть поговорка, у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий.
5: Спасибо большое за тему, за комментарии. Ну а далее мы будем говорить о спорте с Виталием Павловым. Я так понимаю, что сегодня будем обсуждать рынок российского онлайн-фитнеса. Дождитесь, вернемся к вам ровно через минуту и продолжим.
6: А с нами была Наталья Демина, адвокат.
0: Укротительница льдов.
9: Пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
0: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
5: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К нам присоединился Виталий Павлов.
6: Привет, да, привет, привет. Привет, привет. Интересная тема у нас сегодня. Мир меняется, все меняется. И вот был период, когда, вообще, когда-то, наверное, спортзалы были только там в школах, и, может быть, в каких-то, на каких-то предприятиях. Потом это стало отдельным видом бизнеса, сферы услуг.
10: Сначала были спортзалы, да. Потом тренажерные залы. Да, да, да. Сейчас это вообще самые разнообразные секции по фитнесу, да, есть там кроссфит, и так далее. Просто огромное количество направлений.
6: То есть универсальные стали, во-первых, сменять их стали узкие, узкопрофильные.
10: Да, есть узконаправленные.
6: Узконаправленные. Ну и кто-то в онлайне вообще работает. И вот хочется, или пользуется этой услугой, и хочется разобраться, а зачем будущее? Вот что?
5: Я вообще читала о том, что люди сейчас ходят в какие-то нишевые небольшие залечки, а вот этот вот полный пакет all-inclusive спортивный покупать уже неинтересно. Зачем я буду платить, например, за бассейн, за секции, общую тренажерку, если я хочу ходить только на латинские танцы.
10: Я хотел, на самом деле, на это даже и упор сделать, потому что, понятно, я там никакой не экономический обозреватель, но мне кажется, что просто покупательная способность, она не растет сейчас. И когда люди выбирают между тем, за что платить, они уже пристальнее выбирают, за что они будут платить. И поэтому, если им интересен определенный вид фитнеса, то они только за него и заплатят. Они не будут покупать пакет.
5: За избыточность платить никто не хочет.
10: Потому что сейчас все как-то сокращают свои расходы. Объективно так происходит. И это не только из-за того, что там покупательная способность падает, а из-за того, что люди как-то стали разборчивее во всем. Вот и все. И мне кажется, что это правильно, что есть вот эти направления, которые каждому по своему интересу действительно. И в том числе онлайн-фитнес становится популярнее за счет того, что он просто банально дешевле. И удобнее, конечно. Никуда ехать не нужно, переодеваться нигде не нужно. А еще не стоит забывать, что у нас, можно сказать, растет поколение интровертов. Об этом тоже стоит помнить, да. Вот люди, есть такая тенденция, что среди тех, кто занимается онлайн-фитнесом, большинство — это девушки, женщины, там, 25-35 лет, может быть, чуть старше. Но понятно, что некоторые из них просто настолько устают на работе, что им неохота еще куда-то ехать в зал дополнительно, тратить на это силы, проще позаниматься дома. А плюс ко всему, еще не стоит забывать о том, что, опять-таки, люди стали осознаннее и в плане занятий. Потому что если раньше все шли тягать железо, то сейчас как-то думают о том, что, а может быть, функциональные тренировки лучше, а может быть, где-то растяжка лучше, а может быть, пилатес лучше для него, для этого человека. Да, который выбирает, с гантелями заниматься ему, с тренажерами, или все-таки с собственным весом. И многие выбирают собственный вес. И надо сказать, что это может быть даже полезнее для многих, да, потому что все-таки работа со своим весом, она, ну, скажем так, исключает определенные виды травм, которые могут состояться, если ты берешь вес больше того, что весит твое тело.
5: Хотел еще остановиться немножечко, попедалировать то, что ты вскользь упомянул.
10: Да.
5: Вообще вот такое движение, как хикикомори. Угу. В Японии назвали подростков. Это сейчас очень частое явление, которое распространяется по всему миру. Это когда подростки просто боятся социальных контактов.
10: Да, да, да. Вот
5: и им комфортно, речь. Они вообще не выходить из дома. Поэтому, а если есть при этом желание как-то поддерживать физическое состояние, то проще взять онлайн-урок.
10: Абсолютно точно. Я говорю, что это будет еще и дешевле, а плюс ко всему там есть ведь пакеты, которые ты, в принципе, приобретаешь, ты вообще ни с кем не общаешься. У тебя есть просто тренировки, где специально обученный человек просто записал тебе видео, ты повторяешь и все. И даже общаться ни с кем не нужно. Для интроверта вообще отличный вариант. Плюсы стоят дешевле. Ну и, конечно, есть и разнообразные нутрициологи онлайн. С этим тоже проблем нет. Если кто-то думает, что нет онлайн-комьюнити, то уже и это тоже есть. И есть специальные чатики, которые организованы в разных мессенджерах, потом могут происходить офлайн-встречи, могут не происходить, но так или иначе люди собираются, скажем так, по кругу интересов, да, и те, кто занимаются онлайн-фитнесом, тоже общаются между собой, обсуждают эти тренировки, обсуждают подход тренера и так далее. Тут нет ничего такого, что человек остается один в замкнутом пространстве, и вот только сам с собой общается. Нет, вы можете точно так же и общаться. И мне кажется, не то чтобы за этим будущее, я все-таки за живое общение всегда, но опять мы приходим к тому, что сейчас загрузка у людей такая колоссальная, по крайней мере в мегаполисах, например, там Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, можно сказать, что доехать до зала иногда очень проблематично. Я знаю, вот у меня многие знакомые, друзья специально выбирают круглосуточные залы, потому что, невозможно вот в определенные рамки как-то вписать тренировки еще. Либо они там ездят в 6 утра просто потому, что нужно успеть до работы, либо поздно вечером просто потому, что опять после работы нужно успеть. А некоторые после командировок приезжают и чуть ли не в 4 часа утра идут заниматься в зале.
6: А некоторые поздно вечером идут именно потому, что они вот такие тоже интроверты, да?
10: Чтобы пропустить час пик деле. Да. Потому что многие не хотят идти в зал, еще и с этим связано, да, что ты приходишь, а там очередь на тренажеры. Я условно говорю, сейчас, конечно, большинство залов устроены так, что очередей нет, понятно, но все-таки огромное количество людей там. Найти свободный шкафчик в раздевалке.
5: Вот как раз я сижу, думаю, и хотел сказать, или пробка из голых людей в раздевалке.
10: Да, в душ опять-таки
5: очередь. И не все, может, тебе нравится.
10: Абсолютно точно. А есть еще люди, которые очень хотят продемонстрировать, как они выглядят нагими. Да, это тоже присутствует в тренажерных залах.
5: Эксгибиционизм.
10: Да, но они настолько кайфуют от своего тела, что думают, что всем нужно посмотреть на него обязательно.
5: Ну да, и что волосы обязательно нужно сушить полчаса, в чем мать родила.
10: Да, нагишом, абсолютно точно.
6: Ну хорошо, смотри, не все онлайн, да, а вот мы нишевую часть нашей темы не затронули. А вот нишевые, залы, да, они тоже перспективные?
5: Например, студия растяжки или студия...
10: Да, 100%, конечно. Это тоже, на самом деле, перспективно. Есть разные направления, как я и говорил, там, начиная с кроссфита, заканчивая пилатесом и подобными вещами.
5: И пилоном.
10: И пилоном в том числе, да. Не стоит забывать, что это тоже, такое ответвление, да, спортивное. Естественно, за этим тоже, в принципе, будущее, как мне кажется, потому что, многие выбирают вот такие, может быть, не самые популярные сейчас направления, но они тоже поддерживают физическую форму роскошным образом абсолютно. И плюс ко всему, может

0: позволяет заниматься вообще в любой точке мира, совмещать это с учебой, с работой и в целом очень удобно вписывать в свой график. Основная причина, как я и сказала до этого, это, конечно, экономия времени. Вероятно, для многих самое сложное не сама тренировка, а вот этот процесс сборов, что надо доехать, переодеться, позаниматься, потом сходить в душ, обратно переодеться, доехать до дома либо до работы. И онлайн, конечно, намного сильно экономит время. А второе, это, возможно, какой-то психологический комфорт. Люди, особенно новички, им первое время тяжело заниматься в окружении большого количества людей, особенно если это час пик, вечер в фитнес-клубе. Онлайн позволяет заниматься наедине с собой, без лишнего внимания и какой-то окружающей суеты. И третье, это более доступный формат персональных тренировок. Тренер также составляет индивидуальный план, следит за питанием, смотрит отчеты, возможно, прописывает даже какой-то рацион. И в плане финансов это более выгодно.
1: Но вот обратите внимание на то, что Валентин говорит, что это вроде как плюсы-плюсы, но есть ведь и минусы. Например, технику поставить какую-то тренеру очень сложно в онлайн-формате. Поэтому тут нужно все-таки, наверное, комбинировать вот эти тренировки, если вы хотите действительно особенно узкопрофильные направления, вот те самые. Безусловно, есть онлайн-форматы и по ним тоже. Но если вы хотите научиться делать правильно, скорее всего, вам придется сходить в зал и позаниматься с тренером персонально. Может быть, не индивидуальная тренировка, но хотя бы групповая, для того, чтобы вас научили, как правильно делать. Потому что в противном случае, ну, вы понимаете, если неправильно делать, то могут быть и последствия определенного рода. Так что для новичков, наверное, онлайн-формат не совсем подходит. Это для более продвинутых пользователей, которые уже знают, как правильно выполнять определенные упражнения. Ну, либо это банальная какая-то физическая нагрузка, и ничего особенного там не нужно знать.
2: Спасибо огромное.
3: Спасибо большое. С нами был Виталий Павлов. Поговорили мы о спорте. Теперь вы в курсе, что нишевые виды популярны. А мы вернемся к москвичам после нескольких минут перерыва.
4: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Специалисты одной из лабораторий по кибербезопасности обнаружили способ взлома мошенниками двухфакторной аутентификации, то есть защиту кодом из СМС можно войти. Во время СМС-бомбинга, то есть массовой отправки запросов на коды, боты способны подбирать код авторизации методом подбора. То есть алгоритм перебирает все возможные варианты. 0001, 0002, 0003 и так далее. Пока не найдет единственный верный вариант. Для защиты от него используют сложные пароли или ограничивают число попыток входа. В зоне наибольшего риска находятся сервисы с упрощенной регистрацией. Каршеринг, агрегаторы такси, доставка еды, маркетплейсы и небольшие банки, которые выдают займы удаленно или микрозаймы, говорят эксперты. Естественно, уровень защиты напрямую зависит от длины кода. Четырехзначный вариант имеет всего 10 тысяч комбинаций, тогда как шестизначный уже миллион. Для нас, простых потребителей и пользователей всевозможных сервисов, это еще один сигнал, что стопроцентной защиты не бывает, что надо быть готовым к любым кибератакам мошенников. Зато пресс-центр МВД уверяет, что установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы, чтобы похищать деньги, стала технически невозможной. А значит, можно забыть такие термины, как скиминг и шиминг. Скиминг – это способ кражи денег с банковской карты с помощью специального оборудования, самодельного считывателя магнитной ленты, скиммера, скрытой камеры и накладной клавиатуры. А шиминг – это скрытый метод кражи данных банковских карт при помощи микрочипа шиммера, который помещали внутрь картоприемника банкомата. Он считывал информацию с чипа карты. Одни технологии устаревают, другие приходят им на замену. Но опаснее технологий социальная инженерия. Это метод психологического манипулирования, когда мошенники заставляют вас добровольно передать деньги или данные. Вместо взлома систем злоумышленники взламывают человеческое доверие, используя страх, панику и желание получить легкие деньги. Могут позвонить якобы из банка или из правоохранительных органов или социального фонда, поликлиники. И могут использовать шантаж, угрозы, запугивать с участием в преступной цепочке по отмыванию денег или финансированию врага. Из-за усиления мер противодействия мошенничеству, принимаемых государством, банками и мобильными операторами, преступники вынуждены придумывать все более сложные и хитрые схемы. Сегодня нередко применяются комбинированные атаки, сочетающие как технические приемы, так и тонкие психологические манипуляции.

0: операций. Самая распространенная схема мошенничества – это, как и прежде, перевод денег на так называемый безопасный счет или специальный счет, тревожный звонок, когда звонят лжесотрудники прокуратуры, полиции или больницы, уверяя, что близкий человек оказался в беде и предлагает купить здоровье или свободу родственника. На третьем месте якобы сверхприбыльные инвестиции. Будьте осторожны, не поддавайтесь на уловки, не паникуйте, прерывайте звонок, как только что-то показалось подозрительным, любую информацию перепроверяйте и не дайте мошенникам заработать.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
7: Такое часто случается в бухте Сан-Франциско. Сияет солнце, и вдруг на вас падает дождь с радугой и крупными каплями, а ветер словно гонит его вдоль залива сквозь мост «Золотые ворота». Создатели славной рок-группы Creedence Clearwater Revival, коренные калифорнийцы, братья Джон и Том Фогерти, не раз могли наблюдать это природное явление. Недаром в их самой знаменитой песне «Have you ever seen the rain» есть строчки: «Видел ли ты когда-нибудь дождь, который льет в солнечный день?» Впрочем, она не о погоде. Увы, но члены группы Creedence Clearwater Revival были вместе не так долго, всего 5 лет. Том и Джон Фогерти, основавшие группу, своими же руками и разрушили созданное. Начались ссоры из-за денег и лидерства в команде. И в 1971 году, когда Creedence приступили к записи очередного альбома, настроение участников группы, по их воспоминаниям, было ужасным. Несмотря на то, что группа переживала взлет популярности, ее диски расходились миллионными тиражами, а концерты собирали аншлаги. Так и появилась эта строчка о дожде в солнечный день.

Люди и песни. Песня «Have you ever seen the rain» вошла в альбом Creedence под названием «Маятник» и стала последним хитом группы. Впрочем, братья Фогерти никому не рассказывали о своих ссорах, а потому поклонники и критики долго не могли разгадать смысл песни. Одни твердили, что речь идет о войне во Вьетнаме, и дождь означает бомбы, падающие с неба. Другие полагали, что автор песни Джон Фогерти имел в виду конец эпохи хиппи. Лишь через много лет братья раскрыли секрет. Кстати, на записи в студии «Have you ever seen the rain» присутствовал писатель Джон Хэллоуэлл, который в то время работал над биографией группы. Братья вспоминают, что после записи он подошел к ним со слезами на глазах. Он все понял. Вскоре из группы ушел Том Фогерти, за ним последовал Джон. Одна из лучших рок-команд в истории прекратила свое существование. Но ее главный и последний шлягер продолжает жить собственной жизнью. Его часто называют самым грустным рок-гимном всех времен.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новый способ обмана. Они звонят школьникам от имени учителей и просят назвать код из СМС, якобы чтобы обновить данные об оценках ребенка в электронном дневнике. Но это не конечная цель. Это еще самое начало обмана. Потом аферисты снова звонят школьнику и уже, представляясь сотрудниками госуслуг, сообщают, что его аккаунт взломали, а деньги со счетов его родителей перевели неизвестно. И после этого обманщики начинают всерьез обрабатывать испуганного ребенка. От него требуют денег, угрожают тем, что в случае неподчинения его родителей посадят в тюрьму. Деньги, естественно, обещают вернуть потом, якобы, когда ситуация со взломом аккаунта прояснится. Естественно, мошенники никогда не возвращают деньги. Но сколько взрослых охотно верят в эту байку, что уж говорить про детей, подростков. И сколько повторно обманываются те, кого уже обманули, буквально только что. История московского школьника, у которого мошенники обманом выманили 200 миллионов рублей, поражает. Не суммой даже, а насколько же доверчивым оказался уже не мальчик, а 11-классник, который болгаркой вскрыл металлический сейф родителей, вызвал специалистов, которые вскрыли ему другой родительский сейф, который он не смог вскрыть сам, а потом собрал деньги и драгоценности и передал их курьеру якобы для проверки декларирования. Достаточно было мошенникам просто убедить подростка, что его аккаунт на госуслугах взломан, и мошенники получили доступ к банковским счетам его семьи якобы для финансирования терроризма. И операция по добыче денег из этого школьника длилась не один день. И родители явно умеют зарабатывать деньги, но вот своего сына так и не научили вычислять мошенников. А с детьми надо разговаривать, надо рассказывать им об аферистах и об их уловках. Не забывайте, как вовлекают свои схемы с банковскими картами подростков-злоумышленники. 60% дропперов – это молодые люди до 24 лет, школьники и студенты. Дропперы – это вольные или невольные помощники мошенников, которые оформляют банковские карты и передают данные о них аферистам, чтобы они могли через них выводить деньги обманутых. К дропперам относятся и те, кто снимает деньги с чужих карт в банкоматах, и те, кто передает свои карты скупщикам. Объясните своим детям, которые с 14 лет уже самостоятельно могут оформлять карты в банке, что, отдав карточку мошеннику, они, может, и заработают 500 или 1000 рублей. Но по закону необоснованно приобретенное придется вернуть потерпевшему. А если нет 18, то это придется делать его родителям. Дроппер, достигший 16-летнего возраста, уже может подлежать уголовной ответственности как соучастник мошенничества, либо отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. За незаконную банковскую деятельность, если карта ребенка используется для обналичивания, может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы, говорят юристы. За финансирование терроризма дропперам грозит пожизненное лишение свободы. Достаточно просто предоставить свою карту злоумышленникам. Такое будущее вы хотите для своего ребенка? Или пора поговорить с ним, чтобы он не стал помощником афериста? Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп сегодня проведет политическое совещание на фоне эскалации с Ираном. И мошенники продают россиянам поддельные билеты на летние мероприятия. Все подробности далее. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ. Это следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок. О боевой работе южной группировки войск рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 29 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поражено 23 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 9 беспилотников противника.
1: В то же время артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, а мобильные огневые группы «Востока» отразили атаку украинских БПЛА над ДНР. Для обнаружения беспилотников противника российские военнослужащие использовали тепловизионные прицелы. Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. Об этом заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вестям. Он отметил, что провозглашение России угрозы является агрессивным действием. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику.
3: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним.
1: 270 мирных жителей России пострадали при атаках боевиков ВСУ за минувшую неделю. 38 погибли, включая одного ребенка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой об украинском кризисе. Как отметила дипломат, нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в закрытом совещании по политическим вопросам на фоне эскалации конфликта с Ираном. Мероприятие пройдет в 13:30 по местному времени в овальном кабинете, а затем американский лидер примет участие в церемонии приведения к присяге специального посланника по защите интересов землевладельцев. Это следует из распространенного Белым домом расписания. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники, выступил с утверждением, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, однако готовы в случае необходимости возобновить их. При этом иранские СМИ сообщали о новых взрывах в Бушере, Канараке и Чагадаке. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники. Они направляют покупателей билетов на фишинговые сайты или же продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, передает РИА Новости. Обман обнаруживается только при входе на мероприятие. Пройти может только первый человек, предъявивший билет. Кроме того, аферисты размещают объявления о продаже билетов на популярные концерты и фестивали под предлогом изменившихся планов или невозможности посетить мероприятие, а после перевода денег превращают общение или отправляют недействительный билет. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники публикуют посты с якобы конкурсами на билеты и на концерты и фестивали. Как правило, мошенники выходят на связь в разгар рабочего дня или вечерних дел, когда люди отвлечены и менее внимательны к деталям. Это повышает шанс, что жертва поспешит с оплатой и не станет перепроверять информацию. студенты в рамках нового вузовского модуля «Русский язык как государственный» будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики. Об этом рассказала советник президента Яна Ямпольская. По ее словам, предметом изучения в рамках новой дисциплины станет конституционный статус русского языка. Сферы использования русского языка как государственного и вопросы государственной языковой политики пояснила советник президента. Ранее Владимир Путин поручил включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Треска может помочь заранее укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ. Данный продукт нужно начинать вводить в рацион в июле, за 5-6 недель до начала осени. Об этом сообщила РИА Новости врач-педиатр Юлия Андреева. По ее словам, треска – один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. Рыба содержит в себе самое эффективное сочетание селена-неина, таурина и витамина А. Все это поможет снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ. Андреева посоветовала есть треску 2-3 раза в неделю, добавив, что этого достаточно, чтобы поддержать и укрепить иммунитет к началу осени. Сильные осадки, прогнозируемые в Центральной России в предстоящие трое суток, несет высотный циклон, центр которого находится на территории Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. В субботу в большинстве регионов округа, а в воскресенье в центральных и северных областях ожидаются сильные дожди, ливни, сопровождаемые грозой, градом и усилением ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Также синоптики не исключают локальные шквалы со скоростью до 25 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу на фоне ожидаемой непогоды, а предупредили в столичном департаменте транспорта. Следите за развитием событий на сайте Вести.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кохигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с Эзекиэлем Барко о новом контракте. Ранее сообщалось о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» ждет, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака», а о нежелании продлевать контракт с московской командой должен был сообщить представитель футболиста, который отправился в Москву на встречу с руководством «Спартака». «Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. В «Зените» считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Он также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что наша команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30 года, включая чемпионат мира 2030. Финальные переговоры пройдут в ближайшие 48 часов в Нью-Йорке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Здравствуйте. И о погоде на 10 июля. В Мурманске 20-22 градуса без осадков, в Архангельске плюс 25-27, малооблачно, в Петрозаводске плюс 23-25 градусов, в Вологде плюс 28-30, в Сыктывкаре плюс 27-29 градусов, в Великом Новгороде плюс 23-25, в Калининграде плюс 18-20, пасмурно и временами дождь, в Перми плюс 20-22 градуса, дождь местами сильный, в Кирове без осадков плюс 26-28 градусов, а в Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 23-25, в Москве небольшой дождь, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 17, без осадков, безветренно, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

«Чорні та Сыктывкар, Бурасов, Талон Соратылыч да Садлун». Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 10 июля, пятница. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, на крайнем севере днем кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду, при грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура на крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13, днем плюс 25, плюс 30 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 19 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28.
0: Вести Комигор.
2: Бурасов, студент Татьяна Кинева, Кора Кывзны, Вильдурес.
3: Республика Саюралыч Ростислав Гольштейн донялыс ичва районын каналан уштасе спыртым. Регионын вешкылыч пасис мыйшик тесын быть колы сымыдны мортлы лышалана оласнук. Колян во ичва районын воштисны пыштишо места вылы вильчерят сад. Сылын донес куимшо 80 миллион шайт. Сиджа КПДСны лыжен ордышан база кыны өт бір вермас вунчачыны комын спортсмен. Нянь пыжаланынын вильмадесны оборудование. Вопомыч эштас вас сыстымыданын. Шемсы тамагушевич вадыны шикты сы Мудан Федерация Сада Республикаса Балаяс Шерти. Лызым санаторий джойн талым шерти кыв кыртыде свыщем опасия Республика Савичкалан Котырын юрна дыше свежич Наталья Якимова. Сет часолы шест нора шестны мы санаторий да сылын гыгыртасыз оз злышавны коры местлы. Кыжилой пасима воча кывин бурды чанин ужалыны вылыз тыдымыл неса специалисте свыдичыны медициналын бур оборудованиен. Регыд санаторийлын мутасы ваясны лыа вопым бич весаласны челядлыш варшия ворсаны незда вычасны вылез, шымсы юкасны бюджет орцыш. Но дасны и мукат джойнтышан уджияс. Кырткері скатыдын ежва ювымын посы джойнталы муны катпасы кучышымын. Кызвын уджыш вычисны 70%. Бұдряд омыз эштуды послыш эжитсын. Регат вуджанинын лас выл асфальт. Мыныш-то коли свычны тыдбалыс Елена Золотарева.
4: Посу са плитая свыла пухтыснанин бетон, ан и дачты наваюш дориян эжит вечкалых савижас, шуйгат из чередны ветаны машинаяс, асфальтен эжасны мата салуньясы, но пост тырвые воштетач ылынна, уна уж луас шуриаяс унчадаман.
5: Есть определенные проблемы с поставкой ГСМ, соответственно, данная проблема накладывает отпечаток на поставку материалов, вот. Но пока справляемся, скажем так, с этими возникшими проблемами. Как будет в перспективе, загадывать трудно. Ну, работаем. Я думаю, что справимся. То есть сдадим в срок.
4: Сыктывкар мылдын туйында поскыс медыджит. Ете республика сакуим район. Вуджанынса строительсны паштеветымын восаян. Подулыс потлашизда кишис. А барьявояса машина аслан лыдысымын сода. Налыдын ищукы техника. Кых щурыс кычкыма двоан регион савечкадлан котырлан артми спыртны поса национальный проект ясы шутия.
6: Тая поска сыта район ясканы меду на вэр омас яс. Быдлун посты ему на щё саяс вэрнуыш машина. А налыщуктас барьявояса йона содыс.
4: Асфальт вольсалам бұрын ұжалышас бұшас нылышыдны пұшас дайу жидан етед. Материал яс туын нен ұжалышыс тұрмана. Сычка арын тая пост еветліш водитель яс вермасна нен волчыны өдеджік. Налы ос комы быт пырье дас минудан вичшіна светофорлыш тұрын вежби.
3: Некомын лункежлы Сыктывкары войсны Илья Репиннима Санкт-Петербургса Академия студент яс. Коминная кутасны вожмасчыны маяк севера том яслан войтур Костачукар чылым кадгитадым. Художество вела чарнинца студент яс кастены неммыдны Сыктывкарыс асланыс шерпас ясын.
7: Комин шерпас ащым могыш Илья Репиннима художество Академиян вела чаще свойсны медвы чащ. Чокаджыка наветлана лунвылы вела чарнинлан юкан ясымыш Псков областин да Крымын. Кычышуясны войвылы Найчуч аджисны асыс пласун. Куим том художник Касина Шерпасовна Кусачан Каланчас. На Дородовчисны и Сыктывкарса студент яс.
8: Меня удивляет архитектура на самом деле. Здесь есть смешение таких старых домов, даже вот деревянных, как здесь, с такой сталинской архитектурой и Также есть здания, которые исторически, так сложилось, что они здесь такие остались. Их немножко достраивали, реконструировали. И тут есть на что посмотреть, есть что пописать.
7: Вот и курсин велочище с Петр Куленич да Ольга Климова от согласен шоны. И влан кологижны одье, от кат кола свало виджедамон ромеса свершины. Но вы я мав тас от цыган черпаса позже вежуштавны и вещик петкадлана ас виджедлас.
9: В рамках учебных работ сама себя ограничиваю, что это учебные работы, надо все сделать четко по плану, чтобы там все было по законам академической живописи. В пленэре я позволяю себе немножко шалить, что можно немножко написать по-другому, как-то другие цвета использовать, более яркие, и писать в другом стиле, в другой технике, другими кистями даже.
10: Нам важно показать себя как художники, как все-таки творческие единицы в концепции одной выставки, да, и создать, наверное, какие-то такие работы, которые будут интересны для местных жителей и, в принципе, да, для любого зрителя в любом музее.
11: Я хотела спросить про подложку, правильно ли я сделала.
10: Я думаю, что подложку можно полегче сделать, полегче. И, кстати говоря, вот здесь разнообразие в тоне требуется.
7: Медым петкадыны Буржика Мичлун, ойти студентка вещик Лечис Степан Собор Сащона, тащан бытте югжедыма строивасы зев астыс пылыса, вещик гейбышту кушан дыра боштис, художество академии студентесыз, тайлуна пожайджевны Сыктывкарлан мукат инесын, строивасы бөлені ашныс, юр күжед луна медбур уджесы петкадлас Национальной галерея.
2: Став бурса, ты кывзинад вылтырес.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, на крайнем севере днем кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду, при грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура на крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13, днем плюс 25, плюс 30 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 19 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Эфирин Миянкат.
6: Чолом доновой тер студиан Галина Ведерникова. Коды косветудны ас юзлыш историасы, водяжи колом былымсы, озачи гижа татекция слыш коменема войтыр. Гижины Перм, Перм Великая, тачиш лысный кывсы, пермский язык. Ломоносов Гишлес в числе многих знал пермский язык. На тайку веспырысон яка долыч отюжит котырлен ниме. Перм муэн, да коми перм кучен, олане перм са комиас. Ашны сэ навек же шуны комиасын. Медока же сточмы дэй аскостаным чорнен, мэй мизура на комиас. Сыктывкара да кебра шикты волысны бурочтэ аукаджен олыч гижащас, нёлян. На его ясном мечении бы комина шуча отла саши, ручно созвучие. И сэча пырыс народу швин йогровой тырланку бурясыс. А медому тама дезгогарвана уже дома ручивала. Ми вермами первым комен юзадам тексте аса бурагогарвана. Не быд милый шелым от гиджичку вис бурапукща юрат. Боясным я на первом коме гижич котырын вечкадлыш Елена Ивановна Коншина, Виктор Васильевич Рычков, Ирина Леонидовна Дульцева, Алексей Васильевич Галузин. Пуште ставыскадми ваш тот сэс, та панданушта немкодь вылынакад пандашлыны, национальный людишанынын. Дашты зданудыс Елена Логинова. Чоло малана кувьяс бырын, шурнитыс комен гижичас правлениян вечкадлыш Андрей Гельевич Попов.
7: Я думаю, такие сборники помогают нам узнать друг друга, а именно общение создает такую среду, которая позволяет нам расти. К сожалению, вот из калифермянских авторов помню прекрасного автора, по-моему, Анна Истомина. Ее даже, по-моему, Николай Старшинов переводил, там еще другие авторы. И я думаю, что как раз вот возможность, что у нас есть вот и в Коми Республике, в Коми Пермяцком национальном округе есть такие авторы, которые являются, время, так сказать, маяками, можно сказать, она позволяет другим авторам расти. Это общение помогает понять, на какой стадии пути мы находимся. Если у нас есть основоположник Коми литературы Иван Курандов, мы на него ориентируемся. Помните, Гёте сказал, что каждый человек – это вселенная, да? Так вот, писателю и поэту раскрыть эту свою вселенную, что это именно своя вселенная, а не какая-то чужая. Вот именно такую задачу ставит литература, и именно поэтому как бы она ищет такого настоящего читателя, который как раз ставит себе тоже высокие задачи, что вот когда он читает эти тексты, для него вскрыть эту энергетику, вскрыть эти масштабы той вселенной, с которой он общается. И я надеюсь, что такие вот книги, как «Созвучие», будут этому помогать. Знаете, мы сейчас как бы находимся в такой стадии, когда идет восстановление такой многих моментов, которые были утеряны в 90-х годах. Это была прекрасная школа переводчиков в СССР. Наверное, была самая лучшая в мире, даже такой антагонист русской литературы, как, допустим, Иосиф Бродский, признавал, что школа наших советских переводчиков, она самая лучшая. И вот сегодня как бы идет такое возрождение. Внимание к национальным литературам, Это значит внимание вот ко всем вселенным наших народностей и народов, которые населяют нашу страну, чтобы мы вместе, так сказать, создавали ту великую литературу, которая у нас была и будет, надеюсь, всегда. С чем вас и всех поздравляю.
8: Из Пени мы рады, да, что вот мы сегодня к вам пришли, сюда вместе пообщаемся о нашем проекте, о нашей книге, почитаем те произведения, которые у нас вошли в эту книгу. Дело в том, что мы маленький народ, да, маленький народ, 55 тысяч населения, такими примерно, которые проживают на территории России. 50 тысяч это проживают в Пермском крае, и 41 тысяча – это в Коми-Пермяцком округе. И у маленького народа есть своя литература. Где-то в пределах 20 человек у нас пишут на Коми-Пермяцком языке. Не у всех, конечно, книги есть. Да? Кто-то пробует писать, у кого-то есть свои книги. 8 членов Союза писателей России, чем мы очень сильно дорожим, потому что мы считаем самое высшее достижение – быть членом Союза писателей России. Получается, что с 2013 года у нас вновь стала работать наша организация писательская. В 2015 году мы зарегистрировали эту организацию, в 2016. Не только пишем книги, авторские книги, которые у нас выходят в свет благодаря программе «Общество и власть», финансирует у нас программу «Губернатор Пермского края», но кроме этого мы открываем мемориальные доски. У нас 15 мемориальных досок, пока вот организация 10 лет у нас работает, вот открыты на территории Кудымкара, Кудымкарского округа, известным нашим коми-пермяцким писателям. Также вот переводческая тема нам близка. Начинали мы с венгерской литературы, когда мы были первый раз переводчиками и переводили венгерские стихи на коми-пермяцкий язык, в том числе и прозу. И работаем проектами. Проекты у нас не только местного уровня. Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа у нас тоже проводит часто проекты, конкурсы. Мы выигрываем, участвуем в этих конкурсах, становимся победителями. Но есть еще и фонды. Фонд губернатора Пермского края. Каждый год, и в год не один раз, они объявляют конкурсы, где стараемся принимать участие. Проект недавно у нас был реализован. Мы ездили в Москву в прошлом году, в конце 2025 года. Там у нас есть пермяцкое землячество. В Москве встречались мы с этим землячеством. Ходили мы в школу, российскую библиотеку, детскую библиотеку. Встречались с проектом. Проект назывался у нас «Корни Пармы». Фонд президентских грантов, там у нас уже 3 проекта. Вот одним проектом «Достойные памяти потомков Пармы» мы приезжали сюда, в Сыктывкар. Очень много детей приходило, были очень рады, мастер-классы там даже и площадки у нас работали, и в игры играли коми-пермяцкие. И «Достойные памяти потомков Пармы». Этот проект у нас был посвящен основоположникам коми-пермяцкой литературы. Понятно, что вот у нас основоположники – это первые, которые начинали, как этот Иван Алексеевич Куратов, да, нашу литературу. Это Михаил Павлович Лихачев, Андрей Никифорович Зубов и остальные, которые работали в это время, да, Степан Иванович Караваев, этот Попов Николай Васильевич и другие. И вот этот проект «Созвучье» называется, он выигран у нас в прошлом году, когда я отправляла на конкурс этот проект в сентябре прошлого года, я тогда еще не знала, что этот год будет назван «Годом единства». И в итоге, наверное, вот это с этим и связано, что проект выиграл, потому что прежде всего «Год единства народов России». Те материалы, которые собраны в этой книге, они делались не во время проекта все. Они были готовы еще до проекта. Николай Шуткин, Мордовия, Ханты-Мансийский округ Генов, далее Мордовия, Гребенцов, Ар-Серги, Удмуртия. Эти стихи были переведены раньше. Мы участвовали тогда проектом в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа. И этот проект сдвинули они чуть-чуть, сказали, что давайте мы вам профинансируем. У нас выходила книга «Миянкад. Наше время». Вот. Нас переводили известные российские писатели наших произведений. Все они вошли сюда на двух языках, на коми-пермяцком и русском. Их условия, было условие вот этих переводчиков, мы им тогда проплатили по 3000 рублей. 3000 – это же вообще это ничего.
9: В смысле, каждому?
8: Вот. Каждому по 3000. Не за каждое произведение, а просто вот 5 переводчиков, и они у нас получили 3000 на все про все. Согласились с тем условием, что мы их произведения, кроме этих переводов, включим сюда в эту книгу. И поэтому сюда вошли наши переводы, наших произведений, как, и их произведения на русском языке у каждого переводчика. А те авторы, которые были выставлены, они уже у нас все вот вошли сюда. Елена Евгеньевна, произведения ее переведены уже в начало работы проекта.
9: Ирина Ивановна, почему один автор только из Республики Коми?
8: Да, потому что это пробный вариант, как и произведение, и все авторы по одному, по два человека, не больше. Из всех регионов. И вот я уже говорила, что те регионы, где Мордовия больше, мы их переводили раньше. А те, которые перевели, вот, например, Коми Республика, проект уже стал работать. И там оставалось-то 1-2 месяца, чтобы книгу сделать, и потом уже выезжать с этой книгой. В апреле мы уже с книгой выезжали, в Удмуртию выехали. В Удмуртию мы ездили уже в апреле этого года. Два человека вот от Удмурта вошли сюда, Арт Сергей и Мерзряков. Тоже известный такой исполнитель у них, бард. Это у нас второй выезд в рамках проекта «Созвучие». Далее мы поедем в Мордовию и Мариэл. Это у нас будет начало августа, и в Ханты-Мансийский автономный округ мы поедем в сентябре. А в октябре уже литературный мост «Дружбу» перекинется уже к нам на нашу территорию. И к нам уже приедут писатели, которые вошли в этот сборник. По проекту должно быть не менее 3 представителей 3 регионов.
6: Елена Ивановна, каждый лиснен. Моя чакада свали не бы к садачтам была. Да там вас наудит и снащитны. Сымен оти гижеч лечку убурьяс. Да на яс уродом яссы. Та я Елена Афанасьева.
9: Так, Вологдан. Аталон, Вологдан зе. Мене оден площадь во мальмунам. И зе щаториш парка сунам. Варловжа, сымен зевна нез. Курвой на своем та и карас. Чет пиму да свисты давне, и самоногойка в лупке сигара, и вещи кажут челосемен, та джевыли там и луны. И парк стая паш сыновлись, и карлан сепча чужамбан, курато, корка та не облись, и кашка пырна ветлер там. Зерцлотан шойка слона лолос, то вылыш чулас, то бырволас, и кулан сылан пещу щевем, мы карас подка маху сем. А ми та йолем парк тимунам, та віджа далам лобжеч гар, і воча віджа систам нюман, поета суворка тодлиш.
6: Ирина Дульцева с унан тудлесне, Сыктывкарн вилечи гасна, да и боранджик сей волов лесмьяне, дерт ставнам леволи нимкадну штадишлене.
10: Но на йорт яс, однокурсник яс, вилечи Сыктывкарского университета, код яс, кад преподаватель яс, велодыш яс. Ну и тут саяс, зовна под са чужим. Там сегодня мне особо волнительно, как бы с Еленой Евгеньевной рядом стоять, читать ее, переводить было очень сложно. Ну как сложно, ответственно. Я думаю, что не сложно в том плане, что я коми язык учила. Поэтому хотелось бы, знаете, у нас же плавающее ударение в коми языке на первый слог. И хотелось бы сохранить вот этот ритм. И поэтому вот так вот подбиралась, и, ну, думаю, что вот как получилось. Мы думаете, останут гагарвуанат, бежит так бы дамнат. А талун волокданзер, минёлян площадь вылет мунам, и сеща пырищ парка с щурам, варловжа жебы не казыв. Крой нас локтиме такара, щат пемы тас эсты давнем, ой тыл унялись тюргис яра, и кажучись о золотнем. И этот был и пыр и ем, и паркас это паш сыновьес, и карлан секща чужамбан, курато кырка татан овлес, и подикольчис на улан, шатлаше зера лыман ловлес, саяша сыла, тобар вовлас, и кыла сылан пещиш вен, что карас кинка тыцаем. А митай нёлен паркат мунам, нёджавлам, кычлищ ловжем гар, пантала сыста машинелы, поэтас, Карка Тадланка. Ну, бежатар, да?
9: Инкод мы тал мен воисны, верым коми гижеш яс. Мя глюк шурс да шижим адвон, вот пытались вот тул я книга, от и кму, от и кыл. Вот и таче пырис на кубр яс, и Алена Ельцовала, Нина Обрезковала, Алена Шомысовала, Олег Гуляшовала, Анжелика Елфимовала. Где-то котаволы мне таче созвучу яс бы тоже пырис на даунала мен, зе был на коми поэт, и где-то котаволы мне чоч пырис на, но куди вот сеща Елена Ивановна решили свитать делой. И мы тянем тонко
11: вся кожна на некому книга, это я библиотека. Вот Иван Куратов, Лещевский Нелов, «Верить в душе». Вот это же зевучит проект. У меня Гижич Котер, Лещевский книга. И у меня зевучит проект, это тоже Вениамин Тимофеевич Чисталев, Лещ Клуб, я с Уджедим Роч Вилла, Андрей Гелевич Попов, Уджедис. И там я был Национальный музей, как лечим обтачом книга. Вот, сколько я познала. Та книга с «Ветер Победы», та чепурис на СВО, Лещ Клуб, я с тоже у меня республика с поэт Яслен. Вот, и ящим книга считал «Ву Юлан Кад», «Время реки Ву». И «Бикини», Алена там «Звермолок» на Сарцева, Нестерова. И вот «Сея Джуктис Кожина» в Натянле. Дальше «Пурис на Виштияс», «Любовь Сарцева». «Любовь Старцева Косова». Косова. Да. Вот, и имена, не важен, петисно тоже «Вой в Коджи» в журнале, но Нина Александровна Наталья. Вот, пожалуйста, Татьяна Кожина. Так что начали переводить давно уже. Сначала переводила меня Катя Соколова. Она сейчас в Москве проживает. Потом несколько стихотворений перевел Евгений Козлов. Потом Галина Бутырева. И сейчас вот переводит меня Андрей Гелевич Попов.
12: Я благодарна, да, что у нас был проект «Тикмуапикыв», где у нас вошли произведения только коми республики, коми Пермяцкого округа, коми зюздинцы и коми язинцы. Они там этот, у нас очень мало произведений, коми зюздинцы там вообще мы ничего не нашли. Я обзванивала, искала авторов, нету, там частушки включили. Думаю, что дай бы Бог, что если получится в очередной раз еще раз вот создать подобное творение, да, подобное издание, это бы было только плюс. А сейчас, к сожалению, у меня, вот видите, что в финно-угорские другие авторы вошли в эту книгу, и по одному, по два человека только. Виктор Васильевич переводил «Удмуртию» Николая Мерзлякова. Он сейчас прочитает нам на коми пермяцком. Виктор Васильевич у нас пишет для детей и для взрослых. Пишет хорошую литературу, прозу и поэзию. Краевед, этнограф, историк. Вообще неординарная личность. Виктор Васильевич много очень хорошего делает для нашего коми пермяцкого округа.
13: Видите, он надёртас. Донавоннас да сойес, дорогие друзья. Я искренне рад встретиться с вами. Давненько я не был в Сыктывкаре, хотя раньше бывало здесь достаточно регулярно. Но, тем не менее, вот эта поездка, она тоже греет душу, она крыляет, она вдохновляет. И надеюсь, что она даст какие-то новые направления для мыслей. Как вот уже было сказано, мы работали с материалами удмуртских авторов, но понятно, что я удмуртского языка не знаю. А не переводил по тому тексту русскому, который мне представил автор. Он сам перевел свое стихотворение с удмуртского на русский, я, соответственно, уже с русского на компримятки. Но для того, чтобы понять, что я переводил, я прочитаю его перевод на русском. Я удивился, он там много раз меняет размер. Я решил все-таки вот как-то одним размером воспользоваться. Как получилось, не знаю. Я, может быть, с другой планеты, или параллельных нам миров, на все ищу ответы, и мало мне своих костров. Мне жарко в январе, и холодно в июле, и пес мой во дворе тоскует все по воле. Он на хозяина похож, такой же несуразный, поэтам в гости вхож, народ поэты разный. Так перевел свое стихотворение с удмуртского Николай Мерзляков на русский язык. Что получилось на компримятском? Мекыч мадрик планета вылыщ, и тогда параллельный мир. Пырсё кошища, ветла вылыч, горча пипу растырмы джир. Тавшерен менем вывзр сотча, а гужем шерен кын тон-тон. Кыч зарыт на керку кольча, гаштымче цеп вылын влэкпон. Живсвя мевы лавачкища, сичем же аскодя чудней, поэтэс катме во влыщам. А быт поэтис непростой. Так, ну вот, собственно говоря, там есть еще ряд стихотворений. Я думаю, что вот именно так мы работали по переводам. Времени, как говорила Елена Ивановна, было совсем немного. Она дала нам поменьше недели, чтобы окунуться в мысли автора и перевести их на пермяцкий язык.
12: Алексей Васильевич, он у нас пишет на русском языке, он переводит наших коми-пермяцких авторов, у меня произведение он переводит на русский язык.
14: Стихотворение Николая Мерзлякова

0: Но вынь да положь, спеет колос, стелется рожь. Позади деревенька Дакья, впереди хочешь, речка моя, на краю болтачевских лугов, на извив загоняем коров. Ночи возле реки холодны, на извиве дрова не видны. Чтобы греться и стадо пасти, надо из лесу дров принести. Гили, старый и опытный дед, говорит мне, не скоро рассвет. Дров и хвороста много в лесу, ты сходи, а то ночь на носу. Что поделать, не жду я чудес, за дровами идти надо в лес. Робко прячется в пятке душа, по тропинке иду, чуть дыша. А в лесу уже стало темно, и дровишки искать мудрено. Но привыкли глаза к темноте, заприметил в ночной пустоте свет зеленых огней на траве, что мерцают в своем торжестве. Светят, словно роса на заре, чудо-зрелище в этой игре. Осторожно иду к огонькам и не верю своим я глазам. Светят зеленью живо в ночи, то ли явь, то ли сон. Помолчим. Пригляделся тогда к огоньку, что за свет прилепился к листку. Словно ягодку скинул в ладонь, чтоб увидеть, откуда огонь. И увидел, и бросил с руки, снова взял как-то не по-мужски. С виду крохотный круглый жучок, по бокам у него маячок. Я не видел еще колдовства, как живые горят существа. Светлячком оказался жучок, самородный ночной огонек. Я усвоил урок навсегда. Свет и тень, бытия череда. Все от Бога, и ночь, и рассвет. Для природы бесценного.
1: Бог мой саму вас шон день, минам шогащань, мину ваштам, а тубыц выдморца шонта. И колик кай выдмор кондаоти, ракас же, выдыс в нас вас. И енсы щабума дик, мина аслам карма варта. Тенчит тут без татуда важен, и ныт щелым вывен щетут, поки тода, выдыс не важни. И твоек нам важен не ты. Ты, луна у каждого своя, лишь солнце общее для всех. Беда у каждого своя, весна же общая для всех. И соловей для всех один, ворона ж каждому своя. Создатель также все един, а дьявол карма лишь моя. Твои слова известны мне давно, но все же думал тяжело, хотя теперь уж все равно, дороги все позамело. Переводила я Альбертину Иванову, да Мариэл. Ее, наверное, тоже у нас писатели, да, знают хорошо. Это известная писательница, поэтесса республики Мариэл. Изич Карен подгнала маш ключ. Засвайтухтын бедный маича, сыдын эми и шон биос суч. Ванас ключ только изберда щиджа, пеща ключ. Но джерпемут гагар, щекут картоджин учат и вынтам. Сылович багажет на довер, кыфтны рамаджуличезден шифтен. Олам нипонда, тада лиоз ключи смовтен туйса корошта. Раз асфальтовтен ключи сланпоз, шлан кыфтак шелам сылам кошма, щекут овны. Або вежер, и мащуджитач, ловтамач иззес, кыцтады нас, догдых тагатар, состамба, кыджит изберден пижа. В каменном городе заперт родник. Мается он под асфальтом корявым, в вечной разлуке с ним солнечный лик, в близости вечной лишь камень шершавый. Пейся, не бейся, чернильную мглу струйка прозрачная век не разбавит. Ей бы пробиться на бархатный луг и щебетать среди рощиц кудрявых. Знает ли он назначение свое там, под землей, пробивая дорогу? Песни, которых родник не споет, может быть, лучше словами не трогать? Непонимание, как тягостно ты, в камне змеятся твои лабиринты. А потаемное чувство кипит, люди, моей чистоты не отриньте.
2: Нет, я вот с Новогорска, я с...
1: Ну, с Новогорска,
2: конечно, я с

0: Я не знаю, поэтому я с русского языка перевела. Нам шелым. Тоже лежит так бы домик, наверное. Кыч бы шушка, чи зеленый плов кизлан корм. Мухучка с эзвом капуслан, а ты квуч торт. Кыч бы джори, че спежьяли сапу из гагар. Эскава бджика джмушары с нигдар. Кыч же бы отир стыди сошел дипетым. Эска кожнак, а щит шонок саталум и тым. Сич, сытагнельки оланьян, озизорам, озворота ощуван. Оскащи смыла пукты мам. Мам ланчелымыс, джикшон дилан джирит югар. Сылан таждымыс, туйдата дащин ягагар. Аджам якутишка, мам рагейтам сладон. Честной олан, кадалек шагунажи, дайон. Аж чорыт кыла, но киян не джета шелым. Туя бордала, катькар сылан кирща шилым.
1: Елена Лугинова чугадыну да литература рытьяс. И та я тишлем кешлас уж ёрп языска дащ тыща майша. Та не позже студмачны утласа шы сборника, бурым автор яслен не бег ясен.
2: Это Вячеслав Сергеев, Татьяна Архипова, Альбертина Абсурдина, Николай Шуткин, Владимир Енов, Татьяна Макшанова, Мария Вагатова. Переводчиками их текстов на ком язык стали Валентина Иванова, Евгений Козлов, Алена Шомусова, Нина Обрезкова, Николай Щукин, Татьяна Югова, Алена Шомусова, Алена Липцова. А вот с ком языка на ком пермяцкий Федором Истоминым, Любовью Старцевой и Василием Козловым переведены произведения Михаила Елькина, Елены Козловой, Анжелики Елфимовой, Нины Обрезковой, Надежды Павловой, Владимира Димина, Василия Торопова, Вениамина Чистолева, Алены Шомосовой, Николая Щукина. Поэты и переводчики, члены Союза писателей России Алена Шомосова, Алена Вельцова, Нина Обрезкова сегодня здесь с нами. Уважаемые писатели, вам слово.
3: Я только что узнали про этот проект, то, что он вышел уже, да, очень жаль, что так получается. Видимо, мы не очень друг с другом связаны, потому что переводы на Ком-Пермяцке на самом деле у нас достаточно много. Потому что у нас был Финно-Угорский культурный центр в свое время, и там мы занимались взаимопереводами, очень много переводов сохранилось. Так что на будущий проект приглашайте нас, то есть знаете, что много переведено уже, то есть не надо за неделю уже переводить. Я вас поздравляю еще раз, скоро мы поедем в Кудымкар. Вы там, наверное, тоже будете на Коми-Мире, да?
4: С вами прямо.
3: Прямо с нами будете,
4: прямо
3: да?
4: Прямо рядом.
3: То есть на Коми-Мире будем разговаривать и о журнале «Войвовкочу», да, которому там будет исполняться 100 лет. Понятно, что у нас очень тесные отношения в плане публикации в наших журналах. Хотелось бы, чтобы обратный процесс тоже был представлен более так масштабно Коми-литература в Пермском крае.
5: Лена Пасовна скажет, что ли? Коми, да, первым Коми Йозовского, там однозначно матынаш, кувышеркис, меча маты сараду ясно. Мен ем первым коми аскуп форматом джукашься, в основном именам был ясы, джунгуе цетыш, батя именам Белоевской район, еще не на грездыш, и сидиарт мы с моими джик джоля дур катшанем, я первым коми курса пуркылы, и гашка эк сия стод, пели именам ю вежера сия пурс куис, и мен вот каштыла, да батя курвалы, мика ли шила чиланков яс, либо пучонка кубур яс, котышка вичтала кору бутманин версте мортло, и меня дзе вот таку и скажет, чин, то си и литература с ме ним кой пыры штод малы и луд, и корка вот во искадму, и меня млой окота меча гашка кажет чана, меча ради тана гижет яс, ешке ик шумы, та е вуджет чиме. Ме быцэ не вуджет нас, йонас нинам. Займатынышку ясыз. Ме не уна бытте коми ноган вочишты бижет ясы. Аслам меча радитана автор ясмыш. Вуджадлы ме и кубур яс, и проза, но вот талун кусья были некоман кубур лыбгины, разные гижиш ясмыш. Федор Тараканов, Сартас. Менам Сартасы, ичет Сартасы. Муйка сотчанты талун омаля, кусан рытубыт, он шет печкыны. Ула шырт шонса киштан жугуля, шырт сапечкане кы адыра, югут шорын месиес пожьяла, мушкам бырас месиес вольсала, лын еш еджден лоа дырарыс. Высмит дыраш вура дырамме, биагарусен сиес шерладла, верес сае кормыда петнеме, мусамортлыме сиес кожнала, менам сартасей, ичет сартасей, мы косот чантеталым омыля. Кусан рты быт, он щет печкин, Ула Щетшомса, Киштан Жугуля. Анна Истомина, ныла с дыны гости маны свома. Былын юра шондык, гашта мудына. Зевна тай посни да щеля биттенат, ныланы. И четыш куштамаш юламыттенат, муаны. Мадыс шонды биа юрши ясса сынавны. Юяс вещты, вырку юрты самын бишапке. А хоть бош чеснытай челять пиян котравны. Вы вланчетчаны, да джирит бися полявны. Шуис ныланыс, эн сотты наес мамукай. Наес былишна джоля аж да куштамаш. А слад югар ясан самын шонтышт миянас. Нае будмасны, метода, нае будмасны. И еще у Тикылбур, Галина Бачевалыш, Тайкылбурус мену завена волошелом было, и бытие вощинка ту явны, ли от ко явны, коми, да, перен коми литератураса, бытие от чама мотив яс, от чама образ яс, быть шурасны. А с вас нам и войтер яс, сорчан, нем соулысны, да, и он и эджна бытие мыл пьясы сналы над чама ажгашка. Менам шиланкове, ушвай, коми мукучка, шутушен. Це шагыр джаштыра шепан, шон деланис быдмы лебав. Джоля шоран шилан кывьей, пыды вершан пишкет туйта. Медым пылыч юрган кылан, кывтан джольжан, югуд юан. Шуд мед лолын улькис пушис, кора тэна гушан гушан. Шилан кывьей мена уйжа, коми муа зарни тушан. Аз шани, еши кызяшуна мы, мену гынка, кыв за коми шорниса, да, кыл за первым коми шорниса и бульвыласа мука дрис меным сиджичай чемуй первым коми кывис йона живописный джик от кымыла чистый коми кывдохшис и тае герт кажалан кор лыдян на лыш литература сатыян лыш литература ата гешина йонжика бытте матысна.
1: Мегина удета щетны, миян вось густяскы гижем чорнеяс. Верманат кылсыны матыс сакады, юль даской медлуна пажын кадына.
4: Вести Комигор.
6: Бурасов студент Татьяна Кинева, кора кывзыны выльтырес. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн донялыс ижва районын каналан уштасия спырты. Регионын вешкылыш пассисын мыйшиктесын быть колы сымыдны мортлы лышалана оласнук. Колян во ижва районын воштисны пыштишо места вылы выльчерят сад. Сылын донес куимшо 80 миллион шайт. Сиджа КПДСны лыжен ордышан база кыны от пырвермас вынчачыны комун спортсмен. Нянь пыжаланынын выльмадисны оборудование. Вопомыч эштас вас сыстын мыданин. Шемсы тамагу шевич вадыны шикты сымыдан федерацияса да республикаса балаяс шерти. Лызым санаторий джойнталым шерти кывкырты дэсвы, чем опаси республика савишкалан котырын юрна дыши свежич Наталья Якимова. Сыч часолы час нора чеснымы санаторий да сылын гыгыртасыз озлы шавны коры меслы. Кыжилой паси ма воча кывин бурды чанины ужалыны вылыз тыдым унеса специалисти асвы дичыны медициналын бур оборудованиен. Регыд санаторийлын мутасы ваясны лыа вопымыч весаласны челядлыш варшия ворсанинез да вычасны вылез, шымсы юкасны бюджет орцыш. Но дасны и мукат джойнтышан уджияс. Кыртки раскатыдын эжва ювован пос джойнтала муны катпасы кучишемын. Кызвын уджиш вычисны 70%. Подряд омыс эштады послыш эжитсын. Регат вуджанинын лас выль асфальт. Мынышта колис вычны тыдбалис Елена Золотарева.
7: После вы соплитая свыла пухтыснанин бетон, он и дачте наваюсь дурьян эжет вечка вы в савижас, шуйгаты из чередны ветаны машинаяс, асфальтен эжесны мата салунеса, но пост тырвые вождь этач илынна, уна ужло ашюрияс унчедаман.
8: Есть определенные проблемы с поставкой ГСМ, соответственно, данная проблема накладывает отпечаток на поставку материалов, вот. Но пока справляемся, скажем так, с этими возникшими проблемами. Как будет в перспективе, загадывать трудно. Ну, работаем. Я думаю, что справимся. То есть сдадим в срок.
7: Сыктывкар мылдын туйын та апоскыз медыджы. Еті республика сакуим район. Вуджанын са строительсіне паштеветы мын восайын. Подулыз потлашыз да кишіз. А барьявояса машина аслан лыдысы мын сода. Налдын ешігі техника. Кык шурыз кышкым адвон регион савечкадлан котырлан артмис пыртны поса национальны проект ясышхытия.
9: Таяпоска сыта район ясканы меду на вэр омас яс. Быдлун пост емуна шо са яс вэрнуыш машина. А налыншык та сбырьявояса йона содыс.
7: Асфальт вольсалам бұрын ұжалышас бұшас нылышыдны почас дайып жидан етед. Материал яс туын нен ұжалышыз тұрмана. Сычка арын тая пост еветліш водитель яс вермасна нен волычыны өдеджік. Налы ос комы быт пыр едас минудан вичіні светофорлыш тұрын вежби.
6: Некомын лунки жлы Сыктывкары войсны Илья Репинни Мастанг Петербургса Академияш студент яс. Коминная кутасны вожмасчыны маяк севера том яслан Войтур Костачукар чылым кад гитадым. Художество Авелы Чарнинса студент яс кастены неммадны Сыктывкарыс асланыс шерпас ясын.
10: Комин шерпас ащым могыш Илья Репинни ма художество Академиян Велычыще свойсны медвыд чащ. Чокаджыкана ветлана лунвылы, Велычыннын юкын ясемыш Псков областин да Крымын. Кычышуесны войвылынная чоч аджисны асыс пылыслун. Куимтом художник кысыны шерпасавны кусачан каланчас. Надородовчисны Сыктывкарса студент яс.
11: Меня удивляет архитектура на самом деле. Здесь есть смешение таких старых домов, даже вот деревянных, как здесь, с такой сталинской архитектурой, и также есть здания, которые исторически так сложилось, что они здесь такие остались, их немножко достраивали, реконструировали, и тут есть на что посмотреть, есть что пописать.
10: В эти курсы велочи сейчас Петр Куленич да Ольга Климова уцегласен шоны, и влан кологижны одье, откат кулас вылы виджедаман ромеса свершины, но вия мавта соцыган черпаса позже вежуштавны и вещик петкадлана ас виджедлас.
12: В рамках учебных работ сама себя ограничиваю, что это учебные работы, надо все сделать четко по плану, чтобы там все было по законам академической живописи. В пленэре я позволяю себе немножко шалить, что можно немножко написать по-другому, как-то другие цвета использовать, более яркие, и писать в другом стиле, в другой технике, другими кистями даже.
13: Нам важно показать себя как художники, как все-таки творческие единицы в концепции одной выставки, да, и создать, наверное, какие-то такие работы, которые будут интересные для местных жителей и, в принципе, да, для любого зрителя в любом музее.
14: Я хотела спросить про подложку, правильно ли я сделала.
13: Я думаю, что подложку можно полегче сделать, полегче. И, кстати говоря, вот здесь разнообразие в тоне требуется.
10: Медын петкадыны Борджика Мичлун, эти студентка вещик Лечис Степан Собор Сащона, тащань бытте югжедам астроебасы зев астыс пылыса. Вещик гебыш тупкышан дыра боштис. Художество Академии студент ясыс, тэлуна пожайчивны Сыктывкарлан мукат инесын. Строебайсы бырены ашныс. Юрь кыжед луна медбур уджасы петкадлас Национальной галерея.
6: Став бурса, ты кывзинад вильтур яс.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
15: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, на крайнем севере днем кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду, при грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура на крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13, днем плюс 25, плюс 30 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 19 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28.
16: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
17: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военнослужащие за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА украинской армии. Иранские СМИ заявили о рекордной посещаемости похорон Али Хаменеи. И россияне получили возможность заселиться в отель с помощью платформы «Макс». Все подробности далее. Группировка «Запад» уничтожила ударные БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Операторы российских дронов протаранили беспилотники противника в воздухе. За сутки ликвидированы 108 тяжелых квадрокоптеров ВСУ, а также 112 БПЛА самолетного типа и 45 пунктов управления противника. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
19: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны в районах Малеевки, Червоного Оскола, Щурова, Подлимана и Касьяновки. В Красном Лимане подразделение 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершает уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль, 6 наземных роботизированных комплексов. Всего за сутки в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 4 управляемых авиационных боеприпаса, 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и 9 барражирующих боеприпасов противника. Кроме того, скрыто уничтожены 6 полевых складов боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи «Старлинг».
18: Беспилотники с севера уничтожили 4 пункта БПЛА и более 30 солдат ВСУ за ночь. Российские военнослужащие также ликвидировали боевую машину и 4 огневые группы противника. В результате действий южной группировки ВСУ потеряли 23 пункта управления беспилотной авиацией, 7 наземных робототехнических комплексов. В общей сложности военнослужащие группировок «Запад», «Южная», «Восток» и «Север» за сутки уничтожили 118 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ и несколько станций спутниковой связи «Старлинг» в зоне проведения СВО. Более 40 миллионов человек приняли участие в траурных мероприятиях по случаю похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Шестидневные торжественные прощания и похоронные обряды прошли в 5 городах Ирана и Ирака, в том числе Тегеране и Мешхеде, родном городе Хаменеи, где он был похоронен в пятницу утром. Телеканал назвал похоронные церемонии самыми массовыми в истории человечества. Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы «Макс». Об этом говорится в сообщении от госуслуг, передается РИА Новости. Документ создается в профиле, нужно будет показать цифровой ID сотруднику отеля, и он подскажет дальнейшие действия. В пресс-службе уточнили, что цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. Функция доступна для российских граждан, включая несовершеннолетних. Сотни футбольных болельщиков устроили беспорядки в европейских городах после поражения сборной Марокко в матче с Францией на чемпионате мира. На кадрах из соцсетей видно, что улицы Лондона завалены мусором, а правоохранители пытаются очистить от фанатов район Эджуэр Роуд. Некоторые полицейские во время столкновений с болельщиками получили травмы. В Гааге фанаты сборной Марокко также вышли на улицы. Из-за беспорядков несколько автомагистралей города пришлось перекрыть. На этом фоне беспорядки ожидались и в Париже, однако в городе лишь французские фанаты громко отмечали успех своей команды. Напомню, сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В столичном регионе сегодня будет много дождей, местами с градом, ветер усилится. При этом температура воздуха поднимется до климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, двойной циклон может спровоцировать образование локальных смерчей.
20: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды, да, очень локализированно и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывистой атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
18: По данным ФОБОСа, если сегодня в осадкомеры метеорологов попадет от 6 до 11 миллиметров влаги, то в первый выходной дожди с грозами добавят еще 9-14 миллиметров, а воскресенье обещает стать самым дождливым днем и принесет до 12-17 миллиметров осадков. Таким образом, за три последних дня недели может выпасть до половины нормы июля, которая составляет 84 миллиметра. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
21: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона в российской футбольной премьер-лиге. В рамках премии «Героя РПЛ» колумбийца также признали лучшим форвардом. Лучшим вратарем стал Станислав Акацев из Краснодара. Лучшим полузащитником сезона назвали Эдуарда Спирцана, который летом перешел из стана южан в саудовский Аляхли. Лучшим защитником стал Игорь Дивеев из «Зенита», а лучшим тренером рулевой клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Лучшим молодым игроком премьер-лиги признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, а гол форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура против ЦСКА стал лучшим в прошлом сезоне. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле. В первой половине игры Мбаппе не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Футбольный Ахмат усилился полузащитником Жулио Ромао. Ранее у бразильца закончился контракт с Ференцварошем, в составе которого он в прошлом году стал чемпионом Венгрии. Дарья Исакова завоевала золото на чемпионате России в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки и с 50 метров из положения лежа победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорян. А в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных дуэтов первое место заняли Анна Тимофеева и Денис Репичев. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
18: Погода.
0: Сегодня в Казани плюс 28-30 градусов, без осадков. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 28-30. В Пензе, Ярославле плюс 30-32 градуса, малооблачно. Во Владимире плюс 30-32 градуса, в Туле плюс 22-24 и временами дождь. В Воронеже дожди плюс 25-27. В Ростове-на-Дону плюс 28-30, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 33-35, малооблачно. В Краснодаре и Ставрополе плюс 30-32 градуса. В Сочи плюс 28-30, в Нальчике и Владикавказе плюс 28-30. В Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 23-25 градусов. В Москве небольшой дождь и плюс 24-26. Сейчас столица плюс 18, облачно и безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, на крайнем севере днем кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду, при грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура на крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13, днем плюс 25, плюс 30 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 19 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28.
0: Вести Кумигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечный каникул на срок до полутора лет. Теперь, чтобы получить отсрочку, больше не нужно доказывать ухудшение финансового положения. Сам факт рождения или усыновления ребенка становится достаточным основанием. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7-го месяца каникул. По мнению председателя Комитета по социальной политике Госсовета Коми Анастасии Михайловой, нововведение положительно отразится на материальном положении семей в регионе.
2: Мы знаем, что при рождении и усыновлении ребенка у семьи возникают финансовые трудности. Еще один член семьи – это важный шаг для семей, счастливый шаг для семей. И, конечно, вот такая мера поддержки для них, она актуальна, нужна. И, конечно, радует, что наши семьи Республики Коми могут воспользоваться ей уже с сентября этого года.
1: По поручению Ростислава Гольштейна в Коми создан оленеводческий агрохолдинг. Сюда вошли агрокомплекс «Инта Приполярная», «Петрунская» и «Абись», присоединены к обществу «Интинская», которое является резидентом арктической зоны. Объединение позволит более рационально осуществлять затраты, увеличить доходную базу и воспользоваться положенными преференциями. Кроме того, по поручению главы региона Минсельхоз Республики инициировал, а Госсовет направил в правительство России предложение об изменении федерального законодательства, чтобы оленеводческие хозяйства системно получали статус резидентов арктической зоны. В целом, по Коми насчитывается порядка 73 тысяч голов северных оленей. Из них почти 68% содержатся в сельхозорганизациях. На тему выборов. Общая численность избирателей в Коми на 1 июля составляет 609 тысяч человек, что на 5 тысяч меньше, чем полгода назад. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев. В этом году предусмотрены различные формы голосования, что позволит отдать свой голос практически в любой ситуации, и в том числе дистанционно.
3: Избирательная комиссия Республики Коми подавала в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявку на проведение дистанционного электронного голосования на нашей территории. Эта заявка одобрена. Таким образом, наши избиратели получат возможность проголосовать дистанционно. Мы один из 33 субъектов, которые подавали такие заявки. Это возможность проголосовать любому избирателю, где бы он ни находился, в дни голосования. Для северных регионов это очень даже полезно, поскольку сентябрь – это еще ситуация, когда многие из наших избиратели находятся в отпусках, они прекрасно теперь могут подать заявку для участия в дистанционном электронном голосовании через единый портал государственных услуг и проголосовать там, где им это будет удобно. Главное, чтобы был выход в интернет и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.
1: Глава Усть-Омского района Галина Плецер ответила на вопросы жителей республики на прямой линии Центра управления регионом. Обращения касались переселения из ветхого жилья, благоустройства территории, подготовки к зиме. Также поступил вопрос о строительстве новой школы-сада в поселке Мадмас. Сейчас в действующем 40-летнем здании обучается более 60 детей.
4: 2025 году объект средняя школа образовательная с детским садом в поселке Мадмас на 130 мест была включена в адресную инвестиционную программу Республики Коми для разработки проектно-сметной документации. Заказчиком объекта выступает государственное учреждение Республики, служба заказчика. В конце 2025 года проектная организация передала проект в государственную экспертизу. К сожалению, проект получил отрицательное заключение. Я знаю, что сегодня ведутся работы по устранению замечаний, и в ближайшее время повторно документы будут переданы в экспертизу. Поэтому говорить о начале строительства сегодня пока немножко рано. Мы ждем, когда уже выйдет проект с положительным заключением экспертизы. Мы тогда поймем, сколько же все-таки средств нужно на эту стройку, и дальше уже будем активно работать в части привлечения средств из федерального бюджета.
1: Дорожная кампания в разгаре. Обновление региональных дорог ведут на многих направлениях. Визинга-Кайгородок, Кослан-Чупрова, Кирки-Дутова. Технику развернули и на одном из самых проблемных участков трассы – Сыктывкар-Троицко-Печорск. Подрядная организация «Скорткироса» полностью заменяет полотно от Пезмога до Приозерного. Региональное правительство включило этот и еще два небольших участка по Карткировскому району в нацпроект «Инфраструктура для жизни». По словам генерального директора подрядной организации Юрия Сидоренко, мощности и материалов в достатке. В работе даже свой асфальтобетонный завод.
5: Здесь по проекту у нас идет замена покрытия, ремонт дороги на протяжении 11,5 километров. Мы полностью рециклируем старый асфальтобетон, измельчаем старое покрытие, оставляем его внизу и делаем нижний слой 5 сантиметров из асфальтобетонной смеси H16, нижний нормальный, и верхний слой щема H16. Достаточно прочный и крепкий материал.
1: Подрядчик намерен ускориться. Форс-мажором может стать только ситуация с топливом. Окончательный срок завершения работ – 28 августа. В Коми огласили итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан». Свои идеи прислали участники из Сыктывкара, Инты, Воркуты, а также Карткировского и Прилузского районов. Среди физических лиц юными призерами стали школьники Никиты и Вячеслав Лыткины. Братья разработали познавательную настольную игру «Логические цепочки. Найди общее». Призером младшей возрастной категории был признан Алексей Петров за яркие информационные карточки «Бюджет района – это просто». Среди участников старше 15 лет отличилась Жанна Некрасова с проектом «Бюджет лото от рубля до пользы». Новости культуры. В Национальном музее Коми открылась выставка «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь». Представлены самые распространенные синантропные виды насекомых. Экспозиция создана на материалах фонда музея энтомологической коллекции Института биологии Коми-научного центра. Один из центральных экспонатов – клоповар. Об устройстве рассказывает заведующая отделом природы Татьяна Голованова.
6: Клоповар – это удивительное устройство, которое было придумано в 19 веке. Принцип действия его как у самовара. То есть клоповар имел корпус и очень длинный носик. Так как клопы устойчивы к морозу, и в отличие от тараканов, они не вымораживаются или вымораживаются с трудом, люди придумали такой способ на практике, что посредством горячего пара, горячей воды, они погибают быстрее. Но кипятком было ошпаривать все щели дома, мебель. Это неблагоразумно, и поэтому было придумано такое устройство. Тип работы, как у самовара. То есть в это устройство наливали воду, внизу располагались угли, вода нагревалась, и через длинный носик выделялся горячий пар. И вот этим паром хозяева дома выпаривали все щели, все швы у мебели, где водились клопы.
1: В это воскресенье в Сыктывкаре состоится очередная экскурсия пешком по Усть-Сысольску, посвященная памяти Сергея Сорокина, сына выдающегося коми-земляка Петерима Сорокина. Маршрут начнется в 12 часов у главного корпуса Сыктывкарского государственного университета. Проведет экскурсию краевед Игорь Бобраков. В эти выходные жители и гостей республики приглашают погрузиться в атмосферу межрегионального праздника «Усть-Сылимская горка». В селе Усть-Сылима вас ждет широкая Петровская ярмарка, соревнования по водно-моторному спорту, силовые состязания. Провожать субботний день на берегу реки будут обрядовым праздником Петровщина, а в воскресенье центральным событием дня станут горочные гуляния, которые развернутся на Народной поляне. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, на крайнем севере днем кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду, при грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура на крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13, днем плюс 25, плюс 30 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 19 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Диапазон.
5: Утренняя информационная программа.
6: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Вячеслав Тарабукин. В стенах Госсовета Коми прошло первое организационное заседание молодежного парламента республики 7-го созыва. Молодые парламентарии избрали председателя и сформировали рабочие органы. Участников форума выслушал Александр Ефремов.
7: В первом заседании молодежного парламента нового созыва приняли участие 26 депутатов, в том числе пятеро по конференц-связи. К ним обратился с напутственным словом первый заместитель председателя Госсовета Коми Сергей Усачев.
8: Вы уже достаточно опытные люди и специалисты в своих сферах деятельности, поэтому состав молодежного парламента отличается и молодостью, и опытом, ну и самое главное, у вас огромный заряд энергии, молодой, здоровой энергии.
7: Работу молодых парламентариев курирует заместитель председателя Госсовета Станислав Кочев. По его словам, изначально молодежный парламент должен был собраться в начале года, однако решили дать время, чтобы в его состав вошли представители всех сфер деятельности. Кроме того, молодые депутаты избраны от 19 муниципалитетов, то есть представляют почти всю территорию республики.
9: Мы охватили всю республику, чтобы с каждого района был голос молодого депутата. Желаем молодежному парламенту новых идей, продуктивной работы и уверен, что в дальнейшем у них будет много реализованных проектов.
7: А прежде всего депутаты молодежки представляют на уровне республики интересы своего поколения.
10: Нужно создать льготы, специальные возможности, льготные ипотеки, отеческая ипотека и прочие возможности для того, чтобы молодежь оставалась у нас в регионе.
11: Молодежный парламент очень нужен именно для молодежи, я считаю, сельской местности, потому что здесь есть такая возможность молодежи сказать, высказать свое мнение, сказать свои проблемы, потому что большинство молодежи все-таки хочет жить на своей родной земле.
7: Новый молодежный парламент будет работать 5 лет. Его председателем был единодушно избран ухтинец Илья Злобин.
6: День семьи, любви и верности. Вместе со всей страной республика отметила его в лучших семейных традициях. Как праздник провели в столице, расскажет Георгий Денисов.
12: В праздничный день в Сыктывкарском отделении ЗАГСа рабочий день начался на час раньше обычного, в 9 утра. Ведь эта дата традиционно популярна у желающих связать себя узами брака. Театральный художник по свету Денис и магистрант-филолог Ульяна – одна из таких пар. Молодожены познакомились в интернете больше года назад, а теперь решили официально оформить отношения.
13: Мы любители древнерусской старообрядческой литературы, поэтому мы знали о Петре и Февроне, естественно, читали сказания и решили выбрать этот день, потому что он и подходил в целом по плану, и такой праздник знаменательный, можно сказать.
12: столичном сквере под часами развернулись площадки с мастер-классами, играми и викторинами. Одну из них посвятили изготовлению воздушных змеев. Виктория Ильинская учит детей быстро создавать простые конструкции из обычной бумаги.
4: На мастер-классе мы учим ребят из простой бумаги А4 собирать простого воздушного змея. Но при этом он прекрасно летает или делать его очень легко. Если постарше ребенок, в течение 5 минут может сделать. Но если он помладше, то минут, наверное, 8-10.
12: Ярким и теплым моментом праздничной программы стало шествие мам с колясками «Мама-марш». Его взрослым участникам тоже пришлось поработать своими руками. У Натальи Вишняковой на украшение коляски ушло около часа, помогала вся семья.
14: Идея как-то пришла нам, потому что времени было мало совсем, и выбрали стиль невесты как символ праздника сегодняшнего, день семьи, любви, верности.
12: Завершили празднование в Сыктывкаре концерты, торжественная церемония награждения супружеских пар медалью за любовь и верность.
6: На главную тему времени. Сегодня в нашем эфире специальный репортаж Ольги Благиных «Письма на фронт с молитвой в душе и на устах». Он получил диплом первой степени на 23-м межрегиональном фестивале «Православие и СМИ» и стал лауреатом 12-го Всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера» в номинации «Телевизионный фильм».
15: Дорогой наш солдат, я знаю, что служба нелегка, что тебе тяжело.
16: Ты рискуешь своей жизнью, чтобы я могла мечтать о будущем, радоваться каждому дню, яркому солнцу.
17: Но самое главное, не опускай руки. Ты сильный, ты ответственный. Ты делаешь великое дело.
18: И мы все гордимся тобой. Пусть каждый день приносит тебе новые победы.
17: Благодарю тебя за твою отвагу и смелость на поле битвы. Спасибо, что ты сражаешься во имя свободы и мира.
19: Их своим сыновьям, мужьям, женихам, отцам, матери, жены и дети отправляли во время Первой мировой войны, затем гражданской и, конечно, в годы Великой Отечественной. Стоит ли говорить, что весточек из дома ждали с большим нетерпением? Ждут их солдаты и сегодня. Каждое письмо – это событие, ведь заветный треугольник – не просто лист бумаги. Это ниточка, которая связывает тыл и фронт, каждого бойца с родиной, с мирной жизнью. А еще вселяет силы, ободряет и даже помогает выжить.
20: Письма в зону СВО ученики Аллы Ивановны Кекоть, как и многие другие, начали писать почти сразу после начала спецоперации. Добрые, искренние, по-детски наивные строки. Чуть позже встречались с теми, кто возвращался с передовой. Очередная такая встреча летом 2023-го стала для ребят настоящим потрясением. На тот момент, по примерным подсчетам, Коми потеряла 400 бойцов.
21: Мы представили 400 человек следующим образом. 4 первых класса по 25 человек, 4 вторых, 4 третьих и 4 четвертых. То есть в результате в одно мгновение мы представили, что 16 классов нет. И эта цифра нас буквально потрясла. Я поговорила с ребятами об этом, и ребята предложили писать письма с молитвами.
20: Сначала были 90-й псалом и «Отче наш», но непростой церковнославянский язык давался с трудом, пока в интернете не наткнулись на молитву, которая, по словам архимандрита Ионы Одесского, в годы Великой Отечественной уберегла множество бойцов. Старец рассказывал, все, кого ею благословили, чудом спаслись, несмотря на простреленные пилотки, вещмешки и шинели. Эти слова так вдохновили школьников, что молитва от старца Ионы стала важной частью каждого письма.
22: Душа Христом, освети меня, тело Христом, спаси меня, кровь Христова, напой меня, вода Христом, умой меня, раны ж твои глубокие. Господи, прикрой меня, я в час с тобою, Господи, оборони меня, Господи, худого врага, от наглой смерти, помилуй меня, Господи, аминь.
20: Кто автор этих строк, исследователи не уверены до сих пор. Самые ранние тексты «Анима Кристи», название молитвы на латыни, датируются 14-м столетием. Но, как и много веков назад, она объединяет сердца и души людей по всему миру. В годы лихолетия тех, кто просит помощи у Бога, становится больше. К нему, как к высшему заступнику, обратились и дети. С каждым письмом сила молитвенного слова возрастает многократно.
0: Святые помогают с небес, и небесное воинство, оно тоже всегда с нами. То, что дети пишут молитвы и вместе пишут, они ее усиливают, эту молитву, в принципе, не имеет значения, какая молитва. Но она просто доступна вот, для запоминания, легко читается. Да? Ну, слава Богу, что дети ее пишут. Войн начинают люди, а заканчивает Господь Бог. И победа достается тому, на чьей стороне правда.
1: Постепенно присоединились и взрослые. Мамы и бабушки не смогли устоять перед жаром детских сердец, а главное – перед их верой. Молитва поможет.
2: Где-то, если всего, в общем сумме получится где-то писем 50, ну, конкретно от меня. Для бойцов, как они нам рассказывали, наши письма – это в первую очередь поддержка. Мы поддерживаем наших бойцов. У них там сейчас тяжелое время, идут бои. И мне кажется, им очень приятно получить наши наилучшие пожелания.
19: К осени о письмах с молитвой узнали волонтеры и стали их раздавать желающим присоединиться в качестве образца. А уже затем отправлять их на передовую. Один такой тетрадный листок, исписанный неуверенным детским почерком, попал к жительнице Зеленца, поэтессе Валентине Салей. Искренняя вера детей в то, что их слова, горячая поддержка и обращение к Богу непременно помогут солдатам в трудную минуту, не смогли оставить ее равнодушной. И Валентина Михайловна взялась за перо.
1: Спустя полтора года число заветных треугольников достигло 4000. Это, говорит поэтесса, ее личный вклад в победу. Молитва в каждом письме непременно, а вот все остальное – чистое творчество. Каждому бойцу особое материнское обращение. Найти два одинаковых послания вряд ли получится.
23: Каждый раз, когда ты пишешь, представляешь своего сына. Сына, внука, не дай бог. И поэтому, конечно, там у меня и родной, и дорогой, и воин, защитник, и боец, и солдат в том числе тоже. Я не могу даже сказать, почему это, но очень теплое чувство, и ты пишешь как будто знакомому человеку. Просто хочется, чтобы они выживали. Я, конечно же, желаю как можно меньше, чтобы было смертей, чтобы скорее кончилась эта война. Чтобы мамы не плакали или плакали только от счастья, когда встречали детей. Чтобы вдов не было, сирот не было.
1: Перед отправкой на фронт свои послания и письма Валентины Михайловны сначала оформляют дети. Рисуют на каждом треугольнике триколор, символ нынешней России, и красную звезду, неизменную спутницу победы в Великой Отечественной. Юные художники ставят свою подпись. Выходит, у одного письма два автора. Уже в таком виде бумажные треугольники попадают в руки бойцов.
24: Это уже получается развернутая молитва. Mm-hmm. Вот посмотрите, видимо, уже довольно-таки долго она, потому что уже потертые вот уголочки.
25: По краям, да?
24: Да, и сгибы.
1: Наталья Олейник уже дважды бывала в Луганске. Ездит по зову сердца, работает в госпитале санитаркой. С каким нетерпением бойцы ждут весточки даже не из дома, а просто оттуда, из-за ленточки, из другой мирной жизни, как читают, вытирая украдкой навернувшиеся слезы, как трепетно хранят их, видела своими глазами. Именно она и сообщила, письма наших школьников бойцы берегут, как зеницу ока, а один из них с позывным «Азов» уверен, оно спасло его от гибели.
26: Он сказал, у меня два талисмана. Достает игрушку. Это, говорит, игрушка, которую я нашел на дорогах войны. Она меня спасает. А второй талисман – это, говорит, письмо. Письмо от девочки Валентины Салей. Она учится в 4 классе 18-й школы города Сыктывкара. И я, говорит, хочу найти после СВО эту девочку, чтобы отблагодарить, потому что это письмо, талисман, он меня оберегает.
1: Это потом выяснится, что автор письма, попавшего к бойцу с позывным «Азов», вовсе не ребенок. Новость, привезенная Натальей, придаст поэтессе из Зеленца сил и вселит уверенность – нужно продолжать. Получив привет из госпиталя, Валентина Михайловна взялась еще и носки вязать, зимой ноги согреют, а внутрь вкладывает свои стихи. Душевное тепло не заменить ничем.
23: Вяжу как будто своему сыночку, с молитвой и в душе, и на устах. Моя молитва искренне проста. К победе пусть идут мои носочки.
1: Боец «Азов» пошел на поправку и прислал в школу ответ. Получить письмо практически с передовой дети о таком и мечтать не могли.
21: Накануне Нового года один боец находился на передовой позиции одного из направлений фронта СВО. Ему блиндаж под обстрелами боевые товарищи доставили провизию, и там был подарок. В этом подарке было фронтовое письмо, треугольник. В этом письме была написана молитва. Она очень пригодилась бойцу, так как направление, которое он удерживал, было очень активное. «Хочу поблагодарить тебя за такой подарок, за то, что ты помогаешь быть крепче духа, за твою поддержку».
20: Целый год ребята помогали фронту всем, чем могли. Собирали гуманитарку, записывали видеооткрытки, делали крестики. За это время подружились с ветеранами Союза добровольцев Донбасса в республике. Бойцы – частые гости у школьников. Рассказывают, каково это оказаться на передовой, страшно ли во время бомбежек и о том, как помогают им весточки из родного города. Для них детские письма – такие искренние и трогательные, самые дорогие подарки. Не расстаются с ними даже во время атак. Молитву старца Ионы многие выучили наизусть.
3: Теплоту в душе означает то, что нас ждут, нас верят. Сильно очень откликается, потому что по несколько раз бывает так, на дню по несколько раз молимся. Не то, что там, когда отдыхаем, а даже перед штурмом, после штурма. Даже когда своих бойцов раненых выносим с поля боя, тоже молимся. Потому что помогает все это.
20: За это время ученики Аллы Ивановны заметно изменились. Они не просто выросли, повзрослели, стали серьезнее, мудрее. Слова «страна», «Россия», «Родина», «Победа» наполнились для них особым смыслом. А тема войны стала одной из главных в их мирной жизни. Каждый почувствовал – он тоже помогает фронту, кует победу. Он тоже солдат.
19: Письма на фронт стали неотъемлемой частью жизни многих жителей республики. Школьников, студентов, просто неравнодушных граждан пишут далеким неизвестным защитникам, каждого из которых дома ждут родные, близкие, дети, а может быть уже и внуки. И каждый фронтовой треугольник еще раз говорит: тебя ждут, тебя любят. Обязательно возвращайся. Возвращайся живым. Возвращайся с победой.
5: Диапазон.
8: Утренняя информационная программа.
6: На несколько дней Сыктывкар стал творческой площадкой для студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Сюда они приехали в рамках первого международного молодежного лагеря «Маяк Севера» по инициативе Ростислава Гольштейна. В сюжете Валентины Смирновой студенты Санкт-Петербургской академии имени Ильи Репина Петр Куленич, Ольга Климова и ассистент кафедры живописи и композиции академии Сергей Зайцев.
9: Из культурной столицы в столицу Коми. 9 студентов-четверокурсников и преподаватель Репинки впервые так далеко заехали на север, чтобы устроить пленэр. Обычно их путь лежит в южном направлении. База Академии находится в Псковской области, в Крыму. Но, признаются, первое впечатление уже самое приятное. Трое молодых художников сегодня выбрали площадку у пожарной каланчи. К ним примкнули сыктывкарские студенты. Получилась своеобразная творческая лаборатория на свежем воздухе.
10: Меня удивляет архитектура на самом деле. Здесь есть смешение таких старых домов, даже вот деревянных, как здесь, с такой сталинской архитектурой. И также есть здания, которые исторически так сложилось, что они здесь такие остались. Их немножко достраивали, реконструировали. И тут есть на что посмотреть, есть что пописать.
9: Петр Куленич – потомственный художник, впрочем, как и его однокурсница Ольга Климова. Отмечают, на пленэре писать нужно быстро, освещение меняется. Впрочем, масло позволяет вносить коррективы, а картины можно доработать и без натуры.
11: В рамках учебных работ сама себя ограничиваю, что это учебные работы, надо все сделать четко по плану, чтобы все было по законам академической живописи. В пленэре я позволяю себе немножко шалить, что можно немножко написать по-другому, как-то другие цвета использовать, более яркие, и писать в другом стиле, в другой технике, другими кистями даже.
25: Нам важно показать себя как художники, как все-таки творческие единицы в концепции одной выставки, да, и создать, наверное, какие-то такие работы, которые будут интересны для местных жителей и, в принципе, да, для любого зрителя в любом музее.
27: Я хотела спросить про подложку, правильно ли я сделала.
25: Угу. Я думаю, что подложку можно полегче сделать. И, кстати говоря, вот здесь разнообразие в тоне требуется.
9: Одна из студенток в поисках лучшего ракурса забралась во враг возле Стефановского собора. Здесь свет падает по-особому, и ничто не мешает сосредоточиться на процессе. Даже от назойливых москитов защиту

0: В отдельных участках дороги еще нет верхнего амортизационного слоя. Он будет уложен в ближайшие дни. В завершающей стадии и обустройство тротуаров. В этом убедились мэр Сыктывкара Максим Мартышин и депутат Госсовета Коми Станислав Кочев, проинспектировавшие ход работ. Условия контракта стоимостью более 200 миллионов рублей, по словам заказчика, директора НКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева, в основном будут выполнены 15 июля.
1: Но возможность их установки будет у нас, так сказать, в перспективе. И ну, вот уже останется благоустройство. Это торфовка, внесение семян для последующего озеленения. Ну и какие-то такие работы, связанные с уборкой мусора и подготовкой объекта к сдаче.
0: Контракт реализуется без превышения сметы расходов, что не мешает вносить коррективы с учетом пожеланий жителей микрорайона, отметил Станислав Кочев.
2: Запрос от жителей был, это в моменты дождей здесь плохо сходила вода, слабо работали ливневки. Это учли и действительно в проектное решение это внесли, и сейчас уже дополнительные ливневки построены, изготовлены, и мы уйдем от этой проблемы.
0: Владислав Грушин, главный инженер компании-подрядчика, также добавил, что в тесном взаимодействии подрядной организации с мэрией удается быстро решать и другие проблемы.
3: У нас заказчик дорожное хозяйство НКП, поэтому вопрос решается, скажем так, в течение одного дня. То есть если мы подходим к какому-то объекту, например, как здесь было с магазином «Магнит», у них вместо стоянки бывшей будет сейчас остановка. Решали вопрос на месте. То есть проект поменяли, перенесли стоянку сбоку «Магнита». Как бы проблемы и магазина, и города, скажем так, решили оперативно.
0: Полного завершения на улице Тинтюковский следует ожидать к началу августа. А уже на будущий год планируется продолжить ремонт автотрассы в сторону Эржи. Как отметили в дорожном хозяйстве, проекты уже подготовлены. Также к событиям лета, но уже традиционным для него и знаковым для региона. 1000 гостей собрал в Ижме 20-й межрегиональный праздник «Лут». Туристы, в том числе из других городов России, включились в уникальные моменты программы: шествие ворота, хороводы, конные скачки и ночные гуляния на берегу реки. Участником стала и наша коллега Елена Золотарева.
4: Традиции ижемской земли живы, и подтверждение тому малый луд. Малышня первой закрутила фигуры хоровода. Получив заряд милоты, гости отправились знакомиться с подворьями поселений и сувенирами. На несколько часов центральная улица Ижмы превратилась в мастеровой городок. Скучать никому не давали. На интерактивной площадке развлечения на любой вкус. Предлагали по старинке заготовить дрова, пройтись на ходулях, сыграть в косточки, пошить на старинной машинке.
5: В этом году очень много народу приезжает, и я так думаю, и самое интересное, что молодежь приезжает, палаточные города строят, и живут вот сутки без сна.
4: Перед концертом выступил глава республики Ростислав Гольштейн, вручил награды заслуженным работникам и поблагодарил ижемцев за сохранение традиций и культуры.
6: Лут – это не просто праздник, это живое свидетельство того, что ижемская земля хранит свою душу, что наша культура не уходит в прошлое. Благодарю вас. Вы бережно храните и передаете из поколения в поколение свои знания.
4: В числе почетных гостей был и герой России, заместитель председателя Госсовета Станислав Кочев.
7: Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал: язык, традиции и обычаи народов нашей огромной страны, все многообразие нашей великой державы – это и есть основа национальной политики России.
4: Пестрой рекой из национальных нарядов потекло главное действо праздника – ворота. Этим долгим и сложным хороводом ижемцы еще несколько веков назад отдавали дань богам солнца, лугов и рек, чтобы урожай выдался знатным, а в сенокос не подвела погода. Шли согласно определенному рисунку, который символизирует связь сел и деревень, поколений и родов. Зрителей завораживает.
8: Я первый раз тут, но мне всегда интересно знать разные культуры в Коми. Поэтому в целом интересно и мне нравится.
4: Внимание! Еще одно зрелище подарили ижемцы гостям – конные скачки. Дождь, прошедший накануне, прибавил драйва, кони проскальзывали на мокрой траве, норовили уронить на поворотах. Лошади для ижемских мужчин – почти религия. Многие привозят скакунов из других регионов.

0: В некоторых подворьях по два десятка коней. Михаилу Сметанину почти 75 лет, а он по-прежнему на старте.
1: Я всю жизнь с детства занимаюсь лошадьми. Кроме него у меня еще 10 лошадей. Я только участвую, чтобы душу успокоить.
0: Заезды делили в зависимости от возраста и породы скакуна. Местные, полукровки и рысаки, кобылы, мерины и жеребцы. В итоге абсолютным чемпионом гонок стал многократный победитель Андрей Хозяинов из Кельчи Юра. Завершился луд на левом берегу реки. У гостей была бессонная и веселая ночь, где они общались с коренными жителями уже в неформальной обстановке.
2: А свои 440 лет со дня основания отметило старинное Сыктывдинское село Глезом. Праздничные гуляния развернулись на территории детского сада. Под открытым небом жители и гости села смогли поучаствовать в различных мастер-классах, посетить дом охотника, поймать лося или рыбу, на экспозиции старинного быта посмотреть, как жили прадеды, выпить чай с ароматной выпечкой и продегустировать местный мед. Любители спорта и активного отдыха объединили соревнования по футболу и волейболу. Юбилей села – это прежде всего чествование людей труда. В этот день наградили и старейших жителей, отметивших в этом году солидный юбилей, и молодые семьи, которые сегодня вносят свой вклад в развитие малой родины. В этом году 440-летие отмечают сразу 9 сельских поселений и 2 деревни Сыктывдина. В честь этого по очереди села собирают копию филина символа мудрости с герба района. Первым еще в апреле эстафету открыл Выльгард. Свои перья уже передали Часово, Иб, Шошка, Озел, Пажга, Зеленец и Мандач. Торжественная передача арт-объекта Музея истории и культуры имени Эмилии Налимовой состоится в августе к 105-летию Республики Коми. Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке и участвовали за пультом звук режиссера Роман Козлов. Использованы материалы Александра Ефремова, Елены Золотаревой, Ольги Благиных, Ольги Макаровой. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Тарабукин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радиоволнах Коми-Гор.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. Микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Теперь, чтобы получить отсрочку, больше не нужно доказывать ухудшение финансового положения. Сам факт рождения или усыновления ребенка становится достаточным основанием. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7-го месяца каникул. По мнению председателя Комитета по социальной политике Госсовета Коми Анастасии Михайловой, нововведение положительно отразится на материальном положении семей в регионе.
2: Мы знаем, что при рождении и усыновлении ребенка у семьи возникают финансовые трудности. Еще один член семьи – это важный шаг для семей, счастливый шаг для семей. И, конечно, вот такая мера поддержки для них, она актуальна, нужна. И, конечно, радует, что наши семьи Республики Коми могут воспользоваться ей уже с сентября этого года.
1: По поручению Ростислава Гольштейна в Коми создан оленеводческий агрохолдинг. Сюда вошли агрокомплекс «Инта Приполярная», «Петруньская» и «Абись», присоединены к обществу «Интинская», которое является резидентом арктической зоны. Объединение позволит более рационально осуществлять затраты, увеличить доходную базу и воспользоваться положенными преференциями. Кроме того, по поручению главы региона Минсельхоз Республики инициировал, а Госсовет направил в правительство России предложение об изменении федерального законодательства, чтобы оленеводческие хозяйства системно получали статус резидентов арктической зоны. В целом по Коми насчитывается порядка 73 тысяч голов северных оленей. Из них почти 68% содержатся в сельхозорганизациях. На тему выборов. Общая численность избирателей в Коми на 1 июля составляет 609 тысяч человек, что на 5 тысяч меньше, чем полгода назад. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев. В этом году предусмотрены различные формы голосования, что позволит отдать свой голос практически в любой ситуации, и в том числе дистанционно.
3: Избирательная комиссия Республики Коми подавала в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявку на проведение дистанционного электронного голосования на нашей территории. Эта заявка одобрена. Таким образом, наши избиратели получат возможность проголосовать дистанционно. Мы один из 33 субъектов, которые подавали такие заявки. Это возможность проголосовать любому избирателю, где бы он ни находился, в дни голосования. Для северных регионов это очень даже полезно, поскольку сентябрь – это еще ситуация, когда многие из наших избирателей, избиратели находятся в отпусках, они прекрасно теперь могут подать заявку для участия в дистанционном электронном голосовании через единый портал государственных услуг и проголосовать там, где им это будет удобно. Главное, чтобы был выход в интернет и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.
1: Глава Усть-Омского района Галина Плецер ответила на вопросы жителей республики на прямой линии Центра управления регионом. Обращения касались переселения из ветхого жилья, благоустройства территории, подготовки к зиме. Также поступил вопрос о строительстве новой школы-сада в поселке Мадмас. Сейчас в действующем 40-летнем здании обучается более 60 детей.
4: В 2025 году объект средняя школа образовательная с детским садом в поселке Мадмас на 130 мест была включена в адресную инвестиционную программу Республики Коми для разработки проектно-сметной документации. Заказчиком объекта выступает государственное учреждение Республики, служба заказчика. В конце 2025 года проектная организация передала проект в государственную экспертизу. К сожалению, проект получил отрицательное заключение. Я знаю, что сегодня ведутся работы по устранению замечаний, и в ближайшее время повторно документы будут переданы в экспертизу. Поэтому говорить о начале строительства сегодня пока немножко рано. Мы ждем, когда уже выйдет проект с положительным заключением экспертизы. Мы тогда поймем, сколько же все-таки средств нужно на эту стройку, и дальше уже будем активно работать в части привлечения средств из федерального бюджета.
1: Дорожная кампания в разгаре. Обновление региональных дорог ведут на многих направлениях. Визинга-Кайгородок, Кослан-Чупрова, Керкидутова. Технику развернули и на одном из самых проблемных участков трассы – Сыктывкар-Троицко-Печорск. Подрядная организация «Скорткироса» полностью заменяет полотно от Пезмога до Приозерного. Региональное правительство включило этот и еще два небольших участка по Карткировскому району в нацпроект «Инфраструктура для жизни». По словам генерального директора подрядной организации Юрия Сидоренко, мощности и материалов в достатке. В работе даже свой асфальтобетонный завод.
5: Здесь по проекту у нас идет замена покрытия, ремонт дороги на протяжении 11,5 километров. Мы полностью рециклируем старый асфальтобетон, измельчаем старое покрытие, оставляем его внизу и делаем нижний слой 5 сантиметров из асфальтобетонной смеси H16, нижний нормальный, и верхний слой еще H16. Достаточно прочный и крепкий материал.
1: Подрядчик намерен ускориться. Форс-мажором может стать только ситуация с топливом. Окончательный срок завершения работ – 28 августа. В Коми огласили итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан». Свои идеи прислали участники из Сыктывкара, Инты, Воркуты, а также Карткировского и Прилузского районов. Среди физических лиц юными призерами стали школьники Никиты и Вячеслав Лыткины. Братья разработали познавательную настольную игру «Логические цепочки. Найди общее». Призером младшей возрастной категории был признан Алексей Петров за яркие информационные карточки «Бюджет района – это просто». Среди участников старше 15 лет отличилась Жанна Некрасова с проектом «Бюджет лото. От рубля до пользы». Новости культуры. В Национальном музее Коми открылась выставка «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь». Представлены самые распространенные синантропные виды насекомых. Экспозиция создана на материалах фонда музея энтомологической коллекции Института биологии Коми-научного центра. Один из центральных экспонатов – клоповар. Об устройстве рассказывает заведующая отделом природы Татьяна Голованова.
6: Клоповар – это удивительное устройство, которое было придумано в 19 веке. Принцип действия его как у самовара. То есть клоповар имел корпус и очень длинный носик. Так как клопы устойчивы к морозу, и в отличие от тараканов, они не вымораживаются или вымораживаются с трудом, люди придумали такой способ на практике, что посредством горячего пара, горячей воды, они погибают быстрее. Но кипятком было ошпаривать все щели дома, мебель. Это неблагоразумно, и поэтому было придумано такое устройство. Тип работы, как у самовара. То есть в это устройство наливали воду, внизу располагались угли, вода нагревалась, и через длинный носик выделялся горячий пар. И вот этим паром хозяева дома выпаривали все щели, все швы у мебели, где водились клопы.
1: В это воскресенье в Сыктывкаре состоится очередная экскурсия пешком по Усть-Сысольску, посвященная памяти Сергея Сорокина, сына выдающегося коми-земляка Петерима Сорокина. Маршрут начнется в 12 часов у главного корпуса Сыктывкарского государственного университета. Проведет экскурсию краевед Игорь Бобраков. В эти выходные жители и гостей республики приглашают погрузиться в атмосферу межрегионального праздника «Усть-Сылимская горка». В селе Усть-Сылима вас ждет широкая Петровская ярмарка, соревнования по водно-моторному спорту, силовые состязания. Провожать субботний день на берегу реки будут обрядовым праздником Петровщина, а в воскресенье центральным событием дня станут горочные гуляния, которые развернутся на Народной поляне. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На крайнем севере днем кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду. При грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура на крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13. Днем плюс 25, плюс 30 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 19 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28.
0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске силы ПВО за ночь уничтожили 376 украинских беспилотников. Трамп и Нетаньяху обсудили американские операции против Ирана. И площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки сократилась более чем на 65 тысяч гектаров. Все подробности далее. Дежурными средствами ПВО ночью перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были сбиты в период с 20 часов четверга до 7 утра пятницы в небе над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крымом и над акваторией Азовского моря. Напомню, в ночь на четверг в Минобороны заявляли об уничтожении 73 беспилотников противника. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за минувшие сутки ликвидировали 118 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» составили 164 беспилотника самолетного типа и 52 октокоптера типа Р-18. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
8: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Великих Проходов, Круглого, Избицкого и Захаровки. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М-113 и 12 автомобилей. Кроме того, уничтожено 22 пункта управления БПЛА, 164 БПЛА самолетного типа, 52 октокоптера типа Р-18 и 8 НРТК.
7: Тем временем вооруженные силы России с помощью «Герберы» и «Сикер» поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ у Доброполья. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время десантники группировки войска «Днепр» предотвратили попытку вооруженных сил Украины провести контратаку с помощью НРТК в Запорожской области. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили обстановку в районе Персидского залива. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс Израиль» со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства. По данным канцелярии, Трамп предоставил Нетаньяху информацию о действиях армии США против Ирана. Со своей стороны премьер-министр в ходе разговора отметил важность сохранения израильских буферных зон в соседних странах. Такие зоны сейчас существуют в Ливане и Сирии. Между тем, как отмечает новостной портал Axios, сегодня отношения между Ираном и США стали гораздо спокойнее, чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям региональных посредников. Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия пытаются снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном и возобновить переговоры по ядерной сделке. Как пишет портал со ссылкой на несколько источников, чиновники провели несколько телефонных разговоров с представителями США и Ирана в попытке успокоить ситуацию после недавней эскалации. Корабли ВМС России и Китая вышли из порта Циндао в Желтое море для проведения главного этапа учений «Морское взаимодействие 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут совершать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут совместные артиллерийские стрельбы. Особое внимание уделят противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море, отметили в пресс-службе. Россию на маневрах представляют крейсер «Варяг», корвета «Резкий», дизель-электрическая подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Учения носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Об этом ранее заявлял контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс уволил членов Федеральной комиссии по содействию выборам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Комиссия состоит из 4 человек, однако в ней состояло лишь 3, так как один из участников покинул ее ранее в этом году. Поскольку за проведение выборов в США отвечают власти штатов, созданная в 2002 году комиссия выполняет лишь вспомогательные функции, в число которых входит сертификация систем голосования. В этом году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную потерю большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также с ростом цен. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки сократилась более чем на 65 тысяч гектаров и составила 69,600 тысяч гектаров. Об этом сообщает лесопожарный центр региона. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие более 1000 человек, задействовано 2 единицы техники. Лес горит в 5 округах на севере края. В Красноярском крае сохраняются высокие классы пожарной опасности. Двойной циклон накроет столицу в ближайшие сутки. По словам ведущего метеоролога гидрометцентра Марины Макаровой, ожидается усиление ветра, а выпадет месячная норма осадков. При этом температура будет достаточно высокой, до 28 градусов тепла. Чуть прохладнее станет лишь в воскресенье. В Минтрансе не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. Интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле. В первой половине игры Мбаппе при этом не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона в российской футбольной премьер-лиге. В рамках премии «Герои РПЛ» колумбийца также признали лучшим форвардом. Лучшим вратарем стал Станислав Акацев из Краснодара. Лучшим полузащитником сезона назвали Эдуарда Спирцана, который летом перешел из Стана Южан в саудовский Аляхли. Лучшим защитником стал Игорь Дивеев из «Зенита», а лучшим тренером – рулевой клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Лучшим молодым игроком премьер-лиги признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, а гол форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура против ЦСКА стал лучшим в прошлом сезоне. Футбольный «Ахмат» усилился полузащитником Жулио Ромао. Ранее у бразильца закончился контракт с Ференцварошем, в составе которого он в прошлом году стал чемпионом Венгрии. «Даллас» проиграл «Голден Стейт» в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. В составе «Далласа» российский защитник Всеволод Ищенко провел на паркете 27 минут. За это время он набрал 7 очков и сделал 3 подбора. Напомню, что Ищенко попал в Даллас в результате драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
7: Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 25-27 градусов, небольшой кратковременный дождь, а в Севастополе без существенных осадков плюс 25-27. В Нальчике и Владикавказе плюс 28-30, малооблачно, в Сочи плюс 28-30 градусов, в Краснодаре и Ставрополе плюс 30-32, в Волгограде плюс 33-35 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 28-30, кратковременный дождь, а в Воронеже дождь плюс 25-27 градусов, в Туле временами дожди плюс 22-24, во Владимире без осадков плюс 30-32. В Санкт-Петербурге плюс 23-25 градусов, переменная облачность. В Москве небольшой дождь, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
10: Благодарю вас. Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали.
0: Радио России представляет «Театр у микрофона».
11: Начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история.
0: Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Радиоспектакль по одноименному произведению.
10: Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
0: Одинокий, бедный чиновник из Петербурга, назвав себя мечтателем, живет в мире грез. Однажды, гуляя по ночному городу, он встречает девушку Настю и влюбляется в нее.
10: И как я не робок с женщиной, но ведь это была такая минута, я воротился и шагнул к ней.
0: Сердце Настеньки принадлежит другому, поэтому она не оценила душевных порывов мечтателя.
11: Я смеюсь тому, что вы сами себе враг.
0: Чем станет для юноши неразделенная любовь? Крушением надежд или незабываемым мгновением счастья?
10: Я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого.
0: Слушайте радиопостановку «Белые ночи» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Самары. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России». Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
12: Передаем сигналы точного времени.
13: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. Точное московское время, пятница, 10 июля на календаре. А в студии вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс» и все последние новости и события на сайте вести.ру. И сейчас к международным новостям вот начинают появляться подробности того, что обсуждалось несколько дней назад на завершившемся саммите НАТО, стран НАТО. И вначале не было практически никаких новостей, а потом постепенно начинает появляться некоторая информация.
13: Ну как информация? Возмущение, скорее всего, потому что вот в частности Европу обругали из итогов саммита НАТО в Анкаре. А, в общем, очень много самых разных экспертов пишут о том, что Европа на саммите НАТО упустила возможность показать Соединенным Штатам, что она способна взять на себя лидерство в блоке. Вместо этого страны Евросоюза молча согласились покупать вооружение у Соединенных Штатов, ну и как бы особо ни с кем не спорили.
14: И снова вот та же самая риторика, что Россия — это долгосрочная угроза якобы для евроатлантической безопасности, от которой как раз эта самая Европа и должна прямо сейчас взять и защищаться.
13: Ну и самое забавное, что после оскорблений союзников на саммите НАТО Трамп заявил, что на самом деле европейцы очень любят.
14: Ну, конечно. Вообще, мы же понимаем прекрасно, что вот риторика Трампа о том, что все его любят, что он сейчас совершит очередную мирную сделку, что он тут всех-всех-всех помирит, остановит все вооруженные конфликты и вообще скоро провозгласит себя президентом Вселенной, ну, это уже вот точно не за горами. Но вот вопрос еще возникает в том, что еще одна сторона этой медали — это то, что на фоне всей этой риторики как-то закрывается вопрос истинных интересов, да, и Америки в первую очередь. Мы про это регулярно говорим, что вот во всей этой риторике просто замыливается истинная цель переговоров, истинная цель вообще политики как таковой, да, когда у нас политика превращается, по сути дела, в один большой бизнес. Трамп, в первую очередь, бизнесмен, а потом уже только политик.
13: Ну, в Германии, кстати, по поводу бизнесмена, он еще и шоумен, потому что в немецком издании, в одном из немецких изданий саммит НАТО назвали чертовски дорогим шоу.
14: Ну, это же действительно дорого, когда собирается такое большое количество политиков, да, и, опять же, обсуждают вопросы поставок вооружения и так далее, и так далее, и так далее. Это важно.
13: И хотелось подведем бы итоги, да, саммита НАТО.
14: И обсудим их с политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрием Солонниковым. Дмитрий, здравствуйте.
15: Доброе утро.
14: Ну вот, начинают появляться некоторые подробности того, что было на саммите. Опять вот эта непоколебимая поддержка независимости Украины, Россия, долгосрочная угроза, ну и, конечно же, доминирование США, так или иначе, в Североатлантическом блоке. Но при этом, как вам кажется, долго ли продлится это доминирование? Вообще, насколько устойчив этот блок сейчас?
15: Смотрите, я бы выделил два момента важных, ну, может быть, три. Первый. По вот этим шести пунктам, написанным по итогам саммита НАТО, красной линией проходит такое разделение. С одной стороны Канада и Европа, с другой стороны Соединенные Штаты. Вот раньше такого не было, чтобы писали в связке Канада и Европа, Канада и ЕС, и отдельно Соединенные Штаты. Это подчеркивает нынешнюю ситуацию, когда действительно чуть ли не рассматривается возможность вступления Канады в ЕС. Вот здесь такое либеральное братство, и оно противостоит Соединенным Штатам. Вот интересный факт. Дальше вот констатация этого факта. Заявления не идут, поэтому, скорее всего, задача все-таки там 2 года пересидеть каденцию Трампа, рассчитывать на победу демократов и возвращение всего в предыдущее русло любви и нежности. Но сейчас противостояние явно заметно. И это, конечно, для НАТО серьезный вызов. Второй важный момент, на мой взгляд, который виден в документах, это внимание на экономической части. И несколько пунктов прямо посвящены тому, что НАТО будет заниматься финансовой поддержкой ВПК европейского. То есть это блок занимается поддержкой экономики, созданием рабочих мест, уровнем ВВП, индексом промышленного производства. Задача включить деньги бюджета в то, чтобы помочь европейской экономике, американской экономике не рухнуть в депрессию, не войти в очередной кризис. Вот они сейчас этим озабочены очень сильно. Действительно, риск очень большой. Поэтому деньги, которые сюда пойдут. А дальше спорный момент, который, на мой взгляд, не прояснился по итогам саммита, по поводу денег. Денег Украине. Ну, во-первых, нужно отметить, что там ни слова не говорится о вступлении Украины в НАТО. Все это оставлено за скобками. Поддержка Украины деньгами, да, 70 миллиардов в этом году, еще столько же в будущем. А теперь вопрос. Эти 70 там, или 140 миллиардов – это плюс к тем 80, которые ЕС уже выделил в счет погашения данного долга из репараций, которые, как надеется, Европа заплатит России после подписания своей капитуляции. Или это плюс к тем 90? То есть это в рамках одного пакета 80, прошу прощения, 90 включены в эти 140, и вот это все, это предел. Или и в одном пакете рассматривается 90, в другом еще плюс вот эти 140. Это никак не определено в документах НАТО. Скорее всего, идет речь о том, что 90 включены в эти 140. Поэтому, собственно, никакой большой новости здесь нет. И нужно подчеркнуть, что в этих 140 американцы не участвуют. Это исключительно европейская проблема. Опять же, бюджет ЕС, бюджет НАТО и бюджеты национальных государств. И как мы видим по итогам заседания НАТО, Мерц уже сказал, что там у Германии будут сложные времена, нужно будет поддерживать Украину, там еще раз подтянуть пояса. То есть европейцы понимают, что все бремя вот этих денег будет ложиться прямо на них. Ну и так как ложится на них, то и желание не передавать их Украине, а вложить их в собственное ВПК и сказать, что таким образом они украинскому конфликту с их стороны помогают. Ну вот, мне кажется, такие итоги весьма неоднозначные для будущего альянса, который сейчас больше озабочен выживанием экономическим своих членов.
14: Да, а вот скажите, пожалуйста, тогда как же быть касательно того, вот что все-таки риторики трамповской, да, с одной стороны, он говорит, что есть эта договоренность с Европой, есть вообще все возможные договоренности, но мы видим, что, и обсуждали это, кстати, неоднократно в эфире, что как раз...
13: Да его там вообще любят, как я уже
14: так отметила. Вот, да, вот, но любви-то что-то такое пока не видно.
13: Какая-то на просчет получается, вам не кажется?
15: Нет, ну, конечно, для Соединенных Штатов Европа это, ну, реально очень важный и рынок сбыта, и поэтому задача Америки, чтобы вот эти деньги на поддержку ВПК прежде всего шли на американское ВПК, для них это возможность поддержать свою промышленность и заставить Европу покупать американское оружие. Это, на самом деле, началось еще при Байдене. И разговоры о том, что Европе вообще запретят разрабатывать новое оружие, и Соединенные Штаты так будут требовать, чтобы никаких там новых разработок в рамках оборонных проектов Европа не вела, а все закупала только в США, начались еще даже там до Трампа. Сейчас он это продолжает. Поэтому здесь такая жесткая конкуренция. Но конкуренция внутри единого целого. Европа, конечно же, важнейший партнер США с точки зрения экономики. И Трамп может говорить все, что угодно, что он, собственно, и делает. Причем утром говорит одно, вечером другое. Но от экономических связей с Европой он никуда не денется и деваться не собирается. Там, если разрывать экономические связи с Европой, это огромный удар по Соединенным Штатам, чего он никогда не допустит.
13: Да, при этом, вы знаете, создается впечатление, что на результатов как таковых от саммита, ну, серьезных результатов, мы не увидим.
15: Ну, результаты — это деньги, которые пообещали. Вопрос, найдут их, выделят их или нет, но пока результат — это проект сбора денег, там, да, концентрация финансов для того, чтобы производить больше оружия, таким образом перезапускать свою экономику, которая в не лучшей форме. Ну, а дальше там это оружие утилизировать на Украине. Понятно, поддерживать конфликт. Как результат, мы понимаем, что никаких мирных переговоров сейчас реально никто вести не собирается, войну будут продолжать, и это та реальность, к которой мы должны сами готовиться.
13: Да, вот сразу после завершения саммита Трамп обрушился на партнеров в серии оскорблений. Он подверг критике Великобританию, Францию, Германию, Бельгию за отказ участвовать в конфликте с Ираном. А испанцев он вовсе назвал безнадежно плохими людьми и призвал к разрыву торговых отношений. Ну и кроме того, Трамп по-прежнему заявляет о намерении включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Вот это что? Вроде на самом саммите Трамп был предельно вежливый такой, знаете, не говорил ничего в лицо, а тут стоило саммиту закончиться, и сразу пошла другая риторика.
15: Ну, до начала саммита и в его первой части он там полоскал Италию и ничего хорошего по поводу Италии не высказывал. После саммита переключился на другие страны. Я не знаю, мне кажется, что нужно спокойно относиться к этому словесному извержению Трампа. Ну, шоумен, ну, там, публичный клоун, как бы, ну, говорит и говорит, как бы. Это не... Его слова потом не сочетаются с теми делами, которые он производит. Он может говорить о мирных переговорах и тут же наносить удары. Может говорить о том, что негодяи прекращать отношения, а после этого подписывать какие-то договора. Объявить одно, сделать другое. За полтора года его президентства, я думаю, что уже мир должен привыкнуть к тому, что Трампа слушать прикольно, если другие юмористы не выступают по телевизору. Но серьезно относиться к его именно выступлениям и высказываниям не стоит. Они не являются предвестником реальных дел и никоим образом не соответствует реальной политике США. Это просто выступление.
14: Да, просто выступление, но бизнес остается бизнесом. А ведь вооружение штука дорогая. Если действительно будут сейчас выделяться деньги, в очередной раз накачивать, да, ну, ту же самую Украину опять деньгами, то дальше вопрос. А чем отдавать-то будут? Где и откуда будут браться эти деньги? Они же тоже не бесконечные и не могут просто так взяться из воздуха. То есть это фактически переориентация всех экономических связей в альянсе.
15: Вот это очень правильный вопрос и, наверное, важнейший вопрос современного мира, вообще современного мира в целом. Европа уже находится в ситуации, когда просто так завершить конфликт по финансовым принципам она не может. Европа не завершит конфликт сама по себе без того, что будет рассчитывать на выплату России нескольких сот миллиардов репараций в пользу той же Европы, там, через Украину или напрямую, неважно. Финансы Европы в таком положении, что причем и национальных государств, основных спонсоров войны, Польши, Великобритании, Германии, Франции и Европы как института в целом, в таком положении, что просто так завершить конфликт, не получив денег, Европа не в состоянии. Огромный бюджетный дефицит, внешние кредиты очень большие, превосходящие уже ВВП национальных государств. И так этот бюджет не закрыть. И весь расчет европейцев на то, что Россия капитулирует и заплатит Европе миллиарды, с помощью которых Европа и восстановит свое финансовое положение. Если не так, начнется банкротство, начнется дефолт национальных государств, банкротство ЕС как единого института. Так как такой сценарий в Европе не рассматривается, там варианта Б в Европе не существует, то продолжение войны с требованием российской капитуляции. Все, никаких других финансовых проектов в Европе нет. Поэтому война теперь для Европы – это вопрос собственного финансового выживания.
14: Да, схема-то получается сложная, но это, мы же понимаем, что это финансовое выживание в итоге обернется огромными финансовыми потерями, но получается европейский дефолт неотвратим?
15: Так как мы считаем, что Россия победит, то с той стороны это поражение Европы с ее практически закрытием как проекта. Да. Или-или. Европа себя поставила в такую ситуацию, что теперь или поражение России и фактически ликвидация России. Мы понимаем, что Европа призывает, да, деколонизацию, там, создание 30 с чем-то государств на территории нынешней России, там, постановка под европейский контроль. Мировой контроль российских госкомпаний, там разоружение и так далее, и так далее. Там весь список огромный, кроме репараций. Это победа их, и они будут на этом настаивать. Или, как мы считаем, будет победа России, тогда Европа не получает этих репараций, я
13: подкрачиваю. Слушайте, ну не похоже ли это все на теорию заговора? Ну, с одной стороны, европейцы вступают в борьбу против ядерной державы, да, таким образом стреляя сами себе в ногу. А с другой стороны, ну вы бюджет НАТО видели, а бюджет России на вооружение, ну мы не сравним, их слишком много. У них слишком много оружия, слишком много людей.
15: Вот, вариант такой, как бы, да, вот они поэтому и считают, что мы капитулируем. Ну вот, да.
13: Но у нас ядерное оружие, понимаете? То есть здесь воевать неинтересно никому, кроме чиновников, которые просто громко об этом кричат. Разве нет, чтобы зарабатывать себе же денежку?
15: Это все понятно, но они не могут не воевать теперь в финансовом плане. Но у них нет возможности закончить войну просто так. Тогда они обанкротились.
14: А если все-таки в эту игру будет вступать, например, восточная держава, тот же самый Китай, потому что, опять же, есть и торговые вопросы, и вопросы производственные, и мы понимаем, что американская промышленность и американская торговля во многом зависит от Китая, да и Европа тоже зависит, а мы понимаем, что наше взаимодействие с Китаем тоже очень важно, ценно и перспективно. У нас буквально полминуты есть еще, чтобы попробовать это обсудить.
15: Китай против глобальной войны, без сомнения, но Китай, в общем, все равно, как закончится война России с Украиной, 100 километров туда, 100 километров в обратную сторону. Китаю важно, чтобы открылись торговые потоки, и он мог свободно торговать, прежде всего с Европой и Соединенными Штатами, как вы правильно сказали, их рынок больше, чем российский рынок. Поэтому Китай за свободу торговли, и вот это он будет продвигать.
14: Но при этом Китай понимает важность стратегического партнерства с Россией. Спасибо большое. Политолог, политтехнолог Дмитрий Солоников был с нами на связи. Обсуждали открывающиеся подробности прошедшего саммита НАТО. Оставайтесь с нами. Вернемся буквально через минуту на Радио России.
0: Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя Великая Россия.
16: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
17: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
19: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Сигналы точного времени.
14: На календаре пятница, 10 июля, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
13: Доброе утро. Напишите нам в мессенджер 8-925-222-99-92. Также у нас есть каналы в Максе и в Телеграме. Присоединяйтесь, пишите комментарии, смотрите прямые видеотрансляции. Машем рукой тем, кто с нами сегодня этим утром.
14: Да, и давайте вот про что поговорим. Статистика говорит о том, что в первой половине 2026 нынешнего года уровень одобрения онлайн-заявок на потребительские кредиты вырос на 6%. Это причем подтверждают несколько данных, несколько статистических исследований. И опять же, снижается доля отказов. Причем это происходит вот в последние месяцы. И эксперты говорят, что снижение ключевой ставки и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики могли стимулировать оживление кредитной активности. А может быть, всему виной, ну, например, туристический сезон.
13: Мне кажется, всему виной отложенный спрос, потому что люди устали экономить, ждать завтра и ждать, что вот-вот ставка опустится окончательно, кредиты вновь станут доступными, и можно будет взять и выполнить те цели, которые стоят уже в личном бюджете, да, не знаю, купить стиральную машину,
14: ремонт
13: обновить
14: сделать.
13: Автомобиль, сделать ремонт в квартире, сделать ремонт на даче, закупить туда что-то, какое-то оборудование. И люди устали ждать. Они говорят, да лучше уже и не будет, слушайте, ну вот уже ставка более-менее отпустилась, но что делать? Жить надо сейчас.
14: Пора делать забор на даче, пора который уже давно да, требует.
13: Ждет своего часа, ждет, мы вместе с ним, ставки уже не так оптимистично отпускаются. Тут еще угрожают, что могут вообще снова вырасти. В общем, надо брать, пока есть
14: пока
13: возможность.
14: Дают. И пока много предложений на рынке.
13: Ну, а банки хотят заработать все-таки, знаете, кредиты от ЦБ, кстати, ужесточение произошло, поэтому кредитов стали выдавать меньше. Ну, и как бы тоже уже устали. Бизнес-то есть бизнес, и банкам хочется заработать и свои премии, и побольше клиентов, да, клиентскую базу развивать. Ну, вот пожалуйста, и нашли друг друга те, кто хотят взять кредит, и те, кто хотят их отдавать.
14: Да, и как же быть, и как себя вести, потому что я, например, очень часто говорю, что нет-нет-нет, не все, в кредит можно идти тогда, когда ты, ну, уверен в том, что ты их вернешь, берешь-то чужие, отдаешь свои, а дальше финансовая пропасть, это самая глубокая пропасть в мире, как говорил Остап Бендер.
13: Ну, ты не забывай еще про инфляцию, знаешь, и часто это является весомым аргументом, когда люди говорят, да я взял кредит, чтобы купить сегодня за 50 тысяч, потому что я знаю, что через 4 месяца, когда я накоплю, например, да,
14: оно
13: это
14: подорожает.
13: Будет стоить уже 70. Так я лучше проценты выплачу.
14: Ну вот надо обсудить это. Давайте обсудим. С нами на связи аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лассан. Алексей, здравствуйте.
20: Здравствуйте, доброе утро.
14: Вот скажите, пожалуйста, так действительно ли мы правы в своих измышлениях? Почему так происходит? Ну, потому что люди действительно устали ждать и просто вот, ну, наконец-то хотят что-то за счет кредитных средств реализовать.
20: Ну, вы знаете, с большим интересом послушал ваше предположение. Мне прям очень понравилось. И на самом деле вы наполовину правы. На ту половину, когда вы говорите...
13: Наполовину пуст, да.
20: Да, наполовину про, как говорится, про инфляцию, что действительно у нас у населения очень высокие инфляционные ожидания. И они вырастут еще больше, в том числе из-за ситуации с топливом, потому что у нас приближается сезон сбора урожая, и, скорее всего, с большой вероятностью мы не сможем показать те же показатели, что и раньше из-за недостатка топлива. Плюс, как вы понимаете, стоимость топлива транслируется в цены вообще на любую продукцию у нас в стране, потому что в стоимости любого товара или услуг есть транспорт. Вот, поэтому у населения, видимо, инфляционные ожидания будут расти. И когда вы говорите о том, что лучше купить сейчас за 50, чем завтра, скажем, за 75 или за 100, вы абсолютно правы. И вы знаете, там еще интересный показатель, что инфляционные ожидания сильно выше реальной инфляции. То есть население ожидает, что у нас цены вырастут там, процентов на 12, если я правильно помню. А инфляция у нас показывает намного более низкие результаты. Вот. Плюс очень важный момент. Дело в том, что когда у нас ЦБ снижает ключевую ставку, даже там на несчастные 25 базисных пунктов, это снижение довольно быстро транслируется во вклады, но намного медленнее транслируется в кредиты. То есть что происходит? Ставки по кредитам на самом деле опускаются намного медленнее, чем растут, намного медленнее, чем ставки по вкладам. Вот, поэтому вряд ли кто-то из россиян заметил, что кредиты стали доступнее, хотя бы там за последние месяцы. Более того, как правильно говорите, из-за всплеска инфляции, скорее всего, ЦБ возьмет паузу на июльском заседании, и концепция аналитиков заключается в том, что ставку снижать дальше не будут. И более того, меняется траектория ключевой ставки до конца года. Если раньше аналитики ждали, что 12% будет у нас в конце года, то сейчас уже такой прогноз никто не дает. Вот, это как бы основные причины, я бы сказал, но есть еще дополнительные факторы. Во-первых, если вы заметили, у нас очень активно растет кредитные услуги, растет сегмент кредитных услуг от таких замаскированных, что ли, да, под рассрочки. Вот, скажем, многие, кто покупает товары, даже продукты, например, в Яндекс.Лавке, могли заметить, что их предлагают постоянно купить в кредит. И даже когда вы выбираете, скажем, там есть пункт такой, выбрать просто Яндекс.Сплит, в рассрочку там 4 платежа, это не считается кредитом, это не попадает в вашу кредитную историю. Но если покупаете какое-то что-то большое, то вы можете выбрать так называемый суперсплит, а это уже кредит. И таких предложений очень много. И такие кредиты предлагают абсолютно все, начиная там от Озона и заканчивая Валберес. И, конечно, многие россияне на это соглашаются, потому что вы видите, что, предположим, вы можете разбить покупку на 12 даже платежей, и незаметно эти деньги будут списываться с вашего счета. Поэтому тут есть еще такой технический момент, его тоже важно учитывать. Ну и как бы стоит, конечно, сказать, что есть огромный фундаментальный фактор. У нас в стране довольно высокое освоение. Даже если посмотреть на какие-то универсальные показатели, типа коэффициента Джини, который показывает освоение, уровень освоения, Россия находится на максимальном уровне за 18 лет сейчас. То есть богатые богатеют, а бедные беднеют. И, конечно, бедным не хватает денег на какие-то базовые потребности. И подтверждает, кстати, статистика по вкладам. У нас, если посмотреть на статистику по вкладам, среднее количество денег у населения на вкладе это около 1000 рублей.
13: Но при этом, около скольки тысяч рублей пропали немножко?
20: 500. Около 500 тысяч рублей. 496 500 тысяч рублей. Вот. Это среднее количество денег на вкладе. Но при этом огромное количество вкладов, на которых лежит больше 10 миллионов рублей. То есть, если всего на вкладах у нас около 70 триллионов рублей, но треть этого объема – это вклады выше 10 миллионов рублей. То есть, понимаете, какое происходит отслоение? У большинства людей довольно маленькие суммы, да, но при этом огромное количество вкладов больше 10 миллионов рублей. Ну, собственно, вот я бы сказал, это основные причины. Это, во-первых, инфляция, во-вторых, кредитные программы, которые становятся очень-очень удобными, и в-третьих, действительно, инфляционные ожидания и расслоение. Вот.
13: Да, но смотрите, Центробанк ужесточает постоянные условия, да, выдачи потребительских, в том числе кредитов, и требования к заемщикам. Казалось бы, наоборот, все должно падать, снижаться, потому что, ну, не знаю, очень хорошая должна быть у человека зарплата, чтобы ему дали кредит. А почему получается наоборот эта статистика? Центробанк не уследил или банки захотели нарастить базу?
20: Я бы сказал, что банки захотели нарастить базу, чтобы ограничивать выдачу кредитов уже закредитованным людям. И когда вам предлагают просто кредит, замаскированный под рассрочку, тот же Яндекс, там никаких особых требований нет. Вы можете вполне себе купить, не знаю, диван за там, или диван и стол за 50 тысяч рублей, и вам не нужно будет никаких подтверждений вашего. Вот это удобство легких денег, которые вы можете получить сегодня с учетом инфляционных ожиданий высоких, создает возможность для того, чтобы люди делали крупные покупки сейчас. Вот как вы об этом говорили в начале передачи. Поэтому я сказал, что до половины вы правы. Вот на эту половину. Да.
14: Понятно. А вот скажи.

0: эта сфера заботит Центробанк больше всего, потому что, условно, человек берет кредит на то, чтобы погасить другие кредиты. Эта ситуация была бы здравой, если бы речь шла о рефинансировании, да, то есть в последнее время, если вы посмотрите, как раз когда ЦБ стал снижать ключевую ставку, многие крупные банки стали предлагать рефинансирование кредитной задолженности. То есть можно вместо там трех кредитных карт или там трех кредитов открыть один кредит, предположим, в каком-то одном крупном банке, и это будет выгоднее для человека. Но, к большому сожалению, во-первых, мало людей об этих возможностях знают, вот, а во-вторых, конечно, микрокредит – это возможности для тех, кто уже очень много должен денег. И получается такая вот петля, что человек заходит в бесконечную задолженность, которая может закончиться только личным банкротством.
1: Финансовая яма это называется. Да, спасибо, да, Алексей. Да. Алексей Лосан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.ру был с нами на связи. Ну вот, кстати, как следует из статистики Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году на исполнение находилось 35 миллионов дел, касающихся долгов россиян по кредитам и займам на 4 триллиона рублей. Ну а за год сотрудники службы возбудили 20 миллионов исполнительных производств и еще на 2 триллиона рублей. Цифры, конечно, колоссальные. Не занимайте, если нет такой необходимости.
2: Совет дня. Отчего и почему?
3: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Злаки – основа нашего рациона. Это источник энергии и биологически активных соединений, способствующих укреплению здоровья. Для людей с непереносимостью глютена или по-научному целиакией подходят безглютеновые злаки. Это сорго, овес и кукуруза. Такие культуры богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, включая железо и калий. Особенно выделяется сорго. Благодаря низкому гликемическому индексу он полезен для людей с диабетом. Злаки содержат фенольные соединения, флавоноиды и антиоксиданты, которые помогают снижать окислительный стресс и риск хронических заболеваний. Например, пигментированные сорта кукурузы богаты антоцианами и каротиноидами, обладающими противовоспалительными свойствами. Цельнозерновая мука сохраняет больше питательных веществ, включая пищевые волокна, которые снижают уровень холестерина. Древние сорта пшеницы, такие как полба и эмер, тоже отличаются высокой концентрацией полезных соединений. А использование отрубей и кожуры фруктов в пищевой промышленности позволяет создавать обогащенные продукты. Рисовые отруби содержат микроэлементы, которые обладают антиоксидантным и гипогликемическим действием. А кожура манго – богата клетчаткой и полифенолами. Ученые исследуют методы получения устойчивого крахмала, который медленно усваивается и способствует здоровью микробиота кишечника. Злаки и продукты на его основе играют ключевую роль в профилактике заболеваний и поддержании здоровья. Включение в рацион цельнозерновых, безглютеновых и обогащенных продуктов позволяет получать не только энергию, но и широкий спектр биоактивных веществ. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.

0: Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
0: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
1: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
0: То есть так все просто?
1: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
0: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
1: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
0: Да.
1: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
0: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
1: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
0: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
1: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
0: Нет, конечно, помню.
1: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны У глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции тканей. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
0: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
1: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
0: Да, да, да.
1: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать цвет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетания и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
0: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
1: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
0: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
1: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
1: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
0: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
1: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
0: Да, конечно.
1: Например, вот, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
0: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
1: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
0: Конечно, да.
1: Вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
0: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Театр Радио России представляет.
3: Трогай! Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
4: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
4: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.
7: История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
7: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутское.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Десантный корабль ВМС США сломался в критический момент конфликта с Ираном. И болельщики Марокко устроили беспорядки в Европе после матча с Францией. Все подробности далее. ФСБ сорвала планы Киева устроить масштабный теракт с применением FPV-дронов на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Теракт готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. В Ростовской области был установлен гражданин России, который сотрудники ГУР планировали использовать для совершения теракта с обещанием выплатить ему денежное вознаграждение после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный. Целью было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал задействовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА превышала килограмм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Однако гражданин проявил сознательность. Он добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом теракте. Дальнейшее проходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты местонахождения тайника с дронами и инструкции. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. Как отметили в ЦОС, это стало одной из беспрецедентных по масштабам серии терактов, готовившихся спецслужбами Украины, которые удалось сорвать. 5 станций Starlink, терминал питания и боевую технику потеряли ВСУ за последние сутки от слаженных действий российских подразделений группировки «Восток». Потери живой силы противника составили до 450 военнослужащих, рассказал старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Группировка «Восток» продолжает выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Никольская, Коломийцы и Новосолошино. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 450 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, пункт боепитания, склад материальных средств, 5 станций спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 28 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: Российские военные 4 дронами «Гербера Сикер» поразили пункт временной дислокации ВСУ и место запуска дронов в районе Доброполья. Об этом заявили в Минобороны. Ведомство распространило кадры удара по украинским позициям. Объективный контроль зафиксировал успешное поражение целей. Напомню, 3 июля российское военное командование заявило, что передовые подразделения вооруженных сил России вошли в Доброполье. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над российскими регионами 376 украинских беспилотников над 13 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В период с 20 часов четверга до 7 утра пятницы дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря. Во всех случаях были нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Напомню, в ночь на четверг в Минобороны заявляли об уничтожении 73 беспилотников противника. Американский десантный корабль USS «Боксер» с морской пехотой на борту вышел из строя в первые недели войны с Ираном, так и не успев дойти до Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал «Ньюсмакс». Во время перехода корабля в район боевых действий сломался главный циркуляционный насос охлаждения двигателя. Из-за этого судну потребовался ремонт на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отмечает канал, неисправность лишила американское командование дополнительных военных возможностей как раз в тот момент, когда Вашингтон вел морскую блокаду Ирана и рассматривал возможность захвата острова Харк. 25 человек пострадали в ДТП с автобусом и газелью в Москве. Их состояние уточняется. Водителя автобуса зажало в кабине. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Авария произошла на Нижегородской улице. Газель, нарушив правила движения, совершила резкий маневр и, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус. На месте ДТП работают инспекторы. Движение на Нижегородской улице в районе дома номер 9Г в сторону центра временно затруднено. Марокканские болельщики устроили массовые беспорядки в Лондоне после проигрыша своей сборной команды Франции на чемпионате мира по футболу. Они размахивали флагами, запускали фейерверки и запрыгивали на пытавшихся проехать мимо машины. Правоохранители пытались очистить от фанатов район Enjour Road. Некоторые полицейские во время столкновений получили травмы. В Гааге фанаты сборной Марокко тоже вышли на улицы. Из-за беспорядков было перекрыто несколько автомагистралей. Подобного власти Франции ожидали и в Париже. Было мобилизовано 20 тысяч полицейских. Однако, как утверждают местные СМИ, в основном во французской столице сохранялась относительно спокойная обстановка. На Елисейских полях тысячи болельщиков отмечали победу сборной в барах и на улицах. Они танцевали, громко кричали, сигналили из машин. Силовики задержали нескольких дебоширов. Я напомню, ранее Франция обыграла Марокко со счетом 2-0, выбив африканскую страну из турнира второй раз подряд, на этот раз в четвертьфинале. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах Москвы сегодня возможны отмены и переносы авиарейсов, предупредили в Минтрансе. Для минимизации последствий будет привлечен дополнительный персонал. Аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы. По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в столице выпадет от 6 до 11 миллиметров осадков, возможны ливни с грозами, местами град, не исключено образование локальных смерчей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона в российской футбольной премьер-лиге. В рамках премии «Герой РПЛ» колумбийца также признали лучшим форвардом. Лучшим вратарем стал Станислав Акацев из Краснодара, а лучшим полузащитником сезона назвали Эдуарда Спирцана, который летом перешел из «Стана Южан» в саудовский «Аляхли». Лучшим защитником стал Игорь Дивеев из «Зенита», а лучшим тренером – рулевой клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Лучшим молодым игроком российской футбольной премьер-лиги в прошлом сезоне признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, а гол форварда «Железнодорожников» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура против ЦСКА стал лучшим в прошлом сезоне. Футбольный «Ахмат» усилился полузащитником Жулио Ромао. Ранее у бразильца закончился контракт с Ференцварошем, в составе которого он в прошлом году стал чемпионом Венгрии. Дарья Исакова завоевала золото на чемпионате России в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорян. А в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных дуэтов первое место заняли Анна Тимофеева и Денис Репичев. Даллас проиграл Golden State в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. В составе Далласа российский защитник Всеволод Ищенко провел на паркете 27 минут. За это время он набрал 7 очков и сделал 3 подбора. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Сегодня в Мурманске плюс 20-22 градуса, переменная облачность. В Архангельске плюс 25-27 градусов, в Петрозаводске плюс 23-25. В Вологде плюс 28-30 градусов, в Великом Новгороде плюс 23-25. В Калининграде плюс 18-20, временами дожди. В Перми плюс 20-22, дождь, местами сильный. В Кирове плюс 26-27, в Уфе плюс 28-30, ливни и грозы. В Оренбурге плюс 26-28 градусов, дождь, гроза и сильный. сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, плюс 23-25 градусов. В Москве небольшой дождь, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 20, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
5: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
7: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
6: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы точного времени.
9: 9:12 и 18 секунд. Это сигналы точного московского времени. Пятница, 10 июля на календаре. А в эфире Павел Сурков, Татьяна Голованова.
10: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. И, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
9: Ну, а сейчас поговорим о самозанятых, таком особом режиме работы в России. Очень много у нас в России самозанятых, несколько миллионов. Это достаточно популярный налоговый режим, люди регистрируются. Но есть нюансы. Вот, в частности, выяснилось, что самозанятые решили, что им не хочется вкладываться ни в будущую пенсию, ни в больничные. Не верят они в эту систему. И это не очень-то бьется вообще с планами и возможностями, которые предоставило государство, потому что социальный фонд, в общем, и власти, они очень долго работали над усовершенствованием этой системы, чтобы самозанятые также были защищены с точки зрения там, жизненных ситуаций, да, ну, например, больничные, или чтобы они отправляли деньги на пенсию, чтобы у них была достойная пенсия, потому что это тоже работающие люди, просто работают они сами на себя. Но самозанятые предпочитают жить здесь и сейчас и не откладывать на будущее.
10: Да, но при этом вообще как сейчас обстоят дела с самозанятыми, насколько это популярно? Одно время это было безумно популярно, люди регистрировались в качестве самозанятых, и это был такой способ, да, организации, ну, своего собственного бизнеса вполне себе белым.
9: Это и сейчас достаточно популярный способ, особенно в отрасли сферы обслуживания. То есть практически вся бьюти-индустрия, да, мастера по ноготочкам, ресничкам, парикмахеры, собственно, это таксисты. Очень много у нас самозанятых, но вот по поводу цифр хотелось бы поговорить. Угу. Действительно, в 2026 году соцфонд рассчитывал собрать по каждому направлению по пенсии и по больничным 7 миллиардов добровольных взносов, но старт оказывается слабым. За первый квартал на пенсионное страхование поступило 574 миллиона рублей. Это чуть больше 8,5% годового плана. А на больничные вообще 34 миллиона рублей по стране. Это 0,5% от плана, да? Причина – дорогие взносы. Там от 70 тысяч рублей необходимо вкладывать, и неочевидная выгода. И вот из такой экономии работающие на себя смогут рассчитывать только на минимальную социальную поддержку, и на минимальную пенсию, и уж тем более про больничные здесь речи не идет.
10: Ну вот давайте вообще обсудим, как сейчас обстоят дела с рынком самозанятых, и как себя ведут самозанятые, в том числе в части больничных, и в части различного рода, и в части пенсий тоже. С нами на связи руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья, здравствуйте.
11: Здравствуйте, доброе утро.
10: Ну вот, самозанятый действительно же это популярный способ организации собственного дела, да, ну, какого-то микробизнеса, не очень высокодоходного, но тем не менее вполне себе белого, да. Есть ли какие-то сейчас изменения на этом рынке самозанятых? Может быть, все-таки не просто так появляются вот эти возможности оформления больничных и отчисления пенсии?
11: Нет, ну это попытка этих фондов выжить, потому что все больше людей оформляют самозанятость. На сегодняшний день самозанятых в 3 раза больше, чем ИП. То есть если ИП мы имеем порядка 5 миллионов граждан, то самозанятых уже порядка 15 миллионов. Это достаточно серьезная цифра. А данные фонды понимают, что чем больше людей уходит из белой работы в самозанятость, то до этого времени, пока не было этого закона, они не должны были платить никакие отчисления, и, соответственно, эти фонды начинали голодать. Сейчас же, как бы, когда этот процент растет, то фонды начинают понимать, что либо полноценный закон, которые обяжут самозанятых делать отчисления, либо они будут все меньше и меньше получать эти деньги. Нужны ли эти фонды или не нужны? На самом деле, на этих фондах построена наша экономика, в которой официально считается, что только рыночные рельсы, но на самом деле и рыночные, и социальные. Поэтому, конечно, необходимо, чтобы эти фонды пополнялись, чтобы была бесплатная медицина, которая сейчас у нас активно применяется, и чтобы были пенсионные отчисления. Поэтому данный закон, он интересен, он полезен, но как раньше мы никогда не платили за все налоги и теперь начали привыкать к этому, так и вот сейчас мы никогда не платили сами все пенсионные отчисления, а теперь вот если берешь этот статус, то теперь придется уже думать и об этом. Поэтому мы потихонечку, так скажем, взрослеем, становимся на рыночный рельс.
9: Да, вот как раз поправлю цифры. По данным Федеральной налоговой службы, к июню число самозанятых достигло уже 17 миллионов человек. Но здесь есть нюанс, вот, о котором вы говорили. И, в принципе, да, это так. У значительной части самозанятых заработки-то нерегулярные. Поэтому брать на себя обязательства каких-то регулярных взносов, наверное, им тяжело.
11: Ну, я думаю, что любые отчисления регулярные – это утяжеление того, что происходит, но, с другой стороны, как бы любые постоянные отчисления, они стимулируют свой доход делать более регулярным, да? Естественно, это не прямое правило, которое нас всех быстро меняет, как спорт, там, допустим, помогает сгонять вес, но при этом это вещь, которая является неотъемлемой частью вот именно нашей модели экономики.
9: А я, знаете, о чем подумала? О том, что многие самозанятые, они же регистрируются в качестве, ну, знаете, подработки, то есть у них есть основная работа, за них отчисления уже делает работодатель, поэтому отчислять какие-то добровольные платежи в соцфонд, наверное, не имеет для них особого смысла, но имеет дополнительную нагрузку.
11: В этом случае, когда это подработка, действительно, такие отчисления не требуются. Вообще, насколько я помню, в законе отчисления, они не являются обязательным 100% объемом, который ты должен выдерживать, но они дают тебе право пользоваться больничными и право пользуется перерасчетом пенсии. То есть ты можешь, в принципе, не отчислять, тогда ты имеешь риск лишиться медицинской страховки и пенсионной.
10: Понятно. А вот как вам кажется, вообще касательно самозанятых и их упрощенного режима налогообложения, вот говорят о том, что этот эксперимент будет завершен в 2027 году. Вот насколько, как вам кажется, будет в дальнейшем популярна такая форма оказания вот этого микробизнеса?
11: Вообще, само появление такого формата для нас большим благоденствием, потому что мы впервые получили возможность легально работать с юрлицами, выставлять им счета, получать от них оплаты, подписывать с ними договора и при этом пользоваться таким достаточно хорошим щадящим льготным режимом. Потому что до этого у нас был только один формат без образования юридического лица ИП, это был формат там ГПХ. Но там налоговая база достаточно большая, да, то есть там порядка 49% необходимо было платить работодателю, да, чтобы взаимодействовать с тобой через формат ГПХ. Здесь же, когда этот формат появился, то он стал просто сильнейшим облегчением, особенно для самих работодателей, да, то есть если им нужен какой-то сотрудник был не на полный день, а условно там раз в неделю. И, с другой стороны, очень классно было автоматически организовано работа через приложение, где у тебя не требуется дополнительный бухучет.
9: Да, Илья. Да.
10: Илья? Илья Варакин, это был, немножко прервалась связь. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала. Ну, а...
9: Ты знаешь, мне кажется, что некоторые работодатели стали немножко пренебрегать этим правом, и вместо официального трудоустройства человека, да, когда ты платишь за него отчисления в социальный фонд, некоторым работодателям стало выгодно заключать договоры с самозанятыми. Это даже вызвало проверку, массовую проверку со стороны налоговых органов.
10: Почему?
9: Организации, что если с человеком, с самозанятым, несколько лет подряд заключают одно и то же соглашение, да, за одну и ту же фиксированную плату, что-то здесь явно нечисто. То есть иногда при трудоустройстве на работу тебя спрашивают, а вы могли бы зарегистрироваться как самозанятый, а мы с вами договор заключать будем?
10: Вот
9: то есть не трудовой.
10: Не трудовой, а договор как с самозанятым.
9: Вот не соглашайтесь на такое, если это работа постоянная.
10: Да. Да, поэтому здесь тоже есть определенная хитрость. И, кстати говоря, вот о таких нюансах давайте поговорим с нашим экспертом. С нами на связи адвокат, специалист по гражданскому международному праву, специалист в области опеки над детьми Мария Ярмуш. Мария, здравствуйте.
12: Доброе утро, здравствуйте.
10: Ну вот, кстати, вот такие схемы работы с самозанятыми, да, которые оказываются для...
9: Человека невыгодными, но очень выгодны для его работодателя.
10: Для его работодателя. Насколько они юридически безупречны? Нам кажется, что не очень.
12: Да, это прямое нарушение налогового законодательства. И сейчас налоговые проверки при выявлении использования схемы самозанятых вместо трудоустройства согласно Трудовому кодексу Российской Федерации приводят сначала к налоговым проверкам, а потом и к доначислению налога, к возбуждению уголовных дел. И на самом деле люди, которые работают по этой схеме, работники, они лишаются тех гарантий, которые им обеспечивает трудовое законодательство Российской Федерации. И, конечно, бюджет недополучает, и все фонды недополучают финансирование, которое должно туда проходить, потому что там есть оплата медицинское страхование, это пенсионные отчисления. Работодатель, вроде бы, им кажется, кто ведет бизнес таким нечестным, это серая схема, так называемая, нечестным путем, не только нарушает права граждан, которые работают у них, но и также наносят колоссальный ущерб бюджету нашей страны и, соответственно, всем нам, потому что деньги, которые отчисляются как налоговые поступления, они идут на развитие всего общества, всей инфраструктуры, обеспечивают безопасность каждого из нас.
9: Да, вот в целом хотелось бы понять, а как сегодня начисляются больничные, как сегодня начисляются пенсии для самозанятых, что они получают от государства, если они не вкладываются, и что они получат от государства, если они делают свои отчисления?
12: Ну, например, если сейчас люди ведут какую-то деятельность трудовую, ну, мы можем взять даже тех же адвокатов, я возьму, потому что адвокаты, нотариус – это не структуры, которые могут работать, как, например, платить не только налог на доходы от своих заработков. Ну и также в обязательном порядке нужно платить денежные средства, пенсионный фонд, медицинское страхование. И эти отчисления, они зависят от суммы дохода. И, конечно, все уплачивают. По поводу самозанятых. Они сейчас не обязаны делать такие отчисления. Самозанятый платит только налог со своего дохода, зависит от того, кому он оказывает услуги, физическим лицам, юридическим. Это все схема, которая помогает людям, которые оказывают небольшие услуги. И обычно это услуги, там, домашний персонал, мы знаем, да, кто самозанятый может быть, какие-то еще небольшие услуги. Они не обязаны делать отчисления ни в пенсионный фонд, ни в фонд обязательного медицинского страхования. При этом, конечно, их права на получение возмещения в случае болезни, их пенсионный статус не меняется при этом, когда нет отчислений. И только на добровольной основе каждый может вносить эти отчисления, тогда будут учитывать, они будут вставать на один уровень с работниками, которые осуществляют трудовую деятельность по трудовому договору. И, конечно, в этом есть некие преимущества, потому что законодатели продумали так, чтобы, конечно, человек, который осуществляет самостоятельно свою деятельность, не имел бы таких же гарантий, которые Конституция гарантирует всем остальным гражданам, и мог бы получать в том числе возмещение по нетрудоспособности.
10: Скажите, пожалуйста, а все-таки почему же самозанятые не верят в эти отчисления? Что они не думают о собственной пенсии, не думают о том, что будет с ними через какое-то количество лет, не боятся, что они заболеют? Почему они не готовы? Или просто экономят?
12: Мне кажется, каждый человек живет сегодняшним днем, многие считают, что лучше сейчас получить деньги, на что-то их потратить, нежели сделать отчисления. Потому что, на самом деле, помимо обязательного пенсионного страхования, есть же еще и негосударственные пенсионные фонды. В любом банке, в том же самом Сбербанке, есть программы, куда можно отчислять денежные средства и потом иметь какую-то гарантированную там, пенсионную программу. Люди, которые смотрят в будущее и живут в долгосрочной перспективе, хотят себе стабильно иметь хоть какой-то стабильный доход и гарантии, конечно, пользуются этими инструментами. И уж, конечно, обязательно пенсионное вот это медицинское страхование упускать такую возможность вот этой гарантии не стоит, потому что это определенная возможность, которая это не подушка безопасности, которую многие хранят на черный день где-то. Это гарантированное законом возмещение выплаты.
9: Почему да, ну многие
12: делают?
9: Хотят...
12: Я думаю, что кто-то думает, я лучше сейчас эти денежки потрачу, поеду в отпуск, что-то себе куплю, что-то изменю. Пока, знаете, есть же такая тоже поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Бывает так, что стараются жить сегодняшним днем и считают, что все будет так же продолжаться, и у многих так и происходит. Я полагаю, что те программы, которые дают возможность в добровольном порядке самозанятому сделать эти небольшие отчисления и в случае болезни потом получить возмещение, работают хорошо, и, конечно, надо это попробовать. Я бы рекомендовала, конечно, заинтересоваться вот этими возможностями, потому что информацию можно получить путем обращения в компетентные органы, да, кто занимается этим. Там все хорошо расписано. И начать в добровольном порядке и отчислять в пенсионный фонд денежные средства со своих доходов. И, конечно, сделать хотя бы обязательное вот это медицинское страхование, делать тоже отчисления, чтобы себя подстраховать вот на случай болезни.
9: Да, это такая страховка. Спасибо, Мария. Мария Ярмаш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, специалист в области опеки над детьми, была с нами на связи. Ну вот в глазах самозанятых действительно пока добровольные взносы выглядят не как страховка на будущее, а как ну, такая дорогая и неочевидная опция. Да? Люди экономят сейчас, государство недополучает деньги уже сегодня, ну а главный риск откладывается на потом, что-то будем делать с этими пенсионерами?
10: А на самом деле это инвестиция в наше собственное будущее. Оставайтесь с нами, вернемся буквально через минуту, будем продолжать актуальные события. Дальше только интереснее.
13: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
8: Сигналы точного времени.
10: На календаре пятница, 10 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. А сегодня утром с вами Татьяна Голованова и Павел Сурков. Мы продолжаем обсуждать актуальные события. Поговорим про наш выбор. Выбор лакомств. Выбор пирожных. Ты любишь пирожные?
9: Тортики, пирожные. Ну, конечно, люблю, но много их стараюсь не есть.
10: Правильно, правильно. И вот выяснилось, что россияне стали покупать торты и пирожные на 3% реже, чем чем в прошлом году. Представляешь?
9: Ну, в целом, россияне реже совершают импульсивные покупки. Может быть, сказывается то, что сейчас лето, жара, да, ну, какой пирожный, вот это все растает, пока до дома донесешь.
10: А как же тортик? Торт-мороженое, например.
9: Ну, это уже мороженое. Это просто мороженое, сделанное в форме тортика.
10: Но тортик.
9: Мороженое, так, не покусись на святое. Действительно, летом все едят мороженое, а не пирожное. Может быть, в этом как раз разница. А может быть, мы стали более осознанно следить. Следим за фигурой, стараемся снизить, не знаю, уровень холестерина в крови, да, и всячески заботимся о своем здоровье. С чем связано понижение? Хотя всего лишь 3%, но в количестве тортиков-то явно большое и значительное снижение.
10: Да, но ты знаешь, что растет спрос при этом на бюджетные сладости, на вафельки, на печенюшки. И может быть причина именно в стоимости, что все-таки экономят люди. Именно
9: ты видел стоимость пирожных? И тортиков.
10: Ну, видел, да.
9: Там, знаешь, когда смотришь на ценник, ты не понимаешь, а за что вот эти 300 рублей за маленькую пироженку?
10: Маленькую пироженку, да, вот как?
9: А тортики по 1000, 2000 и выше. Понятное дело, что хорошие тортики стоят дорого, но они покупаются реже, знаешь ли, потому что это ощутимо бьет по кошельку.
10: Вот давайте обсудим. А может быть, все-таки люди стали сознательнее относиться к собственному здоровью? Ну, не будут они лопать эти пирожные, потому что понимают, что потом это пирожное, они должны будут, не знаю, километровый кросс пробежать, чтобы это пирожное никак не отразилось на здоровье.
9: Вот, кстати, средняя розничная цена за 1 килограмм сладости превышает 1500 рублей, а показатель увеличился на 13% в сравнении с прошлым годом. Вот вам и ответ, почему мы меньше едим. Хотя, может быть, я не права. Давай попробуем обсудить это с экспертом.
10: Да, с нами на связи исполнительный директор «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
10: Ну вот скажите, пожалуйста, вот как медик, как специалист, все-таки почему же пирожные стали покупать меньше? Может быть, действительно дело в том, что люди заботятся о своем здоровье, или все-таки дело в стоимости? Как вам кажется?
15: Я думаю, что просто то, что я делаю уже много лет, наконец, имеет хоть какой-то накопительный эффект. Мне хочется в это верить, потому что я в этих вопросах неустанна. Когда-то давным-давно был за плечами собственного подснижения веса, потом увлечение как раз кулинарией, потом я пошла учиться на повара, мало кто об этом знает, и поэтому для меня вопрос создания более практичных, полезных, нутритивно-плотных, это сейчас очень модное, да, слово, возвращается, что еда не просто кормит, да, ради калорий и энергии, а теперь она должна действительно нас, как я считаю, лечить, чтобы меньше употреблять таблеток, БАДов и потом болеть, собственно, от этого. Все упирается вот в то, что мы едим. Я очень надеюсь, и, например, вот буквально свежий пример, да, что у меня сейчас есть пациентка, у которой инсулинорезистентность и жировой гепатоз. Это когда, смотрите, представьте вот клеточку, да, вот чтобы вы наглядно поняли, насколько все серьезно, да. Она моя ровесница, молодая, ей до 50 лет, да, то есть вот в группе самой такой работоспособной, работает в супермаркете, где много тортов, и сама признала, что раньше много ела тортов. Мы работаем над тем, что она теперь от них отказывается. Но смотрите, в пользу вот как раз некого сегмента уменьшения порции. Я как психолог пищевого поведения всегда говорю, что питание, оно 80/20. То есть 80% это все-таки должно быть правильное, четко сбалансированное, очень вкусное. Это не значит, что оно должно быть невкусное. И 20% жизнь очень стрессовая, да, я бы так сказала. Мы же это видим за последние 20 лет, да, стресс – это прям чуть ли не основа жизни. Вот, и получается, что люди по-разному реагируют, и вот какая-то правильная, легкая отдушина может быть. И, например, вот…
9: Ну, жизнь да, непредсказуема, начиная сразу рублей. С десерта,
15: вот смотрите,
9: да?
15: Если мы говорим про человека, у которого раньше ел торты. Смотрите, с чем торт опасен, вот с точки зрения психологии. Если это не день рождения, когда один торт и там толпа людей, мы понимаем, да, что по чуть-чуть как-то размажется и сказать, что вот та самая инсулинорезистентность, другие заболевания, жировой гепатоз, они не, ну, не накопятся так быстро. И поэтому действительно торт нужен только по поводу события, когда это будет поделено на много-много маленьких кусочков. И поэтому я учу пациентов отказываться от каких-то глобальных вещей в сторону маленьких. И мы обсуждаем такой вопрос, что если мы хотим чего-нибудь сладкого, хотим, мы идем там раз в неделю совершенно спокойно, и прямо лучше выходить вовне куда-то, не тащить домой пироженку, а вовне идти в кафешку, где-то употребить. В компании подруг, например, да, для женщин это такое антистрессовое комплексное мероприятие, между прочим, да, посидеть с подружкой в кафе и съесть одну пироженку. Вот ключевое. Да, она будет стоить дороже, чем, допустим, кусок торта, но у торта больше вот этих вот последствий, что человек начнет есть его больше, чем надо, жалко выкинуть надо, просто не сможет остановиться, когда у человека компульсивное переедание, да, или бесконечный стресс. Вы понимаете, да, то есть очень много нюансов, и когда с человеком договариваешься, что перестаем покупать торты, но там 1, 2, 3 раза в месяц, это совершенно спокойно, то есть раз в неделю мы можем грешить, потому что принцип 80/20 очень интересный.
10: То есть, вот если я возьму и вот да, кусочек тортика съем, ничего страшного не будет, но раз в неделю...
9: Если в кафе и в женской компании, Павел.
10: А второй кусочек торта отдам девушке, с которой пришел.
15: Ой, ну вообще, главное, чтобы, да, человек в целом питался сбалансированно, потому что вся история про в целом инсулиновые качели, да, она связана с сочетанием жиров с сахарами. Вот это вся история. И если вот видите, вы говорите, что смещение сегмента происходит, так вот возвращаясь к девушке, с которой мы меняем ее питание. У нее, повторюсь, жировой гепатоз второй степени. Вот еще раз вернусь. Смотрите, клетка в норме у нас 5%. Всю клетку поделили на 5 тогда, а у нее 50. И визуально она просто имеет избыточный вес, да, но ее кто-то вот напугал по ультразвуку, и я ей говорю, как прекрасно, что вы пришли, потому что накапливается жир в клетке, а потом просто печень откажет. И тогда уже сложнее мне будет как гепатологу с ней работать. А сейчас все элементарно, она у меня принимает всего лишь один препарат для печени, и мы просто зачищаем ее питание. И одно из первых – это отказ от тортиков, но, например, она сейчас у меня ищет, что ее визуально привлекает, скидывает фото, и я говорю, вот это можно, вот это нельзя. Мы подбираем шоколад темный, горький, преимущественно, да, то есть разница между темным, вы тоже знаете, в количестве сахара. Мы покупаем шоколад, который конфеты есть такие специальные со сладким белком. Он вообще, это не сахар, это новый такой компонент, который вообще никаких скачков инсулина не вызывает и так далее. Понимаете, скачков глюкозы и инсулина, соответственно, и так далее. То есть вот нужно обучать человека, скажем так, печенье, если они качественные, ну как вам сказать, где меньше пшеничной рафинированной муки, меньше сахара и больше каких-то других других видов. Ну, как я говорю, там, не знаю, миндальное, кокосовое, нутовое. Я вообще за то, чтобы люди либо читали этикетки все-таки, да, и голосовали своим рублем, когда они хотят сладкого, то ели качественного.
9: А давайте попробуем в причинах вот сладкого разобраться, Нурия. Так, тяга к сладкому, это с чем связано? То есть мы пытаемся заесть стресс или, ну, это просто внезапно возникшее желание, что нашему организму нужна глюкоза, как любят говорить?
15: Нет, про глюкозу это все интересно. Смотрите, недосып хронический, люди, которые, у которых нет регулярного режима сна, нет качественного сна, недосып, уже множество работ, которые показали, всегда приводит изменение поведения на ближайший дневной период. Человека безумно тянет на стимуляторы, я имею в виду энергетики, кофе, потому что ему не хватает энергии. Он еще усиливает этот кредит, да, берет кофе, и всех тянет на сладкое. У меня были периоды, да, когда я на ночной дежурстве работала, аспирантура, я просто это за собой тогда не замечала, но и веса лишнего не было. Видимо, доза была небольшая. Я помню, я тогда ела собственное приготовление, белёвскую пастилу. Ну, вот ключевое, да, что я ее делала без сахара. Видимо, поэтому как-то вот тогда это не дало набора веса, но я ела. И на следующий день, потому что, допустим, представляете, что это такое аспирантура, ты работаешь днем с пациентами вообще, как врач, вечером сидишь, у тебя это, потом еще у тебя может быть дежурство, и ты там бываешь по 2-3 дня, просто находишься в больнице, еда есть обычная, но на нее не тянет. Стресс, вы сказали, правильно, мы заедаем стресс. Отсутствие любви, отсутствие хорошей работы, любимой работы, то есть когда ты проклинаешь,

0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
1: В этот день в 1917 году газета «Московские ведомости» опубликовала редакционную статью, больше походившую на сигнал в СОС. Цитирую. «Третьего дня ночью мы получили из Петрограда сообщение, что на днях в особо тревожной обстановке Финляндия предполагает объявить себя отделившимся от России вполне независимым государством. Мы отказывались верить этому слуху об ударе в спину, который финны будто бы пытаются нанести демократической России, освобождение которой от царизма явилось и освобождением Финляндии. Финляндия уже свободна, фактически русская революция дала ей самостоятельность, а для формального признания надлежало повременить до учредительного собрания, которое одно вправе декретировать новое государственное устройство. Финны могут сослаться на центробежное движение, охватившее всю страну, могут указать нам на украинцев, но, относясь к сепаратистской деятельности Украинской Центральной Рады так же отрицательно, как и к призывам об отделении Финляндии от России, мы все же делаем разницу между наивной примитивностью мировоззрения наших малороссов, их недостаточной политической подготовленностью и Финляндией, страной идеального политического порядка и высокой европейской культуры. Мы поняли бы финнов, если бы они подняли восстание против самодержавного режима, под игом которого томилась вся мыслящая Россия. Но под палкой русских царей финны терпели, не осмеливались на активные выступления. Сейчас же, когда самодержавие сброшено, и сброшено не финнами, а дружественной им революционной русской демократией, сейчас освобожденная нами Финляндия отлагается от России, отказываясь потерпеть какие-нибудь 3 месяца до учредительного собрания». Конец цитаты. На самом деле это была еще во многом ложная тревога. В те дни по инициативе заместителя председателя финского сейма Оскари Токая Временному правительству России был представлен законопроект о передаче решения некоторых дел Сенату и генерал-губернатору Финляндии. Имелось в виду, что все внутренние дела финны будут решать самостоятельно, а компетенция Временного правительства России ограничивалась вопросами внешней политики и военного управления. То есть речь шла всего лишь о полноценной автономии, но в рамках России, поскольку созыв и роспуск финского парламента оставался прерогативой Временного правительства в Петрограде. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
4: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают

0: нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
1: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
0: Да, именно это я и хочу сказать.
1: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
0: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
0: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
1: И что же происходит во время этой процедуры?
0: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision Один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области. Южная группировка уничтожила группу солдат ВСУ в пригороде Константиновки. И Иран готовит новый план убийства президента США Дональда Трампа. Все подробности далее. Киев планировал атаковать военный аэродром Ростов-Центральный роем FPV-дронов с искусственным интеллектом. Предполагалась масштабная операция. Об этом сообщает сотрудник ФСБ на видео, которое предоставил Центр общественных связей ведомства.
2: Был рой дронов, предполагался в операции. Соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь. И предполагается, что до наведения происходит в автоматическом режиме.
1: Ранее в ФСБ заявили, что ее сотрудники установили гражданина России, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки на инфраструктуру российского аэродрома. Противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов. Боевая нагрузка каждого составляла свыше килограмма тротила. Однако, получив от представителя ГУР предложение осуществить теракт, мужчина сам обратился в ФСБ. После обнаружения беспилотников и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. На видео также показан процесс разбора БПЛА. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили в пригороде Константиновки группу украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны. Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили 3 солдат ВСУ. После передачи координат артиллерийские расчеты нанесли удар по зданию в Алексеево-Дружковке, где они укрывались. По данным ведомства, в результате удара строение было полностью разрушено, а данные объективного контроля подтвердили поражение цели и уничтожение группы противника. В Минобороны добавили, что операторы российских БПЛА, уничтожив украинские пикапы и наземные робототехнические комплексы в районе Дружковки, сорвали ротацию и подвоз боеприпасов на позиции ВСУ. Участников массовой стычки с сотрудниками территориального центра комплектования, произошедшей в ночь на четверг во Львове, заставили извиниться на камеру и кричать «Слава ТЦК». Об этом пишет украинское издание «Страна». При этом авторы отмечают, что мужчина один пообещал пойти служить в армию, а второй сказал, что уже воюет, но сейчас в отпуске, а после вернется в ряды ВСУ. На опубликованных изданием кадрах видно, как большая группа мужчин выстроилась на ступенях. Отчетливо слышно, как все они вместе кричат «Слава ТЦК!». Напомню, массовая стычка между жителями Львова и военкоматами произошла, когда последние пытались насильно мобилизовать 20-летнего молодого человека. Властям пришлось стягивать в город дополнительные силы полиции. Израиль передал Вашингтону разведданные, что Иран готовит новый план убийства президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal и CNN со ссылкой на анонимные источники. Пока неизвестно, является ли эта информация достоверным или это вброс со стороны Израиля для того, чтобы получить одобрение Вашингтона на удары по Ирану, которые он пока тщетно добивается. По словам источника CNN, тревожная информация дошла до американцев на этой неделе. Соединенные Штаты – главный союзник Израиля. Однако Трамп не раз публично критиковал израильского премьера Беньямина Нетаньяху, когда боевые действия Израиля против Хизбаллы в Ливане угрожало переговорам с Ираном. Американские источники телеканала считают, что передача израильской стороной этой неподтвержденной информации американцам может быть попыткой Нетаньяху убедить Трампа продолжить бомбардировки Ирана. АЭС Акую в Турции будет запущена до конца 2026 года. Это главная задача российской госкорпорации «Росатом». Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Алексей Лихачев. По его словам, на объекте уже идут допусковые операции. Вопрос лишь в том, когда мы сможем подключиться к сети, подчеркнул Лихачев. Акую – это первая атомная электростанция в Турции, строящаяся при непосредственном участии России. Проект предусматривает возведение 4 энергоблоков – мощность каждого из них составляет 1200 мегаватт. столичном регионе сегодня будет много дождей. Местами с градом, ветер усилится. При этом температура воздуха поднимется до климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, двойной циклон может спровоцировать образование локальных смерчей.
3: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды, да, очень локализированно и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья.
1: В Москве экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. По прогнозам, с 10 по 12 июля включительно в мегаполисе ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Коммунальщики и дорожники очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, водостоки и колодцы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная федерация тенниса рассмотрит заявление Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в соревнованиях. От других комментариев в пресс-службе организации воздержались. МОК, напомню, рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов и восстановил членство Олимпийского комитета страны. На данный момент участие российских теннисистов в командных теннисных соревнованиях приостановлено, а в турнирах под эгидой ATP и WTA они выступают в нейтральном статусе. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле, а в первой половине встречи Мбаппе не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона в российской футбольной премьер-лиге. В рамках премии «Герои РПЛ» колумбийца также признали лучшим форвардом. Лучшим вратарем стал Станислав Акацев из Краснодара. Лучшим полузащитником назвали Эдуарда Сперцана, который летом перешел из стана южан в саудовский «Аль-Ахли». Лучшим защитником стал Игорь Дивеев из «Зенита», а лучшим тренером рулевой клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Лучшим молодым игроком премьер-лиги прошлого сезона признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. А лучшим голом признали точный удар форварда «Железнодорожников» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура против ЦСКА. Футбольный Ахмат усилился полузащитником Жулио Ромао. Ранее у бразильца закончился контракт с Ференцварошем, в составе которого он в прошлом году стал чемпионом Венгрии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Погода. Сегодня в Самаре и Нижнем Новгороде плюс 28-30 градусов, переменная облачность. В Пензе и Ярославле плюс 30-32, малооблачно. В Туле плюс 22-24 градуса, временами дождь. В Воронеже дождь плюс 25-27. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов, дождь. В Волгограде плюс 33-35, малооблачно. В Краснодаре и Ставрополе плюс 30-32 градуса. В Сочи плюс 28-30. В Севастополе плюс 25-27. 7, в Санкт-Петербурге плюс 23-25 градусов, в Москве плюс 24-26 и небольшой дождь. Сейчас столица плюс 21 градус, облачно без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
3: Диана! Спой нам
4: канцону! Подоливай травкам!
3: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары.
5: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
6: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
5: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
9: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Обычно «Наша» — это Дмитрий Усхинин, Юра Геворкян и всегда «Ваша». Сегодня просто «Моя» и «Ваша», независимо от обстоятельств. Поэтому не стесняйтесь, пишите 8-925-222-9992. Не забывайте также про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального, эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать в прямом эфире, но и смотреть. По традиции машу одиноко ручкой, передаю вам привет, показываю, что все, что вы видите и слышите, это плод деятельности реальных людей с настоящими эмоциями, мозгами, чувствами, без всякого искусственного интеллекта. Все по-настоящему. Все в прямом эфире, где вы такое еще увидите и услышите. А будет вам о чем сегодня послушать? Мы, во-первых, продолжаем политику контрпрограммирования во время чемпионата мира по футболу. Мы поговорили про российский футбол, про вторую лигу, про первую лигу, про премьер-лигу, про медиа-лигу. Мы тоже не на прошлой неделе, во вторник говорили. Ну, про чемпионат мира вначале немножко тоже поговорили, но так, больше к этой теме не возвращались. А сегодня у нас вообще не будет никакого футбола. Мы поговорим про единоборство, потому что Россия возглавила рейтинг лучших стран, сильнейших стран в мире смешанных единоборств. Поговорим об этом с Романом Мазуровым, главным специалистом вообще по единоборствам в стране. Если вы с этим не согласны, то вы мне не друг. Потом мы поговорим про такой молодой и стремительно развивающийся вид спорта, как роллер-спорт. Россияне, говорят, покорили его. 11 медалей на крупнейшем, на Кубке мира по роллер-спорту завоевали. 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Как удалось этого достичь, поговорим с президентом Федерации скейтбординга и роллерспорта России Ильей Вдовиным и с чемпионкой мира Анной Кукушкиной. Ну а в заключении порадуемся тому, что адаптивный спорт становится все доступнее в некоторых районах Хабаровского края. Это один из передовиков в этом плане. Как удалось достичь таких результатов, расскажет наша коллега из края Елена Баркова. Ну а пока, не откладывая дело в долгий ящик, давайте начнем.
0: Наша трибуна. Единоборство.
9: Ну, давайте порадуемся тому, что Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах. До этого 2 года на первом месте подряд была Америка, Соединенные Штаты Америки. И вот Россия на первом месте сместила США на второе, на третьем месте бразильцы. Что это значит? Объяснили составители рейтинга, это американский канал ESPN, заявили, что дело тут не только в количестве российских бойцов, но и в качестве. Напомним, что Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, Петр Ян в легчайшем весе, они занимают первое и третье место в рейтинге сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий и по мнению UFC, и по мнению самого канала ESPN. Но подробнее об этом мы сейчас поговорим с Романом Мазуровым, спортивным комментатором, специалистом по боевым видам спорта. Рома, привет, доброе утро, очень рады, как всегда, тебя слышать.
10: Доброе утро.
9: Ну как ты рад, что Россия наконец признана сильнейшей, мне кажется, запоздала, но тем не менее страной в мире по ММА?
10: Ну, признано-то это, конечно, да. Разве мы не являлись сильнейшими в целом? В том, что касается мордобития, мы же всегда были впереди планеты всей. Мы же в этом отношении молодцы. Ну, какой футбол? Ну, нет. Ну, только единоборство. Вот где мы правим бал. Вот где мы задаем тренды и тон. Так что для меня здесь никакого удивления абсолютно нет. И, опять же, да, вот там является мерилом общим, это, конечно, турнир UFC, но ведь есть же еще такой промоушен, как PFL, где, да, если посмотреть на рейтинги, мы там тоже всех избиваем, там, если взять тех же тяжеловесов, там просто первые 4 места – это наши ребята. То есть это, в принципе, получается такой открытый чемпионат России и, ну, и, может быть, даже это открытый чемпионат Дагестана где-то как-то.
9: Да, я еще недавно видел рейтинг, но он такой полулюбительский, не крупные медиа его составляли. Вот там на первом месте среди лиг был UFC, а на втором внезапно составляли американцы, ACA, наша отечественная лига, которая считает, что она вторая в мире, и вдруг она вот получила такое документальное, может быть, не очень медийное, но тем не менее подтверждение. Как тебе вот такое, Ром, что ACA...
10: Никакого удивления не испытываю в этом отношении, потому что лига ACA по своему уровню, мягко говоря, не уступает UFC, уступает в плане раскрутки, в плане медиа, да, потому
9: и допинг-контроля.
10: Ну, это 100%, да, и тут уж чего греха таить-то, да, но они вроде собирались там что-то кого-то проверять, что-то вводить, какие-то тесты, но понятно, что это все...
9: Как-то проверили, да? Как-то ввели, да, мы поняли.
10: Да-да-да, но в целом, да, если мы говорим про уровень бойцов и про уровень боев, то лига ACA не уступает UFC в основном, да, и вот даже если мы говорим про уровень спортсменов, то... неоднократно слышал рассказы о том, как наши ездят туда в кемпы, в американские, и бьют тамошних звезд UFC. Понятно, что это все не выкладывается, понятно, что это все за занавеской, да, но при всем при этом, то есть они говорят, ну, а и я побил там человека, который в топ-10 UFC в спарринге, да, но при всем при этом меня не знают пока еще, да, то есть... Мы говорим, что UFC в топе именно по степени раскрутки, по степени своей известности. Ну и понятно, что у них бои тоже в порядке.
9: Да, здесь, ну а в чем феномен того, что, как вот ты сам сказал сначала, что мы первые впереди планеты всей по мордобитию, а не по футболу. В чем феномен популярности смешанных единоборств? Они просто, мне кажется, взлетели... Ну, с 2020 года, когда Хабиб с Конором дрались, мне кажется, вот это вот был такой всплеск, и он до сих пор не угасает.
10: Ну, да, конечно, бой Хабиба и Конора, который, правда, был в 2018 году.
9: В 2017, они... да, прошу прощения. В 2020 Хабиб уже закончил.
10: Да, да, да. И, то есть, понятно, что это тоже дало всплеск, да, но в целом-то бои-то из нас никогда и никуда не уходили. То есть мы как дрались лучше всех с времен царя Гороха, так, в общем-то, и продолжаем. Причем это же касается не только боев смешанного стиля, да, возьмите там последний чемпионат мира по боксу, да, мы там, у нас 13 золотых, то есть это половина, да, и плюс там еще там куча, понятно, что не было американцев, там британцев, но это их проблемы личные. Возьмите чемпионаты по борьбе, да, мы везде первые. Чемпионат по самбо — это просто открытый чемпионат Дагестана, любой турнир, да, там, ну, по тэквондо очень сильно выступаем, по тэквондо ВТФ. Там у нас есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира. так про борьбу сказал. Ну, вот в дзюдо, кстати, вот дзюдо, если смотрите, там турнир Большого шлема, да, то есть там тоже наши постоянно в медалях.
9: И Налтасоев у нас есть, между прочим.
10: Вот, опять же, да, и не только он, там у нас еще и девочки.
9: Арбузов у нас есть тоже. В дзюдо, Адамян.
10: Да, вот. Так что у нас, в принципе, культура единоборческая, она всегда была очень хорошо развита. Вот. А смешанное единоборство и вот эти поединки, эти звезды, они только лишь подталкивают интерес к этому. Просто здесь еще какой момент есть, что для многих это такой, поскольку вид спорта индивидуальный, да, это очень хороший социальный лифт. Угу. То есть ты можешь попытаться... Сейчас просто еще в чем проблема большая, и в том числе на Северном Кавказе, что предложение превышает спрос. То есть бойцов стало слишком много, и они все слишком высокого уровня, и просто негде драться. Потому что турниров сейчас не так много, и в России в частности. В UFC они вообще от нас плачут, да, потому что там одни дагестанцы, ну и там просто россияне, да, что они сейчас все пояса заберут. И это, в общем, вполне реально. То есть если там выпустить их всех, то там никого из американцев и других не останется. Наши всех побьют просто. И им это невыгодно.
9: Ну и мы еще вернемся к нашим в UFC, вот поговоря про популярность других единоборств, я говорил, что у нас очень популярные, в принципе, у нас всегда не только популярные, но и могут похвастаться хорошими результатами и бокс, и дзюдо, и борьба. Ну вот завтра будет Мурат Гасиев защищать свой чемпионский титул в тяжелом весе по боксу. И после того, как Александр Усик ушел, у него теперь это регулярный он чемпион, основной, настоящий. А шума в медиа нет. Как будто он, ну, буднично наш чемпион будет защищать свой титул. Про то, что Конор Макгрегор возвращается в тот же день в октагон, говорят больше, чем про то, что Мурат будет защищать основной титул чемпиона мира по боксу. Тебе не кажется, что единоборство уже, даже бокс обошли по популярности?
10: Но...
9: И это немного проблема.
10: Ну, опять же, да, то есть в России, наверное, да, так и есть, но бокс – это классика в целом. Но у нас, в принципе, дела с профессиональным боксом в нашей стране обстоят чуть хуже сейчас, чем с боями смешанного стиля, к большому сожалению, потому что, по сути, есть только два промоушена, которые проводят турниры по-настоящему высокого уровня. Это вот IBA, где Мурат Гасиев будет боксировать, и RCC. То есть все остальные, они... проводят, ну, не хочется говорить местечково, да, но просто очень редко и не такого уровня. Денег просто нет проводить турниры по-настоящему большому. Зарабатывать так пока и не научились, к сожалению, большому. Поэтому это все чистый альтруизм. В смешанных единоборствах ситуация чуть другая, турниров побольше. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это было в разы больше, да. Но тоже сейчас ситуация непростая, сами понимаете. Да, действительно, сейчас смешанные единоборства по своей популярности в нашей стране бокс точно обходит. Вот здесь никаких вопросов нет. Но если мы говорим про общемировые тенденции, то бокс – это классика, и боксеры же намного больше, например, зарабатывают ММАшников в целом. И гонорар там несопоставимый, и поэтому и бойцы смешанного стиля очень часто переходят именно в бокс, да, и сейчас мы тоже видим подобные вещи. Ну да, Мурат Гасиев будет завтра боксировать, там буду на этом мероприятии, вот, но соперник поменялся.
9: Да, из-за вмешательства гадалки якобы.
10: Ну, не совсем, не совсем, да, потому что гадалка-то запретила как раз Джо Джойсу боксировать с Муратом Гасиевым. Он будет боксировать с Артемом Сусленковым. Ну, нашли парни из Германии. Вот, ну, посмотрим, сколько он сможет продержаться.
9: То есть ты так думаешь, что тут вопрос не в том, кто победит, а в том, сколько продержится немец против Мурата Гасиева?
10: Ну, мне кажется, да, потому что на таком коротком уведомлении у него в целом неплохая любительская база. Мы с ним вчера поговорили. Он говорит, ну, понятно, что он хочет воспользоваться этим шансом, но он же не готовился к этому бою. И периодически он допускает в поединке ошибки, которые для Мурата Гасиева просто как вот сигнал для того, чтобы не надо отделить ему голову от туловища. И как только Питер, когда его Питер зовут, как только он застрянет в какой-то момент, да, у него бывает такое, то, скорее всего, поближе познакомится с Канвасом.
9: Так, хорошо, тогда давай вернемся еще к UFC. Вот ты сам говорил, что в смешанных единоборствах денег меньше, чем в профессиональном боксе. А почему они тогда так привлекают? Вроде ты говорил, что это социальный лифт, понятно. Но он уже достиг как будто верхнего этажа. Переизбыток бойцов есть, в боксе при этом гонорары больше, но почему-то все равно все ходят на смешанные единоборства, занимаются смешанными единоборствами.
10: Гонорары больше у избранных, конечно же, да, мы же говорим про общую температуру по больнице. То есть там парни уровня там, Александра Усика, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, да, и там Флойда Мэйвезера, они, конечно, получают. А все остальные-то они не столь богаты, откровенно говоря.
9: Но тут Конора Бена недавно приводили в пример, враги UFC, Эдди Хирн, что, мол, в мире не особо знают, кто такой Конор Бен, а он получает за один бой больше, чем топовые чемпионы UFC. Где справедливость? Мол, уходите, люди, из UFC и приходите в мой боксерский промоушен. Как тебе кажется, это реалистично, что в конце концов мы уже настолько приблизились к пику популярности смешанных единоборств, что топовые звезды захотят больше денег, не получат их и скажут, ну, все, мы пойдем в другие виды спорта.
10: Ну, так и происходит же. Ведь так и происходит. Ведь все чаще и чаще бойцы смешанного стиля начинают боксировать. Там тоже Фрэнсис Нганну пробовал свои силы.
9: Ну, пробовал,
10: помним, чем да. Это все закончилось, да.
9: Ничьей поражением.
10: Ну, поражением еще каким, да.
9: Зато потом, после ничьи сколько разговоров было.
10: Ну, там, ладно уж, давайте, как они договорились, так они и сделали. То
9: есть, это как-то, ты так думаешь? Ну, ладно.
10: Ну, да, я свечку не держал, но просто Энтони Джошуа все показал, who is who. Поэтому здесь, тем более, доподлинно известно, что Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, они вообще спарринговали. То есть, до этого, поэтому...
9: Ну...
10: Такой между собойчик они раскатали, да, но вот еще и Тайсон Фьюри для пущей убедительности упал в нокдаун.
9: Да. Ну вот возвращаясь к тому, что Россия главная страна в мире смешанных единоборств, это признал американский спортивный канал ESPN. Ислам Махачев на первом месте в рейтинге, Петр Ян на третьем месте в рейтинге. Что дальше? Оба они не молодеют. UFC, как ты сам говорил, вроде бы теперь попридерживает бойцов из России, потому что их слишком много, и они слишком хороши. Есть у нас достойная смена? Какие прогнозы у тебя на ближайший год-два?
10: Ну, сейчас очень скоро в 70 килограммов перейдет Усман Нурмагомедов, который тоже всем там раздаст мзды. Потом есть же еще Умар Нурмагомедов, который не сказал своего последнего слова. Есть Мавсар Евлоев, который является официальным претендентом.
9: И его держат. Он официальный претендент. Даже сам чемпион говорит, я хочу подраться с этим парнем. Из всех претендентов он самый достойный.
10: Уже, они уже не отвертятся. Они уже никуда не денутся здесь. То есть здесь совершенно точно, что Мавсар официальный претендент, и этот бой обязательно состоится. То есть он Лерона Мерфи побил, все, извините, тут уже дальше ехать некуда. Потом, ну, надеемся, что наши тяжеловесы все-таки, да, покажут себя. И Александр Волков наконец-то получит свой титульный шанс. И Сергей Павлович тоже что-нибудь попробует, кому-нибудь лицо начистить. Но, опять же, да, это уже люди, которые близки к тому, чтобы пойти со сцены. Молодых тяжеловесов, таких крутых, такого уровня пока я, наверное, сейчас на текущий момент и не вспомню. В ПФЛ, вот если бы Вадим Немков перешел бы в UFC, вот это был бы номер, конечно. Вот это было бы прям...
9: Ну, Вадим, во-первых, тоже не молодеет. Во-вторых, он все время говорит, что там ему предлагают не самые лучшие условия. Мол, в ПФЛ не так неплохо кормят. Мол, зачем мне в эту UFC?
10: Ну, конечно, нет. Можно понять, да. Можно понять, почему наши звезды российского ММА, такие, например, как Эдуард Вартанян, да, или как там Александр Шлеменко, которые настоящие звезды здесь, и идти там в тот же контендер драться за 10 плюс 10, им вообще никакой выгоды нет.
9: Ну, Шлеменко-то уж сколько лет?
10: 76.
9: Да, ну, может быть, примерно столько.
10: Это столько боев он провел. Не, он мне ровесник, ему 42.
9: Но все равно это очень впечатляющая статистика. И по годам, и по боям, мне кажется, уже поздновато. Но тем не менее. Ну что ж, будем надеяться, что дальше тоже будут у нас популярны смешанные единоборства, и будет смена поколений. Ислам в августе вот дерется. Петра мы пока не дождемся никак объявления о бое, но будем надеяться, что Ислам благополучно проведет первую защиту титула в полусреднем весе. И будем болеть завтра за Мурата Гассиева. Он будет отстаивать свой полноценный чемпионский титул боксерский. Роман, спасибо большое, что не забываешь про нашу программу. Напомним, это был Роман Мазуров, спортивный комментатор, специалист по боевым видам спорта. С ним мы говорили о том, что Россия стала сильнейшей страной в мире смешанных единоборств. А после паузы поговорим про то, как Россия стала сильнейшей в роллер-спорте. Оставайтесь с нами.
0: Наша трибуна. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
11: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
9: Возвращаемся на нашу трибуну. Наша — это Дмитрий Схинин, Юра Геворкяна и, конечно же, ваша. Сегодня просто моя и ваша. Ваша она вообще всегда, независимо от обстоятельств. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про наши соцсети. Там много контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать, но и смотреть. Зрелище, не могу сказать, что захватывающее. Я сегодня один в студии, но, тем не менее, может быть, есть любители такие. 8-925-222-9992. Про успехи наших бойцов мы поговорили и порадовались им. Давайте теперь порадуемся успехам нашим в роллер-спорте.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
9: В Милане в минувшие выходные завершился Кубок мира по роллер-спорту, где наши спортсмены завоевали аж 11 медалей, причем 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые. Это вот ребята молодые, в возрасте до 19 лет, прекрасные результаты показывали. Подробнее про то, как вообще живет, чем сейчас живет роллер-спорт, как удалось таких результатов достичь, потому что нам же интересно, мы не очень пока сведущи в этом виде спорта, а он живет, развивается и приносит нашей стране сразу вот такое безумное количество медалей. Мы поговорим с гостями нашей трибуны. Это Илья Андреевич Вдовин, президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России, и Анна Кукушкина, чемпионка Европы и мира по роллер-спорту. Она взяла золото в дисциплине слайды. Илья Андреевич, Анна, доброе утро, очень рада вас слышать.
14: Доброе утро всем.
15: Да, доброе утро.
9: Во-первых, хочется вас поздравить с таким результатом и узнать, Илья Андреевич, как удалось его достичь, в чем так почему так прекрасны и при этом так незаметны пока, я надеюсь, наши роллер-спортсмены.
14: Ну, смотрите, вы прямо, что называется, сразу в мякотку вцепились, потому что на самом деле это... А действительно проблема, которую мы прекрасно осознаем, и, наверное, ее осознал и в Министерстве спорта, и в других ответственных за спорт организациях, потому что в прошлом году как раз-таки было признано, что роллер-спорт надо развивать как-то по-новому, и для этого от Федерации роллер-спорта России он был передан нашей Федерации скейтбординга России, которая стала, соответственно, тоже Федерацией скейтбординга и роллер-спорта уже в январе. Поэтому действительно А для меня самого, как, так сказать, ну, вот жили в одном подъезде, ну, я что-то там видел, условно, так сказать, да, что что-то ребята чем-то занимаются. Но даже я не видел, какие там успехи, хотя вроде как все на колесиках там где-то рядом пересекаемся. Но оказывается, что действительно вот все те многочисленные успехи, а это серьезные успехи, потому что на роликах катается весь мир.
9: Да.
14: Это не чемпионат при всем уважении по какому-нибудь региональному там виду спорта, кто развит там, ну не знаю, в пределах там Средней Азии или в пределах Африки. Это глобальная история, то есть конкуренция очень высокая.
9: Да, вот вопрос тогда...
14: Вот эти успехи остаются незаметными. Поэтому сейчас мы здесь в вашем эфире, за что большое спасибо. А теперь предлагаю действительно слово дать героям, как
9: да.
14: говорится, потому что хватит начальника.
9: Анна, какие вот мы говорили про то, что успехи незаметны. Это как на мотивации спортсмена сказывается?
15: На самом деле, после многочисленных сейчас выходов в СМИ, я считаю, что моя мотивация работать и выигрывать, конечно же, возросла.
9: Так, а вот Илья Андреевич говорил про то, что конкуренция очень высокая. Сколько соперников нужно вот на отборочных соревнованиях преодолеть, чтобы попасть на Кубок мира, и сколько там нужно победить ребят, чтобы завоевать медали?
15: Ну, начнем с того, что все идет, начинается с региональных соревнований. Сначала надо попасть в сборную своего региона, потом в сборную России, а после уже выступать на международных соревнованиях с большим количеством стран-участниц. И, например, в Милане была определенная квота, которая определялась по международному рейтингу, и очень мало ребят, которые входили в топ-200, смогли попасть, и очень большое количество только топ-100 спортсменов попало на данные соревнования.
9: Ничего
15: себе. Так что для того, чтобы попасть на эти миланские соревнования, необходимо там в прошлом году надо было выступать, получать, завоевывать рейтинги, и в позапрошлом году тоже.
9: То есть это
15: вот
9: очень тяжелая, изнурительная работа. А, Илья Андреевич, а вот вы сказали, вот вышел из подъезда, посмотрел, ребята катаются. А как вообще попасть в роллер-спорт? Есть ли конвертация, прошу прощения, любителей в профессионалы?
14: Ну, конечно, есть. Сами видите, какое количество медалей. И хочется здесь отметить, помимо Анны, конечно, и Маргариту Комаровскую, и Романа Щапова, и Екатерину Мурзину, и Алену Ефимову, и Семена Михайлова, потому что вот конвертация имеет имена, и она не единичный характер носит. Поэтому как попасть? Ну, на самом деле, на уровне, естественно, регионов и городов этим вопросом занимаются региональные федерации, прежде всего. И, собственно говоря, туда и надо отправляться с запросом на сайт, в соцсети, либо же просто, так сказать, погуглить по словам роллер-школа, занятия на роликовых коньках и так далее. И на самом деле именно вот развитие такое низовое очень хорошее. То есть как бы аудитория большая, люди катаются, но не всегда заметны именно лидеры. И не всегда у них есть, вот, ну, понимаете, кто-то за спиной, кто их толкнет вперед.
9: Так, а вот в каком возрасте? Вот на Кубок мира проходил в трех, я так понимаю, зачетах. 10-14 лет, 15-18, 19 лет и старше. Вот в каком возрасте точно поздно приходить в роллер-спорт?
14: Никогда.
9: Никогда. Можно встать в 40 с лишним на ролике.
14: Слушайте, и скейты, ролики настолько доступны, что там кого только нет. У нас катается... Вот мальчик без ног катается на роликах, сейчас 4-е место на чемпионате мира занял. На скейте, вернее. Кто мог бы догадаться, что человек без ног может на скейте выступать?
9: Это Максим Лалаф?
14: Если оказывается пара-скейт-чемпионат, да.
9: Это Максим Лалаф, был...
14: мне приятно, что вы... А его знаете.
9: Он был у нас в эфире, мы с ним коротенькую беседу
14: провели. То есть как бы в скейте рады всем, в роликах рады всем. Это действительно классная тусовка, и приходите, и обретайте друзей, и дальше при желании катайтесь для души, при желании становитесь чемпионами мира, как наши сборники.
9: Да, Анна, вот про тусовку. Много друзей можно приобрести благодаря роликам. Не только титулы, но и дружеские связи.
15: Несомненно. По моему мнению, в роллер-спорте, начиная с регионального комьюнити, заканчивая международным, очень теплые отношения, и в основном, когда мы едем на международные соревнования, я даже больше жду не возможности выступить и показать себя, а именно встретиться со своими вот друзьями, с которыми обычно ты можешь увидеться только на соревнованиях, и тебя ждут, все едут с подарками друг другу из своих стран, вот.
14: Поэтому с идеями, как запилить какие-нибудь тиктоки.
9: Ну, я только поддерживаю.
14: Я поэтому так и говорю.
9: Мне кажется, спорт, особенно молодой, бурно развивающийся, должен использовать все прекрасные методы, в том числе и соцсети, чтобы привлекать к себе внимание. Я могу сказать, Илья и Анна, что очень вы понравились нашим слушателям, нашим коллегам. Они уже предлагают сделать еще один эфир с вами, может быть, в более расширенном формате. Что вы по этому поводу думаете?
14: Ну, нам же надо, чтобы о роли в спорте слышали. Конечно, да.
9: Хорошо, тогда мы остаемся с вами на связи, и давайте после эфира договоримся, когда еще можно о роллер-спорте поговорить. Илья, Анна, спасибо огромное, что нашли время выйти к нам в эфир. Еще раз поздравляем с прекрасным успехом. Напомню, что на Кубке мира по роллер-спорту наши спортсмены завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали, и мы будем следить за их успехами и дальше. В ближайшее время еще вернемся к этому диалогу. Спасибо Илье Вдовину, Анне Кукушкиной. Ну а мы двигаемся дальше.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
9: Мы сегодня вот весь эфир радуемся успехам нашего спорта. Что наши бойцы сильнейшие в стране, в мире по смешанным единоборствам. Что наши ребята по роллер-спорту, выступающие в роллер-спорте, завоевали 11 медалей на Кубке мира в Милане. И давайте порадуемся тому, что адаптивный спорт у нас тоже развивается и становится доступнее вот в районах Хабаровского края. Там сейчас в регионе более 65 тысяч человек с инвалидностью проживают. Из них почти половина не имеет противопоказаний к занятиям спортом. В регионе это заметили, отметили, приняли к вниманию и сейчас будут делать адаптивный спорт все доступнее, что похвально, и подробнее мы про это поговорим вместе с нашей коллегой Еленой Барковой. Елена, здравствуйте, очень рада вас слышать.
16: Доброе утро, коллеги. Ну, надо отметить, что Хабаровский край у нас вошел в список вообще лучших регионов России в области спорта по итогам прошлого года.
9: Поздравляем.
16: В этом году у нас 5 лет региональной программе «Доступный спорт», все развивается. Я думаю, многие слышали про параатлета Виталия Кочнева, который стал первым человеком с ограниченными возможностями, совершившим заплыв в водах Антарктиды. Это наш комсомольчанин, бывший десантник, который после вот тяжелого ранения и травмы позвоночника занимается именно вот таким спортом и бьет мировые рекорды.

0: людей с ограниченными возможностями – это колясочники, так это и слепые наши. Вот здесь я хочу дать пленочку, запись с телефона Марины Анатольевны Лысенко, председателя Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых. Она сама человек-инвалид, сама невидящий, поэтому она все это знает не понаслышке.
1: У нас много в крае спортивных объектов, где занимаются незрячие люди. Но, к сожалению, добраться до спортивных объектов очень трудно. Наш город не совсем доступен для незрячих людей. И чтобы дойти, нужен обязательно сопровождающий. В Комсомольске на Амуре были закуплены лыжи, катамараны. И люди там катаются на лыжах, играют в дартс, потому что спортзал находится в приместной организации. Очень хорошо у нас развито дзюдо. Начинают заниматься со школы, но уже выходя из рамок школы, уже там сложнее.
2: Ну, какое разнообразие видов спорта, от водных до единоборств. Все поддерживают в Хабаровском крае.
0: Да, причем у нас тут и фиджитал спорт сейчас развивается. Для ветеранов СВО открыли специально новый спортивный центр, где именно вот эти виды спорта представлены. И они могут себя именно попробовать, и какие-то результаты, которые, может быть, не занимались. То есть здесь у нас и волейбол, и настольный теннис, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука. Ну, плавание, естественно, оно уже... Ну, про шахматы не говорим. Но вот тот вопрос, который затронуло... Выступающие, это в том, что вот добраться до всех этих спортивных объектов, которые становятся больше, все-таки вот здесь есть проблема. Есть проблема и у колясочников, потому что не везде доступная среда доступна. Особенно для людей вот с инвалидностью, с проблемой по зрению, да, это все можно. Даже идут наши спортивные центры навстречу и организовывают бесплатные для них занятия. Но вопрос, как туда добраться? Самостоятельно человек с такой инвалидностью, с проблемой со зрением, допустим, не можем себе. Да, нужен сопровождающий. То есть нужна вот эта доступная среда по всему городу, чтобы человек...
2: Ну, будем надеяться, что после того, как по федеральному радио про это поговорили, может быть, хоть что-то изменится. Елена, спасибо большое, что честно про это рассказали. Напомню, наша коллега Елена Баркова рассказывала, как адаптивный спорт становится доступнее в Хабаровском крае. Я прощаюсь с вами до вторника. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.
3: Наша трибуна. Кавказские экспедиции Анны Закс.
4: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
3: Заместитель заведующего отделом письменных источников Исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
8: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний, офтальмологическом аппарате «Дюн».

0: на око. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
1: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
0: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своей рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
1: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
0: Дюна Ока — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
1: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
0: Да.
1: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Ока?
0: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазной глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
1: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
0: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Ока, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек прямо у себя дома. Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 420.
1: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
0: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Око и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно. И не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Око по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
0: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Око, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Око будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
1: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Око?
0: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Око – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Око прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
0: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
1: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Око?
0: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Око нужен всем, кто заботится о зрении?
0: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8-800-220-04-00. Давайте еще раз повторю. 8-800-220-04-00. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
2: Радио России. 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Информационное сотрудничество 8-495-739-3023.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске установлено место сборки дрона, который должен был атаковать аэродром в Ростове. Дроперство исчезает в России как вид преступления. И до 25 возросло число пострадавших в столкновении автобуса и газели в Москве. Все подробности далее. ФСБ предотвратила крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области, которое пыталось организовать Главное управление разведки Минобороны Украины. Аэродром Ростов-Центральный должны были атаковать более 10 вражеских беспилотников. Уже обезвреженные дроны вскрывали в закрытом НИИ в Южном федеральном округе. В модуле памяти хранилась секретная информация об операции «Паутина-2» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После подключения модуля к программатору стало возможно увидеть полетное задание дрона. Мишенью для него должна была стать взлетно-посадочная полоса. Данные из памяти дрона позволили определить и место, где его собрали. По сообщению ФСБ, россиянин, с помощью которого украинская разведка хотела осуществить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, сам обратился в ведомство с информацией о планируемом украинской спецслужбой теракте. Российская армия нанесла удар беспилотниками по позициям ВСУ в районе города Доброполье. Об этом сообщила Минобороны. Ведомство заявило, что 4 БПЛА «Гербера» поражены пункт временной дислокации ВСУ и место запуска дронов. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели, сказано в сообщении ведомства, которое распространило кадры удара. 3 июля российское военное командование заявило, что передовые подразделения вошли в Доброполье. Ранее Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили 376 беспилотников ВСУ над регионами страны в ночь на 10 июля. В зоне действия российских подразделений группировки «Восток» ВСУ за последние сутки потеряли 5 станций связи «Старлинг», терминал питания и боевую технику. Потери живой силы противника составили не менее 450 военнослужащих. Об этом рассказал старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Никольская, Коломийцы и Новосолошино. В течение суток противник потерял в том числе о действии подразделений беспилотных систем до 450 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, пункт боепитания, склад материальных средств, 5 станций спутниковой связи «Старлинг», 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 28 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: По данным Минобороны, российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южное» за сутки уничтожили 118 пунктов управления украинскими БПЛА. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет не больше 11 политических партий. Об этом на заседании Центра избиркома сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она пояснила, что ни одной заявки от партии на проведение съезда в комиссию больше не поступило. Между тем, 11 партий сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией. Памфилова напомнила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов на думские выборы не позднее 11 июля. Сообщать о ЦИК о своих намерениях провести съезд партии должны заранее, за 2 дня. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Дроперство исчезает в России как вид преступления. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад вступил в силу федеральный закон о защите граждан от мошенников. Депутаты ввели уголовную ответственность за приобретение и передачу банковских карт или данных счета из корыстных побуждений другим лицам, а также за совершение операций по их указанию. На момент принятия закона правоохранители располагали данными о тысячах счетов, задействованных в выводе полученных обманных заработанных путем денег. По данным МВД, за год было возбуждено свыше 2000 уголовных дел по введенной законом статье «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, известно около 1500 случаев, когда дроппер пошел на сотрудничество с полицией и называл злоумышленников. Если преступление совершено впервые и оказано активное содействие следствию, можно избежать уголовной ответственности, заключил Володин. Количество пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и автомобиля «Газель» в Москве выросло до 25, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На месте продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Некоторым из них потребовалась госпитализация. Сегодня утром на Нижегородской улице у дома 1ГС произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрута автобусного маршрута Е-70. Водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения. Не убедившись в безопасности маневра, он резко перестроился в полосу движения автобуса. Водитель автобуса ушел от столкновения с автомобилем и совершил выезд на тротуар. В результате ДТП погибших нет. Инспекторы устанавливают причины происшествия. После победы сборной Франции над Марокко со счетом 2-0 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, празднование успеха в Париже этой ночью, вопреки опасениям, прошло довольно мирно. Об этом пишут сегодня французские СМИ. Полиции пришлось вмешаться на площади Шатле в Париже лишь для того, чтобы освободить проезжую часть от массовых гуляний. По информации СМИ, иначе сложилась бы обстановка в Великобритании и Нидерландах. Так, в западном Лондоне вспыхнули столкновения между группами марокканских болельщиков и полиции. Чтобы взять ситуацию под контроль, правоохранители применили средства подавления беспорядков. В Нидерландах произошли беспорядки в крупнейших городах страны. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Клубы российской футбольной премьер-лиги начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане. Об этом сообщают местные СМИ. Данный вариант рассматривается на следующий сезон, если УЕФА допустит российские команды к турнирам под своей эгидой. Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алма-Ата, Актобе и Шымкент. Нападающий «Боки Хуниорс» Эсикиэль Сибальес отказался от перехода в ЦСКА. Московский футбольный клуб предлагал аргентинцу контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Но Сибальес согласовал условия личного соглашения с итальянским «Наполи». Международная федерация тенниса рассмотрит заявление Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в соревнованиях. От других комментариев в пресс-службе организации воздержались. МОК, напомню, рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов и восстановил членство Олимпийского комитета страны. На данный момент участие российских теннисистов в командных соревнованиях приостановлено, а в турнирах под эгидой ATP и WTA они выступают в нейтральном статусе. Даллас проиграл Golden State в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. В составе Далласа российский защитник Всеволод Ищенко провел на паркете 27 минут. За это время он набрал 7 очков и сделал 3 подбора. Напомню, что Ищенко пополнил состав Далласа после драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 25-27 градусов, небольшой дождь. В Севастополе без осадков плюс 25-27. В Сочи малооблачно плюс 28-30 градусов. В Краснодаре и Ставрополе плюс 30-32. В Волгограде плюс 33-35 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 и кратковременный дождь. В Воронеже дождь плюс 25-27. В Туле временами дождь плюс 22-24. Во Владимире плюс 30-32 градуса без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 28-30, переменная облачность. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве небольшой дождь плюс 24-26. Сейчас столица плюс 23 градуса, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
1: Слушаем. Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Челябинска, Новокузнецка, Астрахани, Мариуполя, Керчи, Твери, Новошахтинска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Это радиоканал «Слушаем», и в ближайшие два часа мы, как обычно, с вами будем говорить на самые важные и актуальные темы. Конечно же, все это делаем с экспертами, и слышно нас в FM-диапазоне. И не забывайте про онлайн-вещание, которое ведется на сайте, которая ведется в приложении «Радио России». Ну и обязательно заходите на платформу «Смотрим», там программы сохраняются в записи. Также за информацией заглядывайте на сайт вести.ру, не забывайте про наши социальные сети, присоединяйтесь к мессенджеру «Макс». Ну и давайте сразу перейду к анонсу тем, которые будем обсуждать в этом информационном часе. В России введен запрет на экспорт дизельного топлива. Что это значит для топливного рынка и вообще ситуацию на топливном рынке обсудим буквально через несколько секунд. Госдума приняла закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Впервые такой документ принят. Вот с экспертом обсудим, что это значит и для нас в том числе. Гаражную амнистию могут продлить еще на 5 лет. Об этом также поговорим. И в Москве можно заказать компанию для шашлыка. Представляете, даже такие объявления есть. Что это такое и зачем нужно, узнаем у специалиста. Начинаем через несколько секунд.
2: Слушаем.
1: Итак, давайте начнем с ситуации на топливном рынке. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизеля. Из России об этом накануне заявил вице-премьер Александр Новак. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным. С нами на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Итак, срок действия инициативы 31 июля текущего года. Ну, то есть, фактически, я правильно понимаю, меньше месяца будет действовать этот запрет?
3: Три недели, да.
1: Что это значит для рынка? Как рынок может отреагировать?
3: Ну, здесь двояко. У нас все-таки сохраняется профицит по дизельному топливу. Я думаю, многие наши слушатели замечали, что даже на тех заправках, где отсутствуют автобензины, дизельное топливо, как правило, присутствует. Это отражает тот банальный факт, что у нас за последние 15 лет, во-первых, производство дизельного топлива выросло примерно на 10 миллионов тонн, даже больше. Ну, в общем, более чем на 10 миллионов тонн. И профицит, который сохранялся, скажем, до 2022 года, составлял практически 100%, то есть в два раза больше мы производили дизельного топлива, чем потребляли. Ну, сейчас у нас после 2022 года появился крупный потребитель дизельного топлива, но, тем не менее, профицит сохраняется на уровне если мы говорим обычной ситуации, когда все нефтеперерабатывающие заводы работают, порядка нескольких десятков миллионов тонн. Давайте так, я несколько вот широкими мазками обозначу. Сейчас этот профицит все так же сохраняется. И почему 3 недели? Потому что, видимо, рассчитывают, что часть предприятий восстановит производство, которое сейчас на внеплановых ремонтах находится, а учитывая довольно существенный объем производства, который не парируется ростом внутреннего спроса, ну, внутренний спрос у нас медленнее растет, даже с учетом вот этого крупного потребителя, который у нас появился, вот, внутренний спрос растет все-таки медленнее, чем росло производство, ну, и, соответственно, если у вас выходят на с внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающие заводы, которые сейчас на внеплановых ремонтах, то у вас может просто затоваривание складов произойти. Поэтому 3 недели, если вспомнить 23-й год, тогда вводили запрет на экспорт дизельного топлива, и ослаблять запрет начали очень быстро, просто потому что очень много производили, и его негде было хранить.
1: Александр Сергеевич, ну а после 31 июля, как думаете, могут ли продлить этот запрет, или этой меры 3-недельной достаточно будет?
3: Но это будет сильно зависеть от того, насколько быстро сейчас наши предприятия будут выходить из внеплановых, ну и плановых ремонтов, потому что сейчас сезон плановых ремонтов, что тоже несколько усложняет ситуацию. Если все будет идти так, как, ну, предполагается, то есть все графики будут сохраняться, то необходимость в каком-то продлении этой меры необходимости не будет. Плюс ко всему сейчас в первую очередь, в любом случае, насыщается внутренний рынок, поэтому я бы рассматривал данное решение не только с позиции, вот все пытаются вывести, а их заставили развернуть на внутренний рынок. Нет, тут скорее попытка успокоить оптовый сегмент, попытка успокоить и биржевые торги, попытка успокоить вторичный рынок. Ну, правда, вторичный рынок у нас сейчас попробую успокоить, но ладно, это немножко отдельная тема. Вот. А если все будет хорошо, ну, опять же, понимаете, вот очень много если приходит говорить, конечно, потому что, конечно, да, мы вынуждены предполагать, что вот сейчас ряд предприятий возобновляют производство, и если все будет с ними хорошо, если они также будут производить топливо в тех объемах, в которых производили раньше, то необходимости продлевать не будет. В том числе не будет и с точки зрения там активности наших аграриев. Ну, для понимания просто масштабов, у нас производится дизельного топлива более 80 миллионов тонн в год, а тем же аграриям надо где-то 4,5 миллиона тонн. Вот. И в целом, ну, внутренний рынок, ну, собственно, я уже сказал, что в обычное время у нас где-то 50%, то есть половина шла на внутренний рынок, половина на внешние рынки. Ну, вот можно прикинуть, насколько сейчас можно развернуть на внутренний рынок, какие объемы.
1: Спасибо большое, Александр Сергеевич. Напоминаю, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала «Инфотек» Александр Фролов был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Про законы и искусственный интеллект сейчас поговорим. А почему? Потому что первый в России федеральный законопроект о развитии технологий искусственного интеллекта принят. И как раз расставлены там определенные приоритеты. В том числе приоритеты, связанные с регулированием, и, ну, некоторые изменения касаются бизнеса. Ну, давайте чуть подробнее на эту тему поговорим. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко с нами на связи. Герман Сергеевич, здравствуйте.
2: Доброе утро, добрый день.
1: Герман Сергеевич, ну, знаете, мне приходилось уже критику читать в отношении вот этого документа. Говорят, ну, это все, конечно, прекрасно, но ситуация настолько быстро меняется, что как бы не пришлось вносить правки в этот документ через полгода. Ну, вообще, насколько вы оцениваете, ну, саму необходимость принятия такого документа, и действительно ли придется вносить правки?
2: Ну, смотрите, какие-то документы нужны, потому что процессы же идут, и не очень понятно, что делать государству, что внедрять. И первые инициативы были, кстати, вот первое чтение этого закона было, конечно, совершенно ужасен, когда его предлагали. Это шла, то есть как раз те вопросы, которые надо прям будет непонятно как менять. Это авторские права, это маркирование, это обучение, это вот, то есть это использование только отечественных искусственных интеллектов, да, хотя мы уже даже сейчас про импортозамещение начали аккуратно говорить, что, в общем-то, не все надо импортозамещать.
1: Да.
2: Вот. И надо дать должное, что первая версия была с точки зрения вообще здравого смысла очень плохая, да, то есть вот в результате, наверное, такой колоссальной работы Минцифры и нашего вице-премьера, в общем, закон получился таким, знаете, максимально отдающим на усмотрение правительству решение. Mm-hmm. Да, то есть, и понятно, что-то там определено, например, там определено критическую инфраструктуру. Да, то есть это важно. И критическую инфраструктуру допускаем только суверенный искусственный интеллект. Да, то есть,
1: вот особенно в критически важных отраслях, там государственное управление, да. Финансы и так, да. Безопасность.
2: Нет. Финансы – это отдельная история. Есть критическая инфраструктура, она такая наша, допустим. Пусть будет, это будет оборонка, назовем. Так, угу, и мы туда, но и бизнес туда особо и не лезет, да, потому что нам достаточно дел не в деньгах, а дело в рисках, связанных как раз вот с нарушением протокола безопасности. Это все вот нам не нужно. Для нас важно, что вот во всем остальном периметре, да, там не написано вот прям так делайте, что хотите. Да, это неправда, там нет такой истории. Да. Но можно использовать китайские, ну, были же споры.
1: Да.
2: Свои сложности. А можно ли брать китайские? Можно, да. Можно ли делать что-то? Можно, да. Нужно ли там зарегулировать полностью, были истории, а давайте обучать и сертифицировать данные. Да, это на самом деле не так простая история. То есть было очень много разных умных слов, которые, ну, в общем-то, проще отложить на какое-то время и подождать, пока, знаете, как есть такой вот, у нас в интернете мы всегда пытались строить мосты, когда реки еще были пустые. Uh-huh. То есть, но мы не знаем, наполнятся они или нет. Вот, по сути, этот закон, он не стал строить эти мосты, потому что пока не наполнится, да, а вот когда наполнится, идите в правительство. Да?
1: Uh-huh. Если правительство то есть обозначил тогда рамки, скажем так, да, вот этот закон, да, обозначил, да, поэтому, а дальше, да, уже практическая деятельность.
2: А по поводу критики могу сказать следующее. Вообще не существует ни одного закона, даже если бы было написано «разрешите все», вообще все разрешить, да, вот, и даже использовать зарубежные где-нибудь там, вот прям вообще все, mm-hmm. тут же появились бы критики, которые сказали, что это нарушение безопасности, да, и наоборот. Поэтому критика будет всегда, но мне кажется, что главное, что сделано в этом законе, это обозначены сами термины, что так. Вообще проблема присутствует, что присутствует проблема авторских прав, присутствует проблема обучения, но все вот эти протоколы, да, спускаются вниз. То есть Госдума не взяла, к счастью, на себя. У нас депутаты обычно любят что-то прям там, знаете, прописать конкретно, да, вплоть до юрадреса, да. А здесь они сказали, нет, подождите, смотрите, вот мы определили, что действительно критическая инфраструктура должен быть суверенный интернет. Но если вы очень хотите, то что такое суверенный интернет, пусть даст разъяснение Минпром, например. У нас же есть там отечественные сервера, да? Mm-hmm. Мы с вами понимаем, что, собственно говоря, отечественные сервера, то, ну, это такое, согласитесь, утверждение сложное. Но, тем не менее, бальная система какая-то существует. И в рамках Минпрома это все регулируется. Поэтому, я думаю, Минцифры...
1: Герман, да. Сергеевич, еще хочу коротко, но важно затронуть этот вопрос, хотя бы минутку уделим. Значит, регулирование сферы искусственного интеллекта впервые затрагивает морально-этический аспект. Разработки должны вестись с учетом российских духовно-нравственных ценностей. А это как-то можно вот как бы внедрить в наши ИИшки, или это каким образом будет делаться? Не совсем понятно.
2: Но... Вы знаете, я думаю, что это некая уступка популизму депутатов, mm-hmm. потому что вы правильно задали вопрос, да, я так отвечу. Когда у нас четко сформулирована задача перед программистами, да, мы ее решаем. Если она не четко сформулирована, мы стараемся что-то делать, да, то есть условно понятно, о чем они говорят. Они говорят о том, что давайте, вот, например, по вопросу истории не брать мнение Америки, да, то есть если мы возьмем с вами, обучим еще на данных американских, да, там есть какие-то информации, где полезная, где-то действительно существующая, но там есть же история, что Америка считает, что она победила в Великой Отечественной войне. Mm-hmm. Да? Вот. Но ведь дело в том, что вообще-то, честно говоря, вопрос у вас, вы действительно очень серьезный вопрос задали, да, потому что на нас обычно стараются скинуть, чтобы мы сами принимали решение, а мы все-таки, я хочу напомнить, извините, может быть, я нехорошо скажу, мы все-таки тупые программисты. Мы не историки, мы не эксперты. По моральной этике, кстати, вообще ни разу, я бы сказал. Да? Uh-huh. Вот. Нам нужны очень четкие инструкции, которые должны вот это брать, вот, ну, например.
1: То есть четкое ТЗ, как говорят, да, да, заказчики.
2: Например, вот все, что есть, например, все данные и отсылки, которые есть в библиотеке Ленина. Например, uh-huh. да? Вот отсюда можно все брать и все оттуда.
1: С такого-то по такой-то период и у таких-то авторов, что еще важно подчеркнуть.
2: Вы чувствуете прям, вот вы знаете, вот прям хорошо прокачано.
1: Да, вопрос действительно... С промптами работаем, знаете, как можно сказать, Герман Сергеевич?
2: Согласен, да. Нет, проблема-то в чем? Вот знаете, как относиться к Деникину? Я вас уверяю, у меня есть два доктора наук знакомых. Один его обожествляет, а второй его ненавидит. Ну а как вот, на самом деле? Ну а морально-этичный это или не моральный? Это я не знаю.
1: Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Спасибо, что включились и нашли время. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко был с нами на связи.
4: Слушаем.
1: Давайте о молодежи и о рынке труда поговорим. Госдума приняла закон о стажировках выпускников колледжей и вузов. Действительно важный документ. Стажировка не может длиться более 6 месяцев. И работодатель обязан организовать наставничество для стажера. Вступает в силу закон с 1 марта 2027 года, но готовиться к внедрению этой системы нужно уже сейчас. С нами на связи советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров. Олег, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Да, Олег, расскажите, пожалуйста, все-таки, ну, как это будет внедряться на практике, и каждого ли, скажем так, работодателя, где будет стажироваться выпускник, это затронет?
4: Ну, на самом деле, тут работодатель устанавливает сам, да, в этой части практику правоприменения, там, конкретно этого закона, но по природе могу сказать следующее, что вот на сегодняшний день, конечно, понятие стажировка отсутствует и никак не регулирует отношения между молодым человеком, который проходит на какую-то практику, стажировку на предприятии, и будущим работодателем, потому что отношения не возникают, как при договоре, например, целевого обучения, да, и обязательства приема на работу не возникает у работодателя, то, вот, конечно, закон в этой части помогает нам определенные гарантии для молодого человека уже иметь. То есть, во-первых, у него будет отсутствовать испытательный срок. То есть он не будет устанавливаться в случае, если молодой человек проходил стажировку на там, данном предприятии, в данной компании. Вот. А во-вторых, ну, это уже считается такой срочной трудовой деятельностью. То есть, по сути, первое касание, которое сейчас проходит у ребят в виде стажировки, никак не ложится, так скажем, в основу дальнейших отношений, теперь у работодателя будут иметься определенные обязательства. Плюс наставник. Да, вот мы видим по статистике, да, что те компании, которые дают человека, который осуществляет такой плавный вход и сопровождение, там, ну, начиная, не знаю, от корпоративно-производственной культуры и заканчивая там, технологическим процессом, намного больше приживаемость у сотрудников, и, значит, в среднем они там на 30% дольше живут потом вместе с этой компанией в рамках своего трудового стажа. И здесь, конечно, мы тоже всегда выступали за эту инициативу, чтобы это наставничество было не просто опции, да, было определенным обязательством. И, ну, видим в этом положительную динамику, честно говоря.
1: Смотрите, Олег, я еще хочу у вас уточнить такой вот момент. Есть же студенческие отряды и вообще крупные студенческие объединения, где ежегодно в рамках, ну, фактически трудовой деятельности принимают участие огромное количество ребят. Это молодежь, причем и не только выпускники колледжей и вузов, это, собственно, и школьники старших классов. Это может считаться и приравниваться к стажировке? И можно ли тогда назвать это уже началом стажа трудовой деятельности?
4: Да, абсолютно. Это может. И в этом как раз состоит логика, что, да, если сейчас... У нас есть, на самом деле, разные практики, там, начиная от, вы правильно сказали, уже там, российских студенческих отрядов, да, трудовой практики. У нас есть проекты «Больше, чем работа», когда мы везем студентов, еще будучи в процессе обучения, показываем их будущее место там работы, образ, да, чтобы они сразу же понимали, а к чему они придут по окончанию срока обучения. И здесь как раз-таки уже стаж будет в этой части считаться. И дальше, естественно, тем ребятам, которые уже совершили касание даже в рамках стажировки, то есть, да, еще раз повторюсь, если раньше стажировка не была каким-то обязательством, потом там, да, не давала каких-то преференций, кроме как понятийных, да, с точки зрения дальнейшей работы, то теперь это будет законодательно закреплено.
1: Угу. А вообще растет ли количество вот этих вот молодых людей, ребят, которые готовы стажироваться, да, которые готовы уже попробовать себя в деле? Есть ли, может быть, ну, не, может, какой-то точной статистики, возможно, и нет, но есть понимание, скажем, тренда?
4: Ну, тренд, смотрите, такой, что молодой человек хочет попробовать себя с разных сторон. Так. Если мы раньше видели, да, динамику, когда человек идет там к целевому месту, то на сегодняшний день, особенно, да, там, чем раньше процесс, где там, чем раньше курс, тем больше разных там компаний, разных предприятий молодой человек заинтересован посмотреть. То есть люди выбирают. И вот здесь, когда мы говорим про, кстати, вопрос, а каждого ли работодателя это затронет или нет, я вам могу сказать, что вот чаще всего молодые люди сейчас выбирают уже те компании, которые эти практики внедрили уже до закона, где стажировка является, ну, такой нормой которая потом дает тебе право, ну, преференции предоустройства на работу, и где выдается наставник. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что рынок вытолкнет вперед тех работодателей, которые будут дальше продолжать эти практики, там, применять и усовершенствовать. А молодой человек на этапе формирования насмотренности, попробовав, да, там, себя на разных предприятиях, сможет легче войти, можно сказать, в первую свою профессию.
1: Абсолютно согласен. Олег Макаров, советник руководителя Росмолодежи, был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшую паузу и потом к другим темам перейдем.
5: Радио России. Укротительница льдов.
6: Пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
5: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presents Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Слушаем!
1: Сейчас о гаражной амнистии поговорим. Госдума продлила как раз гаражную амнистию еще на 5 лет. Ну, это важно понимать, потому что теперь оформить участки под гаражами можно будет по упрощенной схеме до 1 сентября 2031 года. Соответствующие правки внесены, ну, а теперь нужно понимать, что это будет означать на практике. Эксперт направления «Народный фронт» аналитик, член регионального штаба «Народного фронта» в Самарской области Сергей Лушин с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Да, расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, во-первых, почему возникла такая необходимость? И потому что ведь гаражная амнистия должна была завершиться уже в этом сентябре, но, как говорят специалисты, доказала свою эффективность. Ну и почему тогда решили продлить?
7: Мы, конечно, понимаем, что не все граждане успели зарегистрировать свое имущество, и, конечно, если эту амнистию все-таки не продлить, то это может вызвать определенное напряжение. Не вижу смысла в этом. И, конечно, то, что продлили, это, конечно, создает определенное удобство жителей. Но я бы отдельно бы обратил бы внимание на информирование граждан, чтобы они не просто думали, продлилась амнистия и еще раз продлится, а все-таки они приступили к этой регистрации.
1: Так, а как можно зарегистрировать? Что необходимо делать, чтобы опять-таки не тянуть до последнего?
7: Ну, конечно, здесь существует целый алгоритм. Нужно подготовить документы, то есть найти определенные документы, которые подтверждают собственность, документы покупки или там членская книжка. И уже после этого подать документы.
1: Смотрите, но не возникнет ли такая ситуация, что все-таки в некоторых районах, регионах наличие вот этих гаражей, скажем так, да, они продолжают некоторые неудобства доставлять, потому что, если мы видим по Москве, то в рамках реновации, в рамках развития того или иного района все-таки гаражи переносят или предлагают другие территории для строительства этих гаражей. Есть и примеры в других регионах, но Москва, конечно, показательна в этом плане. Я вот сам живу в одном из новых районов Москвы и могу сказать, что соседство с такими гаражами, мягко говоря, многих раздражает, потому что, это всякие такие мастерские, а-ля на коленке там и все остальное, и, конечно, не всегда люди довольны.
7: Я понимаю, сам житель города Тольятти, у нас большой гаражный фонд, но я могу сказать так, что если есть гаражный кооператив, и половину собственников уже поставили на учет, а половины нет, это никак не повлияет на снос или перенос. То есть существует отдельная программа, которая позволяет изымать данные гаражи, если там, например, планируется снос и строительство чего-то нового. То есть определенная процедура есть.
1: То есть это одно с другим не смешивается, да?
7: Да, это немножечко про другое. Конечно, в этой при регистрации гаражей существуют и определенные плюсы, и определенные минусы. То есть людям придется там платить кадастровую стоимость, определенный налог, ну и непосредственно следить за состоянием своего гаража. То есть, когда он не стоит на учете, этого, конечно, нет. То есть государство, конечно, плюс, если люди будут сами следить, ну и налоги никуда никто не отменял.
1: Mm-hmm. Да, ну вот сейчас говорят, что как раз позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке, если продлевается это до 1 сентября 2031 года, знаете, но все-таки вот как исключить вот этот вот момент, оставлять все на последний момент, у нас на последний день? У нас же, к сожалению, вот так вот это действует. Людям говорят, у вас 2 года, у вас 5 лет, у вас 3 года. А потом выясняется, что перерегистрация в последние недели, система виснет, ничего никто не успевает, и потом люди начинают жаловаться. А вот мы не успели, продлить еще.
7: Ну, пример, мы вот узнали о нем буквально сколько, полтора года назад. Скоро мы уже увидим результат, что если человек не использует свой участок по ДЖС, его государство может изъять, если он 3 года не использует. Угу. И это, конечно, например, побудило многих жителей все-таки до конца зарегистрировать или хотя бы прибраться, то есть на своем участке, чтобы он не захламлялся. Все-таки существует такое понятие, как кнут и пряник. Пряник – это амнистия, а кнут какой-то все равно должен быть. Это, конечно, ускорит желание людей все-таки подтвердить право на свою собственность.
1: Важно отметить еще, что под действие закона попадают капитальные гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса России. При этом гараж должен быть одноэтажным, без жилых помещений. Он должен быть размещен на земле, которая находится в ведении государства или муниципалитета. Ну и еще важно отметить, может быть, это не все знали еще, что амнистия не затрагивает самовольные постройки, металлические ракушки за пределами кооперативов. Я так понимаю, их просто без всякой амнистии могут убирать и сносить.
7: Да, и уже эта процедура достаточно интенсивно идет и уже не только в городах-миллионниках, но и вообще по регионам. Потому что действительно это портит облик города, района.
1: Спасибо вам большое, Сергей. Напоминаю, эксперт направления Народный фронт аналитика, член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин был с нами на связи.
5: Слушаем.
1: Все мы являемся покупателями, потребителями тех или иных товаров, но не всегда знаем о своих собственных правах. Ну, например, мы не всегда знаем, законно ли выдавать чек без указания товара. Да и не все, во-первых, берут этот чек, и не все заглядывают в этот чек. А что там, собственно, указано? Может быть, там просто прописана какая-то сумма, но не указан товар. А если вдруг что-то с этим товаром происходит, и вы хотите его вернуть или обменять, а там просто стоит сумма и ничего больше. Как в таком случае действовать? Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин с нами на связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Ну, знаете, первое, что приходит в голову, поскольку сам недавно с этим столкнулся, это какие-нибудь строительные рынки или магазины, потому что, ну, в обычном крупном торговом центре или в сетевом магазине вряд ли уже можно найти или вам выдадут чек без указания какого-либо товара.
8: Ну, в таких случаях обычно продавцы на рынках они должны прикладывать товарный чек, то есть такую бумажку с печатью, на которой уже более подробно расписано, что это за товар. И это особенность налогообложения, то есть есть вменёнщики, так называемые, то есть лица юридические, которые платят налог на вменённый доход, им, в принципе, по большому счету не нужен кассовый аппарат для именно учета фискального. Им он нужен скорее для того, чтобы с потребителями решать вопросы, какие товары приобретены. То есть иногда чеки вообще не требуются в таких случаях, а требуется именно какое-то документальное подтверждение в виде товарного чека, который написан вручную, на нем поставлена печать организации, что такой-то товар куплен, и, соответственно, по такой-то цене, такая-то номенклатура и так далее. Если говорить о контрольно-кассовой технике, то вот есть закон 54-е применение контрольно-кассовой техники. И с 1 сентября 2025 года там утверждены требования, что в чеке должно быть наименование товара или работы, или услуг, количество, цена за единицу, сумма расчета, ставка НДС, форма расчета наличный, безналичный, должность, фамилия лица, который этот расчет осуществил, и, собственно, обратные для обратной связи реквизита. То есть и чаще всего это место и время приобретения товара указывается. То есть это все нужно в том числе для установления фактов нарушений в отношении потребителей тех или иных его прав.
1: То есть незаконно не давать чек без указания наименования товара?
8: Еще раз, значит, есть вменяющие, которые освобождены от необходимости вообще иметь кассовую технику. Я сейчас не имею в виду в Москву, но вот, скажем, в Подмосковье и в других регионах есть такие индивидуальные предприниматели, и они вправе выдать просто товарный чек, то есть бумажку, которая подтверждает, что этот товар у них приобретен по такой-то цене.
1: Павел Сергеевич,
8: еще... Это как бы является заменой.
1: Да? Еще важный вопрос, когда требуют предоставить оплату без сдачи, и фактически это перекладывать на покупателя обязанности продавца по организации расчетов, это тоже нарушение?
8: Ну, это нарушение уже 14.7 КУАП, то есть обман потребителя, обмер, обвес, в том числе там часть первая, то есть грозит штрафом до 100 тысяч рублей организации. То есть у нас есть расчетная единица, деньги, отсутствие сдачи не является основанием, чтобы договор о купле-продаже не был осуществлен в полном объеме, то есть товар должен быть продан именно по той цене, которая указана на ценнике, даже если у них там во внутреннем учете этот товар уже по другой цене отражается, то любой продавец должен продать тот товар, который по той цене, по которой видит покупатель. И, скажем, невозможность дать ему сдачи не является основанием для того, чтобы отказать, так сказать, в продаже товара по той цене, либо отказать вообще в продаже товара. У меня нет сдачи, поэтому я вам товар не продам. Нет, то есть такого быть не должно, то есть это является нарушением.
1: Ну да, или говорят, ой, вы знаете, еще начало дня, а вы мне тут даете там 5 тысяч.
8: А это их проблема, на самом деле, понимаете? То есть почему у них в начале дня нет, там, скажем, денег
1: для сдачи? Для сдачи или обмена, да, размена, да. Это тоже, ну действительно, а с такими ситуациями, к сожалению, приходится сталкиваться, если человек, ну, например, не картой расплачивается, да, а где-нибудь там.
8: Опять-таки... Да, есть возможность онлайн-расчета. То есть можно там, ну, добросовестные продавцы, даже если у них нет вот наличных денег для сдачи, они могут перевести там оставшуюся сумму на карту.
1: Ну вот, да, покупатель. Способов много. Павел Сергеевич, спасибо вам большое. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на связи. Далее слово передаю моему коллеге Андрею Светенко. Это рубрика «Хранитель времени».
5: Андрей Светенко. Хранитель времени.
9: В этот день в 1917 году газета «Московские ведомости» опубликовала редакционную статью, больше походившую на сигнал в СОС. Цитирую. «Третьего дня ночью

0: праве декретировать новое государственное устройство. Финны могут сослаться на центробежное движение, охватившее всю страну, могут указать нам на украинцев, но, относясь к сепаратистской деятельности Украинской Центральной Рады так же отрицательно, как и к призывам об отделении Финляндии от России, мы все же делаем разницу между наивной примитивностью мировоззрения наших малороссов, их недостаточной политической подготовленностью и Финляндией, страной идеального политического порядка и высокой европейской культуры. Мы поняли бы финнов, если бы они подняли восстание против самодержавного режима, под игом которого томилась вся мыслящая Россия. Но под палкой русских царей финны терпели, не осмеливались на активные выступления. Сейчас же, когда самодержавие сброшено, и сброшено не финнами, а дружественной им революционной русской демократией, сейчас освобожденная нами Финляндия отлагается от России, отказываясь потерпеть какие-нибудь 3 месяца до учредительного собрания. Конец цитаты. На самом деле это была еще во многом ложная тревога. В те дни по инициативе заместителя председателя финского сейма Оскари Токая Временному правительству России был представлен законопроект о передаче решения некоторых дел Сенату и генерал-губернатору Финляндии. Имелось в виду, что все внутренние дела финны будут решать самостоятельно, а компетенция Временного правительства России ограничивалась вопросами внешней политики и военного управления. То есть речь шла всего лишь о полноценной автономии, но в рамках России, поскольку созыв и роспуск финского парламента оставался прерогативой Временного правительства в Петрограде. С вами был Андрей Светанко.
1: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают не

0: иметь. Теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
0: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первым в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
0: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, Фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Разговор со сценой.
5: Сфера – это театр человеческого общения. Первые спектакли игрались в музеях, в старинных залах. Мама искала поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители.
4: 45 лет театру «Сфера» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
4: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли удар 5 авиабомбами ФАБ-500 по переправе ВСУ в ДНР. ВСУ планировали устроить теракт дронами с искусственным интеллектом на военном аэродроме в Ростове. И на выборах Госдумы в бюллетенях будет не более 11 партий. Все подробности далее. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России разбомбили переправу ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Удар был нанесен 5 авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции по насыпной переправе, которая использовалась подразделениями противника в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Также 4 авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады противника в населенном пункте Захаровка Харьковской области. А в лесополосе в районе населенного пункта Рубленая Харьковской области авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА ВСУ, добавили в ведомстве. Искусственный интеллект FPV-дронов для атаки на военный аэродром Ростов-Центральный обучали в Музее авиации Украины. Об этом сообщил ветеран органов госбезопасности Александр Свешников на видео, предоставленном ФСБ. Он подтвердил, что беспилотники были снабжены ИИ-системами с возможностью распознавания целей. На основе обработанных данных они могли распознавать авиатехнику на местах ее расположения на аэродромах. Как пояснил Свешников, в случае атаки это привело бы к выводу из строя взлетно-посадочных полос, ангаров и систем управления воздушным движением, что парализовало бы боевую авиацию на ключевых направлениях проведения СВО. Ранее сегодня ФСБ сообщила о сорванной попытке атаки со стороны украинской военной разведки на военный аэродром Ростова-на-Дону с применением роя дронов с искусственным интеллектом. Всего было изъято 13 БПЛА, боевая нагрузка каждого превышала килограмм тротила. Для совершения теракта ГУР завербовала гражданина России, но тот добровольно обратился в органы безопасности. Дальнейшее проходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты тайника с дронами. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над российскими регионами 376 украинских беспилотников над 13 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были предотвращены в период с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. Во всех случаях были нейтрализованы БПЛА самолетного типа. В предстоящих выборах в Госдуму примут участие максимум 11 политических партий из 17. Это стало ясно после завершения приема уведомлений от политических объединений. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 6 партий добровольно отказались от предвыборной гонки.
2: Те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то есть бюллетени, уж точно не будет больше 11 партий. Это я уже могу сказать на 200%. Другие 6 партий, которые, в принципе, могли гипотетически участвовать, они хорошенько подумали и решили, что не стоит. Но это их решение.
1: Для удобства кандидатов ЦИК запустил специальный цифровой календарь в виде интерактивной диаграммы для четкого соблюдения установленных законом сроков. Банк России с сегодняшнего дня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 26 года. Как сообщили в Центробанке, преобладающие цвета купюры – оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Как уточняет регулятор, новые 100-рублевки обладают усиленным защитным комплексом, включая элементы с изменяемым оптическим эффектом, эффектом, а также имеют улучшенную тактильную доступность для людей с нарушениями зрения. Новые купюры будут поступать в обращение постепенно. Старые банкноты образцов 1997 и 2004 годов остаются законным платежным средством и подлежат обмену в банках без ограничений. Из России в июне выдворено 14 600 нелегальных мигрантов, почти 30 тысячам неразрешен въезд в страну. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, за период проведения в июне первого этапа операции «Нелегал-2026» пресечено 60 200 правонарушений в сфере миграции. Также выявлены и привлечены к административной ответственности 10 400 недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Возбуждено 2000 уголовных дел в сфере миграции, установлено местонахождение 300 лиц, находящихся в розыске. Овощи борщевого набора подешевели в июне более чем на четверть. Об этом сообщили ТАСС в Аккорд. Стоимость свеклы снизилась за год на 39,5%, картофеля на 37%, моркови на 25%, белокочанной капусты почти на 19%, а лука на 12,8%. Сильный дождь, местами сопровождаемый грозой, начнется в Москве и в Подмосковье после 15 часов. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. По прогнозу, за 3 часа может выпасть до 9 миллиметров осадков. Таким образом, на 1 квадратный метр территории может пролиться до 9 литров дождевой воды. Интенсивность дождя постепенно будет спадать, но полностью он не закончится. В целом, общее количество осадков до вечера может составить в городе от 2 до 15 миллиметров. Синоптики напомнят, что до 21 часа субботы, 11 июля, в столичном регионе действует желтый погодный уровень. Ранее в гидрометцентре сообщили, что в ближайшие трое суток Москва и Подмосковье, как и большинство регионов Центральной России, будут находиться под влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона с центром над Белоруссией.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Китае с 23 по 31 августа. Но мы надеемся, что нам удастся добиться того, чтобы уже на чемпионате Европы в Стамбуле с 3 по 10 августа наши пятиборцы выступили с национальной атрибутикой, заявили в Федерации современного пятиборья России. Хоккейная «Торпеда» объявила о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. Это нужно для того, чтобы игрок мог подписать двусторонний контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», после чего Конюшков останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до конца следующего сезона континентальной хоккейной лиги. Вратарь футбольной «Балтики» Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спорт». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов нет», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Сборная России могла бы дойти до финала нынешнего чемпионата мира по футболу, уверен форвард национальной команды и «Локомотива» Дмитрий Воробьев. «Я не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного. Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира», — сказал Воробьев. Сборная Кабо-Верде перед чемпионатом мира занимала 69-е место в мировом рейтинге. Она сумела выйти из группы, сыграв ничью все матчи, но в 1/16 финала уступила Аргентине со счетом 2-3. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 11 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 19-21 градус, переменная облачность, а в Южно-Сахалинске плюс 20-22, кратковременный дождь. В Магадане плюс 10-12, без осадков, в Хабаровске плюс 26-28, дождь и гроза. А во Владивостоке днем плюс 19-21 градус, а вечером грозовые дожди. В Екатеринбурге ливневые дожди и грозы плюс 24-26. В Челябинске дождь, гроза плюс 27-29. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, а во второй половине дня местами дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы и плюс 25-27. Сейчас столица плюс 24 градуса. Без осадков ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Слушаем. Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Анапы, Владивостока, Дербента, Волгограда, Донецка, Бахчисарая, Сыктывкара, Великих Луг, Рязани, Великого Новгорода и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И во втором часе, как и в первом, мы продолжим говорить о самом важном, актуальном и интересном. Ну и, конечно же, не забывайте, что не только в FM-формате, но и в онлайн ведется наша трансляция. Заходите в приложение Радио России. Заглядывайте на сайт «Смотрим», там сохраняются в записи все наши программы. Кстати, и в приложении тоже они сохраняются в записи. За информацией, конечно, отправляю вас на сайт вести.ру и, безусловно, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, к мессенджеру «Макс». Там доступна самая последняя актуальная информация по всем нашим эфирам. О чем будем говорить в этом информационном часе? В России зафиксировано рекордное за 30 лет снижение потребления алкоголя. Так ли это на самом деле и с чем связано, узнаем у специалиста. Туристки сорвались со скалы в Пермском крае во время фотосессии. К сожалению, таких случаев не единичны. Поговорим о правилах безопасного поведения на отдыхе. От эмоционального выгорания супругов может спасти способность сообща справляться с жизненными трудностями. Представляете, это уже становится определенным навыком, на который указывают специалисты. Об этом также расскажем. В Москве в библиотеке имени Пушкина впервые прошла свадьба гуманоидных роботов. И нет, это не шутка. Она действительно состоялась. Вот расскажем, как это было, но ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Накануне президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, развитие русского языка и литературы, установить в стране день детской книги и включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов. Кроме того, конечно, больше внимания уделять на всех уровнях изучению русского языка и литературы. Более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета Игорь Шарунов. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Андрей.
8: Теперь, я так понимаю, это просто более структурированная информация, потому что раньше, ну, это, может быть, не четкое такое поручение было, но, что называется, от государственных органов власти, лично от президента исходило то, что, ну, необходимо больше внимания уделять русскому языку, литературе и детской книге, в частности.
9: Да, да, это... Так и есть, конечно, нужно сказать вообще в целом, что такое цивилизационное развитие имеет характер качелей. Вот в недавнем прошлом активно мир двигался в сторону глобализации, стирания культурных, экономических различий между странами. А со временем стало понятно, что есть активные недостатки у этого процесса, и маятник повернулся вспять к возвращению национально-культурных традиций, особенностей, важности национального языка. И Россия, конечно, одна из первых стран, которая наметилась это движение. И, конечно, начинать национально-культурное воспитание необходимо, что называется, с молодых ногтей. Вот, и поэтому президент предложил учредить такой официальный день детской книги. Да, речь идет, конечно, не о том, что такого дня не было. Конечно, был международный день детской книги, который был приурочен ко дню рождения Ганса Христиана Андерсена. Но вот речь идет о том, чтобы эта детская книга была, конечно, такая вот культурно-национальная, наша книга с опорой на русские образы, на русский национальный характер. И это такой день планируют отмечать 26 марта, как раз, если кто-то помнит, еще в 43-м году был такой детский национальный праздник, литературный праздник «Книжки на именины». Вот он был довольно популярен в советское время. И вот сейчас этот вот день детской книги приурочен как раз к этому дню вот этого литературного
8: праздника. Игорь Алексеевич, я вот, знаете, что хочу уточнить у вас? Ну, действительно, детской книге, детским писателям значительное внимание уделяется. Вот мы в начале июня говорили о крупнейшем в России фестивале, книжном фестивале «Красная площадь», и там отдельным, что называется, блоком как раз идет направление детской книги, плюс национальная литература, и это тоже уже не первый год, этому уделяется существенное внимание. Но тут, значит, проект документа, о котором говорил президент, нужно подготовить до 1 декабря. А здесь, я так понимаю, просто нужно какие-то конъюнктурные моменты согласовать, потому что по факту же это уже все идет.
9: Ну, вот нужно, чтобы это было официально признано. Вот этот праздник пока планируется, и он с 27-го года будет, и об этом надо будет официально объявить. Но, конечно, это требует определенной подготовки. За этим стоит и работа издательств, и работа писателей, которым тоже даются задания все-таки популяризировать вот такую современную русскую, или не только русскую, а как бы российскую национальную детскую литературу.
8: Вот еще, кстати, необходимо ежегодно, вот по этому поручению, подписанному президентом, сказано, необходимо ежегодно проводить интернет-конкурс «Читаем всей семьей». Вот на этом я бы, тоже такой небольшой акцент сделал, потому что, с одной стороны, знаете, исследования показывают, что мы читаем сейчас очень много, но когда выясняется, что именно мы читаем, выясняется, что это новости в пабликах, что это всевозможные социальные сети и подписи к ним, что это комментарии и так далее. А вот что касается такой литературы, тем более художественной, тем более классической, то вот здесь существенный есть пробел.
9: Ну, на совещании по русскому языку и было рассказано о том, что вот такие опыты уже были проведены в нескольких регионах, и это было здорово, есть просто такие хорошие прецеденты, и на основе этого и было такое предложение сделать, расширить. Конечно, существует серьезный разрыв, это все уже признают, между старшим поколением, скажем так, поколением бабушек и дедушек, и внуков.
8: И даже правнуков, да?
9: Мышление. И теперь уже и праздник. Да. Этот разрыв ощущается и на уровне языка, и на уровне культуры, и на уровне каких-то вот представлений о героях, литературных героях. То есть возникает некоторое непонимание, и вот это предложение совместного чтения, объединения семьи, объединения поколений, мне кажется, очень-очень плодотворным.
8: Да, вот знаете, этот новояз, который появился у молодежи, это даже уже не у зумеров, а у этих поколений альфа. Я тут недавно узнал, что, оказывается, несколько эмодзи, и это фактически целый текст, и это уже что-то обозначает. От выражения эмоций позитивных до какого-то оскорбления. А мне казалось, что это просто какие-то забавные картинки, понимаете, вот как они общаются сейчас.
9: И главное, что их уже не понимают люди, вот я по своим студентам слежу, которые на 10 лет их старше, не только бабушки, да. Прабабушки, а просто, то есть идет такие смены языков на уровне там десятилетия, скажем так.
8: Поэтому то русский, конечно, язык должен быть беда, в основе, да. И все должны понимать, что наш государственный национальный язык, безусловно.
9: Да, и конечно, классическая литература, и взрослая, и детская, должна объединять поколения, это безусловно.
8: Спасибо вам большое, Игорь Алексеевич. Да, действительно, русский язык — это наше все. Доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета Игорь Шаронов был с нами на связи. Продолжим традиционно рубрикой «Вас не обману». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
10: Вас не обманут.
11: Здравствуйте. Управление по борьбе с киберпреступностью МВД предупреждает, что мошенники под видом сотрудников государственных служб связываются с россиянами и просят забрать посылку и задекларировать чужие деньги. Часто злоумышленники выдают себя за сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. В одном из таких случаев мошенник под видом представителя Центробанка России попросил забрать рюкзак с 200 000 рублей. Из них 5 000 предложил оставить себе, а остальное задекларировать. Но надо же понимать, что такие подработки предлагают только злоумышленники. МВД напоминает, что государственная организация никогда не предлагает гражданам внештатную работу. Если так называемый специалист Центрального банка России попросит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги, это точно мошенник. А вы, если согласитесь, станете соучастником преступления, говорят в МВД. Мошенники начали запугивать абитуриентов и их родителей с помощью легенды об аннулировании результатов ЕГЭ, сообщает эксперт. Звонят, представляются сотрудниками надзора в области образования и утверждают, что результаты единого госэкзамена будут аннулированы из-за списывания. И пока выпускник и его родители в панике, им предлагают, так скажем, решить вопрос в частном порядке, заплатив крупный штраф, или пытаются завладеть аккаунтом, чтобы якобы удалить запись с камер из базы. Не попадитесь. Обманщики могут представиться сотрудниками вуза и попросят продиктовать код из СМС или предложат перейти по ссылке, чтобы подписать онлайн-приказ о зачислении. При этом они пугают тем, что иначе вы потеряете бюджетное место. А те, кто поступает на платное отделение, мошенники обманывают с помощью другой легенды. Они говорят, что у банка абитуриента отозвали лицензию, поэтому необходимо срочно оплатить обучение по новым реквизитам. Понятно, что операторы госуслуг, сотрудники вуза или банка не звонят абитуриентам и их родителям напрямую и не запрашивают коды, подтверждения и личную информацию. А указание, что нужно делать срочно, это подсказка, что с вами на связи мошенники. Именно они торопят с решением. Эксперты предупреждают, что в интернете все чаще появляются так называемые раздолжнители. Те, кто обещает полностью избавить клиентов от кредитов. И призывают платить им, а не банкам. Подобные схемы строятся на грамотном психологическом воздействии. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, убеждая человека, что лишь они способны решить его финансовые проблемы. Они предлагают прекратить выплачивать банку и каждый месяц перечислять им фиксированную сумму около 15 000 рублей. Плата преподносится как оплата юридического сопровождения процедуры банкротства. Ведь клиент заметит, что платит мошенникам не сразу. Тем более, что доверие к таким раздолжнителям может со временем вырасти до того, что некоторых клиентов склоняет переоформить имущество или подписать документы с неблагоприятными последствиями. Просроченная задолженность перед банком продолжает расти, а тем временем аферисты предлагают оформить новый кредит или займ, чтобы оплатить уже их собственные услуги. У человека копятся и старые долги перед банком, и появляются новые кредиты. Не ведитесь на эти уловки, берегите свои деньги и не дайте мошенникам заработать.
8: Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за 30 лет. Об этом говорят специалисты, и эти значения сопоставимы лишь с уровнем 97-98 годов. Ну, а с чем связан, что называется, этот тренд, давайте мы узнаем у специалиста, директора Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский. С нами на связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
12: Добрый день.
8: Да, здесь, конечно, можно еще и по регионам посмотреть. Абсолютным лидером по трезвости стала Чечня, да, но в том числе и в лидерах там и Москва, и Санкт-Петербург, там также снижается уровень потребления алкоголя. Но вообще, с чем вы связываете эту тенденцию?
12: Вы знаете, просто веяние времени форматы развлечений у людей меняются, типы отдыха, ну и в целом то, что принято называть здоровым образом жизни, как бы это высокопарно ни звучало, потихонечку захватывает все больше и больше умов, и люди просто меняют свое поведение.
8: А, знаете, я когда смотрел эту новость, читал, ну и с некоторыми там и коллегами, и друзьями обсуждал, и один из товарищей мне первое, что сказал, говорит: так ты вспомни, в конце 90-х-то реклама алкоголя была, а сейчас ее нет в средствах массовой информации, и слава богу, и это как раз тоже является тенденцией такой, да, и об этом как раз говорят, что это, ну, это вред здоровью, и нет вот этой массовой культуры, что называется.
12: Да, есть тренд переключения на слабоалкогольные напитки, которые не совсем учитываются в представленной статистике, что тоже, безусловно, влияет. Ну, то есть те поколения, которые привыкли пить водку и виски, они потихонечку уходят, у них, что называется, силы и здоровье заканчиваются, а новые поколения, которые начинают составлять ядро потребительской аудитории, ну, во-первых, ведут более здоровый образ жизни, во-вторых, переключаются на более слабоалкогольные напитки.
8: Значит, знаете, я тут недавно тоже на одном мероприятии, ну вот, Юрий Александрович, извините, что перебиваю, но просто времени немного, но про тенденцию, да, недавно на одном мероприятии публичном, большом, там более 400 человек было, ну и, естественно, или не естественно, но тем не менее, там было какое-то количество алкогольной продукции. Вот один товарищ мне говорит, а ему там 40+, он говорит: я вот уже давно не употребляю напитки. Я говорю: а почему? А он говорит: ну, ты знаешь, это есть такая тенденция. Люди, которые в нашем возрасте 40-45+, они, значит, в свое время, ну, уж слишком как-то увлекались этим, потом в какой-то момент перещелкнуло, и все, и взялись за ЗОЖ. Но, глядя на него, я понимаю, что в какой-то степени здоровье свое он, к сожалению, тогда подорвал. Вы вот на эту тенденцию как смотрите, да? Резкое переключение с того, что человек, ну, вот, употреблял там напитки, а потом вдруг раз такой: а почему бы мне не жить по-другому?
12: Ну, так и есть. Что касается поколения 40+, именно об этом идет речь. Что касается более молодого поколения, точнее, нескольких поколений, так, то они сформированы уже в другой культуре, у них другие ценности. Они не пьют с подросткового возраста пиво по подъездам. Это действительно уходит, хотя отчасти, конечно, в глубокой провинции остается. Но это действительно смена культуры поведенческой культуры потребления алкогольных напитков. Это не значит, что они полностью отказываются, но доля становится меньше, соответственно, падает потребление.
8: Это хорошая тенденция. Да, простите.
12: Да, еще один фактор. Вот среди потребляющих алкоголь достаточно большое число людей являются участниками СВО. И в последнее время мы видим в том числе ужесточение продажи алкогольной продукции в зоне проведения специальной военной операции. Это тоже может, скажем так, влиять на статистические показатели.
8: Значит, тенденция, безусловно, положительная. Отказ от алкоголя, ведение здорового образа жизни, мы не можем ее не приветствовать. И, естественно, мы говорим, что нужно заниматься как раз собой, своим здоровьем. Но как вам кажется, вот раз мы говорим о вот этой тенденции, сохранится ли она, не поменяется ли, не дай бог, этот тренд в обратную сторону?
12: Я думаю, что не поменяется. Все-таки такие долгосрочные тренды говорят за то, что все большее число людей включается в контроль за собственным здоровьем не только с точки зрения лечения болезни, а с точки зрения простраивания личного там трека своего организма, ориентированного на здоровое долголетие, и здоровье начинает восприниматься как капитал, да? И это уже очень здорово с точки зрения принятия поведения.
8: Вот это очень хорошо вы сказали, да, потому что здоровье как капитал и вложение в собственное здоровье даже с точки зрения просто отказа от вредных привычек, это уже серьезная инвестиция, да, в себя.
12: Да, именно так.
8: Спасибо вам большое, Юрий Александрович. Ну, вообще, конечно, интереснейшее исследование, интересная тенденция, и здесь стоит отметить, что, безусловно, есть ряд регионов, которые вот в лидерах, я уже говорил об этом, что это в целом республики Северного Кавказа, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, но и меньше потреблять алкоголя стали в Москве и Санкт-Петербурге. С нами на связи был директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский. Мы сейчас небольшую паузу сделаем буквально на минуту и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
13: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
14: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
13: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
15: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
15: Радио России. Слушаем.
8: О безопасности на отдыхе давайте поговорим. Пермские туристки упали в реку со скалы во время фотосессии. Трагедия произошла у села Кын на берегу реки Чусовой. Две женщины, одной из которых 45, другой 46, решили взобраться на скалу «Желтый камень», чтобы там сфотографироваться. Но и, к сожалению, при попытке взобраться на скалу одна из них рухнула в реку, другая попыталась ей помочь, но не удержалась и тоже упала. В итоге одна из них погибла, вторая была доставлена в реанимацию. Трагическое такое событие произошло, но а мы хотим в нашем эфире напомнить о правилах безопасного поведения на отдыхе. С нами на связи спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Денис Михайлович, здравствуйте.
17: Добрый день.
8: Казалось бы, да, взрослые люди, и, ну, возможно, там, конечно, вмешался в эту историю алкоголь, мы этого не знаем, да, но тем не менее, вот, может быть, даже местные жительницы и знали местность, ну, вот такая вот трагическая история произошла. О чем нужно помнить, особенно если вы отправляетесь в незнакомый для себя регион?
17: Да, вы абсолютно правы, это вообще тренд современный, вот это смертельное селфи даже есть такое, да. Ради фотографий много. Ну, то, что вы делаете, помните, что главный инструктор по безопасности смотрит на вас каждый день из зеркала. То есть, что бы вам там ни говорили другие, как подруги не уговаривали вас, помните, что самый главный инструктор – это у нас в голове. И есть такое правило, любого действия надо при оценивании тех или иных действий надо не о выгодах думать, а о последствиях возможных. Если мы думаем о том, что мы там будем, упадем, потеряем, не приведи Господи, жизнь или просто здоровье, сразу уже привлекательность фотографии теряет свой смысл. Ну, а вообще, всегда думать, прежде чем делать, это, в общем, наверное, для любого жизненного совета на все времена. Вот. А что касается каких-то туристических действий, во-первых, однозначно надо, чтобы путешествие, это когда МЧС знает, где вы находитесь.
8: Да.
17: То есть, во-первых, предупреждать, во-вторых, иметь связь, если что. А в-третьих, да, задуматься о том, а что будет, если со мной что-то случится, как я оттуда буду выбираться. Ну и о каких-то действиях. Вот тут, если люди бы подумали, а что будет, если мы упадем со скалы, может быть, задумались о каком-то фале, перилах, о чем-то подобное.
8: Вы знаете, ну, к сожалению, ну, вы как специалист, конечно, знаете, да, вот эти смельчаки, которые подходят к краю там какого-то обрыва или скалы и ногой пытаются попробовать, насколько устойчиво, да, устойчив край. Ну, и, к сожалению, происходят трагические истории, потому что после того или иного, например, ливневого дождя или каких-то природных явлений, вот как раз края вот этих скал, обрывов, они могут быть крайне неустойчивы. Вот рекомендации, я согласен с вами, что специалист по безопасности в зеркале, мы каждый день ему видим, но а что здесь еще можно подсказать, какие могут быть еще здесь рекомендации, чтобы не допускать таких фатальных, ну и уж простите за такое слово, глупых ошибок?
17: Ну да, это как проверять наличие газа в баллоне спичкой. Ну, все
8: да,
17: правильно, вы абсолютно правы.
8: Или в канистре, да?
17: Да, да, да, посмотреть, как там, где там уровень топлива. Все верно, абсолютно говорите. Вообще не надо ничего проверять на прочность. Если вы сомневаетесь в прочности чего-то, мы оцениваем эту прочность недостаточной. Просто переоценивать лучше, чем недооценивать в данном случае. И однозначно, как вы правильно говорили, никакие края, лучше не подходить, безопасная зона – это там, где вы засомневались, в безопасности ли я нахожусь. Если вы задали себе такой вопрос, значит, не сомневайтесь, не в безопасности. И все такие мысли, они абсолютно правильные. Ничего не проверяем, лично ничего не трогаем. Но помним, что то, что у нас в городе, это совсем не так на природе. Множество несчастных случаев происходит из-за того, что мы применяем привычное для нас действие для природы. Мы знаем, что в городе нельзя ходить на красный свет светофора, это всем известно. А вот где красный сигнал светофора в природе, мы не знаем. И если мы их не видим, применяем это все. Надо быть осторожным. Если вы сомневаетесь в каком-то действии, не делайте его. В конце концов, посоветуйтесь специалистам, озаботьтесь безопасностью. Чаще всего можно или какое-то действие не делать, избежать его, либо просто озаботиться тем, что сделать дополнительную страховку себе. И это порой, даже если эта подруга, прежде чем идти туда, подходя к краю, попросила взять за руку свою напарницу, возможно, этого можно было избежать. И вот это потеря равновесия. К сожалению, это вот сейчас прям мировой тренд. Начиная от, ну, основной молодежь, конечно, начиная от фотографий на электричках и заканчивая там.
8: Ой, берегите себя, пожалуйста. Спасибо вам большое, Денис Михайлович. Напоминаю, спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев был с нами на связи.
10: Слушаем.
8: Давайте поговорим о психологии. Психология отношений. Способность партнеров сообща справляться с жизненными трудностями является ключевым фактором стабильности отношений и защиты пары от эмоционального выгорания. Ну а симптомы такого выгорания специалисты фиксируют у каждой третьей пары с маленькими детьми. Что же в этом случае делать? Как поддерживать эмоционально друг друга? И какую роль в этом плане играет эмоциональный интеллект? Вот давайте разбираться. Социальный психолог, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова с нами на связи. Наиля, здравствуйте.
18: Добрый день, Андрей, дорогие слушатели, здравствуйте.
8: Как-то я смотрю, все больше уже нуждаются в таких именно жизненных советах и рекомендациях, не только, ну, как принято называть, зумеры, это без всякой эмоциональной, что называется, негативной окраски, просто люди более молодые, и уже не только они, но и более взрослые люди тоже не всегда понимают, как с этим эмоциональным выгоранием справляться.
18: Ну, дело в том, что сейчас очень большой поток информации, и это тоже вызывает тревожность, и вот эта тревога, она все время зашкаливает, и у человека не хватает просто ресурсов справляться самостоятельно. Конечно, куда мы все это несем? Мы несем это в семью, потому что там есть много поддержки, там есть понимающий партнер, и вот этот весь негатив почему-то скидывается туда. Но наша задача заключается в том, чтобы научиться этот свой эмоциональный интеллект подвергать своему управлению. То есть мы как будто бы отдаемся своим эмоциям, может быть, какой-то усталости, дополнительному стрессу, напряжению, и не справляемся самостоятельно в одиночку.
8: Угу. В этом случае, Наиля, какие могут быть простые рекомендации? Да, ну вот есть ряд профессий, к ним относятся в том числе люди креативных специальностей, там дизайнеры, например, или помощники руководителя, или журналисты те же, или медийщики в целом, в общем, да, и так далее, которые, приходя домой, не могут выключить телефон, они 24/7 на связи, и вот эту вот свою эмоциональную нагрузку они несут в семью.
18: Но дело в том, что, во-первых, каждый из нас должен, вот прям должен, я не люблю это слово, но в этом случае оно применимо, должен научиться управлять своими эмоциями. А начать это делать важно с признания, то есть важно понимать, какое состояние сейчас со мной происходит, что внутри меня творится, и насколько мне подвластно то, что сейчас со мной происходит, насколько я управляю этой реальностью. Потому что если мы находимся в таком легком забытие, в трансе, в гипнозе, и где-то там не отдаем отчета себе в том, что сейчас со мной происходит, как я могу не впадать, допустим, в конфликт со своим партнером или не впадать в то же самое выгорание. То есть первый очень важный, самый ценный этап – это признать и согласиться с тем, что да, сейчас мне тревожно, да, сейчас я не чувствую себя в ресурсе, да, я сейчас потерянный, растерянный, и мне плохо, я имею на это право, потому что я живой человек. Это первое и самое важное. Дальше, если я нахожусь в контакте с партнером, ему это все надо проговорить, объяснить, дать ему обратную связь того, что внутри нас сейчас творится, потому что партнер сам по себе, он не может догадываться, это не какой-то там лакмусовая бумажка, которая может понять вообще, что внутри нас происходит. То есть важно ему сказать, вот сейчас я себя неважно чувствую, буду немножко неприятным человеком.
8: Значит, я буду токсичным, сегодняшний вечер, да, потом завтра уже все будет хорошо.
18: Именно так. Если мы в этом признаемся, партнеру тоже становится легче. Он понимает, что это не в нем причина и не берет это на свой счет. Он понимает, что сейчас просто такой этап в жизни, ну, такой период.
8: Слушайте, ну, давайте так, по-честному только, Наиля. Вы говорите про абсолютно психически здоровых и уравновешенных людей. Хотя психологи, как, насколько известно, говорят, что абсолютно здоровых не бывает, да, мы все немножко невротики. Но, тем не менее, вот вы говорите о том, что один сказал о своих эмоциях, второй услышал, и вот такая вот гармония. Но чаще всего, к сожалению, уже это не всегда так.
18: Не то, что не всегда, это чаще не так.
8: Не так,
18: просто
8: да.
18: Не так, конечно. Просто когда мы думаем, что партнер сейчас не в ресурсе только потому, что там, я что-то сделал не так, или завтрак не такой приготовил, или кофе недостаточно горячий, то я это беру на свой счет. А эта позиция нам дает право думать, что другой человек тоже имеет возможность испытывать свой спектр эмоций. И я даю ему место вот в этом состоянии. То есть я не отрекаюсь от него, не устраиваю ему дополнительного конфликта. Я понимаю, что сейчас он не в ресурсе. То есть мы признаем, мы проговариваем друг с другом, а дальше важно понять, что с этим делать. Если люди, допустим, не имеют какого-то опыта в психотерапии, то можно заняться арт-терапией. Там можно это прорисовать, свой гнев, свой страх, свою тревогу. Mm-hmm. Можно это прописать, то есть выгрузить из своего тела все накопленные чувства, состояния, прям просто выговориться самому себе, либо в заметках телефона, либо на диктофон.
8: Либо взять, надеть кроссовки и пробежаться вокруг дома. Ну, как
18: вариант. Ой, это вообще идеально.
8: Да, спасибо вам большое, Наиля Бирарова, социальный психолог, была с нами на связи. Далее рубрика «Песни по случаю».
19: Песня по случаю.
20: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Песен, посвященных городам, написано множество, но лишь немногие, как говорится, прошли проверку временем. Среди них знаменитая песня «Тбилисо». Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения ее автора, композитора Реваза Лагидзе. Он, кстати, не из Тбилиси, уроженец села Багдади, где, кстати, в свое время родился Владимир Маяковский. Впрочем, когда Резо было 2 года, родители приехали в Тбилиси, и с этим городом была связана вся его жизнь. Окончил консерваторию, писал симфонические произведения, оперы. Его опера «Лела» – это классика грузинской музыки. На его счету музыка для кинофильмов и несколько десятков песен. Те, кто знал Реваза Лагидзе, говорили, что он был очень похож на свою музыку. Высокий, красивый, благородный, веселый человек, ценитель

Тбилиси получил свой гимн. В 1974 году фирма «Мелодия» издала песню в исполнении ансамбля «Ареру». И с тех пор кто ее только не пил. Кстати, молодые грузинские артисты также ее исполняют, но уже в современных ритмах и аранжировках.

0: слушаем. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
2: Ну а к чему может привести развитие артроза?
3: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
2: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
3: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство...

0: чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-33-0-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
3: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
2: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
5: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю освободили 7 населенных пунктов, включая Константиновку. Центр избирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. И в Москве перекрыт канал нелегальной миграции. Все подробности далее. Российские военнослужащие за неделю освободили 7 населенных пунктов, включая Константиновку. Это следует из сводки Минобороны. Боевые задачи выполнили подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр». За этот же период наши войска нанесли массированные и 6 групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы. Это ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России. Средства ПВО за неделю уничтожили 10 крылатых ракет «Фламинго», 4975 дронов, 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов «Хаймарс» ВСУ. Черноморский флот за неделю уничтожил 6 безэкипажных катеров противника. В общей сложности армия Украины в зоне СВО потеряла более 10 тысяч военных, из которых 110 боевиков у «Красного Лимана». Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС и обращает внимание агентства на недопустимость действий Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом отметил, что террористическая активность в отношении Запорожской АЭС приводит к эскалации ситуации.
2: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
1: Разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, добавил представитель Кремля. Межведомственные консультации «Росатома» и МАГАТЭ начались в Калининграде. Очередную встречу проводят глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости. Главной темой переговоров, как сообщалось, станет ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара на фоне усиления атак со стороны ВСУ. Ранее Лихачев отмечал, что восприятие МАГАТЭ атак на объекты инфраструктуры может ослабевать, что является опасной тенденцией. В переговорах также принимают участие представители российского МИДа, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Предыдущий раунд межведомственных консультаций состоялся 13 марта в Москве. Тогда стороны заявили о продолжении диалога по вопросам безопасности ЗАЭС и обсудили рост военных рисков в районе Энергодара и иранской АЭС «Бушер». Центр избирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. Решение члены ЦИК единогласно приняли на заседании комиссии. Федеральный список партии включает 390 человек. Список кандидатов по одномандатным округам – 224. ЦИК разрешил партии открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Комиссия приняла документы единороссов для заверения списков кандидатов на выборах Госдумы 6 июля. Напомню, думские и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве полицейские перекрыли канал организации незаконной миграции. Подозреваемый задержан с поличным. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник вместе с сообщниками за денежное вознаграждение изготавливал и реализовывал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость их услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей. Подозреваемый приезжий из ближнего зарубежья был задержан в момент передачи фиктивных документов заказчику. – возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован. В ходе обыска по месту жительства были обнаружены 50 комплектов документов с признаками подделки, а также другие предметы, имеющие доказательное значение. Для сбыта поддельных документов соучастники встречались в одном из кафе на юге столицы. Там были задержаны 8 иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении владельца кафе проводится проверка. Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщают власти автономного сообщества Андалусия. Пожар возник накануне. Ранее сообщалось о 6 погибших. Министр здравоохранения автономии заявил, что это самый разрушительный пожар в истории региона и назвал ситуацию беспрецедентной трагедией. По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой. Дожди и ливни с грозами, которые начнутся сегодня в середине дня в московском регионе, завтра станут еще сильнее. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, непогода покинет столицу в Подмосковье лишь в середине следующей недели.
3: В выходные сработает эффект фузивары, когда два циклона, в общем-то, сольются в единую здоровенную такую барическую систему, которая будет долгожителем и, в общем-то, определять ненастный характер еще неделю. Поэтому на Москву обрушится до 35 миллиметров небесной влаги, дожди по ночам плюс 15-18, днем 21-24, и ливни будут лить до середины следующей недели, но улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля.
1: Напомню, до 21 часа субботы в столичном регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Китае с 23 по 31 августа. Но мы надеемся, что нам удастся добиться того, чтобы уже на чемпионате Европы в Стамбуле с 3 по 10 августа наши пятиборцы выступили с национальной атрибутикой, заявили в Федерации современного пятиборья России. Хоккейная «Торпеда» объявила о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. Это нужно для того, чтобы игрок мог подписать двусторонний контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», после чего Конюшков останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до конца следующего сезона континентальной хоккейной лиги. Вратарь футбольной «Балтики» Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спорт». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов нет, к сожалению», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Сборная России могла бы дойти до финала нынешнего чемпионата мира по футболу, уверен форвард национальной команды и «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Я не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного. Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира, сказал Воробьев. Сборная Кабо-Верде перед чемпионатом мира занимала 69-е место в мировом рейтинге. Она сумела выйти из группы, сыграв ничью все матчи, но в 1/16 финала уступила Аргентине со счетом 2-3. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 11 июля в Красноярске плюс 18-20 градусов и небольшой дождь. В Иркутске дожди плюс 12-14, в Новосибирске плюс 19-21 градуса, небольшой дождь. В Омске плюс 25-27 градусов, малооблачно. В Сургуте без осадков плюс 21-23. В Ханты-Мансийске плюс 21-23, днем, а вечером дождь и гроза. В Тюмени ливневые дожди плюс 26-27. В Челябинске дождь, гроза плюс 27-29. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, днем дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы, плюс 25-27 днем. Сейчас в столице плюс 25 градусов, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. По поручению Ростислава Гольштейна в Коми создан оленеводческий агрохолдинг. Сюда вошли агрокомплекс Энтаприполярная, Петрунская и Абись, присоединены к обществу Интинское, которое является резидентом арктической зоны. Объединение позволит более рационально осуществлять затраты, увеличить доходную базу и воспользоваться положенными преференциями. Кроме того, по поручению главы региона Минсельхоз Республики инициировала, Госсовет направил в правительство России предложение об изменении федерального законодательства, чтобы оленеводческие хозяйства системно получали статус резидентов арктической зоны. В Коми планируется открыть 8 пляжей и 68 мест массового отдыха у воды с запретом купания. Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Коми Леонид Носов. Пока же ни одного разрешенного открытого объекта в списке нет. Не стал исключением и городской столичный пляж. Здесь зафиксирован высокий уровень воды.
2: Ни одного пляжа на территории Республики Коми не открыто. Подано 4 заявления декларации на открытие пляжей, но пока вот в Сыктывкаре он не открылся в связи с высоким уровнем воды. Ну и также на территории Каркеровского и Усть-Куломского района. Планируется к открытию в этом году на территории Республики Коми 8 пляжей и 68 мест массового отдыха у воды. Соответственно, эти места массового отдыха у воды с запретом для купания в связи с тем, что муниципалитетами не получены разрешения на использование водных объектов, на которых они находятся с целью купания.
1: Сотрудники Двинско-Печорского бассейного водного управления передали Народному фронту полноприводную Ниву «Шевроле». 20 лет машина помогала обследовать реки и озера во время паводков по всей республике. Теперь отправится на СВО, поможет перевозить людей и грузы в сложнопроходимой местности. Автомобиль в рабочем состоянии, его своевременно обслуживали, отметил руководитель регионального отделения Народного фронта Андрей Мишарин.
3: Автомобиль полноприводный является одним из самых востребованных на передовой. Позволит ребятам проводить ротацию личного состава и доставку вооружения, боеприпасов, продуктов. Уже в ближайшее время поедет нашим ребятам на Донецкое направление.
1: Еще одну партию помощи передал местный предприниматель. На 70 тысяч рублей закупил средства личной гигиены. Все посылки отправят на Донецкое направление в ближайшие дни. Накануне в России прошли президентские дни. Выпускники пересдали ЕГЭ. В Коми таким правом воспользовались более 1000 ребят. В лидерах русский язык, обществознание и профильная математика. Прошлогодний опыт показывает, более 80% выпускников улучшили свои результаты, сообщил министр образования и науки Коми Олег Холопов.
4: Прежде всего, наверное, сказывается то, что уже меньшей степени волнения, потому что основной период экзамена уже за плечами. Была возможность целенаправленно подготовиться еще дополнительно по тому или иному предмету, то есть по которому ты хочешь попробовать улучшить свои результаты. Ну и мы видим, что на самом деле наши ребята успешно его пересдают в эти президентские дни.
1: Результаты пересдачи будут известны 17 июля. Новости культуры. Сегодня Дом-музей имени Ивана Морозова приглашает на акцию «Летняя пятница». В 17 часов пройдет игровая экскурсия по выставке «Поехали». Вы узнаете, что нужно уметь, чтобы стать космонавтом. Как республика связана с космическими кораблями «Восток-1» и «Буран». Увидите, как работает реактивный двигатель и пройдете предполетное испытание. Завтра Национальная библиотека совместно с Коми республиканской типографией проведут встречу с писательницей Еленой Габовой, иллюстратором ее новых произведений Маргаритой Белон. Всех желающих ждут на пешеходной улице с 12 часов. А с 13 часов в Кировском парке на скамейке напротив пенсионного фонда развернется бесплатная книжная ярмарка. Всем желающим будут дарить сборники стихотворений поэтов. И завтра же состоится республиканский праздник народного творчества «Луза Дорсагаш» в селе Занулье. В программе традиционный приветственный круг. Вас встретят Пьера, Зарань и Луза. Выступление творческих коллективов, смотр-конкурс сельских подворий, тематические площадки, частушечный баттл, вкусная битва. В это воскресенье в Сыктывкаре состоится очередная экскурсия пешком по Усть-Сысорску, посвященная памяти Сергея Сорокина, сына выдающегося коми-земляка Петерима Сорокина. Маршрут начнется в 12 часов у главного корпуса Сыктывкарского государственного университета. Проведет экскурсию краевед Игорь Бобраков.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: Минспорта Коми назвали победителей конкурса «Лучший спортсмен месяца» в июне. Ими стали воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Сосногорска Валерия Большакова и представительница спортцентра инвалидов Галина Маринцева. Завтра в парке «Патриот» села Визинга встретятся 12 семейных команд из 9 городов и районов республики. Поборются за победу в региональном этапе всероссийской игры «Семейная зорница». Торжественное открытие начнется в 10:30. В программе «Полоса препятствий», состязания по различным видам военной и спортивной подготовки, интеллектуальные станции. На вечерней церемонии лучшая семейная команда получит почетное право представить республику на всероссийском этапе «Семейной зорницы» в сентябре. В это воскресенье всех любителей спорта и активного образа жизни ждет яркое событие. На республиканском стадионе в Сыктывкаре состоится открытый мастер-класс по легкой атлетике под руководством известного спортсмена Ивана Балясникова. Мероприятие пройдет в рамках летнего бренда региона «Коми-лето». В Сыктывкаре на базе республиканского стадиона проходит неделя футбола. Участие в играх принимают 18 региональных команд общества «Динамо». В их числе заслуженные мастера спорта и мастера спорта России международного класса по футзалу. В воскресенье пройдет мастер-класс по футболу в рамках проектов «Детский спорт» и «Выбор сильных». На озере Выльты состоялось первенство города Сыктывкара по ловле рыбы среди детей. Программа мероприятия включала не только спортивную составляющую. Юные участники на практике применили навыки обращения с водоемом. После соревновательного этапа совместно с наставниками провели очистку береговой линии от мусора, а также пообщались с действующими спортсменами. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 28. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью в северных районах, днем местами по республике кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 24, плюс 29 градусов. Местами на севере плюс 17, плюс 22. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление будет слабо падать. 12 и 13 июля в северных районах осадков не ожидается. В южных районах местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температурный фон приблизится к обычному. Днем ожидается плюс 18, плюс 25 градусов.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.
4: Видеоволнет радио Кывзыщас. Тиянкат Виктор Кочкин. Уна щикт, разы чем комему пашта. И быт щиктыс аслыс щама. Кучемка щиктес немало навидимо омосен, шом кайгорт энёбден. А кучемка щиктесен корковоломащ коми экциес да паньес. Шоам емденен княж погосца виз щиктен, и эмкулам ден район щикт, кодас эти шоам щерти, нимтамаш джиджиес понта. Джиджим. Гэгар вона, мыля будет штатшем поэтической нима щиктен, щурс экмащо коман как ямасад вон, и чужима Виктор Егорович Напалков, журналист, романист, поэт. Медвач сия уджелама престый варпорыдыщен, Алома кыв мастерен, да кута магижны метта чанатор илыш. Аще скылбур я здароман, я щиама чужан мудором муслунлы, щикца олымлы, йортлунлы, да аскотырлы. Эзы шперна, утка той, воща андел, ек кален да ульяна роман ясыс, пуктысны ыджит пай коми литература. Виктор Напалков купщив скык щур скыщ кыкад воща мост стылыщ кома над луна, но аз бэра сие колес уна уч, зарни колем тор. Татчас олыщас век навичены память тая ыджит морт елыщ, и быд во лэджаном я тылыщ кыжек мсад луна, сылан чужан длундырье, но дэна гаш, кытча чуксына куламден район саддай став коми республика са олыща са сщилыштны, щерпа салыштны, вичидланы выставка яс, видланы татчас щоян, да щорнитыштны коми литература илыщ и качтыштны Виктор Напалковыс. Надежда Николаевна Напалкова, тая фестиваль са нодыщ да джеджим салы дещанынын уджалыщ, шона да качтыла тая ыджит гижищас.
5: Чокуда кулуат, ем бияш, ёс чужаны ичат щикт грезден. И на пиещёте, миян Виктор Егорович Напалков. Ходы чужа стая лечья куйч, да шонды алунас. Сыкэд орчен век волышань, уджит ем бия да щелыма морд. Наталья Васильевна. Напалков яслан гозья, ашнес волын зэм ем бияш. И талун фестиваль вула чукарчисны сэчэм же ем бияш, ем яяз. На творческой котырьяс,
4: Настасья Владимировна Голайдо, Кулымдын районцы культурында национальной политика он вичкадланынцы начальник, чола молостая гажа сволочесыз.
6: Бурлун дона йортьяс, мин зевним коть, талон вучавны тиянас. И держи поздравитны, ас немщань, и глава Усть-Кулымского района Сергей Владимирович, немщань тая мича гажнас. Ми зевьона радий та волу на та чежежима. Си вас нами таны долыд, таны кыпыд, таны шелымыд шойтче, таны сычам мича иньяс, сычам мича библиотека, библиотека дорца, тая этно дворикыс, сымында труд та чепуктыма. Кыджушус Ольга Николаевна, таны миян чужан муз Виктор Егорович лэн. И мечай там и дырна таны кутас юргыны коми кыв, и дырна кутас шивны коми шилан кыв, и кутас кывны, и памятин кутам кутны Виктор Егорович лэш кыбр ясы и произведение ясы.
7: Миян грежды шош петыс енбия авья Диана Григорьевна Холопова. Коды сыджи радите, радите, да пудди пукты аще с чужанму. Корам Диана Григорьевна эс.
8: Бурлун. Ставнадлы чола малатая хуржит мича гажна ставнаты. И кыс я некоман кыв шуны Виктор Егорович Напалков елыш. Таватыры сичем дас вом корцылан петыс Ленин туэт газетын медвача кыв бурыс. И тика вичатланны цылыш оламиш лист бок яс небэксы. Зевуна торс этыш лыдьяны даджаны, тачам небэк яса кола дерчок иджика. Вичатлыны, лыдгины. Сыны сымын да сыланам пас ед, миян джежим саулыш яс елыш. Пыр тотчатлыс мы квайтымынет, как ямыз да садвой аса, ком литература ас миян кыптыс. Дерк эз тавыз кашка шули дамун, шуам вылы миян зэбьен бя гишеш Алексей Тимушев, керчом яиш. Артмесыджи мы борцы не уна отипомка высла утртыштысны и сылан дерт йона уджит гижат ясаща изы артмывны. Но что таче кос я соттыны, мы миян шиктын. Вот мне пыр синма сонан гашкай виштала. Матасче кушамка праздник, шо ам выльбо. Мадам бешпеты. Миян шиктца йозвыла виджедаман. Выльбо матасче ставны сотла ашемаш. Пана дален выльбо таны шикт поман. Не важен нам унес победалы шием лун, и видя да доставны сикт кужала локтаны, памятник торы. Мы пили шуем ща мыдыщ караокульчей, мы два. Ну нам держиме. Мед ща буратаны кужаны стався вычны, нодны. Миян артист яс, енбя коми ани яс. Либо ну кадри скарын юаласны, а джежим да джежим саяса коды та яс нуады. Группасы. Да мы ща Тамара Александровна, эк сорщи. Чайтаек, сечем мича коми кыв яншала нуадыны. Тая группаса, сечем бур гижад яс пырпетаны уна лыгены бешегменам йорт яс, код яс контактыны мэш. И дедже пыр микаштывлам Виктор Егорович, Наталья Васильевна, налан уджит кыс ямен, налан пыдги пуктамен миян джежем союз, тачам торьес артнес культура шырин. И тачи кутас мунны я меча это уна вояс чёш, тачам уджит гажвис. И Бадьёльскэш олыш Виктор Егорович лечилам, а тачам кывьяс. Дырмет вольная светас олым, пырмет коми язлы колым, тенат аслат гижан ордым, гожьян джеджим парма ордым, пачкы двоевы муным коми, тенел витям пырыш томи. Вот та чем кувья сила моя держа мед возьми я на колобичные налышние мясо и Наталья Васильевна лыщ и Виктор Егорович лыщ и ну что такое свята чешуны вывты вочбащищ вывты шань вывты зилящ оланы отум ян чик союз и держа котка как кулас вот мечайте котка чиновник я спин лоа миян чик союз лыпола интернет были косищема айкет яндес.
4: Тадшим гажьес, эскану ладищанынын учалыщес, отсылны пачкадны районцы гижище слыш литература творчества. Сомай мевпалы та їлищ Світлана Кузьмінішна-Кисленко, кулымдынса ома Чамин яслан библиотекаса директора Свежищ.
9: Библиотека была открыта по инициативе Виктора Егоровича и Натальи Васильевны Палковых в 2013 году. То деньги были еще вложены у администрации района. И получается, через 5 лет, да, как у нас идея такая возникла, да, про фестиваль. Первый фестиваль был фестиваль семейного творчества. Так же, как и в этом году. К юбилеям Виктора Егоровича тоже вот творческие коллективы приезжают, писатели с республики, с района. Смысл с кучем фестиваля слан. Литературная вация. Продвигать литературное творчество наших писателей, нашего района. Ну и творчество Виктора Егоровича, конечно же. Мен заводить концертная программа, да? Кон был семейный дуэт яс, им творческий коллектив яс, волны гижишь яс, чуч. Мен была площадка, куим площадка еще после концерта. Зарники яс, кон был на мастер-класс яс. И чучвали позже и необычному яска, да, изделия. И параллельно была муна игровая площадка. Сане, будь чем ворсом яса свалены. Виктор Егорович и Наталья Васильевна век косъясными дым. Тача волосы гижи шьёз. И на яс волоны, видимо, цели свалы, да, фестивали слен. Чукортны, тачам таланта ёсцы, район ищ, республика ищ.
4: Виктор Напалков, ачи с пуктом иджет пай и джеджем грес сэлмама. Сыя вождь сэна джонь культура шерин. Кэнэ эм музей дал идищанын.
9: Ну, во-первых, тая как центр культуры вождь малого, да, вот? Эска вол тая мен библиотека, а с волулысны бали в ее зусэз бы, вот? На эс вот так же подарите сны книги с автографами Велюна. Библиотека с вождь гас, я подарите сны больше 3000 книг. И экспонаты, код я сатаны мыши, юзис чукартысны и зев у нас тысны гозья, гижиш гозья.
4: Тамара Александровна Напалкова, Джержимса Олыш, вичталыс, кыджи нодыс пищевай лошаданучес, так кыджи сэма талон грездыс.
10: Вот фестиваль мен муна бдво, и мы тоже татенолыш яс, старай чам участвует тоже мастер-класс новый давны, вычалны фотозона яс, вот он снимачен, это женщина яс, я фотозона яс, и мы вычалым, пыжащам, узащам, то есть шикцеолыш яс, тоже за вщелым чанем участвует там, оскуш локтыш яс, локтыш яс, локтын концерт петкадлене, а мы вычам мастер-класс яс, ну а татенами вот тай фестиваль вылаз, он петкадла кыджи вычащны макраме ищ, вычи выставка, панно яс, ключница яс, качели, и веледа ёсы тоже хотя бы по минимуму сэмэ дмужил яса учащенцы хужесны. Но будва учаща, но первые сэ вэлы муна ёнджика сэ буттенкэш локтэм ёзнуа дасны, а шуласны ёктасны мунасны, ми буттекэшик цэ яс бока вэлы колям. И вот тос сэ вэчим ща шувым, ща вайте кутамэ тоже ми ашны мыйке, ашчанны мы вычны. И кутым учащны. Ми ян зэ серьёзны, сильны команда, то есть ми ут вылыщик цэ яскэд, ут над учинты нинам он верме. Вычам ут вылыщ, ну баба яс там он ставны же татэнэшэч, код яскэ шылысны, код яскэ петкэдысны спектакль тоже ми ян, ну баба я джэджэм са яс. Пужэ далысны чай, юквэн верчэсны тоже. Фестивалит, конечно, колы. Сывэс на мой ми ян шикны мичадик, и вот на джэнникэн дачэм шикты ясэ сэн дэны, вуна дэны, а тая вот тэнкэш кучка ёсэ купэдлэ, ёсэ ловжэлэны, купэчэн ут вылыщ ставсэ вычэны, и аджэны мой наясэ шунатор завэщэ, наясэ вэрмэны мэкэ вычэны. И вообще бурьякадас станэс, наверное, кажалэсны, вот тэкэш ёнжэка комэ культура с купэчэны котэс, ёнжэка комэн шорнэтны котэсны. Там он, наверное, кажалэны джэ, правда, фестивалі семейнай вэлшуще, зэ уна челядь выступает, на кажалэны, yeah. Наверное, челядь, юктэсны, шюлэсны, утнанэс, батьмамэскэ, и вот аэмэй челядьсэ тоже пыртэдам бэтэнгэш комэ культура, комы кувсами тудысны, да пашкадысны, вот та я зэву джи торлове, тем более Виктор Егорович Напалковлен чужанын из родина из, и сия как раз вылы зэвёна кузнешокше мой комы кувбыры. Мы даже кучикт ясен челя чернитен рочен, озвелен комыкыв, и вот тега силиш, тега память целого, мы говорим, а мы сия куси свод, Виктор Егорович, сия слово, тега оломас вочема, силен, тега завет ясен слово. Если как та девичедлен, некий Виктор Егорович на Наталья Васильевна, мен тай нинеме звыв, да мой наяс нырчисны, наяс корчисны шум, лептисны библиотекасы, вочисны стався вот мы татене вот они были когда не на пункту шталесны поезда к кустарнике яс а ставс битинге силен задумка свели Наталья Васильевна сле Наталья Васильевна даче была украинка но зевина родите были мне ниже жемщикте и вот сия тоже та Юрий яс мичмедис силен пунктом сит яс сна будмене силен пунктом пояс сна будмене и вот битинге на я шулен были даже кокнеджик мы ми вот эге дугачей сиш мы на я завать сневочне а битинге воджеме сиес нуэдам наяслиш вишсе, нурвишсе, мы наязаватилисны, вот Виктор Егорович, да Наталья Васильевна.
4: Тогда Виктор Напалков, он говорит, что все ведь вроде чарш гижишь, да?
10: Сия, да, сия тоже гижис. Мы люди сиялись, мы сия, как кат ясилишис, как корта раскулачивание мунус, да. Мы, вот наяслина, чем яс тоже, из бурыш вещь калком муад, наяслина, чем яс. Вот сия, гижит яс, и ты дам тоже. И куджиморт, Наталья Васильевна, ачис вели куджиморт, вутебурморт. Буденес вели локтис мячикта все овнесе, и будь якась локтис асланем морт. Буден кет здоровайче, буден кет чорните, буден ли ми коцы штасне вели, и джик миянце, а будь якась асланем жежим саї вели, Наталья Васильевна.
4: Интересно, просто комиков все ввел это станет?
10: Комиков все ввел гогорвованен. Но и сия ведеши Оскар Тодвелес бы, а сия вуджадлес и Виктор Егорович, просто я не я сад вуджадлес. Значит, мы еще рано туда штернен ввели. Ну, на вона, да, шорнит не со шорнит ввели. Но не корвалос шу, например, шорнит рочен мёг понимай, да, имя еще десечем я скот яс. Мёг гогорвачет, я не понимаю, говорите по-русски, мецитачам туризника развелся, я сулалас, кузас, Мика Гагарвас, Мика Сгагарвас, а Виктор Егорович Селивишталас. Вот сие, чик цес есть, юна пыди пукта не были.
4: А та фестиваль кончик, хыче ешь виден Виктор Напалкович память?
10: Первое, вот мы, та виштал тяна тос елиш, то, джиджим тос елиш. Первое, мы заводим, мы шик чурас, мы чмедим сквер памяти шовым, память сквер. Сетен сулавлема, Виктор Егорович, слен керкая скутенция будмилема. И мы сиес лошадим, мы чмедим, сечи плакат яс пукталим. И он, вот буд, волыш экскурсия, вот зоя Степана Зена Радей, ты нолэдлен экскурсиян, сия сечи тоже нолэдла. Сетен мян плакат ясас, фото ясы шим яслен, родослов. Словно древо из Тернопалка, с этим изучаем Чукорчам мероприятия, свели, и раз силен не Москве, Чукорчам, век мы сие вспоминаем там, Виктор Егорович. Модный кувтай флешмоб, друг Чукорчам, и кевочам, вели асвечка для которой я слен лунус, вели праздник, а мы анли вели зевкачи дурляс, да, кто дыкучи Чукорчины, Чукорчим, Виктор Егорович Напалкова книга ясен, люди шутим скверас, и удивичи мой буден ваесны целый пакетан книга ясен, и нуна Виктор Егорович не отес, ставшим я из воисных книг, я с будущим я. И за его наленем сеща силен автобографен, да, буршием я с нас. Меня, например, книга «Даска Миннарна Гортен», когда с именем миним сия шетема, миним мейкерема, миним мича бурки вязги жема, возьема, тоже кому кувичины да мы, да, да.
4: А хочешь мне что-то тен, чек-то нем шом активно сейчас ли кружок я скажем ка, а с кем вы чина дели литературный?
10: Но мен чек-то дует и чати к мен клуб не на мабу и вош вот та я чек-то с шоны по привычке музеен, а хоть та я бдеш функция с библиотекален. Сипон да мой Виктор Напалков ден чукорте мататене книга я с экспозиция с силен то личные кулу я с Йозе шоны музеен. Вот татен чукорчам.
4: Куламден район озеро Пургижишесен. Ная гаш кежлы чукарчесны джеджем шиктен, медем петкадланы езлы ащенс ен биалуннесы, да щорниташны коми литература елыш. Сыть шущена литература пызансы, вождесны Варвара да Эмилия Напалковаяс, код яс лыддесны Виктор Напалковлыш ишенюса сад Кывпур.
11: Окагажа за вышеню в сад ен, алайбан боканюн елыш маен, Сорисдук я сочна будем сына Тулан, а Саша что до кузьбины Воровлеба частив занутаны На качор не мег комен пана Оско будучи там коми каяс Коми муна лмедга жараис Коміна вживіла мене, білишкоміна вріжек та сина. Йомовом дара оміч, горцетер, шандую горич ов'язну пестам.
12: Кістав визлагостатими комі, сад є волони, береж і томі. Вещий комі, дзинька та номі, бо ужила на божем на слоні. Он каескай ти, джеджими волей. Чай над юбку там ене ты полы, вещи грака там комен кравзе, вещи кань мен комен нявзе. Шилой лыбач я с комен шилой, лычкомен шилой кылой, ты ян голос из норовы мыла, сои ты ян лыч вела чащивны.
4: Татче локтас и ачес парма вань, роченка Иван Ногиев, коды буриш и чужима парма щиктын. Сейнео навещалас вочес, аслас вы небог гилыш.
13: Кирточкин герой яс илых вещтаван сия абулышид. Сейчас нам и вещталанка сия уже выдящийся стал сан тодны кутас. Сылазла интересна людьдинусы. Но, герт, медся шур, кувиж нас мы нам книга анловы, сами на китор. Та я мортас вием. И сыборен сыща каттеща, куджи сыя муна следствие, да, куджи вожи муна, куджи на герой ясыс, сыны ашны сапет кедлены, ю ашща тоже годы съезд, виис мордца, муиш съезд виисны, бур сыя морды свелы, али лёг. Та я ты стався, тэд малан, нэнчим книга слыдем бэрн.
4: Вениамин Уляшев та Алена Карманова волосны та чебадьёль грездыщ. Медым юкшишны асланы слопи корща ног ясын.
14: Теперь вы заводите лишь кумылен. Рочи нас вещи как видели. Ну, мыща о жартмия, кумы нас направлял жартмия. Кушем на рочен. Чёчет видели, бите карту скотч. Чёчек из мода с кой мода, с фотка куйчу, фотка дженеджик. Та вот и мода длим, вот джавона.
15: Школа на велочега. Музыка дына ылала мы студала, дуже два чани сна буджама. На ее нагаже дыснащнеса, чем я сдаю зас, купы да борсана.
16: Кашка гуток гочтыны, борсан медес ум. Ожи немжик гочтыны, паля в нас меду, выджи кычка борсышны. Гажа щула, нор, матын муныш мортышны, шокшины за кор. Кузе гажа щула, кач тыштей томкан. Самотно мели шуело аран, митка боя слибане, що лампур на том, борса, чуння злігане, буджали на ком. Він ми двор тошет дама, тут не буде клад, сої няжга вікна, бурна чахан.
15: Щілан котр мила гор, щілась, щілан кив гаже вирис кудакиш. Кив я зі Седуар Тимушевлен, щілан ногис. Алена Карманова.
17: Кажи, бери

0: Кулымдын район и вожи чушты творческа Езус. Кулымдын район и штом Езус пырмайка гижины, да истыны ащины скыбырьяс да виштяс выльнимьяс да ас ез конкурс есы. Коми литература гот на этот мужчина джоля дырщанис. Анастасия Королёва, экмыс араса нывка, лыдис наизусть и лявашлыш дарья тетлан шо кылбур. Котка видла и ачес гижны. Сыч паршукова Анастасия сэмон на босчес гижнеса, но езаданин ачес кылбурьес отувезьен, участвуетес выльнимьес конкурсен. Сока же ачас вичтала аслас творчества то илыш.
1: Мы ачим Курныша, Ушколомской районе, заводится гижны 4 класс по Молыган. Сыборчами дура гиж, мы ему лакаши, чем у себя кучомка, несерьезное дело, ча коляму заводится ёнжика гижны, корши сайт, куда публикучены, лоусно подписчик, я за читателя с кодами на лыдины. Сайт из penfox.org. Гиж общевда не мулын, Хельга Долохова. Корка устылы мы вроде бы радуга, кося усылыны, но меньше мы с большим стихес. Комина сме корка видлы, мы на мезе он окажучи. И мы о чем будем рочь деревня, с тем было комина снег вода шорнит. Ща бор нас сынын кормы локтым кырныша, с тем были же куты шорнитны комин. Рочь деревня ола, но комиса было туда, понимаете. Ну, думаю, тогда мы, как корка, заводит тоже гижны комин. Коми кувьеса, мы нам родной кувьеса, чем. Родит она. Гижами аслы, да, Йонаса Чойлы, Юляджик Чойлы. Йонжика с меня стих яс, зарисовка яс. Он гижа рассказ, Чойлы же, да, воклы. Йонжика с меня, наверное, вдохновляет с не Пушкин, мы со своей на родителей Лединеса. Уильям Шекспир, Силансон от ясыз.
2: А

0: Мен кат. Вошлем мыс. Тачем торгис вели важен коднин. Уна мыс сек мен вели. Кык певунджик та вощаюш. Шин мыс моз виджим став мыс. Новик же вошла шисна. Сымын корши гас нинкам ясек кошавлей. Вывши для вылын пукавлым джик казак ясмоз. А кияным куш плеть. Кывзыштым мыс яслы кожин. Кучка вошис мияноти мыс. Вошис и вошис. Виджлым ми мыста пыды варын, гыр кашон саин. Пажнай тым, а ид пукшис вывыла. Бурчиканцы яс шуисны. Да муныс гыр кашона. Места яс сцены. Ой-ой-ой, чудь яслан. Клад вылын клад куйлы. Да и вортка в ятае инис. Вырсау сиес дожерита виджа. Шуи адмесылы. Гиш сылы шумад вылы корам. И леджас мыста. Асы еширалы. Вырсаюс шуа, те коть же йогор грамотей, дак мыла просто шуматся сывыла шиблавны. Но петас шон дораз, вуджны лышет час мыдараз, а бурчик из чуж яшны мыдаз, бырын-бырын муна тиралы бытте лёк вишем боштыма. Но шуа саид, вырсаюс али мы панлалы тэна бурчик. Гора шуа стаджи. Аджа, шон сайшис ош пета. Вывлысэны шон саяс вожа коз, октод эмэны. Та его жакоз вылаз вылы пырыма пу, да юлыс сажень кыкку жакоз саяс петыма. Со сэны пэй пукалы ошкыз, да пу ювсэ личкалы, бытте потанын кагаэс люлькедлы. Да водж лапаса, отамыд дораз пейсэ шлачкады. Дук дынин шуа саид, вэлэ дамэтэны дору нужлыны. Чет час да боштас нюр, повжэднымы да сошта. Виджэдлас, а пу юлас некинабу. Дерцы эз ошвыв. А вишелы сошка пырчылыз. Пук час вывылаз, мыдас шонца бур вуджны. Кылаз, муж саяз джыннян тронетча. Мунас таэшы вылы, джикнин матыс час мыздынас, а друг жынняны смыдлаун кутаскывны. Бергадас вывса сетчане кыты позже пройдитны, котырты, кыты оз, жаг вывкызща. Со джикнин матын кыла, джик пельдораз. Вот-вот мыччы час мыскыз. И барашыс воша сэны. Нельки кат коляз, и бара джинняны стронька ботка. Вой шырэджис си джиннян бэршаю дывотлы шас. Вишел из пырновлы длас сиес. Скор сием этай шуа тешитче отир вылаз. Скор масаюд, да куч городас. Эн тешитче вырса, а то виджет плеть нас куля бок яста.
1: Бу-бук!
0: Воча шыот час вишелыс, да султас вывводжас. Бурчик из чуж ящаман четчиштас бока. Айыд швични тас вишелыдлы куч плеть нас. Асия кыч нечыш тас сыкиш плетьте да ора дас кучик кывса. Вылыз, нёв мозлыш тас вршис. Озверма айыд султадны сиес. Аски нас кормурца югдас, бар асия вырат пырас. Не дыры пыравлас. И мысса ваедас, и плеть саадджас. Коз пубер дас шуа гартыштыма. Та и бара же вырсай услан тешитчемыз. Корсы елы джас морт лаш сывачканы. Сой плетьте козбердат гартыштас. Пемыдат дырсылы и колот адживачны. А мыскы свищтала вешкада энды шойтыш вэлы. Лыштышна ос шетчи, выраюс ос джена вьёвшис, вот и ола вырын, кокьясы соз ёнтыны, мудершис мудер. Корабу матынаш ми ирше, джиннян настронетче, кычкылас кода сказдоршис. Тилляйна пыраз да джиннян насычете коспу вылаушетчас, и сулала гурмоз. Сотачым местающий аджима айыд, вошлым мысты.

0: Вести Коми-Гор.
1: Бурлун. Студия Татьяна Кинева. Куракывзын Вильторес.
2: Рощаяс МЧСЛН, Республика Сашир, Управление инвочисны Боджин ищу кыртадес. Воз панчис витчиштым лом тощан. Январда свитед луна МВД нужал ищеса сдачтан ширинын вздор витчис веладан граната. Стройбанцы кивали кыкшосе морт. Озилен барын куим морт ковшис бурдачанины. Кыжнёрен доймалисны. Воджунен ставна свады щур свитчосе пыжар. Кызвыныс олан керкаясын. Помкаясыз бен кывкуттама выдичем да электроприборьяс эновтам. Комиш спасателя сиджа питалисын гыраезда тундра. Мездисны туристиясы сналдыш эз ставныс йортны маршрута петамилыш. Комин эм пышти куимшы туристический коттыр. Налдыш эмыш и челяде, но пасыщи сымын коймат паис.
3: Приходилось эвакуировать пострадавших с турмаршрутов. Повреждения конечностей, травмы, ушибы, растяжения. Ну, с этими задачами успешно справились. Как правило, звонят в последний момент и говорят, что произошло то-то, то-то. Начинаем поднимать документы, где должна проходить данная туристическая группа, какой маршрут, кто гид. Информации нет. Это проблема. Поэтому убедительная просьба наших туроператоров, кто находится на территории республики, наши туристические маршруты обязательно регистрироваться на сайте.
2: Посчину бавила не минуче, ситая дежерс, коло вынщетно ичет пыжескужа инспекциалы, но одны щорни версия дачилять кыд. Мупышса озырлунияс да вырвавичан министерство езыдис кывкыртадияс регионын вырвавичан шерпасилыш. Помшумсы вычама олан пасес йортан властьлан республикаса да федерацияса юрияс подувылын. Боштисын тадылы и общественный котырияслыш индыдияс. Сич колян восынад, няйтыштымыс комин не уначинис, но Сыктывкарын, Воркутан, Даухтан пасима бензапирен. Ведомствылын йортам шерти республикаса юясын валой не уна сыджик. Кыкшус кыш витад вон коминлой унжик ториен вичана вырва юкан, ош парма, щед юмыльк, да доманик мутас. Кералы минасиясын пуя садит манилян мнукмыз гектарын. Колан айштаясым кыж оки процентыс. Колян вовали вырса квайтымын кыкямыз ызилам. Сочис куимшо комун сай гектар. Мучырдасылын колясясын, няйтыштылысны мутас язда дас шижимыш. Наш весавтым му юкан ястын ыждас, кыкшо кыж шижим сай гектар. Мукадлом турья силыш. Двина до печора ЮЯС управления нужалы сейчас четисны ЮСКОС фронтлы Нива Шевроле. Тая машина ЕС из Кыжво отсалис туявны ЮЯС да ТЮЯС уже тут вадырьи. Они сия мода час турья военной операции была. Щекы ТЮЯС текутас нуны ЮЗС да СЫФТАС. Транспорт из бура уджалы. Дежеритизн сиес конана ноган.
4: Автомобиль полноприводный является одним из самых востребованных на передовой. Позволит ребятам проводить ротацию личного состава и доставку вооружения, боеприпасов, продуктов уже в ближайшее время поедет нашим ребятам на Донецкое направление.
2: Тышка шанина сывтас истис и асвала ужалыш Денис Москаленко. Сене без мущан турес улыскылый да басад кичушка дяс. Укмис шижим да щуршая дон. Регат ставса истасна Донецклань. Республикан Джонталыны Туя, Светланиня Свильмадана Удара, Койгорд, Сосногорскан. Пачка чистехника и Сыктывкар Куламдин Трассан. Подряд Омас, Тырвуя Вильмада Пезмокщань, Калятыч Уджид Юкан. Но ж так их не ужидас шойна тогда вомун вещтым. Кыджимуна Уджис вещталам Елена Золотарева.
5: Сыктывкар Куламдин Костан та Юкан из Бурья када Йона Майша до Светла Щезас. Как яма с километра Куштян, Нети Джон и Набо. Джужит Гуран езда Калия. Джон там на Демесан и Зартмат Тавас на регион Савичка Дан Котр, Пырты Стая Ветланинца, Данышта Кыркирас районцы как Юкан, Олас Ногла Лышала на национальные проекты. Контракт Шедадис Кыркираса Туй Олмас.
6: Здесь по проекту у нас идет замена покрытия, ремонт дороги на протяжении 11,5 километров. Мы полностью рециклируем старый асфальтобетон, измельчаем старое покрытие, оставляем его внизу и делаем нижний слой 5 сантиметров из асфальтобетонной смеси H16, нижний нормальный и верхний слой HMA-16. Достаточно прочный и крепкий материал.
5: Туйлен куим юкан джунталам сутес куим еще миллион ветаман чурсая шайт. На ищ коман процент савич мадисне республика са бюджетыш. Джунта че могыш подряд омбаслан става сем техника и ез и вещик асфальтовачан завод. Самын поводя дызмыча зарьесан.
2: Подряд омбас ужала поводя да материал я сваем са тадвуен кутаман. И ставас карт малючки ужалан дас как часа мукадырие и унжик. И мог туй савычны контрактын индам кадыш воджик.
5: Уже сколешь одна в Москве, как я масадлунна, через республика сатую управление термодла с вас на метане ветлана школа с автобус яс. Велочан воз завод читать школа ставса и дровны. Подрядчик эскада помаласна тачиман воджик, оска мырча ломтасан черпасыс.
1: Олымны лышалана национальный проект Черти Луздар районын воджа джонталана летка Прокопьевка туйкост. Ветлан не освыльмы да начерёмуховка мутница талица да Прокопьевка дуру. Участок яслан ыту якушта с почти да с куим километра. Туй юкан ясын подряд омыс весалист ваш пывца. Они пуктаны выль асфальт. Учса вычима квайтымын процент вылы. Вятка трассалан юкан ясвыльмас на октябре широч. Кыджиёрта уж да езы социальная дорьян министерство во панчим шань кыкшу квайтымын кыр видич лычетыма социальный отсык. Шемлын уж да сводчы куим миллион шайтыч. Отсык савичмаданы налы кодияс ужалисны вижм омыслан та юканас да светво. Шемсы шетыны и вермутымалы. Доймалисны канай кыр виджига. Нышта отсыгы свечма ветымын арыса аняслы да ветымын витараса мужичи яслы. Тундра ты каялы шеслы бытталы шюканы нёль чуршайты. Во панчим шань сез бочтис шо морт. Если позже шедчину езет социальная Дорьян Ширина. Канму нодисны президент лышелуняс, школа помалы шестлы, шетисны соттыт позже ноздайтны ытувя каналан экзамен. Котыртызн сиес исыктыв карса школа есен, пасыдесен Ольга Макарова.
7: Дмитрий Лебедев мы палапурнывела чины Тюмень саканалан университета и ыны бырье психология да бизнесен вещка длам костын. То мортлы эзло тырмана общество знания кужа медведжа экзамен дырише дадам бал яс, ыны кысе ыкмыздасыз.
8: Для поступления все-таки приоритетом для меня это бюджет, как ни крути, то есть это в любом случае проще и для меня, и для родителей. Ну, это как-то для меня, знаете, это меня всегда с детства родители учили то, что учеба это твоя работа. То есть как ты выполняешь, как ты к этому подходишь, каков будет твой результат, вот воспринимай это как работа. Ну вот, я так же и делаю, стараюсь.
7: Сдайтны выльпы в позже самоноте предмет. Тадри воджин шеда дамбал я скиритэне. Комента шампозже он нас выйдет через щур светымын квайт морт. Этымыноте вла унжик воджин дарыш. Мы тут чана выльпы вздайт и щасыш. Как я мздас проценты, скулян вон бурва десна щас бал ясса.
9: Прежде всего, наверное, сказывается то, что уже меньшей степени волнения, потому что основной период экзамена уже за плечами. Была возможность целенаправленно подготовиться еще дополнительно по тому или иному предмету, то есть по которому ты хочешь попробовать улучшить свои результаты. Ну и мы видим, что вот, на самом деле наши ребята успешно его пересдают в эти президентские дни.
7: Экзамен я сдаю, им республика, но на историю уже дмучат ястег на видеонаблюдение камеры, я всех же казалось на откомменторкала.
10: В прошлом году у нас были дети, которые пользовались шпаргалками и переходили на пересдачу. В этом году такой случай тоже был, который был зафиксирован камерой. Но в этом году у нас дети лучше подготовлены, и мне кажется, что шпаргалками зафиксированы, они не пользовались.
7: Та вообще экзамен я скажла, школа помал, сейчас был вела сдача тащи с наборджика. Що бал, шеды десне, комнате не в зон, кулян волн, вели кыш квайт. Президент Лан Лун ясе, готов я каналан экзамен ясла кывкар, тад яс вычасне, юль, тас чижи мед луныч.
1: Став бурса, ты кывзинет вильтор яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
11: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня плюс 28. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью в северных районах, днем местами по республике кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 24, плюс 29 градусов. Местами на севере плюс 17, плюс 22. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление будет слабо падать. 12 и 13 июля в северных районах осадков не ожидается. В южных районах местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температурный фон приблизится к обычному. Днем ожидается плюс 18, плюс 25 градусов.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за прошедшую неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО. На топливном рынке России пока фиксируется нехватка топлива, и Киев продолжает вербовать граждан России для исполнения терактов. Далее подробнее. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности, на котором предложил обсудить вопрос угроз и вызовов информационной безопасности России.
16: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
15: Под контроль российских военных в зоне СВО за минувшую неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск «Юг», напомнили в министерстве. Группировка войск «Запад» в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернищиной и Шейковкой Харьковской области. Группировка войск «Север» за неделю взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области. На подразделение войск «Центр» выбили противника из Василевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что же касается Красного Лимана в ДНР, то по данным Российского оборонного ведомства, российские подразделения уничтожили более 110 военнослужащих противника и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территорий социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. Телефонный разговор президентов России и США будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
17: Пока телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают, поэтому как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен.
15: Ранее в среду Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил, что проведет телефонный разговор с российским лидером. На топливном рынке России фиксируется нехватка топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральной антимонопольной службы и ее региональным управлением необходимо внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста, добавил Новак. Ранее вице-премьер сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей с учетом системы с учетом потребностей займет какое-то время. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал Новака поработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь Новак доложил главе государства, что, несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. ФСБ предотвратило теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. По данным спецслужбы, военная разведка Украины планировала разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Дроны выведены из строя, сейчас их изучают в одном из научных институтов России.
18: Был рой дронов, предполагался в операции. Создается у каждого дрона своя цветовая индикация и отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь, и предполагается, что до наведения происходит в автоматическом режиме.
15: Для исполнения теракта Киев пытался завербовать гражданина России, но, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, мужчина сам обратился в ФСБ и сообщил о планируемом теракте. В ведомстве рассказали, что после обнаружения БПЛА их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. Двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории столичного региона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Осадки возможны в виде града, а ветер будет усиливаться до 10 метров в секунду.
19: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды, да, очень локализированно и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывистой атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
15: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
20: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Китае с 23 по 31 августа. Но мы надеемся, что нам удастся добиться того, чтобы уже на чемпионате Европы в Стамбуле с 3 по 10 августа наши пятиборцы выступили с национальной атрибутикой, заявили Федерации современного пятиборья России. Защитник Джеремая Мартин перешел в Парму из клуба «Локомотив Кубань». Контракт подписан по системе 1 плюс 1. В прошлом сезоне баскетбольной единой лиги Мартин стал вторым по средней результативности и количеству передач игроком «Локомотива» и вместе с клубом завоевал бронзу чемпионата России. Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Российский пловец Михаил Щербаков признался, что даже после побед думает о том, что мог выступить лучше. «Неважно, хорошо я проплыл или плохо, рекорд, не рекорд, всегда можно лучше. Меня эта мысль сдерживает от эмоций, чтобы не зазвездился», — рассказал Михаил. Накануне Щербаков завоевал золотую медаль на 200-метровке комплексом на чемпионате Европы среди юниоров. Вратарь футбольной «Балтики» Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спортс». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрикине сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов нет», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. С вами был Юра Геворкян.
3: Погода.
15: Во Владивостоке 11 июля дождь плюс 22, в Хабаровске небольшой дождь плюс 28, в Благовещенске временами дождь плюс 27, в Чите небольшой дождь плюс 28, в Улан-Удэ дождь плюс 14, в Иркутске небольшой дождь и плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть пятая.
1: Мне так страшно.
2: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне? Голос был тот же. Он так же звенел и срывался, как сегодня днем, когда надвинулись тучи, и она еще не заметила меня. Все это было странно, но я не удивился и не испугался. Я подошел к ней, чтобы ее успокоить, и взял ее руку. Рука была на ощупь горячая и сухая, как труд, а пальцы разжались, словно растаяли на моей ладони. Она не вымолвила ни слова и не отняла руки. Казалось, она скована дремотой. Такая она была беззащитная, безжизненная. Только губы зашевелились, и словно откуда-то издалека послышалось опять: «Мне так страшно».
1: «Мне так страшно, так страшно, как душно».
2: И опять это как бы донеслось издалека. Вместе с тем она так тихо шепнула эти слова, словно поверяла мне заветную тайну. Но я чувствовал, она говорит не со мной. Я коснулся ее плеча. Она лишь тихо задрожала, как деревья днем перед грозой, но не оттолкнула меня. Я крепче обнял ее. Она покорилась. Бессильно, не сопротивляясь, теплой волной приникли ко мне ее плечи. Я привлек ее к себе и вдохнул жар ее тела и влажный аромат ее волос. Я замер. Она по-прежнему молчала. Все это было очень странно, и во мне разгорелось любопытство. А вместе с ним росло и нетерпение. Я коснулся губами ее волос. Она не отшатнулась. Тогда я впился поцелуем в ее губы. Они были сухие и горячи. Они раскрылись под моими губами жадно, но без сладострастия, как губы ребенка, сонные, голодные, сосущие. Я чувствовал, что она полна истомы, и не только губами, а всем своим стройным телом, теплым и округлым под тонкой тканью, льнет ко мне, как льнула недавно ночь, покорно, но с затаенной алчностью. Прижимая ее к себе и не совладав еще с разбродом чувств, я вдруг ощутил в своих объятиях мягкую, влажную землю, горячую, безвольную, накаленную зноем, какой она была сегодня, природу в томлении, призывающую блаженство грозы.
1: Не покидай меня, не покидай.
2: Еще жарче впивались ее губы и льнуло ее тело. На ее лице проступило мучительное напряжение. Я с содроганием увидел, что она хочет проснуться, хочет открыть глаза и не может, что ее чувства рвутся к сознанию и стенет хмельного дурмана. Но именно от того, что под свинцовой маской сна что-то в ней боролось и жаждало стряхнуть чары, для меня особенно велик был соблазн разбудить ее. Меня жгло нетерпеливое желание увидеть, как она проснется, заговорит, станет сама собой, и я любой ценой готов был добиться пробуждения этой сомнамбулы, чье тело наслаждается в забытии. Я рванул ее к себе, тряс ее, впивался зубами в ее губы, стискивал пальцами ее плечи, чтобы она, наконец, открыла глаза и осознанно вкусила то, к чему влекла ее инстинктивная чувственность. Но она только извивалась и стонала в моих жестоких объятиях.
1: Еще, еще.
2: Я видел, что пробуждение уже близко. Сомкнутые веки беспокойно вздрагивают и вот-вот раскроются. Еще теснее прижал я ее к себе, впился в нее и почувствовал, что по щеке у нее катится слеза. Я выпил эту соленую влагу. Чем крепче я сжимал ее, тем мучительнее волновалась ее грудь. Она стонала, тело изгибалось в судороге, как будто силилось разорвать чудовищный обруч, сковавший ее сном. И вдруг точно молния прорезала насыщенный грозой воздух, что-то мгновенно сломилось в ней, и она сразу же опять стала свинцовой, докучной тяжестью в моих объятиях. Губы разжались, руки повисли, и когда я опустил ее на кровать, она застыла, как мертвая. Я испугался. Машинально потрогал ее плечи и щеки. Они были холодны, как лед.
3: Я оставалась у тебя всю ночь. Ты не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог заподозрить это, любимый? Я не противилась тебе. Я подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не разгадал тайну моей любви к тебе. Ведь она, наверное, испугала бы тебя, потому что ты любишь только все легкое, невесомое, мимолетное. Ты боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя всему миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе первому, то умоляю тебя, не пойми меня превратно. Я ведь не виню тебя. Ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял. Я сама пришла к тебе, бросилась в твои объятия, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя. Нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что как богата, как озарена счастьем, как напоена блаженством была для меня эта ночь. Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что надо мной не звездное небо. Нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый. Этот час искупил все. И я помню, что, слыша твое сонное дыхание, чувствуя тебя так близко подле себя, я плакала. Я плакала в темноте от счастья. Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было вовремя поспеть в магазин. И кроме того, я решила уйти раньше, чем придет твой слуга. Я не хотела, чтобы он меня видел. Когда я, уже одетая, стояла пред тобой, ты обнял меня и долго смотрел мне в лицо. Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое, смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и повернулась к двери. Ты спросил меня: «Хочешь взять с собой цветы?» Я сказала: «Да». Ты вынул белые розы из синей хрустальной вазы на письменном столе. О, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком заглянула в твою квартиру. Ты дал мне эти розы, и я еще много дней целовала их. Мы условились встретиться еще раз. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать. Как я с самого детства ненавидела эти путешествия. И обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес до востребования. Своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощание дал мне розы. На прощание. Но ты не позвал меня. Не написал ни строчки. Ни строчки. Мой ребенок вчера умер. Это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый. Дитя одной из тех трех ночей. Я клянусь тебе в этом. И ты знаешь, что перед лицом смерти не лгут. Это было наше дитя, клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя исторгли из меня. Мое тело казалось мне священным с тех пор, как его касался ты. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимолетно появлявшимися в моей жизни? Это было наше дитя, любимый. Дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки. Наш ребенок, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, быть может, с испугом, быть может, только удивленно, ты спросишь меня, любимый, почему все долгие годы я молчала о нашем ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он лежит здесь в темноте, уснув навеки, когда он скоро уйдет и уже никогда, никогда не вернется. как я могла сказать тебе? Ты ни за что не поверил бы мне, незнакомой женщине, случайной подруге трех ночей, без сопротивления, по первому твоему слову, отдавшейся тебе. Ты не поверил бы мне, безыменной участнице мимолетной встречи, что я осталась тебе верна, тебе неверному. И лишь сомнением признал бы ты этого ребенка своим. Никогда, даже если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайной мысли, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, заботу о чужом ребенке. Ты отнесся бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, смутная, неуловимая тень недоверия. Этого я не хотела. И потом, я ведь знала тебя. Я знала тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя. И я понимала, что тебе, любящему только все беззаботное, легкое, ищущему в любви только игру, было бы тягостно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Я не виню тебя, любимый, нет, я не виню тебя. Прости мне, если порою капля горечи просачивается в эти строки. Мое дитя, наше дитя лежит ведь мертвое возле меня под мерцающими свечами. Я грозила кулаком Богу и называла его убийцей. Мысли у меня мешаются. Прости мне жалобу, прости ее мне. Я ведь знаю, ты добр и отзывчив в глубине души. Ты помогаешь любому, помогаешь незнакомым людям, всем, кто бы ни обратился к тебе. Но твоя доброта особого свойства. Она открыта для всякого, и всякий волен черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки. Она велика, безгранична, но, прости меня, она ленива. Она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят. Помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты, позволь тебе это сказать откровенно, человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Один раз, когда я еще была ребенком, я видела через глазок, как ты подал милостыню нищему, который позвонил у твоей двери. Ты дал ему денег, прежде чем он успел попросить, и дал много. Но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел. И казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я навсегда запомнила, как торопливо и смущенно, уклоняясь от благодарности, ты оказал помощь этому нищему. Я больше не могу писать. Такая тяжесть в голове. Все тело ломит, у меня жар. Кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится. Может быть, хоть раз судьба сжалится надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя. Я больше не могу писать. Прощай. Любимый, прощай, благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему. Я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо, я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет недоставать меня, это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной светлой жизни. Я не омрачу ее своей смертью. Это утешает меня, любимый. Но кто? Кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза опустеет, легкое дуновение моей жизни, раз в год овевавшее тебя. Развеется и оно. Любимый, послушай, я прошу тебя. Это моя первая и последняя просьба к тебе. Исполни ее ради меня. Каждый год, в день твоего рождения, ведь это день, когда думают о себе, покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый. Делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид. Я верю только в тебя. Я люблю только тебя и жить хочу только в тебе. Ах, только один раз в году, незаметно. И не слышно, как я жила подле тебя. Прошу тебя, исполни это, любимый. Это моя первая просьба к тебе и последняя. Благодарю тебя. Люблю тебя. Люблю. Прощай.
2: Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом долго сидел, задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем о соседском ребенке, о девушке, о женщине в ночном ресторане. Но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, мерцающего под водой. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чем-то жила в нем, но о чем он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста. Впервые за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул. Ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь, и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви. Что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни как о бесплотном видении, как о далекой страстной музыке.
3: Что это? Где я?
2: Голос у нее стал совсем иным. В нем еще трепетал страх, но звук был звонкий, ясный и чистый, как свежеомытый воздух. Молния снова прорвала рамку ландшафта. Передо мной мелькнули ярко озаренные очертания елей, сотрясающихся под натиском бури, тучи, несущиеся по небу, как дикие звери, комната, белая, как мел в ярком свете, и белее всего ее бледное лицо. Она вскочила на ноги. Ее движения стали вдруг свободными. Такой я еще не видел ее. Она уставилась на меня в темноте. Ее взгляд показался мне чернее ночи.
3: Кто вы? Где я? Что вам от меня нужно?
2: Я искал слова, которые могли бы ее успокоить. И тут только вспомнил, что не знаю, как ее зовут. Молния опять озарила комнату. Фосфорической белизной вспыхнули стены, и она вся белая стояла передо мной, в испуге отталкивая меня руками. А ее взгляд, уже совсем сознательный, выражал беспредельную ненависть. В темноте, обрушившейся на нас вместе с громом, я тщетно пытался обнять ее, успокоить, что-то ей объяснить. Она вырвалась, распахнула дверь, которая осветила новая вспышка молнии, и выбежала из комнаты. Вместе с дверью грохнул гром, да так, словно весь небосвод обрушился на землю. Когда на следующее утро я подошел к окну, передо мной предстал преображенный мир. Ясными, четкими очертаниями расстилался сияющий ландшафт в ярких лучах солнца. А высоко над ним, как в зеркале отражая эту тишь, раскинулся голубой небосвод. Четко были прочерчены линии горизонта, беспредельно высоким стало небо, вчера еще не сходившее на поля, чтобы оплодотворить их. Теперь оно было недосягаемо, как далекие миры, и нигде больше не соприкасалось с благоуханной, умиротворенной землей, своей супругой. Голубая бездна разделяла их, вея прохладой. Бесстрастным чужим взором смотрели друг на друга небосвод и природа. Я опустился в ресторан. Все обитатели отеля были уже в сборе. Они тоже стали другими. Не такими, как в эти нескончаемые недели мучительного зноя. Все двигалось, шевелилось. Смех звучал звонко, голоса обрели музыкальные металлические нотки. Гнет спал с людей, порвались оковы духоты. Я уселся среди них, не испытывая и малейшей враждебности. и не без любопытства стал искать взглядом ту, чей образ почти стерся во сне. И что же? За соседним столиком между отцом и матерью сидела она, та, кого я искал. Она была весела, плечи распрямились, я услышал ее мелодичный беззаботный смех. Я окинул ее любопытствующим взглядом. Она меня не заметила. Она рассказывала что-то забавное, перемежая слова переливами детского смеха. Наконец она случайно посмотрела на меня, и от этого мимолетного взгляда замер ее смех. Она пристальнее вгляделась в меня. Что-то неприятно поразило ее. Брови поднялись, настойчиво вопрошающе устремились на меня строгие глаза, и на лице постепенно появилось напряженное страдальческое выражение. Я встретил и удержал ее взгляд, ожидая, не промелькнет ли в нем намек на тревогу или смущение. Но она уже отвернулась. Через минуту она снова посмотрела на меня. Еще раз ее взгляд пытливо остановился на моем лице. Один миг, долгий волнующий миг, я чувствовал, как он острым металлическим зондом проникает мне внутрь. Потом, окончательно успокоившись, он оставил меня в покое. И по незамутненной ясности ее глаз, по легкому, почти обрадованному движению головы, я понял, что наяву она меня не узнает, что наша близость сгинула вместе с чарами ночи. Чужды и далеки стали мы друг другу, как небосвод и земля. Она что-то рассказывала родителям, беспечно покачивала стройными девичьими плечами и весело поблескивала зубами, когда в улыбке приоткрывались тонко очерченные губы. Те самые губы, с которых я недавно пил жажду и томление целого мира.
0: «Письмо незнакомке». Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
2: Здравствуйте.
1: Анатолий Алексеевич, когда вы говорите «ближний космос», это какие расстояния?
2: На самом деле разные специалисты по-разному рассуждают. Для астронома ближний космос – это то, что, до чего можно долететь космическим аппаратом, в отличие от телескопа. Это то, что, за чем мы смотрим в телескоп, это дальний космос. Так где космический аппарат – это ближний. Для баллистиков, для инженеров, которые занимаются расчетами орбит космических аппаратов, ближний космос – это там, где околоземная орбита замкнутая. Но это примерно половина расстояния до Луны. Дальше уже начинаются незамкнутые орбиты, неустойчивые орбиты спутников, и надо уже рассчитывать межпланетные траектории. Примерно вот так, где-то между Луной и Сатурном проходит граница ближнего космоса.
1: Ну, давайте подробнее поговорим об отдельных объектах, которые вы исследуете, и, конечно, важнейшее из них Солнце, потому что оно несет свет, оно несет тепло, то есть жизнь. И поэтому как оно эволюционирует, как оно себя ведет, как мы с ним взаимодействуем, все это очень и очень важно. Готовясь к нашей встрече, я вдруг задумалась о том, что ведь во Вселенной все движется. Но не сказать, что это броуновское движение, но тем не менее движется абсолютно все. Движется наша Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца. Но ведь и Солнце, оказывается, движется. Ведь так?
2: Да.
1: С какой-то невероятной скоростью, 200 там с чем-то километров в секунду. Это представить невозможно. То есть мы несемся во Вселенной со скоростью 200 километров в секунду. А как вы смогли измерить скорость, с которой движется Солнце? Потому что никакими наблюдательными экспериментами это невозможно зафиксировать.
2: Почему невозможно?
1: Возможно. Мы видим... Ну как?
2: Есть разные способы измерить скорость. Есть теоретический способ. Мы смотрим на другие звезды. По скорости движения других звезд знаем массу галактики, пересчитываем скорость движения Солнца, Солнце движется в той же гравитационном поле галактики, и получаем примерную скорость. И есть способы более тонкие, когда мы смотрим на излучение, которое приходит к Земле из космоса, поскольку 220 километров в секунду, это уже близко к 330 тысячам километров
1: в секунду. Света.
2: Скорость света, уже электромагнитное излучение приходит немножко разной частоты, если мы смотрим вперед по движению Солнца и назад. И вот очень хорошо видим в космосе вот этот вот
1: этот эффект Доплер.
2: Этот Доплер мы отлично видим в разного рода излучения. Более того, этот Доплер нам заслоняет историю Вселенной. Если мы его не вычтем, мы не будем правильно видеть, например, микроволновый фон, из которого мы определяем возраст Вселенной. Поэтому мы обречены, и раз мы прошли, вычли возраст Вселенной, значит, мы с вопросом движения Земли точно разобрались, потому что иначе бы ничего не получилось просто.
1: Ну, тогда теперь расскажите, какие вопросы вы, как ученые, задаете Солнцу? Что вы хотите о нем узнать? Вот то, чем заняты сегодня исследователи.
2: Ну, на самом деле, Солнцем нам повезло. В смысле, эта звезда достаточно редкая. В космосе это там галактика. Таких звезд порядка 1%.
1: В нашей галактике?
2: Ну, вообще, это вот таких желтых звезд в космосе порядка 1%. И это не очень много и не очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, что красные карлики, они обычно слишком холодные, и надо слишком близко планете к ним располагаться, чтобы тогда радиация звезды уже начинает портить жизнь. Если там звезда голубая, то она живет там десятки миллионов лет и взрывается. Никакая жизнь за это время не успевает развиться, а если успела, то она уничтожается взрывом сверхновой. Поэтому желтый субкарлик, как мы Солнце называем, это такой очень правильный выбор. Правильной жизни.
1: И комфортный.
2: Комфортный выбор, да. Значит, на фоне миллиардов лет, вот Солнце живет там миллиарды лет, мы примерно понимаем, как оно, как звезда себя ведет, оно постепенно нагревается. Здесь, кстати, возникают вопросы, что миллиард лет назад Солнце было гораздо холоднее, чем сейчас, ну, там, на 30%. А на Земле была жизнь и было тепло, хотя, вот если мы просто убираем атмосферу, температура Земли равновесная, минус 19 градусов. То есть был бы, вот в классике, это снежный комок. смог. Да вот парниковый эффект, который создает атмосферу, он нам поднимает эту температуру до комфортных плюс 15, и вот эта температура плюс-минус там на миллиардах лет держится, несмотря на то, что Солнце было раньше холоднее, чем сейчас.
1: А ну, сколько ему еще, кстати, осталось?
2: Осталось там 5 миллиардов, но где-то там через миллиард оно будет уже довольно горячее. Возникают вопросы уже по другой части, что не перегреемся ли мы. Но все равно на фоне жизни человека, там, цивилизации, там миллиард лет — это бесконечность. Там за это время ясно, что все успеет многократно.
1: Вы все исследуете, и мы переместимся на другую комфортную планету.
2: Да, что-нибудь такое, да. Или уйдем в электронное пространство, или еще что-нибудь, да. Это вот один набор вопросов. Солнце как звезда и понимание того, как устроены внутренности, как работает в том же термоядерный реактор. Второй вопрос, такой более уже, так сказать, насущный, это солнечная активность. То, что мы видим, ведь солнечные пятна, солнечные вспышки, магнитные бури после этого, это уже сюжеты, вот период солнечной активности это 11 лет примерно, максимум солнечной активности, когда много пятен несколько лет, потом минимум, когда пятен мало, сейчас у нас максимум солнечной активности. Поэтому про вспышки и про магнитные бури у нас, значит, в каждой газете есть. Через несколько лет вот наступит затишье такое. Само по себе природа солнечной активности, ну, примерно понятно, это связано с эволюцией магнитного поля Солнца. Оно периодически меняет полярность из известного, всем известного диполя, который мы в школе проходили, в учебник физики. Диполь как бы сдувается, потом надувается новый диполь другого знака, другого направления. Хотя мы понимаем, что вот это 11 лет, и можем приблизительно формулу написать, но почему именно когда мы пытаемся предсказать следующий солнечный цикл, но мы ничего, кроме 11 лет, не получается. Мы не можем не предсказать ни форму нарастания, ни амплитуду цикла, высоту, количество пятен, условно говоря, в следующем солнечном цикле. Потому что система слишком сложная, мы не можем точно выписать все уравнения. Даже если бы могли, они, даже минимальные ошибки округления, условно говоря, в компьютере, они приводят к бесконечным ошибкам в конце. Это вот известный эффект бабочки, да, который вот Рэй Брэдбери описал,
1: когда
2: где-то там давно, в глубине веков, вы там крылышками что-то там изменили по мелочи, у вас радикально изменилось будущее. Так вот, это не фантазия писателя, это на самом деле математический эффект сложных задач. Это относится к и погоде на Земле, и к вот солнечной активности.
1: Кто-то я смотрю с предсказанием погоды как-то не очень.
2: Нет, но у нас лучше, чем обычно, в том числе благодаря космосу. Но есть некоторые физические пределы предсказуемости. И вот они как раз не позволяют нам вот до конца разобраться с солнечным циклом. Потом солнечные пятна — это всплески, это такие сгустки энергии дополнительные, которые в магнитном поле сконцентрированы. Эта энергия периодически сбрасывается солнечными вспышками. В беспланетное пространство выбрасывается поток, как мы говорим, космических лучей. Это заряженных частиц, которые опасны, как радиация. Он распространяется до Земли, влияет на спутники, на космонавтов. Ну, к Земле он не проходит, уж атмосфера и магнитное поле Земли немножко нам его экранирует, это хорошо. Но вот на космические аппараты, на космонавтов, летающих на орбите, он влияет, там надо свои меры принимать, чтобы это, ну, условно говоря, не было поломок, ни вреда здоровью. Кроме того, во время солнечных вспышек, если повезет, ну, в кавычках, выбрасывается облака плазмы в солнечный ветер. Ну, солнечный ветер — это такой бриз, условно говоря, который дует всегда, это поток плазмы, летящий от Солнца и магнитного поля. Если мы поедем куда-нибудь в Мурманск, вы, скорее всего, сможете видеть полярный сень, но почти каждую ночь. Это вот обычный солнечный ветер производит, вот эти, как мы говорим, геомагнитную активность умеренной величины. Надо быть в полярных районах, чтобы это видеть. Но если после солнечной вспышки выбрасывается облако плазмы, это как бы бриз перерастает в шторм. Это облако попадает по Земле, появляется магнитная буря на Земле, то есть это такое сильное колебание магнитного поля Земли. И уже полярные сияния мы видим и в Москве, и в Крыму. Иногда, во время очень сильных бурь исторически, мы знаем, что чуть ли не на Гавайях на экваторе видели полярное сияние. Магнитная буря — это тоже такое довольно опасное явление для техники, потому что она влияет на радиосвязь, на, опять же, радиацию создает излишнюю в околоземном пространстве. Это все надо парировать, ну, какими-то для технических средств это опасно. Соответственно, мы хотим знать, как и какие законы управляют физически вот этим преобразованием энергии от солнечной вспышки до полярного сияния. Ну и практической точки зрения уметь

0: Российской академии наук.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: «За кадром» с Николаем Мамулашвили.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «За кадром» и я ее ведущий Николай Мамулашвили. Представители самых разных профессий, как правило, редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных гостей нашей студии. Им есть что рассказать об изнанке своей работы, о том, о чем мы не знаем и даже не догадываемся, о том, что обычно остается за кадром. Сегодня у нас в гостях мотогонщик, основатель или, точнее, родоначальник мотофристайла в нашей стране Алексей Колесников. Алексей, рад видеть вас в нашей студии.
4: Да, Николай, здравствуйте, да, приветствую. Всем большой привет.
3: С вашего позволения я напомню нашим радиослушателям, что аббревиатура FMX, Freestyle Motocross, чем вы, собственно, занимаетесь, это подвид мотоспорта, который по праву считается самым зрелищным, захватывающим и экстремальным из всех существующих. В России фристайл появился благодаря стараниям нашего гостя. Более того, Алексей первый человек в нашей стране, который сделал так называемый бэкфлип, сальто назад на мотоцикле. Через некоторое время он повторил этот сложнейший трюк, но уже пролетая над грузовиком команды КАМАЗ-Мастер, который, к слову сказать, тоже находился в воздухе. Это я про КАМАЗ. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Итак, как вы пришли в мотоспорт, с чего все началось и что стало отправной точкой, что ли, для перехода от мотокросса к мотофристайлу?
4: Долгая, на самом деле, да, история. Вот, я начал заниматься в родном своем городе Коломна, подмосковный городок, где я до сих пор еще живу и тренируюсь, под началом Сергея Николаевича Поуро, участника ралли Дакар. В 10-11 лет я начал заниматься в секции BMX. Это на тот момент еще был спортивно-технический клуб «Мастер». На сегодняшний день это спортивно-технический комплекс «Экстрим». Там моя карьера началась с велоспорта. Потом, естественно, как бы основной моей целью был мотокросс. Показывал неплохие результаты. Меня посадили на мотоцикл. Вот, собственно, с возраста 12 лет участвовал в молодежи в кубках страны, в традиционных соревнованиях, в чемпионатах страны. То есть сначала это был мотокросс. Мотокросс также я участвовал в 2000, потом 1, 2, 3, по-моему, 4 год. Это были чемпионаты страны и кубки страны по соревнованиям эндуро, многодневные соревнования. Также в соревнованиях ралли-рейды у меня был такой опыт. В этой отрасли я тоже принимал участие, даже был призером несколько раз чемпионата страны, чемпионом страны. Вот. И с 2005 года я, собственно, начал увлекаться фристайл-мотокроссом. Увлекаться каким образом? То есть я видел, на соревнованиях иногда проводили в конце гонок конкурсы на лучший прыжок. Были моменты, когда мы смотрели там американские видеокассеты, пытались там повторять то, что делают ребята там за границей. Да. Вот, собственно, история началась вот так, и долгое время я еще на самом деле сомневался, что мне нравится больше именно гонки или фристайл мотокросс. Был переломный момент, когда я как раз раскатился, я поехал, как раз нормально стал ехать хорошим временем. Мне поступило предложение от нескольких гоночных команд соревноваться за их клубы. Но все-таки фристайл мотокросс перетянул на свою сторону, потому что здесь, в этом спорте, мне нравится абсолютно все. У меня даже татуировка есть на руке True Victory, Self Victory. Настоящая победа – это победа над самим собой. Здесь ты несешь ответственность за себя, за подготовку своей техники. На треке ты один, и допуская ошибку, допускаешь ее именно ты. Вот, да, только здесь можно понять, насколько далеко ты готов зайти и готов ли вообще. Ну и так далее и тому подобное. И, конечно же, реакции зрителей на это, на все, ну и так далее, собственно. Нету ни одной позиции, который мне в этом спорте бы не нравился. И, пожалуй, только одна, потому что ты постоянно боишься, ты постоянно борешься со своим страхом. Но это опять, это как философски на это посмотреть. То есть, как бы я думаю, что я определенно стал еще этого спорта сильнее. Здесь стресс на очень серьезном уровне, потому что наши препятствия, смотрите, в гонку мы едем, мы сейчас все стартанем, 20 человек, да, то есть, и, образно говоря, вы проедете там минут 50, я проеду там минут 48, Саша проедет, к примеру,

0: там минут часа две, мы все проедем, но кто-то быстрее, кто-то тише. А здесь у тебя есть трамплин, и через 25 метров от него есть приземление. Между ними ничего нет. Ты либо попадаешь, либо не попадаешь. Либо летишь, либо не летишь. Это как снайпер, знаете, ты должен постоянно быть готов к этому, и ты с этим живешь. Ты с этим свыкаешься, ты учишься этим управлять со временем, но это всегда страшно. Именно по этой причине этот спорт, он хоть и оплачиваемый, как-то, да, он коммерческий спорт считается, но далеко не самый многочисленный, абсолютно точно.
1: Это больше шоу или спорт? Вот что он для вас, мотофристайл?
0: Для меня, конечно же, это спорт, это пахота, это работа. То есть я просто говорю из внутренней стороны, как вы сказали, то, что остается за кадром, конечно. То есть для зрителей шоу, безусловно, я объясню даже так, что мы, когда выезжаем на обычный шоу-кейс, сейчас у нас есть прекрасный там тур команды губернатора, в котором мы едем 12 остановок, тур Московской области, и там зрители видят абсолютно точно то же самое, что судьи видят на чемпионате мира. То есть те же трюки, только у нас как бы фактически на формате шоу нету балловой системы, но все равно райдеры все стараются прыгнуть лучше, чем кто-то рядом стоящий, стараются удивить зрителей, заряжаются энергией зрителей, ну и так далее и тому подобное. Вот, поэтому это, конечно же, это спорт, это очень тяжелая работа, и я скажу так, что подготовить себя в нормальной фазе для фристайл-мотокросса – это очень большой труд. Я вспоминаю сейчас фазу чемпионата мира, это и по 100 километров на велосипеде, это и бег, это и прыжки, это многофункциональные тренировки, это и обследование в Олимпийском комитете, это очень серьезная работа, это очень серьезный труд.
1: Хорошо. Сколько времени в среднем уходит на подготовку нового трюка? И если можно, из ваших уст пример самого сложного для вас элемента и как вы его готовили?
0: Трудно сказать. Здесь нет такой прямой статистики, потому что есть более талантливые спортсмены, есть менее талантливые, да? То есть, соответственно, трюк один можно полировать просто десятилетиями. То есть, например, ты научился там делать хард-атак, это стойка там на одной руке, на мотоцикле, и ноги у тебя загибаются там в виде скорпиона. Ты встаешь на одну руку, держишься одной за руль, и делаешь вот такой вот загиб, и он изначально у тебя в такой фазе, потом в супермена, да, чуть выше, ты толкаешься сильнее, сильнее, сильнее. Потом у кого-то ноги летят в расхлёст, у кого-то в перехлёст, у кого-то мыски сгибаются, как в гимнастике, знаете, у кого-то не сгибаются. Это все оценивается, у каждого спортсмена разная комплекция, у каждого спортсмена разный вес, разная гибкость, но при этом разная сила толчка. То есть у каждого свой стиль, свой характер, свой темперамент и так далее. Поэтому здесь трюки полировать можно бесконечно. Кому-то трюк дается, кто-то сальто сделал там, за полгода, сразу выехал, то есть он хладнокровно как бы действует и все. А кто-то, наоборот, боится, но чуть дольше уходит, но потом выстреливает, например. Такое тоже бывает. Такой статистики прямой нет. Относительно моих, наверное, самых сложных трюков, давайте я, наверное, приведу свой недавний опыт, потому что трюков было очень много. То есть я делал сальто и на сноуборде, и на BMX, и на питбайках, и на мотоцикле, и на кроссовом. Большую часть карьеры самое длинное расстояние прыгал, тоже и в России, и в Америке, тоже вверх ногами. Вот. Но, наверное, крайняя наша разработка, это то, что сальто я делал сальто на баге. У меня есть, на самом деле, три направления. Я еду в фристайл мотокросс, еду в снегоходный бэккантри, и еще у нас направление появилось в 4 колеса, это сальто на баге. То есть это сложно. Три человека в мире всего это делают, ну, включая меня, скажем так. И вот там подготовка очень серьезная. То есть это подготовка машины, подвески, каркаса, трамплины, которые помогают тебе задать вращение. Нужно огромное количество подушек. Вот эту историю мы вынашивали, то есть мы начали проект примерно 2-3 года назад, вот, и, соответственно, до сих пор он полируется, и до сих пор не бывает без шероховатости. Это крайне прорыв, мы там с Райаном Уильямсом чуть перелетели дальше, подушка нам хлопнула чуть там под подвеску, и мы сделали оборот вперед, сделали оборот назад, потом оборот вперед. Падение было, машину пришлось ремонтировать, сами, слава богу, все в порядке, но, тем не менее, этот трюк и вот эта позиция, она требует огромного технического внимания, физической подготовки, ментальной подготовки спортсмена, ну, как бы, и каких-то, наверное, морально-духовитых качеств.
2: За кадром.
1: Как проходят ваши тренировки?
0: Ну, как бы я сейчас очень много стараюсь физически тренироваться. То есть, как бы сейчас у меня тренировки и по физо. Во фристайл-мотокроссе тренировки должны быть доминирующие. То есть бесконечно сверлить, сверлить, ездить, ездить, ездить, прыгать, набивать шишки, набираться опыта. И очень важно ездить с более опытными спортсменами. И, соответственно, если мы говорим от лица более опытных спортсменов, то нужно обязательно тоже уделять время начинающим ребятам, ну, как бы те, кто рядом, подсказывать. Я, например, с огромным удовольствием делюсь опытом. Когда я начинал этот спорт, я был один в стране, и, соответственно, мне посоветоваться с кем-то там толком было негде. Вот, поэтому я сейчас передаю эстафету ребятам, делюсь тем, что у меня есть.
1: Вот ваша физическая подготовка, насколько она важна, а я так понимаю, что она важна, вы тренируетесь, соблюдаете ли вы диету, насколько сбалансирована ваша еда? Просто, знаете, я сейчас вспомнил, что, ну, возвращаясь к мотоциклам, что, например, у жокеев должен быть определенный вес, дай бог памяти, значит, вместе с седлом он должен весить от 55 до 60 килограммов, ни больше, ни меньше. Вот, правда, у вас железный конь, но да, это важно тоже, вот вес, расскажите нам.
0: Смотрите, как бы я скажу честно, у нас все-таки не олимпийский вид спорта, спорта. У нас фристайл мотокросс. Да, спорт требует жесткой физической подготовки, да, требует внимания, требует ментальной подготовки обязательно, потому что это всегда страшно, как я уже сказал. Но я буду честен, нет у нас таких жестких рамок, чтобы вот прям супер там злая диета, супер там я, допустим, могу себе позволить в плане питания. То есть я очень люблю вкусную еду. Вот где-то могу позволить себе даже там лишнего, скажем так, прямо говорю, как есть, не лукавлю, я получаю от этого там достаточно мощное ментальное удовольствие, удовлетворение, да, то есть как бы. Но в целом, конечно, если ты готовишься к чемпионатам и прочее, конечно, с собой следить нужно, нужно стараться правильно питаться, держать вес. Здесь, знаете, как здесь двоякая история. Конечно, наверное, по умолчанию фристайле, чем, наверное, это легче, тем лучше, с одной стороны. Но я, например, находил другие фазы. То есть я, например, сейчас вешу там порядка на 90 килограмм. 90-92, может быть, даже. Мне в снегоходе это помогает. Вот, в баге местами помогает. На мотоцикле с тем форматом, мне все-таки сейчас 41 год, да, то есть как бы я фаза соревновательная, она у меня закончена, прошла. Трюки, которые я делаю так, я их и так делаю. То есть как бы я сейчас здраво сплю, то есть я хорошо себя чувствую, у меня много мощности внутренней энергии. Мне это помогает. Я помню как бы времена, когда я там был в пиковой форме, у меня был вес там 82, 85, 78 килограмм. Ты легкий, да, то есть тебе кажется, что ты мощный, но ты заболеваешь, ты устаешь, как бы у тебя нету взрывной силы такой, как иногда хотелось бы, и где она действительно нужна. Поэтому здесь я, знаете, как посоветую, наверное, чувствовать себя нужно хорошо. Должен быть баланс. Везде, во всем должен быть баланс. Потому что весовая категория, она все-таки индивидуальна, в зависимости от консистенции тела, она у всех своя, и вот я бы следовал здесь вот этому.
1: Ну и под занавес программы хочу спросить. Мотофристайл – очень опасный вид спорта. Как на это реагировали и реагируют ваши родные и близкие? Не пытаются или не пытались вот это говорить, мол, Алексей, хватит, ты уже всем давно все доказал, хватит, остановись?
0: Вы знаете как? Нет, конечно, совершенно правы, фристайл мотокросс очень опасная дисциплина, требует огромного внимания, ответственности, дисциплины и, скажем так, понимания вообще того, что происходит, да, потому как все-таки высота прыжка там 12-13 метров, и здесь нужно понимать, что если что-то идет не так, то по-любому приравнивается к тому, что вы просто одеваете на себя шлем, экипировку и прыгаете с третьего этажа в окно. Ну, то есть только с вами еще 110-килограммовый мотоцикл, если мы говорим про мотоцикл. В случае снегохода, то это 250-килограммовый снегоход, в случае машины, с которой там...
1: Еще веселее,
0: продолжать можно бесконечно. Поэтому, как бы, конечно, неприятные случаи были травмы и все остальное, но все мои близкие, я все-таки в спорте с детства, они понимают, что для меня это не просто увлечение, что это дело всей моей жизни, и, собственно, они разделяют со мной это дело. Безусловно, переживают, безусловно, волнуются, вот, но, скажем так, вся семья, она со мной по одну сторону, вот, поэтому мы, как бы, идем этот долгий спортивный путь вместе.
1: Но вот наш режиссер Елена Рыжикова, в отличие от ваших родных, которые не делают, в принципе, попыток вас остановить, так вот, режиссер прямо сейчас хочет остановить нас, потому что время программы истекло, и мы должны закругляться. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я благодарю моего гостя Алексея Колесникова, мотогонщика, одного из лучших мотофристайлеров планеты, за сегодняшний разговор и обещание продолжить его в ближайшее время. Нам есть еще о чем поговорить. Спасибо вам.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: За кадром с Николаем Мамулашвили. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400. И сильные порывы ветра, дожди с градом и грозы прогнозируются в Свердловской и Челябинской областях до 13 июля. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Вооруженные силы России за прошедшую неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО, в том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топлива, энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО, «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров противника, сообщили в Министерстве обороны. Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране, сообщил сегодня на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее турецкая проправительственная газета сообщала, что С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. По информации издания, о сделке будет скоро объявлено. У Пескова спросили, обращалась ли Анкара за разрешением на продажу и как отреагировала Москва.
3: Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
1: Напомню, Турция в 2017 году приобрела у России 4 дивизионные системы ПВО С-400 стоимостью $2,5 миллиарда. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекса С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35. Благотворительная акция «День донора» прошла в Доме прав человека в Москве. В этой акции приняли участие 50 сотрудников, в том числе уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она подчеркнула, что сданная кровь будет направлена в первую очередь бойцам СВО и тяжело больным людям, а такие акции станут регулярными.
4: И вот вчера, буквально готовясь к этому мероприятию, я разговаривала с одним из сотрудников, который мне сказал, что для меня важно понимать, что хотя бы так я могу помочь нашим ребятам, бойцам, которые сейчас защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. И мы понимаем, что эта кровь пойдет на помощь тем, кто нуждается. В первую очередь это участники специальной военной операции, а также и те, кому она необходима.
1: В предстоящих выборах в Госдуму примет участие максимум 11 политических партий из 17. Это стало ясно после завершения приема уведомлений от политических объединений, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. 6 партий добровольно отказались от предвыборной гонки.
5: Те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то есть бюллетени, уж точно не будет больше 11 партий. Это я уже могу сказать на 200%. Другие 6 партий, которые, в принципе, могли гипотетически участвовать, они хорошенько подумали и решили, что не стоит. Но это их решение.
1: Для удобства кандидатов ЦИК запустил специальный цифровой календарь в виде интерактивной диаграммы для четкого соблюдения установленных законом сроков. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, дожди с градом и грозы прогнозируются в Свердловской и Челябинской областях до 13 июля. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в региональных управлениях МЧС. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионах ожидается жаркая погода. Днем температура воздуха составит до плюс 33 градусов, а ночью снизится до 13 градусов тепла. В столичном регионе действует экстренное предупреждение МЧС. В течение дня ожидается ухудшение погодных условий. Порывы шквалистого ветра достигнут 20 метров в секунду. По области пройдут проливные дожди с грозами. Град, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
6: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
1: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В следующем сезоне баскетбольной единой молодежной лиги сыграют 16 команд. Три клуба впервые выступят в турнире. Это «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо М» из Уфы и представляющий Челябинскую область ЧБК-2. Команда «Астана Жастар» из Казахстана в новом сезоне участия не примет. Защитник Джеремая Мартин перешел в Парму из клуба «Локомотив Кубань». Контракт подписан по системе 1+1. В прошлом сезоне баскетбольной единой лиги Мартин стал вторым по средней результативности и количеству передач игроком «Локомотива» и вместе с клубом завоевал бронзу чемпионата России. Российский пловец Михаил Щербаков, накануне ставший чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 200 метров комплексом, признался, что даже после побед думает о том, что мог выступить лучше. «Неважно, хорошо я проплыл или плохо, рекорд, не рекорд, всегда можно лучше, и меня эта мысль сдерживает от эмоций, чтобы не зазвездился», — рассказал Михаил. Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Вратарь футбольной Балтики Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает Спорт. Латышонок уже выступал за Балтику на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантес и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов, к сожалению, нет», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантес и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 27. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 30. В Тамбове дождь, плюс 22. В Липецке небольшой дождь, плюс 22. В Воронеже небольшой дождь, плюс 23. В Смоленске небольшой дождь и 20 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Ветер юго-восточный 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presence Historicum.
1: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Знаете, сегодня не хочется делать долгих представлений, потому что у нас особый гость — капитан атомного ледокола «Ямал» в ГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». Первая в истории российского атомного флота женщина в этой должности — Марина Старовойтова. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Честно скажу, я вообще слежу за атомным флотом и за тем, что происходит в этой сфере, Северный морской путь, вот развитие, но ледокол-то Ямал, он особый.
2: Особый.
1: Он зубастенький такой.
2: Самый харизматичный и улыбающийся.
1: Самый харизматичный и улыбающийся. Мы о нем обязательно поговорим и о том, как вы туда попали. Но будем идти поступательно и последовательно. Вы вообще преподавали русский язык в сельской школе и вдруг решились на такую радикальную смену профессии. Что сподвигло вас на это?
2: Знакомые из Заполярья рассказали, что в Мурманское морское пароходство плавсостав набирают женщин. И я решила попробовать, потому что это что-то вообще такое неизведанное, новое. И пока возраст позволял, решила, да, попробовать себя как бы в новой профессии и в новой сфере.
1: Но это так вот, знаете, необычно. У вас, значит, была спокойная, размеренная жизнь, да, в чем-то. Это может быть где-то что-то из детства, какие-то книги, какие-то фильмы, какие-то знакомые. Вот что вот так вот раз и сельского учителя русского языка, и такая, а не пойти ли мне в атомный флот или вообще во флот? Ну, то есть я могу вот что сказать, как история из моей жизни, из моей семьи. У меня когда-то дедушка еще до Великой Отечественной пацанами они взяли и набили себе татуировку, наколку на руке моряка. Ему было 15 лет. А спустя время, после Великой Отечественной, это предопределило его судьбу. И он 45 лет проходил в моря. То есть он потом выучился, стал мотористом и, значит, всю жизнь проходил в моря. Но определил судьбу вот таким образом. У вас что-то было, определяющее судьбу?
2: Ну, у меня такое детство было. Наверное, я росла с мальчишками. И когда училась в школе, вообще хотела поступать в военное училище. И писала письма, и ходила в военкомат. Но тогда девушек не брали, и я не попала. И, наверное, вот этот характер и само как бы детство, оно, наверное, все-таки несло свой отпечаток.
1: Проявить себя, да? Доказать, что я тоже могу.
2: Да, что я могу, и что-то такое вот не обычная профессия, да, у меня была профессия, то есть я получила образование, работала в школе учителем, мне все это нравилось, общаться с детками, учить их, но, наверное, все равно вот эти нотки и отголоски детства, они, наверное, все равно где-то там внутри меня сидели, и думаю, почему бы нет, почему бы не попробовать что-то новое, то есть я всегда же могу, если это мне не понравится или что-то пойдет не так, да, я всегда могу вернуться.
1: А, ну то есть у вас не было так, что сжечь мосты и все вот?
2: Нет, я просто хотела в другую сферу окунуться, и такую сферу, где она такая необычная, это же не просто, да, пойти там, работала учителем, а потом я решила, ну, пойду там работать либо в магазин или еще куда-нибудь. Нет, именно что это такое, которое, ну, наверное, героическое в своем, да, роде.
1: Ну, конечно.
2: И такое приключенческое, потому что в детстве, конечно, я любила книги про путешественников, там, приключения, кто там золото искал, кто-то еще там новые страны, города открывал. То есть мне это было все интересно.
1: Ну, кто-то, и, знаете, наверное, только читает книги, а кто-то идет этим путем.
2: Вот и решила, думаю, хорошо, попробую, посмотрю.
1: Как родные и близкие отнеслись к кардинальной смене жизни вообще и сферы деятельности?
2: Родители изначально были против. Конечно, они меня пытались отговаривать, зачем ты поедешь совсем незнакомый город, зачем ты собираешься идти в море. Но, зная меня, да, зная мой характер, они поняли, что бесполезно со мной бороться, и как бы согласились с моим решением. А когда я уже приехала через год, да, и рассказывала им про работу, про море, про Арктику, они поняли, что да, вот это мое, что я нашла вот свое. И потом я сказала, что я вообще хочу пойти учиться, хочу стать судоводителем, что всю свою дальнейшую жизнь я хочу связать с морем, я хочу быть моряком, прямо проникнуться этой профессией. То они поддержали, сказали, ну, твоя жизнь, это твой выбор, поэтому учись.
1: Тоже важно. Марина Николаевна, ну смотрите, можно же было в теплые моря отправиться. Почему на север?
2: Я устраивалась в Мурманское морское пароходство.
1: Так.
2: То есть, и по распределению попала на атомный литеровоз «Юмор-Путь». А он ходил в Дудинку. Ну, то есть работал на маршруте Мурманск-Дудинка.
1: Это один из портов на Северном морском пути, да?
2: Да, да. А потом же, когда в 2007 году атомный литеровоз стал у причала, то я попала в транспортную группу. То есть я ходила по теплым морям и долго работала на транспортных судах.
1: Ну, почему-то тянет в холода.
2: А мы на транспортных судах работали очень часто в Арктике под проводкой ледоколов. Я все время вот восхищалась этой мощью, профессионализмом ледокольщиков и решила бросить себе очередной вызов. А смогла бы вот я так, как они, управлять ледоколом? И решила попробовать. Пришла в Атомфлот, прошла собеседование и устроилась. Только я устроилась с понижением должности. На транспортных судах я уже была старшим помощником, а сюда меня взяли вторым помощником капитана. Ну, это как бы обосновано, потому что профессия моряка одна, но это разные суда. Они выполняют разные задачи, и поэтому нужно получать было новый опыт, новые знания, чтобы уже управлять ледоколом.
1: Ну, давайте мы на один или, может, даже несколько шагов назад вернемся. Вот на стадии обучения еще, когда вы пошли учиться, это же все-таки обучение новой профессии. У вас не возникало мысли, что куда я вообще пошла? Это так сложно, это непросто. Этим занимаются мужчины, например, да? И зачем оно мне все нужно? Не было таких мыслей?
2: Нет, у меня было огромное желание стать судоводителем. Просто огромное желание. И даже несмотря на то, что я по первому образованию гуманитарий, технические вот эти все дисциплины, они мне давались легко. Легко не потому, что они легкие, а потому что мне очень хотелось получить диплом, работать в море, поэтому вот это было ключевое, такой мотиватор.
1: Да. Ну вот хорошо, теперь еще на полшага назад, когда вы только начинали, вы были даже в должности дневальной, да, если я правильно вот читал вашу биографию, а вы себя в этот момент представляли в качестве капитана атомного ледокола или это было из разряда «мечтать не вредно, когда-нибудь потом»?
2: Когда я только, пришла вообще на судно, я не то что не представляла себя в должности капитана. Это было все новое, это совсем другая жизнь. То есть я еще как бы не понимала, вообще, что нужно делать, куда идти, там, терминологию не понимала. Для меня капитан это вообще было что-то такое недосягаемое, как сверхчеловек. А со временем, конечно, когда я уже работала, и уже все это изучала, познавала, смотрела, как работают судоводители, то, конечно, уже мысли такие в голову приходили. Но не то, что вот я вот сейчас получу диплом и стану сразу капитаном. Нет. Были мысли, что пройдет время, я наберусь опыта, знаний, поработаю вторым помощником, третьим, старшим помощником, и когда-нибудь я дослужусь до звания капитана.
1: Ну, то есть вот эта фраза «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», она применима и к вам, да? Плох, наверное, тот матрос, тот дневальный или тот младший состав на любом судне, который не мечтает, возможно, стать капитаном или старпомом, или помощником капитана. У вас такие мысли когда возникли впервые? Когда вы осознали, что все, я хочу, вот я к этому стремлюсь?
2: Такие мысли, наверное, возникли, когда я уже работала в командных должностях.
1: То есть тогда вы уже поняли, что хотелось бы попробовать.
2: Вообще вот, должность капитана – это как логическое завершение твоего профессионального пути. То есть ты же не можешь просто был матросом и стал капитаном.
1: Конечно.
2: Нет, конечно, ты же проходишь все этапы. Ты сначала занимаешь такие рядовые должности, вот как матрос. Потом получаешь диплом, становишься вахтенным помощником, продолжаешь работать, набираешься знаний, опыта, двигаешься на следующую ступеньку. Ну, тоже не скажешь, как ты двигаешься. Если ты захотел стать, я хочу быть старпомом. Ты же не можешь так сказать, что я хочу, и тебя поставили, назначили старпомом. Нет, конечно, ты должен получить характеристику, рекомендации, сдавать экзамены. То есть это не все так просто.
1: Но уже вот это желание, оно в голове сидит.
2: Да.
1: да? Все, я уже себя представляю капитаном. Что, как говорят, сплю и вижу, да? Что
2: не, ну сплю и вижу, я бы так не сказала, конечно, все равно. Потому что, видите, мне было главное, что я вообще занимаюсь тем, что мне очень нравится и то, что я люблю. А не то, что я вот все, я вот работаю, потому что я вот хочу стать капитаном. Нет.
1: Ну, то есть вы...
2: Я работаю, потому что я люблю свою работу.
1: Хорошо. Напомню, в нашей студии капитан атомного ледокола «Ямал», первая в истории российского атомного флота женщина в этой должности, и ледокол «Ямал» в ГУП «Атомфлот», госкорпорации «Росатом», Марина Старовойтова. Марина Николаевна, ну хорошо. Наверняка слышали вы или хотя бы понимали, что вот-вот вам такую фразу могут сказать, что это не женская работа. Как вы реагировали на это и какие были аргументы?
2: Когда я добивалась того, чтобы меня взяли матросом, да, эту фразу я слышала, потому что меня спрашивали, зачем тебе это нужно, это же не женская работа. Да, понятно, что работа матроса – это тяжелый физический труд, это и постоянные швартовки, и самовыгрузки, и зачистка трюмов. Но аргументировала я это тем, что да, я хочу быть судоводителем, поэтому... Для того, чтобы стать судоводителем, мне нужно добиться того, чтобы мне взяли матросом и, соответственно, отработать с матросом.
1: Ну и понимать все системы,
2: да.
1: Конечно.
2: И вообще в морской профессии говорить и доказывать что-то на словах не имеет никакого смысла и значения, потому что в морской профессии ты можешь только доказать все своим трудом и своим отношением к работе. То есть авторитет и уважение ты зарабатываешь отношением к команде, отношением к своей, да, профессии. И потом уже авторитет, он как бы, да, ты сначала его зарабатываешь, а потом он на себя как бы работает.
1: Как зачетка,
2: да,
1: у студентов.
2: Да,
1: вначале
2: зачетка,
1: ты работаешь на зачетку,
2: зачетка,
1: а потом
2: она
1: на тебя.
2: Да. То же самое можно сказать, да, и в морской профессии. Потому что когда я уже была назначена в командной должности, таких вопросов мне уже не задавали. Потому что, вот я и повторюсь, и всегда буду говорить, что в морской профессии ты должен заработать уважение команды и заработать авторитет именно трудом.
1: А потом еще не растерять его, что тоже важно.
2: Да.
1: С 20 августа 2025 года, правильно, вы назначены капитаном на ледокол «Ямал». Первая встреча с этим зубастиком как у вас прошла? Потому, почему зубастиком? Потому что, вот посмотрите, кто не видел в интернете, посмотрите ледокол «Ямал», как он выглядит, почитайте историю, почему он вообще стал с такими прекрасными зубами, как это все случилось. Но вы именно туда хотели, на этот ледокол? Он не один же у нас, этот ледокол, но вот как первая встреча прошла?
2: Первая встреча должности капитана?
1: Капитана, конечно.
2: Ну, во-первых, это была уже не первая встреча, потому что я уже работала на «Ямале». То есть я работала и вторым помощником, и старпомом, поэтому это было все свое родное, и свой родной экипаж, который я хорошо знала. И как бы эта встреча и вот это вот назначение, оно у меня прошло менее волнительно. Потому что, да, я на своем месте, я со своим экипажем, я на своем любимом «Ямале».
1: Ну, а вообще первая встреча с «Ямалом» тогда как у вас прошла?
2: Первая встреча с «Ямалом» у меня прошла очень интересно. Пока я оформляла все документы, «Ямал», на который я была назначена, он уже отправился в рейс. И мне как бы пришлось его догонять на попутных судах. Я сначала там добиралась до буксира до одного судна, потом была там на этом судне. Потом меня пересадили на танкер. Танкер дошел до района, где работал «Ямал». Я спустилась по штормтрапу с танкера. С «Ямала» отправили за мной резиновую лодку с мотором. Я спустилась на эту лодку. Да, мы доехали на лодке до «Ямала» и уже подняли на борт «Ямала». Так. И самое интересное, что я была безумно рада, что когда я пришла на «Ямал», то я встретила людей, с которыми я когда-то работала, да, на Семурпути, с некоторыми я училась. То есть очень так по-теплому и по-доброму нас встретили. Вот не зря, да, «Ямал», он с улыбкой.
1: Да.
2: На самом деле у нас очень такой добродушный и теплый такой экипаж.
1: Вообще, конечно, «Атомфлот» — это уникальное такое в нашей стране явление. У нас единственный в мире атомный ледокольный флот. Нигде такого нет в мире. Атомный ледокол — это не просто корабль, это сложнейшая система. Мечтаю только попасть на атомный ледокол. Видел только макеты в музее «Атом». Это было здесь, на ВДНХ. Если есть у вас такая возможность, мы в прошлом году делали серию эфиров, как раз посвященные атомной промышленности и, в частности, вот музею «Атом». И там есть эти ледоколы, они представлены, вот на них можно посмотреть. Но что нужно знать, что это сложнейшая система. И это автономная система, автономный корабль, который может и полгода, и год находиться в автономном таком плавании. Что, ну, наверное, в первую очередь вас удивило, поразило, что из систем вот этого атомного ледокола сложнейшего, да, больше всего вас удивило, и, ну, вы как бы вдохновились еще больше, может быть?
2: Не то чтобы удивило или поразило, конечно, главное отличие атомного ледокола от других судов – это ядерная энергетическая установка и наличие трех грибных электродвигателей. Если на транспортном судне для того, чтобы задать определенный ход судну, мне нужно было передвинуть ручку телеграфа в необходимое положение, а дальше все остальное делали механики, то здесь ты сам управляешь тремя винтами на ледоколе. Ты сам переставляешь эти рукоятки, и в зависимости от того, что тебе нужно сделать, какой там маневр совершить, ты рукоятки задатчиков режима работы грибных электродвигателей ставишь в то или иное положение. То есть ледокол не только управляется рулем, когда ты даешь команду вахтенному матросу, да. Но еще ты помогаешь управлять винтами. И нужно знать, в какой ситуации, как вот этими винтами управлять, чтобы помогать ледоколу, да,
1: что совершить... Что вы испытываете в этот момент, понимаешь, что это такая огромная махина, которой вы сейчас управляете?
2: Ну, конечно, ты испытываешь такой восторг, потому что ты чувствуешь под рукой вот эту мощь. Ты даже можешь развернуть ледокол на одном месте.
1: Да, это вот интересные такие маневры. В интернете можно найти это видео. Но когда вы впервые оказались на капитанском мостике, вот уже в должности капитана, ваши ощущения, что вы испытали?
2: Ну, ощущение, конечно, что изменился уровень ответственности.
1: Так.
2: Если я раньше, да, была исполнителем, то есть я выполняла команды, которые мне давали с ходового мостика, то теперь, да, я стала сама командиром. То есть я должна сама давать эти команды, и эти команды должны быть правильные. То есть я за них несу ответственность и отвечаю, да, не за какую-то часть там своей работы, за свои какие-то обязанности, а отвечаю за все.
1: Но это достаточно большой коллектив, да? До 80 человек.
2: Нет, насколько? Больше.
1: Больше, да? А экскурсии проводятся на Ямале? Вот раньше же это были.
2: А когда стоим у причала, да.
1: Да?
2: Проводятся.
1: Потому что, ну, самые красивые, наверное, фотографии с ледоколами, это именно с ледоколом Ямал. Ну, они такие впечатляющие. Я даже знаю, там и балерина на фоне Ямала фотографировалась. Он во льду стоит. Это, конечно, впечатляет очень. А, понятно, что в Арктике и вообще Северный морской путь — это достаточно суровая местность, и порой приходится принимать очень быстрое решение в непростых ситуациях, как природных, так и вообще любых морских. У вас есть какой-то алгоритм, внутренний алгоритм принятия решений, срочных решений, быстрых решений? Или, что называется, просто есть инструкция, и вы следуете этой инструкции?
2: Инструкция, конечно, есть, но если тебе нужно принять какое-то, да, срочное решение, то алгоритм сводится всего к одному вопросу. И он звучит так: это безопасно? То есть твое принятое решение, оно должно быть безопасно для ледокола, для экипажа, да, и для проводимых судов, а все остальное уже вторично.
1: То есть самое главное – это безопасность. Безопасность, да. Конечно, опять-таки, когда мы говорим о природе, природа, она своеобразная. В том краю, север, север нашей страны, бескрайние льды, но тем не менее, какое-то природное явление больше всего вас впечатлило, поразило, потому что я разговаривал с теми людьми, которые работали и ходили в экспедиции, там, и работали в Арктике, они говорят, ну так мишка там идет где-то, да, или даже не один, мишки на льдах. И они так обыденно как-то об этом говорят. Вам мишки-то попадались?
2: Мишки попадаются очень часто.
1: Так.
2: Нет, Арктика, она прекрасна, конечно. Это и лед, он и разной формы, и разных оттенков, и северное сияние, когда вот небо, оно пульсирует, да, таким живым полотном. Но больше всего, конечно, меня умиляет эта встреча с хозяином Арктики, это с белым медведем. Но когда, например, семейство медведей, да, медведица и детеныши, это просто так забавно и удивительно на все смотреть, да, вроде как бы суровая Арктика.
1: Какая мама суровая и
2: Арктика,
1: умка за
2: а здесь идет. Такая нежность, да, когда они там играются или когда
1: а
2: там...
1: что, и такое наблюдали, да?
2: Да, малыш там, да, может кувыркаться, барахтаться в ледяной воде, подойти к ледоколу, любопытную мордашку поднять и позировать, как вот как для фотографии. То есть вот это... Вроде часто их видишь, медведей, должен привыкнуть, но нет, это всегда прямо умиляет. Сразу все достают фотоаппараты.
1: Начинают фотографировать, да? И вы не удерживаетесь. Ну, конечно, а как же? Это на самом деле прекрасно. Хорошо, Марина Николаевна, ну, работа, должность капитана — это ответственность, об этом можно говорить очень долго, но это на самом деле одна часть вашей жизни. И это командировки, несколько месяцев вы находитесь в командировках. А как сейчас вот воспринимают, ну, ваши родные, близкие, то, что вы подолгу в командировках? Как восстанавливаетесь после этих рейсов?
2: Но восстанавливаюсь, конечно, общением с своими близкими. У меня сын, мы с ним ездим отдыхать уже на теплое море, посещаем экскурсии. Я еще очень люблю природу. То есть я постоянно хожу там в лес, хожу на рыбалку.
1: Сын-то ваш был на Ямале?
2: Нет.
1: Нет? А это какая-то ваша принципиальная такая?
2: Нет, но мы же сами из Брянской области. То есть... как-то не получалось. Если мы уходим в рейсы, то мы же работаем там уже 4 месяца да, в море. То есть работы очень много. Я думаю, что все это еще будет.
1: Ну, он-то проявлял желание, говорил, хочу попасть, нет?
2: Нет, хотел на экскурсию, конечно, хотел посмотреть. А так, конечно, дома, говорю, у меня вот есть дом в деревне, где я выращиваю ягоды,
1: слушайте,
2: зелень.
1: Ну, то есть вот так то вот отвлекаетесь, есть, да, на самом деле?
2: Да,
1: вот,
2: это отдушина, я прямо заряжаюсь энергией. Люблю очень лошадей, то есть катаюсь на лошадях, на мотоцикле. То есть...
1: Активный отдых вам нравится больше, активный отдых. То есть вот это вас подпитывает в рейсе, я так понимаю, да?
2: То есть если кто-то отдыхает, да, там любит отдыхать, например, да, там полежать с книжкой или там телевизор посмотреть, то мне наоборот двигаться, там пойти в волейбол поиграть.
1: Смена обстановки, но активная, да? Вот именно активная смена.
2: Тогда перезагружаешься.
1: Хорошо, тогда такой где-то провокационный вопрос. А вот вы уже все-таки, ну, сколько, практически год, получается, капитан ледокола, между рейсами, когда вот вы так активно проводите свое время, скучаете по Ямалу?
2: Скучаю. Да? Я даже смотрю, где он там работает.
1: Через сколько?
2: Да.
1: Через
2: я какое... общаюсь с коллегами, которые остаются на
1: то есть
2: Ямале.
1: Вот так вот, да, казалось
2: где,
1: бы, вам говорят, так,
2: обстановка?
1: Все, Марина Николаевна, у вас отпуск, пожалуйста, домой отправляйте, а вы следите.
2: Так, так, не только я так делаю.
1: То есть он к себе привязывает Ямал?
2: Так это как дом. Ты же проводишь там часть своей жизни. И то есть, когда ты дома, да, ты все равно по нем скучаешь.
1: А вот еще, наверное, уже ближе к завершению вопрос. Общался когда с полярниками, они говорят, к холодам привыкнуть невозможно, да? То есть ты настраиваешься, ты готовишься, ты одежду специальную покупаешь. И если раньше, в 80-е годы, первые вот полярники, которые ходили в эти экспедиции, они сами себе шили амуницию, одежду, то сейчас, конечно, можно все что угодно купить, но они говорят, ну невозможно привыкнуть к холодам. Ты не можешь никак адаптироваться к этому. Как вы привыкаете и адаптируетесь?
2: Но мы же все время находимся, да, на улице.
1: Да, ну понятно,
2: то есть у нас
1: ходовой
2: мостик — это помещение, в котором тепло, комфортно. А на улицу мы только выходим, либо когда нужно взять судно, да, там, под проводку на буксир, да, либо провести какие-то работы, там, очистка снега, понятно, по производственной необходимости, или когда просто выйти подышать свежим воздухом и погулять.
1: Свежим арктическим воздухом.
2: Свежим арктическим воздухом.
1: Прекрасно. Марина Николаевна, ну, финальная, наверное. Вот, конечно, вы, по сути, еще в начале своего капитанского такого пути, но какой бы вы совет себе юной девушке дали, той девушке, которая тогда начинала, мечтала, училась, какой бы совет вы себе дали из сегодняшней позиции?
2: Я бы дала совет учиться у старших товарищей, наблюдать, как они действуют в тех или иных ситуациях, да, анализировать, запоминать, потому что не все, что встречается у тебя в твоей там профессии морской, не все это расписано в учебниках, и не найдешь на некоторые вопросы ответы, а именно только на практике, уже наблюдая и сталкиваясь с той или иной ситуацией, ты учишься. А еще бы, конечно, сказала, что не все может пойти по твоему идеально запланированному плану. Да? Погода, техника, люди, они могут внести свои коррективы. И поэтому нужно уметь быть готовым, да, перестроиться там, без паники, без там, самоедства, перестроиться и принять какое-то новое решение.
1: Очень интересно. Спасибо большое. Мне кажется, этот разговор можно продолжать и продолжать. У вас такой огонь в глазах. Вы так рассказываете и про профессию, и про Арктику, и про Брянск, и про поход в лес. Вообще, это потрясающе. Спасибо огромное. Капитан атомного ледокола «Ямал» в ГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». Первая в истории российского атомного флота женщина в этой должности. Марина Старовойтова была в нашей студии. Марина Николаевна, спасибо вам большое за разговор.
2: Надеюсь, было интересно.
1: В эфире «Радио России» была программа «Настоящая историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
0: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. «Я ж мать». Программа для родителей. Мама.
3: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Что делать, если у ребенка завелись глисты или вши? Слово «вши» или «глисты» вызывает неловкость и даже стыд, хотя заразиться ими может каждый. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у 1,5 миллиарда людей в мире, почти 24% населения, есть глисты. Как понять, что у вашего ребенка завелись паразиты и как его от этого уберечь, узнаем в этом выпуске.
0: Я ж мать.
3: Россия не входит в список стран, в которых Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики принимать противогельминтные препараты. Поэтому сперва нужно поставить диагноз, то есть подтвердить заражение, и только потом начинать лечить. Если ребенок трижды в разные дни сдал анализ кала на яйца глистов и соскоб с перианальной области возле ануса на энтеробиоз, и результаты отрицательные, это дает почти 100% гарантию, что он не заражен аскаридами и острицами. Остальные глистные инвазии встречаются реже и обычно имеют очевидные симптомы. Сдавать анализы на всякий случай маленьким детям нужно максимум раз в год или если врач видит к тому показания. Песок и земля прекрасно выйдут скалам сами, они почти не опасны. Поощрять их поедание, конечно, не следует, но и параноить от этого тоже. Глисты и паразиты – это одно и то же, чем они опасны. Паразиты – это общее определение. Глисты или гельминты – паразитические черви, которые обитают в организме человека. Помимо них есть, конечно, и другие. В России распространено 16 видов паразитов, которые опасны для человека. Самый распространенный у российских детей – энтеробиоз, вызываемый острицами – аскаридоз и лемблиоз. У них у всех общие меры профилактики и лечения. Все паразиты выделяют токсичные вещества, которые постепенно отравляют организм. Нарушается всасывание питательных веществ в кишечнике, могут развиваться аллергические реакции, анемия, задержки в физическом и умственном развитии у детей, снижается качество жизни, слабость, утомляемость, боли в животе, проблемы со стулом. В тяжелых случаях может возникнуть воспаление аппендикса, желчного пузыря, кашель и даже удушье при заползании аскарид в дыхательные пути. Как понять, что у ребенка глисты, расскажет Лысенко Ирина Сергеевна, врач-педиатр клиники «Докдети», блогер и мама.
4: Тему глистов боятся многие. На самом деле наша иммунная система, она устроена очень умно, и часто мы сами даже не знаем о том, что мы можем быть заражены кем-то, но все это выводится нашим организмом. Не стоит сильно на эту тему переживать. В нашей стране у детей часто бывают энтеробиозы, от этого никуда не деться, потому что детский коллектив, где много детей, можно сказать, что плохая гигиена, то есть ребенок идет в детском саду в туалет, сам вытирает себе попу, плохо моет руки или вообще не моет, и потом идет в общую группу с общими игрушками. То есть энтеробиоз – это такая больше детская тема, но должна лечиться вся семья. У старных инфекций бывают разные неспецифические симптомы, и иногда они протекают бессимптомно, их находят случайно. А некоторые паразитарные инфекции имеют четкие клинические симптомы, и тогда, соответственно, проводится диагностика уже непосредственно на конкретный какой-то паразит. Врач сначала подробно собирает анамнез. Куда выезжал, кем человек работает. Если мы говорим конкретно про детей, то у детей, конечно, круг сужается. Как правило, у детей это просто либо энтеробиоз, редко бывает аскоридоз. То есть мы не ищем каких-то экзотических паразитов.
3: Откуда вообще берутся глисты и как избежать заражения? Вода. Лямбли обитают в проточной воде. Домашние фильтры не способны с ними справиться. Даже покупка бутилированной воды не гарантирует безопасности. Грязные руки и плохо помытые овощи и фрукты. Угрозу энтеробиоза и аскоридоза можно существенно снизить, если не пропускать мытье рук после улицы, туалета и перед каждым приемом пищи. Нельзя есть ягоды даже собственной грядки, ведь чем их удобряют? Навозом и компостом, где полно яиц глистов. Овощи и зелень рекомендуется тщательно мыть под проточной водой не меньше 2-3 минут, а затем обдавать кипятком. Животные. Большинство паразитов домашних животных не опасны для людей, а опасные – токсоплазмы от кошек, токсокоры от собак – становятся такими только при контакте человека с высохшими фекалиями животного. Дома такое вряд ли случится, согласитесь. А вот в песочнице на улице может, то есть опасность может быть в почве, в песке. Как правильно сдавать анализы? Правда ли, что нужен только теплый кал? Откуда у лаборатории эти требования? Непременно свежий, а иногда даже теплый кал – не очень понятно. Для выявления большинства глистных инвазий, в том числе аскорид и лямбли, можно сдать даже вчерашний кал. При отрицательном результате кал сдается троекратно. Это нужно потому, что яйца глистов и циститы простейших распределяются в кале неравномерно и могут не попасть в исследуемую порцию. Никакие специальные препараты перед анализами принимать не нужно. Можно ли обнаружить паразитов по анализу крови? Как лечиться от паразитов? Травы могут помочь? Расскажет Лысенко Ирина Сергеевна, врач-педиатр клиники «Докдети», блогер и мама.
4: Нет универсального анализа на всех паразитов сразу. Некоторые инфекции можно обнаружить в анализе крови, например, тот же малярийный плазмодий. И методов диагностики паразитарных инфекций на самом деле много, и они сильно отличаются друг от друга. Самый частый и в первую очередь назначаемый анализ – это, конечно же, исследование кала или анализ на яйца глисты простейших и при необходимости мазок на энтеробиоз, если мы говорим про детей. Наверное, это самый такой используемый метод диагностики. В России ежегодно принимать препараты от паразитов не нужно. Мало того, все эти препараты, они токсичны, могут вызывать побочные эффекты, а народные способы могут быть даже опасными. Профилактика паразитарных инфекций, конечно, ни для кого не будет новой. Мы все эти правила прекрасно знаем. Во-первых, это мыть руки перед едой, после прогулок, после посещения туалета. Мыть овощи, зелень, ягоды перед готовкой. Не есть сырое мясо, сырую рыбу. Пить, например, если вы выезжаете в какие-то эндемичные регионы или тропические страны, пить только бутилированную или кипяченую воду. Не купаться в водоемах, носить шлепанцы, то есть не ходить босиком по эндемичным регионам, где могут быть паразиты, которые обитают в земле, в песке.
0: Я ж мать. Программа «От мамы мамам».
3: В детских садах и школах традиционно случаются вспышки педикулеза, у детей обнаруживают вши. Сегодня поговорим о мифах. Вши любят чистые волосы. То, что вши появляются от грязи – миф. Сама по себе грязь или грязные волосы этих насекомых не привлекают, а вот скученность – частный спутник антисанитарии – реальная предпосылка для их размножения. Вшами можно заразиться и в цивилизованной стране, и в элитной школе. Социальность этой инфекции – еще один миф. Вспышки случаются на спортивных сборах, в детских лагерях, в общем, там, где дети часто и тесно контактируют друг с другом. И да, чистые волосы вшам нравятся даже больше, чем грязные. Главная цель взрослого насекомого – кожа головы, а чистая кожа доступнее для укуса, чем покрытая грязью и жиром. Как понять, что у ребенка вши? Как лечить? Нужна ли генеральная уборка после? На все наши вопросы ответит Лысенко Ирина Сергеевна, врач-педиатр клиники «Докдети», блогер и мама.
4: Вши часто заводятся у детей и редко, но бывает и у взрослых. Сейчас очень много современных средств, которые помогают избавиться от этой проблемы за пару приемов. Но лечиться должна вся семья, и бабушки, и дедушки, и маленькие груднички. Если головные вши не сидят на человеке, то они долго не выживают на предметах, максимум это 1-2 дня. Поэтому дезинфицировать всю квартиру, называть клининг не обязательно, но прибраться, наверное, есть смысл, чтобы не заразиться еще раз от тех вшей, которые недавно упали с волос или заползли там на одежду. Для этого вы можете просто постирать белье 90 градусов, замочить расчески в горячей воде, можно добавить туда какой-нибудь дезинфицирующий раствор. Можно пропылесосить пол и мебель, хотя риск заражения вшами, которые упали на ковер или мебель, очень мал.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось

0: люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
1: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
3: Ну, я стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
4: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
6: Здравствуйте. 13 июля продолжает традицию знаменитых клубных понедельников. На сцену джаз-клуба Игоря Бутмана выйдет самый известный российский джазовый коллектив – Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана. Сегодня в нем играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. В репертуаре Московского джазового оркестра огромное количество музыки, как эксклюзивной авторской, так и всемирно известной в аранжировках Николая Левиновского и Виталия Долгова. Особую часть репертуара составляют оригинальные концертные программы, преодолевающие стилистические условности. В конце июня прославленный коллектив выпустил записанный со знаменитым американским вокалистом Аланом Харрисом альбом «Голоса джаза». 13 июля, джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт Московского джазового оркестра. Начало в 19.30.

0: Вторник.
1: 14 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт «Люмисфера. История любви». История любви – это музыкальное путешествие по историям великой любви, которой музыка способна передать ярче слов. Вечный сюжет из балетов Чайковского и Прокофьева, знаменитой композиции из мюзиклов «Призрак

0: Рыбала вампиров, красавица и чудовище и популярные во всем мире песни о любви прозвучат в исполнении оркестра и звезд музыкального театра в свете 8000 свечей под открытым небом, в живых декорациях, парке и неповторимой атмосфере Зеленого театра ВДНХ. Исполнители, основной состав оркестра «Люмисферы», дирижер Павел Гагадзе, вокал, лауреат национальной премии «Золотая маска» Иван Ожогин, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Наталья Быстрова, ведущий артист театра на Таганке Павел Левкин. 14 июля, Зеленый театр ВДНХ, концерт «Люмисфера. Истории любви». Начало в 21:00.
1: Среда.
0: 15 июля Дом музыки приглашает на концерт «Времена года» Вивальди Пьяццолы. Исполнители, ансамбль солистов «Эрмитаж», художественный руководитель, дирижер и солист Ульян Арштейн, скрипка. В первом отделении прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди, едва ли не самое знаменитое произведение итальянского барокко и бесспорный шедевр на все времена. Во втором отделении музыканты исполнят «Времена года» в Буэнос-Айресе, цикл из 4 композиций Астора Пьяццолы, чьи сочинения изменили традиционное представление о танго. 15 июля, Дом музыки, концерт «Времена года» Вивальди Пьяццолы. Начало в 19:00.
1: Четверг.
0: 16 июля в Соборной палате состоится концерт «Счастливый Моцарт. История одного путешествия». Заслуженный артист России, солист Российского национального оркестра, флейтист Максим Рубцов представит уникальную камерную программу, посвященную одному из путешествий великого композитора. В этот вечер прозвучат 4 мангеймских квартета гениального Моцарта. 16 июля, Соборная палата, концерт «Счастливый Моцарт. История одного путешествия». Начало в 19:00.

0: Пятница.
1: 17 июля одна из самых стильных певиц российской эстрады Алена Свиридова выступит в Академ-джаз-клубе с акустической программой «Город-река». Как говорит сама артистка, ее проект родился из чувства протеста против тотальной моды на электронную музыку. Идея теплого живого звучания, мобильности и независимости от электричества давно не давала мне покоя. Это программа возвращения к истокам обновления движения вперед. Исток в данном случае – это живые инструменты. Акустическая гитара, контрабас и губная гармоника будут звучать всегда и везде, независимо от наличия электричества и интернета, уверена исполнительница. 17 июля, Академ-джаз-клуб, Алена Свиридова с акустической программой «Город-река». Начало в 19:30.
0: Суббота.
1: 18 июля в киноконцертном зале «Эльдар» пройдет концерт «Дудук» с оркестром. Шедевры классической музыки, всемирно известные темы из фильмов, а также армянские мелодии прозвучат в исполнении оркестра и «Дудука» среди свечей и видеопроекций. Вас ждет восхитительная программа, созданная петербургским оркестром «Олимпик Оркестр» и Арсеном Костаняном. Здесь красота и мелодичность произведений будет перекликаться со спокойствием, безмятежностью и полным погружением в происходящее. Бах, Дворжак, Рахманинов, Пьяццолла, музыка из известных фильмов «Титаник», «Список Шиндлера», «Гладиатор» и армянские мотивы прозвучат настолько органично, будто произведения изначально были написаны для концерта «Дудук с оркестром». 18 июля, киноконцертный зал «Эльдар», концерт «Дудук с оркестром», начало в 19:30.
0: Воскресенье.
1: 19 июля Москонцерт приглашает в парк Сокольники, где на эстраде Шаляпина состоится концерт, посвященный Клавдии Ивановне Шульженко. Это не только приношение выдающейся певицы, но и доказательство неувядаемости ее образа как легендарной исполнительницы знаменитых романсов и фокстротов, песен военных лет и прекрасных эстрадных мелодий, созданных лучшими композиторами-песенниками, такими как Василий Соловьев, Седой Исаак Дунаевский, Марк Фраткин, Юрий Милютин, Аркадий Островский, Людмила Лядова. Исполнители, заслуженные артистки Чуваши Ирина Шоркина, Максим Тимофеев, Евгений Алтудин, Ростислав Кочетов, Григорий Зайцев, Дмитрий Серов, Кирилл Черепков, Алена Маркелова. 19 июля, парк Сокольники, эстрада Шаляпина, концерт посвящения Клавдии Шульженко. Начало в 17:00. До встречи.

0: Радио России. Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
3: Диана!
4: Спой
5: нам канцону! Спой! Травка!
3: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: под контроль российских военных в зоне СВО за неделю перешли 7 населенных пунктов. Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта, и двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории московского региона. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совета безопасности, на котором предложил обсудить вопрос угроз и вызовов информационной безопасности России.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Под контроль российских военных в зоне СВО за минувшую неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск «Юг», напомнили ведомстве. Группировка войск «Запад» в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернищиной и Шейковкой Харьковской области. Группировка войск «Север» взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области, на подразделение войск «Центр» выбили противника из Василевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что же касается Красного Лимана в ДНР, то по данным российского оборонного ведомства, российские подразделения уничтожили более 110 украинских военнослужащих и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
3: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. На топливном рынке России фиксируется нехватка топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он также рассказал о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральной антимонопольной службе и ее региональным управлением необходимо внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста, добавил Новак. Ранее вице-премьер сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал Новака проработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь Новак доложил главе государства, что, несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Санкт-Петербурге на 11 июля. В течение дня, сообщила пресс-служба губернатора, желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водители и пешеходов просят проявлять особую осторожность. По данным главного синоптика города Александра Колесова, на 11 июля в Петербурге ожидается жаркая погода с температурой до 28-30 градусов. Двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории столичного региона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Осадки возможны в виде града, а ветер будет усиливаться до 9 метров в секунду.
4: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды, да, очень локализированно и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывистой атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. И далее новости спорта.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В следующем сезоне баскетбольной единой молодежной лиги сыграют 16 команд. Три клуба впервые выступят в турнире. Это «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и представляющий Челябинскую область ЧБК-2. Команда «Астана Жастар» из Казахстана в новом сезоне участия не примет. Нижегородский «Старт» может покинуть Суперлигу по хоккею с мячом в следующем сезоне и продолжить выступление в высшей лиге, сообщает «Бенди Плюс». О финансовых трудностях клуба еще в июне говорил первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин. В минувшем чемпионате России команда заняла 8-е место. В прошлом году Суперлигу покинули Иркутская «Байкал-Энергия» и Мурманский «Мурман». Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Футбольные арбитры в России в новом сезоне российской премьер-лиги смогут использовать нательные видеокамеры, если оборудование предоставит организатор соревнований. Камеры могут быть оснащены микрофонами, которые нельзя использовать для трансляции общения с ВАР. Запись видео и звука с камеры может быть использована для решения дисциплинарных вопросов, рассказали в Российском футбольном союзе. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между ЦСКА и Калининградской «Балтикой». «Спартак» будет иметь преимущество в матче за Суперкубок России против «Зенита» благодаря поддержке болельщиков, уверен бывший капитан красно-белых Егор Титов. Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. «Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество», — сказал Титов. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. С вами был Юра Геворкян.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 25. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 29. В Челябинске небольшой дождь, плюс 28. В Рязани дождь, плюс 26. В Краснодаре малооблачно, плюс 29. В Майкопе небольшой дождь, плюс 27. В Ставрополе переменная облачность, плюс 24. В Нальчике небольшой дождь, плюс 24. В Донецке ясно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
2: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
6: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня. По традиции напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте активное участие в нашем эфире, но и также вы можете наблюдать за нами, за нашим эфиром, видеотрансляции в мессенджере «Макс». Мы там недавно появились, теперь все стало намного удобнее. Также мессенджер «Телеграм» и платформа ВКонтакте. Ну и, конечно же, не забывайте портал вести.ру, там собраны все актуальные события наших коллег. Ну и второй час, по традиции, вторник и пятница, будем говорить о регионах, вернувшихся в состав нашей страны, время Новой России.
6: Да, это действительно особенные часы в нашей работе, когда мы полностью сосредотачиваемся на событиях, происходивших в Луганской, Донецкой республике, в Херсонской области и в Запорожской области. Ну, начинаем мы сегодня вот с каких новостей. ФСБ заявило о предотвращении беспрецедентной по масштабу серии терактов.
7: Это уже второй день мы
6: об этом говорим. ФСБ удалось сорвать масштабную операцию украинских спецслужб, которые готовили серию терактов на военных объектах и против офицеров Министерства обороны. А конкретно сегодня мы хотим поговорить о том, что ФСБ сообщило о предотвращении теракта на аэродроме в Ростове-на-Дону. У нас на связи Виталий Михайлович Колпашников, эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСБ России, политолог. Здравствуйте, Виталий Михайлович.
7: Виталий Михайлович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, да, вот что можете сказать по поводу предотвращенного теракта на аэродроме в Ростове-на-Дону? Там появились подробности, как вы это все оцениваете?
8: Ну, во-первых, я хочу сказать, что киевский режим и стоящие за ним спецслужбы Запада подтвердили свою приверженность идеологии терроризма, террористическим действиям. в отношении России, они это масштабируют, причем, ну, в принципе, с самого начала спецоперации они прибегали к террористическим методам против нас, против наших граждан, против наших военных. Однако особенно они развернулись после событий в Корпусе 2024 года, когда стало понятно, что они нам окончательно проигрывают на поле боя. Я хочу напомнить, вот конкретно вот по этой ситуации с аэродромом в Ростовской области, они попытались завербовать российского гражданина, чтобы он помог совершить этот теракт. Хочу напомнить, что тактику живых биодронов украинские спецслужбы используют, ну, с самого 22-го года, даже раньше они ее использовали. Тут в этом плане я хочу напомнить, на этой неделе была еще одна новость, буквально пару дней назад. В Москве задержали барышню,
6: да,
8: которая...
6: Да, мы о ней вчера
7: говорили как раз.
8: Да-да-да, вот которую в себя влюбил агент ГУР или СБУ, и который тоже планировал использовать в качестве живого биодрона против российских военных. Более того, вот один из самых громких скандалов на этой неделе, когда нашли сейчас тело убитой, кстати, расстрелянной в упор двумя обоймами в лесу украинском рядом с Киевом, Анастасия Березовская.
6: Монакский, вот это событие в Монако.
8: Да-да, вот смотрите, что во всех этих случаях общего. Везде используются живые биодроны. Причем, кстати, с этой Березовской вообще интересно получилось. Как пишут сами украинские газеты, украинские блогеры, ей пообещали 150 тысяч долларов за покушение на этого олигарха Ермолаева. Заплатили ей 8 тысяч, потом вывезли ее на Украину и убили. Ну, это вот характерная судьба любого биодрона украинского. Любой, кто сотрудничает с украинскими спецслужбами, он должен знать, что он будет использован как одноразовое резиновое изделие, а потом вытянут за ненадобность. То есть один раз использовал, и дальше все.
7: Да, вот предатели не любят с обеих сторон, как говорится.
8: Да, по поводу предотвращенного теракта конкретно в Ростовской области. Я хочу сказать, что это, ну, характерный пример эффективной работы органов ФСБ. Я напомню, основные направления деятельности органов безопасности ФСБ России – это выявление, предупреждение, пресечение. Здесь ФСБ сработало великолепно, как и в остальных случаях. Сработали на предупреждение, то есть сумели выявить потенциального террориста, создать условия, что он сам пришел, этот человек, и сообщил о том, что на него вышли украинские спецслужбы. То есть сработала профилактика. То есть даже они не смогли даже ничего реального предпринять. То есть выявили, предупредили гораздо раньше, чем они смогли что-либо сделать. Я хочу сказать, что наши современные чекисты, они являются достойными продолжателями дела своих дедов, прадедов чекистов, которые в свое время во время Великой Отечественной войны свернули шею фашистскому зверю из Объединенной Европы Гитлера. И сейчас перед нашими современными чекистами стоит такая же задача. Это свернуть шею новой неонацистской Европе, только теперь она не во главе с Гитлером, а во главе с Макроном, Стармером, Шольцем, Мерцем и другими. Они опять вернулись. Поэтому у наших чекистов перед ними стоит не менее масштабная задача, чем перед их дедами, прадедами 80 лет назад. Ну, справляемся. Я хочу сказать, что ФСБ предотвращает 99% и 99% терактов, которые готовят
6: украинские. Да, действительно, мы тоже видим успехи, и скрывать их не надо. Ну, то есть без лишних подробностей, конечно, недопустимых. Но, тем не менее, о том, что ребята работают действительно правильно, хорошо, предотвращая все эти вещи.
7: Ну да, еще и... плюс ко всему не о всех нам сообщают.
6: Да,
7: то есть
6: да.
7: Это огромный процент.
8: Конечно. И мы... Это только верхушка айсберга, да, большую часть мы даже не знаем.
6: И мы будем надеяться, да, что так будет и в будущем. Спасибо огромное.
7: Спасибо.
6: Виталий Михайлович Колпашников, эксперт по безопасности, подполковник запасов ФСБ России, политолог, был у нас на связи. Идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
7: Но пока все равно остаемся на юге, но уже с приятными новостями. Вот пришла новость, что Сочи принял более 3,5 миллионов туристов с начала 2026 года. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Ольги Тимохиной из Краснодарского края. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Оль.
9: Да, здравствуйте. Ну, 3 миллиона, это получается за весь год.
6: Да.
9: А вот конкретно сейчас, как бы самый пиковый, да, месяц курортного сезона, отдыхают более 160 тысяч туристов, и загрузка отелей равна где-то 80%. Это отличный показатель. Отличный показатель, учитывая, что непростой у нас в этом
6: Конечно.
9: Году курортный сезон из-за сбоев в работе сочинского аэропорта в первую очередь. И, в общем, если есть возможность приехать на курорт на поезде, то, конечно, лучше подстраховаться и отправиться по железной дороге. Ну а так, в городе июльская жара, Сочи полные пляжи, конечно же, усилен контроль, потому что это самый пиковый месяц. Всего 40 километров пляжей оборудованы для отдыха и купания, то есть каждый, буквально каждые 500 метров у нас постоянно проверяются. И вот чтобы соответствовало все высшему уровню, мэрия Сочи придумала такое рабочее совещание, они выходят в море на катере. Mm-hmm. И вот, значит, на этом катере следуют по побережью с военными биноклями в руках и фиксируют, рассматривают, где на каком пляже, значит, соответствует оборудование, где какие просчеты, где нормативы нарушены, где не нарушены. Вот давайте послушаем заместителя главы Сочи Сергея Самко.
6: Слушаем.
10: В первую очередь мы отдаем приоритет это безопасности. Соответственно, через каждые там 150-200 метров у нас должен быть спасательный пункт на всех оборудованных пляжах. Также должны быть медицинский пункт и, соответственно, медик. Круги спасательные. Ну и сервис – это лежаки, зонты. Пляжи готовы. Еще раз хотим удостовериться, что у нас нет никаких сбоев в этом направлении.
6: Интересный ракурс, конечно, вы выбрали, чтобы посмотреть. Действительно, с моря видно гораздо лучше, да, гораздо выразительнее. Да, Оль. Но, тем не менее, я так понимаю, что люди действительно едут, тем более из Крыма. Вот как бы перешел к вам, да, поток отдыхающих.
9: Да, действительно. Ну, у нас традиционно, в общем, в Сочи много приезжают на железнодорожном транспорте. Угу. Там хорошее сообщение, поэтому, в общем, многие даже по железной дороге приехали. И вообще, как бы, Сочи один из флагманов, конечно, повышенной комфортности. 65 пляжей отмечены международным синим флагом за высокий уровень сервиса и безопасности. Ну, и, конечно, там очень много тех гостиниц, которые отвечают высоким требованиям. Угу. Поэтому вот и камеры на пляжах установлены, и, в общем, все подключено к системе безопасных гостиниц. Ну, кроме того, проверяют воду в море, тоже я должна сказать, потому что у нас был прецедент в Туапсе несколько месяцев назад. И, в общем, сейчас, естественно, тем более после Анапы, все это на контроле. Uh-huh. То есть у нас каждую неделю берут пробы воды, Роспотребнадзор, возле берега Сочи чистая вода без примесей. А что касается отдыха, потому что Сочи это только не только пляж.
6: Конечно.
9: Вот тут как бы курорт, и в этом и прелесть курорта, угу. Что если надоел, можно заняться чем-то другим.
6: Даже лыжными, например, сейчас... лыжными, так сказать, заездами, да.
9: Ну, сейчас скорее это экологический туризм, угу. Бурно развивается это направление, то есть это такие однодневные экотуры, короткие маршруты от 2 до 6 часов с гидом или инструктором, когда можно сходить в горы по специально подготовленным тропам, возможность узнать о животном мире, о растениях, полюбоваться горными пейзажами, искупаться в водопадах и, например, там по чайным плантациям погулять и узнать историю российского чая.
6: И при этом не нарваться на незаконный джиппинг, да, тоже очень важно.
9: Ну, да, это тоже, в этом тоже, конечно, есть плюсы. Uh-huh. Ну и, конечно, есть в самом Сочи тоже что посмотреть. Вот можно далеко не уезжать в горы. Есть прекрасный сочинский дендрарий, который конечно. У нас уже работает сколько десятков лет. И вот в Нижнем парке в этом году открыли новый экскурсионный маршрут. Uh-huh. Там огромный розарий, собрано больше 100 сортов роз, беседки и усадебные ворота 19 века можно посмотреть. Смотреть, в общем, все расскажут об истории, и можно узнать об истории города, насколько она вообще интересна.
6: Но при этом еще и дополнительное внимание уделяется и, наверное, нелегальной торговле, не дай бог, контрафактным алкоголем, который в прошлом году была история целая. Но, тем не менее,
9: да,
6: контроль есть за всем, за средствами, ну, то есть этими заведениями различными, и, не дай бог, что-то с отравлением будет недопустимо. Спасибо, Оля.
7: Спасибо.
6: Ольга Тимохина была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
6: В Ханты-Мансийском автономном округе возобновился рост площадей лесных пожаров. Огонь перешел на заповедник Малая Сосьва. Все подробности у Златы Ростовой. Злата, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Злата.
11: Здравствуйте, дорогие коллеги. Да, действительно, но пожарная ситуация вообще очень нестабильна, и всему виной не столько люди, сколько природа, потому что 97% зависит от сухих гроз, которые проходят в регионе. Действительно, и вот каждую минуту эта ситуация меняется. Что сейчас с Малой Сосьвой? Какова там ситуация? Давайте послушаем специалиста авиалесохраны, зовут его Евгений Смирнов.
12: На сегодняшний день на территории округа зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади более 7900 гектар. На них работает 319 человек на данный момент, в том числе 50 человек это Федерального резерва ФБУ авиалесоохрана, которые прибыли 6 июля в рамках межрегионального маневрирования для помощи нам. Этих сил достаточно, обстановка в принципе под контролем, поэтому пока не требуется помощь из других регионов. Действующих пожаров особо охраняемых территорий нет. Все спокойно, на сегодня угроз нет. Главное, на кого мы надеемся, это на наших людей, чтобы они работали, а погода это уже в помощь к нам. Гражданам я хотел бы напомнить, что в лесу, если вы разводите костры, то это надо делать на специально оборудованных площадках. И после того, как вы уходите оттуда, надо заливать хорошо водой, чтобы не было ни одного намека на горение. Соблюдать чистоту и не оставлять за собой мусор в лесу тоже немаловажно.
6: Ну вот да, прописные истины вроде бы как, но тем не менее некоторые из нас...
9: Тем не менее сухие грозы мы с вами пока еще не научились побеждать, да, и будем надеяться, что все-таки к сентябрю ситуация точно успокоится. Тем не менее, Евгений говорит о том, что постоянно трудится более 300 человек, всего же специалистов 512, и привлечен даже самый крупный вертолет, аналогов которого нет в мире, это Ми-26, и он уже более 200 тонн воды кинул с неба. А специалисты авиалесоохраны отмечают в этом году 95-летний юбилей. Вот с каким
6: поздравляем.
9: Настроением?
6: Да, поздравляем.
9: Да. Давайте, Евгений, еще немножко послушаем.
12: Наш праздник выпадает на лето, поэтому большинство наших людей отмечают праздник на пожарах. Нам пока не до торжественных мероприятий. Трудимся, чтобы потушить все пожары, а потом уже осенью отпразднуем, когда все успокоится. На сегодняшний день штат укомплектован на 100%, все люди работают. Среднего возраста трудно назвать. У нас есть и опытные люди, которым 50 плюс лет, и совсем молодые ребята, которые после армии пришли к нам, то есть им 20 с небольшим, отучились в этом году, были курсантами, но сейчас уже вовсю тушат пожары. 25-й был менее горимый, а в 26-м погода сухая, засушливая, плюс прохождение большого количества гроз на восточной части округа. 97% пожаров в этом году это от природных явлений, от гроз, и только 3% от других факторов.
7: Злата, есть волонтеры, которые помогают пожарным тушить?
9: Сейчас нет необходимости такой в волонтерах, но они, конечно же, всегда есть, и рабочие руки лишними не бывают. Тем не менее, еще немножко о погоде добавлю. Вот специалисты гидромета спрогнозировали мокрый снег. Все, я думаю, с нетерпением ждут, будет ли такое явление или нет, но мы с вами помним, что гидромет ошибается один раз, но практически
6: каждый день.
9: Это такая шутка, но мы все равно мониторим погоду, держим кулаки и следим за тем, будут ли гореть еще заповедники или нет. В общем, ситуации буду вас знакомить регулярно.
6: Злат, хочу спросить еще об одном. Ни у населенным пунктам ничего не угрожает при этих?
9: Нет, населению абсолютно ничего не угрожает. Все пожары происходят в лесах, в труднодоступных местах, собственно, и действуют десантники, парашютисты, пожарные, которые высаживаются там, куда людям просто не добраться. С населением все в порядке, все хорошо. Главное самим не выходить и не искать себе приключений.
6: И главное, и задымления нет тоже, да? Никакого вот...
9: Нет, абсолютно нет. Все спокойно, все под контролем, рук хватает, воды вроде бы тоже хватает, хотя, мне кажется, некоторые регионы могли бы поделиться. Хотели бы, например, Крыму зимой отправлять снег, а кто-нибудь нам бы дождь послал бы. Да. Но есть шаманские бубны, опять же, почему
6: это
9: бы не
6: это важный элемент, так скажем, подготовки.
7: Нашей культуры, да.
6: Спасибо большое. Злата Ростова была у нас у микрофона, рассказала, что в Ханты-Мансийском автономном округе, к сожалению, возобновился рост и площадей лесных пожаров, и огонь действительно, достаточно серьезно загорелись леса, но ситуация, в общем, нивелируется тем, что никаких населенных пунктов рядом нет.
7: Слава богу, да.
6: Да, никому ничего не угрожает, но лес горит все время, да, так сказать, еще до появления человека он уже горит.
7: Но при всем при этом температуры в округе не такие высокие.
6: Да нет, даже снег ожидают в том числе. В июле, и поэтому, что называется, шаманов надо, немножко взбодрить, да. Напомню, вы можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 800 925-222-9992. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также напоминаю, что видеотрансляция идет. Нас можно видеть и в Максе, и в ВКонтакте. Так что присоединяйтесь к нам. Через минуту мы продолжим наш.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
13: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
15: Радость или грусть нас ждут потом.
14: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
7: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают программу «Разное время». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только присоединился к нашему эфиру. А мы тем временем продолжаем и вновь будем разговаривать и поднимать тему мошенничества, в том числе кибермошенничества. Вот мошенники в очередной раз не дремлют и запустили обманную схему с инвест-ботами. Злоумышленники, распространяя фейковую рекламу инвестиционных чат-ботов под видом нейросетей, обещая быстрый рост капитала, таким образом вот создали очередную схему. Как выяснили специалисты, мошенники действуют через поддельные новости, заманивая пользователей на несуществующие ИИ платформы. Ну, сейчас будем разбираться с экспертом. У нас в гостях сегодня Григорий Валентинович Пащенко, руководитель проекта «Кибермосква». Григорий Валентинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Григорий Валентинович. Да, вот понятно, что каждый день они придумывают новые схемы обмана. Опять же, это все привязано чаще всего с календарным каким-то событием, да, там вот сейчас тоже распространяется большое количество фейковых сайтов, отпуск провести где, да, или детские сады. Но, тем не менее, они еще и находятся, так скажем, на самом передовом краю вот этой самой киберобмана. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие схемы, в чем они заключаются и чего стоит бояться?
16: На самом деле схема не является какой-то инновационной, новой. Эта схема идет у нас давно уже, только сейчас это все приправляется интересными словами, как нейросеть, искусственный интеллект. На что мошенники давят сейчас? То, что сейчас любой человек, не нужно быть профессионалом, разбираться в рынке, есть умная нейронка, которая поможет все автоматизировать. Все, что нужно, это положить определенную сумму денег и ждать, когда деньги вырастут. Второе, это действительно заманивание людей не только через новости, потому что новости они на самом деле покупают, новостные каналы есть, но и также обработка через блогеров, которых также покупают, и блогеры не всегда проверяют эту информацию. Идет заход, но что здесь надо понимать, как мошенники вообще получают доступ к людям. Мошенники — это уже не те люди, которые сидят в подвалах, простите, просто там что-то изобретают. Это целые корпорации. Есть специальные маркетинговые агентства, которые закупают официально. Я еще раз ставлю прямо вот упорно, официально, обезличенную информацию от социальных сетей, от разных еще поставщиков, для того, чтобы понимать общую картину, что происходит в мире. И начинают уже с ней работать и играть. У них есть такие возможности. Почему люди до сих пор в это верят? Здесь надо сыграть, понять, что человек сейчас очень обеспокоен денежными потерями, что все дорожает, деньги у нас куда уходят. И когда человек пытается попасть куда-то на биржу, это очень сложный, трудный вход. Положить деньги под процент в банк, там что-то непонятно. Сегодня 20%, завтра 8%, а тут вроде бы все хорошо. И вот эти мошенники по принципу МММ. Первым мы людям что-то дали, им реально что-то выдают, чтобы была новостная повестка, чтобы люди писали, увлекали. Потом, когда начинается уже набор критической массы, все, организация схлопывается, и при этом часто можно видеть, что находит вроде бы как оправдание. Простите, просела криптовалюта, здесь случайно начался форс-мажор, а вчера ракета полетела у нас вот по другой траектории, извините, взорвался ядерный реактор, где обрабатывались информацию. И люди в это верят. Потому что люди привыкли, да, ну что же, бывает такое, мне не повезло. Поэтому мошенники сейчас прогрессируют. Помимо ботов, они создают целые программные комплексы. Приложения, которые можно скачать на телефон, на устройство. Люди скачивают, устанавливают, приложения получают доступ к банковским, надо прям сказать, цифровым ячейкам. Получают доступ по социальным сетям, к номерам телефонов. И злоумышленники же проникают вглубь людей, вытаскивают все до последней копейки.
6: Григорий Валентинович, еще ведь такая схема есть, когда чаты создаются, когда люди, да, на своем примере, ну, вот сначала рассказывают, что вот деньги валятся вот отовсюду, присоединяйтесь к нам, ну, то есть уже на таком более, ну, скажем так, более низком уровне, но, тем не менее, это очень эффективно, когда люди обмениваются между собой, что вот они вложили в это и получили это, и человек этому доверяет больше, чем вот каким-то официальным, ну, полуофициальным, скажем так, этих информаций.
7: А я видел такое, что еще вот пару лет назад столкнулся, что какой-то якобы инвестор предоставляет услуги, скажем так, сигналы для того, чтобы вовремя вложить деньги в те или иные инвестиции. Да даже все проще, ты отправляешь ему якобы деньги, он за тебя играет на бирже, а после говорит о том, что ему нужно там еще 5 тысяч, но что у них задержка на счете. И самое интересное, что якобы руководитель вот этого проекта, он у себя в телеграм-канале даже выкладывал фото паспорта, что он якобы все по-настоящему, нет никакого обмана, и тоже вот такой метод уловка доверия, чтобы люди понимали, что якобы понимали, о, ну, раз человек выкладывает даже свой паспорт, то здесь все по правде, да, а на деле оказывается иначе, да.
16: Все правильно, так все это и было, потому что такие люди могли рисовать в личном кабинете любые цифры. Сейчас, когда люди начинают заходить в личный кабинет, вот эти мошенники-администраторы, они могут нарисовать любую цифру, сказать, смотри, вот ты вложил 100 тысяч, а сейчас у тебя уже миллион. Все, без проблем, конечно. И почему вот эта история с паспортом, да, на самом деле были такие так называемые апельсины, люди, кто получал небольшую зарплату, но за это публиковали паспорта и все прочее. И да, действительно, некоторые мошенники открыто публиковали даже свои данные, но если начать читать договор, они в этом договоре прямо указывают, то, что я не несу ответственности. Ну, и форс-мажоры. И мы же сейчас начнем смотреть на информационное поле, были ли какие-то у нас суды с такими мошенниками, были и идут, и суммы там колоссальные, 600-800 миллионов рублей ущерба. Но этот мошенник свободно говорит на камеру, а что вы хотели? Я же вас предупреждал, что ставка могла не зайти, а вы все равно это делали.
6: Это игра, я не виноват. Игра, и здесь выигрывает, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну, это если вспомнить, например, я вот человек давно живущий, я помню, Валентина была такая история, да, там, да, вот в первую очередь получила автомобили какие-то там, АК или еще что-то, и буквально им выдавали эти автомобили, но предупреждали, что если что, вот чуть-чуть еще добавите, и месяц еще пройдет, и вы уже москвич получите. Вот тоже такая история, которая продолжается, и, к сожалению, наши люди, да, на это покупаются, потому что реальных таких историй, где вы вкладывали деньги во что-то такое и получали за это, ну, вот обещанное, вот, по-моему, практически их и нету в истории. Григорий Валентинович Пащенко, руководитель проекта «Кибермосква», был у нас на связи. Говорили мы о том, что мошенники все больше и больше запускают обманную схему с инвестботами. Спасибо большое.
0: Большая страна, разное время.
6: Ну, теперь мы отправляемся в Башкортостан. Это действительно не только промышленный регион, это и сельскохозяйственный.
7: Именно
6: и,
7: так.
6: Да, и огромные поля засеяны, и сейчас, вот в эти дни, начался старт уборочный, и решили показать технику.
7: Да, и все это превращено в праздник.
6: Да, да, большой праздник. Сергей Трифонов готов рассказать нам уже о программе этого мероприятия и вообще о видах на урожай. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сергей.
17: Здравствуйте, коллеги. Да, вы совершенно правы в том, что Башкортостан – это один из аграрных регионов России, да, и, конечно же, вот этот вот, что это проходит, что это за такой аграрный праздник? Это День поля. Mm-hmm. Он проходит, будет проходить 3 дня, сегодня день второй, он проходит под Уфой, есть такая деревня с говорящим символическим названием Ягодная Поляна, ну как не там проводить День поля, да?
6: Согласен.
17: Все, что связано с урожаем. И как раз-таки там, это недалеко от столицы находится эта деревня, и вот как раз там, на вот этих вот бескрайних полях этой ягодной поляны деревни, проходит этот праздник. Что он в себя включает? Он совершенно, то есть программа разнообразная, кроме того, что да, там огромная выставка сельскохозяйственной техники, там очень много образцов. Понятно, что это техника самая разная. Косилки, комбайны, тракторы, причем и отечественного, и зарубежного производства. Да, то есть самые-самые лучшие. Больше, конечно, отечественной mm-hmm. там техники. Кроме того, туда приехали селекционеры со всей России, и на 70 гектарах они на делянках представляют разные-разные гибриды культур. Да, то есть даже такие, которые в Башкирии раньше не росли. И понятно, что это тоже в основном сельскохозяйственная культура, да. Также там представлена огромнейшая выставка средств для защиты растений, то есть mm-hmm. минеральные удобрения, средства защиты и так далее, и так далее. Вход на этот праздник свободный абсолютно для всех, и поэтому сейчас уже известно, что там очень много людей, кроме самих специалистов, то есть кроме фермеров, там, ну, кто именно студентов там аграрного университета, да, кроме их самих, там очень много, ну, то есть просто садоводов-дачников,
6: конечно,
17: которые вот приехали.
6: Там, там же наверняка еще и продают что-то, да, и сеянцы
17: да,
6: какие-то.
17: Да, конечно.
6: Там.
17: Угу. Конечно, то есть там можно и приобрести на ярмарке, да, ну, выставка-ярмарка, она, кроме того, там вот не просто техника, на нее можно посмотреть, но и тест-драйв проходит, то есть сразу можно сесть за руль и опробовать для тех, кто заинтересован тоже в ее покупке, да, кроме того, там еще так называемая развлекательная есть часть в этой программе. Что она себя включает? Это впервые проходит трактор-шоу. То есть со всех районов республики трактористы, механизаторы соревнуются в том, кто из них быстрее и точнее подцепит груз на тракторе, преодолеет с ним сложную трассу и потом точно на это место вот аккуратно поставит обратно. То есть это тоже такое интересное задание. Кроме того, там будет... связанный с дронами, так называемый драйсинг где студенты, беспилотники, ну, показывают, как они умеют управлять беспилотниками на трассе, на специальном симуляторе, и отмечается, что, ну, так как в Башкирии вообще дроны же используются во многих сферах, но в аграрной сфере особенно, так как аграрная республика.
6: Сергей,
17: да,
6: давайте послушаем гостей.
17: Да, послушаем, мы сразу, знаете, что вот там тоже много учеников из сельскохозяйственных классов, у нас mm-hmm. в республике их много, и то, что они увидят, считают учителя, это повлияет на выбор их профессии, что очень важно.
6: Да.
17: Давайте
6: послушаем
17: их.
18: Такие вот дни поля обязательно нужно проводить, потому что для молодежи тоже это интересно. Пусть смотрят, пусть такую профессию выбирают, и чтобы выращивать пусть хлеб.
19: Столько разнообразия техники и культурных растений. Сначала дети думали, что неинтересно будет, но потом у них прям загорелись глаза. Такие мероприятия надо почаще проводить и в районах тоже.
20: Дети довольны, они поняли, что мы тоже можем вот так же выращивать, также можем представлять растения. Они увидели комбайны, которые могут работать без комбайнера, роботы. Не надо ходить в грязных сапогах и в грязных куртках, а можно просто управлять. Для этого нужно изучать информатику.
7: Да, ключевое, что дети поняли, а то живут в городе и не понимают, не видят, как выращивается хлеб.
17: Да-да-да. Но я думаю, что ходить в грязных сапогах и в грязных куртках все равно придется, если человек выберет...
6: Так или иначе, да, потому что это основа профессии.
17: Конечно, но тем не менее, то, что вот эти новые технологии входят и в аграрную сферу, и уже очень активно, ну, этого тоже отрицать нельзя.
6: Да, беспилотная, так скажем, техника появляется.
17: Да, да, это, конечно, с беспилотной, прежде всего, связано, потому что сейчас вообще речь идет о том, что вот в Башкирии скоро появится такой дрон, который будет поднимать более 100 килограммов груза. Mm-hmm. А, например, в дождливую погоду это же такой плюс, когда вот раньше же из-за, ну, дождей невозможно было сразу там химпрополку делать или что, да? А сейчас с помощью таких дронов, ну, это на раз-два сделать. И поэтому... за этим. И вот, как тоже вот вы, коллеги, вначале сказали, что этот день поля не случайно именно в эти дни проходит, потому что он знаменует начало уборочной кампании. В республике она тоже буквально на днях стартовала. Она началась с озимого рапса, ну, это вот культура, да, такая. Да. А уже потом начнутся все основные, то, что мы называем хлеб наш, да, насущный собирать.
1: Сергей,
17: и так далее.
1: Спасибо вам большое, Сергей, к сожалению, спасибо. Время, да, да, у нас подходит к концу.
6: Спасибо большое, тем более, я думаю, мы вас не раз еще побеспокоим.
1: Конечно, а
6: и,
1: всех
6: и летом, и
1: приглашаем
6: осенью,
1: всех на этот, да, праздник, еще завтра можно успеть. Сергей Трифонов из Уфы был у нас на связи, вот говорили о празднике День поля, старт уборочной программы. Завтра еще можно успеть насладиться этим праздником, а мы после небольшой паузы вернемся, не переключайтесь.
21: О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
22: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
21: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха,

0: +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
3: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
2: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
3: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
2: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
3: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста,

0: Остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный «Кордус». Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос – легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз – позвоночная грыжа. Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, таракалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии – это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию, это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Кордус. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
3: А это не вредно?
4: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
5: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
6: Да, деда, что мы выяснили, прекрасно.
7: Прекрасное сочетание.
2: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
8: Сколько не соли на нас, получится.
2: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
2: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили объекты ВСУ. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. И Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС. Далее подробнее. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО, в том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. А кроме того, вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, обращает внимание агентство на недопустимость действий Киева, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию там чрезвычайно опасно.
3: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
1: Тем временем в Калининграде состоялся очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, которые возглавили, соответственно, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По итогам этих консультаций Лихачев сообщил журналистам, что переговоры с МАГАТЭ прошли результативно. Впервые с 2022 года договорились о ряде практических шагов. По его словам, значимую часть проблем смогли решить исключительно благодаря миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ своим присутствием обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС, отметил глава госкорпорации, добавив, что любое замалчивание ударов ВСУ по АЭС и Энергодару – это поощрение дальнейшей эскалации. Гросси со своей стороны заявил, что готов предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем Запорожской АЭС, включая энергоснабжение станции. А постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что России были обоснованы претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки по АЭС и Энергодару в последние месяцы. По его словам, Россия будет искать с агентством возможность освещать эту проблему. Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду. Дожди с градом и гроза прогнозируются в Свердловской и Челябинской областях до 13 июля. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили сегодня в региональных управлениях МЧС. По данным синоптика, в ближайшие дни в регионах ожидается жаркая погода. Днем температура воздуха составит до плюс 33 градусов, а ночью снизится до 13 градусов тепла. Уровень погодной опасности в московском регионе повышен с желтого до оранжевого в связи с ожидаемыми сильными осадками и шквалистым ветром, сообщили в гидрометцентре. До конца текущих суток, в первой половине предстоящей ночи, местами в Подмосковье ожидается гроза, сильным ливнем, очень сильным дождем и градом, при грозе шквал до 25 метров в секунду. Оранжевый уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий. Ранее в гидрометцентре сообщали, что до воскресенья 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами до 80 мм, что составит для Москвы до 90% от месячной нормы. Подробнее сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
4: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
1: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Уимблдона. В полуфинале 17-летняя российская теннисистка обыграла украинку Полину Скляр со счетом 6-4, 2-6, 6-1. В финале турнира Пушкарева сыграет с китаянкой Сунь Цинжань. В следующем сезоне баскетбольной единой молодежной лиги сыграют 16 команд. Три клуба впервые выступят в турнире. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо М» из Уфы и представляющий Челябинскую область ЧБК-2. Команда «Астана Жастар» из Казахстана в новом сезоне участия не примет. Нижегородский «Старт» может покинуть Суперлигу по хоккею с мячом в следующем сезоне и продолжит выступление в высшей лиге, сообщает «Бенди Плюс». О финансовых трудностях клуба еще в июне говорил первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин. В бывшем чемпионате России команда заняла 8-е место. В прошлом году Суперлигу покинули Иркутская «Байкал-Энергия» и Мурманский «Мурман». Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Краснодар подписал Кристиана из Крузейра за 11 миллионов долларов. Контракт с бразильским полузащитником рассчитан на 4 сезона. Он будет играть за команду под номером 18. В этом сезоне Кристиан стал самым результативным игроком Крузейра в чемпионате Бразилии. На счету игрока 5 забитых мячей и 3 голевые передачи за 17 матчей. Футбольные арбитры в России в новом сезоне российской премьер-лиги смогут использовать нательные видеокамеры, если оборудование предоставит организатор соревнований. Камеры могут быть оснащены микрофонами, которые нельзя использовать для трансляции общения с ВАР. Запись видео и звука с камеры может быть использована для решения дисциплинарных вопросов, рассказали в Российском футбольном союзе. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между ЦСКА и Калининградской Балтикой. С вами был Юра Геворкян.
1: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 26. В Архангельске переменная облачность, плюс 25. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 30. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 28. В Сыктывкаре пасмурно, плюс 30. В Элисте небольшой дождь, плюс 29. В Херсоне ясно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
2: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
5: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
4: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
5: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов. Мы приветствуем всех тех, кто только подключился к нашей радиотрансляции. Как мы уже говорили в первом часе, у нас второй час каждый вторник и пятницу посвящен территориям, вернувшимся в состав нашей страны. Это у нас час «Время новой России».
10: Да, действительно, это очень... Мы гордимся этим, этой рубрикой, потому что нам действительно удается сосредоточиться именно на этих регионах, поговорить о том, что там происходит, о бедах и о радостях, конечно же. И начинаем мы традиционно с Донецкой Народной Республики. И Виктория Цыпленкова уже готова рассказать нам все подробности. Виктория, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
11: Здравствуйте. Хотелось бы начать с обстановки на линии фронта. Наши военнослужащие активно движутся по всем направлениям. На Красноармейском уже от Гришина, которое было освобождено ранее, идет движение к окраинам Шевченко, Добропольское направление также идет вперед. Там уже занимают лес восточнее Анновки, Константиновское направление. Там ребята уже закрепляются и зачищают территории на флангах города и движутся уже дальше, идут бои на участке между Алексеево-Дружковкой и Константиновкой. Одна из интересных историй из Константиновки, там подразделение российских операторов БПЛА ведут постоянный мониторинг кварталов, улиц, домов для того, чтобы выявлять людей, гражданских, которые нуждаются в помощи, а затем координируют эвакуацию. Сейчас активно идет операция по эвакуации мирных жителей, которые остаются в зоне ведения боевых действий в самом городе. Например, вот один из таких трогательных случаев, где женщину с ребенком эвакуировали, она говорила о том, что вот им сбросили рацию. Mm-hmm. Минобороны опубликовала это видео, и операторы БПЛА сбросили рацию, и по рации в дальнейшем уже координировали вывод, а вот эта семья, она изначально разместила плакат с просьбой о помощи, и там уже дальше ребята спросили рацию, дали четкие инструкции, и эта женщина в интервью говорила о том, что когда ей дали рацию, она ей сказали: «Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, есть раненые или нет». В общем, таким образом сейчас проходит эвакуация.
10: Ну да, страшно подумать, что они там пережили за это время, и действительно, конечно, слава богу, конечно, все это закончилось. Угу. Продолжайте.
11: Да, это все закончилось, и людей, которых эвакуируют, естественно, размещают в пунктах временного размещения, у кого есть родные, у кого можно разместиться в Донецкой Народной Республике, в других регионах, туда также можно выехать. И, соответственно, уже оформить все документы и стать уже полноценными гражданами Российской Федерации. И новости мирной жизни. В Донецке Москва, шеф-регион, реконструирует сквер. И здесь идет не только изменение облика этого сквера, но и его функционала. Во-первых, расширят дорожный проезд на прилегающих улицах. Это поможет снизить пробки и заторы, улучшить проходимость транспорта в Куйбышевском районе. Соответственно, установление бордюрных камней и создание дополнительных безопасных пешеходных переходов к самому скверу. Вот этот проект разрабатывали вместе с мирными жителями. План благоустройства разрабатывался совместно с пожеланиями жителей Куйбышевского района. Сейчас там уже размещен информационный стенд и есть QR-код для обратной связи, где дончане смогут выразить также свои пожелания. Интересная новость из Тореза. Там капитально модернизируют колледж. Здания были построены в 1972 и 1974 годах. Это первая реконструкция. Сегодня уже большая часть работ выполнена, укреплены несущие конструкции здания, полностью обновлен фасад здания с утеплением, штукатуркой. В общем, учиться студенты будут в комфортных условиях, но здесь основное не только это, там студенты будут тренироваться на реалистичных фантомах, манекенах, также... В этом здании будут такие определенные интересные аудитории, где есть эти высокотехнологичные тренажеры, реалистичные фантомы и разные манипуляции для разных медицинских специальностей будут. Можно будет учиться практически к условиям, приближенным к настоящим, от базовой помощи до клинической процедуры. Например, студенты-терапевты будут тренироваться на полноростовых манекенах для отработки навыков с ЭКГ, сердечно-сосудистого ухода, отдельно для акушеров-гинекологов, специальные тренажеры для приема Леопольда, родовспоможения и так далее. А также здесь провели ремонтные работы в общежитии, студенты могут проживать и благоустроили двор, и эти ремонтные работы уже завершатся в этом месяце, и снова учебного года студенты приступят к обучению. А в Минздраве отметили, что модернизация Тарецкого медицинского колледжа – это важный шаг в укреплении кадрового потенциала, конечно, системы здравоохранения, конечно, ДНР, а это очень важный вопрос.
10: Давайте теперь расскажите, как прошел День семьи, любви и верности в ДНР.
11: Да, в этот праздник такой бум был в ЗАГСах. Всего 50 пар по Донецкой Народной Республике зарегистрировали браки в этот день. А вот несколько семей из Донбасса и Новороссии, 6 семей из них, 3 из Донецкой Народной Республики, стали победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и получили в общей сложности 5 миллионов рублей. Это семья Перковых и Андреевых из Макеевки, шахтерская династия. Мужчины в роду, начиная с прапрадедушки, работают на шахту. Здесь обязательное условие этого конкурса, чтобы несколько династий принимали участие в этом проекте. 3 династии необходимы. Конкурсы разные были. Приготовление блюд, составление родословной, создание костюмов. 200 тысяч заявок и команд из регионов Российской Федерации было подано. 328 семей вошли в финал, и 60 семей победили, вот среди которых наши земляки. Те деньги, которые они получили, этот сертификат, их можно будет потратить на улучшение жилищных условий, на приобретение недвижимости. Все победители получают путевки для того, чтобы всеми большими дружными семьями отправиться в путешествие.
10: Ну, это очень интересная инициатива, действительно замечательная. Спасибо вам,
12: спасибо.
10: Виктория. Виктория Цыпленкова была на связи из Донецка.
2: Большая страна, разное время.
9: Мы передвигаемся.
10: Да, сейчас мы планируем наладить связь с Луганской областью, где нас уже ждет Юрий Свидерский. Он расскажет нам о последней новости. Юрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Юрий.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте те, кто сейчас за кадром и обеспечивают наш эфир, кого не видно. Ну и, конечно же, традиционно здравствуйте, вся Россия. Ну, украинские военные и их иностранные пособники за прошедшие с нашего предыдущего включения дни настолько нарастили интенсивность атак беспилотными летательными аппаратами, что сегодня достаточно просто констатировать, что ни один город или район Луганской Народной Республики не остался нетронутым. Погибшие, раненые, мирные люди, разрушения присутствуют в каждой сводке. Перечислять все смысла нет, иначе я вам просто назову всю географию республики, на это уйдет все наше эфирное время. Поэтому
10: мы знаем, что работу общественного транспорта временно ограничили, да, в Кременную?
13: Да, пока это в Кременной произошло распоряжением главы администрации из-за угроз атак беспилотников. Автобусы там уже неоднократно становились целью дронов. Ситуация осложнила и повреждение единственной АЗС в городе. Угу. Возникли проблемы с топливом, поэтому автобусы тоже не выходят на маршруты. Но осторожно предполагая, можно сказать о том, что, к сожалению, скорее всего, это будет не единственная территория, где такие меры будут приняты. Уж слишком опасно,
10: да,
13: передвигаться любым видом транспорта становится.
10: А автобусы становятся с главной целью практически этих нападений.
13: Так точно. И участились атаки в непосредственной близости от города Луганска. Так ежедневно под удары беспилотников попадает абсолютно гражданский транспорт в городе Счастье. А город Счастье — это всего 16 километров от границы города Луганска, и при этом всем еще, вот я из раза в раз вам рассказываю, что он-то административно входит в состав города Луганска, в состав Октябрьского района. То есть фактически это город в городе, это город энергетиков. Ну, таким образом можно констатировать, что уже по окраинам Луганска прилетают беспилотники просто по обычным гражданским автомобилям. Это грузовые газели,
10: скорые помощи, да, наверняка автобус.
13: Ну, скорой помощи на территориях, коллеги, близких к линии разграничения, они давным-давно пересели все на бронированные автомобили. Mm-hmm. Минздрав ЛНР закупает бронированную технику, и там бригады работают в бронежилетах, касках. К сожалению, местами это не спасает, поэтому есть и раненые, и погибшие среди бригад. Причем вот недавно буквально я общался с руководителем Центра экстренной медицины катастроф и скорой помощи Луганской Народной Республики Евгением Волковым. Он рассказал случай, когда вот сейчас на излечении находится девушка, которая уже трижды попадала под обстрел. И представляете, ну вот насколько Господь Бог, так сказать,
10: дай Бог
13: хранит и оберегает,
10: да,
13: что
10: дай
13: она...
10: Бог ей здоровье, да.
13: Да, это... причем она многодетная мать, мать-одиночка, и тем не менее, вот трижды не бросив работу и работая в Сватовском районе, который постоянно под огнем, вот она попадает под обстрел.
9: Но
13: и пока...
9: На таких людях только... держится наш стыд.
10: Да, только благодаря и им. Но тем не менее, давайте поговорим о хорошем, о том, как у вас прошло, вот, видимо, тоже приуроченное к Дню верности и любви мероприятие и церемония
13: бракосочетания. Так точно. Да. Первая в Луганской Народной Республике и в воссоединенных регионах церемония бракосочетания в рамках всероссийской акции «Семейный диплом» состоялась в Донбасском государственном техническом университете. Это единственное высшее учебное заведение в республике, которое находится не в Луганске. У нас их 6 в Луганске и одно за пределами Луганска. Это 35 километров от Луганска, город Алчевск. Да, непосредственно 8 июля, в День семьи, любви и верности, ДонГТУ стал одним из первых вузов вообще страны и первым во всех 4 новых субъектах, присоединившихся к реализации вот этой масштабной федеральной инициативы, направленной на укрепление семейных ценностей и поддержку молодых семей. Главными героями торжества там стали студенты-активисты ДонГТУ Валерия Крамаренко и Даниил Коник. Сообщается, что их история любви началась в этом вузе, и здесь же молодые люди официально стали семьей. Ну, инициатива очень, кстати, хорошая. Все мы, конечно же, видим на наших главных каналах «Россия-1», «Россия-24» вот эту вот социальную рекламу, когда дети, находясь в капусте, спрашивают, да, там, да, нашли да, да. родителей, да нет, они им, все думают.
10: Им пожить надо, да, да, хотят пожить.
13: Вот, да. А это как раз-таки вот университетская семья, потому что многие, на самом деле-то жизнь показывает потом, что многие семейные отношения начинаются и зарождаются еще, если не в школе, то уж в университетах.
10: Да, и сколько им довелось пережить за это время, да? Вот как
13: конечно, взросление. Поэтому это очень, очень хорошая с точки зрения вообще, знаете, прицела на будущее, очень хорошая такая государственная инициатива.
10: Давайте теперь о проектах поговорим, да.
13: Да, потому что романтика романтикой, но романтику без промышленности тоже сильно не построить. Надо потом эту семью чем-то кормить, где-то работать, зарабатывать. Правительство ЛНР одобрило заявки 4 организаций на вступление в свободную экономическую зону. Общий объем инвестиций здесь составит почти 350 миллионов рублей, там, без нескольких тысяч. Ожидается создание 130 новых рабочих мест. Развивать будут проекты по следующим направлениям. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Производство отделочных и завершающих работ. И выращивание зерновых и разведение скота.
10: Ну, традиционные занятия, которые у вас, в общем, исторически происходили всегда.
13: Конечно. Луганщина – это исторически промышленный край, и то, что сейчас он пока был не сильно промышленным, я говорю, вот 8 лет с 14 по 22 мы жили по принципу, по русской народной поговорке «не до жиру быть бы живы» вообще, то сейчас, конечно же, с поддержкой России все начинает только возрождаться. И по-хорошему, если когда прекратятся боевые действия, и при поддержке мы потом некоторым...
10: Нет, вы уже сейчас опережаете ряд регионов России большой, потому что действительно все лучшее сейчас отправляется на Донбасс, в Луганщину, и действительно это правильно делается. И вот следующая новость тоже о том, что строители начали капитальный ремонт Алчевской городской поликлиники, опять же, в рамках федерального проекта, и здание не видело ремонта аж 70 лет.
13: Так точно. Проект называется «Модернизация первичного звена здравоохранения». Журналистам все это показал и рассказал временно исполняющий обязанности главного врача учреждения Дмитрий Пышкин. Здание действительно было построено 70 лет назад, и с того момента капитального ремонта не видело, не проводился никогда. И вот по словам Пышкина, сейчас работы ведутся уже на 3-м этаже поликлиники. Представляете, что такое 70-летнее здание?
10: Да,
13: конечно. С одной стороны, вот, конечно, качество, что оно 70 лет простояло.
10: Да, качественно строили, да, надо сказать.
13: Ну, еще есть очень интересная прям новость, знаете, как говорится, бантик. Но он, с одной стороны, бантик, а с другой это все-таки тоже и промышленность, и животноводство. 11 новых лошадей, и спорт, кстати, 11 новых лошадей уже появились в Луганской конно-спортивной школе. Вообще на Луганщине исторически несколько конезаводов. Они традиционно всегда располагались на севере, тогда еще области, сейчас республики. с 2014 годом большинство из них осталось под украинской оккупацией, сейчас возрождаются, перестраиваются. Но это в том числе, вот, например, Беловодские и Деркульские конезаводы, на которых выводились породы и воспитывались там лошади для императорского конного двора. Ага, ну, кроме шуток.
10: Понятно.
13: Вот. И у нас тогда оставалась одна такая школа, это Луганская конно-спортивная школа. И вот 11 новых лошадей, это молодые скакуны немецкой породы.
10: Удачи.
13: Из соседних регионов.
10: Да, удачи им найти своих преданных хозяев, которые о них будут заботиться. Это действительно очень интересно. Юрий Свидерский.
9: Спасибо большое.
10: Из Луганска был у нас на связи. Благодарим его за подробности. А через минуту мы продолжим наш выпуск.
12: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: Страна в разное время. Время новой России.
9: Время новой России.
10: Да, мы продолжаем наше путешествие по Новороссии. Узнаем, какие последние события происходили.
9: И да, теперь сейчас... вот после Луганска отправляемся в Херсонскую область. По традиции у нас на связи наш коллега, военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Сергей.
9: Чем поделитесь сегодня?
15: Да, добрый вечер, коллеги.
10: Что у вас происходит?
15: Давайте начнем с оперативной обстановки, которая у нас последний месяц напряженная достаточно, потому что продолжаются массированные налеты дронов, причем дроны самолетного типа, вот эти вот пресловутые «Хорнеты», которые хоть и достаточно, скажем так, неповоротливые, медленные, но их очень много. И наши мобильные огневые группы просто не успевают, как говорится, перекрывать все дороги, все направления, причем они каждый раз заходят с новых направлений и бьют по нашим населенным пунктам, находящимся в Приднепровской зоне, но и долетают постоянно до самого Геническа и до Арабатской стрелки. Плюс ко всему усилились обстрелы при населенных пунктах, расположенных на побережье Днепра.
10: Артиллерийские, вот, Днепряны, да, там,
15: Да. То есть они получили две новых самоходных артиллерийских установки «Богданы». Это по словам наших разведчиков, которые отслеживают всю эту ситуацию. Вот. А как я уже рассказывал ранее, это очень опасные для нас самоходные артиллерийские установки. Они на колесном ходу, то есть на колесных тягачах, и достаточно быстро после выстрелов меняют свою точку дислокации, и их очень тяжело отслеживать нашим контрбатарейщикам и уничтожать. Но работа ведется. К сожалению, есть жертвы. За последние три дня у нас пострадал 12 человек, один человек погиб. Вот. Причем это все, повторюсь, исключительно мирное население. Причем бьют сейчас, снова бьют, пытаются выбивать нашу энергетическую инфраструктуру, коммунальную инфраструктуру, пытаются бить по насосным станциям, чтобы оставить регион без воды, без электричества.
10: Наверное, АЗС, АЗС тоже, да?
15: Ну, по АЗС бьют. Слава Богу, у нас сейчас вот создание новых БАРСов, это БАРС вот Херсонский, вот, частный у нас Херсонская область, соседний Запорожье, БАРС Запорожская область. Вот. А эти БАРСы сейчас направлены именно на то, чтобы бороться именно только с воздушной угрозой, то есть с налетами дронов. Мобильные огневые группы защищают сейчас автозаправочные станции. Вот, поэтому все хорошо. Да, есть, конечно, определенные сложности, причем именно в нашем регионе немножечко посложнее, чем у соседей у наших. Ну, я не беру Крым, конечно, в Крыму еще тяжелее ситуация. С топливом у нас все-таки можно топливо взять. Да, когда топливо заводится, случаются очереди, но не настолько все страшно, как пытается разогнать противник информацию, рассказывая там, да, это пресловутое, я сама дочь офицера, и у нас все не так просто, на первый взгляд. На самом деле ситуация контролируемая, вот, и мы надеемся, что в ближайшем будущем, вот, в ближайшую неделю ситуация начнет выравниваться, потому что все-таки нашли уже способы, как бороться с этими налетами. Давайте будем оптимистичны, будем смотреть с надеждой в будущее. Да. О хорошем. У нас сейчас в регионе началась плановая замена водоводов. Я уже рассказывал вам в прошлом году. Дело в том, что здесь вся система водоснабжения очень-очень старая, изношенная там практически на 95%. Последний раз плановые замены водоводов проводились еще при советской власти. Вот, поэтому здесь во многих местах, когда разрывают землю, труб нет. В грунте просто слежавшиеся, вот знаете, вот такая вот...
10: Куски ржавого металла.
15: Дыра по форме трубы. Да, нет, просто дыра по форме трубы в глине, по которой идет вода. Да, трубы в некоторых местах истлели полностью. Вот, где-то в местах встречаются, я уже говорил, встречаются вваренные вместо труб артиллерийские стволы. А это значит, что в этом месте ремонта не было с 50-х годов, потому что артиллерийские стволы вместо труб варили систему водоснабжения в 50-х годах. Сейчас идет плановая замена, меняется система водоснабжения, то есть сами трубы меняются, и плюс идет замена всех насосных станций на современное оборудование. Более того, наши, значит, теплоцентрали тоже меняются, и в наших кочегарках меняется оборудование с устаревших угольных котлов, потому что здесь 98% всех котлов это были старые котлы советского еще производства, которые обслуживались углем.
10: Ну да. Вот,
15: сейчас это все меняется. Ну, воздух здесь, конечно, зимой станет почище, потому что котельные будут работать на газу. Новое оборудование, слава богу, завозят нам наши шефы-регионы. Огромная им помощь, вот, в частности, Москва, Московская область очень сильно помогает. Не забывают про нас, благодаря им жизнь здесь налаживается, становится все лучше и лучше. Вот. Если бы, конечно, не нынешняя ситуация и туристический сезон заработал бы в полную силу, мы бы с удовольствием пригласили наших друзей из Москвы приехать к нам. Все, чем мы можем их отблагодарить, это солнцем, ласковым морем и вкуснейшими херсонскими арбузами, которые вот-вот уже пойдут. Но мы надеемся, да, отправить определенную часть нашего урожая в Москву, как раз, чтобы отблагодарить наших друзей, которые не бросают нас в самые тяжелые для нас минуты.
10: Спасибо, Сергей. Сергей Саблин был у нас на связи, военный корреспондент, рассказал
16: нам
10: о положении в Херсонской области.
14: Большая страна, разное время.
16: Ну, теперь движемся в Запорожье, поговорим там об оперативной информации, что вообще происходит.
10: Да, завершаем мы, так сказать, наш облет этих территорий замечательных, где люди действительно держатся и совершают каждый день подвиги. А сейчас у нас на связи Максим Сергеевич Степанов из Запорожской области. Максим Сергеевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
10: Сегодня...
17: Здравствуйте.
10: Да, сегодня вроде бы как связь работает, да, ничто нам не помешает пообщаться. Слушаем вас.
17: Да, связь работает. К сожалению, продолжается вот эта вот эскалация, которую укронацисты проводят своими обстрелами. И ну вот несколько недель назад я говорил о начавшейся новой тактике поджигать сходы, особенно зерновых касается, да, сухие дни. Ну и вот буквально вчера состоялось заседание комиссии профильной, областной, на которой губернатор Евгений Тавич Вальцкий объявил о том, что у нас сейчас вводится режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, именно связано вот с этой тактикой. По словам губернатора, ну, он озвучил статистику, что с 1 июля 1479 гектаров сельскохозяйственных культур было уничтожено из-за этих сбросов. Ну и вот сейчас этот режим чрезвычайной ситуации, он позволит более оперативно действовать властям, ну, с точки зрения маневрирования техникой и топливом, ну, в общем.
10: И, соответственно, закрывать кредиты тоже, это очень важная ситуация, да?
17: Да, это да, это другой момент. Кстати, по этому поводу, там, несколько лет назад такие претензии даже высказывались в отношении властей, да, что не вводили в связи с аварией дамбы, да, на Каховский лес, вот этим терактом укрроссийским. Но, на самом деле, действительно, тогда ситуация была, в общем-то, не настолько критическая. Сейчас отчасти власти перестраховываются, да, ну и развязывают себе руки для дальнейших действий по решению вот этой вот проблемы. Ну и кроме того, конечно, продолжаются удары, в принципе, по всей территории области. Есть несколько погибших, пострадавших. Но вот хотелось бы обратить внимание на такую особенность, как чисто гуманитарные удары. Вот в Токмакском, в Пологовском муниципальном округе ударили по цистерне с водой. Да, а в Токмаке, в Пологах зачастую нет водоснабжения. Ну, в свою очередь, это следствие, да, ударов по энергосистеме. Соответственно, машины осуществляют подвоз, да, ну и вот в результате этого машин не так много, на какое-то время оставили жителей без воды, ну и, конечно, власти решили ситуацию, но, в общем-то, общая направленность ударов, она здесь очевидна. И в Энергодаре опять ударили по медсанчасти, ну и слово медсанчасть здесь не должно вводить в заблуждение, на самом деле это основной медицинский пункт в городе, это Федеральное медико-биологическое агентство, да, развернуло там вот своих работников в формате вот такой медсанчасти. Это как бы и поликлиника, и стационар такого временного пребывания. Ну и вот как раз по этому основному месту, где проходит лечение жителей Энергодара, укрнацисты нанесли удар, там не было пострадавших, но само здание получило повреждения. Ну и, соответственно, вот также продолжаются удары и по автомобилям, по транспорту, ну, по сравнению, ну,
10: можно сказать, да, что ни одной военной цели вы не перечислили, скажем так.
17: Да, абсолютно, абсолютно, да. Но при этом, несмотря на вот эти удары, продолжаются работы по благоустройству. И на самом деле эти работы ведутся достаточно масштабно. В частности, ну, вот в Мелитополе сейчас активная фаза идет по благоустройству парка Героев специальной военной операции. Ну и что важно, эти работы, они добираются и до небольших населенных пунктов, но сейчас райцентр, да, поселок городского типа Черниговка, находится он на востоке области, ну и прямо скажем, населенный пункт не избалованный вообще на протяжении десятилетий вниманием, да, в каком бы то ни было аспекте властей, так называемой Украины. Ну и вот сейчас в городе начали работы по благоустройству главного парка. При этом тут что важно, что эти работы, они проводится в рамках федерального проекта, да, профильного по комфортной среде, но также при активном участии местного министерства строительства. И на самом деле планируется, что уже к сентябрю это будет полноценная такая комфортабельная зона отдыха, где будут созданы и детские площадки, и игровые площадки, произведено различные, значит, посадки зеленых насаждений новых. Ну, то есть, в общем-то, это будет действительно
10: появится,
17: такая,
10: да,
17: точный предупредитель.
10: Приметы жизни, да. Ну и вкратце, у нас буквально две минутки осталось. Конечно, не поговорить про Павла Судоплатова мы не можем.
17: Да, 7 июля, день рождения земляка, уроженца Мелитополя, Павла Анатольевича Судоплатова. И этот день, он очень важен, да, для жителей и города, и области. В 22-м году, когда Запорожская область была освобождена, но еще не вошла в состав России, вот по инициативе местных жителей поставили бюст, памятник Судоплатову в центре города, в парке Горького. И с тех пор каждый год, 7 июля, проводились, ну и сейчас, да, такие официальные мероприятия, когда городская администрация, политические организации, там общественные возлагают цветы, какие-то проводят там шествия небольшие. Но вот что бросается в глаза именно в этом году, то, что к мероприятиям активно очень подключаются и простые жители. Ну, скажем так, совершенно неангажированные люди несут цветы, чтобы почтить память земляка, который, ну, в общем-то...
10: А надо сказать, больше... что он любого Джеймса Бонда заткнет. Это человек, который совершил огромное количество всяких операций хитроумных. Да-да,
16: Максим Сергеевич, да-да, слушаем вас.
17: Да, просто я говорю, что важно, что десятилетиями, да, Павел Анатольевич Судоплатов боролся с укрнационалистами. И в 20-е годы, когда он работал оперуполномоченным ГПУ в Мелитополе, да, и потом в Западной Европе до войны, и в годы Великой Отечественной войны. То есть, в общем-то, действительно, это живое олицетворение, вечно живое олицетворение того, как уроженцы...
16: Ну да, таким образом сохраняется наследие. Максим Сергеевич, спасибо вам огромное. Максим Сергеевич Степанов был у нас сегодня из Запорожской области. Говорили вот о последних новостях этого региона, но у нас еще кое-что для вас припасено. После небольшой паузы вернемся и обязательно обо всем вам расскажем.
14: Радио России.
18: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
14: Слушаем!
18: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
14: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
20: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
21: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
14: Радио России.

0: передовой, в зоне специальной военной операции. Рассказываем вам постоянно о волонтерах из разных регионов. Сегодня наш глаз пал на Пермь. И вот у них в Перми есть свой волонтерский, скажем так, проект. Называется «Подари свой час для победы». И вот жители Перми объединились для того, чтобы помогать бойцам специальной военной операции. Все подробности сейчас узнаем у Константина Бахарева, специального корреспондента «Российской газеты». Он нам об этом поведает. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Да, у нас есть такой благотворительный фонд, проект. Они существуют уже 3 года. Ну и начинали они буквально вот на голом месте, шили лоскутное одеяло. То есть и вот то, что у них было, там, ему в распоряжении материалы, вот они делали там одеяло и отсылали нашим бойцам на фронт. Но, может быть, сейчас давайте послушаем Наталью Морозову, руководителю проекта «Подари свой час для победы». Она сейчас расскажет поподробнее, как у них начиналось.
3: Проект «Подари свой час для победы» был организован по инициативе прихожан храма Иверской иконы Божьей Матери в феврале 23 года. В марте 23 года нам студенты Пермского колледжа предпринимательства и сервиса качественно, быстро отшили партию флисовых толстовок. И на основании этого опыта мы написали проект «Подари свой час для победы», который был поддержан фондом президентских грантов, а в данный момент уже 3-й раз поддержан фондом грантов губернатора Пермского края. Благодаря вот этой грантовой поддержки у нас к делу помощи участникам СВО руками своими, да, помогли более 10 000 ребят. То есть это школьники, студенты Перми и Пермского края. В нашем проекте сейчас 10 школ, 8 высших и средних учебных заведений. Ребята работают на базе своих учебных заведений, приходят в наши мастерские, где могут, они собирали даже запчасти к беспилотным летающим аппаратам, то есть участвовали в сборке и антенны паяли. В вузах и школах сухой армейский душ ребята собирают, плетут нашлемники, плетут сети.
1: Да, действительно, широкий ассортимент, развились ребята за это время и уже выполняют достаточно сложные задачи для ребят, для фронта.
2: Да, вот они вот только за май-июнь отправили сухие армейские душ, 6 000 штук, нашлемники маскировочные, 140, 20 маскировочных сетей, там, 10 футболок, 55 толсток, около 100 блиндажных подушек, ну и так далее, и так далее. Там почи противодроновые, пятиточники, пледы, носки. Ну, в общем, все что...
1: Ну, все расходный материал, да, который постоянно нуждается в обновлении, насколько я понимаю.
2: Да, ну там еще самое интересное то, что они очень активно работают с молодежью, да, и вот там как бы студенты становятся, можно сказать, наставниками для тех, кто помоложе, для школьников, для тех, кто в колледжах учит. Вот Наталья Морозова, может, мы послушаем ее еще раз заново, скажет и про это направление деятельности.
0: Послушаем.
3: И самое приятное, что у нас, ну, как бы, что наше сердце радует, да, как организаторов, что студенты стали наставниками у школьников. Организованы такие пары, высшее или среднее учебное заведение, они являются наставниками у школы. И ребята-активы ходят в школы, проводят мастер-классы, школьники ходят на базы высшего своего учебного заведения партнеров в проекте. И они вместе так вот и отчитывались. У нас проходят ежегодно слеты, где ребята встречаются, и все то, что делают своими руками, они на практике пробуют. В этом помогают участники СВО и военные Пермские институты, и Министерство территориальной безопасности. То есть дают технику, чтобы ребята все, что делают своими руками, могли попробовать. То есть плетут маскировочные сети, они укрывали военную технику. Делают антидроновое одеяло, они проверили тепловизором его действие.
0: Ну, приятно слышать, что студенты успевают вот, уделять время.
1: Конечно, с одной стороны. С другой стороны,
0: благому делу.
1: Константин, а я так понимаю, что есть связь, да, с бойцами?
2: Да, конечно. Вот, допустим, недавно вот они прямо выкладывают свои отчеты, с кем они куда писать посылки. Вот, допустим, боец позывным Питер на курсовом направлении, боец позывным Клен, Донецкое направление, там, Кураховское направление, боец Седой, боец позывным Яша, Луганское направление, Ряба, Запорожское направление. Идут отгрузки военных госпиталя, центры поддержки. То есть все это есть. И обратно тоже приезжают там, на побывку, в отпуск, встречаются, разговаривают, благодарят.
1: Ну да, какие-то, может быть, замечания делают по поводу, так сказать, оборудования и прочее, улучшения всякие. Потом, опять же, сезонность надо учитывать, да, вот там цвет, даже расцветка камуфляжа, она разная. И это тоже все очень важно. Ну и, конечно же, сети плетут, скорее всего, да?

0: Да, конечно, много. Насчет сетей, это вот у нас занимаются вот пенсионеры, там, в каких-то центрах своих этих районных, там, так далее, там, много людей, тысячи, на самом деле, тысячи людей помогают вот фронту.
1: Константин, ну а вот вы вначале сказали, что «Подари свой час для победы», этот проект фонд, он стал победителем конкурса фонда грантов губернатора. Вот какой, скажем так, приз, вот какое поощрение предусматривалось для...
2: Победителя.
1: Да.
0: А, ну, им там выделили деньги на закуп материалов и еще там, на всякие нужды. Сумму мне не сказали.
2: Не, но это понятно, это не главное.
1: Главное, что внимание уделили.
2: Все эти деньги, скорее всего, пошли в развитие, да, самого движения. И действительно, что старые и молодые, и даже дети, скорее всего, тоже и в детских садах, и в школах участвуют в этой работе волонтерской.
0: Да, кто чем может, тот и помогает. Вот такая ситуация.
2: Да, действительно, вот мы часто рассказываем о том, что, ну, во-первых, наши замечательные серебряные волонтеры.
1: Куда же без них.
2: Да, да. Это самые ответственные люди, как мне кажется, потому что они выросли в такой среде, что они отвечают за каждое, дело, которым они занимаются. А во-вторых, конечно же, для них это тоже очень важно, потому что они, сидят дома и разобщены, а когда они все вместе собираются... Они плетут эти сети, они чем-то этим занимаются, песни поют.
1: Ну и на фронте, я думаю, это тоже чувствуется, когда помощь передают.
2: Стараются порадовать ребят тоже какими-то вкусняшками, какими-то разного рода. Они делают талисманы на разные чебурашки и прочее. Это кажется вроде бы ерундой, а на самом деле даже бойцы наши, они носят это все у себя на груди, детские письма и прочее. И поэтому, конечно же, Пермь, как и вся наша страна, действительно этим занимается, и большую благодарность от наших бойцов имеют. Тем более, Константин, наверняка они еще и опекают членов семей, да, которые остались здесь.
0: Ну да, это по мере возможности. Там насчет этого нужно выстроена целая система, да. Есть фонды, есть государственные подразделения. То есть люди приходят, даже юридическую помощь бесплатно оказывают всегда, да, приходят с какими-то вопросами, моментами. Помощь оказывается не то, что моментально, да, но в сжатые сроки и качественно. Таких случаев, я не знаю, уже очень много.
2: Ну да, десятки тысяч, скорее всего, потому что действительно, ну, в сложной ситуации оказываются семьи, когда кормилец ушел на фронт, и
1: помощь необходима.
2: Тем не менее, мы знаем, что огромное количество всяких программ помощи есть, и не всегда в них просто разобраться и просто поговорить с человеком.
1: А мне вот еще хотелось бы обратить внимание на то, что мы, конечно, всегда это спрашиваем, тоже сегодня спросим, вот это же, понятное дело, не единственная организация, наверняка вот все волонтерские подразделения в Перми взаимодействуют между собой, обмениваются опытом.
0: А, да, да, они, безусловно, у нас сейчас есть союз ветеранов СВО, его возглавляет Александр Григоренко, он потерял левую руку на войне, сейчас директором школы работает, и книжки еще пишет фантастические. Вот он очень активный такой человек, помогает всем, пытается объединить, и везде, как говорится, бывает, и он тоже, вот такие люди, как он, да, они как стержень вот этой работы, да, вокруг них накручивается вся эта работа организованная там и так далее. Вот, то есть, сам по себе люди не работают поодиночке, а что делают, другие делают, они все между собой перекликаются, все перекрещиваются, у них интересы. И, ну и суть-то одна цель.
2: Конечно.
1: Помочь тем, всегда на войне. Все вместе, все друг друга должны
2: Спасибо,
1: поддерживать.
2: Спасибо, Константин. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», был у нас из Перми на связи, рассказал о том, как работают волонтеры Пермского края. А время нашей программы подошло к концу. Всего вам доброго, хорошего, хороших выходных. Отдыхайте.
1: Иван Фурсов, Борис Петхов. До встречи.
3: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
8: Радио России.
9: 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские подразделения продолжают развивать наступление к западу от Красного Лимана. Телефонный разговор президентов России и США может быть оперативно согласован, и ФСБ предотвратило теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. Далее подробнее. Под контроль российских военных в зоне СВО за неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили в недельной сводке в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск Юг, напомнили в ведомстве. Группировка войск Запад в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернищиной и Шейковкой в Харьковской области. Группировка войск Север взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области. На подразделение войска «Центр» выбили противника из Василевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что касается Красного Лимана в ДНР, то по данным Российского оборонного ведомства, наши подразделения за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совета Безопасности, на котором предложил обсудить вопрос угроз и вызовов информационной безопасности России.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Телефонный разговор президентов России и США будет оперативно согласован и проведен, как только в этом будет необходимо, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Пока телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется. Это может очень оперативно быть согласовано. Контакты наши по диалогу работают. Поэтому, как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен.
1: Ранее в среду Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил, что проведет телефонный разговор с российским лидером. ФСБ предотвратило теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. По данным спецслужбы, военная разведка Украины планировала разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Дроны выведены из строя, сейчас их изучают в одном из научных институтов России.
4: Был рой дронов, предполагался в операции. Соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация и отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь, и предполагается, что до наведения происходит в автоматическом режиме.
1: Для исполнения теракта Киев пытался завербовать гражданина России, но, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, мужчина сам обратился в ФСБ и сообщил о планируемом теракте. В ведомстве сообщили, что после обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. Дерево смягчило удар при падении 7-го этажа беременной женщины во Владивостоке. Она выжила и смогла сохранить ребенка, зацепившись за дерево, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее стало известно, что 28-летняя жительница Владивостока, находясь на 30-й неделе беременности, выпала из окна своей квартиры и отделалась ушибами. При обследовании врачи не обнаружили у нее ни одного перелома. Сама женщина рассказала, что ночью ей не спалось, и она решила протереть окно, встала на подоконник, но поскользнулась и упала спиной вниз с 7-го этажа. Пострадавшую доставили во 2-ю Владивостокскую клиническую больницу. Женщина добавила, что в больнице с ней обращались как с хрустальной вазой, полностью обследовали, сделали УЗИ, даже сказали, пол ребенка будет девочка, ребенок здоров. Повышение температуры до плюс 30 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в субботу, сообщила пресс-служба городского главка МЧС. Такой высокой отметки столбики термометров достигнут впервые в этом году. Кроме того, в субботу в Петербурге ожидается гроза. Предупреждение действует до 21 часа. В городе действует желтый уровень погодной опасности. Двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории столичного региона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Осадки возможны в виде града, а ветер будет усиливаться до 9 метров в секунду.
5: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды. Да, очень локализировано и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывистой атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
1: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Кабардино-Балкарии в пятницу и субботу. Есть риск схода селей в горах, сообщает Северо-Кавказское управление гидрометцентра. До конца суток 10 июля ночью и днем 11 июля местами в республике ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации на чемпионат Европы в 2028 году, сообщает Спорт24. Отмечается, что календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификации Евро, которая запланирована на 6 декабря. Отмечу, что на данный момент 14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры. От 7 до 9 могут выступить против такого решения. Еще примерно 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже уведомили о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 2030 года и будет выступать за Краснодар под номером 18. World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта.
1: В Хабаровске 11 июля небольшой дождь, плюс 28. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 19. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 27. В Кургане переменная облачность, плюс 32. Во Владимире небольшой дождь, плюс 29. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, хочу поприветствовать вас в программе «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. И хочу сразу же напомнить, что в прошлой программе мы говорили в студии «Радио России», беседовали с моим другом, братом, как всегда мы подчеркиваем это обязательно, автором и ведущим программ различнейших, любопытнейших в эфире «Радио России». Одна из них является программа «Кавказский акцент». Это Николай Мамулашвили, удивительный, потрясающий журналист, который знает все и обо всем. И в первую очередь, конечно же, о семейных ценностях и традициях Кавказа. Я, Николай, тебе еще раз хочу сказать привет.
5: Привет, мой друг и брат, как ты сказал. Спасибо, что не забываешь.
4: Да? Вот мы в прошлый раз, да, мы в прошлый раз с тобой не договорили относительно традиций семейных на Кавказе. И я бы хотел, знаешь, здесь дополнить и, может быть, даже начать сегодняшнюю нашу программу продолжения «Мужские грезы» с такого вот вопроса. А в традиции семейных входит такое понятие, как совместный бюджет семейный?
5: Что ты вкладываешь, так сказать, в понятие
4: совместного? В российских семьях, в частности, в советских, это была традиция, что был обязательно общий семейный бюджет. Приносит муж зарплату, отдает жене, и она там вот этот котелок, значит, золотыми червонцами где-то там бережет, и все это выдает и распределяет.
5: Насколько я знаю, как правило, такого нет на Кавказе. То есть мужчина-добытчик, да. Хотя сейчас, в наши дни, я знаю, что на Северном Кавказе многие женщины тоже работают, и иногда порой зарабатывают больше, чем мужья. Это да. Вот. Но так или иначе, все, значит, все деньги поступают в семью, скажем, да, заработанные деньги. Но вот такой явной кубышки, что называется, куда, значит, жена складывает...
4: Общие деньги, да. Общие
5: да, доходы. Да. Все тратится на семью, так или иначе. Но чтобы вот муж принес бы... Я, по крайней мере, не знаю ни одного случая. Возможно, я ошибаюсь. Но вот на моей памяти нет ничего подобного, чтобы вот человек, мужчина, принес домой, значит, зарплату отдает жене, и вот ты возьми, так сказать.
4: А сам с дырявыми носками на утром на работу собирается.
5: Ну, почему с дырявыми
4: носками? Потому что не может себе купить, потому что лишний раз уже выпросить рублик не может на это самое, на все, что... Ларик.
5: Ларик это не там, ларик это в другом месте. Не, Дим, это постановка вопроса, она такая, понимаешь?
4: Нет, я к тому, что подожди, постановка вопроса.
5: Ты понимаешь, это важно? Нет, послушай меня. Ты говоришь о том, что вот здесь у нас вот так принято, значит, мужчина вот получил зарплату, принес... Я сразу вспоминаю этот фильм.
4: Сейчас это принято уже.
5: Что не принято?
4: Сейчас такого нет.
5: Нет, ты об этом сейчас сказал.
4: Конечно, в советское время, я подчеркнул, в советское время так было. Что сейчас происходит, да, каждая семья... Ведь вот ты обрати внимание на то, что... Почему, да, возвращаясь опять к цифрам статистики, почему 8 из 10 браков заканчиваются разводами в современных молодых семьях? Потому что, возможно, как раз этот вот вопрос не урегулирован. Тебе не приходило это в голову?
5: Нет, честно говоря, я не задумывался. Мы сейчас говорим о Северном Кавказе, либо вообще. Слушай, ну, если одна семья, если, значит, живут вместе, как-то должны приходить к общему знаменателю.
4: Это понятно. Мы все-таки, да, возвращаясь к ценностям и традициям, ты же понимаешь, что для того, чтобы семья существовала много-много лет и не развалилась, одной любви, к сожалению, мало. Мы с тобой, как взрослые люди, это понимаем. Так? Потому что любовь – это первые 3 года. Потом быт начинается жесткий.
5: Да, и что? Вот зарабатывают. Муж зарабатывает, жена зарабатывает.
4: Да, допустим, и должны быть определенные правила. Только правила из хаоса создают структуру. А семья молодая – это хаос. И для того, чтобы создать структуру, нужны обязательно правила. Я в этом убежден, например. А ты как считаешь, вот эти самые правила, они должны существовать? Они должны быть каким-то образом, кем-то, так сказать, тоже декларироваться, там, декламироваться, да? Помимо того, что в ЗАГСе говорят, что ваша сейчас, так сказать, семейная пара, превратившись в семью, будет, как там говорится, ровно и плавно, так сказать, на этой самой лодке семейной двигаться к...
5: Правила какие?
4: правила какие? Ну, в частности, тот же самый совместный бюджет, совместный семейный, так сказать. Все, в наши дни все упирается в деньги, как ни крути. И деньги являются основным фактором развода, основным фактором заинтересованности в последующих отношениях между мужчиной и женщиной, да, разведенных в том числе. Я все всегда, к сожалению, это не я, да, это реальность нас приводит к тому, что определяющим сегодня является бабло.
5: Деньги, да, и что? Да, вот мужчина зарабатывает, он приносит деньги в дом. Жена, если работает, тоже зарабатывает, тоже приносит деньги в дом. И с этого складывается семейный бюджет.
4: Он должен быть общим, или каждый должен, как сегодня, исходить из того, что у меня вот есть, но если тебе нужно, ты у меня попросишь, и я тебе, может быть, дам, а может быть, нет. А у мужчины, как правило, вообще нет таких...
5: Не, ну он должен быть общим.
4: Мы сегодня наблюдаем, насколько деградирует, это слово применяю осознанно вполне, в общество в плане своей меркантильности. Да, я часто говорю и привожу примеры того, что вот на улице проводят опросы наши корреспонденты, у нас часто в программе «Мужские грезы» звучали эти, выборочно звучали эти мини-уличные интервью, где спрашивают, а как вот у девушек спрашивают, сколько бы ты хотела, чтобы получал твой будущий муж? Ну вот, средняя цена 2 миллиона в месяц, да, это, я... знаешь, такая, в общем, нормальная, чему уже мы не удивляемся.
5: А я думаю, откуда они берут такие суммы, да?
4: Вот. А ты, я знаю, часто бываешь в Тбилиси, ты ездишь в Грузию, ты знаешь и видишь там обстановку. Можешь ли ты себе представить, что, допустим, в Грузии вот так же бы девчонки бы рассуждали?
5: Ты про 2 миллиона?
4: Да я вообще про то, что, да, вот будущий муж должен получить гигантские деньги. Ну, исчисляется да. ли у них там будущее вот этими
5: не знаю,
4: нулями?
5: Не знаю, не знаю. Я, так сказать, о таких опросах там не знаю. Я не интересовался просто. Но чем больше денег будет зарабатывать будущий муж, тем лучше, наверное. Я не знаю, как насчет 2 миллионов или 2 миллионов лари. Это огромные, огромные деньги. Да, но...
4: А я знаю, что тебе скажу на это. Я тебе скажу, что побывав в Махачкале, например, я обратил внимание на то, что вечером, в вечернее время, когда весь город выходит на улицы и начинаются прогулочные вот эти, да, time of go, так сказать, по проспектам и бульварам, я не могу обнаружить ни одной свободно прогуливающейся молодой девушки. Потому что она либо в сопровождении идет своего брата, либо отца, либо она, значит, в компании подруг, но с ними все равно находится мужчина.
5: Ну, все правильно, да? Да, все правильно.
4: И у меня здесь сразу возникает вообще вопрос. Может ли к ним подойти корреспондент такой, вот с такими вот вопросами, сколько бы вы хотели, чтобы получали деньги, денег, значит, ваши будущие мужья? Потому что мне кажется, что и ответов бы, в общем-то, никаких не было. Да и нет нужды задавать этим девушкам такие вопросы. Потому что здесь все понятно. Здесь с моралью, наверное, все в порядке.
5: Ну, с моралью, да, но если чисто техническую составляющую мы берем, он, корреспондент, может подойти с таким вопросом не к девушке, а к человеку, который ходит гулять вместе с ним. Это папа или там дядя, или старший брат.
4: Сопровождающий лицо.
5: Да, да, и спросить. По крайней мере, он может так. Я могу обратиться с вопросом вот к этой девушке или нет? Да.
4: Но все-таки нормы морали-то, получается, они главенствующие в данном контексте? Вряд ли вот эти самые дамы...
5: На Кавказе, да. Да? На Кавказе, я думаю, что да, да.
4: Я просто смотрю сейчас то, что происходит на улицах нашего с тобой любимого города Москвы. И могу сказать, что примерно с 16-18 лет у нас огромное количество девчонок, которые просто выходят на улицы в поисках того, чтобы, ну, вот как-то познакомиться с какими-то перспективными молодыми людьми. И вполне себе допускаю мысль, что это не очень-то и правильно. То, что я сейчас вижу. Не буду говорить вообще того всего, что я считаю по этому поводу нужно сказать, потому что здесь без обесцененной лексики, так сказать, не обойтись. Но сдается мне, что с этим нужно что-то делать. И вот как раз пример, скажем, там, Махачкалы и вечернего времени на улицах этого города замечательного, меня и навел на мысль о том, что, может быть, вот как-то вот нам вот в эту сторону менять правила морали и законы, так сказать, ею сопутствующие.
5: Ну, на Кавказе вот этот вариант, о котором ты сейчас сказала, естественно, не работает. И ты несколько минут назад сказал о том, что ты видел девушек, которые прогуливаются вечером, но в сопровождении это либо отец, да, либо брат, либо кто-то из родственников мужчин. Да. Вот. Я не понимаю, если честно, ты хотел бы вот этот вариант спроецировать на другие наши регионы, на, скажем, на Москву?
4: Ну, может быть, не в таком вот жестком, так сказать, представлении, потому что, ну, во-первых, это сложно сделать просто.
5: Ну, да, практически невозможно.
4: Невозможно.
5: Потому что, да, другой менталитет, другие взгляды и так далее, другие традиции.
4: Но вот с традициями, кстати, вот делать что-то нужно, что-то необходимо с этим делать. Еще раз просто хочу напомнить вам, дорогие друзья, что возникает все больше и больше мнений относительно введения уголовного наказания за неправильное воспитание детей. Ну, воспитание, конечно же, уголовное наказание в отношении родителей этих самых детей, в первую очередь. И в обществе назрела уже давным-давно вот эта дискуссия. А надо это делать? Нужно ли это уголовное наказание вводить или нет? Поэтому сегодня в большинстве, так сказать, благодаря этой новелле и вот этому предложению у нас сегодня разговор с Николаем Амулашвили и состоялся. Хорошо, ценности – это ценности. А есть еще кавказские традиции семейные, наверняка ведь, да? И они тоже не менее важны для формирования семьи, как вот в лучшем представлении кавказских семей. Что такое сегодня традиции? Они вообще сегодня есть?
5: Есть, конечно, есть. Ну, главное, если такое, сложился такой стереотип, но это действительно так оно и есть – главная традиция – это кавказское гостеприимство, о котором говорили и говорят, значит, на протяжении веков или тысячелетий. Это есть и на Южном Кавказе, и на нашем Северном Кавказе, конечно. И там, и на Северном Кавказе говорят «гость от Бога». И когда человек приходит в дом, в твой дом, в мой дом, не имеет значения, приходит гость, родственник это или малознакомый человек, он должен себя чувствовать как дома. Еще вот говорят, мой дом, твой дом.
4: Да.
5: Ты знаешь, я сейчас просто вспомнил фильм Станислава Говорухина «Вертикаль». Ну, я думаю, что многие видели этот фильм. Там есть сцена, когда наши, значит, российские альпинисты штурмуют одну из горных вершин в Сванете, это горная часть Грузии, и они перед штурмом, перед подъемом на вершину, значит, заходят в семью одного старого свана. И там по хронометражу это примерно 7-10 минут вот в этом фильме, как они у него в доме, значит, находятся, что они делают. И вот о гостеприимстве горцев, кавказцев можно судить вот именно по этим 10 минутам в этом фильме. Как человек их встречает, вообще как семья их встречает, как провожает, о чем они говорят. Когда он говорит, значит, этот старый сван своему сыну: закали поросенка, быстро закали поросенка, чтобы гости, пришли гости, они не ждали гостей. Вот, закали быстро поросенка, потом, или когда он, значит, заводит, приводит, приглашает, значит, гостей в старинную башню, это, говорит, наша родовая башня, которая лет 600 или 700, и в середине этой башни находится огромный котел, значит, медный котел, на 400 литров, как он говорит. Нет, на 400 гостей. Здесь, говорит, вот в этом котле, в медном котле, мои предки, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки готовили лобио. Лобио – это традиционная
4: фасоль.
5: Да, фасоль, да, фасоль, красная фасоль. Вот похлебку из фасоли. Вот когда, говорит, были похороны, приходило все село, на 400 человек вот варили вот в этом котле. Вот потом он и поднимает их на башню, потом, значит, они садятся за стол, и он руководителю вот группы, старшему альпинисту, его звали Виталий, говорит: «Виталий, что ты сидишь, слушай, дорогой, мой дом, твой дом, давай, ухаживай за гостями, давай, давай, слушай». Вот. Это вот к вопросам гостеприимства. Я возвращаюсь, значит, к началу. По традиции и на Южном Кавказе, и на Северном Кавказе, значит, когда приходит гость, его не спрашивают, как долго он будет находиться в семье, он задержится, не задержится. Значит, он может оставаться сколько ему надо. сколько ему надо.
4: То есть там нет представления того, что гости первые три дня, а потом ты...
5: Ну, может быть, на четвертый день хозяин просто аккуратно спросит его, надолго ли, какие планы у гостя. Нет, чтобы он понимал бы, чтобы он мог рассчитать свои силы.
4: Да.
5: Да. А на Северном Кавказе до сих пор есть так называемый кунацкий, специальная комната для гостей. Гостевая комната, так называемая, кунацкая. Туда никто никогда не заходит, насколько я знаю. Да, это вот тут пришел гость, и там уже все готово для гостя, да.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
6: Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
1: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Друзья, я, конечно же, благодарю своего коллегу, друга, брата Николая Васильевича Мамулашвили за то, что он пришел к нам в студию, не поленился, побеседовал со мной, рассказал, дал самые ценные рекомендации и советы, ну, если они кому-то, возможно, и пригодятся, а я уверен, что пригодятся. Но программа «Мужские грезы» продолжается, и у меня для вас есть еще несколько, ну, совершенно потрясающих, на мой взгляд, новостей и событий, так или иначе связанных с нарушением прав мужчин. С нарушением прав мужчин и та история, о которой я сейчас буду рассказывать, связана с нарушением прав многодетного отца. Вообще, как оказалось, ситуация эта не удивительна, она не редкость, она встречается часто, она встречается во многих регионах и городах. Произошла эта ситуация с 43-летним Дмитрием Фроловым в городе Нерехта. Он после рождения тройняшек более полугода не может найти работу, не может содержать семью. Работодатели не хотят видеть у себя многодетного сотрудника. Как рассказала его супруга, Дмитрий работал водителем судей. Возил судей. И обеспечивал супругу с тремя детьми. Пара планировала рождение четвертого ребенка, однако вместо одного малыша на свет появились сразу три девочки. Ну, то есть у нас получается отец шестерых детей. Радостное событие, которое вскоре обернулось очень серьезными проблемами, потому что о таком пополнении в семье стало известно руководству Дмитрия. И вместо поддержки сотрудника, вместо поддержки отца шестерых детей, начальство предложило ему уволиться по собственному желанию. Дескать, им не нужен работник, который будет часто отпрашиваться. Потрясающий пример толерантности, поддержки и заботы о многодетных родителях со стороны работодателя в городе Нерехта. Вот мнение юриста. Юриста по семейным спорам Евгении Кочерян, арбитражного управляющего. Послушайте.
7: Да, однозначно, с правовой точки зрения ситуация крайне несправедливая, так как трудовым кодексом запрещено отказывать в трудоустройстве по семейным причинам. Об этом нам рассказывает статья 3 и статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации.
8: Но реальность нам рассказывает о том, что это, в общем, на эти статьи работодатели часто очень плевать хотели, как говорится.
7: Возможно, но здесь у работника есть право обратиться за письменным мотивированным отказом к работодателю, который ему отказал устно в трудоустройстве. Ты в случае какого-то ответа, где будет указано, что отказ был именно по семейным причинам, а не по отсутствию каких-то профессиональных качеств.
4: Да.
7: Если будет указана информация именно о том, что отказ по семейным причинам, он может обратиться в суд, в трудовую инспекцию и оспорить.
8: Евгений, мы с вами понимаем, что, будучи на стороне работодателя, мы вряд ли мотивированно напишем, что мы по семейным причинам. Зачем мы будем так подставляться? Мы же умные работодатели, мы напишем все, что угодно. Только не это. Да? Если вообще что-нибудь напишет работодатель на просьбу, а дайте мне, пожалуйста, письменное объяснение. В маленьком городе под названием Нерехта, ну, я вообще сомневаюсь, что что-то там кто-то напишет.
7: Здесь есть еще возможность в таком случае встать на учет в центр занятости. Вот, и ему тогда подберут перечень вакансий, которые соответствуют его образованию, его профессиональным навыкам. И, возможно, он сможет подобрать себе что-то подходящее. Возможно, подается резюме в организации, в которой именно этот работник не подходит по своему образованию, по своим навыкам.
8: А я могу, как многодетный отец, которому отказали в работе именно по этой причине, подать в суд без всяких объяснений со стороны работодателя? Просто прийти и сказать, вот меня вот уволили, заставили уволиться, сделайте что-нибудь, помогите, чем можете.
7: Я рекомендую сначала написать претензию самому работодателю о понуждении к увольнению, а затем получить ответ, а затем идти в суд, так будет грамотнее и правильнее.
8: Претензию, которую мы составляем работодателю по принуждению, нужно как-то ее заверить у работодателя? Как это делается?
7: Да, можно прийти в организацию, поставить входящий номер, либо отправить Почтой России с обратным уведомлением, а далее с этими документами, подтверждающими, что мы обращались к работодателю с претензией, мы идем в суд либо с ответом, либо просто с подтверждением, что мы обращались в суд. Мы пытались в досудебном порядке урегулировать этот спор. И далее уже суд будет принимать решение, разбираться с обстоятельствами дела.
4: Вот Дмитрий оказался сейчас на бирже труда, уже прошло полгода, уже десяток откликов и десяток собеседований, но найти новую работу он так и не может, потому что работодателей смущает количество детей в семье. Слушайте, а мы сейчас в десятилетие семейной нашей программы, работающей в России, да, поддержки семей. Там до 32-го года у нас зеленый свет на многодетность. Это как в плане государственной политики. А что происходит? Почему у нас в небольшом городе с населением всего в несколько тысяч человек вот такая дискриминация по многодетному принципу? Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос, во-первых, имел бы ответ от какой-то государственной структуры, а во-вторых, хотелось бы, чтобы ситуация в отношении Дмитрия Фролова из города Нерехта и подобного рода многодетных отцов, такая трудность, которой они оказались, была бы, наверное, даже скажу, немедленно решена. Немедленно решено.
9: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: Ну и напоследок, друзья, еще одна новость. Буквально вот сейчас, пока программу записывал, она появилась у нас на лентах информационных. Совершенно душераздирающее судебное решение. И это судебное решение пришлось исполнять судебным приставом в Петербурге. Из квартиры выселили собаку корги, породы корги, оказавшуюся заложницей человеческих разборок. А в чем оказалось дело? А дело оказалось в том, что квартира, в которой в обстановке полной гармонии проживали мужчина и собака, после развода принадлежит в половине мужчине и в половине его бывшей супруги. Они в разводе. Женщина, как рассказывал мужчина, в квартире не живет. Она никуда не собиралась в эту квартиру заезжать, не собиралась, так сказать, ничего с этой квартирой делать. Просто вот она настаивала на том, чтобы корги из квартиры выселить. Поскольку, как она пожаловалась в суде, у нее аллергия на шерсть собаки. А потому она просит суд удалить животное из спорного жилья. Хотя в нем не проживает, я хочу подчеркнуть. Бывший супруг в суде доказывал, это месть бывшей жены из-за раздела имущества. Дескать, ну потому что хотела она, чтобы он квартиру всю ей отписал, видимо. Но так не получилось. Этого не произошло. И вполне возможно, что все было именно так, как говорит экс-муж. Однако закон в данном случае на стороне женщины. Как пишет издание «Московский комсомолец», у собаки нет прав на квартиру, а у женщины есть. И уйти придется именно собаке, если они в одной квартире находиться не могут. Эту историю подхватили другие издания, и «Российская газета», например, отмечает, что на практике встречается немало дел, когда соседи добиваются выселения собак и кошек из квартир из-за дурного их поведения там или из-за антисанитарии. Но громкий лай собак в неурочное время, нападение на соседей – все это поводы подать иск, конечно же, да, и требовать выселения животных. В данном же деле собака корги вела себя прилично – была чистоплотной, не шумела, ничего не нарушала. Много лет в этой квартире прожила. Но вот аллергия хозяйки квартиры оказалась весьма юридическим доводом. Исполнительное производство окончено. Вселилась ли дама после выселения корги в квартиру, история умалчивает. Это к делу уже не относится. У мужчины не было иного выхода, кроме как договариваться с бывшей женой. Или переезжать с собакой туда, где женщина их не достанет. К сожалению, иногда дурным поведением славятся не только животные, но и... А вот здесь многоточие пусть останется в конце сегодняшней программы. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это была программа «Мужские грезы». Встречаемся на следующей неделе, как всегда, в то же самое время. Пока.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он не смотрел фильмы со своим участием, что театр любил больше, чем кино, и вечно был собой недоволен. Вячеслав Невинный, невеселый весельчак. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. В театре и кино Вячеслав Невинный играл Простаков, но в жизни отличался редкой интеллигентностью. Его роли главным образом комические, но человеком он был довольно замкнутым и, по его признанию, не очень веселым. Почти не давал интервью. Невинный – чистокровный туляк. Его отец был инженером на знаменитом оружейном заводе. Мама работала секретарем-машинисткой. С детства занимался велоспортом. Показывал отличные результаты на тульском велотреке. Имел юношеский разряд. Был очень стройным и спортивным. Но однажды во время гонки упал и получил серьезную травму. Не мог ходить.
2: Из интервью Вячеслава Невинного. Для восстановления врачи кололи гормональные препараты. Они меня предупредили. Будешь толстый, но бегать сможешь. Хорошо, что моя актерская индивидуальность сходится с таким обличием. А если бы мое амплуа было герой-любовник?
1: Тягу к актерству чувствовал с детства. В школе пародировал учителей. Смеялись все одноклассники. Однажды славу даже оставили на второй год, потому что он смешно передразнивал учительницу математики, а она ставила ему сплошные двойки. А когда в первом послевоенном 1946 году узнал, что в Дворце пионеров открылся театральный кружок, тут же побежал туда и занимался в течение 8 лет. Вершиной актерской карьеры мальчика была роль Чичикова в «Мертвых душах».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. В 1954-м я, молодой и начинающий, приехал в Москву. Пробовал сдавать экзамены в Институт кинематографии. В ВГИКе актерский курс набирал народный артист РСФСР Владимир Вячеславович Белокуров. Он играл знаменитого летчика Валерия Чкалова в одноименном фильме. Я прочел басню, монолог Хлестакова. После экзамена в коридоре Белокуров сам подошел ко мне и сказал: «Слушай, зачем тебе кино? Тебе надо идти в театр».
1: Впрочем, и здесь получилось не сразу. Первая попытка пройти в школу-студию МХАТ была неудачной. Однако от своей мечты Невинный не отказался. Временно устроился на работу в Тульский областной театр юного зрителя. А через год, в 1955-м, поступил. После учебы Невинного приняли в МХАТ, которому он был верен в течение полувека. Начинал с маленьких ролей. Кстати, играя продавца воздушных шаров в спектакле «Три толстяка», познакомился со своей будущей супругой, актрисой Ниной Гуляевой.
3: Из интервью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. «Я в МХАТе была заслуженной артисткой, а Слава только пробовал свои силы. Я от него бегала. Он 3 года ходил по пятам, говорил: „Уходи от мужа“. В конце концов, с мужем начались нелады, и я ушла. Просто решила для себя узнать, кого больше люблю. Прошло какое-то время, и я поняла, что люблю больше Славку. У нас родился мальчик. Сначала сына хотели назвать Ильей, но когда я увидела его на первом кормлении, подумала, что совсем он не Илья. Предложила назвать мальчика Славой. Уж очень похож на отца».
1: Первая яркая роль Невинного в МХАТе – Хлестаков в «Ревизоре». Вместе с ним на одной сцене легендарные мхатовские старики – Алексей Грибов, Михаил Яншин, Владимир Белокуров, Ольга Андровская – все народные. И коллеги в шутку нарекли Невинного «международным артистом». После этого он перешел в когорту звезд театра. Первой большой ролью в кино был ушлый новичок уголовного розыска Зайцев в киноповести «Испытательный срок».
4: «Ну ты, честное слово, какой-то бестолковый. Сотрудников же непрерывно убивают. Ну вот, если при нас кого убьют, то на вас освободятся места. А то еще нас самих тут ухлопают, пока мы здесь не в штате».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. «Я оказался на одной съемочной площадке вместе с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым. Они были очень хороши, но вот я... Увиденное оказалось так не похоже на то, что я себе представлял. Подумал даже, зачем надо, чтобы другие на это смотрели. С тех пор не люблю ходить на свои фильмы и говорить о них».
1: А вот режиссерам яркий комический талант Невинного очень нравился. Снимали часто. В год порой выходило по 2, а то и 3 фильма с Невинным. В основном во второстепенных ролях. Но каких? Многим запомнился флегматичный автослесарь из «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Помните?
5: «Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
6: Поглядим.
5: Да, а при переключении скорости такой звук, такой...
4: тук-тук-тук.
5: Послушаем.
6: Еще, знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
5: Пощупаем.
4: Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
5: Понюхаем.
4: Мне кажется, там
5: в
4: это...
5: В отопрете гараж-то.
1: В 1975 году Леонид Гайдай снял Вячеслава Невинного в своей комедии «Не может быть» по рассказам Михаила Зощенко. Он сыграл в картине роль хозяина пивного ларька, брата Прохиндея, главной героини, и исполнил песню, которую начала петь вся страна.
7: В жизни давно я понял, кроется гибель где? В пиве.

0: надо.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. Гайдай любил после того, как сцена закончится, не сразу произносить «стоп». Хотел, чтобы мы продолжали жить в образе. И из этих неоконченных съемок частенько рождалось что-то очень стоящее. Были артисты, которым это очень не нравилось. Один знаменитый настолько это не переносил, что просто приходил в бешенство. Мне же этот гайдаевский стиль был по душе.
2: Ну, и я чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас. По мере возможности помогу, чем могу. О!
3: Часто люди подходили к нему на улице и задавали один и тот же вопрос: «Где же я вас видел?» На что Невинный отвечал: «В бане». Актер имел в виду фильм «Старый Новый год». Впрочем, все началось со спектаклем «Хата» по пьесе Михаила Рощина. Премьера прошла в 1973 году. Его герои – две, на первый взгляд, разные семьи – Себейкины и Полуорловы. Накануне Старого Нового года они собираются отмечать праздник, каждый со своими близкими, но что-то не ладится. В конце концов, главы семейств, рассорившись с родными и хлопнув дверями, уходят в баню.
2: Нам всякого такого не надо, правильно, Дамся? Пускай мы такие сякие, но свое нам отдай.
3: С особым удовольствием Невинный, по его признанию, снимался в детских фильмах. В 80-х дети даже прозвали его «Весельчаком У». Таким ярким получился в его исполнении образ космического пирата в многосерийном телефильме «Гости из будущего».
4: Ну, ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. А тебя бы я помучил. Ну, ладно, я пошутил.
3: Голосом Невинного говорят многие мультяшные герои. Кот в «Возвращении блудного попугая», Свистулькин в «Незнайке в солнечном городе», злой волшебник в «Сказке о потерянном времени», кот в «Кошкином доме» и многие другие. Но самый известный – медвежонок в мультфильме Юрия Нарштейна «Ежик в тумане». По воспоминаниям режиссера, он был поражен, увидев Невинного за работой.
1: Из интервью режиссера Юрия Нарштейна. Я ему рассказал суть роли. Медвежонок бегает по лесу, ищет друга ежика, а когда находит его, запыхавшись, весь в нервном напряжении, произносит свой монолог. И вот пока Слава не набегал по тон ателье несколько километров, не вымотался, как медвежонок в лесу, он не начинал свой текст. Было много дублей, с него пот лил градом, но монолог Слава прочел замечательно.
2: Ежик! Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
3: Фильмография народного артиста Советского Союза Вячеслава Михайловича Невинного насчитывает около 80 лент. «Председатель и Веринея», «Не может быть» и «Гараж», «За спичками» и «Старый Новый год», «Небеса обетованные» и «Гости из будущего». Он не скрывал, что театр всегда любил больше, чем кино. Впрочем, все его роли, большие и маленькие, на экране и на сцене, запомнились. Таков был его уникальный талант.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. «Играть на сцене очень трудно, а хорошо играть невозможно. Вот все говорят, что хорошо играют. А что для этого надо? Текст выучить, что ли? Нет. Надо каждый день играть, словно в первый или в последний раз. Ведь завтра будет возможность сделать это еще лучше. И так до бесконечности.
5: Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
6: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
5: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. С слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
0: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.

0: заканчивая моделями проигрывателей конца 80-х годов 20 века. У вас есть даже аппаратура и студии, где записывались легендарные Битлз. После программы с вашим участием было много звонков и писем с разными вопросами. Вот, например, спрашивают, как реагируют на это ваше увлечение родственники? Все-таки это все громоздко.
1: Ну, если говорить о наших детях, то наши дети относились к этому всему примерно так же, как принц Уэльский относится к своему титулу. То есть никак. Он с этим родился и с этим живет. Ровно так же наши дети с этим родились. И мне кажется, долгое время им казалось, что у всех так же. То есть относились они к этому не положительно, не отрицательно. И первый раз их удивление мы увидели на лицах, собственно говоря, когда и открыли наш дом винтажной музыки на Орджоникидзе-1. Они пришли в качестве гостей с абсолютно ошарашенными лицами, когда там были корреспонденты, было телевидение. Вся эта коллекция, наконец, выстроилась встроенными рядами по залам и по эпохам. И они говорят такие: «Мама, а это точно все наше? Это что? Это точно?» Я говорю: «Ну разве ты не помнишь там, сыночка, вот смотри, вот это вот там-то стояло, а вот это вот тут». То есть надо было видеть их лица. Но, собственно говоря, их такая вот нейтральная реакция и сподвигла лично меня в какой-то момент задуматься о том, а что же будет дальше с этой коллекцией. Потому что любой коллекционер, особенно таких масштабов, когда уже ты становишься как бы заложником этих предметов, начинает задумываться о том, что будет после его, например, смерти. И мы тоже не вечные, мы тоже понимали, что эти предметы слишком дороги. Дороги даже не столько ценностно в количестве рублей, сколько дороги, потому что многие из них вообще в единственном экземпляре остались. А наши дети, например, даже не знают, как их включать. Соответственно, пройдет время, и для них это будет огромным обременением. Они не будут знать, что с этим делать, не будут знать, как это даже продать. И, конечно, любой коллекционер на нашем месте задумался бы, что делать дальше. А мы решили открыть музей публичный.
0: Вы знаете, вот этот вопрос я хотел оставить на конец программы, но вы упомянули своих детей. Вы большая молодец. У вас 9 детей. Двое, говоря по-простому, мужниных, двое своих, двое общих, и еще вы усыновили троих. Где и как вы находите время на 9 детей, мужа? У вас, кажется, еще кошки и собаки в доме, ну, еще, естественно, на вашу замечательную коллекцию.
1: Спасибо, Николай. Немножко вас поправлю. Приемных детей у нас 4. Ну, это неважно, они все в итоге наши любимые, родные, и я их не отличаю, собственно говоря, кто и как попал в нашу семью. История усыновительства – это отдельная история приемного родительства и, в общем-то, скорее даже для отдельной передачи. А дети, да, они стали частью нашей семьи, и, собственно говоря, все так или иначе помогают. Помогают как? Тем, что создают мне условия, в которых я могу работать, могу творить. Дом винтажной музыки — это творческий проект, то есть я и снимаю видео, делаю какой-то другой контент, и с сотрудниками надо вести диалог, и, собственно, за коллекцией действительно надо ухаживать. Соответственно, мои близкие помогают мне тем, что все другие бытовые жизненные вопросы берут на себя. Что сейчас я уже не трачу много ресурса на то, чтобы, там, не знаю, ходить по магазинам, готовить, стирать, убирать. К счастью, это делают уже как раз-таки повзрослевшие дети. Ну, я могу, конечно, и готовлю обед я, и ужин, но уже сейчас это гораздо все проще делать, чем нежели когда дети были маленькими.
0: Хорошо, я как-то просил вас назвать один из самых старых экспонатов вашей коллекции, а вот некоторых радиослушателей интересует такой вопрос. Какой самый дорогой экспонат вашей коллекции? Что это за аппарат? Как он к вам попал? И сколько за него вам пришлось выложить?
1: Дело все в том, что стоимость, она очень весьма условна. Вот мы могли бы, например, приобрести какую-то вещь весьма за какие-нибудь, на мой взгляд или на ваш взгляд, недорогие деньги, но по прошествии лет стоимость меняется. Во-вторых, в составе коллекции любая вещь уже тоже увеличивает свою стоимость. То есть если она является частью целостной коллекции, она тоже увеличивает свою стоимость. Если говорить о нынешнем времени, с учетом того, что закрытые границы, закрыта возможность покупать и приобретать что-то посредством стандартных переводов с кредитных карт и так далее, то сейчас стоимость этих вещей еще увеличилась более. Поэтому вот спросите меня, какой самый дорогой, я не могу вам сказать, потому что многие из них, они продаются в принципе, и ко мне невозможно с этим вопросом подходить, мы не продаем
0: То, что составляет вашу коллекцию, да.
1: Да, то есть какие-то дубликаты можно продать, да, а какие-то вещи мы ни при каких обстоятельствах не продадим. Поэтому, когда речь заходит о суммах, они, правда, весьма условны. То есть мы всегда приобретали то, что

0: могли себе позволить. И эти покупки, еще раз говорю, многие думают, что вот мы, знаете, там в супермаркет пошли и всю эту коллекцию скупили. Это невозможно. Для этого нужно еще 20 лет и еще сложно сказать, какое количество денег, потому что тогда это стоило столько, а сейчас это даже невозможно представить себе, сколько это могло бы стоить с учетом доставки. Давайте так, вот один из последних аппаратов, который мы очень захотели себе купить, и причем эта покупка уже случилась в тот момент, когда мы ремонт делали. Как известно, мы строили наш музей при поддержке президентского фонда культурных инициатив, он выделил нам средства, свободных денег особенно не было, и вдруг мы узнаем о том, что есть такой граммофон, во-первых, он огромный, он самый такой большой, пожалуй, в мире и в нашей коллекции, я выше и больше не видела, именно по габаритам, по размерам. Во-вторых, он работает от монет, то есть мало покрутить ручку,
1: туда пластинка, еще нужно опустить
0: монетку, да, пластинка не начинает вращаться до той поры, пока ты не бросаешь туда монетку. И в этот момент начинается вращение пластинки. То есть такие аппараты ставились как раз-таки в какие-то кабаки и рестораны, причем он даже не имеет ни марки, ни фирмы, потому что это такой вот сборная модель, делались такие специально на заказ для определенных ресторанов, и вот нам ужасно захотелось его иметь. При этом сам он находился, по-моему, в Белоруссии, какая-то еще его составная часть, не то в Словакии, не то в Словении, но, в общем, он был абсолютно из разных мест, то есть разные владельцы владели разными его частями. Тоже понадобилось довольно много времени, и сумма была не очень большая для того, чтобы такую вещь приобрести. Да, и с учетом того, что мы и ремонт уже делали, но мы просто понимали, что это будет таким очень классным бриллиантом нашей коллекции, когда он действительно встал на свое место в нашей экспозиции. Он, конечно, гвоздь программы. Все очень любят эту денежку бросать, смотреть, как пластинка крутится. И я понимаю, что второй раз его уже просто не купишь. Да. Ну, просто не найдешь.
1: Ну, вещь уникальная, на самом деле.
0: Абсолютно уникальная вещь.
1: Готовясь к сегодняшней беседе, я просмотрел некоторые материалы по вашей коллекции и узнал, что с одним из экспонатов, кажется, это граммофон, была связана некая мистическая история.
0: Конечно. Вот как раз этот аппарат нам был подарен вкупе с этой мистической историей, что якобы этот проигрыватель принадлежал когда-то одной из фрейлин, последней русской императрицы Александры Федоровны. Все это такой мистикой навеяло, якобы он французский. И в тот момент, когда это произошла история, еще не было никакого музея, он стоял просто как предмет украшения нашей спальни. И мы уехали с мужем и с детьми отдыхать, а ночевала там осталась моя мама. Ночью она услышала, что какая-то старая женщина, как ей показалось, шла по лестнице, поднимаясь к ее спальне, где она ночевала, и она стучала палкой по ступенькам, какими-то бормотаниями, значит, приближалась к ней. И мама испугалась, она, значит, проснулась, закричала: «Боже мой, да что же это такое?» И все это пропало. И потом она говорит: «Я ночевала просто со светом каждый раз, ожидая вас». А я ей говорю: «Мама, ну, очевидно, это та самая владелица этого аппарата-то и приходила тебя навестить. Ведь что такое граммофон и музыка на пластинках? Это прямой слепок голоса, как говорится». Я говорю: «Наверное, она пришла навестить свое изделие, свой бывший граммофон». Такая вот история.
1: Ну, давайте на этой интересной истории завершим нашу сегодняшнюю программу. Мне остается лишь поблагодарить мою очаровательную гостью, известного коллекционера Кристину Беленькую, за сегодняшнюю беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, до новых встреч.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Кавказские экспедиции Анны Закс.
3: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
2: Заместитель заведующего отделом письменных источников Исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
5: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
6: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». «Радио России».
7: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России за прошедшую неделю провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране. И в предстоящих выборах в Госдуму примет участие максимум 11 политических партий из 17. Далее подробнее. Вооруженные силы России за неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. В том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Также вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее турецкая проправительственная газета сообщала, что С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. По информации издания, о сделке будет объявлено скоро. У Пескова спросили, обращалась ли Анкара за разрешением на продажу. И как отреагировала Москва?
3: Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
1: Турция в 2017 году приобрела у России 4 дивизионных систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 миллиарда. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекса С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35. В докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Об этом после прошедших в Калининграде переговоров делегации России Международного атомного агентства заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, речь идет об официальных рапортах.
4: На взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что, исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
1: Как ранее подчеркнул Алексей Лихачев, интенсивность украинских ударов по энергодару в Запорожской области вне рамок здравого смысла. Благотворительная акция «День донора» прошла в Доме прав человека в Москве. В этой акции приняли участие 50 сотрудников, в том числе уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она подчеркнула, что сданная кровь будет направлена в первую очередь бойцам СВО и тяжелобольным людям, а также такие акции станут регулярными.
5: И вот вчера, буквально готовясь к этому мероприятию, я разговаривала с одним из сотрудников, который мне сказал, что для меня важно понимать, что хотя бы так я могу помочь нашим ребятам, бойцам, которые сейчас защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. И мы понимаем, что эта кровь пойдет на помощь тем, кто нуждается. В первую очередь это участники специальной военной операции, а также и те, кому она необходима.
1: В предстоящих выборах в Госдуму примет участие максимум 11 политических партий из 17. Это стало ясно после завершения приема уведомлений от политических объединений, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. 6 партий добровольно отказались от предвыборной гонки.
6: Те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то есть бюллетени, уж точно не будет больше 11 партий. Это я уже могу сказать на 200%. Другие 6 партий, которые, в принципе, могли гипотетически участвовать, они хорошенько подумали и решили, что не стоит. Но это их решение.
1: Для удобства кандидатов ЦИК запустил специальный цифровой календарь в виде интерактивной диаграммы для четкого соблюдения установленных законом сроков. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. И далее новости спорта.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. А в финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. ФИФА может принять решение о возвращении футбольной сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. А в их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до 30-го года и будет выступать за Краснодар под номером 18. ЦСКА связывался с Локомотивом по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Но после объявленной суммы в 7 миллионов евро ЦСКА решил не продолжать переговоры. Отмечается, что для самого футболиста приоритетом остается переход в Краснодар. Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, после поражения в 1/8 на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира, Криштиану заявил, что этот мундиаль последний для него. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Нужно поговорить с ним, чтобы узнать, чего он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. И пока это все новости спорта.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 27. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 30. В Тамбове дождь, плюс 22. В Липецке небольшой дождь, плюс 22. В Воронеже небольшой дождь, плюс 23. В Смоленске небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.
8: Театр «Радио России» представляет.
9: Трогай!
10: Но пошли!
8: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
11: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
8: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
11: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
12: Понял.
8: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
13: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
8: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
8: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
8: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
1: Добрый вечер, люди, мы скучали. Здравствуйте, здравствуйте. А сегодня, как всегда, на главном радио страны программа «Ржавчина» на своем месте. Но вот только не на своем месте у нас Александр Анучкин, который программу подготовил, ее придумал, сделал. И уступил свое место любимому мною человеку, человеку дружбы, с которым я горжусь, Владимиру Скачко. Сегодня мы в эфире с Владимиром Скачко. Володя.
17: Здравствуйте, очень рад.
1: Ох, а я-то как? Во всем остальном у нас все как обычно. У нас, как всегда, категорически, катастрофически несправедливо мало времени. Поэтому мы совершенно точно сегодня не будем говорить, и вы не узнаете о том, что Volkswagen планирует закрыть сразу 4 завода в Германии в ближайшие 8 лет. Сейчас там работает около 40 тысяч человек. Еще 50 тысяч компания хочет сократить по отдельной программе до 2030 года. Все это делается ради повышения глобальной конкурентоспособности. А вовсе не потому, что мы и вы подумали. И мы, конечно же, поверили.
17: А вот еще Дональд Трамп сравнил себя с Лениным. Да-да, с
1: Владимиром
17: Лениным. Я мог бы быть величайшим коммунистом в истории. Я бы стоял в одном ряду с Лениным, заявил американский президент. В целом, почему бы и нет, но ровно неделю назад он же не Ленин.
1: Трамп
17: кричал, что коммунизм поднимает свою уродливую голову, это цитата, в США, и что его нужно уничтожить. Путается в показаниях, товарищи, или что-то еще за
1: этим? О том, что-то еще за этим, мы еще поговорим, потому что Трамп – это абсолютный кладезь анекдотов уже сложившихся. Вот, по поводу Трамп-Ленин, я сразу вспомнил, помнишь, у Курехина было «Ленин-грипп»?
17: Вот, Ленин прическа.
1: Так, в общем, мы об этом не будем говорить. А вот о чем мы не будем говорить, хотя стоило бы. Ну вот сходить в Эрмитаж станет в два раза дешевле. Вот плавающая цена будет введена со следующей недели. По вторникам, пятницам, субботам билеты утром будут стоить 1200 рублей, а с 6 вечера всего 500, представляете? Вот если есть причина мотнуться в Петербург, мною горячо любимый, то вот вам, пожалуйста. Вот, сделаем вид, что мы об этом не рассказывали, это будет наш общий секрет, и вы тоже никому не говорите.
17: Так. Уйдем к другому, да?
1: Все, теперь пойдем, о чем мы будем говорить. О чем будем говорить, Володя?
17: Ну, ФСБ России предотвратила серию терактов, за которые стоят спецслужбы Украины. Это факт. Кое о чем контрразведчики уже рассказали, но похоже, что далеко не о всем. Чьи уши торчат? Вот же главное. Ведь понятно, что не сами они все это придумали и спланировали. И тут нужно разбираться, и будем разбираться.
1: Будем. Это вообще интригующая история, на самом деле. О чем еще? Мы будем искать ответы на другие вопросы. Например, а чей-то противник вдруг так осмелел? Вот. Почему это Трамп открытым текстом говорит, что поможет украинцам бить вглубь России? Вообще говорил ли он это? Так много вообще как это? Инсинуаций и спекуляций на тему его высказываний, которые были на днях этих сделаны. Да? Вот почему оскорблять, унижать лидеров других стран на самом высшем уровне? Это теперь такая новая реальность. Что себе позволяют иностранные дипломаты, работающие в том числе в нашей стране? В общем, мир без каких-либо правил, приличий, я бы даже сказал, без стыда. Вот он таким и будет теперь или нет? Большая тема.
17: Большая тема. Или, например, в Украине. Мы с Украиной сегодня ясно не закончим, потому что там началось нечто очень важное. Раньше люди от людоловов из ТЦК бегали, пытались скрыться, уехать на велосипеде, теперь же начали на ТЦКшников нападать. И это уже все носит характер массовых бунтов. Нападают массово. Что же получается? Бесконечный телемарафон в Украине и победные реляции больше не работают? Может, так и до гражданской войны дойдет? Вот вопрос.
1: Вот большая тема. Большой эксперт Володя Скачко, и я эксперт поменьше, мы это дело очень подробно обсудим. Есть о чем поговорить. Итак, на неделе начали отмечать в России День семьи, День любви и верности. Прекрасный, вообще-то, по идее, праздник, который за всех сил постарались испортить, извратить все абсолютно, кто к нему прикоснулся. Частные, государственные структуры, депутаты, журналисты, общественники, просто какие-то, господи прости, активисты. Вот это вот создается впечатление, что институт семьи просто решили добить. А может быть, я все это зря и все это не так? Разберемся.
17: Плохие новости. И, кстати, для любителей выкладывать свою жизнь на показ в соцсетях. Поел, покушал, показал. Администрация экстремистской платформы Instagram официально объявила, что портреты пользователей теперь станут пищей для искусственного интеллекта. Вы и раньше себе-то не очень принадлежали, дорогие нарциссы. А теперь у вас окончательно нет ничего своего. И это, кстати, только начало. Только представьте, как искусственный интеллект может вас откалибровать.
1: О, это отдельная тема. У нас будет категорически мало на это времени, но мы постараемся поговорить об этом. Итак, поехали. Так, ну что, давайте, наверное, не будем тянуть время и справочку сразу, первую справочку по первой теме.
9: Наша справка.
7: ФСБ России предотвратило покушение на высокопоставленного офицера Министерства обороны в Москве, а также целую серию диверсий с применением беспилотников на военных объектах. По имеющейся информации, пособницей украинских террористов стала 25-летняя россиянка. Еще в 2024 году через социальные сети ее завербовал координатор. Использовалась схема с имитацией романтических отношений. Женщине обещали совместную райскую жизнь за пределами России, но только после выполнения ряда заданий. В марте 2026 года дамочка арендовала квартиру в столице, установила камеры для наблюдения за адресом и автомобилем офицера, передавала видеосигнал куратору. Ей уже были приготовлены средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта. Сама фигурантка планировала выехать из страны транзитом через Турцию и Молдавию. Романтическое прикрытие и постепенное повышение сложности задач – типичный почерк иностранных спецслужб. Вербовщики начинают с безобидных просьб и с помощью денег, личных отношений или обещаний выезда за рубеж доводят человека до участия в покушениях и терактах. За такими координаторами, как правило, стоят западные кураторы. Очевидно, что пока, руководствуясь оперативными интересами, ФСБ раскрыла не все подробности своей спецоперации, однако уже сейчас многие вспоминают операцию «Паутина», которую подготовили специалисты британской разведки.
1: Ну, вот такая вот история. Итак, наш гость Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала, замечательного телеграм-канала «Азартная политика». Александр, наш любимый гость, здравствуйте, очень рад вас слышать.
12: Здравствуйте, коллеги, взаимно.
1: А, слушайте, ну вот Паутину не зря вспомнили. Там же еще какое-то предотвращено нападение на аэропорт буквально то ли сегодня, то ли вчера. Вообще, что происходит? Это какой-то вал готовящихся диверсий? Или все идет своим чередом? Все как обычно?
12: Ну, безусловно, текущая ситуация для Украины является настолько отвратительной. Говорю это без всякого пропагандистского угара, а просто работаю с фактами. Ситуация на фронте настолько плохая, что Зеленскому становится очень непросто клянчить деньги и выпрашивать новые транши, ровно потому, что кредиторы начинают серьезно задумываться, а насколько вообще возможно все это потом будет вернуть. Ведь основная эта идея не в том, чтобы нагадить России в моменте. Основная задача Запада, как, собственно говоря, той страны, которая использует Украину в качестве тарана, не просто ослабить Россию, а добиться снова госпереворота, собственно говоря, как вот это было на Украине, как это было сделано во многих других странах бывшего Советского Союза, и на волне, так скажем, компрадорского установления контроля над высшими политическими и коммерческими слоями нашего общества продолжить нашу страну грабить по образцу 1990-х годов, а возможно даже и по образцу 1941-1944 годов с внешней военной оккупацией. Ради этого все делается. И у Зеленского, как показывает практика, несмотря на то, что он прямым текстом вводит в заблуждение своих и кураторов, и партнеров, и все вместе они пытаются обмануть Трампа, у них ничего не выходит. Вот, собственно говоря, взятие Константиновки, оно серьезнейшим образом нанесло жесточайший удар по риторике всех сторонников боевых действий против нашей страны на конец этого и на весь следующий год. Выясняется, что Константиновка, которая представлялась неприступной крепостью, фортецией, собственно говоря, выяснилось, что она вполне себе берется, как говорил Суворов, не берущихся крепостей не бывает. И более того, гарнизон Константиновки в значительной степени просто физически уничтожен. Соответственно, мы что видим? Мы видим, что Украина пытается перехватить информационную повестку и сформировать в инфосреде картинку, где она якобы побеждает. Каким образом это достигается? А уже известными нам способами – теракты, диверсии, показ отдельных видео с нанесением ударов по НПЗ и выдачей этих видео за системное уничтожение вообще всей системы
1: производства. Александр, то есть вы считаете, что вот эти вот все диверсионные события, они в канве в том числе и того, что происходит с НПЗ, например, да? То есть
12: безусловно.
1: Из той же самой серии.
12: Абсолютно. Дело здесь вот в чем. Я вам скажу совершенно точно, когда началась информационная атака, которая должна была вызвать в России покупательский ажиотаж, она его вызвала, кстати. В общем-то, были применены технологии еще от 2006 года, когда в нашей стране искусственно формировались ажиотажные закупки соли, когда сразу в нескольких регионах, это самая первая атака, я еще до ФСБ служил, я занимался разбором этой ситуации, и выяснением, откуда же все, собственно говоря, произошло, откуда ноги растут. Тогда в нескольких областях, Воронежская, Калужская, Тамбовская, Тульская, еще ряд областей, были распространены слухи о том, что соли нет. И люди побежали скупать соль, а потом начали ездить в соседние регионы, скупать соль там. А никакого, естественно, дефицита соли не было. Он был создан искусственно. Но... поддерживал точнее информационную...
1: Ну да, но сейчас мы еще и про гречку слышали.
17: Вообще... Вот гречиха это была.
1: Да.
17: В целых сметали все подряд.
1: Ага. А вот способы вербовки. Вообще, вот эта медовая ловушка, в которую попалась барышня, а я-то считал всегда, что медовая ловушка, она для особей мужского пола.
17: Да, это... как менее устойчивых индивидуумов.
1: Это действительно стандартная схема? Или...
12: Ну, смотрите, здесь чистой воды психология. Когда устанавливается контакт, западные спецслужбы, они очень-очень любят играть с ожиданиями. Собственно, они очень быстро устанавливают, что человеку нужно. Каким образом они тебя устанавливают? Нет ничего сложного. Дело в том, что люди, когда регистрируются в самых разнообразных социальных сетях, мессенджерах, они не отдают себе отчета, что в конечном итоге вся информация в роботизированном, автоматизированном варианте стекается без всякого их контроля, и никому не интересно, какие галки они где выставляют.
18: Ну, то есть сейчас нарисовать психологический портрет человека просто потому, на какие сайты он зашел, чего он в магазине, в какое время суток купил, какого он возраста и какого он образования, стало чрезвычайно легко, это делается просто там по щелчку.
12: Это делает машина. По уже отработанным лекалам там ошибок практически нет. То есть собирается простейшая базовая модель психологической уязвимости человека. То есть Инстаграм, Фейсбук, запрещенные у нас, любые другие формы регистрации о себе открытых данных позволяют понять, какие у человека пристрастия, чего он хочет. В дамочке оказалось все очень просто. Это обычное одноклеточное существо. Путешествие, ничего не делать, иметь много денег. И, собственно, ну что осталось? Осталось все это пообещать. И безмозглая идиотка что стала делать? Она начала работать на спецслужбы противника. Ей оказалось абсолютно наплевать, что произойдет с теми людьми, в отношении которых будут проведены диверсионно-террористические атаки. Это вот как раз типичный представитель той самой среды нетвойнистов, которые за все ненавидят нашу страну, но при этом охотно готовы помогать убивать других людей, которых они даже знать никогда не знали и не видели. Эти люди их никогда ничем не обижали, не оскорбляли. Но как только замаячило даже не обещание, а просто идея об обещании, что можно будет бесконечно долго жить где-то по заграницам, путешествовать, как вот знаменитости, бросаться деньгами, чтобы тебе все вокруг лайки ставили, ну все, после этого осталось только чуть пообещать, что, в общем-то, украинский куратор и сделал. Он просто пообещал, и дура побежала, что делать? Сняла квартиру, оборудовала ее камерами, все сделала по инструкции, настроила эти камеры, поддерживала связь, следила за объектом нападения. И у нее в голове не шевельнулось никакой идеи, что в конечном итоге она своими действиями принесет горе в чужую семью, что кого-то убьют или тяжко ранят, человек может остаться инвалидом, что у кого-то там дети будут плакать на похоронах. Ей плевать было. Главное, что она будет жить, как ей хочется, то есть нигде не работать и где-то отдыхать по заграницам с неким хахалем, извините уж за выражение. И для нее это оказалось приемлемо. Вот что самое отвратительное. Она была готова разменять свой праздный образ жизни на чужую жизнь, причем настоящую. И это произошло. Соответственно,
17: можно такой вопрос? А как этому противодействовать? Если не работает главный тормоз, страх, чем можно остановить этих людей? Как пробудить в этих пустых головах сознание?
18: Полторы минуты у нас, Саша.
12: Я вам скажу честно, никак. Если человек изначально не хочет мыслить головой, если он живет в выдуманном мире, где ему все достается бесплатно и даром, а единственный, кто этому мешает, собственная страна, эти люди же подобного склада, они никогда не винят себя в своих проблемах, в том, что ничего-то нет. Они не могут себе сказать, ты мало работаешь или вообще не работаешь, ты ни черта не делаешь, чтобы добиться достижения своих мечтаний.
18: Но это всегдашнее объяснение. Кто-нибудь да виноват. Но это точно начинаем не с себя. Это означает, что у наших спецслужб будет бесконечное количество работы, или число таких людей, условно говоря, статистически во все времена примерно одинаково в любом обществе?
12: 3%. Угу. Число таких людей 3%. В реальных цифрах, ну, сами понимаете, 3% от 145 миллионов человек, в реальных цифрах это довольно прилично.
18: Есть с кем поработать, да.
12: Да, есть с кем поработать. Более того, ведь органы госбезопасности не сидят сложа руки. Есть и способы агентурного проникновения в эту среду, агентурного проникновения в специальные органы противника.
18: Слушайте, ну а мы-то тоже, наверное, что-нибудь бы делаем на эту тему?
12: Ну, смотрите, я вам приведу совершенно замечательный и официально представленный Федеральной службой безопасности. Пример акции «Возмездие». Она произошла 18 мая этого года. На территории Украины был убит убежденный нацист и член националистического крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана, полковник ГУР Пахриев. Он был убит
18: полминуты.
12: На территории Украины. Помните? Вот. Это была ведь непростая операция. Почему, собственно, он был уничтожен в середине мая, а ФСБ об этом сообщил только в конце июня? А организация занималась тем, что она выводила свою агентуру, шифровала источники, через которые она собирала информацию по техническим каналам связи. Она обеспечивала легендирование. И когда все мероприятия были проведены окончательно так, что спецслужба убедилась, что найти тот способ и тех людей, которые помогли уничтожить нациста, что это врагу не получится сделать, После этого, собственно говоря, и произошло рассекречение.
18: Ну, в общем, нацисты помните, все равно дотянемся. Александр Агнорманный, вам спасибо. У нас в гостях был Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Подпишитесь, не пожалеете.
19: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
20: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Ржавчина.
1: Продолжаем соскребать. Это главное радио страны, радио России. В эфире программа «Ржавчина» в студии. Я Илья Канавин и мой душевный друг Владимир Скачко. Вы можете что-нибудь нам написать, поделиться своими эмоциями, мнениями. Для этого существует номер телефона 8-925-3-2-3-9-2. А мы продолжаем нашу программу «Будем экономить время». Запустите нам, пожалуйста, справочку.
2: Наша справка.
3: Дипломатия умерла. Приличие и международное право забыты. Лидеры Запада окончательно перешли на язык угроз, ненависти, оскорблений и злорадства. Госсекретарь США Рубио о способности Украины бить вглубь России. Цитата. «Думаю, одним из изменений в ходе этой войны за последние несколько месяцев стало то, что России становится все труднее защищать свое воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о прекращении войны». Трамп на ту же тему. «Это эскалация, но это такая эскалация, которая может приблизить окончание войны». Одновременно с этим американский лидер не просто отменяет мирные договоренности с Ираном и начинает новые бомбардировки, но и заявляет, говоря об иранцах, это снова прямая речь, «Я не хочу с ними иметь дело, они мерзавцы, они больные люди, ими руководят больные люди. На мой взгляд, иметь с ними дело – пустая трата времени». И это не единичный срыв, а новый международный этикет. Достаточно вспомнить, как годами высказывались о России. Джо Байден, март 2021 года, интервью телекомпании ABC. Вопрос. «Считаете ли вы Владимира Путина убийцей?» Ответ. «Да, считаю». Апрель 2022 года. После провокации в Буче Байден публично заявит. «Этот человек – мясник! Он военный преступник!» Речь вновь о президенте России. Борис Джонсон, еще будучи премьер-министром Великобритании, называл российского президента безжалостным и кровожадным диктатором. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в том же году окрестил Россию фашистским государством.
1: Так, ну что, давайте сразу в продолжение покажем, чего это у нас, например, сотрудники иностранных посольств себе позволяют. Готов у нас?
4: Кремле активно обсуждают, как справиться с нынешним дефицитом топлива. Ограничение продажи, импорт из-за рубежа, усиление противовоздушной обороны. У нас есть гораздо более простая идея. Прекратить агрессивную войну против Украины.
1: Так и хочется сказать. Значит, это был руководитель пресс-группы посольства ФРГ Лена Хильмайер. Вот, ни много ни мало, целый сотрудник посольства. Итак, у нас в гостях совершенно замечательный человек Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, очень-очень рад вас слышать. Здравствуйте. Вопроса два. Первый короткий. А чё её не выслали до сих пор у нас из страны? И второй. А дипломатия действительно умерла в том виде, в котором мы ее знали там лет 5 назад?
5: Приветствую студию наших уважаемых радиослушателей. Ну, не выслали, видимо, потому что все остальные сотрудники не лучше. И тут уже либо полностью рвать дипломатические отношения, либо давать возможность выступать такого рода мелким персонажем, чей писк особенно не заметен, хотя является, конечно, симптомом новой европейской риторики и катализатором дальнейшей эскалации.
6: А не является ли вот такая демонстрация безнаказанности очередной провокацией, вот работающей на то, что Россию можно ноги вытирать, и она не ответит, будучи приверженницей старой демократии? Может, все-таки нужно дипломатии. Может, все-таки нужно бить им по мягкому месту, несмотря на дамский статус?
5: Провокация – это когда оппонента выводят на какую-то реакцию, а здесь скорее имеет место прощупывание вот тех самых красных линий, за которыми заканчивается наше терпение. Но вышли мы ее, появится такая же точная местоблюстительница с не менее острым языком, хотя, может быть, она просто русским владеет в недолжной степени и по недоразумению произносит такие вещи, хотя в этом сомневаюсь. Дело в том, что бить надо уже по центрам принятия решений, а не по тем марионеткам, которые обслуживают интересы этих центров. И, конечно, ответы России прилетают, они очень болезненные. Но ответы эти, как известно, носятся по территории Украины. А те, кто ее спонсирует, те, кто науськивают, те, кто культивирует ненависть, они, да, пока, к сожалению, чувствуют свою вседозволенность.
1: А, у нас, в принципе, вот это вот пространство того, что называется нынче то ли мегафонная дипломатия, то ли, но, на мой взгляд, слово «дипломатия» к этому не подходит, но будем ее прилепливать к этому уже по привычке, ладно. Но вот этот, я прошу прощения, но у меня другого слова нет. Быдлизм, который стал традицией...
6: Дипломатия подворотни. Да, это да? Типичные гопники, гопники, которые одели фраки и начинают материться.
1: И чего-то из себя изображают, да. Приходят в приличное общество, в восхитительные замки и начинают разговаривать натурально, как гопники материться. Мы пришли навсегда вот в эту эстетику взаимоотношений, Павел, как вам кажется?
5: Ну, это, конечно, тренд, имеющий отношение, в первую очередь, к западному миру дипломатии, да, потому что старые добрые дипломатические традиции, сдержанная риторика, выверенные заявления.
1: Китай, Иран, Индия, кто
5: Китай,
1: еще?
5: Китай, безусловно, да, Индия, Москва,
1: Иран.
5: Да, многие ждут, что Владимир Владимирович опустится до такого рода риторики, но обратите внимание, он этого вполне сознательно не делает. Потому что, да, некоторые наши депутаты, общественные
1: деятели...
5: Слушайте,
1: ну он старый разведчик, он не будет делать то, от чего от него ждут противник,
5: вот
1: правильно?
5: Вот именно, вот тот, кто провоцирует, он и ждет такого рода реакцию. У нас есть говорящие головы, которые могут себе это позволить, благо они находятся не в ранге главы государства. А лидер страны в данном отношении демонстрирует самые высокие стандарты дипломатии, которые сформировались еще в советское время.
1: Хорошо, а как мы можем вычислять успех? Хорошо, мы не сможем разговаривать с этими людьми на их языке, правильно я понимаю?
6: Это абсолютно правильно. Путин не может говорить на языке гопника языком гопников.
1: Но то есть он не может наследному принцу сказать «поцелуй меня в задницу», да? Задницу, да?
6: Но с другой стороны, мне иногда кажется, что кое-что нужно позвонять. Вспомните первую фразу про то, что про террористов в сортире найдем, в сортире будем мочить. Я уверен, лет 5 после этих слов террористы не ходили в сортиры, потому что страшно. Может иногда как-то выверенно бить, точечно по этим идиотам.
5: Ну, во-первых, у нас есть оружие для них специального назначения. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже не последний человек.
1: Прямо с языка.
5: Да, и вот эти западные кричащие сявки, я уже перехожу на их терминологию, они многому могут поучиться у Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот уж кто в карман за острым словцом не лезет. А он, между прочим, заместитель председателя Совета Безопасности. И в некоторой степени является... спикером уровня государства.
6: Поэтому он, между прочим, был президентом России.
5: Безусловно. Мы в долгу здесь не остаемся в плане риторики. Но когда дело доходит до реальной политики, здесь действительно становится немножко тревожно, потому что эти ребята ведь от слов переходят к делу, и на это придется чем-то отвечать.
1: Хорошо. Чем измеряется эффективность все-таки? Там медийная шумиха, понятно, чем измеряется. Если ты врезал там какое-нибудь словечко, назвал кого-нибудь идиотом или сказал «она ко мне пристает», да, имея в виду премьер-министра другой страны, вот, ты огреб сразу аплодисменты, и прекрасно. А на взаимоотношения между государствами это как сказывается?
5: А вот это очень правильная тема сейчас затронули, потому что Россия, Китай, Соединенные Штаты, Европа, я имею в виду их политиков, да, и политических деятелей, партии, меряют эффективность по-разному. В Европе и в Соединенных Штатах все сводится к электоральным очкам. Дональд Трамп ведь не случайно позволяет себе такую хамскую риторику. Значит, у него есть какой-то ядерный электорат, которого эта риторика заводит, который после того, как слышит подобного рода вещи, голосует за Трампа, за республиканскую партию. Мы меряем эффективность несколько иначе, прежде всего оценивая те взаимоотношения, которые у нас со странами-партнерами существуют. Они выражаются в торгово-экономическом обороте прежде всего, в участии в международных организациях, во взаимных визитах – в масштабных экономических проектах, которые мы совместно реализуем. И самый лучший пример, конечно, такой эффективности – это отношения России и Китая.
6: Ну, это да, но с другой стороны, вспомните, как Барак Обама как-то хотел положить руку на плечо Раулю Кастро, а Рауль Кастро взял, недвусмысленно взял и снял эту руку. И этот символ того, что даже на таком бытовом уровне Куба не позволит Соединенным Штатам относиться к себе высокомерно. И это был жест. Это увидели и заметили все. Может быть, нужно разработать какую-то такую систему такого противодействия визуального, эстетического, политического?
5: Очень мне понравилась формулировка «эстетическое противодействие». Кстати, один из критериев, да, это ведь политическая стабильность внутри страны и ощущение у народа того, что мы не остались в долгу, ощущение того, что нас на международной арене уважают. Другой вопрос, в чьих глазах мы ищем уважение, а стоит ли вообще теперь задумываться о том, как нас воспринимают эти люди на Западе, если они сами упали ниже плинтуса. Но мы видим, как нашего президента принимают в Пекине, мы видим, как его принимают во многих странах постсоветского пространства, мы видим, как его в Турции в свое время принимали. А стоит ли действительно опускаться до уровня наших западных визави, чтобы ответными оскорблениями снискать какое-то мнимое уважение с их стороны? Да плевать вообще, что они о нас уже думают на самом деле.
1: Нет, ну, слушайте, мы, мне кажется, заработали все-таки довольно высокий статус, статус врага. А не всякий, как это, такой почет может...
6: Заслужить
1: и заработать.
6: Друзей, но и количеством врагов. Скажи, кто на твою раги, я подумаю, кто ты есть, следует ли с тобой иметь дело. Это правда.
5: Да, продолжение того, что вы сказали. В новом документе, который принят по итогам саммита НАТО, Россия признана долгосрочной стратегической угрозой. Да? До этого нас хотели разорвать в клочья за несколько месяцев, а теперь мы долгосрочная угроза.
1: Ну, слава богу, они прекрасно путаются в показаниях, кто Россия разорвана в клочья и издает последнее дыхание, стреляет последней ракетой, то она, значит, готовится проглотить всю Европу и не поперхнуться. Ну, хорошо. У них в голове складываются эти два обстоятельства вполне каким-то образом, Помните, голова, как это, орган темный, исследованию не поддается.
6: Нужно отдать должное, что стоит Путину на какой-то пресс-конференции немножечко недоуменно приподнять бровь, и, в общем-то, реакция есть. И я считаю, что и российская дипломатия должна приподнимать бровь, чтобы вот они играли-играли, да не заигрывались. Потому что между гегемоном и лидером есть большая разница. И Россия должна быть и лидером, предлагающим идеи, и гегемоном, не позволяющим себя обижать. Ну, мне так кажется, хотя...
1: Хорошо, Павел, а у нас какие существуют на самом деле ресурсы, которыми мы можем еще оперировать и приводить в какое-нибудь сознание?
6: Кроме ядерного оружия.
1: А, у нас, ой, говорят, все
0: Музей
1: время...
0: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Продолжаем соскребать. У нас в гостях Павел Фельдман, в студии Илья Канавин, Владимир Скачко. Павел, вернемся. Я начал задавать вопрос. У нас в арсенале еще чего есть? Чего мы можем предъявить нашим прекрасным бывшим партнерам, ныне противникам?
2: Как всегда, армия и флот, наши главные союзники. И, кстати, сегодня в западной прессе вышла статья, ее все обсуждают, о том, что российская армия, несмотря на все бравурные заявления Киева и финансовую поддержку ВСУ со стороны Запада, продолжает двигаться вперед. Причем делает это довольно уверенно. А второе, это, конечно, технологии ведения информационной войны. И здесь я с вами полностью соглашусь. Не все так успешно, как на поле боя, потому что надо, конечно, учиться формировать информационную повестку, которая

0: что он возьмет и лицензию даст на производство патриотов.
1: И закроет небо,
0: правда, после войны. А у него что, эта лицензия есть, что он ее даст? По мне, так это было сказано, ну, в переводе на наш простой русский, не будет вам ни патриотов, ничего. Ну, это вот примерно так.
2: Ну, при всем уважении, где-то полгода назад я уже перестал серьезно относиться к заявлениям Дональда Трампа, потому что, ну, это невозможно больше. Тот же самый человек, который обещал Украине...
0: Слушайте, ну, зато сколько шампанского было на Украине выпито, когда он это произнес, представляете? Там же такие интерпретации, я читал сразу после, там, часа через полтора-два, просто Новый год, праздник, да, и свадьба, ну, все вместе.
2: Если кто-то от этого выиграет, то украинские алкмаркеты... И пропагандисты, которые в очередной раз обманут свое собственное население. Так вот, тот же самый человек, который им лицензии на Патриот обещал, я напомню, на саммите перепутал Иран с Японией, назвав его Исламской Республикой
1: Япония.
2: Да? Япония. Перепутал Путина и Зеленского несколько раз. И вообще находился в состоянии, что называется, пограничном.
0: И, кстати, до сих пор не позвонил Путину, обещал.
2: Ну, он тяжелый забыл. Трансатлантический перелет, да, надо поспать человеку, отдохнуть, прийти в себя, осмыслить, вспомнить, что там на саммите было, пускай. Дело в том, что лицензия на производство Patriot принадлежит частной компании. Lockheed Martin в год производит, только подумайте, 620 такого рода ракет. Все. Россия на сегодняшний момент производит примерно столько же высокоточных баллистических ракет. Хитрость заключается только в том, что дабы попытаться сбить один условный циркон, там, кинжал или Искандер,
0: минимум надо выпускать
2: два или три Патриота. Угу. Вот в чем проблема. А очередь там стоит, начиная с Арабских Эмиратов, Катара и Японии, за ними огромная. Из какого перепугу компания Lockheed Martin будет давать возможность производить такого рода оружие на Украине, создавая себе конкурента на этом очень емком рынке?
0: И рискуя утечкой секретной информации, даже имея в виду, что если они дадут, например, лицензию на производство уже устаревших патриотов, тех, которые, в общем, так себе на троечку.
1: А можно такой вопрос? А не будет ли, не возникнет ли такая ситуация, что они на американские ракеты будут налеплять наклеечки «Made in Ukraine» и шарашить по вглубь.
0: Такая перекрашенная фламинго.
1: Да, да, да. Сбивать российские ракеты или другими такими же ракетами шарашить вглубь России. Что с этим делать?
2: Ну, что касается наступательных средств, мы, к сожалению, это уже видим, да. А что касается ракет ПВО, здесь для Украины, конечно, ситуация гораздо сложнее. Та же Япония запускала такое производство более 10 лет. Единственная страна, которая производит патриоты, помимо Соединенных Штатов Америки. Ну, даже если они попытаются перебить шильдик, ну, в каком количестве на территории Польши, в стратегическом тылу Украины, они смогут произвести этих патриотов? До того момента, когда линия запустится, киевский режим еще дожить должен. А речь идет о периоде в 3-4-5 лет.
0: Но это будет просто, как это, призовая езда, если они за три года, если это произойдет, и через три года начнется реальное производство.
1: Ну, и нужно
0: это какая-то фантастическая картина.
1: Нужно помнить, что поляки, они одним местом чувствуют, когда может прилететь, а список заводов мы уже опубликовали.
0: Ну да. Ну да.
2: И поляки знатно поссорились с украинцами.
0: Ну, это отдельная история, которая для меня, например, как это, несколько смыслов сразу имеет.
1: А для меня она закономерна. Я удивлялся, как это пан с быдлом вдруг братья навек.
0: Ну, слушай, я удивлялся, как они все это не замечали, это вдруг бац и заметили. Ну да бог с ним. А Павел, может, не совсем по адресу, а вы вообще как оцениваете вот эту вот ссору польско-украинскую? Мало Польша, там уже появилось все на свете. Это предвыборная тоже там история, или это наконец коснулись существенных вещей?
2: Это история с двойным дном, безусловно. Есть причина, которую упомянули, связанная с внутренней польской политикой, с конкуренцией между правыми и центристами. Правые пытаются из конфликта с Украиной выдавить свои политические дивиденды, но это не причина номер один. Причина номер один заключается в том, что тот государственно-строительный миф, который Украина взяла на вооружение, с содержится

0: Две два аспекта. С одной стороны, оголтелая русофобия, да, конечно, но ровно в той же степени ненависть к полякам, потому что их главный герой Бандера, Шухевич, насолили и тем, и другим. И вот поэтому сегодня, когда поляки еще смотрят на то, какого монстра они на своей груди вскормили, они пожинают плоды и понимают, что это государство урод моральный, навоевавшись с Россией, впоследствии перейдет к тому, что будет грызть уже своих западных партнеров.
1: И не только грызть, он может принести войну. Когда сам исчезнет, следующая Польша. И они прекрасно понимают, что Запад может кинуть Польшу вместо Украины на следующем этапе войны. И поляки, они поумнее, они это чувствуют, мне кажется. Да?
0: Конечно, Украина, поэтому у них вызывает очень разные такие по накалу эмоций. С одной стороны, безусловно, поляки испытывают к ним чувство глубокого отвращения и превосходства, но вторая эмоция заключается в том, что Украина все-таки им нужна, как прокси-сила, как кровоточащий окоп, отделяющий Польшу от России, ну и нехай там дохнут эти несчастные украинцы.
2: Главное, ну и давайте будем честны, даже там на последней этой самой, на всех последних сходках денег дают ровно столько, чтобы продолжали воевать, удерживать фронт и убиваться, но точно никак не побеждать.
1: Однозначно, да, воюющий буфер прокладка.
0: Да. Ну, я бы еще добавил, конечно, ухудшение, резкое отношение к украинским мигрантам, которые проживают на территории Польши. Там есть свои основания. Ребята рассекают на дорогих машинах, сидят в лучших ресторанах. Уже поляки туда попасть не могут. Но при этом страдающая и несчастная Украина. Как же так?
2: Ну
0: ее мужчины жируют в Варшаве.
2: И правоохранительные органы Польши уже начинают их прессовать. Там эта история, как человечек выловил сама, и его депортировали за это из страны. По-моему, обошла вообще все возможные паблики.
1: И мне кажется, это только начало.
2: И это только начало
1: украинизации Европы по криминальным сценариям.
2: Они пытаются, на самом деле, как-то себя начинать защищать, но мне кажется, у них не получится. А у вас, вам как кажется, Павел? Полминуты у нас.
0: У нас впереди, уже после того, как дух Анкориджа окончательно растворился в воздухе, долгое многолетнее противостояние, где нам придется полагаться на свои силы, на свою экономику, на свой интеллектуальный потенциал, на свою армию. В этом надо отдавать себе отчет и готовиться к сложному будущему, которое завершится, безусловно, нашей победой. В этом нет никаких сомнений.
2: И эстетически прекрасному. Вот добавлю еще. Спасибо огромное. У нас был Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Спасибо огромное за участие. Ждем вас снова в гости.
3: Ржавчина. Театр у микрофона представляет.
4: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
5: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
3: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
6: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
3: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
7: Подоливай травкам.
3: Декамерон. Слушайте с 13 июля по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары.
8: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
9: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Разговор со сценой.
10: Сфера – это театр человеческого общения. Первые спектакли игрались в музеях, в старинных залах. Мама искала поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители.
3: 45 лет театру «Сфера» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
11: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские подразделения продолжают развивать наступление к западу от Красного Лимана. Любое замалчивание удара ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару – это поощрение дальнейшей эскалации. И за ближайшие три дня, начиная с субботы, в московском регионе может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Далее подробнее. Под контроль российских военных в зоне СВО за неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск «Юг», напомнили в ведомстве. Группировка войск «Запад» в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернищиной и Шейковкой Харьковской области. Группировка «Север» взяла под контроль Петроивановку Харьковской области, а подразделения войск «Центр» вывели противника из Васильевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что касается Красного Лимана в ДНР, то по данным российского оборонного ведомства, наши подразделения за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. В Калининграде состоялся очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, которые возглавляли, соответственно, генеральный директор Росатом Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По итогам консультации Лихачев сообщил журналистам, что переговоры с МАГАТЭ прошли результативно. Впервые с 2022 года договорились о ряде практических шагов. По его словам, значимую часть проблем смогли решить исключительно благодаря миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ своим присутствием обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП Днепровская КАЭС, отметил глава госкорпорации, добавив, что любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару – это поощрение дальнейшей эскалации.
2: Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов – это поощрение к дальнейшей эскалации ударов как по инфраструктуре станции, так и по самому городу. Хотя, сам себя поправляю, сам город и есть главная часть инфраструктуры безопасности станции. Люди – главные носители этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилище топлива или ядерный реактор. И сегодня мы еще раз говорим, что главный наш результат – это привлечение внимания МАГАТЭ и через МАГАТЭ всего мирового сообщества к тому, что творится последние недели в Энергодаре.
1: Гросси со своей стороны заявил, что готов предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем АЭС, включая энергоснабжение станции. По его словам, целостность атомных объектов является абсолютным приоритетом безопасности.
3: Никакие атаки против любых АЭС невозможны и неприемлемы, будь то Запорожская атомная электростанция, Бушерская, Барака, Курская, тут нет исключений. Физическая целостность любого атомного объекта является абсолютным приоритетом безопасности.
1: Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что России были обоснованы претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки по Запорожской АЭС и Энергодару в последние месяцы. Он добавил, что Россия будет искать с агентством возможность освещать проблему. На топливном рынке России фиксируется нехватка топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Об этом сообщил журналист и вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральной антимонопольной службе и ее региональным управлением необходимо внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста, добавил Новак. Ранее вице-премьер сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал Новака проработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь Новак доложил главе государства, что несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. Уровень погодной опасности в московском регионе повышен с желтого до оранжевого в связи с ожидаемыми сильными осадками и шквалистым ветром, сообщили в гидрометцентре. Ранее в гидрометцентре рассказали, что до воскресенья 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами до 80 мм, что составит для столицы до 90% от месячные нормы. Подробнее ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
4: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы. И шквалистое усиление ветра мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
1: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Фенербахче работает над трансфером нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе турецкого клуба «Мейсон Гринвуд» из Марселя. Однако Фенербахче также прорабатывает альтернативные варианты с переходами Луиса Энрике или Малкома из «Аль-Хиляля». Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запросы сделал и итальянский «Наполи». Юрген Клопп в ближайшее время будет представлен в качестве наставника сборной Германии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее этот пост освободил Юлиан Нагельсман. С 25 года клуб занимал должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт был рассчитан до конца 29 года. До этого на протяжении 9 лет работал главным тренером Ливерпуля. 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник направил официальную апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ по делу о своей дисквалификации. Об этом он сообщил сам. Напомню, 3 июля Крамник был дисквалифицирован на год за публичное обвинение в адрес шахматистов Навары и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синь Жаньсунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 25, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 29, в Челябинске небольшой дождь, плюс 28, в Рязани дождь, плюс 26, в Краснодаре малооблачно, плюс 29, в Майкопе небольшой дождь, плюс 27, в Ставрополе переменная облачность, плюс 24, в Нальчике небольшой дождь, плюс 24, в Донецке ясно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой небольшой дождь, температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с сильным локальным дождем, температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
6: Продолжаем соскребать. Это Радио России, главное радио страны, программа «Ржавчина». В студии Илья Канавин и... политический, не побоюсь этого слова, аналитик, политический обозреватель Украина.ру Владимир Скачко, блестящий абсолютно журналист. Человек, разбирающийся и знающий Украину так, как очень мало кто знает. А сейчас у нас будет большая украинская, околоукраинская и всячески по-разному тема. Давайте справочку.
0: Наша справка.
7: Началось то, что давно должно было начаться. Бунты против военкомов украинских ТЦК, которых уже давно называют людоловыми, стали не просто массовыми, но и перекинулись на Львов, в западную часть страны. Ту самую, что годами подавалась как самый оголтелый мотор войны. Теперь этот мотор начинает клинить. Все началось стихийно. По сообщениям с мест, группа сотрудников ТЦК попыталась провести очередную облаву. Обычно в таких случаях жертвы спасаются бегством, а невольные свидетели предпочитают найти место поукромнее. Но в этот раз сотни людей вышли, перекрыли дорогу и заблокировали транспорт ТЦКшников. Пойманных рекрутов отбили. Дальше начались традиционные украинские забавы. Крики и костры из покрышек. Прозвучало несколько выстрелов. Пострадавшие есть с обеих сторон. В июне митинги против ТЦК уже проходили в Кривом Роге, где трактористов и комбайнеров забирали прямо с полей. Отдельные выступления отмечались и в столице. После львовского инцидента официальные лица в Киеве какое-то время не замечали его, но потом все же высказались. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов осудил действия протестующих. На этом все. Но точно ли?
6: Ну, вот... так вот это все выглядело. Картинка, которую уже видели много раз, и смотреть на нее не устаешь. Вот этот самый бунт, абсолютно стихийный. Совершенно возмущенные люди, абсолютно потерявшие всякий страх, чувствующие плечо друг друга, да, И вот это вот, это не в первый раз, на самом деле, такое массовое происходит. Это происходит, если мне память не изменяет, аж во второй раз. На Троещине было в Киеве недавно.
8: Многократно. Прямо во многих городах переворачивали машины.
6: Переворачивали машины, да.
8: Не было так массово, и не было такого единения и людей, причастных к пострадавшим, и самих пострадавших, и посторонних людей, которых, видимо, прорвало желание побунтовать, защитить и избить людей, которые так или иначе представляют эту власть.
6: Это совершенно определенно некое проявление накопившихся эмоций и того, что
8: синергия
6: подавляется. Подавляется, в том числе на подсознательном уровне, я думаю, и самими людьми, бунтовщиками тоже подавляется по тем или иным причинам. Значит, весь этот бунт закончился известно чем. На следующий же день практически все более-менее активные люди мужицкого пола были выявлены, выловлены, и уже тут же в сети появились их всяческие слова, извинения. У нас есть картиночка? Покажем, давайте.
9: Слава ТЦК!
10: Слава ТЦК!
11: Я громадянин України. Вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі в місті Львові району Сихова.
6: В общем, понятно, да? И слава ТЦК, и вибачаємося, и за всю страну, и мне стыдно, и я так больше никогда не буду. И этих видео масса. Очень была выдающаяся картинка с парнишкой, который трясся так, что казалось, что он перед расстрельной стеной, он рыдал и извинялся перед страной, перед все высокопарные слова, которые у него были. Он и перед сестрой, и перед мамой, и перед военнослужащими, и перед ТЦК, и клялся, что больше никогда с ним это вообще случилось. В общем, людей поломали за очень короткий
8: отрезок времени. Выявили, идентифицировали и арестовали. Это ответ тем, кто говорит, каков уровень репрессии в Украине со стороны режима и какой степень информированности и полицейскости этого режима, когда все следят за всеми и на ниве патриотизма и любви зарабатывают очки. От печенюшки до, возможно, какого-то повышения статуса. Все стучат на всех и участвуют вместе, а потом кто первый добежит и расскажет, что твой сосед или твой коллега или твой соученик враг. Это ужасная штука.
6: Причем ужасающая эффективность, вот ты совершенно прав.
8: Абсолютная эффективность режима в подавлении любых проявлений протеста против себя. Особенно если он большой, но он все равно он локальный. Он во Львове. И даже не во всем Львове, а на определенной территории.
6: Это та же окраина, городская окраина. Да. И совершенно определенно ТЦКшники же ездят именно по таким районам.
8: Ну, конечно, не будут же они мажоров. Батальон Монако они не трогают. Не трогают. Они трогают людей, которые...
6: Тех, что попроще, и там ты вряд ли нарвешься на какого-нибудь племянника неправильного, да?
8: И ночью. Люди, огромное количество молодых людей в Украине, и молодых, и старых, и уже и пожилых, сидят, но которые подвержены мобилизации, они сидят дома и месяцами не выходят из квартиры, потому что боятся попасть в сети людоловов. А вот ночью, под покровом ночи, они выходят. И вот туда заезжают эти машины, людоловские машины, и их хватают. Это уже сюр какой-то.
6: Ну, они же и, в общем, достаточно, разнообразят методику свою.
8: Ну, понятно. По наводке работают.
6: Я не встречал раньше, ведь в этом случае, вот во Львовском, там же были привлечены того, что в 90-е называли спортики. То есть, просто бандюки, да, из спортзала. Ну,
8: конечно,
6: это никакие не военнослужащие, даже не... То есть вообще на аутсорсинг.
8: Правильно,
6: на аутсорсинг.
8: Правильно. Им сказали, либо вы идете в окопы, либо вы приводите нам тех людей, которые вместо вас пойдут в окопы. Это абсолютно людоловский бартер людьми. Это страшная штука, но расслоение общества... по принципу инстинкта самосохранения. Либо ты предашь, либо тебя предадут.
6: Ну, как ты относишься к версии, что, в принципе, вот это вот боевые отряды ТЦК — это будущее опричнина Зеленского на поствоенную...
8: Ну, я давно говорю, что это... есть такое понятие — претарианская гвардия. Люди, набранные специально по принципу преданности императору, по преданности хозяину одному. Это вот... Ну, нельзя их назвать самураями, но это вот что-то... Это личная гвардия, которая набрана для охраны режима с одной стороны, а с другой стороны она сейчас выполняет прикладную функцию пополнения живым мясом, расходным материалом в ВСУ. Когда необходимость в пополнении ВСУ отпадет, эти люди уже жить не смогут. Они не вернутся к нормальной жизни. Для них работа в ТЦК – это уже своеобразная индустрия, учитывая те суммы доходов и суммы тех денег, взятых за отмазку от армии, которые крутятся там. Это миллиарды долларов. Это уже самостоятельный организм, который неразрывно связан с этим режимом. Является его условием существования режима и опорой этого режима.
6: Хорошо, слушай, вот я вчера в том числе среди людей, которые в наших СМИ анализировали эту ситуацию, слышал такое мнение, что вот они признаки некоего восстания, которое вот-вот случится на Украине и готовится свергнуть режим. Мне кажется, это, мягко говоря, непонимание полное того, что происходит там.
8: Это выдача желаемого за действительное.
6: Если мы наблюдаем, что людей реально просто убивают даже во время задержания отловов, и происходят некоторые вспышки, которые немедленно гасятся, но... Вместе с тем, помнишь, НАБУ пытались закрыть, и вышли, и были митинги, и были лозунги, и были опять барабаны, и картонки, и чуть ли не Майдан, и надо же, как беспокоило людей. Вот они взяли и вышли, а здесь вот их просто мочат, а они берут и не выходят.
8: А это очень просто. Эва Моралес, бывший боливийский, по-моему, президент, он сказал, Майдан возможен там, где есть американское посольство, и невозможен в США, потому что там нет американского посольства. Под бунты против ТЦК, они обречены на поражение только потому, что нет в обществе отрицания войны как средства решения
6: проблем. И нет в обществе, в политическом пространстве Украины никого, кто взял бы на себя лидерство.
8: Лидерство. И именно говорил, что ТЦК – это только частности. Откажитесь от войны как средства решения всех проблем. Не нужны будут ВСУ, не нужны будут люди в окопах, и не нужны будут людоловы, отлавливающие людей на убой. Ну... А так, пока война существует, не будут эти ТЦК. Вот говорят, давайте поменяем, назовем
6: были военкоматы,
8: теперь ТЦК переименуем по-другому. Но они будут делать все равно то же самое.
6: И теми же самыми садистскими средствами, потому что неоткуда им просто их брать. Если бы было откуда брать, можно говорить о какой-то реформе, о вменяемости, мобилизации нравов, и прочее. Да. А если неоткуда людей брать, то как ты их будешь брать? Только таким образом. Причем они абсолютно безнаказанны.
8: Абсолютно.
6: Им можно делать абсолютно все.
8: Претарианская гвардия, она тем и хороша, что она вне закона. Она сама закон. Все ее действия, это закон вот в моменте, что называется.
6: При этом, Володь, я хочу вот о чем поговорить. У нас, да, мы должны успеть. Это не картинка того, что вот назревает революция. Нет, никакой революции в связи с ТЦК не назревает. Не назреет и не вызреет.
8: Нет.
6: А это картинка того, что будет после того, как закончится война. Вот это картинка того, во что превратятся взаимоотношения между вернувшимися с фронта и теми, кто остался. Это будет картинка того, как будет украинское общество осваивать поствоенного себя, поствоенную жизнь. Это признаки будущей гражданской, войны. Не побоюсь этого слова, войны.
8: Я бы назвал, я давно об этом говорю, что Украину ждет всемахновщина. Война всех против всех по разным причинам.
6: По той простой причине, что тогда появятся люди, которые очагово будут собирать вот эти вот самых пассионариев вернувшихся, делать, сколачивать из них свои банды, гвардии там и претарианцев, да, которые будут воевать и с друг с другом, и внутри общества начнется вот этот вот управляемый как бы хаос.
8: И появится месть. Те люди, которые вернутся, отвоевав, вернутся и увидят, что на их жируют...
6: Кто его в бусик паковал, да?
8: И по чьей вине погиб брат, сын, муж. И вот если эта месть выплеснется, если ее не удержат...
6: Она выплеснется. Будет... А куда она денется, Володя?
8: Ну, например, ТЦК могут организовать... Это прокси криминальные структуры, которые, напичканные деньгами, оружием и опытом, могут просто уйти в Европу и влиться в криминальные структуры там. Это уже будет проблема Европы. Кровавая, страшная, но проблема Европы. Но те, которые останутся, это будет основа для криминогенной, невероятно криминогенной ситуации в той Украине, которая останется в любом статусе.
6: Ну вот, кстати, о Европе. Европа уже начинает готовиться потихонечку, в том числе и законодательно, к этому самому периоду поствоенному украинскому. Они начинают превентивно пытаться защититься от того, что может хлынуть туда к ним.
8: Закрывают войны. Границы, ограничивают без виз, за которые стояли все в кружевных трусиках. Все сделано. Но вы же понимаете, когда закончится война, когда в окопах исчезнет потребность в таком количестве людей, эти люди вернутся. А это десятки тысяч солдат, которые с поствоенным синдромом, которые вернутся и которые...
6: На территорию, где нет экономики, кстати.
8: Где вообще ничего. Ну вот многие в армию шли и уходят, и смиряются с пребыванием в армии, потому что там хоть какие-то деньги есть, хоть какие-то средства существования, хоть что-то можно послать своим родным. То, вернувшись в страну, в которой нет ничего, они вынуждены будут добывать себе средства к существованию. А как? А где? А каким путем? Только через передерибан. А передерибан – это всегда схватки, это всегда война, это всегда гражданская война в каждом дворе. Это самое страшное, что может быть. Я не знаю, как они там думают, но это вот единственное...
6: Я думаю, что они так и думают. Мне кажется, что эта ситуация неизбежна.
8: И мне, к сожалению, кажется... А главное, что на нее сейчас в Киеве никто не хочет смотреть. Власть, придержащая в Киеве от самых верхов до низов, которые имеют возможность сдриснуть, они об этом даже говорить не хотят. Они закрываются. Это даже не страшно.
6: Мне кажется, они об этом не то, что не хотят. Им смысла нет. Это не их проблема. Это проблема тех, кто
8: останется,
6: кто придет к власти и будет у власти после того, как закончится война. Да. И это будет не коллективный Зеленский. Нет. Это будет какой-то другой коллективный. Но уже не Зеленский. А вот это вот вся шатия-братья совершенно
8: не повезет. И части коллективного Зеленского одно утешает, что не повезет той части коллективного Зеленского, которая не успеет добежать до канадской границы. Их поймают, вот им будет весело. Их не заставят просто кричать «Да здравствует антизеленский!» Там будет страшное.
6: Ну вот это вот, кстати, мы вначале говорили о быдлячьей недодипломатии нынешнего времени, да? А вот это вот как бы культура унизить, унижение... Да, публичного. Вот ты поймал своего врага, тебе его непременно нужно публично унизить. А ведь это же началось
8: с Майдана. И в 2004 году некоторых людей. Но тогда больше становились на колени в знак какого-то единения и очень редко ставили на колени врагов.
6: А вот на втором, в 14-м уже ставили на колени. Обязательно унизить.
8: Поставить на колени, заставить
6: каяться. Чтобы был позор. чтобы был позор. А это тоже как бы новая как бы культура. И,
8: это очень тревожная культура. Это в стране, это происходит в стране, в которой вырвались наружу животные инстинкты, в которой не было ни культуры, ни правовой культуры, ни юридической.
6: Вспомним Юрия Лотмана. Юрий Лотман говорил: культура нужна человеку, человечеству, для того, чтобы сохраниться как виду. Из человека культуру, он превращается в другой биологический вид. Мы это наблюдаем и
8: в пределах всего государства. Потому что существует государственное объединение без культуры.
6: Ну вот и поговорили. Ну что ж, спасибо. Будем сейчас слушать следующую нашу часть. А она будет крайне интересна.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
13: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
12: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
13: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
15: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Ржавчина.
1: Это «Радио России». Продолжаем соскребать в студии Илья Канаин и Владимир Скачко. А у нас сейчас очень деликатная, с одной стороны, а с другой стороны, очень яркая и страшно болезненная тема. Давайте справочку.
2: Наша справка. В России отметили День семьи, любви и верности. Праздник относительно новый, наполненный очень глубоким и правильным смыслом. Вот только в медиапространстве в этот день царило форменное безумие, отличился Самарский университет. Уважаемый вуз решил поздравить граждан открытками, четырьмя штуками. На всех изображены русские девушки, а вот с их избранниками чуть сложнее. Азиат, европеец и, наконец, чернокожий. Видимо, в Самаре решили, что традиционные семейные ценности в нашей стране выглядят именно так. Пока одни разглядывали открытки, другие меняли семейный кодекс. Депутаты Госдумы захотели прописывать в брачном договоре последствия измены или домашнего насилия. Изменил – квартира достается супруге. Поднял руку – выплачиваешь компенсацию. Показательно, что в этой инициативе даже не рассматриваются варианты, когда жена изменяет мужу или методично его лупит. А таких случаев, к слову, масса. Но вернемся к скрепам. В Москве в честь праздника прошла торжественная церемония бракосочетания роботов Роберта и Матильды. Креативщики, видимо, думали, что это смешно. Но нет.
1: В общем, какой-то сюр, каша в головах. Людей с этой кашей допускают к каким-то ресурсам, в том числе медийным. Какая-то совершенно ерунда. Надо про это на самом деле говорить, возвращать все в здравый смысл, в человеческое русло. Помогать нам будет сейчас в этом Ольга Старушко, поэт, журналист из города Севастополь. Очень умный, очень тонкий человек, говорить с которым одно сплошное удовольствие. Оль, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Илья Владимир и дорогие радиослушатели. Давайте про праздник.
1: Да, давайте про омраченный праздник. У меня я когда эти открыточки увидел, четыре штучки самарские, я вспомнил, что год назад я видел ролик украинский, который рекламировал будущее, европейское будущее. И там, значит, сведомый украинец с дочерьми, значит, в Европе, дочери все по-европейски повыходили замуж, и вот у него уже правнуки, и желтенькие, и метисы, и коричневенькие, и за ним ухаживают его там эти самые тоже негритянского и азиатского вида лидера. И вот это вот есть будущее, светлое европейское будущее. А, причем почему-то всегда барышни оказываются в числе тех, кто становится призом для
4: других. Становятся жертвой семейного мультикультурализма.
1: Это сексизм какой-то, Оль, нет?
3: Три у Будроса сына, как и он три Литвина. Мы же все помним. Конечно. Молодая полячка, конечно, приз. Значит, я вот вам попытаюсь начать с конца итог своих размышлений, после того, как я тему сегодняшнюю узнала. Вот всяческие нелепости вокруг этого праздника, это сигнал, что праздник ищет свою нишу в культуре, он просто еще молодой. А праздник сложный. Сложный почему? Это один из немногих случаев, когда у нас православный праздник сочетается со светским, причем рожденным вот в этой светскости совсем недавно. Он же на государственном уровне только 22-го года празднуется, правильно? Ему 4 года.
4: Да.
3: Ну вот как-то так.
1: Слушайте, а чего мы там не поняли-то в нем, вот интересно? Роботы есть, извините, негры есть. А праздника нет.
4: Где здесь семья, любовь и верность?
1: Как в том анекдоте, вот. Помните, в продажу поступили поддельные новогодние игрушки. Они блестят, как настоящие, висят, как настоящие. Они даже бьются, как настоящие, а радости от них никакой, да?
3: Вот. Ой, да, с языка сняли, не поверите. Вот я думала ровно про эту же метафору. А, смотрите, у нас есть три группы людей, которые вот с праздником чудят. Обычные граждане, чиновники и коммерсанты. Вам с каких начать?
1: Ой, давайте с коммерсантов. С чего попроще?
3: А потому что, значит, вот любые попытки проявить какую-то инициативу когда тебя заставляют сувенирчик купить, там, на ромашке погадать, ну, в общем, все за денежку, вызывает у людей еще более сильное отторжение, чем попытка выжать норму любви за один день, это чиновничьи, да, за нее отчитаться и насильно раздать всем грамоты или всем надеть одинаковые свадебные костюмы там на фестиваль свадеб. А коммерсанты — главное зло, но они же всегда вам будут пытаться всунуть, что елочные игрушки, что День семьи и верности. Вот, как гномы воспринимают всемирный потоп как повод для распродажи полотенец.
1: Хорошо. Спасение есть?
3: Смотрите, вот проще всего в этой истории православному человеку. Ну, во-первых, потому что в этой традиции праздник значительно старше. Это раз. И, во-вторых, спросить совета, как его отмечать и как к этому подходить, можно, а, у духовника, б, у членов своей общины, у других прихожан. Ну, знающие люди посоветуют. И вообще там каким-то образом вот выработано отношение. У нас же основная проблема связана с чем? Вот именно с точки зрения светскости этого праздника оболочки ритуалов для него еще не создано толком. И вот кто в лес, кто по дрова. А самое печальное, знаете, еще в чем заключается? Я вот очень часто, как человек на словах повернутый, рассказываю всем, что Олимпиада и юбилей – это не даты, а временные промежутки.
1: Угу,
3: да. А потому что юбилей наступает, когда человеку исполняется 49, 77 – это число Юпитера. И вот юбилей – это период с 49 до 50, когда ты должен вот это вот прожить и подойти к новому порогу. То же самое Олимпиада – это перерыв между спортивными состязаниями длиной в несколько лет, а не собственно, то, что мы сейчас этим словом называем. Так вот, День любви, семьи и верности должен проходить 364 дня в году.
1: Вот.
3: А на 365-й в праздник можно подвести итоги, но только не с раздачей грамоты, неформально. И сказать, а вот сколько мы всего за это время прошли, да, сколько лет добавилось к нашему семейному стажу. У нас, например, с мужем вот через месяц добавится столько, что будет ровно 40. Вот,
1: вот. Эва.
3: Да, и вот если итоги собираются неформально, подводятся, да, там, с теплом, с личным отношением, придумать-то можно разные интересные, но только так, чтобы оно людей за сердце потрогало, а не чтобы грамоты пошли.
1: Ну, конечно, и потом, все равно, любой праздник обязательно связан с ритуалами. У нас нету, не прижились еще никакие ритуалы, связанные с этим самым днем любви и верности, да?
4: Но семья-то у нас есть. Любовь и верность – это самая надежная основа семьи. А он вот может начинать даже день любви, верности и семьи как организации или ячейки коммунизма, которая объединяется и зиждется на любви и на верности. Но какое отношение к этому имеет вот эти вот всякие фриковые, фейковые попытки втиснуть мультикультурализм. В Украине есть такой анекдот. Иван говорит Петру: знаешь, Петро, мой сын женился. Говорит: так классно, здорово, я тебя поздравляю. А что ты такой грустный? Говорит: потому что жена у него Степан. Понимаете? Вот эти всякие полуфейковые праздники, псевдопраздники, они основа, это такие вот дырочки для проникновения в нашу мораль, в наше празднование, в нашу жизнь, каких-то вещей, которые извращают основополагающие принципы жизни общества.
1: Оля, вам кажется, это преднамеренно было сделано или просто так случилось?
3: Да. Я думаю, что от глупости и еще от желания соригинальничать. Ну, потому что вот когда я говорю, допустим, традиция именно православная у людей в головах как-то не очень укоренена, а вот с точки зрения светскости, ну, надо же поярче, надо же как-то блеснуть. Вот. И вот получается, что...
1: Мы же живем, в принципе, извините, я вот подхвачу мысль. Мы, в принципе, живем во время, когда сущность содержания и смыслы бледнеют, перестают иметь значение, а значение имеет... Форма.
4: Да,
1: замещается формой.
4: На второй...
1: Поэтому, да, кривляние возникает. Да, на том месте, где должно быть содержание...
4: Кривляние,
1: ерничание, которое описывается одним словом – креатив.
3: Ну, я на эту тему поржить могу сутками, но я скажу так, смотрите, вот до тех пор, пока любой вот такой день, как праздник, будет датой, вот в календаре один день из 365, да, и именно как к датскому празднику к нему будут относиться, то чиновники будут навязывать нормы, ну, то есть, типа, вот, не знаю, вот, там, массовые принудительные семейные фотосессии, мастер-классы по изготовлению семейных оберегов. Это вот как флаг развернуть или свечку поставить, ну, я имею в виду, на площади фигуру выложить.
1: Подарил самое большое в мире обручальное кольцо.
3: Это уже немножко из другой оперы, но вот смотрите, то есть у бюрократов это навязать всем норму, а потом отчитаться за массовость, у, боже упаси, вот этих вот творческих людей, как бы так соригинальничать, потому что датский праздник единственный в году, это просто инфоповод и медийный повод, да, и надо ярче высверкнуть, а дальше там хоть не расцветай. Ну и вот и остаются третьи, это вот люди, которые в храм не очень ходят и как бы с духовником не очень советуются, муромских преданий напрочь не помнят, а про единственный в России агеографический классический книжный источник, описывавший, собственно, семейные традиции на основе преданий о Петре и Февронии. Так он в середине 16 века вышел, и с тех пор вот только как подарочное издание, если кому-то попадется. Люди и не знают о том, что такая книга существует. И вот что делать, куда крестьянину податься, да, как в фильме про Чапаева? Вот, к чиновникам не хочу, к коммерсантам не хочу, к этим мальчикам и девочкам, которые ничего про семью и верность еще в принципе понимать не могут, у них стаж небольшой, тоже не хочу.
4: Так может отменить актуальную отчетность, добавить больше вот протокольную, и не протокольную, а протяженную весь год душевность в праздновании?
3: Вы не поверите, я вот однажды говорила, что в ЗАГСах, где принимают заявления о разводах, должен висеть плакат, сколько семей спасла тарелка горячего супа.
4: Вот об этом. Самый мужественный человек не только тот, который ДОТ штурмует, а тот, кто выполняет свои обязанности честно, достойно и прилично каждый день. Вот кто герой. Это же тоже общеизвестная банальная штука.
3: Ну вот, если бы у нас больше думали о том, сколько семей спасено, да, и что весь год должен быть сплошным днем любви и верности и семьи, может быть, как-то, ну, я очень надеюсь, что какие-то люди, которые много усилий в этой области предпринимают и не на показ, все-таки что-нибудь из года в год выконструируют. Но поймите одно, вот ритуал как привычка ежегодная – для того, чтобы выработаться, он хотя бы лет 15 должен просуществовать.
1: Да, само собой, нет, это безусловно так. Но пока он будет вылепляться из самого себя, там такое может, Господи, вылепиться, что...
4: К сожалению.
1: Да, надо как-то этому противостоять. Давайте будем за этим тщательно следить и как-то корректировать своими силами.
4: Ну, мы же никуда не денемся без любви, семьи и верности.
3: И верности, да.
1: Оля, очень на вас рассчитываем. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Ольга Старышко, поэт, журналист, поэт, не поэтесса, поэт. И это чудесно. Ну что, через короткую паузу у нас будет следующая тема. Ох, задорная. Ой-ой-ой-ой.

0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
2: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
3: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: В эфире программа «Люди и песни».
5: Первый советский твист «Черный кот» появился на свет в 1963 году. Вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова вспоминала, что собиралась за покупками, когда муж сообщил, что ему пришли в голову несколько забавных строчек. И когда она вернулась из магазина, Танич прочитал ей стихотворение про невезучего черного кота, которое поначалу показалось ей несколько странным. А вот композитору Юрию Саульскому, а именно ему Танич принес листочек с текстом, стихи понравились. Он сел к инструменту и быстро придумал мелодию. Не исключено, что его вдохновило произведение американского джазмена Арта Блейки «Are You Real», которое Саульский, один из крупнейших знатоков джаза в Советском Союзе, наверняка слышал не раз.

0: Люди и песни.
1: Юрий Саульский попросил исполнить песенку про черного кота Тамару Мишу.

люди и песни. После того, как «Черный кот» прозвучал в популярной радиопередаче «С добрым утром», песня мигом превратилась в большой шлягер. Правда, Юрий Саульский рассказывал, что многие коллеги после появления «Черного кота» упрекали его: «Юра, как ты мог? Ведь ты же серьезный музыкант». Впрочем, были и другие проблемы. Песню обвиняли в пошлости и в результате периодически запрещали передавать по телевидению и радио. Ну а в 80-х «Черный кот» пережил очередной пик популярности – благодаря исполнению солистки группы «Браво» Жанны Агузаровой. После того, как непредсказуемая уроженка Марса Иванна Андерс покинула «Браво», песню стал исполнять новый вокалист группы Валерий Сюткин. Через много лет, уже выступая сольно, Сюткин как-то в шутку пообещал Михаилу Таничу, что будет петь «Черного кота» на всех своих концертах. Вскоре поэт ушел из жизни, а Валерий Сюткин до сих пор держит слово. Ни одно его выступление не обходится без «Черного кота».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Прокуратура Москвы предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой телефонные аферисты похищают деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи. Как это работает?

0: работает. Человеку звонит злоумышленник и, выдавая себя за сотрудника сотового оператора, предлагает улучшить качество мобильной связи либо оценить работу сотового оператора. Для этого аферисты якобы подключают клиента к чат-боту, куда присылают ссылки на приложение и инструкции по его установке. Естественно, после скачивания такого приложения злоумышленники получают удаленный доступ к устройству человека, после чего похищают деньги. Продолжают обманщики присылать фальшивые постановления о якобы возбуждении уголовного дела. Такие бумаги рассылаются от имени представителей силовых структур. Но эта схема расширяется. И теперь не против определенных людей, а для всех, про кого аферисты знают все, что им нужно знать. Фамилию, имя, отчество и прочие персональные данные. И когда на почту человеку приходит постановление о возбуждении дела за подписью якобы сотрудника ФСБ, МВД или Следственного комитета, для неосведомленного человека такой документ выглядит убедительно, так как у него есть печати и ссылки на соответствующие статьи Уголовного кодекса. Как правило, такие фейковые фальшивые документы приходят на аккаунты россиян, через которые они авторизовались в онлайн-магазинах и на сайтах и сферы услуг, отметили специалисты, потому что их проще взломать злоумышленникам. Любимое поле, на котором работают мошенники, это когда они притворяются, что борются с мошенниками, ведь это их естественная среда, и они хорошо знают свое болото. Неудивительно, что россияне стали получать предложение установить на смартфон якобы антивирус, защиту от компьютерных вирусов. Могут представиться телефонным оператором. Это может быть предложение в электронной почте, в мессенджере, могут позвонить по телефону, а потом отправят на телефон жертве обмана вредоносный файл вместо защитной программы. Как правило, такой файл содержит шпионскую программу. При этом по большей части такие атаки осуществляется на телефоны с операционной системой Android, подчеркивает эксперт. Шпионская программа дает злоумышленникам полный контроль над телефоном жертвы. Кроме того, преступники рассылают письма якобы от силовых структур, где уведомляют, что человек якобы подозревается в серьезном преступлении, и надо предоставить документы, список которых предлагается скачать по ссылке. Естественно, тот, кто придет по ссылке, установит себе программу для шпионажа. А еще аферисты стали присылать фальшивые медицинские карты, электронные. На смартфон или компьютер загружается фейковая выписка из амбулаторной карты, а параллельно идет скрытая установка шпионской программы, которая позволит злоумышленникам удаленно пользоваться, скажем, смартфоном или выгружать данные, которые им нужны. Будьте осторожны, не переходите по ссылкам, не доверяйте никаким письмам и угрозам. Все проверяйте. Не дайте мошенникам заработать.
1: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Благодарю вас. Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали.
1: Радио России представляет «Театр у микрофона».
3: Начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история.
1: Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Радиоспектакль по одноименному произведению.
2: Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
1: Одинокий, бедный чиновник из Петербурга, назвав себя мечтателем, живет в мире грез. Однажды, гуляя по ночному городу, он встречает девушку Настю и влюбляется в нее.
2: И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я обратился и шагнул к ней.
1: Сердце Настеньки принадлежит другому, поэтому она не оценила душевных порывов мечтателя.
3: Я смеюсь тому, что вы сами себе враг.
1: Чем станет для юноши неразделенная любовь? Крушением надежд или незабываемым мгновением счастья?
2: Я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого.
1: Слушайте радиопостановку «Белые ночи» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
4: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
1: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. Ни пуха, ни пера. Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
1: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
1: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные поразили объекты ВСУ. Киев не склонен к мирному регулированию конфликта. И желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Санкт-Петербурге 11 июля. Далее подробнее. Вооруженные силы России за прошедшую неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО, в том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, поражены также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4975 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
2: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Песков также сообщил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США может быть оперативно согласован и проведен. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для нужд агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания с участием главы министерства. В настоящее время совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ, говорится в сообщении. Министр энергетики Сергей Цивилев напомнил о введении временного запрета на экспорт дизельного топлива как одной из мер по укреплению ресурсной базы. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал вице-премьера Новака проработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь, Новак доложил главе государства, что, несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. Дональд Трамп заявил, что он подготовил инструкции на случай, если Иран убьет его. Об этом президент США сказал в интервью «Нью-Йорк-Пост». Телеканал CNN сообщал, что Трамп возвращался в четверг с саммита НАТО в Анкаре не на новом авиалайнере из-за опасений за безопасность на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, сотрудники служб безопасности решили, что старый авиалайнер в создавшейся ситуации лучше подходит для главы государства. Ранее в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента. Очередное осквернение советских воинских захоронений, на этот раз в Нидерландах, является прямым следствием многолетней политики Запада по вскармливанию нацизма на Украине и в собственных странах. На это указал официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что произошедшая непосредственная зона ответственности западных стран. Неизвестные осквернили более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище Эревелд в голландском Лездене. А власти Нидерландов называют произошедшее делом рук неких вандалов. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Санкт-Петербурге 11 июля, сообщила пресс-служба губернатора города. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водители и пешеходов просят проявлять особую осторожность. По данным главного синоптика города Александра Колесова, 11 июля в Петербурге ожидается жаркая погода с температурой до 28-30 градусов. Самым дождливым днем на этой неделе в московском регионе будет воскресенье, а за ближайшие три дня, начиная с субботы, может выпасть до 90% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начало следующей недели дожди продолжатся, но не с такой интенсивностью.
3: Столица нашей Родины в выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальные для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Фенербахче работает над трансфером нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает «Экип». По информации источника, первым номером в шорт-листе Фенербахче значится Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты с переходами Луиса Энрике и Малкома из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал Наполи. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Тем временем организация World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Баскетбол. Пресс-служба единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. Но в турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта.
1: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 28, в Перми небольшой дождь, плюс 21, в Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 28, в Элисте небольшой дождь, плюс 29, в Махачкале малооблачно, плюс 32, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 23, в Грозном небольшой дождь, плюс 30, в Херсоне ясный, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с сильным локальным дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Ветер юго-восточный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
2: Sounds charming.
3: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это необычный выпуск программы лютой рок-н-ролльной о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутиля», что в переводе с латыни означает «бесполезное золото». Искали мы золото всем скопом наших, так сказать, музыкальных работников музыкальной отрасли здесь в самом конце мая, на финале московской части, да и вообще на финальной части замечательного Рево-феста в прошлом, который назывался, как вы помните, Revolution Fest. Я был в жюри, я слышал эти 10 уникальных коллективов, которые вышли в финальную часть. И хочу вам сказать, что рок-н-ролльная отрасль наша, да, есть и такая, в общем, с одной точки зрения, с одной стороны, моей точки зрения, немножечко, так сказать, конечно, страдает, а с другой стороны, есть за что и быть спокойным. Все вот эти вот аспекты мы сегодня будем разбирать в этом специальном эпизоде программы «Аурум Инутиля» вместе с Иваном Тахомой, менеджером музыкального лейбла «Правда Музыка», московским менеджером Всероссийского фестиваля «Рево Фест». Иван в студии программы «Аурум Инутиля». Иван, привет.
4: Здравствуйте всем.
3: Ну что, прошел фестиваль очередной? Рок-н-ролл-то жив? Что ты думаешь по этому поводу теперь?
4: Ну, я никогда не сомневался, что он жив. Он никогда и не умирал, кстати, несмотря на то, что системно хоронят раз в поколение. Но появляются новые люди, для которых он по-прежнему жив, здоров и никуда не делся.
3: В этом году у тебя какие впечатления? То есть прогрессирует движение рок-н-ролльное московское или не московское? Кстати, команды, которые вышли в финал, не все московские были?
4: У нас фестиваль имеет региональный характер. То есть в каждом городе отдельно проходит отборочный тур и финал, соответственно. В каждом городе определяется свой победитель, который, соответственно, все победители едут в этот призовой тур от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, пока так. Надеемся, что потом еще география будет расширяться. Ну, пока мы в основном группы играют в Москве, в Твери, обычно Великий Новгород и несколько ОПНРов в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, обычно они еще делают Рево-фест ОПНР. Там в прошлые годы был сад Меньшиков. Вот сейчас мне сказали, в этом году, по-моему, там ремонт у них. И, ну, там, я так, вообще непонятно, можно ли ОПНР в этом году проводить. Поэтому, возможно, все клубные концерты будут. Но, в принципе, в каждом городе там, типа, там 100-200 местной публики собирается. Ну, в зависимости от того, какой город. Вот, для многих групп это, в общем-то, вот этот главный приз наш фестиваля. Это вот возможность поехать в тур с 6 или сколько там дней. Это прямо, ну, первый опыт для многих, возможно, там на ближайшее время такой, сказать, ценнейший опыт.
3: Чем ты можешь объяснить, в этом году в финале, ну, практически подавляющее большинство все-таки было женского вокала?
4: Ну, это как-то вот, видимо, так сложилось. То есть в этом не было никакого-то умысла, то есть предыдущие года было больше мужских. Там, с 22-го года практически пропали у нас англопоющие группы, то есть как бы большинство групп стали петь по-русски.
3: 2/5. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к этой команде, потому что сейчас мы будем слушать как раз песню из их репертуара.
4: Ну, кстати, команда молодая. Насколько я понимаю, они тоже там буквально год или два как активно вот работают в таком составе. Даже они в процессе, я так понял, вот этого года, то, что у нас отборочные концерты были в конце прошлого года, 25-го, а уже полуфинал и финал вот в 26-м году. Там немножко сменился состав, по-моему, какие-то музыканты ушли, кто-то пришел новый. Ну, то есть есть девушка-фронтмен, которая, я так понимаю, напишет все песни, автослов музыки, а команда ей там помогает с аранжировкой. Вот они, ну, опять же, видимо, в связи со сменой состава, видел, прогресс у них наблюдается по уровню. То есть они вот к финалу прям пришли подготовленные.
3: Очень хорошо сыграли, отыграли прямо суперсет. Друзья, ну а теперь, чтобы не быть голословным, я все-таки предлагаю послушать группу 2/5, их песню «Мысли гудят» прямо сейчас в «Аурум Инутиля». Вот я уверен, что вам тоже очень понравится. Погнали! Погнали!

0: Песня «Мысли гудят» победителей Ревофест 2026. Я уж не знаю, кто-то говорит «Революшн», кто-то говорит «Революшн». Мне кажется, «Ревофест» — это очень грамотное и правильное название теперь. Группа «Две пятых» меня поддержит, я уверен. И я спросил Соню Языкову, лидера, вот эту замечательную девушку, веселую, очень подвижную, с прекрасным голосом, которая держала зал. Вы даже не представляете, насколько она уже умеет работать с публикой. Соня! Что дало команде «Две пятых» участие в «Рево-26»?
1: Привет, я Соня, и мы с группой «Две пятых» участвовали в «Рево-фесте 2026». И победили. Дело в том, что все члены коллектива, кроме меня, уже участвовали в конкурсном фестивале в составе групп «Октябрьская заря», «Виа Кринж» и «Люди». А я 2 года подряд ходила и поддерживала ребят, голосовала. Помню, как нервно было в финале. И вот именно поэтому мы особенно сильно стремились к победе в этом году. Моя главная задача — через музыку передавать самые многообразные эмоции. И эта победа означает, что у нас получается. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто пришел на Ревофест. Спасибо группам. И огромное спасибо, что у нас есть возможность играть нашу музыку в разных городах. Москва, Псков, Великий Новгород, Кириши, Санкт-Петербург. Ждите. Я уверена, что в нашей музыке каждый найдет что-то свое.
0: Ну и еще одна композиция группы «Две пятых» под названием «Узнать тебя лучше». Мы прямо сейчас с вами и послушаем в этом эпизоде программы «Аурум Инутиля». Yeah.

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Ну а сейчас я хочу с большим удовольствием представить вам основателя Рева Феста Алексея Мурашова, человека, который тоже прекрасно разбирается и в музыке, и большое ему спасибо за вот этот вот удивительный фестиваль. Леш, как за эти годы Рева Фест менялся и каким он был, по твоему мнению, в этот раз, в этом году?
3: Всем привет. За 13 лет фестиваль Revolution претерпел колоссальные изменения от абсолютно никому неизвестного фестиваля, когда приходилось местами даже уговаривать хорошие коллективы поучаствовать в фестивале. Есть у хороших команд предрассудки по поводу конкурсных фестивалей, а 13 лет назад вообще это, наверное, слово конкурсный фестиваль было, словосочетание конкурсный фестиваль было таким ругательным, потому что было гигантское количество, ну, скажем так, некачественных фестивалей. Конечно, у всех это вызывало подергивание глаза. Но с годами мы, в общем-то, подняли свое реноме на довольно высокий уровень. И сейчас могу сказать, что у нас есть даже некая конкуренция среди групп, чтобы поучаствовать в фестивале. То есть мы можем уже даже выбирать себе участников. А это абсолютно не означает, что группе, которой мы отказали в этом году, не светит участие в следующем. То есть команда развивается, присылает новые материалы, мы отсматриваем, и шансы всегда есть. Что касается этого года фестиваля, то я могу сказать за Питер, потому что, к сожалению, не могу следить за всем фестивалем в Москве, за всеми командами. И вижу, я обычно бываю только на финале. Финал был прекрасный по Москве. Спасибо Ване за это, за подбор команд. Вот. А что касается Питера, то да, действительно, весь сезон. То есть вот многие говорят, что это отборки. Я считаю, что если команда попала к нам уже на первый этап фестиваля, то группа уже участвует в фестивале. Я всегда всем об этом говорю. Поэтому сезон у нас был просто восхитительный, с такими яркими изумрудами, рубинами, бриллиантами. В общем, было круто.
2: А у нас в гостях в студии программы «Аурум Инутиля» Иван Тахома, напомню, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка», московский менеджер всероссийского фестиваля «Рева Фест». Иван, давай поговорим еще и о группе «Маша Мор». Вот команда, которая всех тоже удивила, всех восхитила. Музыка, правда, наверняка не для всех. Что здесь скажешь?
4: «Маша Мор», ну, как бы, это не совсем мой жанр, который я люблю по жизни, но все любят «Машу».
5: Вот, что я хотел сказать относительно фразы «все любят Машу». Но давай профессионально подойдем к обсуждению женских вокалов. Во-первых, мне показалось, возможно, мне просто показалось, да, что что-то со звукорежиссером, что-то со звуком было не так. Потому что было ощущение, что вокалисты не могут так все массово не попадать в ноты. Вокалистки. Мне создалось ощущение, что они себя не слышат. Что касается Маши Мор, замечательная девушка, все у нее прекрасно. Вокальные данные хорошие, но вот она так с надрывом исполняла в некоторых моментах, было за ее связки переживательно. И я понимал, как в прошлом тоже вокалист, что она не слышит себя. Были у тебя потом жалобы к тебе? Вот кто-то обращался из музыкантов с этими нюансами?
4: Ну, так вот с музыкантами сложно сказать, потому что, опять же, для них, для многих выступление, в принципе, на большой сцене – это как бы новый опыт. Не все, в принципе, на такой сцене выступали.
5: А это все-таки клуб «Глостонбери», я напомню. Это большая сцена, где действительно, ну, такой вместительный зал.
4: То есть вообще концепция фестиваля «Рева Фест» в том, что это вот именно локальные команды, и мы как бы стараемся дать им возможность попасть на большие сцены, в том числе на опен-эйр, то есть чтобы группы получили новый ценный опыт, которого в рамках там вот локальной истории одного города, скорее всего, у них возможности получить не будет. И это видно, что некоторые группы, выходя на большую сцену, в принципе, теряются. Угу. Это как бы тоже часть отборочного процесса, то есть, по сути, мы как бы 3 раза, пока они играют там отборочный полуфинал-финал, мы смотрим, насколько они готовы к большой их сцене, насколько они готовы поехать в тур. Потому что были ситуации, когда, например, вот там на отборочном концерте группа вышла, всех порвала, а там в полуфинале уже сцена побольше, там какой-нибудь, там 2 раза зал больше, и они рассыпаются.
5: Почему? Какое этому есть объяснение?
4: Ну, я думаю, что это исключительно вот, какой-то вот, ну, скилл музыкантов. Потому что, по сути, ну, музыка есть как бы творчество, а есть спорт. Когда ты просто вот, ходишь на репетиции, тренируешь там какой-то навык совместной игры, и потом ты нарабатываешь сценический опыт. И чем больше ты играешь, тем лучше ты играешь, тем лучше ты чувствуешь сцену, тем лучше ты чувствуешь публику. Потому что, по сути, как бы, ну, такая тоже сверхзадача наша. То есть мы должны их подготовить, в том числе к возможности выступать там на каких-то опен-эрах, потому что традиционно с нашего фестиваля. Фестиваль «Живой» одну команду выбирает, себе приглашает выступать. Mm-hmm. В этом году еще «Рок-ополчение» в Тверской области фестиваль. Они тоже одну команду выбрали, пригласили. И они должны приехать туда и быть готовыми. Потому что часто там даже нет времени на саундчек. У нас они чекаются перед выступлениями, а там бывает лайн-чек. Приехали, воткнулись, начали играть. Это тоже подготовка. И большинство команд, которые уже прошли вот московский отборочный тур, они уже и в туре в этом призовом себя комфортно чувствуют, и на опен-эрах им легче. Поэтому, ну, это так как будто бы мы тоже их вот к этому готовим. Поэтому тут исключительно, ну, такой-то спортивная тренировка должна быть. Чем больше играет, тем лучше.
5: И это, кстати, было похоже на спортивную тренировку, особенно со стороны вокалистки группы Маши Мор, собственно, самой Маши Мор. Я так понимаю, ее так и зовут, Маша Мор, да? Которая всем,
4: ну, нравится. Это, я так понимаю, псевдоним сценический.
5: Конечно. Давайте послушаем, друзья, песню. Что там за Маша такая великолепная? Вот вы сейчас и услышите.

0: Это была песня, друзья, ну, как вы поняли, тот самый коллектив «Маша Мор», замечательная Маша с вокалом своим незабываемым. Песня называлась «Начнем сначала». И задам-ка я вопрос и Марии тоже по этому же поводу. А что дало команде «Маша Мор» участие в «Рева-фесте» в этом году?
1: В первую очередь для нас участие в «Рева-фесте» это была прекрасная возможность заявить о себе в новом составе, сыграть классную музыку для классных людей на отличной площадке, которую «Рева-фест» нам предоставил, и напомнить о том, что мы играем давно, играем классно, играем всегда бодро, живо, иногда злобно, готовим новые релизы, так что... Ребята, которые с нами месились на «Рева-фесте», вам привет, stay tuned. В скором времени будут новые анонсы. И для тех, кто не был, ну, вы тоже присоединяйтесь, потому что скоро здесь будет достаточно жарко.
0: Но коллектив «Маша Мор» с вот этой эффектной девушкой во главе, конечно, бы не был бы настолько бы эффектным, если бы не пытался бы исполнять песни и на английском языке. Один из таких треков — «Fair Wind». Я предлагаю вам тоже, друзья, прямо сейчас послушать в программе «Aurum Inutile».

0: Группа «Маша Мор» с композицией «Fair Wind», друзья. Ну, сегодня, как вы поняли, я вам представляю свой собственный хит-парад из трех коллективов, который, на мой взгляд, был, ну, самым выдающимся на прошедшем Рейва-фесте в клубе «Glastonbury» в самом конце мая. Это коллектив «Две пятых», я напомню. Это коллектив «Маша Мор». Это все женские вокалы. Я уверен, что вам понравится и третья группа, но давайте вернемся к основателю фестиваля Рейва Фест Алексею Мурашову. Леша, тебе какие группы лично понравились больше и почему?
1: Ну, давайте, наверное, рассуждать про московский финал. Все эти команды я видел впервые. Я никогда не слушаю группы до финала и, собственно, воспринимаю это именно вот как прямо здесь, прямо сейчас, то, что слышат уши и видят глаза. Я совершенно точно могу выделить две группы. Это «Две пятых» и «Альтаир». Это группа, у которой, на мой взгляд, ну, по крайней мере, есть песни, которые мне в сердечко точно попали. Значит, это в моем мире это такие вот хиты, хитовые песни. А очень понравилась группа «Плюс 58». Абсолютно крутанские дядьки, энергетика просто сумасшедшая, все плотно, качественно, прям вот рок-рок. И порадовало, что парни абсолютно простые в общении. Собственно, вместе с этими группами, и «Альтаир», и «Плюс 58», мы их позвали на 29 июля в Life Stars. Там стартует наш Revolution Best Tour. Еще раз увидимся, с удовольствием послушаю их еще. И, наверное, еще отмечу группу «Маша Мор», тоже восхитительная исполнительница. Великолепные ребята, инструменталисты. Все очень круто сыграно. Вот, пожалуй, вот такие группы отмечу из московского финала.
0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumandnutele.ru или aurumandnutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. «Аурум» и «Нутеле» радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us. «Аурум» и «Нутеле».
2: Бесполезное золото.
0: Алексей Мурашов, друзья, делился своим мнением, основатель Рейва Феста только что. Вы слышали его мнение, а я бы хотел бы сейчас и третью команду представить. Третья команда — это группа, мужской коллектив с мужским вокалом. Когда парни выскочили на сцену Glastonbury, я удивился, потому что самые последние, они вышли на сцену, и тут же прям энергетика, знаете, зал прямо всколыхнуло. Ну, настолько уже это была, конечно, чего ж тут скрывать, профессиональная группа, называлась она «Плюс 58». Прямо сейчас давайте послушаем их трек «Никуда». Команда «Плюс 58» в моем личном хит-параде, занявший первое место, безусловно. Но из тех, кто участвовал, вот это вот десятка рок-коллективов, финальных команд в Рейва-фесте, который прогремел в Glastonbury в конце мая.

0: Лидер команды, гитарист Константин Золотов, лидер группы «Плюс 58», песню «Никуда» вы только что слышали. Костя, ну а тебе-то участие и твоему коллективу участие в прошедшем фестивале, что лично, какие очки, какие баллы, какие, так сказать, титулы и звания принесло?
1: Если честно, очень многое. Ну, во-первых, он заставил нас выйти из зоны комфорта. Мы перестали делать все, как обычно, и начали искать, чем можем стать лучше. Именно благодаря фестивалю мы подготовили обновленную программу и впервые ее сыграли. Также мы серьезно поработали над своим сценическим образом. Хотелось, чтобы зрители не только услышали нас, но и увидели настоящих «Плюс 58» такими, какими мы себя чувствуем на сцене. Заодно удалось решить и важные технические вопросы. Мы наконец-то настроили ушной мониторинг так, чтобы на сцене чувствовать себя максимально уверенно, ну и сосредоточиться чисто на игре. Но, наверное, самое главное, что дал нам Рева, это люди. Мы еще раз убедились, что у нас самые крутые поклонники. Их поддержка чувствовалась на каждом этапе фестиваля. Сообщения, комментарии, голоса, их эмоции, все это действительно придавало нам сил. И было очень приятно ощущать, что нас тепло приняли люди, которые раньше вообще не знали о существовании «Плюс 58». После выступления к нам подходили, знакомились, делились впечатлениями. Ну, это, сами знаете, дорогого стоит. Отдельная гордость, ну, это выступление в финале на большой сцене клуба «Гластонбери». Для нас это был особенный момент. Играть перед полным залом, видеть реакцию зрителей и чувствовать эту невероятную энергетику. Именно ради таких моментов и хочется творить музыку. Еще фестиваль познакомил нас с отличными музыкантами из других групп. Было здорово пообщаться, обменяться опытом, ну и просто провести время с людьми, которые также живут музыкой, как и мы. Ну и напоследок, наше выступление в финале было запечатлено на видео, и, пожалуй, это самое крутое видео у нас на данный момент. Скоро мы его опубликуем на всех площадках. Спасибо фестивалю Рева за этот опыт, эмоции и благодарность каждому, кто был рядом с нами. Ну и, возможно, это только начало.
0: Константин Золотов, друзья, лидер группы «Плюс 58». Только что вы слышали его мнение. Впереди нас с вами ждет еще один трек группы «Плюс 58». Но у меня, забегая вперед, вопрос к основателю Рева Феста Алексею Мурашову. Леш, ну и напоследок, есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации для тех, кто будет пробовать свои силы в отборе Рева 2027?
2: Ну, что можно пожелать людям, которые занимаются любимым делом? Ребят, обязательно продолжайте делать то, что делаете. Не слушайте никого. Ну, естественно, слушайте, но пропускайте это через свой фильтр. Если вам кажется, что это какая-то полезная информация, она украсит вас, сделает лучше, конечно, это нужно использовать. Зачастую происходит вот такая история. То есть вот мы с ребятами из индустрии там смотрим с балкончика на группу, которая играет. Думаешь, вот здесь бы вот чуть-чуть вот это вот поменять, здесь вот чуть-чуть нотку не дотягивает, здесь вот гармония какая-то не такая, вот тут бы поменять, и будет совсем хорошо. Ни хрена подобного, не будет ничего хорошо, потому что пропадет самобытность, вот на мой взгляд. Поэтому самое главное, что несет в себе группа, это вот своя самость. Вот это нужно беречь и развивать. Если вы поймали эту изюминку, обязательно ее развивайте. Ну и самые главные советы, это, наверное, я повторю совет нашего дорогого Тёмы Шарова из Good Times. Это, кстати говоря, победители первого сезона Revolution в Питере в 2013 году. Тёма очень любит говорить такую вещь, и я с ней абсолютно согласен. Ребята, общайтесь в гримерке, общайтесь со своими коллегами, с музыкантами, общайтесь с организаторами, со всеми вот чуваками из индустрии, потому что именно здесь, в гримерках, происходит

0: плюс 58. Хочется в конце тоже, конечно же, услышать и понять, как твое отношение к этой команде.
1: Кстати говоря, плюс 58 – это яркий пример другой стороны. То есть это взрослые уже люди, да, состоявшиеся, да, с огромным бэкграундом. Тем не менее, они как бы не испугались этого фестиваля конкурса молодых команд, участвовали, дошли до финала. В принципе, заняли второе место. Ну, там чуть-чуть вот как-то на уровне жюри все-таки приоритет упал на 2/5.
0: Они уже вкусили дух профессионализма и любви публики. Кстати, как их встречали? Что ты думаешь по поводу этой команды? Откуда они вообще?
1: Насколько я понял, они изначально как-то там, ну, молодость провели в Алма-Ате, а потом уже там, я так понимаю, больше 20 лет. Да, они уже живут в Москве и как бы двигаются в Москве. Но у них, да, большой. Они, в принципе, я вот следил за их как бы анонсом. Они делают сольные фестивали, какие-то сольные выступления, собирают полные залы. Поэтому группа готовая. Если кто-то интересуется русским роком, рекомендую там издок сегодняшней песни, но вообще найти их дискографию и подписаться на них.
0: Иван, ну и в финале не могу не задать тебе вопрос, что ожидает фестиваль в будущем году, какие вы с Алексеем Мурашовым, да, который вот тоже нам сейчас все это рассказывал, подойдете, может быть, измените правила отбора, может быть, что-то еще изменится, может быть, какие-то новшества ожидают будущих участников. Расскажи немножечко.
1: Ну вот мы в этом году обсуждали, и, возможно, мы все-таки придем к... Это очень спорный вопрос, то есть я считаю, что сейчас в контексте происходящих событий очень было бы круто сделать CD-сборник групп финалистов, например, Москва, Питер и другие города, которые будут там, например, участвовать в следующем году. Сложнее сделать цифровой сборник, потому что там, ну, многие группы права там, надо фонограммы передаются лейблам, там это надо как-то, ну, сложно все это решать. Возможно, попробуем сделать и цифровой тоже сборник, чтобы он был уже как бы. Соответственно, ну, по самой структуре, мне кажется, что, ну, пока все работает хорошо.
0: Иван Тахома, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка» и московский менеджер всероссийского фестиваля «Рево Фест» был в нашей студии. Иван, спасибо тебе большое, что пришел.
1: Спасибо всем, до новых встреч. Слушайте хорошую музыку.
0: Друзья, ну и в завершении сегодняшнего специального эпизода программы «Аурум Инутиля» еще одна песня классной группы «Плюс 58». Она называется «След», а я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Тогда уже мы встретимся с вами вновь в оригинальном и новом эпизоде «Аурум Инутиля». Пока!

взял чей-то след и окутал руки в красных бинтах. И ты ждешь угасающий свет, как стекло в асфальт разбивается страх.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Под аккомпанемент.
6: У меня была замечательная пиковая дама во Франкфурте. Спел Герман, придя в спальню графини, и дальше должен быть выход Лизы. Лиза не вышла. А оркестр играет. Дирижер был немец. Он мне поворачивается, говорит, что делать? Говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, и затем она вышла.
0: Концертмейстер молодежной группы Большого театра Любовь Арфенова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
7: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территории полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. За ближайшие 3 дня в Москве может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Далее подробно. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. В том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированный и 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, говорится в сводке российского оборонного ведомства. С позиции южной группировки войск военкор Александр Катюба.
2: Константиновцы, вы теперь с Россией, братцы. Мирный народ может возвращаться. Скоро все отстроится, все будет четко здесь. Позывной «Шмель».
3: Освобожденные и уже зачищенные от остатков украинских боевиков кварталы Константиновки под неусыпным контролем наших воинов.
4: Мы находимся в городе Константиновке. Небо серое, летают птички. Так все нормально. Победа будет за нами.
3: В районах по соседству еще мечутся украинские солдаты. Сдаваться отказываются. Бойцы 3-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки войск гонят затравленного врага в ловушку.
5: Это самый центр Константиновки, здание бывшей налоговой инспекции Украины. Сейчас здесь прячутся несколько боевиков ВСУ, и именно по ним ведется боевая работа.
6: Принял, принял, лови, лови.
3: Наш ударный беспилотник уже лег на боевой курс. Время подлета – считанные минуты.
7: Моментально надо принимать решение.
6: Почему?
7: Почему? Чтобы нанести огневое поражение и чтобы дальше они не продвигались.
3: Вот еще 3 вооруженных солдат ВСУ меняют позицию. Хотят отсидеться до темноты.
8: Сейчас у нас непосредственно еще группа сейчас двигается в то направление. Сейчас где-то посадим возле здания, чтобы тоже вход контролировали.
3: Разрозненные группы боевиков прячутся по подвалам жилых домов. Наши штурмовики проходят метр за метром, внимательно осматривая каждое полуразрушенное здание.
9: Подвалы мы освобождаем довольно-таки легко. Нам идет в помощь наша доблестная ТМ-очка. Зажигаешь, видишь подвальчик, там находится противник. Зажигаешь, подбегаешь. Салам алейкум. Она там закинул, подождал пару секунд, она сработала, зашел, зачистил.
3: ТМ-кой наши бойцы называют противотанковую мину. Ни один бетонный схрон врага не устоит перед ее разрушительной силой.
10: В основном встречаем два человека, группами малыми остались они. Их внутреннее состояние какое-то душевное очень ослаблено. И как такового большого сопротивления они не оказывают уже совсем.
3: Немногочисленные остатки гарнизона ВСУ в плотном кольце окружения. Вырваться из города им уже не удастся. Александр Кацуба, Вести.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда, системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
11: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Атаки на любые атомные электростанции, вне зависимости от их расположения, недопустимы. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, целостность атомных объектов является абсолютным приоритетом безопасности.
12: Никакие атаки против любых АЭС невозможны и неприемлемы, будь то Запорожская атомная электростанция, Бушерская, Барака, Курская, тут нет исключений. Физическая целостность любого атомного объекта является абсолютным приоритетом безопасности.
1: В свою очередь, генеральный директор госкорпорации «Росатом» подчеркнул, что интенсивность украинских ударов по Энергодару и самой Запорожской атомной станции вне рамок здравого смысла. Самым богатым на осадки в московском регионе будет воскресенье. За ближайшие три дня может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начало следующей недели дожди продолжатся, но не с такой интенсивностью.
13: В столице нашей Родины выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальные для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
1: Как добавил синоптик, причиной разгула стихии стало редкое атмосферное явление, которое метеорологи называют эффектом Фудзивары. Два циклона подойдут к Московской области с разных сторон и сольются в один мегациклон. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра, в субботу, 11 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Красноярске плюс 18, плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Ночью плюс 18, плюс 20, днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть седьмая.
1: Немного погодя, Егорушка уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины.
2: А, да тут Емельян. Вон его рыжий затылок, еще мокрый от купания. Выстрижен под скобку, почему-то выше, чем принято. И виски выстрижены выше. А уши красные-красные и торчат, будто не на своем месте, как два лопуха. Наверное, он очень несчастлив.
1: Егорушка вспомнил дирижирование Емельяна, его сиплый голос, робкий вид во время купания и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое. Он дернул Емельяна за рукав.
2: Эй, а я здесь.
3: А? Что?
1: Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими.
3: Не балуйся в церкви. В церкви надо смирно вести себя.
1: Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчевую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена, и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову на бок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить, я этого не люблю». Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы. Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.
2: Раздавали уже просфору?
3: Нет, нет. Нечего тут.
1: Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей, мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачевая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин. В одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты. И с той другой шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит. Поливал его, верно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великорос. Он пил чай в прикуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Уже погоди, задам я тебе».
2: Дай мне на копейку подсолнухов.
4: На копейку, говоришь? Ну, ладно. Подставляй карман.
1: Лавочник вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки подсолнухов. Причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, потом достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, подумал и указал на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина.
2: Почем эти пряники?
4: Копейка пара.
2: А такие пряники у тебя почем?
4: Ха, такие.
1: Лавочник взял в руки пряник Егорушки, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. Потом подумал и поднял другую бровь.
4: 3 копейки пара. Вы чьи?
2: Племянник Ивана Ивановича.
4: Иван Иванович разные бывают. Чайку не желаете ли?
2: Пожалуй.
1: Егорушка ответил с некоторой неохотой, чувствуя сильную тоску по утренним чаю. Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару.
4: Присаживайтесь.
1: Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре. И только что завел об этом речь, как вошел покупатель. И хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом.
4: Как-нибудь есть? Сюда пройдемте.
1: Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери.
4: Да вы взгляните, ну разве плохо?
5: Ибо це у вас, це не у вас, а полова. Курам насміх.
6: Ні, піду к Бондаренку.
4: Ну, воля ваша.
1: Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне с красными от дыма глазами сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском. Дымов бродило около лошадей. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду. Степка снимал ложкой пену.
7: Класть сало?
8: Зачем? Рыба свой сок пустит.
7: И то верно.
1: Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду 3 пригоршни пшена и ложку соли. В заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.
9: Вы, дайте парнишке-то ложку. Чай, небось, тоже есть хочешь.
10: Наша еда мужицкая.
9: И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота. Иди сюда, Егорий.
4: А, держи.
1: Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью. То и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя. Раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками. Особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.
11: Дед, а ты чего не ешь?
9: Не ем я раков, ну их.
1: Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга. Все они были людьми с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого. И прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой.
9: Да, я вот в былое время, когда не было еще железных дорог, ходил я, значит, с обозами в Москву и в Нижний. Зарабатывал так много, что некуда было деньги девать. Что? Верно говорю. А какие в то время были купцы, значит? Теперь вон и дороги-то стали короче, и купцы скупее, и народ беднее, беднее. И хлеб, значит, дороже, да и все. Все измельчало и сузилось до крайности.
12: Это верно. Теперь не то, что прежде. Я вот прежде служил в Луганском заводе, в певчих. Голос имел, заслушаешься, ноты читал отлично. А что теперь? Теперь я вот в мужика обратился и кормлюсь милостями брата, который посылает меня со своими лошадями и берет себе за это, между прочим, половину заработка. Вот и как.
8: А я вот тоже служил когда-то на спичечной фабрике. Ну, может, оно и не так, что очень, но все же работа.
13: А мне везло. Кучерах у хороших людей жил. И на весь округ, между прочим, считался лучшим троечником.
14: А я вообще до 20 лет жил в полное свое удовольствие. Гулял и горе не знал. Отец-то у меня мужик зажиточный, никакой там.
13: Ну и что же?
14: Что? Строгий он. Крутой такой мужик-то. Как 20 стукнуло, решил приучать к делу. Чтоб я не больно-то радовался жизни. Стал в извоз посылать бобылевым работникам.
9: Вот это верно. Родителям помогать надо. Так Бог велел. Да и без дела плохо.
14: Ну, не знаю, кому и плохо. А только жизни прежней. Ох, как жаль.
1: Один Степка молчал. Но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лобья оглядел товарища и остановил свой взгляд на Егорушке.
14: Ты, нехрест, сними шапку. Мне что можно в шапке есть? А еще тоже, барин.
9: Оставь парнишку-то.
8: И правда не тронь, пусть себе ест.
1: Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочилась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло. После обеда все поплелись к вазам и повалились в тень.
15: Дед, скоро мы поедем.
9: Когда Бог даст, тогда и поедем. Сейчас не поедешь, жарко. Ух, Господи, твоя воля, владычица. Ложись, парнишка, самое время поспать-то.
1: Скоро из-под вазов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком. Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал. В воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка. Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала.
15: Это, наверное, ангелы-хранители расположились на ночлег.
2: застилая горизонт своими золотыми крыльями. А что же? День прошел благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь. И они могут спокойно сидеть у себя дома на небе.
1: Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле. И сущность жизни представляется отчаянной, ужасной.
2: Вот и бабушка спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями. Никогда не забуду, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах. А потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу. Стук комков земли о крышку был такой глухой, страшный.

беспомощный. Вдруг она потом, после того, как ее закопали, проснулась и, не понимая, где она, стала стучать в крышку гроба и звать.

0: и будут лежать и матушка, и отец Христофор, и красивая графиня, и Соломон. Как странно. А я? Неужели и я окажусь когда-нибудь в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым? Ну нет, я-то никогда не умру, это понятно. А вот Пантелей может, он ведь старенький.
1: В это время Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям.
2: Ничего, хорошие господа, повезли парнишку в ученье, а как он там, не слыхать про то. Славяно-сербским говорю, нет такого заведения, чтоб до большого ума доводить. Нету, это верно. А парнишка хороший, ничего. Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорь, теперь махонький, а станешь большой, отца мать кормить будешь. Так от Бога положено. Чти отца твоего и матерь твою. У меня у самого были детки, да погорели. И жена сгорела, и детки. Это верно. Под крещение ночью загорелась изба. У меня дом не был, я в Орел ездил. В Орел. Марий выскочил на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят. Побежал назад и сгорел с детками. Да. На другой день одни только косточки нашли.
1: Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку. Они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали. Значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном. Хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги. В темноте, едва заметно, в виде гор неопределенной формы, обозначались вазы с тюками и лошади. В 20 шагах от костра на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону.
0: Еще один крест? Странно. Точно такой же я видел на другой стороне дороги, когда костер еще не развели. И было далеко видно. Такой же старый, покосившийся. Откуда здесь эти кресты?
1: Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь. Тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву. Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое. Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой. Трава печальнее, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней. И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою.
0: Дед, зачем это крест стоит?
2: Крест-то? Микола, это бывает не то место, где косари купцов убили.
3: Оно самое.
2: Убили купцов-то. Вот как, значит.
1: Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул. Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около вазов пробежала тень от креста.
4: Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Пантелей, Юльен Балмусов, Степка, Прохор Чеховской, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Вася, Александр Вдовин, Емельян, Владимир Левашов, Лавочник, Олег Семисынов, Покупатель, Вячеслав Шолохов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: Радио России. Радио России. Люди.
1: От первого лица с Натальей Бехтиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. 45 лет исполнилось Московскому театру с красивым романтическим названием «Сфера». Вроде бы годовщина такая не сильно солидная, но есть смысл о ней поговорить. И о нем, об этом театре. В нашей сегодняшней программе будет Александр Викторович Коршунов, главный режиссер театра «Сфера». Добро пожаловать. Здравствуйте, Александр Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Только я хотела бы несколько слов вначале сказать вот о чем. В Москве есть такое примечательнейшее место – сад Эрмитаж. И это не просто замечательный красивый парк там с павильонами для любителей игры в шахматы, со всякими там ресторанами и прочим-прочим. Как в старые времена говорили, любимое место отдыха москвичей и гостей столицы. Это место знаменательно еще и тем, что там целых 3 театра находятся. В свое время здесь начинали играть артисты Московского художественного общедоступного театра. Остатки этой сцены сохранились до сих пор. Здесь работает театр под руководством народного артиста Михаила Левитина, он так и называется, «Эрмитаж». Здесь работает прекрасная новая опера, музыкальный театр. И здесь же располагается и работает театр «Сфера». Александр Викторович, 45 лет назад этот театр был основан Екатериной Иланской, вашей матушкой, звездой малого театра. Вообще вся ваша семья очень театральная, и отец ваш, Виктор Коршунов, тоже был известнейшим в Москве театральным артистом. Какие поначалу были задачи? Продолжить традиции малого театра просто в ином месте?
3: Нет, это задачи были совсем другие. Екатерина Ильинична Иланская, народная артистка России, моя мама, она создатель этого театра «Сфера». Это ее мечта, это дело ее жизни, это выстраданная история любви, состоявшаяся действительно, так сказать, начавшая свою уже вот официальную жизнь 1 июня 1981 года. Поэтому мы действительно вот 1 июня отметили 45-летие нашего театра «Сфера». Училась мама вместе с отцом в школе-студии МХАТ на курсе Александра Михайловича Карева. Это начало 50-х годов. Они закончили школу-студию, и мама была сразу принята в малый театр. И замечательно там работала актрисой, играла ведущие роли, и все было хорошо, но она была человек такой очень метущейся души и, так сказать, вот самостоятельного стержня. Много спорила с режиссерами, как она рассказывала, говорит, мне всегда хотелось, что тут все по-другому, у меня вот такое, так сказать, вот ощущение. И в ней была всегда такая режиссерская жилка, безусловно, в ней этот стержень существовал. Ну, у нас вообще ведь семья театральная, и дедушка, и бабушка, с них все началось. Это Клавдия Николаевна Иланская, великая актриса МХАТа, и Илья Яковлевич Судаков, актер и режиссер МХАТа, и главный режиссер и малого театра, и театра транспортов был, и нынешнего Ленкома некоторое время. И вот это два выдающихся человека, и вот их дочка Екатерина Иланская, она начала как актриса в малом театре, потом в какой-то момент был резкий поворот, она ушла в театр Маяковского, там работала актрисой несколько сезонов, ее пригласил тогда Хлопков, который руководил театром Маяковского. А потом вот эта режиссерская наследственность от отца, от Ильи Судакова, наверное, победила, и она пошла к Марии Осиповне Кнебель в режиссерскую лабораторию в ГИТИСе.
2: Знаменитая Мария Осиповна Кнебель, многих учила, великих.
3: Да, это знаменитый действительно и режиссер, и педагог, и актриса МХАТа, ученица Станиславского и Немировича Данченко. И мама действительно Марию Осиповну обожала и проучилась у нее некоторое время, закончила аспирантуру, потом некоторое время работала у нее педагогом. А потом были первые постановки в Москве, и самый первый был режиссерский дебют, это был «Маленький принц» в театре Станиславского.
2: Очень модный был спектакль, так я по рассказам помню.
3: Да, Спектакль был замечательный и очень такой событийный и заметный в Москве. Ольга Бган играла маленького принца, Василий Бочкарев играл летчика. Там было занято много прекрасных актеров. Я был мальчишкой, когда смотрел этот спектакль. Я помню, как я сидел в ложе и плакал просто навзрыд. Там уже был еще «Робин Гуд», который долго шел, детский спектакль. Потом был «Месяц в деревне» в театре Ермоловой и в «Современнике» «Вкус черешни».
2: Вот такой прекрасный путь режиссерский прошла Екатерина Иланская, и вот у нее есть теперь собственный театр. Я тут просто хочу несколько слов сказать от себя. Вот я очень люблю театр. Очень уважаю театральные эксперименты, новации на театральной сцене, которых сейчас очень и очень много. Но знаете, вот у Андрея Вознесенского есть такие две строчки. «Тишины хочу, тишины, нервы, что ли, обожжены». Вот хочется, придя в театр, услышать со сцены и увидеть на сцене простую и важную историю, рассказанную человеческим голосом. Вы разделяете необходимость такого театрального направления?
3: Да, разделяю, конечно. Дело в том, что мама говорила, мы все время говорим, что сфера – это театр человеческого общения. Самое дорогое в театре – это общение, подлинное, душевное общение, разговор по душам. И, собственно, ради этого, ради возникновения такого общения был создан театр сферы. И это была не блажь, не фантазия, это был крик души Екатерины Ильиничны. Мы издали ее рукопись, которая была написана в 1979 году на пороге, так сказать, создания театра сферы, где она сформулировала основные принципы театра сферы. И когда я читал, я понимал, что это она сделала и для себя, чтобы, так сказать, вот осмыслить весь тот путь и задачи этого театра, и для того, чтобы услышали, поняли, потому что создание театра в 1981 году, нового театра в Москве, это невероятное дело. И «Современник», и «Таганка», они возникали раньше, возникали во время оттепели, а, так сказать, 81 год – это, ну, то время, которое принято называть застоем, и в этот момент театры, ну, практически новые театры не открывались, не появлялись. И вот, конечно, в 81 году театр был официально открыт, но путь к нему, он был значительно более долгий и важный. Надо было, так сказать, пробиться, доказать, что такой театр нужен, что это за ним будущее. И первые спектакли театра уже будущего «Сфера», они игрались в музеях, в старинных залах. То есть мама искала ту уже годами, поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители. Вообще весь мировой театр, он развивается по двум направлениям. Театр традиционный, к которому все привыкли, то есть это театр-коробка, где зрители и актеры разделены рампой сцены, так сказать, на две части. И театр по принципу сферы, где актеры и зрители находятся в единой сфере общения, взаимодействия. Этот театр берет свое начало от греческого амфитеатра, от театра «Глобуса». И такой театр всегда существовал, но в те годы, когда он появился здесь, в Москве, это было абсолютное новаторство, такой театр был единственный. И поначалу первые спектакли уже созданного театра «Сфера», они шли на разных площадках, и основная база была во Дворце культуры «Каучук» на Плющихе, там теперь, так сказать, вот такой дом творчества на Плющихе существует. Вот там начинались первые спектакли, а здание вот это в саду «Эрмитаж», оно было перестроено по специальному проекту и открылось в 1984 году. И наш зал совершенно уникальный, необычный. Он построен в виде кругового амфитеатра с центральной игровой площадкой. Все места в зале у нас съемные, поэтому на каждый спектакль конфигурация пространства, решение пространства меняется, и зрительские, так сказать, места могут сниматься, возвращаться, оказываться в разных других, так сказать, положениях. Вот. А основная игровая площадка посередине, а в разных местах зала могут появляться еще дополнительные такие игровые площадки и лестницы. И действительно, актеры вот здесь рядом, они существуют среди зрителей. Вот как Екатерина Ильинична писала и говорила, все, что помогает возникновению этого дорогого общения актеров и зрителей, все должно быть сюда привнесено. Все, что мешает этому, должно быть убрано. Поэтому она пробовала первый спектакль. Был такой спектакль «Замечательные бедные люди» Достоевского, который еще вот кочевал еще до того, как сфера была официально открыта.
2: До основной сцены постоянной, да.
3: Да, это был спектакль, в котором играл Лев Круглый и Генриетта Егорова. Замечательный актер. Это был спектакль на двоих. Там звучали песни Акуджавы. Потом был «Перед зеркалом» Каверина, был «Берег» Бондарева. Это вот еще те спектакли, которые до сферы, как говорится, родились. И был зал Чайковского, и там работа была «Почта на юг» Экзюпери с Тараторкиным в главной роли, и был «Нездешний вечер», поэтический спектакль, который родился сначала там, вот на сцене зала Чайковского, который всегда очень Екатерине Ильиничне нравился, потому что там некая такая вот огромная сфера с органом настоящим, она там существует. А в 84-м году появился, собственно, вот именно наш этот замечательный, уникальный зал-театр в саду Эрмитаж.
2: Труппу набирала где, Екатерина Ильинична?
3: Труппа формировалась постепенно вот в этих поисках. Она была какое-то время руководителем литературного театра, который был при ВТО. Это был еще вот как раз момент рождения сферы. И часть актеров она оттуда забрала. Они за ней пошли, составили какой-то первый костяк основоположников сферы. И было тогда очень много актеров приглашенных. И много прекрасных актеров, которых вы все очень хорошо знаете, не один год работали в сфере. Это и Евгений Вестник, и Ханаева, Ленникова, Чернов, Петров, Сатановский, Козлов, замечательные актеры из театра Станиславского. В первом составе «Нездешнего вечера» это была Лидия Толмачева, Генриетта Егорова, Михаил Казаков, Геннадий Бортников, Евгений Арсеньевич Киндинов и Александр Лазарев.
2: Звезды, звезды, просто небосклон звезд.
3: Да, и были актеры, которые, вот, скажем, «Нездешний вечер», он потом уже перешел на нашу сцену театра «Сфера», и в него влились актеры, собственно, уже труппы «Сферы», я сам в него в какой-то момент попал. Вообще там участвовали и Заманский, и Виталий Соломин, масса актеров. А потом поколения менялись, и много очень, так сказать, выпускников театральных училищ, и больше всего Щепкинского училища, так сложилась жизнь.
2: Александр Викторович, вот вы сейчас перечислили такие имена, люди театральные, которые помнят этих замечательных артистов, но нынче как вот вровень с такими фигурами имеем мы возможность кого-то поставить? Ну или не совсем вровень, но просто подающих надежды. Нет ли какого-то дефицита, что ли? Нет ли у вас такого ощущения, что не те нынче времена? Или никогда нельзя так думать?
3: Ну, вы знаете, вот 1 июня мы отмечали наш юбилей, и я просил наших актеров помочь, и замечательные наши актеры Анатолий Смиранин, Александра Чичкова, Екатерина Ешимцева, это, так сказать, такое мощное наше среднее поколение актерское.

0: Не актеров, как бы вот старики, так скажем, наши, и среднее поколение, потом молодежь, они как бы вот с течением времени в этом головном вагоне поезда, так сказать, сменяли друг друга. И это было сделано цитатами из спектаклей разного времени и с песнями, которые у нас звучали в разное время в сфере. Получился очень теплый такой, действительно, домашний вечер, очень с хорошей атмосферой, и много было и смешного, и трогательного, и вспомнили, действительно, потому что очень много ушедших, так сказать, из жизни и актеров, и работников сфер за это время, вот, и смена поколений, вот о которой вы сейчас заговорили, вот она как бы в этом вечере присутствовала. Ну, труппа у нас очень хорошая, и очень хочется, чтобы театр был действительно и семьей, и домом, домом и для его жителей, и для всех, кто к нам приходит.
1: Нынче что играете, когда, повторю то, что уже сказала, когда у нас тут и Гамлет на роликах, и Хлестаков в инвалидном кресле. Вы-то нынче что играете?
0: Всегда Екатерина Ильинична Иланская говорила о том, что подлинное общение, подлинное человеческое общение. Вообще мы в жизни, если мы вспомним несколько моментов, когда вот мы как-то очень по-дорогому общались с кем-то, вот такой разговор, когда сердце с сердцем говорит, он может возникнуть только на основе очень хорошей литературы, очень хорошей драматургии. И всегда репертуар театра «Сфера», он строился вот на этой основе. Это были Островский, Экзюпери, Сомерсет Моэм, Достоевский, Чехов. Это те авторы, которые составляют нашу опору и наш душевный золотой запас. Вот так сложилось, что три пьесы Островского об актерах, о театре у нас вышли постепенно одна за другим и составили такую трилогию Александра Николаевича о мире актерства и об актерах, которых он так любил. Это и «Без вины виноватый», и «Лес», и «Таланты и поклонники». Сейчас в репертуаре советские замечательные, великие, я считаю, авторы, такие как Вампилов, Розов, Шукшин.
1: Вы играете совершенно замечательную советскую прозу на основе рассказов Юрия Казакова, Юрия Домбровского и Юрия Трифонова. Потрясающие все три автора. Как перевоплощается вот это вот необыкновенное для каждого из этих трех авторов самобытнейшая проза, в которой в каждое время отражено. Как это все получается на театре?
0: Но это вопрос непростой. Ну, я уже об этом много раз говорил. Действительно, сама я идея трех авторов объединить и попробовать сделать такой спектакль, она как бы вот сидела во мне давно, и действительно со студенческих времен, когда к нам в школу-студию, в которой я тоже учился, в 70-е годы приходил Булат Шалыч Акуджава, его спросили, кто ваши любимые современные писатели, он сказал, три Юрия: Юрий Казаков, Юрий Домбровский и Юрий Трифонов. Вот, и как-то это в меня запало, и в какой-то момент родилась такая мысль, а чтобы, если их объединить действительно в одном спектакле, это, наверное, должны быть прежде всего рассказы. И когда все-таки я дозрел до того, чтобы это попробовать сделать, то у меня не было задачи написать какой-то на основе этих рассказов собственный сценарий, как-то его, так сказать, перелопатить или что-то сделать свое. Мне хотелось, чтобы они прозвучали все самодостаточно, так как они написаны, постараться их услышать и воссоздать на сцене, а вместе в своем сочетании построения этой композиции они выстраивались бы в некую такую линию жизни. И вначале мы действительно такой спектакль «Прозрачное солнце осени» выпустили в декабре 23-го года. Вот, он получился большой, почти 4-часовой спектакль в двух частях с антрактом. И даже мы за него получили звезду театрала в 24-м году. Но все-таки во мне было уже такое желание попробовать сделать новую редакцию этого спектакля. И вот в этом году мы его немножко поделили и четыре рассказа оставили на большой сцене, и получился спектакль под названием «Прошлогодний снег». А два рассказа перенесли на камерную сцену, и получился вторая, другая часть под названием «Свечечка». И сейчас у нас в репертуаре два вот таких спектаклей. Иногда

0: Они идут в один вечер параллельно, иногда самостоятельно и поврозь. Хочется, чтобы действительно этих авторов услышали. Хочется просто о них напомнить, потому что немного их подзабыли. А это великая литература, это классики нашей литературы. Это замечательный автор, это чеховская традиция абсолютно в нашей литературе. И мне эти наши спектакли очень дороги, думаю, что очень хорошо, что мы это сделали.
1: Прекрасно, я думаю, что нас услышали, к вам придут.
0: Будем ждать.
1: И прозрачное солнце осени, и прошлогодний снег, и трилогию об актере, скажем так, Александра Николаевича Островского, классику, такую нетленную классику русской драматургии. Спасибо, что к нам пришли. Очень рада была вас видеть и слышать. Спасибо вашей труппе.
0: Спасибо.
1: Приглашаем всех в театр «Сфера» в саду «Эрмитаж». Приходите, получите удовольствие и от атмосферы, и от сферы. Благодарю нашего гостя. Александр Викторович Коршунов, главный режиссер театра «Сфера».
0: Спасибо.
1: Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
2: От первого лица с Натальей Бехтиной.
3: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
4: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
5: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
9: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
10: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Иран готов к тотальной обороне, если американцы предадут меморандум о прекращении боевых действий. Департамент транспорта Москвы призвал водителей проявить особую осторожность на фоне ухудшающейся погоды. Далее подробно. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. В том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированный и 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой в ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
2: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Дмитрий Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США, сообщил помощник российского лидера, глава морской коллегии Николай Патрушев. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что американская спецслужба не выполнила свою часть договоренности.
3: Вот я уже упомянул Усаму бен Ладена. Они говорили, что это самый такой яркий террорист в мире. Была продумана операция. Президент США и президент России договорились операцию по его ликвидации. И каждой службе была отведена своя роль. С одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. Они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, маяк, который они нам передали, установили и сказали, пожалуйста, можете фиксировать. А он там долго не будет. Мы говорим, будет, 3 месяца будет находиться в этой точке. Решайте. Они не решились. Не решились, удар не нанесли. Я потом, Теннет был директор ЦРУ, встречался с ним, говорю, что же вы? Нас вы просили, не мы просили. И ничего не нанесли. Ему ответить было нечего. Но мы-то знаем, что он был их агент. И до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали. Как? Мы это все видели на экране.
1: Николай Патрушев также сказал, что Дональд Трамп и США действительно хотят договориться по Украине, но мирному урегулированию препятствуют европейские политики. Спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф заявил, что его страна готова к тотальной обороне, если американцы предадут меморандум о прекращении боевых действий. По его словам, Иран никогда не прекращал подготовку к защите своей территории. Также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана предостерег Израиль от присоединения к ударам США. Напомню, накануне американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану, заявив, что это было ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранцы ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Это уже второе обострение после подписания меморандума в середине июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что прекращение огня больше не действует. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил храм на Валааме. В ходе традиционного визита в монастырь предстоятель совершил чин малого освящения церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Посещение Валаама стало традиционным для патриарха. Он приезжает туда 10 и 11 июля, когда монастырь отмечает свой престольный праздник в память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских. Департамент транспорта Москвы призвал водителей проявить особую осторожность на фоне ухудшающейся погоды. На выходных синоптики обещают ливни, грозы и сильный ветер. Ведомство советует на время непогоды отказаться от личных авто в пользу метро, так будет безопаснее. Тем, кто же сел за руль, рекомендует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Особенно внимательно нужно вести себя на подъемах, спусках, мостах и эстакадах, подчеркнули в транспортном ведомстве столицы. Водителям также советуют избегать резких торможений, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а глубокие лужи лучше объезжать или сбрасывать перед ними скорость. Если же дождь застал в пути, Дептранс рекомендует просто остановиться в безопасном месте и переждать непогоду. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Фенербахче работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе Фенербахче Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты. Это Луис Энрике или Малком из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал и итальянский «Наполи». Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, ранее Роналду заявил о том, что текущий чемпионат мира последний в его карьере. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, что он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Наср. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь. Пресс-служба баскетбольной единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. В турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра, в субботу, 11 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Новосибирске плюс 19, плюс 21, облачно, с прояснениями, небольшой дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, временами дождь. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, облачно, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность, дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице плюс 25, плюс 27.
0: Радио России. Общество.
5: Максимова.
6: Выпуск 247.
7: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим о насущном. Лето – пора отпусков. Для части консервативных граждан отпуск – это традиционное время, которое они проводят на любимой даче, среди любимых грядок и цветов. Тут все привычно, бюджетно, тем более, что поездки не по карману. Но для многих людей это все же долгожданные, заранее спланированные события, на которые откладывались деньги, и с которым связывалось все самое приятное – предвкушение и ожидание. Популярность и востребованность туризма у граждан отрицать было бы глупо, да и беспристрастные цифры о том говорят. Ежегодно в России совершается порядка 170 миллионов внутренних туристических поездок, а тех, кто останавливается в отелях и прочих коллективных точках размещения – больше 90 миллионов человек. Иностранные туристы к нам тоже заглядывают. И таких ежегодно около 5,5 миллионов. Треть из которых – туристы из Китая. Заглядывают к нам также и граждане Индии, стран Ближнего Востока, Омана, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. А вот мы к ним после известных февральских событий теперь летать побаиваемся. Поэтому приходится осваивать другие направления. Спасает тот же Китай, который разрешил россиянам приезжать ненадолго без виз. Но отдых в Китае, не сказать, чтобы дешево. И вообще, самые доступные туры начинаются с Абхазии, Турции и Египта. А средний бюджет зарубежной поездки – 100-120 тысяч рублей на человека. Как ни крути. В Абхазии, правда, отдых на двоих на 10 ночей с завтраками стоит от 70 тысяч рублей, ну, как пишут источники. А санаторный отдых в Беларуси начинается от 110 тысяч на двоих с трехразовым питанием. Но и это многим не по карману. На прошлой неделе мы обсуждали в эфире зарплату лесника – 35 тысяч рублей. Ну, какая уж тут Абхазия-то? Лично я свои отпуска провожу уже много лет на даче, изредка выбираюсь на пару дней к друзьям в соседней области. Не могу надолго оставить семью, собак, ну а в свое время, конечно, удалось много и качественно попутешествовать, когда это было более доступно. Очень понравился Стокгольм, вылизанный идеально Сингапур, впечатлили пустыни Туниса, где Лукас снимал свои «Звездные войны», запомнился в силу экзотики и ярких экскурсий «Новый год» на Шри-Ланке. На Кубе в канун Нового года тоже довелось побывать, а теперь с островом Свободы будет значительно все сложнее. Но вообще раньше для меня идеальный отпуск – это было что-то про активность. В идеале дайвинг или гольф, ну или хотя бы не лежать тупо на пляже, а изучать достопримечательности, ходить в музеи, кататься по канатной дороге, гулять по городу и желательно в тишине. Ну, просто потому, что звуков и так всегда хватало по работе. И самый кошмар – это когда у какого-нибудь турецкого или тунисского бассейна вдруг врубали русскую попсу и начинали приставать шумные аниматоры. Лично для меня это был персональный ад. Поэтому, когда под конец одного из отпусков мне предложили еще за все это и доплатить, то в какой-то момент показалось, что я попала в театр абсурда и адское шапито сразу. Но это мои персональные тараканы, а большинству соотечественников такое по душе, потому что люди едут за пестрыми картинками, за яркими впечатлениями, сменить однообразные серые рабочие будни на яркий карнавал, ради которого и откладывают средства целый год или даже несколько лет. А есть даже те, кто берет под отпуск кредит, лично знаю таких. Вот только говорят, что столь популярный у наших соотечественников all-inclusive уже не пользуется популярностью у капризных зумеров, которых мы часто вспоминаем в этой программе. Казалось бы, чего еще желать? Кормят три раза в день, поят безлимитно, привозят, отвозят и развлекают, в номерах убирают, полотенца и шезлонги бесплатно. Ну что еще-то хотеть? Но нет, такой отдых для молодых поколений – это масс-маркет. Подавай им эксклюзив и экзотику, вроде Избинга или Монастыринга. Их мы тоже сегодня еще вспомним в программе, посвященной отпускам и туризму, которую я назвала строчкой из известной песни.
6: На недельку до второго. Утверждается, что мир путешествий сегодня переживает тектонический сдвиг. И все потому, что зумеры отменили all-inclusive, устроили революцию в индустрии туризма, больше не хотят отдыхать, как все, и для отпуска предпочитают культ осознанности и тишины. Традиционному отдыху с аниматорами, шведскими столами и бесплатным баром фактически объявлен бойкот, вследствие чего так называемый туристический пляжный масс-маркет стремительно теряет статус, уступая место новому тренду – строгой осознанности. Их не устраивают стандартные предложения, рассчитанные на широкую аудиторию, где типовые отели, одинаковые предложения, готовые программы и минимум индивидуального подхода, пусть и по сравнительно доступной цене. Возможно, присытившись этим в детстве, они предпочитают заново открывать пищевые виды туризма – монастыринг или изминг, то есть поездка по монастырям или селам, участие в мастер-классах по народно-художественным промыслам, в сборе урожая яблок или прочих видах агротуризма. В эфире Максимова.
7: А еще говорят, что сегодня в моде отмечать дни рождения в регионах с соответствующим номером. Но условно, исполнилось 49, едешь праздновать в Магадан. 41 на Камчатку, 32 в Брянск, 36 в Воронеж. Так ли это? Сверимся с экспертом. С нами исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломинца. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Можно ли говорить о том, что поколение Z официально устроило революцию в индустрии туризма и отменило all-inclusive?
5: Нет, конечно, ни о какой революции пока речи нету, но предпочтения молодого поколения в путешествиях, они, конечно, определенным образом влияют на ассортимент предложения и на подходы представителей туристической индустрии, туроператоров в том числе, влияют, но пока не являются определяющими. Ну, это довольно неожиданные, на самом деле, получились у них предпочтения. Ну, во-первых, все-таки в количественном отношении туристы нового поколения, молодые, они пока ездят не в таком объеме, как люди более старшего поколения. Я путаюсь в определениях, буквенных обозначениях поколений. Z, Y, неважно, да, миллениалы, зумеры и так далее, неважно. Более молодые путешественники – они явно склонны к неклассическому туристическому продукту. Им интересно то, что не является масс-маркетом. И неважно, мы говорим о поездках на море, на природу или в город. Они совершенно очевидно не хотят ездить в таком формате, в котором ездили их старшие братья, родители, их, тем более бабушки с дедушками. Но при этом они все равно большей части едут на море, любят городской отдых, сити-туры, то есть направления, виды туризма особо не поменялись, но поменялись ожидания и предпочтения. Они не хотят ехать в all-inclusive, например. Они хотят ехать туда, где меньше туристов, либо где туристы еще не побывали. Очень ценятся, называются, туристические дестинации в натуральном виде, не в туристической подаче. Им, может быть, совершенно не важен супервысокий сервис. Но им важно, чтобы место, которое они посещают, чтобы там была особая атмосфера, ни на что не похожее. Вот если можно такими довольно абстрактными словами обрисовать предпочтения, то речь идет именно об этом. Но любопытно, что зачастую они не сами оплачивают свои такие поездки, а это делают родители.
7: А можно ли говорить, что в сфере туристического рынка тоже есть мода? Вот слышали, что появился новый тренд отмечать день рождения по номеру региона?
5: Это очень красивая формулировка, и есть люди, которые действительно так делают, но сложно это назвать трендом. Мы бы говорили, что это тренд, если бы, ну, хотя бы 5% путешествующих в России, а это примерно 90 миллионов поездок, то есть, да, вы понимаете, что 5% – это, в общем, сотни, десятки тысяч туристов. Нет, они так не ездят. Но мода в туризме, безусловно, существует. И мода формируется во многом за счет сарафанного радио. Люди, которые открыли, условно, Шантарские острова или Кольский полуостров, или, не знаю, Красноярский край, рассказывают об этом, формируется вот такая прям волна, когда захочется повторить такое же путешествие, о котором очень многие уже рассказали, поделились фотографиями, историями и так далее. И возвращаясь к вопросу про поколение Z, Вот там, где модно, туда они не поедут.
7: Какие среднестатистические запросы у туриста среднего возраста сегодня? Что вообще в отдыхе нужнее, востребованнее и важнее всего? Чтобы шумные станциями или чтобы тихо и в глуши?
5: Важны, наверное, три вещи, независимо от того, опять же, о каком виде отдыха мы говорим. Пляжном, городском, экскурсионном или экологическом активном туризме. Важно качество, комфорт. То есть никто не ожидает от туров в тайгу или на Шантарские острова, никто не ожидает там увидеть пятизвездочную гостиницу. Но минимальные требования комфорта туристы хотят, чтобы соблюдались, чтобы было место, которое можно назвать нормальным более-менее туалетом, чтобы было место, где можно прям условно помыть руки и комфортно переночевать, ну, в условиях тех, которые предлагает данный вид туризма. То есть комфорт важен. И, соответственно, для разных аудиторий комфорт разный. Кому-то нужна тусовка, дискотеки, обязательно детская комната, чтобы можно было оставить детей, и детская анимация. А кому-то важно, чтобы было тихо, опять же, достойное место вокруг, спокойно, без каких-то шумных тусовок. И тот, и другой вариант комфортного отдыха, что на пляже, что в той же тайге или в любом городе, вот этот диапазон сейчас внутри страны есть. То есть на свои предпочтения можно найти формат каникулы, формат своего отдыха. То есть комфорт. Второе требование – это интернет. Потому что те проблемы с интернетом, которые за последнее время возникают, если раньше люди хотели уйти от этого, то сейчас, если человек особенно едет в город или куда-то, ему важно, чтобы был Wi-Fi, там, где он находится. Это вот такая парадоксальная смена парадигмы. И третье, наиболее сложно достижимое, это соотношение цена-качество. То есть не готовы переплачивать за комфорт, но если платят довольно ощутимую сумму, будут требовать, чтобы условия соответствовали потраченным деньгам.
7: Спасибо. С нами была Майя Ламидзе, исполнительный директор АТОР. А еще сегодня в моде нишевый туризм. Среди самых привлекательных для россиян видов названы соло-туризм. Это когда человек путешествует без семьи и компании, в одиночку. Сонный туризм, когда цель – качественный сон и восстановление. И ради них туристы арендуют отели или глэмпинги с безупречной звукоизоляцией, блэкаут-шторами, ортопедическими матрасами и услугами меню подушек. Предлагают на выбор с десяток видов этих самых подушек, утяжеленные одеяла, матрасы премиум-класса. А есть еще wellness-туризм, направленный на улучшение физического и ментального благополучия. И в отличие от классического лечения в санаториях, он ориентирован на предотвращение выгорания, снятие стресса и формирование здоровых привычек. Ну а также есть еще туризм стоматологический и медицинский, о котором подробно поговорим во второй части программы. Тем более, что направления, связанные с продлением жизни, все больше интересуют наших сограждан. Что же до прочих категорий соотечественников, поскольку с зумерами мы вроде бы разобрались, то эксперты туристического рынка утверждают, что работающие россияне от 25 до 40 лет полюбили отдых в глуши. Хотят отправляться в тихие места, но со стабильно работающим интернетом. Спрос на глухомань без интернета и связи низкий. Туристам важно, чтобы работала эта самая связь 24 часа в сутки. Хотя первый участник музыкальной части нашей программы утверждает обратное –

0: Это был Николай Гринько. Но, кстати, как оказалось, многие люди настолько неистово ждут своего отпуска и долгожданную поездку на моря и океаны, что непосредственно на месте не могут получить от него полноценного удовольствия. Ни воздух влажный, ни стакан бумажный, ни возможность ходить босиком почему-то не приносят запланированного градуса удовольствия. Почему так происходит и что с этим делать, расскажем в заключительной части этой программы. Ну а теперь про медицинский туризм. Ведь когда мы говорим про туризм в целом и его разновидности, то вспоминаем об этом виде не сразу. Хотя наши родители, бабушки и дедушки очень уважали санаторно-курортное лечение и любили проводить отпуска в санаториях с лечебными грязями, душем Шарко, лечебной физкультурой и целебным клизмированием. Но сегодня понятие медицинского туризма значительно шире. И некоторые страны, к примеру, Израиль, развивают его давно и очень успешно. Там это уже целая отрасль экономики. И люди со всего мира приезжают туда подлечиться, прооперироваться, восстановиться. Но, как оказалось, Россия сегодня очень привлекательна для подобных целей. Первыми про то, что купить авиабилет и приехать подлечиться на бывшую родину выходит гораздо дешевле, смекители – наши бывшие соотечественники, уехавшие за новыми возможностями и ветром перемен. Но оказалось, что за большим красивым океаном очень дорогие медицинские страховки, а попасть к врачу – целая операция из серии «Миссия невыполнима». В большинстве стран нельзя вот так вот просто, как у нас, взять и прийти, сдать за свои же деньги общий анализ крови или сделать УЗИ органов малого таза. Сначала надо записаться к врачу общей практики. Минимум месяц подождать приема, а иногда даже полгода, заплатить терапевту порядка $400, а тот, быть может, тебя потом куда-нибудь еще направит. Тоже за ваши немалые деньги. Со страховкой, конечно, все дешевле, но она покрывает далеко не все и дорого стоит. Больше $500 в месяц на пациента или 1500 в месяц на семью из четверых. Замена коленного сустава, которую у нас бесплатно проводят по обязательному медицинскому страхованию, американцу обойдется плюс-минус в $60,000. В зависимости от штата. Пломба в зубе – до 1500. Коронка – 3000, с имплантом – 6. А лекарства там продают в супермаркетах. И без рецепта можно купить, ну, мало что. Разве что жаропонижающие, противопростудные порошки, ну, и пластырь. А случись что посерьезней – за рецептом к терапевту. А сколько у него стоит прием, я уже говорила. Да и пока дождешься, можно помереть. 4 года назад время ожидания приема акушера-гинеколога в Америке составляло 32 дня, кардиолога – до 50 дней, дерматолога – до 85, ортопеда – до 55, а терапевта – месяц. Вот и выходит, что безопаснее, быстрее и проще либо вообще не болеть, либо купить билет на самолет и прилететь в Россию на пару недель, чтобы вахтовым методом пройти всеобъемлющее, грамотное ТО. Я недавно общалась с сотрудницей одной из клинико-диагностических лабораторий и разговорились про высокие цены на разные виды таких редких нишевых анализов. Так она сказала, что огромное количество бывших русских приезжают и сдают анализы на все и сразу. И еще страшно довольны, что так здорово сэкономили. Приезжают в Россию и большое количество иностранцев, чтобы лечить зубы. Цены я вам приводила, так что и этот порыв понятен и объясним. Но оказывается, в последние годы Россия стала привлекательной и для фарм-туристов. Что это такое? Об этом в ближайшей информационной справке.
1: Фармацевтический туризм – разновидность медицинского туризма, который представляет собой поездки в другие регионы или страны для получения лечебной помощи, связанной с покупкой лекарств и других фармацевтических препаратов. Сегодня большой популярностью у иностранцев пользуются средства от РНК-вирусов гриппа и ОРВИ, а также российские аналоги препаратов для диабетиков, которые получили широкую популярность благодаря эффекту избавления от лишнего веса.
2: Осенью 2024-го на российском рынке был представлен препарат со специально подобранными дозировками и концентрацией семаглутида для лечения избыточного веса. А в феврале 2025 года был анонсирован выход еще одного прорывного препарата для похудения с действующим веществом тирзепатид. Также было объявлено о старте продаж еще одного препарата без использования консервантов в составе. В нем отсутствует фенол и бензиловый спирт, способные накапливаться в организме, что снижает риск побочных эффектов у пациентов с повышенной чувствительностью или сопутствующими заболеваниями. Еще одна причина повышенного спроса на российские препараты для похудения – высокая стоимость иностранных аналогов. Для сравнения, их месячный курс в США пациенту без страховки обойдется приблизительно в $1500, в то время как стоимость отечественных аналогов начинается от 4500 рублей.
1: В эфире Ольга Максимова.
0: Вот и выходит, что и тут дешевле приехать в Россию, закупиться фармацевтикой на всю семью и вернуться на самолете обратно. С препаратами от сахарного диабета, дающими похудательный эффект, вообще вышла интереснейшая история. Ведь до начала СВО Оземпик, который последние пару лет мусолят все желтые СМИ и на котором похудела до состояния Кощей половина голливудских звезд, абсолютно свободно, без рецепта, продавался до 2022 года у нас в любой аптеке и стоил порядка 7 тысяч в расчете на месяц. Но потом иностранная компания продавать его нам отказалась. Дело было так. В 2012 году одна датская фармкомпания разработала средство на основе действующего вещества под названием семаглутид, которое позднее стало продавать на российском рынке. Но после упомянутых известных событий продажи их препаратов на территории России прекратились по случаю санкций и ухода с российского рынка. Однако их важность для нашей системы здравоохранения оказалась столь высока, что правительство наше выдало разрешение на выпуск данных средств без согласия датской компании на использование прав на интеллектуальную собственность. Причина? Иностранцы забрали жизненно важный препарат для лечения сахарного диабета с российского рынка. Так что, извините, как-нибудь справимся сами. Но а учитывая разницу в стоимости и в том, что наш препарат вышел более безопасным и более качественным, неудивительно, что к нему может возникнуть интерес. Впрочем, предлагаю все это уточнить у врача-эндокринолога. С нами Екатерина Григорьева. Приветствую.
3: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Правда ли, что эндокринологический фармтуризм в Россию стал так популярен?
3: Ну, действительно, Россия известна тем, что приобрести 100 препараты, 100 анализы сделать, какое-то обследование сделать, это действительно доступнее, чем где-либо, потому что во многих странах это надо 7 кругов ада пройти, прежде чем даже банальный анализ крови получить. Вот. У нас, конечно, эти возможности гораздо шире. Вот. И это востребовано, действительно, приехать обследоваться, приобрести без рецепта порой лекарственный препарат. Не могу сказать, что я это, скажем так, одобряю безрецептурное приобретение рецептурных препаратов. То, что ты озвучила, это, конечно же, рецептурный препарат, и он должен назначаться по показаниям. Это либо сахарный диабет, либо ожирение. Ожирение – это не 2-3 лишних килограмма, которые прилипли на бочка. Вот. И здесь такое самовольное назначение этих препаратов ничем хорошим может, конечно, для здоровья человека не оказаться. Ну да, в России есть такое, что, несмотря на то, что это рецептурный препарат, его, возможно, иногда приобрести иначе.
0: А что в целом можно сказать о привлекательности российского медицинского туризма для иностранцев? Зачем едут в первую очередь к нам?
3: Ну, доступная медицинская помощь – это действительно про Россию. И я бы сказала про качественную медицинскую помощь в том числе. Поэтому к нам едут прежде всего за диагностикой. И я бы сказала, какой? Не столь инструментальной, инструментальной здесь ситуация посложнее, а лабораторной. То есть дать анализы, при том весь спектр анализов, от банального анализа крови до каких-нибудь органических кислот, аминокислот, до каких-то редких нейромедиаторов, то есть генетический тест спокойно можно, были бы деньги, как говорится. Вот, ты идешь в любую коммерческую лабораторию, пишешь список анализов, которые тебе необходимы, и тебе возьмут кровь, возьмут другие биоматериалы и спокойно посмотрят и исследуют. В таком вот обширном доступе в Европе и США такого нет. Это, конечно, только через консультацию дорогостоящего врача. А потом, даже если вдруг есть некоторые страны, государства, есть коммерческие лаборатории, но если сравнивать цены там и здесь, это, конечно, Россия выигрывает просто в десятки порой раз. Это сильно доступнее.
0: Мы очень любим ругать нашу отечественную медицину, но я периодически натыкаюсь на рассказы наших бывших соотечественников про то, как трудно, дорого, долго получить необходимую медицинскую помощь в Европе и Америке. Люди не могут по собственному желанию пойти, заплатить и сделать УЗИ и ждут приема у врача по полгода.
3: Абсолютно точно. Это абсолютно точно. Насколько вот я знаю по отзывам своих пациентов, родственников, знакомых в Великобритании. Я могу даже историю рассказать своего знакомого, у которого заболел живот. Прям скрутила. И, честно говоря, то есть она просто самостоятельно на своих, даже не на скорой помощи, доехала до поликлиники, и ее не приняли. Вернее, она ожидала просто в корчах приема врача, по-моему, 6 или 8 часов. То есть ты даже если, условно говоря, чуть ли не при смерти, да, будешь, но вот этот острый живот оказался не показанием. Вот, и позвонили мне, и между нами, я просто, ну, там просто был запор откровенный, вот, я уже просто посоветовала в магазин для взрослых за клизмой пойти, потому что хоть как-то облегчить человеку состояние, потому что просто даже находясь на территории с острой болью, с острым такой вот животом, не приняли. Вот. И действительно, там система, что надо обратиться к general practitioner, так называемый, генеральный специалист, это формальный участковый терапевт. Вот. И по обратной связи зачастую любая рекомендация просто заканчивается не назначением анализа или же препарата. Просто парацетамол максимум назначит и отпустит во свояси. А если уж повезет и назначит анализ, действительно, или какое-то исследование, ожидание до полугода, это абсолютно нормальная ситуация. Не только исследование, а и вообще ожидание узкого специалиста. То есть бывает general practitioner, это терапевт, но если, не дай бог, тебе нужен эндокринолог, или лор, или гинеколог, или еще какой-то узкий специалист, то ждать придется очень и очень довольно-таки длительный период времени. В Нидерландах есть такая обратная связь, целая история. Вот. У меня пациентку одну сбил велосипедист. Вот. Так что она хромала. Ей даже рентген не назначили, просто она на своих ногах дошла до клиники, выписали парацетамол и отправили в освоясь. Вот такая история была. Надеюсь, это, конечно, исключение, потому что иначе это звучит совершенно пугающе, но, тем не менее, история не единичная.
0: Спасибо. С нами была Екатерина Григорьева, врач-эндокринолог. Ну а мы от туризма медицинского к туризму экзотическому, но через промежуточный населенный пункт Келломяке под Санкт-Петербургом, в котором любили отдыхать Матильда Кшесинская, Карл Фаберже, Анна Ахматова, Соловьев Седой, Дмитрий Шостакович, братья Стругацкие, академик Павлов, Жорес Алферов. В Келломяке в советские времена появился даже целый поселок академиков и дача творческой интеллигенции. Там жили и работали Ольга Бергольц, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Алиса Френдлих. Правда, с 1948 года Келломяке переименовали, а новое название знает каждый, потому что его на всю страну прославил в своей песне актер и певец Игорь Скляр.
4: На неделю

0: Максимова.
1: Вы слушаете Максимову.
2: Ну, а теперь мы переместимся из Комарова по Приморскому шоссе на 20 километров в сторону центра и попадаем в Сестрорецкое болото. Дело в том, что наряду с Избингом и Монастырингом, а попросту отпусками в деревенском доме или монастыре, нам сегодня предлагают еще болотинг. Вообще звучит, конечно, комично, но если приделать английское окончание «ing» к другим словам, то можно придумать еще массу нишевых видов туризма. Конюшинг, сеновалинг, ферминг, шалашинг. Но вернемся к болотингу. Поговаривают, что по выходным на Сестрорецком болоте не протолкнуться, как на Невском. По болоту проложена гать, и даже резиновые сапоги не нужны. И даже утонуть, поскользнувшись, не страшно. Болото верховое, неглубокое, всего полметра. И вот люди едут сюда за чистым воздухом, потому что прослышали о том, что болото – ключевая экосистема нелегкой планеты. Подозреваю, что в рамках болотинга еще можно позаниматься и комарингом, покормить комаров. Не самый приятный вид отдыха, но оказывается, наряду с Сестрорецком популярны еще несколько других болотных маршрутов. Тропа Сусанина в Костромской области повторяет маршрут национального героя XVI века, который завел отряд польских интервентов в непроходимой топе, сказав на прощание обидные слова. Помните оперу Глинки? «Туда завел вас я, куда и серый волк не забегал». Тропа Паустовского – это сеть маршрутов по национальному парку Мещерский в Рязанской области. И Васюганские болота – самая крупная болотная система в мире, которая расположена сразу в нескольких регионах России – Томской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях. Тут тебе и болотный гнус размером с кулак, и медведи, и никакой цивилизации. Кстати, я однажды тоже чуть-чуть занималась болотингом и комарингом в Архангельской глуши. Давным-давно это было. Отправилась по приглашению радиослушателя. Под весом комаров буквально прогибались ветки. Я тогда обзавелась охотничьим костюмом, забродными сапогами, противомоскитной шляпой и отправилась на речку Кельда. Кельда ее еще иногда называют. Сначала мы несколько часов ехали через болото по лесовозному тракту, усеянному огромными камнями. Одно неосторожное движение рулем, и можно было оставить там подвеску, а лесовозы-то там ходили далеко не каждый день. Поэтому потом мы пересели на буханку и еще минут 40 ехали уже по буеракам. Впечатления были приблизительно, как на аттракционе «Американские горки». И, наконец, добрались до реки. Она была настолько чистой, что воду из нее черпали кружками и пили. Там не было никакой сотовой связи, и над нами даже не летали самолеты. Ну, а в реке ловили хариуса нахлыстом. Это такая особенная техника заброса и ловли на искусно сплетенных из разноцветной лески мух, ос, личинок и прочих насекомых. Целое искусство. Ну, а самым экстремальным мне всегда казалось почему-то туризм автостопом. Это когда молодые люди с легким рюкзачком уезжали за 3-9 земель с попутными фурами, с незнакомыми мужиками. А какие неожиданные туристические тренды популярны сегодня? У кого и почему? Об этом я попросила рассказать нашего следующего эксперта. С нами Вадим Мамонтов, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите нам про новые, неожиданные для среднестатистического туриста направления.
3: Да, безусловно, сейчас появляется много таких, наверное, ну, есть и классические форматы, которые получают свое новое развитие благодаря появлению инфраструктуры, ну, например, там для тех, кто любит пешие форматы путешествий, да, появилось не так давно, в 90-х годах, многие там, наверное, уже успели пройти этот маршрут, дорога в Лавру, это путешествие из Москвы до Сергиев-Посада, Сергиев-Посадской Лавры, соответственно, вот эти там 100 километров можно проходить за несколько дней, идти по тем святым местам, которые, в общем-то, несколько веков назад проходило больше, несколько сотен тысяч человек в год. часто маленькая тропа, но тем не менее позволяет вот паломникам и людям, которым просто это интересно, туда дойти. Такая тропа есть, например, и в Калужской области вдоль Угры, проходящая сразу же там по территории национального парка Угра, позволяет перемещаться как на каком-нибудь плавсредстве, на сайте, на байдарке, по гребле, пешком идти, пешком или на велосипеде идти по тропе. Тоже больше 100 километров, очень интересный, классный маршрут. Есть велосипедные форматы, это, например, тропа Вело-1 вдоль канала имени Москвы, от Угры до Дубны можно проехать на велосипеде по прекрасному, совершенно красивому, очень хорошо сделанному маршруту, или маршрут Вело-Руза от примерно от Тучкова до Звенигород, почти до Звенигорода, вдоль Москва-реки. Отличный тоже маршрут. Ну или еще один действительно новый формат, это так называемые лесные купания, или синрин-йоку, как его называют японцы. Главная суть практики в данном случае как раз не хайкинг, и, наверное, в этом как раз его новизна. Хотя в основном люди действительно идут пешком, они отправляются в лес, и во время этого путешествия как раз вот важно именно, наверное, замедление, да, какого-то ритма, не спешить и стараться воспринимать лес, почему называются лесными купаниями, не потому что они буквально купаются в каких-то источниках, а само перемещение по лесу представляется как некое погружение вот в, наверное, вот в такую лесную среду.
2: А автостоп еще существует? Если да, то насколько это безопасно? И можно ли отнести его к экстриму?
3: Безусловно, да, он существует, и многие до сих пор им пользуются, предпочитая, может быть, его даже не столько из цели экономии, сколько из цели каких-то новых интересных знакомств, которые они

0: Вадим Мамонтов, руководитель комиссии по приключенческому туризму. Ну а сейчас предлагаю вернуться от туризма экстремального к туризму пассивному, пляжному. Обещала поговорить про феноменальное явление, когда, казалось бы, долгожданный, спланированный, идеальный отпуск не приносит полноценной радости и не восстанавливает. Вот как такое может быть? И ведь самое удивительное, что связано это не с плохим сервисом, обманутыми ожиданиями или различными накладками во время дороги, а причина тут кроется в завышенных ожиданиях и в проклятущих соцсетях, конечно же. У явления даже есть название «гедонистическая адаптация». Потому что блоги транслируют нам вылизанную картинку с сочными закатами, белоснежным песком и безупречными телами у бассейна. И мозг отпускника начинает все это считывать как задачу, по большей части, нереализуемую, поскольку не существует в реальной жизни, а лишь в фоторедакторе. И вот дофаминовые рецепторы начинают притупляться, и все вокруг кажется недостаточно ярким, удовольствие недостаточно острым, а расслабление недостигнутым на все 100%. Но есть и хорошая новость. С таким состоянием возможно успешно бороться. Достаточно выполнять 3 несложных правила, которые вернут привычку радоваться.
1: Каждый день уделяйте несколько минут созерцанию. Просто смотрите в окно с балкона, с шезлонга, отмечая изменения света, движения, запахи, звуки. Это упражнение переключает внимание с внутреннего диалога на внешние раздражители. В голове наступает тишина, а мир начинает играть яркими красками. По окончании дня запишите несколько самых ярких впечатлений, событий, красивых картинок и пейзажей, случайных встреч и диалогов. Это поможет не оценивать качество жизни, а учит мозг замечать ее. И, наконец, разрешите себе скучный отдых. Но придется на это выделить хотя бы полчаса, без электронных устройств, телевизора, вереницы мыслей, планов и даже книг. Предупреждают, что первые несколько минут мозгу будет тревожно, без привычных стимулов. Но затем он успокоится, а напряжение уйдет, уступив место новым настройкам радости от «просто быть».
0: А как предпочитает отдыхать и расслабляться звезды шоу-бизнеса? Сегодня про свой идеальный отпуск я попросила рассказать певицу Катю Лель. Катя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Ваш идеальный отпуск? Лежать, спать, активничать, выключить телефон или что?
2: Я больше всего люблю отдых полезный, чтобы он был наполнен духовно, с йогой, дыхательными практиками, с сакральными местами, местами силы. И, конечно же, я очень люблю там, где есть солнышко, есть энергия сакральности, полного релакса и полного перерождения, перезапуска души и тела.
0: А самый запоминающийся отпуск?
2: Я обожаю путешествия, и я не представляю своей жизни без путешествий. Моя дочь тоже так же любит путешествия, как и я, и мы всегда вместе путешествуем.
0: Как реагируете, когда на отдыхе узнают, подходят, просят сфотографироваться?
2: Я спокойно реагирую, конечно же, когда подходят фотографироваться и узнают, это нормальный процесс. Другой вопрос, когда ты лежишь, отдыхаешь. И мне очень не нравится, когда фотографируют тайком. Я считаю это совершенно неправильным и нетактичным лично для меня.
0: Спасибо. С нами была певица Катя Лель. На прощание послушаем ее новую песню, потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Власти России делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов. Далее подробно. Информационная безопасность и угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения южной группировки российских войск на прошедшей неделе в результате активных наступательных действий освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» взяли Василевку в ДНР, подразделения группировки войск «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый мир, Чернищина и Шейковка в Харьковской области, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе Красного Лимана уничтожено более 110 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве обращают внимание на недопустимость такой опасной деятельности.
3: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
1: В Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Как сообщили в Росатоме, главной темой стал вопрос обеспечения ее безопасности. Глава ведомства Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции и городу-спутнику Энергодару. За все это время погибли 7 человек, один из них сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствие осуждения и намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции и Энергодара. В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной». Но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе посещения Тверской области. По его словам, на российском топливном рынке есть проблемы и есть нехватка, поскольку НПЗ частично выходит из строя в ремонт из-за прилетов по ним.
4: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что перерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Мы все делаем для того, чтобы и усилить защиту наших перерабатывающих заводов. И также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, а мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить полную, в первую очередь, внутренний рынок.
1: Потребности агропромышленного комплекса России в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Особое внимание уделяется сейчас своевременному доведению ресурсов до аграриев, заявили в Минсельхозе. Глава ведомства Оксана Лут провела совещание. В нем приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных органов управления АПК. В министерстве отметили, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, заключению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке. Со стороны ФАС продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ, передает ТАСС. Еще, как заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, запасов топлива достаточно для приоритетного обеспечения аграриев. Министр также отметил, что дизельное топливо в России есть. Запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 11 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Новосибирске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. днем в столице +25, +27.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
3: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте, доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Здравствуйте, друзья. У микрофона Ольга Копылова. Природный минерал нефрит получил свое название от греческого «нефрос». Почка. Предполагают, что его назвали так в древности, потому что некрупные гальки нефрита по внешнему виду напоминали человеческую почку. Однако есть и другая версия. Древние якобы полагали, что некоторые особенно твердые камни, которые можно найти в природе, когда-то образовались в почках человека и животных. Одному из таких камней, который в два раза прочнее стали, дали название нефрит. В цехе одного из заводов паровым молотом на наковальне попытались разбить глыбу нефрита. Попытка окончилась тем, что под ударами молота наковальня развалилась на куски, а глыба осталась неповрежденной. Современная медицина предлагает более эффективные и щадящие способы дробления и растворения камней в почках. О том, как сегодня лечат камни в почках и мочевых путях, беседуем с заведующим урологическим отделением номер 67 Московского урологического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, доктором медицинских наук, профессором Вигеном Андреевичем Балхасяном. Виген Андреевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Приветствую вас, Ольга Сергеевна. Очень приятно. Спасибо за приглашение.
7: Знаете, я начну со случая, который произошел с одним моим знакомым очень давно, когда строили Асуанскую плотину в Египте, советское время. Вот они туда поехали, инженеры, строители, помогали строить. И когда приехали назад, вернулись в Москву, через одного буквально у них обострились камни в почках, их всех стали забирать в больницы, оперировать, тогда оперировали. Ну, в общем, они все этим заболели. Что там с ними такое произошло? Почему, как вы думаете, они все с этим столкнулись после работы в жаркой стране?
8: Ну, очень интересная, интригующая, на самом деле, даже для уролога история про Египет и про такую вспышку мочекаменной болезни. Но если у них именно обострилась мочекаменная болезнь, здесь единственная логическая привязка, которая приходит на ум, это к климату, к жаркому климату, потому что существуют эндемичные зоны по мочекаменной болезни, и вот та термическая тепловая карта, она показывает, что в страны с жарким климатом они эндемичны, и заболеваемость мочекаменной болезнью там больше. Более того, есть большие, достаточно крупные эпидемиологические исследования, которые прослеживают корреляцию между См повышением средней температуры в определенный сезон и частотой обращения за экстренной медицинской помощью непосредственно по почечной колике. Если действительно были эпизоды мочекаменной болезни, то я бы связал это именно с температурным фактором.
7: Точно, так оно и было. Причем они, люди-то наши, северные, туда поехали. У них как-то особой жажды не было, но они и пили столько же, сколько они пили здесь у нас, не очень много. А потом, когда они уже сюда вернулись, их урологи, их доктора им сказали, ну вы же пили мало, там-то надо было пить значительно больше. И если бы вы пили постоянно воду, вот вы, возможно, с этим бы не столкнулись. Попал в жаркий климат, попал совершенно в другой биом, как говорится, да? Ты давай там подстраивайся под него, пей больше, меньше на жаре, ну и так далее. Здесь мы с вами начинаем разговор о причинах развития и мочекаменной, и почечнокаменной, да? То есть мы все берем вместе. Камни в мочевых путях и в почках, и в мочевом пузыре. Вот откуда они берутся, у кого они берутся. Лет 15 назад я проводила такой эфир тоже с известными очень специалистами. Наверняка вы их знаете, это Аляев и Безруков, очень известные урологи. Да, тогда мы проводили с ними про мочекаменную болезнь. И они говорили о том, что все-таки в основе это предрасположенность наследственная, а все остальное накладывается. Пересмотрели ли как-то за эти годы, все-таки 15 лет много прошло, точку зрения пересмотрели или так же вот вы ответили бы?
8: Вы знаете, я, наверное, отвечу так же, но я могу сказать, что вот за эти годы, с одной стороны, мало что изменилось, с другой стороны, изменилось все. Ну, то есть произошел большой сдвиг в понимании, огромный шаг, как говорил, да, Нил Армстронг, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. То есть в масштабах истории это маленький шажок. Но движение тектоническое в буквальном смысле этого слова, потому что до этого мы умозрительно понимали и прослеживали ассоциацию, статистическую связь между предрасположенностью. То есть если твой ближайший родственник или оба ближайших родственников имеют проблему такую, как мочекаменная болезнь, то вероятность того, что у тебя она тоже будет прослеживаться, когда ты даст о себе знать, она достаточно высока. Но мы никак не могли измерить это количественно и качественно. И вот сейчас потихоньку такими маленькими поступательными шажками мы подошли к пониманию необходимости развития именно этого направления. Почему? Потому что у нас есть, как вы правильно сказали, связка фенотипа и генотипа. То есть генотип – это все те хорошие и плохие качества, все те поломки генетические, все те недостатки, которые у нас есть. А фенотип – это наша окружающая среда, то, как мы себя ведем, как мы пьем, и от этого зависит, проявятся все эти генетические изъяны или не проявятся. Сейчас мы пришли к пониманию, что есть концепция полигенетического риска. Это когда нет конкретного заболевания, нет одного гена, который конкретно кодировал бы дефектный белок или наоборот бы не работал. Но есть сочетание, комбинация множества маленьких поломочек, которые в совокупности дают вот эти вот нарушения. И сейчас это основной тренд. И в нашей клинике мы сейчас подали заявку на грант о проведении полигеномного исследования для выявления факторов риска и формирования полигеномной шкалы риска развития мочекаменной болезни.
7: Коль уж вы занимаетесь исследованиями в области генетических подходов к диагностике заболеваний, то наверняка задумываетесь и дальше о том, как это может повлиять на изменение подходов к лечению.
8: Наша ДНК – это та чаша Граля, которая содержит вот все, чем мы являемся. Наши заболевания потенциальные, наши способности и наши способности их преодолевать. И как только мы научимся применять ту самую так называемую, я ее так называю, генную хирургию, ну, генную инженерию, мы научимся излечивать практически любую болезнь. То же самое справедливо абсолютно для мочекаменной болезни. И как только я говорю об этом неоднократно, как только вот эти наши чаяния увенчаются успехом, рухнет огромная индустрия, многотриллионная, которая вот направлена на производство лекарств, медицинских изделий, оборудования. Дело упирается в финансы, потому что генетические исследования, они достаточно дороги, но тем не менее на сегодняшний день, хоть они не на слуху, но мы имеем очень впечатляющие и убедительные результаты.
7: Здорово. Но это все-таки вопрос будущего, да, когда мы говорим о массовом применении, массовом использовании этих подходов. А сейчас давайте все-таки на Землю вернемся. И я вам еще одну загадку загадаю. Когда космонавты? Сейчас им сделали тренажеры, они сейчас летают, двигаются много, но вначале не было никаких тренажеров. Они летали, и там они просто, понимаете, совершенно не имели никакой физической нагрузки. Ну, точнее сказать, не имели гравитационной нагрузки, потому что все время пребывали в невесомости. И когда они возвращались, они с кучей проблем возвращались. Они там на ноги встать не могли, их тащили, потому что ноги не работали, мышцы. И одна из проблем, с которой они столкнулись, это тоже были камни мочевыводящих путей. Как это можно объяснить? Да, кстати, и потом уже были исследования, что люди, которые, например, после операции, после травмы серьезной, долго лежат и неподвижны, у них тоже возникают эти самые проблемы. Как это можно объяснить?
8: Это известный феномен. Вообще, это очень интересная тема. Всегда космос – это, да, тема, которая вызывает живой научный интерес. Я когда-то, не помню, на каком курсе пытался понять, что такое кафедра анатомии. Ну, понятно, есть учебник, все, на этом, собственно, анатомия человека закончилась. Ну, потом жизнь развенчала все мои сомнения. И когда я узнал, что существуют работы по космической анатомии, которые изучают уже, как меняется человеческая анатомия в условиях невесомости и в условиях космоса, я понял, что я мыслил достаточно ограниченно. И это, конечно же, огромное поле для исследований. Если мы говорим о мочекаменной болезни, которая развивается в космосе, она не может быть на Земле. Камни, я имею в виду. Почему? Потому что если пилотам медкомиссии запрещаются любые полеты с малейшим камнем, то космонавтам и подавно. Я не могу вам сейчас ответить на вопрос, делают ли космонавтам биохимический анализ мочи. Кстати, интересный вопрос. Для того, чтобы понять, предрасположены ли они вообще, в принципе, к этому, и может ли камень сформироваться, поскольку сейчас полеты становятся все более и более длительными. И, в принципе, за эти несколько месяцев, когда они находятся на орбите, конечно же, камни могут сформироваться. С чем это связано, я вам, конечно, сходу не отвечу. Ну, там есть несколько факторов, которые приходят на ум. Это, конечно же, питание. Ну, оно должно быть сбалансировано. Но, тем не менее, я подозреваю, что питание может иметь какой-то перевес в сторону каких-то камнеобразующих продуктов. Второе, я думаю, что они, опять-таки, немного потребляют жидкости, поскольку, ну, во-первых, там достаточно комфортная температура, они не потеют, и, в принципе, в условиях такой комфортной термодинамики и терморегуляции они потребляют жидкость крайне мало, только по требованию, по запросу жажды, да, назовем это так. Если в нашей с вами повседневной жизни потребление жидкости очень часто зависит от традиций, ну, то есть мы сели почаевничать или пошли к холодильнику, решили попить воду, она такая холодненькая, вкусная, и мы выпили полбутылки вместо того, чтобы выпить несколько глотков, то космонавты, конечно же, потребляют ее по глоткам и строго размеренно, потому что вода – это тот ресурс, который находится в дефиците. Надо, конечно, добавить, что хождение в туалет и мочеиспускание для них тоже представляет определенный отвлекающий фактор, который занимает некоторое время, которое и так драгоценно. Поэтому, я думаю, исходя из этого, они не очень много пьют. Пищевой фактор, питьевой фактор, безусловно. Что касается непосредственно гравитации, это как раз-таки предмет вот научного интереса урологического. Правда, урологов на орбиту не пускают, и было бы интересно понять, как влияет отсутствие гравитации именно на формирование кристаллов.
7: А все-таки то, что они там неподвижны были практически, ну, долгое время, там они же долго летали, не было физической нагрузки, это как-то ведь влияло?
8: Если мы говорим о физической нагрузке, мы должны понимать, что условно камни, ну, у людей, у которых образуются камни, кристаллы формируются постоянно. Это как вот раковые клетки постоянно образуются, но атакуются иммунной системой, и организм их как-то нейтрализует. То же самое можно сказать и про камни, потому что камни как таковые, кристаллы, они формируются постоянно в организме. Все зависит от тех или иных внешних или внутренних факторов. Изменяется реакция или pH мочи, снижается потребление жидкости, повышается потребление оксалатов, повышается экскреция кальция. И вот в моменте происходит кристаллообразование. Естественно, если человек много пьет и много двигается, то все это взвесь, эти кристаллы очень быстро вымываются из мочевых путей, и это не оставляет шансов для того, чтобы камни формировались и росли. Поэтому да, подвижный образ жизни – это один из факторов.
7: Здесь есть смысл вспомнить о нарушениях уродинамики, потому что, помните, вот был «Конкорд», самолет, звуковой барьер он должен был преодолеть.
8: Да, гиперзвук.
7: И вот там тоже столкнулись с этими проблемами. То есть здесь вот эти перегрузки, сильные перегрузки, кровоизлияние в почки они могли вызвать, сгустки крови таким ядром могли стать для кристаллизации мочевых солей. Так что здесь дело тонкое. И перегрузка плохо, и, ну, здесь не совсем физическая, но неважно.
8: И недогрузка.
7: Вот здесь вот этот баланс, ну, всегда баланс. Какую тему не возьми медицинскую, баланс – это все. Чуть-чуть вправо, сдвиг влево, и пошли болячки развиваться.
8: Если мы говорим про движение – это естественное состояние живого организма. Человек не растение, он должен двигаться.
7: Мы с вами сейчас все вот это обсудив, поняли, что первое – пить жидкость, пить воду – это профилактика.
8: Это профилактика. 2,5 литра – это рекомендованный объем суточного диуреза. 2-2,5 литра.
7: Причем, я так понимаю, распределенные в течение суток, а не в один момент ты все выпил и все забыл. В течение суток.
8: Это как раз-таки вы абсолютно правы. Для человеческого существа свойственно все решить кавалерийским наскоком. Он говорит: хорошо, я сейчас пойду домой, выпью 2,5 литра и забуду про вашу рекомендацию. Вот раз в день поставлю себе будильник. К сожалению, это не работает, потому что 2,5 литра – это опасно, бесчеловечное обращение к своему организму. И это очень сильно отваживает тебя, потому что возникают неприятные ощущения, и ты понимаешь, что эта рекомендация дискомфортна для тебя. А ситуация гораздо более тонкая, и работать над собой нужно гораздо более основательно. Сейчас, слава богу, есть вот эти всевозможные часы, гаджеты, приложения, которые трещат, пищат, напоминают, что нужно сделать несколько глотков воды. И их должно быть очень много в день. Но это несколько глотков. Ты их не замечаешь, ты их не ощущаешь. Но постоянно гидратируя свой организм, ты обеспечиваешь защиту не только от мочекаменной болезни, но от мочекаменной болезни в первую очередь.
7: Второе – это двигаться. Это мы сейчас тоже с вами обсудили. Двигаться по возможности тоже регулярно.
8: Тоже регулярно. Это одна из универсальных рекомендаций, которая прописана во всех клинических рекомендациях. Подвижный образ жизни. Почему? Потому что малоподвижный образ жизни приводит к избыточному весу. Избыточный вес перетекает в метаболический синдром. А метаболический синдром – это независимый фактор риска мочекислого уролитиаза.
7: И других, и очень многих других заболеваний.
8: Да, конечно.
7: Диабет в том числе и так далее. Там много всего.
8: В контексте мочекаменной болезни.
7: Хорошо, тогда какие еще факторы риска? Мы как бы отталкиваемся от факторов риска и дальше делаем вывод, а как их преодолеть. Мы говорим о том, что да, генетика все-таки в основе, но факторы риска могут привести к тому, что это разовьется, а может вообще не развиться или там не быть обострений. Значит, чтобы не было обострений, чтобы не развилось это заболевание, даже если есть генетическая предрасположенность, мы вот сказали с вами: пить, двигаться. Какие еще факторы риска? И от них дальше вывод, что делать.
8: Давайте разберем факторы риска на примере тех самых универсальных рекомендаций. Их несколько. И они очень похожи и созвучны с рекомендациями общими. Первое, как я уже сказал, это адекватное питье. 2-2,5 литра диурез – это вот целевой показатель.
7: Поняли.
8: Про движение мы поговорили. Ограничение животного белка. Что очень важно, поскольку избыточное потребление животного белка приводит к закислению нашей мочи, изменению pH.
7: Подагра.
8: pH мочи снижается. Это отдельный фактор риска развития мочевых камней. Перераспределение своего рациона в сторону растительного белка, клетчатки. Ну, собственно, ничего нового я не говорю, но с точки зрения мочекаменной болезни это прям четко прописано, потому что у вегетарианцев pH мочи всегда выше, и болеют мочекаменной болезнью они реже. Но есть еще так называемый кальциевый молочный парадокс, потому что мы знаем, что наши мочевые камни, они формируются из кальция. И изначально на заре была такая мысль, достаточно и первая логичная идея, что нужно ограничить потребление кальция. Оказалось, не так. Одна из четких рекомендаций – это потребление, адекватное потребление молочных продуктов, которые являются источником кальция. Почему? Потому что именно кальций пищевой, который поступает к нам с пищей, связывает тот самый оксалат и не дает ему всосаться в нашем кишечнике, а выводит его с калом. И это один из таких протективных факторов. Ну и последнее, наверное, самое важное, это ограничение поваренной соли. Это справедливо и для мочекаменной болезни, и для артериальной гипертензии. Но здесь абсолютно четкая привязка. Чем больше натрия выводят наши почки, тем больше они выводят за собой в мочу кальция, тем выше вероятность формирования мочевых камней. Поэтому вот что касается факторов риска и рекомендаций, которые направлены на их нивелирование.
7: Понятно, что мы имеем в виду в том числе подагру в первую очередь, да, когда мы употребляем пищу с пуринами, да, дающую пурины, это вот мясо и так далее. Но есть совершенно злостные подагрики, которых нет камней в почках, нет камней в почках. И вот как это можно объяснить?
8: Если мы говорим про подагру, то мы имеем в виду камни из мочевой кислоты. А чаще всего именно они обнаруживаются у подагриков, хотя камни кальций-оксалатные тоже часто бывают. Если мы говорим про камни из мочевой кислоты, то здесь необходимо, чтобы сошлось два фактора. Не только повышенное содержание мочевой кислоты в моче непосредственно гиперурикозурии, но и критическое выраженное снижение pH мочи, то есть кислая реакция мочи. Такая реакция наблюдается не у всех подагриков. То есть не всегда эти два фактора совпадают. Если по каким-то причинам у подагрика pH мочи находится на нормальном уровне, в силу питания, в силу, так сказать, его метаболизма природного и физиологического, то камни могут не образовываться. Плюс есть индивидуальные особенности каждого организма. Ну, это как, если хотите, иммунитет. Против мочекаменной болезни тоже есть иммунитет. Есть такие наши внутренние, природные, эндогенные белки, которые защищают нас от мочекаменной болезни, которые находятся в моче. Они именно садятся на кристаллы и блокируют их рост и агрегацию кристаллов. Если у человека этот иммунитет работает адекватно и хорошо, то даже несмотря на то, что у них есть все располагающие факторы, эти факторы нивелируются внутренними возможностями организма. А люди с подагрой, да, частота развития мочекаменной болезни у них по статистике выше, чем у людей, которые не страдают этим.
7: Мы с вами обсудили провоцирующие факторы, обсудили и сделали выводы, как нам избежать этой провокации. Но давайте остановимся на диете, на питании, потому что это настолько важный фактор, что просто вскользь о нем сказать недостаточно. Камни вообще разные. Они образуются при разных нарушениях обмена веществ. Совершенно разных. И даже, я бы даже сказала, есть такие камни-антонимы. При них питание может быть радикально другим. Поэтому вот всем подряд, у кого камни, вот сейчас сказать, ребята, вот питайтесь так-то, так-то, так-то, вообще невозможно. Нужно точно понимать, какие камни. Но давайте мы буквально несколько слов об этих самых камнях, как они выглядят. Люди некоторые даже уже видели их, потому что они у них выходили. Некоторые даже хранят на память. Даже после лечения сохраняют, вот после хирургического лечения. Как выглядят основные три вида камней?
8: Самые частые камни, которые выявляются у людей, это кальций, оксалатный камень. Это когда кальций соединен с оксалатом, и их тоже бывают два вида. Кальций, оксалат, моногидрат и кальций, оксалат, дигидрат. Ну, по степени присутствия в них воды. И вот кальций, оксалат, моногидрат – это самый твердый камень. Выглядят они такого черного, темного цвета. И они имеют шипы, что очень напоминает вот эти корабельные мины. Как будто бы их прям природа создала для того, чтобы причинять страдания. И когда ты видишь вот эти шипы, абсолютно нет никакого понимания, как вообще это может выйти по мочеточнику, потому что оно должно всеми своими, так сказать, конечностями или псевдоподиями упереться и застрять где только можно. Существуют уратные камни. Это самые приятные камни. Почему? Потому что они поддаются растворению. Это замечательно. То есть их можно растворить, не прибегая к хирургической операции. И они имеют такой желтоватый оттенок. Есть кальцифосфатные камни. Это, я скажу, достаточно редкий вид камней, которые чаще всего образуются при таком вот состоянии, которое называется канальцевый ацидоз. К когда имеет место определенные метаболические нарушения, когда наши почки плохо выводят протоны водорода, в результате моча становится сильно щелочная. Фосфаты, они вот имеют такой белесоватый оттенок. Самые противные камни, которые вообще можно придумать, это камни инфекционные. Они образуются в результате того, что определенные наши бактерии, которые по какой-то из причин поселяются и колонизируют в наши мочевые пути, они начинают активно размножаться, и у них есть свой фермент, который входит в их пищевой инструментарий, который расщепляет уреазу. Уреаза – это фермент, ну, собственно говоря, это элемент питания тех бактерий, в результате чего путем долгого биохимического каскада реакций крайне сильно повышается pH мочи. То есть она становится резко щелочной и начинают формироваться вот эти инфекционные камни. Чем они плохи? Это наиболее сложные камни для лечения с хирургической точки зрения. И риск инфекционных, тяжелых инфекционных осложнений у таких пациентов гораздо выше. И что самое ужасное, они склонны к бурному прогрессивному росту и также рецидивируют. Как монтажная пена не терпит пустоты, они пытаются стремятся заполнить почку изнутри. Чаще всего инфекционные камни – это короловидные камни, которые просто в буквальном смысле слова представляют слепок почки изнутри. Первое – это полное удаление камней.
7: А как они выглядят, вот эти инфекционные?
8: Они выглядят... Они противные не только вот в силу своей этой, но и противные, потому что вот они выглядят противные. Внутри почки очень часто они представляют собой вот такую, как вата, детрит, окруженный скорлупкой. Когда разбиваешь эту скорлупку, начинает вот лезть эта вата, которую, собственно, очень сложно удалить.
7: Ну да, это, конечно, серьезнейшая задача для хирурга, но все-таки теперь немножко на диете, да, остановимся. Итак, вот у нас есть 4 вида камней, и при каждом из них разная диета. Вы сказали, что лучше все-таки питаться растительной с акцентом на фрукты и овощи диетой, да? Но ведь не при всех же камнях так.
8: Вы, как всегда, затрагиваете очень существенные вопросы. То, что мы проговорили, это такие универсальные рекомендации, которые подходят для всех пациентов с мочекаменной болезнью. То есть, грубо говоря, мы их классифицируем на людей, у которых мы знаем состав камня и вообще биохимические нарушения, либо мы не знаем. Так вот, эти рекомендации подходят и тем, и другим.
7: Пить, двигаться, да. И облегченное питание.
8: Все это правда. Но если мы говорим уже о специфической метафилактике, метафилактика – это у нас термин, который используется в мочекаменных болезнях, потому что профилактика невозможна. Болезнь уже есть, она наступила, ее профилактировать невозможно, поэтому нам остается только заниматься метафилактикой, то есть предотвращением обострения или рецидива. И что касается специфической метафилактики, вы очень важную вещь сказали, что некоторые пациенты хранят камни на память. Да, это действительно, ну вот, какая-то веха в жизни. Хранить камни можно, но при первой же возможности их нужно отнести и сдать на анализ, чтобы выяснить химический состав камня.
7: И дальше сделать выводы по питанию.
8: Конечно, это только первая часть, первый этап метафилактики. Дальше уже пациент собирает суточную мочу, сдает ее, там определяются концентрации цитратов, оксалатов, кальция и натрия. Только на основании состава камня и выявленных метаболических нарушений мы можем что-то рекомендовать пациенту. Ну, потому что, как вы правильно сказали, вот один продукт при этих камнях можно, а при этих камнях категорически нельзя. Например, есть такая вот мысль у людей – пациентам с мочекаменной болезнью не надо есть шпинат. Отчасти доля правды в этом есть. Почему? Потому что шпинат – это суперперенасыщенный оксалатом. При этом мы должны понимать, что если у человека нет оксалатных камней, то, пожалуйста, можно есть вот оксалат содержащих продукты сколько угодно. И вы правильно сказали, каждая рекомендация должна быть выверена, определена врачом на основании вот этих вот исследований и анализов, которые пациент проходит в рамках метафилактики.
7: А как насчет окисления, закисления и ощелачивания? Это такая модная тема. Я еще помню, с советских времен все обсуждали. Надо ощелачиваться всем. А другие говорили, нет, надо закисляться. Витамин С. А нет, надо ощелачиваться. Будем пить специальные минеральные воды. Но ведь у нас же вот эти камни тоже связаны с закислением и с защелачиванием.
8: Знаете, очень-очень хороший философский вопрос вы задаете. Сначала я отвечу банально. А банальный ответ, он заключается в том, что есть золотая середина, и надо пытаться придерживаться вот определенного, там, скажем, 6-6,2 показателей.
7: PH.
8: Да, PH, да. Но теперь ответ не банальный, а жизненный. В жизни ничего идеального нет. Кислая моча, она чаще приводит к проблемам, связанным с мочекаменной болезнью. Кислая моча – это более высокие шансы получить камни почек и камни мочеточник. При том, что вегетарианцы, я уже сказал, что они реже страдают мочекаменной болезнью, у них выражена щелочная реакция мочи, ну, более щелочная, чем у мясоедов. Они очень много едят фруктов, и у них очень редко наблюдается такое явление гипоцитратурии, то есть недостаток цитрата. А цитрат – это один из самых явных, важных ингибиторов камнеобразования.
7: Стимуляторов, ингибиторов.
8: Да, ингибитор. Цитрат – это ингибитор. Вот он крадет кальций у оксалатов, не дает им соединиться и выводит его с мочой. Поэтому насыщение организма цитратами у вегетарианцев оказывает такое протективное воздействие.
7: А если мы прямо по камням пройдем? Оксалаты, ураты, фосфаты, да, и инфекционные в отдельной группе. Вы сказали, самые распространенные оксалаты. Здесь мы закисляемся или ощелачиваемся?
8: Сейчас появились исследования, которые показывают, что оксалаты хорошо чувствуют себя при любом pH. Но есть исследования, их немало, которые вот демонстрируют тенденцию к более кислой среде.
7: Уточните, пожалуйста, а как тут быть с витаминами? Я так понимаю, что витамин С в рекомендованных дозах в этом случае принимать безопасно. А вот как действует витамин D, если у человека есть оксалатные камни в почках? Ведь его сейчас всем подряд назначают.
8: Сейчас повальная эпидемия, люди обожают витамин D. Витамин D – это лекарство. Если у вас есть дефицит витамина D, это может привести к развитию мочекаменной болезни. Если у вас есть гипервитаминоз, то есть переизбыток витаминов, это снова опять может привести к развитию мочекаменной болезни.
7: Опять мы к равновесию подходим.
8: Основная функция – это под контролем врача, чаще всего это эндокринолог, с регулярным прохождением обследования, определения уровня витамина D, надо загнать его в рамки нормы и поддерживать именно этот конкретный уровень витамина D.
7: Да, и сейчас я вот слышала иногда даже, знаете, рекомендации от очень уважаемых врачей. Какая-то неимоверная доза витамина D предлагается, особенно зимой. Понимаете, которая перешкаливает через все нормы.
8: Это однозначная, ну, скажем, боль, стигма нашего общества. Ну, я не знаю, как с этим бороться. У нас очень мало взаимодействия междисциплинарного, к сожалению. Но тоже витамин D, он может назначаться стоматологами, урологами. И каждый раз, то есть банальное назначение витамина D должно анализироваться с точки зрения мочекаменной болезни, костей, остеопороза, в общем, со всех сторон.
7: Хорошо. Когда мы говорим об уратах,
8: да. Их любят все.
7: Какая диета здесь преимущественна?
8: Надо сказать, что это неправильный термин, потому что урат – это соли мочевой кислоты, а сами камни, они состоят исключительно из чистой мочевой кислоты. И поскольку вербально и лингвистически очень неудобно говорить «камни из мочевой кислоты», этот термин, он устоялся, и многие урологи, понимая разницу, они все равно называют эти камни уратами. А они хороши, я повторюсь, потому что их можно растворить. Распознать их химический состав невозможно до того, как мы извлечем и сдадим камень на анализ. Но есть косвенные признаки. Они рентгенопрозрачны, то есть они не видны на рентгене. И если мы при этом видим кислую реакцию мочи, мы можем начинать литолитическую или хемолитическую терапию. Это растворение камней.
7: Лекарство.
8: Да, поскольку я являюсь одним из членов группы разработчиков клинических рекомендаций по мочекаменной болезни национальных, российских, мы приложили все усилия, чтобы прописать, что если все факторы присутствуют, то первой линией терапии должна обязательно выполняться попытка растворения камня. И только в случае непереносимости терапии, только в случае неудачи пациенту может быть предложено хирургическое лечение. Это действительно так. Если вы говорите о диете, ураты или камни из мочевой кислоты, это удел мясоедов, метаболический синдром, это люди, которые с кислой реакцией мочи, мало фруктов, малоподвижный образ жизни, предрасположенность к сахарному диабету. Типичная картина людей с уратами. Есть ограничения по потреблению животного, четкое совершенно.
7: Это понятно.
8: По потреблению животного белка, потому что именно из мяса мы получаем аминокислоты с этими сульфидными группами, которые в итоге, опять путем такого каскада метаболических реакций, преобразуются в серную кислоту, отдают протоны водорода и закисляют наш организм и мочу в том числе.
7: Ну, то есть мы ощелачиваем,
8: Да.
5: Посоветуйте, доктор.
8: Если вот человек, грубо говоря, из мясоеда превратится в вегетарианца, а у него изменится pH мочи, это однозначно, и формирование камней у него с большой долей вероятности прекратится.
7: Да, это здорово. Соответственно, ураты – это ощелачивание, правильно? При подагре рекомендуют, например, минеральные воды, которые ощелачивают. Кстати, тут прочитала, что перебор, переизбыток минеральных вод, кто-то там лечился, да, тоже может привести к образованию камней.
8: Вообще, самый хороший продукт для профилактики мочекаменной болезни, конечно же, вода обычная. Вот самая обычная вода. Вы, наверное, Ольга Сергеевна, помните, как была мода жесткая вода, вот все из-за жесткой воды. Да, сейчас было крупнейшее исследование на сотнях тысяч людей. Что такое жесткость воды?
7: Кальций,
8: это концентрация магния и кальция. Кальций – это фактор камнеобразования, магний – это ингибитор камнеобразования.
7: Да.
8: И в исследовании было показано, что в зависимости от возраста и пола жесткость воды оказывает разнонаправленные эффекты. У кого-то она предотвращает камнеобразование, а у кого-то, наоборот, провоцирует. Поэтому однозначной привязки к жесткости мы не имеем. Если мы говорим про кока-колу, вот эти сиропы, сладкие газировки, которые содержат фруктозу и ортофосфорную кислоту, здесь абсолютно четкий, это абсолютно четкий независимый фактор риска образования камней. Чаще всего это кальциоксалатные камни. И риск их формирования увеличивается порядка 20-23%.
7: Ого.
8: Если мы говорим о воде, разные минеральные воды,
7: минеральные.
8: Да, различный состав. И здесь я бы, наверное, ведущую роль отвел бы натрий. То есть чем она более соленая вода, тем она хуже для нашего организма. Просто потому что соль, ну, это однозначное зло в том плане, что чем больше натрия выводит наши почки, тем больше за ними тянется кальций. Тем больше концентрация кальция в нашей моче, тем больше стройматериалов для вот построения тех самых конструкций или сооружений, которые называются мочевыми камнями.
7: Натриевые воды не подходят.
8: Да, да, да.
7: Ну, спасибо, это очень ценное замечание. Давайте мы теперь к самому интересному для вас, к методам лечения. Вы уже сказали о том, что в начале первой линии терапии это лечение безоперационное. Это для любых видов камней? Или все-таки только для уратов?
8: К сожалению, да, это только для уратов. И опять-таки повторю свой тезис, как только мы научимся растворять камни, вот рухнет вся эта индустрия с больницами, производителями, клетотрипторов. Огромный вот пласт, вот просто сегмент экономики рухнет, потому что вот ну, просто появится лекарство, которое позволит нам лечить наших пациентов без оперативного вмешательства. И такие попытки были, они есть. Гидроксицитрат экспериментирует с триполифосфатом. Ну, есть публикации, которые показывают, что, в принципе, кальциоксалатные кристаллы поддаются растворению. Я в этом абсолютно уверен, что такие вещества есть, и эти камни растворимы, растворить их можно. Это уже показано в некоторых исследованиях. Остается только вот найти приемлемую форму, которая проникала бы внутрь и не наносила бы вреда организму больше, чем пользы.
7: Что касается фосфатных, то же самое, да?
8: Фосфатные формируются чаще при щелочной реакции мочи и чаще при клеточном анальцевом ацидозе. Можно, конечно, рекомендовать потреблять цитраты, как таковые, ну, цитрусовые фрукты, но чаще всего проблема решается непосредственно назначением цитратов в качестве либо биологически активных добавок, либо в качестве уже лекарственных.
7: Когда речь о фосфатах?
8: Да.
7: А когда вы говорили о растворении камней уратных, да, то здесь, не называя конкретные лекарства, называя группы препаратов, какие сейчас самые актуальные?
8: сожалению, все встало на месте, застопорилось.
7: Да что вы?
8: Да, ну вот умеем растворять и растворяем. То есть это в основном гидрокарбонат, бикарбонат, то есть это та же самая пищевая сода и цитраты в различных сочетаниях. И все препараты, которые обладают литолитическим эффектом, это либо калий-цитрат, либо калий-натрий-цитрат, либо магний-цитрат. Ну вот, вот комбинация. Ничего, кроме цитратов, у нас не появилось. Я рассматриваю эту ситуацию как такую недопустимую стагнацию. Я не знаю, почему наш вот фармакологический комплекс так пассивно к этому относится, но тем не менее я вот вижу огромную перспективу именно в развитии. Прорыв должен произойти именно на фронте консервативного лечения мочекаменной болезни, потому что на фронте хирургического лечения мы упираемся в потолок

0: в организм без какой-либо инвазии. Знаете, это было таким чудом. Мне посчастливилось быть знакомым с автором этой методики, Кристину Шоссе, который в Мюнхенской клинике в 80-м году как раз-таки провел первую литотрепсию. По-моему, в Мюнхене, в университетской клинике, в госпитале Сан-Августин. Здесь могу ошибаться. Папа у меня тоже был урологом. Где-то году в 89-м был получен первый литотрепер. Я помню, тогда мой папа, он меня ребенком еще отвел, показал и говорит: вот видишь, вот Виген, все, это просто чудо. Все вопросы решены. Люди научились дробить камень. Ну, что ты еще хочешь? И это казалось пределом всех вообще желаний и возможностей. Но люди, существа ненасытные, и нам этого оказалось мало. Потому что есть свои особенности у метода. Этот метод без визуального контроля неконтролируемо разбивается на непонятно какое количество осколков, непонятно каких они размеров, непонятно как они будут выходить. Мы пошли дальше и захотели удалять огромные камни, не оставляя следа. Так появилась перкутанная хирургия. Это вот второй этап эволюции.
1: Это что такое?
0: Когда через прокол в почке, ну то есть маленький прокол, никаких разрезов, вводится, ну, такая, грубо говоря, трубка, и либо лазером, либо ультразвуком дробятся самые большие камни и вымываются из почки. Потом нам и этого показалось мало, и мы решили, что прокол это тоже как-то слишком много. У нас появилась так называемая трансуретральная ретроградная хирургия, когда мы гибкими инструментами проникаем через мочеточник, как гастроскопия, через естественные пути в почку, и дробим камни. Проблема была только в одном, что лазеры развивались, мы научились камень дробить в пыль, но пыли оставалось очень много. Она, да, выходила долго, но все-таки это была пыль. И вот сейчас появилась так называемая технология активной аспирации. Это когда все эти методы дополняются непосредственно активной аспирацией, когда мы дробим камень быстро, эффективно, и сразу же просто как пылесосом высасываем все фрагменты. Это метод трансуретральной, ретроградной, интерретральной хирургии. Ну, достаточно сложное название, но это когда гибкий инструмент вводится непосредственно в почку через мочеспускательный канал и мочеточник.
1: Такие операции, понятно, что они малотравматичные, это понятно, но, наверное, и быстро пациента отпускаете домой или нет, или все-таки приходится за ним понаблюдать?
0: Мы практически пришли к концепции хирургии одного дня.
1: Ну и о роботах. Роботы сейчас везде, и в медицине они тоже. И если сначала все с большой осторожностью относились, пациенты, то сейчас они уже понимают, что робот, он даже тоньше может работать, чем руки хирурга. Понятно, что все равно хирург за всем этим сидит и управляет. Но сами манипуляции это делает робот тоненькими пальчиками вот этими своими.
0: Что касается роботов Da Vinci, они очень плотно, очень четко вошли в обиход. Что касается уретроскопии и эндоскопических роботов, это вот новая веха, которая только-только сейчас развивается. К сожалению, в эндоскопии они так прочно пока еще не зашли, но это неизбежный процесс. Мы сейчас имеем такой феномен, который называется геймификация. Но это когда вот просто по сути хороший хирург – это не просто какой-то вот хирург в привычном понимании, у которого руки хорошо работают, который что-то делает, а просто это парень с джойстиком, который научился управлять роботом.
1: Геймифика. Игра.
0: То есть это игра. И это феномен и в военном искусстве, и в медицине все больше и больше. Вот с развитием роботов, чем больше будет подрастать наше вот это молодое поколение – который будет крутить у виска и говорит, что вы там стоите, спину себе дерете и что-то там пытаетесь сделать. Вот, пожалуйста, вот джойстик. Это неизбежный процесс и, безусловно, тренд, который будет развиваться.
1: Евгений Андреевич, в заключении интересный вопрос. Вы знаете о том, что сейчас пациенты, которым сделали операцию, удалили эти камни, самые разные, их продают, да еще за какие цены? Один камень может стоить 100 тысяч рублей и больше. А кто покупает? Представители китайской медицины. Оказывается, они их используют для лечения. Ну, естественно, в рамках своей народной китайской медицины. Как вы это можете объяснить? Чем вообще эти камни могут быть полезны для китайской медицины?
0: Смотрите, я знаю немножко эту историю. Были такие публикации о том, что китайские доктора, которые занимаются именно традиционной китайской медициной, начали покупать на различных интернет-площадках камни. Только это речь шла о желчных камнях, камнях из желчного пузыря.
1: И ваши тоже.
0: Камни из желчного пузыря крупного рогатого скота, они входят в состав традиционных,

0: входит в состав вот этих снадобий, которыми лечат китайская традиционная медицина. Но крупный рогатый скот, он болеет очень редко желчекаменной болезнью, и они стоят дороже, чем золото. И чтобы их раздобыть, это вот в этом ценность. И возник запрос маркетинговый заменить их человеческими, и это решало проблем. Если речь о какой-то другой публикации, я знаю, что если китайцы сейчас покупают что-то, то они покупают данные, они покупают информацию. Они сейчас покупают, например, записи с различных камер, которые просто смотрят на какой-то двор, потому что сейчас данные решают все. Они используются в тренировке искусственного интеллекта и для создания вот этих сверхмощных компьютеров и нейросетей нужны колоссальные объемы данных. И, возможно, если существует такой тренд приобретения камней, это для пополнения вот тех самых библиотек данных, которые бы безошибочно определяли химический состав камня.
1: Спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо вам, Ольга Сергеевна. Всего хорошего.
1: В беседе принимал участие заведующий урологическим отделением номер 67 Московского урологического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, доктор медицинских наук, профессор Виген Андреевич Малхасян. Как обычно, я на своих страницах в соцсетях в ближайшие дни размещу ссылки на сегодняшний эфир и на его видеоверсию расширенную. Так что, пожалуйста, жду вас, приходите ко мне в соцсети, в мессенджеры и пользуйтесь возможностями. Можно будет послушать и посмотреть этот эфир, как и все остальные, в любое удобное для вас время. Спасибо за внимание. Передачу вела Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Под аккомпанемент.
1: У меня была замечательная пиковая дама во Франкфурте. Спел Герман, грядя в спальню графини, и дальше должен быть выход Лизы. Лиза не вышла. А оркестр играет. Дирижер был немец. Он мне поворачивается и говорит, что делать? Говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, и затем она вышла.
0: Концертмейстер молодежной группы Большого театра Любовь Арфенова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Главное радио страны.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. За неделю российские войска освободили Константиновку и Василевку в Донецкой Народной Республике. Европа делает все, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине не состоялось. Кабинет министров расширил географию работы национального бренда «Сделано в России». Далее подробно. Вооруженные силы России с 4 по 10 июля нанесли массированные и 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места производства и хранения беспилотников дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю российские войска освободили Константиновку и Василевку в Донецкой Народной Республике, населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернищина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области. Угроза Запорожской атомной электростанции со стороны украинской армии не в полной мере отражается в докладах МАГАТЭ. Об этом после прошедших в Калининграде переговоров делегации России и Международного атомного агентства заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
2: На взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что, исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
1: Алексей Лихачев уже отмечал, что интенсивность украинских ударов по Энергодару в Запорожской области находится вне рамок здравого смысла. Вице-премьер Александр Новак связал дефицит на топливном рынке с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за прилетов беспилотников.
3: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Мы все делаем для того, чтобы и усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, а мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить полный, в первую очередь, внутренний рынок.
1: Как заявил министр энергетики Сергей Цивилев, сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок топлива, и необходимые объемы для аграрного сектора имеются. Европа делает все, чтобы мирное урегулирование на Украине не состоялось, заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в пятницу. Он подчеркнул, что Европа оказывает влияние на решение руководства Украины, в том числе финансово и военными поставками. На Западе говорят одно, а делают потом другое. Трамп и Соединенные Штаты действительно хотят решить вопрос и договориться, отметил Патрушев. По его словам, Россия не отказывается от переговоров, но есть обозначенные условия. Иран не будет выполнять свои обязательства в рамках подписанного США меморандума о взаимопонимании, если Вашингтон продолжит нарушать свои, заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани. Постпред подчеркнул, что США несут полную международную ответственность за все юридические и политические последствия, вытекающие из их противоправных действий. Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что согласен на продолжение переговоров с Ираном, однако считает перемирие завершенным. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было якобы сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту. Он отметил, что у США есть множество способов победить. Кабинет министров расширил географию работы национального бренда «Сделано в России». Теперь программа по его продвижению будет реализовываться не только за рубежом, но и внутри страны. Соответствующее распоряжение уже подписано. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, это поможет сформировать бесшовный вывод сильных российских брендов на международные рынки. При этом главные внешние цели остались прежними. К 2030 году увеличить экспорт несырьевых товаров почти на 2/3 по сравнению с 2023 годом, а агропромышленной продукции в 1,5 раза относительно уровня 2021 года. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина добавила, что сила бренда рождается на внутреннем рынке, и его задача сделать так, чтобы российские потребители воспринимали отечественную продукцию как синоним качества. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Фенербахче работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе Фенербахче Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты. Это Луис Энрике или Малком из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал и итальянский «Наполи». Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, ранее Роналду заявил о том, что текущий чемпионат мира последний в его карьере. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, что он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь. Пресс-служба баскетбольной единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. В турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 11 июля, в Магадане плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, временами дождь. В Воронеже плюс 21, плюс 23, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, облачно, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним музыканта, который для многих стал символом бесшабашной, честной и по-настоящему народной русской рок-музыки. Жан Сагадеев, лидер группы «С», прожил всего 41 год, но оставил след, который до сих пор помнят его поклонники. В этом эфире, который приурочен к памятной дате, 8 июля, день рождения музыканта, мы также вспомним песни группы «Эст» и интервью Жана нашей программе, которые были записаны в разные годы. Жан Сагадеев родился и вырос в московском районе Биберево. Еще подростком он стал интересоваться рок-музыкой и с друзьями выражал этот интерес, украшая стены школы надписями с названиями группы «AC/DC» и «Kiss». Поворотный момент наступил в 9 классе, когда Жан познакомился с братьями Андреем и Виктором Гернеза. Те уже умели играть на гитаре и показали ему несколько первых аккордов. Вот что музыкант вспоминал о том времени в интервью нашей программе.
2: Ну, я с детства мечтал. Я мечтал с детства, в общем-то, быть рок-музыкантом. То, что наслушался, дядя мой, царствие ему небесное, слушал на большой громкости записи разных там Deep Purple, Nazareth и прочие вот эти вот старинные группы 70-х. Мне очень нравилось. Я постоянно думал о том, что все-таки надо как-то тоже этим заняться. Ну и группа началась в Биберево, вот там вот научили меня играть на гитаре. Купили аппаратуру. Сначала группа называлась «Жан Гернеза», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернеза, Витя и Андрей. Вот, потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи «Пролетай на гнездом кукушки», придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже мнил себя.
3: А как это так получилось? Потому что 88-89 год вы проводите в Германии и записываете диск на лейбле, на совместном американо-немецком. Как так? В 87-м году объединяетесь, а потом сразу будет на следующий год уже в Германии?
2: Потому что я быстро хотел дорваться до славы, и желательно до мировой, и поэтому так вот получилось. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. И,
3: как, конечно, с Гаиной вы познакомились? Потому что он был продюсером ведь у вас.
2: Да, Гаина, Валера случайно узнал о существовании группы, и потом, когда побывал на одном из наших концертов, понял, что мы самые гениальненькие, самые великенькие, и начал помогать нам продюсировать. И очень многому, конечно, научил нас.
3: Но вы же на русском там записывали, на английском?
2: Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось.
3: Первый диск назывался «В России изданный проба пера».
2: Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной.
3: А здесь на кассетах он уже был?
2: Это потом уже мы переиздавали, так называемый бэк-каталог там. Переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл. Он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проба пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там и прочее. Ну, вот прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся.

0: Друзья, наш эфир, посвященный Жану Сагадееву, открыла песня «30 Хагаиса». Сегодня в программе «Восьмая нота» на волнах Радио России. Мы вспоминаем Жана и слушаем композицию его группы «Эст». Главным событием ранней карьеры команды стало участие в рок-фестивале «Монстры рока» в Москве на Тушинском аэродроме в 1991 году. Это было грандиозное шоу, где «Эст» играли на одной сцене с такими известными коллективами, как AC/DC, «Металлика» и «Пантера», перед аудиторией, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
1: Да, в 1991 году мы проучаствовали на фестивале «Monsters of Rock» и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, «Металлика». Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проб пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 91 году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
2: А вот если бы ты в то время сам бы участвовал в голосовании, и тебе предложили бы, ну, допустим, популярные тогда команды «Ария», «Мастер», «Круиз» или тот же «Хеллрейзер»?
1: Они все крутые, я со всеми с ними дружу, но, скорее бы всего, я выбрал бы все-таки «Эст». Потому что, по крайней мере, «Эст» уже тогда отличался тем, что русская мелодика и вот русский стиль. И группы, которые ты перечислил, они очень крутые, но это там трэш, Iron Maiden и так далее. Как бы вот я бы хотел, чтобы нашу страну представляла команда, которая действительно отличается от западных исполнителей, исполняет рок именно в стиле русский рок. Я считаю, что я не зря занимаюсь 20 лет музыкой. Там Black Sabbath, это все как бы вот, все ясно. Полтона, три тона, как бы вот, ну это Black Sabbath, уже никак не опишешь там или что угодно, там, Deep Purple, там, не знаю, вот это крутые, великие группы, они сами по себе, и все. В каком стиле играет Deep Purple?
2: Хард-рок.
1: Хард-рок, да. Ну, они сделали хард-рок.
2: Хорошо,
1: а я сделал эст.
2: Ну, как ты сам бы назвал все-таки направление?
1: Можно сказать, что это смесь какого-то панка, там, хэви-метала, хард-рока, не знаю.
2: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91-м году, да.
1: Ну это вообще какой-то шансон.
2: Шансон, да?
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах, написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям на кухнях там. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жесткачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев. И она стала, собственно, визитной карточкой на группу.

0: Друзья, мы продолжаем вспоминать историю группы «Эст» и музыканта Жана Сагадеева. И вот еще один фрагмент интервью, записанного 20 лет назад, в 2006 году.
1: Знаешь, это вот как раз то, что, может быть, сегодня не хватает, потому что тогда появился на сцене действительно, ну, то, что называется мачо, может быть, да, если это можно так называть, конечно. Такой герой, который, вот, хриплый голос, несколько как-то хулиганское поведение и, ну, такой рок-н-ролльный образ.
2: У нас, видишь, на российской сцене очень однообразные все вот отечественные группы, особенно тяжелые были. Во-первых, все копировали западные аналоги. Это как бы было большим минусом, потому что вплоть до того, что крали рифы, музыку там у каких-то. Да, сколько западных звезд сюда не привозил никто, это все запрещено было, поэтому. Вот. И потом они все были однообразные в плане имиджа и музыки. Вообще, вот это все одни и те же стойки на сцене, какие-то позы, и прически, какие-то вот эти, как они называются, женские лосины, вот эти вот там.
1: Ну, это от глам-рока еще все, да?
2: Ну, может. Самодельные какие-то там напульсники. Вот эти борцовки на ногах какие-то, непонятно почему. Ну, как-то вот, а мы простые парни из Биберева были, вот такие там рубаха парни такие.
1: Как, собственно говоря, и группа Kiss, когда они начинали, они же тоже из половины состава группы из Бруклина, такой, в общем, окраина Нью-Йорка, да?
2: Да.
1: Ребята просто играли рок-н-ролл и вот так вот вырвались. Ну, у всех своя история, конечно. Вот скажи, если вот так вернуть то время, ты что-нибудь хотел бы изменить?
2: Ну, что-то, может, конечно, я изменил, потому что я, во-первых, был очень ленивый всегда. И, ты знаешь, многие вещи, которые можно было сделать, я не делал. Мог там валяться на диване там неделями, там просто смотреть телевизор, вместо того, чтобы там продвигать какие-то там проекты по Эсту. Вот, может быть, что-то вот в этом плане только там дополнил. Ну, да. А так я очень счастлив, и мне всегда нравится вспоминать начало 90-х, вот эти времена, хотя они были и трудные, там кризис, безденежье, там многие группы развалились, уехали за границу там и так далее, но было весело на самом деле.
1: Да, но вот как раз ты же тоже выступал в Германии, как принимали там вот
2: именно? Отлично, музыку, супер, да? Мы были звездами такими же, как в России, там на улицах можно было видеть людей там в майках Эст, например, гуляя где-нибудь по Берлину. Вот, наша музыка там в рок-клубах крутилась там наряду там со всякими там.
1: По-русски?
2: По-русски, да.
1: На английском вы не пели?
2: Нет. А, ну некоторые песни мы пели по-английски, да.
1: Нормально принимали, да. Потому что есть такое мнение, что вот как бы русский язык, он не будет приниматься там и.
2: Ну, ты знаешь, это смотря как подавать это все.
1: Да.
2: Почему? Ну, да, конечно, вот альбом, который мы выпустили, там больше половины песен на английском, естественно. Но с другой стороны, например, по-немецки тоже, кроме Австрии, Германии, там, Швейцарии, нигде не говорят, а он Рамштайн и еще там. Масса коллективов все-таки. И потом, ты понимаешь, русский язык — это все-таки не какой-нибудь финский, например, там, да, это все-таки Россия — великая страна, самая, может, великая в мире там.
1: Большая, да.
2: В геополитическом плане очень, так сказать, значимая.
1: Ресурсы большие, и главный ресурс – это люди.
2: Ну а кто осваивал все эти территории? Они же нам не с Луны свалились, правда? Это же все наши предки.
1: Конечно.
2: Делали.
1: Ты знаешь, давай сейчас послушаем. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в радиошоу «Восьмая нота» группа «Эст» и ее создатель Жан Сагадеев. Мы сейчас послушаем одну из старых вещей, Жан.
2: Да.
1: Она называется «Жизнь на московских окраинах». Какого года эта вещь? Что бы ты мог
2: сказать? Это песня с альбома под названием «13» 96-го года. Эта песня — это воспоминания о тех временах, когда я жил в районе Биберева, где сейчас у меня до сих пор осталось очень много друзей, там бываю периодически, о драках, о всяких приключениях, которые происходили там.

0: Друзья, наш эфир, посвященный музыканту Жану Сагадиеву и группе «С», продолжила композиция «Жизнь на московских окраинах». Вот как сам музыкант объяснял свою внезапную популярность в начале 90-х.
1: Во-первых, конец 80-х, начало 90-х у нас же очень мало было, в общем-то, каких-то гастролей западных звезд мировых там и так далее. И любая группа, которая выделялась маломальски там на общем фоне, она автоматически становилась.
2: Да, но еще подъем такой рока был, да, когда написано рок-группа, это уже вал.
1: Ну, естественно, конечно. Да. А сейчас, понимаешь, как бы, хотя я вот очень часто, особенно от диджеев на каких-то радиостанциях глупых там девчонок, особенно там слышу там такие заявления, что сейчас рок не моден там уже там. То есть я вот это слушаю на протяжении всей своей жизни, чушь. А на самом деле в одной только Москве ежедневно происходят десятки рок-концертов, на которые приходят сотни тысяч людей, там на стадионы, на дворцы спорта, там они заполняются, и заграничные артисты, и наши собирают огромные залы, там вот, например, я играю в «Горбушке» там на фестивале, и при этом переживаю, что вот там в другом месте «Роустату» там играет моя любимая группа с школьных лет. А в другом, в клубе «Точка» там играет, например, «Клубфингер» тоже, который я очень люблю, там я не успеваю ни туда, ни туда. То есть одновременно идет огромное количество концертов, и поэтому, конечно, сейчас сложнее пробиться и именно без больших денежных вложений там приобрести какую-то раскрутку. Сейчас же ты видишь, вот по телевизору там чуть ли не половина исполнителей эстрадных, по крайней мере, попсовых, это же чьи-то жены, любовницы, любовники там и так далее, родственники какие-то, за которых просто там платятся большие деньги, и таким образом в наше время только и можно стать очень известным.
2: Но ты же ничем родственником не являешься?
1: Не являюсь. У меня был вот Олег Лунстром, родственник джазмена знаменитый.
2: Да? Он твой родственник?
1: Ну, он муж моей двоюродной тети был. Царство ему небесное. Угу. Больше у меня музыкантов.
2: Ты знаешь, он как-то был у меня на эфире.
1: Был,
2: да, Олег, да? Он у меня как-то был на эфире. И он уже, знаешь, где-то года за два, наверное, за три до смерти. Угу. Он уже так плохо ходил с палочкой, я помню, да, он приходил.
1: Ну, по-моему, очень-очень интересный человек. Да. И, конечно, что касается джаза, это был номер один в России.
2: Да, это правда. Его признавали во всем мире.
1: Играл он не какое-то фуфло, там такую советскую интерпретацию какую-то, а именно настоящий джаз. Причем он с молодости же там еще в Харбине он начал в Китае там, да, практиковать это.
2: Ну вот, а когда ты почувствовал, что твоя популярность падает, что ты становишься как бы менее интересным для слушателя?
1: Был период, я не могу сказать, что я, судя по продажам, я не могу сказать альбомов, что наша популярность падает. Может быть, на общем фоне появляются новые имена какие-то там и так далее. То, что мы в 91-м году играли там на Monsters of Rock фестивале. Статус наш примерно остается, просто были периоды подъемов и падений. Вот начало 90-х годов, вот эти кризисные годы, они, как я уже сказал сегодня, очень многие группы разрушило это время, конечно. Очень многие люди уехали просто в Америку, на Запад куда-то, и группы развалились, потому что просто было очень сложно выживать. Людям на еду денег не хватало, а уж там, что касается билетов там, на концерты, продажи альбомов, это совсем было для многих недоступно просто.
2: Да. Ну вот твое творчество, оно все-таки как-то вот мне, опять же, если с чего мы и начинали, кажется, отчасти где-то какое-нибудь, если можно так сказать, разгульное, что ли, да, и у тебя многие такие песни есть, они даже какая-то смесь, вот опять же, какие-то даже элементы, если можно так говорить, шансона, что принято здесь говорить в России, хотя само по себе шансон — это песня, да, с французского.
1: Ну да.
2: Это несколько другое, если это пошло.
1: Ну, нас называли, да, там, тяжелый шансон все время, но это, скорее всего, из-за того, что очень популярной стала песня «Запомни, Катюша наша». А она как раз на этих блатных аккордах. Ну, я бы не сказал, что в нашем стиле музыкальном какой-то элемент шансона присутствует. Есть элемент просто русской мелодики, и все, по большому счету. А именно у нас же нет песен там про зону, там и все такое там. Хотя вот, кстати говоря,
2: У тебя есть песня «Господа бандиты».
1: Да, вот она, кстати, вошла в шансонный реально альбом.
2: У меня
1: есть друг хороший, Владимир Тычинин. В общем, мой хороший друг Владимир Тычинин, вот он исполняет шансон такой эстрадный, и я для первого его альбома, который назывался «Мой сын, мой друг», я написал практически почти всю музыку, вот, работал с ним, и как раз на этой почве и познакомился, просто ему нужен был какой-то человек, который бы занялся бы вот написанием музыки на его стихи, вот, и я как раз реально вот писал шансонную музыку для человека.

0: Таких песен в стиле шансон или близких к нему у группы S немного. Основа для композиции Жана Сагадеева, конечно же, была рок-музыка, продолжает сам музыкант. Запись 2006 года.
1: Нет, ты знаешь, я никогда не любил ни шансон, я никогда не слушал. И, то есть я могу выделить каких-то исполнителей, там, Круг, там, или так. Вот, кстати говоря, незадолго до смерти Круга поступило предложение такое от компании, на которой и он, и мы выпускали альбом именно совместной песни. Uh-huh. И мы за это ухватились, нам это было интересно, в принципе, потому что он действительно среди шансонов, ну, номер один был исполнитель. Но вот он, к сожалению, погиб, и это самое, не состоялся этот проект. А так я сам, честно говоря, не очень люблю эту музыку.
2: Ну ты же рокер, действительно.
1: Ну я люблю классическую музыку, я там, не знаю, люблю индийскую музыку, там классическую, да? Например, да, там я совершенно разную, воспитывался на разной музыке. У меня в семье просто слушали классику и там какие-то там, и папа джаз у меня любил американский там, и рок у меня в семье слушали там, вот как бы.
2: А когда пришла тебе вот эта идея стать рок-музыкантом?
1: Ну я хотел еще чуть ли не в детском саду, у меня такие мечты были, я представлял себя на сцене, и когда звучала какая-то музыка, как многие, я с гитарой себя там перед зеркалом. Ага. Был смешной случай, не знаю, стоит ли рассказывать.
2: Ну, а почему?
1: Я стоял перед зеркалом однажды, ну, это уже был класс, предположим, 7-й, что ли, и слушал какую-то жесткую музыку и представлял, что я гитарист.
2: Ага.
1: И с воображаемой гитарой как бы кривлялся перед зеркалом.
2: Слушай, ну, мы сейчас послушаем композицию «Гуляй, поле», которая вышла на альбоме «Злой рок», да?
1: «Злой рок», а потом мы ее продублировали на альбоме «Подъем».
2: Ага, но все-таки там вот тоже есть такие народные, национальные мотивы.
1: Конечно, да, тем более песня-то махновщине, о республике «Гуляй, поле». Столица Гуляйполе у них была, у анархистов. Вот, и, естественно, там и вот в версии на «Злом роке» там вообще баян мы использовали при записи.

0: Друзья, сегодня на «Волнах Радио России» мы вспоминаем музыканта Жана Сагадеева, его песни в группе «Эст». И только что прозвучала еще одна композиция – песня «Гуляй, поле». В интервью нашей программе Жан много рассказывал о своей жизни и творчестве. И вот еще один фрагмент – запись 2007 года.
1: Я помню, ты принял участие в записи рок-оперы «Слово и дело», автором которой является Павел Смеян, и исполнил партию опричника Васьки Грязнова. Вот чем заинтересовал тебя этот материал, и как проходила работа над записью?
2: Ну, во-первых, Павел мой старинный друг, и сама по себе рок-опера, которую он создал, заинтересовала просто тем, что именно это историческая русская опера. Я не мог отказаться, когда он мне предложил проучаствовать в ней. Я всем рекомендую ее послушать, потому что это

0: чепуха. Дай мне, Господи, встретиться с этим уродом в аду. Если он будет капельщить, или же я пропаду. Чертовщина, бред, чепуха. Чертовщина, бред, чепуха. Чертовщина, бред, чепуха.
1: Ну вот, а как ты относишься, такой следующий вопрос, к рок-музыке в целом, и какой жанр тебе его все-таки это ближе? Потому что можно как-то определить твою творческую личность через это, или же ты не делишь ее на жанры, а...
2: Нет, конечно, не делю. Мне нравится очень много-много разных групп, ну, крутых только. У меня нет никакого предпочтения каким-то стилем там и так далее. Это, мне кажется, для подростков в основном. Там, я люблю Death, Doom. Ну и вообще я люблю разную музыку. И классическую, и мне восточная музыка старинная нравится, там классическая, например, индийская музыка. Высоцкого я люблю.
1: Тебя часто сравнивают с Высоцким, я слышал.
2: Как похоже, же я опозорился. Однажды меня пригласили в музей Высоцкого на день рождения. У меня как раз были поминки друга, там у меня убили. Я приехал с похмелья и забыл слова у песни, когда пел. И братья Вайнер начали орать вон отсюда. И прочее. Вот тебе и Высоцкий, собственно. Но зато вокалист группы Алиса Кинчев сказал мне: не переживай, Жан, все мы панки.
1: Он тоже там был?
2: Да.
1: Слушай, ну вот есть такие сейчас песни группы S, которые ты сейчас с высоты возраста своего и возраста, в общем, группы не стал бы исполнять уже?
2: Нет. Конечно, понимаешь, 99% музыки и слов для группы пишу я. Поэтому я по много-много раз думаю о том, что надо, а что не надо делать. Единственное, что, конечно, не всегда хочется слушать свою собственную музыку. Вот, знаешь, там приходят гости, например, давай S послушаем. Я говорю: ребят, мне просто тошнит уже. Я это сочинял, я это репетировал, я это записывал, я это слушал 100 раз там. Ни одной такой песни, ни одной ноты нет, которая бы мне как-то не нравилась.
1: А есть такие композиции, которые наиболее тебе близкие? У которых, скажем, ни один концерт не обходится, но именно по твоему
2: желанию. Ты знаешь, вот мы никогда не играем на концертах, например, песню «Между небом и водой», там с альбома 13, она мне очень нравится, я ее с удовольствием слушаю. Она такая мелодичненькая, мы там даже ситары какие-то прописали. Она, может быть, не совсем характерна для Эст, но вот она мне почему-то нравится очень.

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы слушаем песни Жана Сагадеева, группы «Эст» и вспоминаем историю музыканта. В ночь с 3 на 4 июня 2009 года Жана Сагадеева нашли мертвым в его московской квартире. Официальная версия самоубийства. Друзья и родные до сих пор не верят в эту версию. Множество нестыковок и свидетельств близких оставляют вопрос о гибели Жана Сагадеева открытым и по сей день. Жан не собирался умирать, он был полон планов как в жизни, так и в музыке. Его смерть стала частью трагической легенды о нем. Для нашей рок-музыки Жан Сагадеев был фигурой уникальной и во многом недооцененной. Как лидер и вокалист группы «Эст» он создал стиль, который не копировал Запад, а прилагал его дерзкую, разудалую, честную русскую версию. Его значение, вклад и трагический уход оставили глубокий след в истории отечественной тяжелой музыки. Музыкант не вписывался в рамки, его группу часто называли русским «Моторхед», но это лишь поверхностное сравнение. Он считал, что его главные песни – это обыкновенная русская народная музыка, исполненная в рок-звучании. Сагадеев был известен не только как музыкант, но и как человек, который не шел на компромиссы. Когда дело касалось его взглядов на искусство, он вел программу на одном из телевизионных каналов «Авторское шоу», но отказывался приглашать.

0: ВКонтакте и на медиаплатформе «Смотрим». Я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.
1: Очень много планов творческих. Я вот собираюсь рок-оперу записать про Махно, собрать песни на анархические темы из репертуара ЕСТ, еще там кое-что дописать, и вот, к примеру, такая мысль у меня. Вот. 20 лет, да, мне страшно даже об этом думать, конечно, потому что это вообще пол моей жизни прошло в этом. Но здорово. Чем дальше, тем прикольнее, на самом деле. И я восхищаюсь самим собой, что я вытерпел все эти годы, что вот эти 90-е я прошел насквозь. Это круто.
2: Продолжайте слушать рок, господа, и просвещайте тех людей, которые на нем не воспитаны, чтобы они тоже слушали, потому что рок, по моему глубокому убеждению, помогает личности развиться, человеку стать внутренне более свободным, более открытым для новых идей, для окружающего мира, для жизни. Рок – это полезная вещь, и вот неспроста наша группа называется «Электросудорожная терапия», потому что мы как бы лечим души людей с помощью своей музыки.
1: Я Жан Сагадеев из группы «ЭСТ» специально для Радио России.

страны на свете и вдруг заблудились в раю.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: «Просто о джазе».

0: слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
3: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
4: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
5: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
6: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
6: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
7: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
8: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
9: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. В ближайшие дни по столичному региону пройдут проливные дожди с грозами и вероятен град. Далее подробно. Информационная безопасность и угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю освободили населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернищина и Шейковка. Подразделения группировки войск «Север» Петроивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» взяли Василевку. Подразделения южной группировки освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял более 1310 военнослужащих. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
3: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Дмитрий Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. Украина активно помогает своим западным кураторам вести политические игры в Африке руками различных террористических группировок, включая попытки свержения законных властей. Об этом заявил Сергей Лавров.
4: Украинцев в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
1: Министр иностранных дел России прибыл в Бурунди. Это государство сейчас помогает своему соседу, Демократической Республике Конго, бороться с мятежниками, террористами и иностранными наемниками. Производство ракет для систем Patriot по лицензии США для Украины, скорее всего, будет развернуто в Германии или другой европейской стране, а не на украинской территории. По данным агентства Reuters, перенос производства непосредственно на Украину возможно только после окончания боевых действий. При этом даже запуск европейского завода займет время. Как отмечается, в Германии уже выстроена цепочка для выпуска перехватчиков, но первые серийные образцы появятся не ранее начала 2027 года. Напомню, что на саммите НАТО в Анкаре президент Трамп заявил, что США предоставит Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», однако признал, что предварительно не обсуждал этот вопрос с компаниями-производителями. Посольство России в Нидерландах взяло под контроль ситуацию с осквернением советского воинского кладбища в мемориальном комплексе «Советское поле славы». Как передает ТАСС, в депмиссии назвали произошедшее абсолютно недопустимым злодеянием. Сейчас наши дипломаты контактируют с руководством фонда, который ухаживает за захоронением. Они настаивают на скорейшем расследовании инцидента и наказании виновных нидерландскими властями. Представители посольства посетят оскверненный мемориал сразу после завершения следственных действий. На станции Стайной Красноярской железной дороги сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел вечером 10 июля. По данным пресс-службы магистрали, состав перевозил уголь, и угрозы экологии нет. К месту происшествия направлены 3 восстановительных поезда, работает оперативный штаб. Железнодорожники заверили, что пострадавших в результате аварии нет. Однако пассажирам стоит быть готовыми к задержкам, движение на участке временно нарушено, и график следования поездов будет изменен до полного устранения последствий схода. Специалисты сейчас оценивают масштаб повреждений путей и начинают работы по их восстановлению. В ближайшие дни по столичному региону пройдут проливные дожди с грозами и вероятен град, рассказал ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
5: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы. И шквалистое усиление ветра мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синь Джаньсунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 11 июля, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, вечером дождь и гроза. В Красноярске плюс 18, плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Самаре плюс 28, плюс 30, малооблачно, без осадков. В Нальчике плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, дожди и грозы. В Севастополе плюс 24, плюс 26, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице плюс 25, плюс 27.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
7: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая», на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», в юбилейный год 250-летия Большого театра России. Я с удовольствием представляю нашу гостью Любовь Арфенова, пианистка, концертмейстер, заслуженная артистка России, педагог, репетитор молодежной программы Большого театра. Здравствуйте, Любовь Арфенова.
8: Здравствуйте.
7: Ну, если говорить не так формально, что, в общем, всегда бывает в представлении, то я бы, с вашего позволения, начал бы наш разговор с беседы о вашем отце.
8: С удовольствием.
7: Великолепный певец, это вокальная традиция Большого театра, это человек, который внес неоценимый вклад в развитие вот того, что называется «большой опера».
8: Да, его годы были, золотые годы были папы и Большого театра тогда, потому что вся эта золотая молодежь пришла, и Атлантов, и Елена Васильевна Образцова, и Синявская, и Касрашвили, вот все были собраны здесь, и это были действительно какие-то потрясающие времена, вот это вот время вспоминают все, даже из тех, кто сейчас в живых остались, уже старушки, то говорят, а вот то время, когда Анатолий Иванович, он же нас любил, это так важно всегда для певцов бывало, так чтобы вот любил их все-таки заведующий труппой, он тогда назывался, сейчас бы он назывался директором оперы. Это так важно, когда верит, когда предопределяет что-то, когда предупреждает что-то, когда осторожнее будет там-там, или как отец родной.
7: Ну это, да, это конечно, как семейные отношения.
8: Ну, вот поэтому и получается, что где-то с того века папы уже нет, с 87-го года, сейчас у нас, слава богу, 26-й год, а его все еще вспоминают, я безумно этому рада.
7: Но ведь он сам был великолепный певец, конечно. Он, в общем, конечно, состоялся.
8: Очень даже состоялся, очень. Все-таки его творческий путь был очень интересен, потому что он начинался со Станиславским, в театре Станиславского, и с самим Станиславским, и он сам говорил, если бы не умер Константин Сергеевич, я бы не перешел в Большое, конечно. Но когда не стал Константин Сергеевич, и стал другой театр, перешел и прожил там тоже счастливейшие годы все-таки, и звание получил, Сталинскую премию, тогда теперь государственную называют, и работал с какими замечательными. Я благодарна безумно отцу за несколькими моментами, которые мы благодарны. Во-первых, за то, что меня родили, что я была обречена на то, чтобы не родиться, потому что это был самый конец войны, у нас уже было двое детей, у них было, третий был совершенно ни к чему. Они взяли и меня на свет воспроизвели. И потом то, что и брат, и сестра как-то не имели отношения к музыке, потом пришла сестра. А я сразу вот пальчонками что-то подбирала, сидела и слушала папины напевы. И в конце концов, когда сказала, что я вот могу подобрать сейчас вам не честь алмазов, это индийского гостя, хочешь на беленьких, хочешь на черненьких, меня увел в школу. Я даю шлепала еще еле-еле, говорила еще что-то, мне уже в школу отвели.
7: А сколько было вам тогда?
8: Это было что-то 4 где-то вот годика, и поэтому медленно развивалось очень и все. Это первое. И второй, конечно, то, что он никогда мне не говорил о том, что ты гениальная, ты лучше всех. Он всегда говорил, учись, ты еще мала, ты еще не умеешь, ты еще не можешь. И это продолжалось очень долгие годы, даже когда я закончила уже Академию Гнесинскую. И уже в театре была, и уже была старшим концертмейстером, и лауреатов конкурсов уже была. А он все-таки приходил на концерт и говорит, еще не то. Вот когда он сказал «то», я поняла, я стала концертмейстером. Это было не сразу.
7: Не спи, художник.
8: Да, это, конечно, замечательно все. Ну, профессию концертмейстер я сразу перейду тогда, конечно, к тому, что это самая прекрасная для меня профессия в мире. Не потому, что она у меня, как говорится, вот столько лет я на свете живу, столько я этим занимаюсь, а тем, что она уж слишком всеобъемлющая, столько всего в это слово входит. Концертмейстер, то есть мастер концертов, как бы. Но это не совсем верно. Это по-немецки перевод. Не совсем верно, потому что это... Что написано у меня в дипломе? Написано пианистка, солистка, концертмейстер, педагог, ансамблист. Вот, то есть все это. Вот это все объединяется в слове концертмейстер, потому что есть концертмейстеры оперы, есть балеты, есть ансамбли, есть которые только с скрипачами, только с виолончелистами, или там, где-то только с хоровиками. А вот концертмейстер оперы – это самая интересная профессия, я считаю, что это вот она.
7: Ну, это вообще внутренняя такая, я бы сказал, машинерия.
8: Конечно.
7: Опера – это внутренняя жизнь, когда зритель, слушатель приходит на концерт, видит великолепие, слышит прекрасных певцов, он, в общем, редко задумывается о том, что стоит за этим, да, какая работа.
8: Обычно же всегда, так как по старым временам это было, сейчас у нас новые времена, мы просто быстрее все делаем, поэтому у нас нарушаются какие-то каноны. Но когда думали что-то ставить в театре, в первую очередь дирижер, режиссер, и звали ответственного концертмейстера, коим почти всегда была, и мы погружались в то, что мы будем делать, что будем не в том смысле, что узнать содержание, а просто как будет ставиться, что будет, что хочет дирижер. После этой интереснейших тем мы начинали разучивание. И, конечно, сначала партии от нас зависело, от концертмейстера зависит от того, ты заинтересуешь певца или он отвернется. Это вот ничего не стоит, да? Это, поверьте мне. Особенно тогда, когда ставили много всяких такой, знаете, проходных опер, которые надо было вот поставить. И надо было заинтересовать того, что в такие проходящие вот эти оперы нужно было позвать хорошего певца. А он не всегда хотел бы. Он скажет, нет, я Борис Годунов, а что это я там пойду? Вот. И у меня был замечательный совершенно случай тогда, когда мне говорят, ну, Любочка, пожалуйста, вот заинтересуйся артиста Моторина. Сейчас у нас сняли только что «Обручение в монастыре», сняли Прокофьева. Охренника написал дуэнью. Вот чтобы он пел Мендозу. Встретились мы с ним, я ему бодро рассказываю, ты знаешь, такой интересный материал, я его заинтересовала, а дальше продолжалось примерно так. Я начинаю там первый, говорю, это первый эпизод, умца, умца, далиям, пам-пам-пам-пам. Так, я говорю, так, переворачиваю, понял, понял, переворачиваю страницу, дальше написано. Баллада, та же музыка, переворачиваю еще, трио, думаю, что-то я, по-моему, проигрываю. На что он мне так сказал? Там что-нибудь еще есть. Я поняла, что все проиграно, ничего, я не заинтересую. А что касается, конечно, настоящих серьезных работ, такие, когда там Борис Годунов, да это не может вот просто взять человек и сказать, я сейчас быстренько выучу, и через 3 дня выйду там, или через 2 недели выйду. Это огромный процесс.
7: Любовь Анатольевна, но ведь к вам же приходит уже состоявшийся такой профессионал. А что его вот заинтересовать-то? Это же ваша работа, дорогой или дорогая.
8: Вы понимаете, а что значит наша работа? Если у нас
7: нет,
8: есть...
7: я по отношению к нему говорю.
8: Я понимаю, что может есть пианисты, которые промцы. Вот они открывают клавир и говорят, очень хорошо, мы идем на 4, 1, 2, 3, 4, и здесь все пам-пам, ты вступаешь и так далее. Они скучают, когда так. Им надо сказать, при каких обстоятельствах ты здесь появляешься, что сейчас будет дальше там. Посмотри, одинаковая фраза идет, мы ее обязательно должны вторую, иначе мы предположим там, как мне быть. Как мне быть? И идет следующее. То есть мы уже погружаемся в эту драматургию внутри, потому что мы готовы уже к этой встрече, а они еще нет.
7: Да, удивительно. Но ведь за этим стоит огромный массив данных литературных, конечно, исторических. Конечно. Ну, когда человек готовит роль, он же проживает. Или певцам, так сказать, это non obligato.
8: Иногда не успевают. Не успевают. Знаете, в наш атомный век, вот живем, вдруг нам говорят, через 2 недели вот что. Вот тут только расчет на то, что пианист, который в материале, то он быстро-быстро сумеет. Не быстро выстучить нотки. Нотки могут все выстучить. А именно, чтобы вот сразу ввести, вот это будет так, а это сяк. Здесь настроение такое, здесь тут меняем. И они поддаются очень на это, певцы. Мне как раз очень нравится сейчас вот ситуация такая, как у нас в Большом. У нас соединились как бы. Вот, то есть была молодежная программа сама по себе, опера сама по себе, и там еще есть камерные сцены. Все в хороших отношениях. Здрасте. А вот сейчас, когда такое для всех... что за 2 недели или за 3 недели мы даже спектакль сделали, сплотились все.
7: Понимаете? Ну, это вот Валерий Абисалович.
8: Вот получается, да? Так, что мы где-то говорим, как же так, вот мы нарушили каноны, мы там сделали, волнуемся безумно, как все будет получаться. И, конечно, пока, вот, как говорится, я говорю, пока проколов не было. Тот, кто мог, тот делал. Кто отставал, тот уж, извините, тебя обогнали. Вот так где-то. Но работали как звери, и вот в едином клубочке в таком. Я ценю это больше всего, потому что театр – это обязательно где-то. Не то чтобы интриги, но есть соответственность, есть. Если вас выберут, а меня не выберут, мне же будет обидно, правда?
7: Как это принято говорить? Высококонкурентная среда.
8: Безусловно.
7: В условиях повышенных профессиональных,
8: конечно,
7: запросов.
8: Поэтому всякое там бывает. А тут как будто бы это стерлось, как говорится. Ну, где-то там побубнят по уголочкам, а потом понимают, этот больше репетиции имел, этот больше, этот моложе и так далее. Там возрастная же система тоже очень большое значение имеет. Вообще в нашей работе имеет в концертмейстерской. Вот, очень часто начинаются такие, знаете, почти семейные взаимоотношения вот между пианисткой, предположим, и певцами, певцом или певицей. И это очень опасная штука. Вот это вот гости...
7: Немножко, да, профессионализм страдает.
8: Дальше получается так, что неудобно ему сказать, что что-то там плохо. Вот, не буду огорчать, там, жену жаль, она будет переживать. Это с одной стороны. А с другой, мы психологи. потому что ты слышишь и понимаешь, что, предположим, вот ты только что вот был молодым человеком, тебе было 25 лет, а сейчас тебе 35 лет. Это не значит, что ты стар, но ты на другой ступеньке стоишь.
7: Ты суперстар.
8: Уже подпирает кто-то, которому сейчас 25 лет, а дальше мы идем туда в 45-50 и так далее, эти годы, и ты слышишь, что голос меняется, он естественно меняется. Сначала он, как говорится, зреешь, на место становится все, все понимаешь, все знаешь. А потом идет возраст, который, ну, ничего не поделаешь, мышцы не те. Это же самая трудная профессия, на мой взгляд, певца все-таки в том, что если у нас пеленок учат детей играть, и мы, знаешь, машинально ведь делаем какие-то вещи еще пока маленькие. Вот велел пальчик поднять, поднял, а вот тут не надо сделать. А у них-то все на ощущениях. У нас потом это переходит в автоматику, а у них-то ощущения.
7: Вы с такой неподдельной любовью к певцам обо всем нам рассказываете.
8: Я просто
7: им завидую.
8: Я не могу их не любить, потому что они дают конечный результат. Понимаете, тут ничего не поделаешь.
7: Давайте послушаем.
8: Мэтнер, романс «Зимний вечер» на стихи Пушкина. Это запись Лидии Алексеевны Черных.
7: И партия фортепиано.
8: И партия фортепиано моя, Любовь Арфёнова.

0: А вот вы говорите, что возрастная специфика, да, именно специфика возраста, не ролей,
1: возраста, конечно,
0: влияет
1: конечно.
0: На голосное исполнение. А вот многочисленные примеры, которые мы видели, которые приводят, когда, например, Марк Рейзен в 90 лет мог петь.
1: Вы знаете, а вот тут есть, я все-таки всех их знала. Понимаете, всех девочкой, мы жили в одном доме, мы встречались много, и я видела, кто, во-первых, то поколение безумно любили себя. Рейзен, возьмите, там, Кривченя взять, вот всех их, Михайлов старше, всех, если их взять, да даже и Огневцев, и Иван Иванович Петров чуть дальше поколение, они знали, что такое режим. Они знали, что можно,
0: вот
1: что нельзя.
0: Оно что.
1: Кроме того, не было того, что у них спектакль, чтобы их там на спевку и вызвали накануне. Такого не было. Они береглись накануне. Живя все на улице Горького, Тверской бульвар был, знаете, местом встречи такой, как могли там гулять. Вот,
0: в режиме умеренных прогулок таких, да?
1: Они прогуливались, они вовремя получали обед где-то, им вовремя подавали машины. Сейчас все это ушло. У нас век сумасшествия просто идет такого бешеного темпа, и ничего не пойдет. У нас в день спектакля очень часто и певцы вызываются на репетиции, и никто не ропщет, потому что понимаешь, что недостаточно мало было репетиций, надо успеть, надо еще успеть что-то сделать. Но другая еще проблема, конечно, то, что мы говорим сейчас про состоявшихся уже певцов. А когда наш пианист чувствует, что идет что-то не так, вот пришел молодой, шел хорошо, потом вдруг то ли изменил что-то в школе, то ли где-то на стороне взял педагога, который что-то... Нам же надо вот это иметь вокальное ухо, вокальным концертмейстером нашей оперы, обязательно, чтобы услышать не тогда, когда у него голос изменился и закачался, а тогда, когда путь к этому ведет.
0: Предупредить.
1: Понимаете?
0: Чем лечить.
1: Поэтому здесь иногда же вот мы занимаемся, я говорю, тихо, стоп, сейчас вот у нас сейчас пойдет завышение. Откуда вы знаете, что пойдет завышение? Когда ты так взял эту ноту, что я знаю, что следующее будет завышено. Понимаете? Это только ухо, это не одна я, это каждый концертмейстер оперы этим должен обладать. И суммарно многими другими еще качествами, конечно. Потому что нельзя сказать, потому что если мы понимаем, что да, вот певец X, к сожалению, уже не в развитии, а он, так сказать, будет потихонечку спадать. Мы не имеем права взять и сказать, ты знаешь, у тебя закачался голос, у тебя нехорошие верхние ноты или нижние, вот то, как я говорю сейчас, этого говорить нельзя, потому что у них будет инфаркт. Понимаете? Поэтому тут обязательно сказать, что-то мне не очень нравится, вот, значит, психолог, да, мне не очень нравится вот этот подход к этим нотам. А давай попробуем сейчас вот так или сяк. Он затревожится, что что-то не так, но он начнет думать, что очень полезно для певцов бывает иногда думать. Понимаете, задумается, и может иногда бывает предвосхитим какие-то неполадки, какие-то беды. Поэтому тут, конечно, в этой профессии у нас очень-очень много. Мне довелось в моей жизни таких концертмейстеров оперы. Во-первых, я училась у таких. Я училась, у меня была педагогика. В 10-летке у нас была Ребекка Исааковна Жив, она меня в мир камерной музыки ввела. Замечательно учила и знала, что предупреждала, по слуху не играй, транспонируй не по слуху, смотри. То есть она где-то вот учила стать профи настоящим. А в институте Гнесинском уже я училась у Славинской. Вот это было имя Евгения Михайловна Славинская. Она была и концертмейстер, и дирижер. То есть вот такого уровня концертмейстера того времени, как она, как Брикер Соломон Григорьевич, они даже имели какие-то спектакли, которые они дирижировали. И кроме того, было такое, значит, если вдруг, всегда было такое, если вдруг что-то случается во время спектакля, а концертмейстер обязательно присутствовал на спектакле, может быть, все что угодно. У нас Марк Эрмлер умер за пультом, дирижер, находясь, по-моему, в Тайване или какой-то, если на Западе, я знаю дирижеров, стояли, говорили, а! И падали. В этот момент должен встать кто?
0: Вот этот концертмейстер.
1: Да. Концертмейстер должен подхватить, чтобы не остановился спектакль. То есть, представляете, какого уровня они...
0: Ну, вот этого мы точно не знали.
1: Это необыкновенные люди.
0: О том, что происходит.
1: Необыкновенно. Я где-то даже у Сергея Яковлевича читала, по-моему, Лемешева, что это касалось как раз, знаете, кого? Мелик Пашаев. Для нас Мелик Пашаев – это дирижер, да? А Мелик Пашаев был дивным концертмейстером, только он не в Большом театре. Он был, если и не Ереван или Тбилиси, но вот какой-то из этих театров, он концертмейстер. Писал Сергей Яковлевич, что как-то они встретились с Мелик Пашаевым, он говорит, мне вот прошедшем спектакле не понравился такой-то эпизод. Пойдем к роялю. И он говорит, а где концертмейстер? Он говорит, нас нет. И он наизусть весь этот эпизод с ним проработал и показал, что и как. Я очень люблю дирижеров, которые пианисты. Вот там какое-то слышание другое есть, понимаете? То есть я не говорю о том, что плохо виолончелист или там скрипач, но тут какое-то есть вот, может быть, потому что я сама пианистка, я не знаю, но просто я очень дорожу.
0: Как взгляд с птичьего полета, да?
1: Мне очень нравятся они, потому что у нас как-то китаянка мог сесть сюда, Дима, сесть и что-то сразу сыграть. Это очень дорого стоит. Я не говорю про Евгения Федоровича Светлана, который просто как концертмейстер выступал, он же выступал со своей супругой, с первой, с Авдеевой, и концерты. Я ходила на эти концерты. Мы в ту пору вообще в моей молодости и в детство постоянно ходили на концерты. На разную-разную. Я всегда то с папой, то с мамой, то меня одну запихивали туда, всяко бывало. И это, конечно, было безумно интересно. Сколько было интересных и приезжих, и наших. Евгений Федорович, он состоялся как гениальный дирижер, он состоялся как композитор. Он считал, что он первый еще композитор. Нет, композитор, как говорится, я на вторую ступеньку ставлю. Но он потрясающий ансамблист и концертмейстер. Соната с Лузановым, записанная Рахманиным, это эталон просто. А вот объяснить трудно, знаете, вот или захватывает, или не захватывает, вот так вот где-то. Потому что так вот разобрать четко, но это другое, это будет тогда какая-то другая тема.
0: Ну, наша программа называется «Настоящая историческая», поэтому имена, которые звучат сейчас в нашей беседе, вот те великие имена, которые великие, вы называете.
1: Великие. Дальше я всегда ходила же, я очень любила, пока папа был заведующей труппой, я просилась, я уже тогда училась в институте, я просилась на уроки к этим концертмейстерам, те, которые тогда были. Ну, и мне хотелось это вот схватить, специфику все-таки, как они работают. Очень интересно было. Я не могу сказать, что у меня все запало вот так в голове, каждый из них. Ну, например, концертмейстер Васильев такой был, очень пожилой, очень такой своеобразный. К нему трудно, когда папа спросил, он говорит, ну, пусть сидит. И как он работал, как раз тогда, помню, над князем Игорем он работал, к нему пришел Валайтис, и он с ним работал тогда. Могилевская потрясающая, это эпоха театра Лилия Могилевская. К ней просто я на многие уроки ходила, потому что кроме всего багажа, который она имела абсолютный слух, она знала около 100 клавиров, она могла играть наизусть все что угодно, могла подбирать. И как она вцеплялась в певцов, вот вцеплялась, она из них выжимала все, что только можно. Вот Афанасьева Нина и Наталья Рассудова, они пришли, поменяв профиль, то есть они были консерваторскими пианистками, а они пришли и оперы, это уже совершенно другой мир просто. Они очень хорошо работали, очень хороших результатов добивались. Потом поколение целое было концертмейстеров, до сих пор живущая Алла Басаргина, она преподает сейчас, ей уже очень приличное количество лет, но она и работает в Вишневском центре. Моя соученица Женя Чеглакова, она много-много работала с дирижерами, с записями, очень много, очень хорошая пианистка тоже. Все это было -то. Из сегодняшнего дня пианистов я очень люблю Маргариту Петросян, она замечательная пианистка в Большом театре, она уже больше 20 лет работает. И почему я о ней говорю, что она была одна из первых? Сменилось же время, когда перестали петь на русском языке, а на языках оригиналов. А языки-то никто не знал. Время-то какое было. Что в школе проходили.
0: Сложный момент, да.
1: Я итальянский. Спаслась, да, я спаслась конечно. Тем, что французский в школе был, поэтому французский репертуар для меня был спокоен. Русский, слава богу, это у нас о русском мы еще поговорим, потому что сейчас пение на русском чудовищно русскими людьми. Поют бог знает что. Совершенно не соображая, как это вообще, что это. Ты считаешь, что я русская, я вот пою, а там у нас свои законы. У нас свои тоже есть дифтонги, есть замены разные. Итальянский, что-то я могла, потому что все-таки работая в институте, в классах вокальных, все-таки пели-то тогда и учили, чтобы петь арии-то не на русском языке, что-то оставалось. Но пришлось пойти на курсы, и приходится это всем делать. С немецким у нас совсем нехорошо, потому что немецкий очень трудный. И у нас сейчас вот, значит, Маргарита Петросян уже пришла со знанием итальянского, и она всех дирижеров вот это время только могу сказать, и она идеальный для меня пианист, коуч, коуч, как мы говорится, вот для Большого театра. Сейчас пришла Хорошилова такая пианистка, очень интересная тоже. У нее и французский, и немецкий, и итальянский. Вот вместе все. И сейчас, конечно, людям надо догонять вот всем остальным, кто этим не владеет, потому что придет певец, мы разучим, и ты будешь бум-бум-бум говорить там вместо или тру-ля-ля. Это же не дело, конечно. Поэтому это большая психологическая тоже травма очень большая. Ты был большим, великим, вдруг ты становишься маленьким и никчемным.
0: Ну да, на какой-то момент практически обнуляешься.
1: Вот, да, поэтому там зависит очень много от того, как человек, насколько серьезно он к этому относится.
0: Но с другой стороны, вот как коуч, это тоже, по-моему, педагогический прием, чистый лист. Вот,
1: абсолютно.
0: Вы, мой дорогой, это... чистый лист сейчас. Давайте пишите сами что-то.
1: А тут, знаете, как у нас все-таки идет все от интуитивного начала еще, как у человека развито, не развито. Ведь есть люди прямолинейные, как доски. Которые говорят, вот тут написано, у меня же встречаются в нашей программе молодежной, мы же концертмейстеров обучаем. У нас были гениальные концертмейстеры, мы подарили Большому театру таких пианистов, как Небольсин, он замечательный совершенно, внук Небальсина, дирижера Паша. Он чистый пианист для концертов, он это обожал и не очень любил копошиться в том, в чем мы любим копошиться как раз. И Артем Гришаев, это вот первые, которые от нас ушли, взятые Большим театром. Сейчас там уже у нас еще двое наших, и Миша Коршунов там работает, и еще нашего одного сейчас заберут. Есть замечательная пианистка Бурова, она в Италии работает. У нас Лиза Дмитриева сейчас лауреат всех конкурсов, она тоже всюду. То есть у нас замечательные, но они все начинали тоже способные, но мы их обучали тому, чему мы обучаем сейчас, с приемом, который у нас есть, специфические приемы.
0: Ну, а об этом точно никто не знает до нашей беседы.
1: Если возьмем клавир и начнем четко играть только по клавиру, то, что там написано, я боюсь, что не узнает музыки. Потому что основа есть, но там есть масса голосов, подголосков. И понять, вот это главное, а это второстепенное. Для этого надо оркестрово мыслить, оркестрово слушать, и желательно это передать.
0: Ну что ж, наша программа так и называется «Настоящее историческое. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи». И действительно, мы с вами имели редчайшую возможность оказаться практически за кулисами Большого театра и понять, как делается большая опера. Сложно, трудно, но прекрасно и всегда стоит того. Огромное спасибо нашей гости, заслуженной артистке России Любови Арфеновой.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Замечательную аудиторию Радио России приветствует программа «Психология». Да, это Дмитрий Таиров. Для начала говорю вам всем здравствуйте. Ну и, конечно же, вы слышите, как улыбается Ольга Ивановна Маховская. Поздравляю вас, друзья. Сегодня с нами Ольга Ивановна Маховская. Без долгих преамбул. Поэтому тема «Все, что на слуху, все, что часто перед глазами, все, что тревожит, а иногда, на что вы не обращаете внимания, одна из подобных тем – «Козел отпущения». Вот так просто, элегантно. Так, так сказать, по-козлиному.
4: Да. Ну, название грубоватое. Никто не хотел бы быть на месте козла отпущения. Тем не менее, они есть в любом коллективе. И это такая давняя традиция закрытых устойчивых коллективов, когда все роли распределены надолго, и поломать их никому не удастся. Почетная роль принадлежит главарю, вожаку, как угодно можно его назвать.
3: Это... Главарю хунты, все правильно.
4: Да.
3: Дучи.
4: Человек, который авторитарно решает все проблемы, он главный безусловный авторитет, всегда у него есть очень слабая фигура, человек, на которого будут всех собак вешать и которого будут обвинять во всех неприятностях прежде всего. Он такой несимпатичный. Вот его называют козлом отпущения. Ну, потому что ты плохо себя ведешь, ты всегда нас подводишь, ты всегда опаздываешь, ты всегда не то говоришь, и ты плохо выглядишь. Ну, то есть все неприятности приписываются ему. По большому счету, это такое коллективное зеркало, где каждый увидит свой недостаток, но припишет его самому зеркалу. Вот. В силу того, что он молчит, не сопротивляется и давно забит в угол, очень быстро начинает понимать выгоды своего положения, да, потому что с козла и взятки гладкие, да. Раз так, лучше 5 минут позора и пинков, чем запрягаться и начинать за что-то отвечать и что-то реально делать.
3: Мы сейчас рассматриваем фигуру козла, который действительно, по сути, является таковым. Вы нарисовали такого нарядного персонажа, который даже выгоду извлекает из этого.
4: Все жертвы рано или поздно, всех, кого мы жалеем, кто находится хронически в такой ситуации, несмотря на помощь, поддержку, никогда не выходит из этого амплуа, они просто приспосабливаются, учатся получать выгоды. Так у козла отпущения, у него может выработаться философия, что он страдает, но ради общего блага. Пускай им всем будет хорошо.
3: Я страдала, страдала.
4: Потому что действительно, когда уходит козел отпущения, начинается очень мощная групповая динамика. Поиски следующего. Когда все ярлыки перевешиваются, это такая фаза, когда некоторые умные люди предпочитают не приходить на работу, чтобы не попадаться на глаза, понимаете? Mm-hmm. Потому что образ формируется очень активно. Это такая ключевая фигура. Мы с вами очень много говорим про тревожность, но гораздо спокойнее жить, когда ты знаешь, что то...
3: Кто виноват?
4: Кто виноват?
3: А и в чем секрет, да?
4: Да, это вообще наш ключевой вопрос, что делать, кто виноват. Да, вот этот вопрос мы закрываем. И точно знаем, что есть определенные граждане или категория граждан, или члены коллектива, которые ведут себя подозрительно, которые постоянно лажают. За ними нужен глаз да глаз. Их не нужно приглашать на всякие дни рождения, чтобы они не были осведомлены, у них не было инструментов защиты. Но их же за это нужно и, значит, обсуждать, порицать, лишать и так далее. У них действительно незавидное положение. Но повторяю, что сейчас, когда люди же хитрые, когда... стали побаиваться безработицы, коллективы все равно же ротируются, да, вот, то некоторые считают за счастье оказаться в роли козла отпущения, потому что его, скорее всего, не уволят. Такая фигура историческая, покрытая пылью коллективных историй. И почему-то руководителя всегда дрожит рука, когда речь идет о том, чтобы их уволить. Вот обратите внимание, что в ваших коллективах есть очень странные персонажи, которые кажутся бесполезными. И когда вопрос идет о сокращении кадров, кажется, что они должны быть первыми, но их никогда не сокращают. Вот загадка устойчивости козлового отпущения в том, что они покрывают некоторую...
3: Описано, же вы писали все очень красочно, выпукло и понятно. А давайте в психологию козла отпущения заглянем. Вовнутрь давайте к нему заглянем.
4: Так, кто смиряется с этой ролью? Да?
3: Смиряется. Выяснено, что он еще и манипулировать может, и что-то там, значит, для себя выгоды какие-то находить. В частности, то, что он не будет уволен. А кто вообще попадает в эту категорию? Что это за люди? Они с детства ущербны? Они с детства в этой роли? Или они столь умны, что в определенный момент надевают себе этот колпак с рожками?
4: Я не думаю, что это непривлекательная роль вообще может быть желанной. Но, конечно, такая маргинальная позиция, она апробируется с детства. Конечно, это ребенок, которым всем понукают. Там, где есть строгие родители и где детей очень строго наказывают и жестоко, там и формируется такой персонаж, который может очень долго, терпеливо переносить вот эту роль изгоя в собственной семье. Он живет без претензий на любовь, уважение, признание, то, чего хотят нормальные люди. Больше всего он хочет, чтобы его оставили в покое. Самый сладкий момент в его жизни, когда все его же отругали, и все от него отстали. Он точно знает, что это будет сладкая пауза. Да.
3: Следующий шаг – это аутизм, что ли? Что?
4: Нет.
3: Нет?
4: Нет.
3: Это все, это роль
4: правило,
3: такая примеренная на себя одежда и навсегда?
4: Ну, он может вынашивать, это может быть такая гиперкомпенсация, он может занять роль наблюдателя, наращивать свой ресурс, знать и выдерживать это, зная, что он всем покажет еще, угу. Кто он есть на то самом есть... деле. Да. Это маска.
3: Месть впереди.
4: Да. Угу. Или он уйдет в неподходящий момент и там, не знаю, что-то тайком закончит, выучится чему-то, уйдет и уедет, и все будут ему завидовать. Или у него окажется дядя миллионером. Ну, это такие фантастические решения проблемы. Если это девушка, она действительно может выйти замуж и сказать, что да, мне все равно, что у вас тут на работе, я буду заниматься детьми, и это мне больше подходит и так далее. Второй вопрос, насколько это удачная мама. Вот. И он может ждать подходящего момента, когда в коллективе начнет происходить бурная ротация. И воспринимать все происходящее как дедовщину, и начинать вести себя так же жестоко, как вели по отношению к нему, в том случае, когда в коллектив приходит новичок. Он будет формировать себе замену.
3: Угу, подготавливаюсь.
4: Да. Ну, просто если эта вакансия будет занята, он уже хочет пойти как бы на повышение в коллективе, да.
3: А теперь вот что хотелось бы услышать. Итог. Мы об этом говорим, и все об этом, в общем-то, знают. Но мы это с какой колокольни преподносим? Мы с какой целью рассказываем о том, что люди и так знают, что у них в коллективе есть козел отпущения, или козел отпущения знает, что он козел отпущения? Мы чему-то готовим людей в коллективе? Мы пытаемся вытащить с позиции козла отпущения этого человека? Или просто констатируем факт?
4: Мы, наверное, хотим показать, какие есть ресурсы развития у коллектива. понимаете, даже в таком варианте, кажется,
5: скорее не развитие, а в варианте развития событий в коллективе.
4: Ну, развитие событий, да. Показать потенциал, да. Потому что это тихое болото, в котором черти водятся, да, это тоже может быть козел отпущения. Никто не простит напрасных обид. Никогда.
5: Вот.
4: Поэтому, revenge. Да, и помните, что у козла есть рожки, и поэтому это не такая безобидная фигура. У него есть много других ролей. Плюс, помните, пожалуйста, что козел отпущения, он очень много знает про каждого из вас. Именно потому, что это один из самых внимательных, наблюдательных, чутких членов коллектива.
5: Ну вот теперь стало более-менее понятно, куда бежать, да, в кого стрелять. Тут еще важный момент. Мы уже, как вы поняли, подвели фактически итог и заканчиваем этот выпуск. Сегодняшнюю нашу встречу с нашим замечательным психологом Ольгой Ивановной Маховской. Еще не забывайте о том, что это довольно неприглядное дело, знаете, пинать слабого. Давайте сейчас вот с позиции вот тех, кто считает себя сильным.
4: Вообще невозможно. Должны быть защитники, вот. Конечно.
5: Так что выбирайте свою позицию, не становитесь сами козлами отпущения, ну и вообще ведите себя достойно.
4: Ты очень благородно.
5: Ольга Ивановна Маховская, Дмитрий Таиров. Это программа «Психология». Друзья, вот такие у нас беседы. До новых встреч. Всем спасибо, Ольге Ивановне. Огромное спасибо.
4: Всего доброго.
2: Психология. Театр у микрофона представляет.
6: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
2: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
7: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
2: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
8: Диана!
9: Спой
10: нам канцону! Давай! Травка!
9: Спой другую!
2: Декамерон. Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: На правах рекламы.
12: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали, наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Леснина Юлия Валерьевна. Здравствуйте, Юлия.
13: Здравствуйте. Представьте, каждый день в нашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклиды и тяжелые металлы откладываются в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние, из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
12: И все это копится внутри нас?
13: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика эдохимикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
12: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
13: Безусловно. И это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
12: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
13: Из крови кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное. Токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа, река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит из организма. От ее работы зависит чистота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
12: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
13: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
12: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
13: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
12: А что, если запоры стали нормой жизни?
13: Тогда система может дать сбой. Токсины, вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным. А для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
12: Как понять, что лимфа встала, и ей нужно очищение и помощь?
13: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклая кожа. Но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки. Мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
12: И что же делать?
13: Позаботиться о своем здоровье. Но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника, потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение – лимфогель «Ламинор» для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель «Ламинор» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
12: Что-то я не встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
13: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы. Это живой молекулярный

0: Окей.
1: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
0: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
1: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков. Причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит лишнюю жидкость из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
1: Абсолютно верно. Повторю, лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
0: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
1: Из дикорастущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяют глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще, в составе ламинарии, а значит и ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
0: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные. Слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
1: А вот и нет. Средства-щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка, кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивает слизистую тонкой защитно-заживляющей пленкой по функциям аналогичной муциновой пленке самого кишечника, тем самым обеспечивая дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
0: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
1: Конечно. Так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь, поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы – здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды. Вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
0: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
1: Верно. Именно для этого и создан лимфогель «Ламинор». Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на ваш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
0: Здоровье начинается с очищения.
1: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 0133. Или на короткий номер с мобильного *22 03 *22 03 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного +22 03.
0: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом.

0: возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 0133 и короткий номер звездочка 2203, звездочка 2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. Специализированный продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского
5: восторга. Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли она нас получится.
1: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
8: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
9: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. За ближайшие 3 дня в Москве может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Далее подробно. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. В том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели 1 массированный и 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации, ВСУ и иностранных наемников, говорится в сводке российского оборонного ведомства. С позиции южной группировки войск военкор Александр Косюба.
2: Константиновцы, вы теперь с Россией, братцы. Мирный народ может возвращаться. Скоро все отстроится, все будет четко здесь. Позывной «Шмель».
3: Освобожденные и уже зачищенные.